0: ущерб может оказаться значительно больше стоимости самих белорусских контрактов.
1: В самой «Зумлеон» утверждают, что МАЗ уже не является акционером или каким-либо партнером компании. Но эксперты поясняют, что вопрос теперь не столько в старой доле МАЗа, сколько в том, продолжалось ли фактическое сотрудничество уже после санкций и использовались ли посредники для расчетов и поставок. Именно от ответа на это будет зависеть, станет ли белорусско-китайская история поводом уже для новых американских ограничений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко про эксплуатацию техники и о состоянии полей.
4: Два трактора просто, а механизаторы у него есть на эту технику? Смотри, за это ответишь головой. И нам надо определиться, это твоя уже тема, сколько мы будем эксплуатировать энергонасыщенную технику. Трактор, комбайн, да все. Ну, у нас же в свое время и на учете в бухгалтерии ты держала вопросы амортизации того или иного трактора техники. Сюда. Вот нам надо определиться. Они 5 лет работают и под забор трактор. А он же стоит приличные деньги сегодня. Он должен работать 10-12 лет. Поэтому из этого надо исходить. И прежде чем он будет покупать, или мы ему будем помогать, надо посмотреть, сколько у него этой техники хватает, не хватает по сравнению с другими хозяйствами. И сколько она служит у него. Я уверен, что не 10-12 лет, а такая техника должна служить 10-12 лет. Это надо вовремя обслуживать и вовремя надо ремонтировать. И какие-то узлы, запчасти закупать заранее и менять их. А не то, что дайте 2 трактора. Ну, пожалуйста, я тебе отдам 2 трактора, если это решит проблему. Здесь дисциплины элементарной нет. Вот он говорит, технологический плюс нет. Но если у тебя технологии нет, зачем тебе трактора эти давать в комбайне? Если ты не знаешь, как по технологии посеять этот несчастный лен или какие-то другие культуры. Ужасное состояние. Возьмите вертолеты, пролетите вниз, посмотрите, сколько полей не обрабатывается. Некоторые поля, ну, просто, наверное, по 2 года коричневая трава какая-то стоит.
5: Мы глифосаты не обрабатываем.
4: Да какой? Да что, ты траву высеваешь для того, чтобы ее сжечь?
5: Нет, нет, нет. Мы зашли в тот угол, что говорите, медвежий, да? Там 480 гектар идет мелиорация.
4: Я говорю, у тебя это везде. У тебя не убранные поля травы.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Война важнее всего. В школах по всей России вдвое увеличили количество уроков начальной военной подготовки. Что сократили? Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, количество уроков начальной военной подготовки для школьников России увеличили в 2,5 раза. В соцсетях он написал, что изменения вступили в силу с этого учебного года.
7: Мы увеличили количество часов на начальную военную подготовку. С этого учебного года на нее отводится 50% от курса «Основы безопасности и защиты Родины». То есть за 4 учебных года это 68 часов.
6: Ранее на начальную военную подготовку в школах отводили 20% времени в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины». С 1 сентября НВП выделено как единый обязательный курс наряду с безопасностью жизнедеятельности. 34 часа отведено на обучение в 8 и 9 классах и еще 34 часа в 10-11 классах. Вести этот предмет будут только люди с боевым опытом, говорит министр просвещения Сергей Кравцов.
8: Вы знаете, НВП, начальная военная подготовка, я сам, когда учился в школе, у нас был такой предмет, но сегодня ситуация, она немножко другая, есть и другие вызовы, поэтому мы в целом, и Дума поддержала этот предмет, сейчас называется не «Основа безопасности и жизнедеятельности», а «Основа безопасности и защиты Родины». И вот те ребята, которые сегодня воюют, мы будем привлекать ребят, в том числе и для преподавания, да, этих предметов.
6: Мнения родителей по поводу такого подхода к школьному образованию разделились. Одни выступают «за» и говорят о важности патриотического воспитания, другие, наоборот, не хотят, чтобы детей с малых лет готовили, как за родину, умирать. А вот военный аналитик Иван Гончарук в милитаризации образования видит подготовку власти к затяжным военным действиям. Ранее Рособрнадзор заявил, что теперь будет собирать сведения об учащихся, необходимые для воинского учета, и передавать их правительству. Таким образом, власти ведут учет будущих призывников, говорит Гончарук.
9: Они таким вот образом меняют структуру воспитания детей. Единственное, что какой вывод из этого, это то, что Россия готовит будущее поколение к войне с другими странами. Поэтому вот сейчас они это все и проводят. Идея войны, идея общего врага и необходимость защищать вот, скажем, Российскую Федерацию. Поэтому, ну, то есть, как бы это есть, и как бы это очень и очень тревожно.
6: Привлекать участников СВО решили не только к преподаванию начальной военной подготовки и основ безопасности и защиты Родины. Например, в Новосибирске по ускоренной программе на школьных преподавателей переобучили 4 бывших военных, которые теперь будут преподавать в школе и колледже. Среди них бывший полицейский, который прошел обучение по программе «История». В списке еще более 20 военных, которые хотят учить детей. Большинство имеют профессию сварщик. Среди желающих стать учителями есть и бывшие заключенные. Они вышли из тюрьмы на фронт, отслужили и вернулись домой. Психологи предупреждают, что идея допускать в школы таких людей опасна. А такие случаи есть, и они не единичны, говорит журналист Илья Давлячин.
10: Психологи на самом деле находятся в шоке от этой ситуации, потому что ничего другого, кроме как отрицательного, не могут принести вот эти вот случаи. Ну, чему могут научить вагнеровцы, ну там, или просто военные обычных детей, которые вот придут в школу и будут рассказывать, что война — это мир, да, свобода — это рабство, а черное — это белое. Ну, я думаю, что ничему хорошему.
6: Участники СВО, а тем более бывшие заключенные, могут быть опасными для детей и пагубно влиять на неокрепшую детскую психику, отмечают психологи. По их словам, участники боевых действий склонны к неконтролируемой агрессии, и никто не знает, что именно может стать катализатором к ее проявлению. Что касается начальной военной подготовки, то в июне, после заявления замглавы МИД Александра Грушко о военном столкновении с НАТО на рубеже 2030 года, депутат Госдумы Водолацкий предложил ввести такие курсы, начиная уже с 5 классов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: В эфире «Между строк» в немецком аэропорту Лейпциг-Галле обнаружили беспилотник со взрывчаткой рядом с украинскими транспортными самолетами. Германия возложила ответственность за подготовку атаки на Россию. Предполагаемого координатора связывают с российской военной разведкой, а непосредственным исполнителем называют гражданина Беларуси. Организатор успел уехать, белорус оставил следы и оказался фигурантом международного расследования. В этом выпуске разберем, как российские спецслужбы набирают так называемых одноразовых агентов, почему им особенно удобны люди с Беларусью, русскими связями, и кто расплачивается, когда очередная тайная операция Москвы проваливается. Вот если просто попытаться визуализировать всю эту картину, ну это же реально звучит как какой-то сценарий шпионского боевика.
12: Абсолютно, да.
11: То есть представьте, глухая ночь, огромный периметр вот этого немецкого аэропорта Лейпциг-Галле, и там на бетонных стоянках возвышаются силуэты украинских транспортных самолетов Ан-124.
12: Причем это же русланы.
11: Да, это не какие-то там маленькие кукурузники — это гигантские, уникальные машины, которые могут перевозить танки, вертолеты, системы ПВО. И вот к этим стальным гигантам в полной темноте направляется дрон, которому тупо примотана взрывчатка.
12: Слушай, ну масштаб этих событий вообще трудно переоценить. Лейпциг — это же не просто какой-то там региональный аэропорт.
11: Ну да, это важнейший хаб.
12: Именно. Это важнейший логистический узел для всей европейской, да и военной логистики тоже. И если бы этот беспилотник реально сдетонировал, последствия действия вышли бы далеко за рамки какого-то локального пожара?
13: Это была бы катастрофа.
12: 100%. Речь идет о прямом физическом ударе по критической инфраструктуре целого государства. Причем прямо в центре Европы. Собственно, реакция Берлина это полностью подтверждает.
13: Немцы же довольно жестко отреагировали, верно?
12: Да, они не стали ограничиваться привычными в таких случаях дежурными нотами протеста или вот этим выражением глубокой озабоченности. Они пошли на беспрецедентный шаг – закрытие российского генерального консульства в Бонне. А это, на секундочку, означает полномасштабный дипломатический кризис.
13: Да, это серьезно. Но знаешь, во всей этой истории с высокой геополитикой меня лично поражает один невероятный контраст. Вот если посмотреть на двух главных подозреваемых.
12: Так, давай посмотрим.
13: С одной стороны, есть россиянин Олег Лей, следствие считает его координатором, офицером или агентом военной разведки. Он прилетает в Германию через Турцию, совершенно спокойно все организовывает на месте, а когда дело сделано, также беспрепятственно уезжает через Сербию и просто растворяется в России.
12: Ну, классическая работа.
13: Классика, да, а с другой стороны, гражданин Беларуси Андрей К. Тот самый человек, который физически находился у забора этого аэропорта. И он не просто там засветился на камерах, он умудрился оставить свое ДНК на фрагментах перчаток прямо возле антенной конструкции дрона.
12: Ого!
13: И теперь именно он главный фигурант международного уголовного дела.
12: Ну, это, знаешь, очень показательный контраст. Он прям обнажает саму суть того, как сегодня работают подобные схемы.
13: У меня вообще возникает стойкая ассоциация с такой агрессивной уберизацией диверсий. Это как какой-то супер жесткий нелегальный гиг-сервис.
12: Ну, в смысле, как доставка еды только с бомбами?
13: Ну, типа того, да. Координатор сидит где-то в безопасности, словно диспетчер в приложении, и просто раздает задачи. А исполнитель, он как курьер с рюкзаком, берет на себя абсолютно все физические риски. Курьер идет под камерой, курьер оставляет отпечатки, курьер в итоге садится в тюрьму.
12: Слушай, ну аналогия с цифровой платформой занятости действительно очень точная. Но здесь есть один серьезный риск, если так рассуждать.
13: Какой?
12: Когда звучит слово «курьер», очень легко представить себе такого, знаешь, наивного студента, который откликнулся на объявление доставить посылку и случайно взял не тот заказ.
13: А разве это не так работает?
12: Вот в том-то и дело, что нет. Если посмотреть на биографию конкретно этого подозреваемого, этот миф о случайной жертве обстоятельств просто мгновенно рушится.
13: Да ладно. А что не так с его биографией?
12: ДНК этого человека уже находили на местах преступлений, причем в разных странах Европы.
13: Ничего себе.
12: Да, он фиксировался в базах данных по делам о кражах в Литве и Финляндии. Более того, полиция Польши прямо связывает его с недавним масштабным поджогом магазина строительных материалов в Лудзе.
13: Подожди, это тот самый пожар, который тоже назвали диверсией?
12: Именно. Этот пожар в Польше официально квалифицируется как диверсия, за которой стоят российские спецслужбы. То есть перед нами вообще не студент-первокурсник. Это человек с довольно богатым криминальным прошлым, который целенаправленно перемещался по Европе и уже имел опыт незаконных действий.
13: Стоп. Вот тут я вообще перестаю понимать логику.
12: Почему?
13: Ну смотри, Главное управление Генерального штаба, бывший ГРУ, это же структура, которая десятилетиями ассоциировалась с элитными профессионалами. Нелегалы, глубокое прикрытие, сложные коды, тайники. Вот это все.
12: Но это скорее киношный образ из «Холодной войны».
13: Может быть. Но вдруг эта могущественная организация нанимает для удара по стратегическому аэропорту в Германии мелкого вора, который уже наследил в Литве и Финляндии человека, чья ДНК уже есть в полицейских базах ЕС.
12: Угу.
13: Зачем спецслужбам полагаться на таких дилетантов с криминальным прошлым, которые, ну, гарантированно оставят следы? Это же выглядит как невероятная халтура.
12: Это выглядит как халтура только в том случае, если оценивать это старыми мерками. Но реальность изменилась, и ответ кроется в сугубо прагматичной, я бы даже сказала, холодной экономической логике.
13: Экономической? В смысле, дешевле нанять вора?
12: И это тоже. Но давай вспомним, что произошло в Европе в 22-м и 23-м годах. Страны ЕС массово, просто сотнями выслали российских дипломатов.
13: А, да-да, это была беспрецедентная чистка посольств.
12: Верно. А что такое посольство для разведки? Это легальная крыша. Это инфраструктура шпионажа, которая выстраивалась десятилетиями. Офицеры под дипломатическим прикрытием могли совершенно спокойно встречаться с агентами, передавать наличные, координировать операции, пользоваться дипломатической почтой.
13: Чтобы провозить то же оборудование для диверсий.
12: Да, и вдруг эта сеть просто рухнула. Инфраструктуры больше нет. Но политическая задача – воздействовать на Европу, мешать логистике, запугивать политиков – она никуда не делась.
13: И тут вступает в силу математика.
12: Именно математика и оценка рисков. Подготовка настоящего офицера-нелегала стоит миллионы долларов и занимает годы. Нужно создать ему легенду, внедрить в общество, обеспечить прикрытие. Если такой кадровый офицер попадается с дроном у забора аэропорта, это международный скандал высочайшего уровня. Это провал агентурной сети и потеря ценнейшего штучного специалиста, в которого инвестировали огромные ресурсы.
13: Понятно. А мелкого преступника, должника или отчаявшегося мигранта можно найти за один вечер. Открываешь Telegram, закидываешь пару сообщений в теневые чаты и готово.
12: Да, и стоит это сущие копейки по меркам государственного бюджета. Но самое главное здесь – это вопрос ответственности.
13: То есть?
12: Если кадровый разведчик пойман государство, вынуждено это как-то расхлебывать, оправдываться, менять его. А если немецкая полиция ловит на месте преступления человека, чья биография состоит из краж в супермаркетах Финляндии, Москва просто разводит руками.
13: А, типа мы его знать не знаем?
12: Абсолютно. Это обычный местный криминал. Человек сошел с ума, или это хулиганство, или вообще фантазии западных журналистов.
13: Слушай, ну получается просто идеальная схема. Дешевая операция с нулевой политической ответственностью. Диверсия маскируется под банальную криминальную хронику.
12: Да, это концепция правдоподобного отрицания, доведенная до абсолюта благодаря современным технологиям.
13: Поразительный цинизм на самом деле. Но давай разберем саму механику. Как вообще происходит процесс втягивания? Одно дело, украсть что-то в магазине, и совсем другое – пойти закладывать взрывчатку под военный самолет.
12: Это правда, скачок огромный.
13: Как вербовщики заставляют людей совершать тяжкие преступления, рисковать 20 годами тюрьмы за какие-то смешные суммы. Там же всплывали цифры вроде 5 или 10 тысяч евро. Мне кажется, здесь в полной мере работает психологический эффект сваренной лягушки.
12: О, да. Классическая схема постепенного повышения градуса, которые, кстати, давно используются обычными мошенниками.
13: Точно. Жертву затягивают шаг за шагом. Первое задание в таких телеграм-каналах всегда выглядит максимально невинно. Ну, например, куратор предлагает 50 евро просто за то, чтобы сфотографировать забор какого-нибудь завода или склада.
12: Или просят забрать забытую сумку из автоматической камеры хранения на вокзале.
13: Да, и человек делает это, тратит час своего времени, получает быстрый перевод на карту и убеждается, что заказчик реален, а деньги вот они, легкие.
12: А дальше ставки повышаются. Человека просят арендовать на свое имя машину на пару дней. Или сходить в строительный магазин и купить определенные химические компоненты, растворители, провода.
13: И вот на этом этапе, видимо, начинает работать шантаж.
12: Да, включается жесткий прессинг.
13: Куратор говорит: смотри, ты уже брал у нас деньги, у нас есть скриншоты переводов, есть фото, как ты забираешь ту посылку, мы просто отправим это все в местную полицию, и ты сядешь как соучастник.
12: Совершенно верно. Выйти из игры становится крайне сложно, особенно для человека, который так находится в уязвимом положении. К тому же для дополнительной страховки организаторы дробят задачи между разными людьми,
13: которые даже не знакомы друг с другом.
12: Да, вообще не пересекаются. Один снимает квартиру, второй привозит туда тяжелую коробку, а третий, который вообще в глаза не видел первых двух, должен эту коробку забрать и поджечь указанный объект.
13: Вот, и здесь формируется то, что можно назвать концепцией двух уровней знания.
12: Так, интересно. Разверни.
13: Ну смотри, первый уровень – это чисто техническое понимание задачи. Исполнитель знает, что ему нужно взять рюкзак весом в 5 килограммов, дойти до забора аэропорта Лейпциг в 3 часа ночи и нажать кнопку на пульте. Все.
12: Угу.
13: А второй уровень – это уже понимание глобального политического замысла. Что именно лежит в этом рюкзаке, зачем взрывать самолет и что реальным заказчиком выступает российская военная разведка. Исполнитель почти всегда находится только на первом уровне. И, кстати, именно это потом используется как главное оправдание в суде.
12: Но незнание имени заказчика никак не отменяет физического факта. В какой-то момент исполнитель делает вполне сознательный выбор закрыть глаза на очевидную криминальную опасность ради денег.
13: Но ведь вербовщики, они очень умело создают иллюзию безопасности. Они же прям накачивают исполнителя уверенностью. Мы общаемся только в секретном чате в Signal. Деньги переведем в анонимной криптовалюте. Как только все сделаешь, просто сбрось телефон до заводских настроек, выкинь сим карту и забудь.
12: Да, стандартная методичка.
13: И человек искренне верит, что его вот эта цифровая анонимность гарантирует ему физическую безопасность и полную неуязвимость.
12: В этом и заключается самая страшная ловушка этой системы. Потому что приказ удалить переписку и переводы в крипте отлично защищают исключительно организатора.
13: который сидит где-нибудь в Москве.
12: Да, а вот исполнитель вынужден действовать в суровом физическом мире. И этот физический мир сегодня оставляет такое количество следов, что скрыться практически невозможно.
13: Ну да, чтобы доехать до этого самого Лейпцига, нужно как минимум арендовать транспорт. А это твои паспортные данные в базе прокатчика.
12: Конечно. Плюс телефон постоянно ищет сеть и подключается к местным вышкам сотовой связи. Это биллинги, которые полиция изымает в первую же очередь.
13: Заправки на трассе. Там везде установлены камеры видеонаблюдения высокого разрешения.
12: Пересечение границ внутри Европы, покупка той же изоленты и перчаток в магазине по банковской карте. И, как очень наглядно показал случай с дроном, в конце концов исполнитель нервничает, потеет и оставляет биологические следы, ДНК, прямо на месте преступления.
13: А что это вообще означает для судебной перспективы подобных дел? Ведь картина получается крайне асимметричной и, честно говоря, пугающей.
12: Тут возникает очень глубокий юридический парадокс. Современному европейскому следствию невероятно просто собрать доказательства физического присутствия на месте.
13: То есть поймать исполнителя легко?
12: Да полиция может буквально поминутно восстановить его путь, где он спал, что ел, кто именно держал в руках дрон. Суд присяжных увидит просто железобетонные доказательства, но юридически, процессуально связать этого конкретного парня с кабинетами спецслужб в Москве – задача фантастической сложности.
13: Потому что цепочка обрывается.
12: Именно. Цепочка обрывается на анонимных аккаунтах, удаленных серверах, виртуальных номерах и посредниках, которые сидят где-нибудь в третьих странах.
13: И в результате мы получаем вполне предсказуемый финал. Низовой участник, этот самый курьер, отправляется в тюрьму строгого режима на долгие годы за терроризм или диверсию.
12: А вопрос о государственном участии просто повисает в воздухе.
13: Да, он остается исключительно темой для дипломатических скандалов, высылки консулов и громких заявлений в прессе, но в судебном приговоре доказать государственно спонсируемый терроризм крайне тяжело.
12: Угу.
13: И вот этот парадокс подводит нас к очень важной конкретной группе риска. От универсальной схемы того, как вообще работает эта система, мы неизбежно переходим к тому, почему в деле Лейпцига, а также в целом ряде других громких расследований последних лет, так часто фигурируют люди именно с белорусскими паспортами. Попытка поджога коммерческого предприятия в Литве – белорусский след. Масштабный пожар в торговом центре в Лоди среди подозреваемых, опять же, люди с паспортами Беларуси. Почему именно белорусы стали такой удобной, приоритетной мишенью для вербовщиков?
12: Во-первых, это самое простое общеязыковое пространство.
13: Ну да, вербовщику из Москвы не нужен переводчик.
12: Контакт устанавливается мгновенно, барьера свой-чужой, на уровне языка просто нет. Во-вторых, и это, пожалуй, фундаментальная причина, последствия политического кризиса 2020 года. Огромное количество людей оказалось вынужденной часто экстренной эмиграции в Европе.
13: И для вербовщика это просто идеальная питательная среда.
12: Человеку, который банально боится остаться без средств к существованию, которому завтра нечем платить за аренду комнаты, гораздо легче продать вот такое сомнительное поручение.
13: Это преподносится как быстрая, легкая подработка, которая решит все текущие проблемы.
12: Угу.
13: К тому же здесь играет огромную роль иллюзия так называемого союзного государства. Российские спецслужбы используют эту политическую конструкцию для совершенно свободного доступа к человеческому ресурсу. Ситуация предельно до дрожи циничная.
12: Да уж.
13: Когда Москве нужны исполнители для грязной работы, она использует близость информационного и социального пространства. Типа «мы же свои, братья, давай работай». Но как только операция проваливается,
12: Кремль моментально отворачивается, задержанный человек остается абсолютно один на один с европейской судебно-правовой системой. Россия не несет никаких репутационных издержек, не присылает адвокатов.
13: Не пытается включить этих людей в списки на обмен.
12: Как это было с кадровым киллером Красиковым, например. И все последствия ложатся не только на плечи самого исполнителя, но и рикошетом бьют по всей диаспоре в Европе.
13: Это настоящая коллективная расплата за чужие действия. Каждый раз, когда белорусский паспорт появляется в европейских заголовках рядом со словами «диверсия», «взрывчатка» или «шпионаж», это формирует очень плотную атмосферу подозрительности.
12: Да, страдают совершенно непричастные.
13: Тысячи обычных людей, которые честно работают, платят налоги, интегрируются в общество и не нарушают закон, внезапно сталкиваются с дополнительными проверками в банках. Им отказывают в аренде жилья, появляются непреодолимые сложности при получении или продлении виз.
12: Спецслужбы других стран начинают смотреть на сам паспорт как на маркер потенциального риска. Это неизбежная защитная реакция государств, которые столкнулись с новой формой гибридной агрессии.
13: Знаешь, если посмотреть на все это немного отстраненно, возникает довольно пугающий вопрос, который вообще выходит за рамки одного конкретного конфликта. Если эта модель уберизации диверсии докажет свою эффективность для государственных спецслужб, то что помешает перенять ей другим игрокам?
12: О, это хорошая мысль.
13: Ну, серьезно, если можно просто зайти в мессенджер, найти уязвимого человека в другой стране, заплатить ему криптой и устроить взрыв на стратегическом объекте, где гарантия, что завтра этот метод не начнут использовать наркокартели или террористические группировки.
12: Или даже безжалостные корпорации против своих конкурентов.
13: Именно. Этот теневой гиг-сервис фактически приватизирует и глобализирует саботаж, превращая любого отчаявшегося человека со смартфоном в потенциальную угрозу мирового масштаба.
12: И это, пожалуй, самый тревожный вывод из всей этой истории. Технологии удешевили не только коммуникацию, они удешевили насилие и полностью стерли границы ответственности.
13: Виновность конкретного белоруса должен установить суд. Пока неизвестно, понимал ли он весь замысел, знал ли настоящего заказчика и насколько сознательно участвовал в подготовке атаки. Но сама система одноразовых агентов уже хорошо известна европейским спецслужбам. Россия находит исполнителей через посредников и мессенджеры, поручает им самую опасную работу, а после провала отрицает любую связь. Так выглядит цена российского союзничества. Москва получает доступ к белорусским людям, документам и связям, но не принимает на себя никаких обязательств. Координатор возвращается в Россию, государство сохраняет удобное молчание, а белорус остается один на один со следствием и возможным тюремным сроком. Для Кремля это дешевая операция, для исполнителя – сломанная жизнь. Для Белоруссии – еще одно чужое преступление с ее паспортом в заголовке. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Генеральный директор белорусского телеграфного агентства Андрей Мохор о росте аудитории у национального мультимедийного портала «Видеобел».
14: С начала года и по сентябрь аудитория посетителей «Видеобел» составила 2,5 миллиона и продолжает расти. Площадка «Видеобел», она в первую очередь, конечно, направлена на белорусскую аудиторию, но мы видим и интересы за рубежа. В десятке стран, где нас смотрят чаще всего, присутствует Германия, Израиль, Соединенные Штаты. В ближайшее время мы запустим субтитры на немецком и английском языке.
2: Важный сигнал.
15: Теперь официально. В США исключили лакокраску и Беллесбумпром из санкционного списка. Сколько всего предприятий Беларуси под санкциями? Управление по контролю за внешними активами Минфина США официально исключило предприятие «Лакокраска» и концерн «Беллесбумпром» из санкционного списка. Соответствующее уведомление управление датировано 17 сентября. О снятии санкций с двух юрлиц в среду объявил в Минске спецпосланник президента США Джон Коул. Также он заявил, что американская администрация обратилась к Ситибанк для разморозки и возвращения белорусских активов. Смягчение американской позиции последовало сразу за освобождением Минском 25 заключенных по политическим статьям. В соцсети X Коул написал, что США намерены продолжать улучшать отношения с Беларусью.
16: Мы продолжим улучшать отношения с Беларусью и работаем над освобождением большего числа людей в ближайшем будущем. Мы еще не закончили.
15: Лидское предприятие «Лакокраска» и деревообрабатывающий концерн «Беллесбумпром» попали под американские санкции несколько лет назад на волне масштабных ограничений против белорусского госсектора. «Лакокраска» из Лиды – это старейшее и крупнейшее предприятие химической отрасли Беларуси. Там производят сотни видов продукции – от эмали, лаков и грунтовок до полуфабрикатов и растворителей, которые шли на экспорт не только в страны СНГ, но и в дальние зарубежья. А «Беллесбумпром» – это гигантский концерн, объединяющий десятки предприятий лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности страны. Это мебель, плиты, ДСП, фанера и бумага. Оба предприятия – важнейшие экспортеры и крупные работодатели в регионах. Под санкции США эти компании попали не случайно, отмечает экономист Александр Кравцов.
17: Вашингтон вводил блокирующие ограничения против белорусских флагманов из-за политического кризиса в стране, а также из-за поддержки официальным Минском действий России на Украине.
15: Попадание в санкционный список означало для Лакокраски и Беллесбумпрома полный запрет на любые долларовые транзакции, заморозку активов в американской юрисдикции и жесткий барьер для работы с западными партнерами, говорит финансовый аналитик Виктор Балашов.
18: Санкции против таких заводов били в первую очередь по экспортным цепочкам и логистике расчетов. Даже если продукция физически могла куда-то поставляться, проведение платежей через международную банковскую систему превращалось в квест. Снятие ограничений с этих компаний – это точечный шаг, политический жест. Для самих заводов это шанс попытаться вернуть часть потерянных рынков и упростить финансовые операции. Хотя полностью проблему логистики и глобальных санкций это, конечно, не решает.
15: Многие заводы Беларуси оказались под санкциями из-за того, что частично работают на российские ВПК. Об этом неоднократно писала западная пресса. В частности, сообщалось, что белорусское предприятие «Интеграл» выпускает микросхемы для российских ракет. Дочерние компании «Гомсельмаша» якобы участвовали в производстве комплектующих для боеприпасов и дронов «Камикадзе Герань-2». Из-за работы в интересах российского военно-промышленного комплекса под ограничения также попали и другие белорусские предприятия. Среди них «Кидматек» из Аршанского района, занимающиеся системами видеообработки, тепловизионными технологиями и искусственным интеллектом, а также предприятие ТИСА из Молодечна, которое специализируется на проектировании рентген-кабинетов и систем радиационной защиты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
19: Всем привет! В эфире подкаст «Давайте разберемся». Сегодняшняя тема – белорусские продукты и техника против импорта. Мы попытаемся понять, стоит ли поддерживать местных производителей или лучше голосовать кошельком за заграничное качество. Слушай, а теперь давай на чистоту. Ты реально веришь, что если на холодильнике написано «сделано в Беларуси», то он прослужит 100 лет? Или ты, наконец, признаешь, что местный дизайн и сервис застряли в прошлом веке, и за те же деньги проще купить нормальную импортную вещь, которую не стыдно в квартиру поставить?
20: Ну, слушай, я уже просто физически не могу слушать эти бесконечные сказки про какое-то там хваленое качество в Беларуси. Ты посмотри фактам в глаза. Местная продукция — это давно уже миф. Понимаешь, миф, который искусственно раздувают в телевизоре. Люди идут в магазин, отдают свои кровные, вот реально тяжело заработанные деньги, а получают, ну что они получают? Гудящую технику, скрипящий тонкий пластик, отвратительное обслуживание и самую настоящую гниль под красивой упаковкой. Местные заводы просто берут дешевые китайские детали и нагло лепят на них свои наклейки. А заграничные вещи дают реальный комфорт, тишину в доме, нормальный современный дизайн и честный состав. Я лично отказываюсь платить за этот откровенный обман.
19: Да что ты несешь вообще? Какой обман? Белорусская техника? Ну вот те же холодильники «Атлант» или стиралки из «Барановичей» — это же просто танк. Это фундаментальная, надежная конструкция. Да, там нет блестящих заграничных фантиков, нет этих модных сенсорных экранов, которые ломаются от первого же чиха. Зато, послушай меня, зато эту технику можно починить на коленке. Если что-то сломалось через 5 или 10 лет, местный мастер приедет с заводской деталью, прикрутит ее за копейки, и все снова работает десятилетиями. В местной колбасе реально есть мясо, а обувь из Витебска и Лиды переживет любую осеннюю грязь на улице. И самое
0: самое главное, когда белорусы покупают произведенные в Беларуси, они отдают деньги простым рабочим на соседней улице. Они переплачивают за заграничную химию и вредные добавки корпорациям. Ты сам-то в это веришь, что импорт всегда лучше и надежнее?
21: Верю. И сейчас я тебе это докажу прямо с фактами на руках. Ты говоришь про «Атлант». Ты этот так называемый танк дома вообще включала? Он же гудит по ночам так, словно старый трактор по твоей кухне едет. Человек хочет тишины за свои деньги, понимаешь? А получает говорящий вибрирующий ящик. Давай посмотрим на 40-ю серию. Вот эти популярные модели 6026, 6025. Ты открываешь дверцу абсолютно нового холодильника, а там дешевый белый пластик и резина, которые желтеют практически сразу. Все становится такого, знаешь, грязного желтого цвета. Полки скрипят. Они реально прогибаются под весом обычной кастрюли с супом. Это вот твое хваленое качество.
0: Слушай, ну, пожелтела резина и что с того? На работу компрессора и на температуру это вообще никак не влияет. Холодильники в Беларуси делают для того, чтобы они морозили, а не чтобы ими любоваться, как картиной в музее. Это сугубо утилитарный подход. А твой заграничный гаджет сломался через год от банального скачка напряжения в сети, и все. Неси его прямо на помойку. Потому что электронная плата сгорела, а чинить ее, ну, это дороже, чем пойти новый купить. Зарубежные производители специально делают так, чтобы техника ломалась через 3 года. Это же запланированное устаревание. А белорусские аппараты — это надежный кусок металла, простая, понятная база, которая работает годами и не требует к себе какого-то нежного отношения.
21: Кусок металла? Да ты отстала от жизни лет на 20, если не больше. Местные заводы давно и плотно сидят на китайской игле. Какая там своя база? Очнись, это просто крупноузловая сборка. Ты вообще понимаешь, как это работает сейчас? Приводят готовый китайский компрессор, китайский конденсатор, скручивают это все вместе, причем часто вручную, потому что автоматика с их кривым металлом просто не справляется. Лепят наклейку «Сделано в Белоруссии», и все, готово, и продает втридорого.
22: Неправда. У них есть свои производственные линии. Они сами штампуют корпуса и производят массу деталей из нормального толстого металла.
21: Да какие свои линии? Bosch им поставил оборудование еще в начале 2000-х. И проблема даже не в том, что станки старые. Проблема в абсолютном отсутствии гибкости. Мировые бренды обновляют архитектуру техники каждые 3 года, а белорусские заводы – они заложники этой старой линии. Они должны окупать ее десятилетиями. Вот почему местный дизайн застрял в прошлом веке. Раньше, ну да, раньше они пытались делать свои электронные дисплеи. Но местный дисплей стоил заводу 10 евро, а китайский аналог – 1 евро. Как ты думаешь, что они теперь ставят внутрь? А сборка? Трубки испарителя паяют вручную кривыми руками, потому что робот не может это захватить. А стиральные машины? Ты видела тот показательный случай в интернете про белорусскую стиралку, который недавно разлетелся по сети? Там же просто позор.
0: Ой, ну единичный брак бывает у абсолютно любого производителя, даже у самых дорогих брендов. Это не показатель.
16: Единичный? Да там катастрофа, а не единичный брак. Человек просто хочет постирать одежду, нажимает кнопку «экспресс-стирки» на новой, абсолютно новой машинке, а она с громким хрустом проваливается прямо внутрь корпуса, с концами. И вместе с ней проваливаются все остальные кнопки, потому что вся эта панель держится на честном слове и тончайшем дешевом пластике. Включать машинку нечем, человек разбирает переднюю панель, а внутри откровенный хлам. Какая-то ржавая масса, похожая на строительный гипс. Дорожки на платах тоньше волоса. Микросхема обычная 74HC595 припаяна в кривь и в кось. А ведь это копеечная базовая деталь, простейший контроллер, который даже студенты в гараже паяют ровнее. Если завод не может ровно поставить деталь за 3 цента, о какой надежности всей машинки мы вообще говорим? Стекло на дверце — это даже не стекло. Это прозрачная пластмасса, которая выскакивает от легкого нажатия пальцем. Инженеры не додумали механику, просто сэкономили на толщине пластика. И ты предлагаешь за эту халтуру отдавать огромные деньги?
0: Я предлагаю смотреть на вещи шире и оценивать ремонтопригодность. Да, кнопка провалилась, стекло пластиковое, я не спорю, это неприятно. Зато открутила пару винтиков, вставила эту панель обратно, и машинка снова стирает. Ты сам только что сказал, что человек легко разобрал панель у себя дома на кухне. А теперь попробуй разобрать импортную стиралку. Попробуй. Там же не разборный бак.
22: Там все запаяно наглухо. Полетел копеечный подшипник, и что ты делаешь? Ты выбрасываешь весь барабан целиком и платишь половину стоимости новой машины? Местная техника, она и есть надежная база. Это честная машина, которая выполняет свою прямую функцию. Она крутит воду и стирает вещи. Все. Больше от нее ничего не требуется.
1: Честная техника? Ой, давай про честность поговорим в другом месте. Если сложная электроника — это не их конек, давай перейдем к тому, что испортить технологиями сложнее. Давай перейдем к еде. Уж тут-то ты любишь рассказывать, какая в Беларуси сытная и натуральная еда, так?
22: Абсолютно. Белорусская еда — это настоящий бренд. В местной колбасе реально есть свинина и говядина, а не дешевая соя и туалетная бумага, как в импорте. Огурцы пахнут настоящими огурцами. Молоко скисает, потому что оно настоящее. Это тебе не заграничная пластмасса, которая месяцами лежит на полке в тепле и даже не меняет цвет. В Беларуси еда живая.
1: Посмотри фактам в глаза. Какая живая еда? Какое там мясо? Недавно мужчина в ТикТок разобрал состав сосисок из телятины от Брестского мясокомбината. Знаешь, что там на самом деле на первом месте в составе? Свинина. Потом идет свиной жир, потом вода, потом свиная шкура. Телятины там меньше, чем соли. Зачем, скажи мне, нагло писать огромными буквами на лицевой упаковке «из телятины», если внутри это сплошной свиной жир, вода и шкуры? Это банальная экономия на сырье и наглый обман покупателя. Это вот твой честный состав?
22: Слушай, ну, производитель всегда указывает точные ингредиенты на обороте мелкими буквами. Главное просто уметь читать этикетку. Никто ничего не скрывает. И зато это натуральный животный жир, понимаешь? Натуральная шкура, а не химические заменители мяса, которые синтезируют в лабораториях специально для европейского рынка.
1: Натуральный обман, вот что это. А стейки от Дзержинского комбината, это же вообще стейки из будущего. Человек покупает мясо в магазине днем, 26 июля, время на часах 12:25. А на заводской этикетке напечатано, что стейк изготовлен и упакован в 15:01. Они там в будущее летают мясо паковать, чтобы продлить срок годности на бумаге. А жуткая эпидемия просрочки в обычных магазинах. Девушка перебрала 8 упаковок малины по 13 рублей за крошечную коробочку, и все 8 насквозь покрыты серой плесенью. Клубника за 17 рублей сплошная пушистая плесень. Как можно продавать гниль за такие огромные деньги?
22: Но подожди, в любом супермаркете мира можно найти испорченный продукт. Это не досмотр конкретного продавца о конкретном магазине, это человеческий фактор, а не показатель качества всех продуктов в Беларуси. Иди на обычный рынок, там всегда все свежее, прям с грядки привезли.
1: Да даже на рынке теперь обманывают в открытую. На рынке в Бобруйске женщина купила картошку. Сверху в сетке лежат красивые чистые клубни, а разрезаешь пакет дома — внутри сплошная гниль. Люди выбрасывают это на мусорку целыми килограммами. Совести у продавцов нет вообще. А местная соль из Солигорска, женщина варит рассол для огурцов, вода закипает, а на дне кастрюли остается жуткий серый осадок, реально похожий на песок. Это откровенная грязь в пищевом продукте.
22: Опять ты цепляешься к мелочам и преувеличиваешь. Соль добывают из земли в шахтах. Этот серый осадок – это обычные природные минералы. В них нет ничего страшного. Белорусы десятилетиями едят эту картошку с грязью на кожуре и солят этой серой солью, и все живы и здоровы. А то, что картошка гниет, так это же прямое доказательство того, что она настоящая. Твои чистые европейские овощи залиты химией и воском, так что их даже насекомые не едят. Если жук это не ест, почему человек должен это есть? Давай возьмем сыр. Любой белорусский сыр – это плотный, тяжелый, жирный кусок, который реально дает сытность рабочему человеку. А импортный – это просто красивые дырки и воздух за бешеные деньги.
1: Воздух. Давай я тебе расскажу про детальный физический тест сыра Маздом, польский против белорусского. Одинаковая жирность, оба заявлены как полутвердая. Польский – с естественной плотной корочкой, красивые большие дырки. Белорусский – бледный, мокрый. Дырки мелкие, будто их гвоздем проковыряли.
22: Да внешность сыра вообще не главное. Он должен быть вкусным и сытным. Все.
1: Так, давай проверим его физические свойства. Тест на зрелость. Берем ломтик и скручиваем в трубочку. Польский скручивается идеально, он пластичный, не ломается. Белорусский при малейшем сгибе начинает трескаться и просто крошиться в руках. Знаешь почему? Потому что технология выдержки грубо нарушена. Заводам нужны быстрые деньги, они не хотят держать сыр в подвалах месяцами, они выкидывают его на прилавки сырым.
21: Тест в микроволновке. Польский плавится, держит форму, покрывается золотистой пленкой. Белорусский просто мгновенно растекается и превращается в лужу отвратительного мутного растительного жира. Тест на подоконнике. Польский за сутки выделяет естественные капли жира, черствеет с краю. Это показывает, что продукт живой. Белорусский сохнет равномерно, как кусок дешевой желтой пластмассы. Он вообще не реагирует на среду, потому что он мертвый. Заводы безбожно экономят на составе. И то же самое происходит с шоколадом. Настоящий бельгийский шоколад делают из дорогого какао-масла и натуральной ванили, а на местных кондитерских фабриках льют дешевый растительный жир. И чтобы скрыть вязкость этой дешевой массы, они бухают туда синтетический ванилин для мощного запаха и огромную дозу лецитина. Это такой эмульгатор, который склеивает несовместимые дешевые компоненты. И это ты называешь натуральностью. Это химический обман за твои же деньги.
22: Я категорически с этим не согласна. Ты просто придираешься к технологическим процессам. Европейский сыр может и гнется в красивую трубочку, но местный кусок сыра дает реальное чувство сытости на полдня. Белорусы привыкли к нормальной, плотной, тяжелой еде. Покупая местную картошку, даже если там попадется пара гнилых клубней на дне мешка, ты кормишь местного фермера, который работает на этой земле в любую погоду. Это поддержка своих людей.
21: Слушай, ну если ты так любишь страдать ради поддержки, может, ты и одежду с обувью тоже носишь исключительно из патриотизма, чтобы ноги стереть в кровь до костей?
22: Вот не трогай белорусскую обувь. Обувь из Лиды, из Витебска – это чистая, толстая кожа и натуральный лен. Эти ботинки выдержат абсолютно любую осеннюю грязь на улице. Снег, соль, реагенты. Ты пришел домой, протер их мокрой тряпкой, густо помазал кремом и носи 5 лет. Им просто сносу нет, это вечная вещь. А твои нежные заграничные бренды из так называемой эко-кожи, которые на самом деле просто нефть и пластик, разваляются и облезут после первой же глубокой лужи.
21: Да кто в здравом уме будет носить эти чугунные гири на ногах 5 лет? Дизайн этих ботинок достался в наследство от дедушки. Обувь невероятно тяжелая, подошва не гнется вообще, от слова совсем, а колодка. Ты знаешь, что такое анатомическая колодка? Нормальные бренды тратят миллионы на исследование формы стопы. А местные заводы используют деревянные болванки еще с советских времен. Стопа в них деформируется, ноги отекают и отваливаются от боли через 2 часа обычной ходьбы. Зачем мне терпеть эту физическую боль и носить эти кирпичи, если я могу купить легкие, удобные, дышащие кроссовки? Тем более нормальные мировые бренды одежды и обуви ушли. Timberland, Calvin Klein. Теперь людям приходится выбирать, либо покупать сомнительные подделки на рынках, либо мучиться в местных тяжеленных скрипящих туфлях.
22: Зато местная одежда шьется по нормальным, полновесным лекалам из прочной ткани, которая не просвечивается. И не надо гнаться за чужими иностранными названиями на бирках. Вещь должна греть и защищать тело, а не показывать твой статус. Заграничная – это просто красивая одноразовая обертка, за которую ты переплачиваешь, а потом выбрасываешь на свалку.
21: Я переплачиваю за тишину в своей квартире, за красивый дизайн, который радует глаз, за анатомический комфорт для своих ног и за честный состав продуктов, где нет перемолотой свиной шкуры вместо мяса. Я не хочу из своего кармана поддерживать бракоделов, которые паяют трубки кривыми руками, не могут ровно припаять микросхему и специально кладут мошек и гниль на самое дно мешка с картошкой. Люди хотят удобства за свои деньги. Они хотят отдыхать дома, а не вести вечную борьбу с техникой, которая скрипит, ломается, желтеет и треплет нервы каждый божий день.
22: Борьба и трудности только закаляют характер. Но если говорить серьезно, утилитарная надежность важнее всего остального. Я выбираю то, что можно починить, то, что будет работать, греть и кормить долгие годы. База всегда в конечном итоге побеждает красивые пустые слова и тонкий пластик.
21: А я выбираю уважение к себе. Я выбираю то, что не ломается сразу из коробки и приносит удовольствие от использования, а не ежедневные физические страдания, мозоли и бесконечные походы в сервисный ремонт.
22: На сегодня все. Мы обсудили и белорусские товары, и импорт. И понятно, что каждый выбирает свое. Кто-то надежную базу и поддержку местных заводов, а кто-то комфорт, современный дизайн и удобный сервис. Главное, чтобы покупка радовала, а не превращалась в ежедневную борьбу с техникой или неудобной обувью. Думайте сами, считайте свои деньги и выбирайте то, что вам ближе. Пока.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
2: из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко об армейском принципе для сельского хозяйства.
5: Ну так а как может быть в одном хозяйстве могут доить 8 тысяч удой, может быть, а в другом 3 тысячи? Как это может быть? Ну вот комплекс, возьмите и скопируйте. Что, это же элементарно. Это если бы не знали, что делать. Ну вот он пример, возьмите и скопируйте. Так как мы пытаемся сейчас сделать из Шкловского района образец. Чтобы кто-то с губернатором, предрайсполкому спросил, а чего президент хочет? Что надо сделать? Я им говорю, езжайте в Шклов и сделайте, как в Шклове. Делай, как я. В армии принцип был. Вот чего я хочу, так и здесь. Ну вот комплекс. 8 тысяч голов. Везде можно найти какие-то недостатки. Ну, я вижу, что за ночь же тут не приведешь все в порядок. Вроде бы, да, сейчас посмотрим еще, как вы там шевелитесь с этой органикой и так далее. И посмотрим траншеи эти сенажные. Ну, в общем-то, терпимо. Ну, так повторите на тех комплексах. И разве это допустимо?

0: Важный сигнал.
1: Адские санкции на подходе. Зачем крупный китайский производитель спецтехники наладил работу с подсанкционным МАЗом?
2: С октября 2021 по июль 2023 года МАЗ был совладельцем белорусской компании «Зумлеон Белрус» и поставлял ей шасси для спецтехники. В ноябре 2021 года британская структура китайской «Зумлеон» перечислила белорусской компании заем на 10 миллионов долларов. На тот момент МАЗ уже несколько месяцев находился под санкциями Евросоюза.
1: Об этом говорится в расследовании международного консорциума ICIJ. Согласно его данным, в марте 2023 года МАЗ уже попал под американские санкции, а через несколько месяцев вышел из числа владельцев «Зумлеон Белрус». Но деловые связи на этом, по данным ICIJ, не закончились.
2: После выхода МАЗа из состава собственников, платежи за поставленные шасси начали проводить через Житковичский моторостроительный завод с использованием договоров уступки права требования. Позднее в схеме поставок появилось предприятие «Бобруйско-Громаш». То есть МАЗ формально уже не был совладельцем компании, но его шасси продолжали использовать в спецтехнике «Зумлеон».
1: Примечательно, что эта история оказалась и военная составляющая, говорят эксперты. В апреле 23 и ноябре 25 года «Зумлеон Белрус» заключала контракты на поставку автокранов командованию военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Беларуси. Оба раза без конкурса, рассказывает юрист по международному праву Олег Овчинников.
3: Если американские власти посчитают, что компания сознательно продолжала существенные сделки с организацией санкционного списка, может возникнуть вопрос о вторичных ограничениях. А акции «Зумлеон» торгуются в том числе на рынках, где доступ к долларовым расчетам и американской финансовой системе критически важен. Поэтому потенциальный ущерб может оказаться значительно больше стоимости самих белорусских контрактов.
1: В самой «Зумлеон» утверждают, что МАЗ уже не является акционером или каким-либо партнером компании. Но эксперты поясняют, что вопрос теперь не столько в старой доле МАЗа, сколько в том, продолжалось ли фактическое сотрудничество уже после санкций и использовались ли посредники для расчетов и поставок. Именно от ответа на это будет зависеть, станет ли белорусско-китайская история поводом уже для новых американских ограничений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко об армейском принципе для сельского хозяйства.
5: Ну так а как может быть в одном хозяйстве могут доить 8 тысяч удой, может быть, а в другом 3 тысячи?
6: Да.
5: Как это может быть? Ну вот комплекс, возьмите и скопируйте.
6: Да, конечно, да.
5: Что, это же элементарно. Это если бы не знали, что делать. Ну вот он пример, возьмите и скопируйте. Так как мы пытаемся сейчас сделать из Шкловского района образец. Чтобы кто-то с губернатором, предрайсполкому спросил, а чего президент хочет? Что надо сделать? Я им говорю, езжайте в Шклов и сделайте, как в Шклове. Делай, как я, в армии принцип был. Вот чего я хочу, так и здесь. Ну вот комплекс, 8 тысяч голов. Везде можно найти какие-то недостатки. Ну, я вижу, что за ночь же тут не приведешь все в порядок. Вроде бы, да, сейчас посмотрим еще, как вы там шевелитесь с этой органикой и так далее. И посмотрим траншеи эти сенажные. Ну, в общем-то, терпимо. Ну, так повторите на тех комплексах. И разве это допустимо? Комплексы построили, но явно же не за свои деньги.
7: Точно.
5: Где-то помогали. И вы на этих комплексах показатели в три раза хуже, чем на образцовом показателе.
7: Там технология.
5: Да не надо пытаться. У вас готовый специалист, который за это переживает.
7: Она помогает и...
5: Не надо помогать. Хомут на шею, как обычно, и вперед. Что помогать? Когда помогают, это безответственно.
0: Радиосигнал. Подробно о важном.

0: Важный сигнал.
1: Калийные войны. О чем спецпосланник Трампа Коул говорил в Риге? Пустит ли Латвия белорусский калий? Вопрос риторический.
2: Сделка по калийным удобрениям находится в очень хорошем состоянии, чтобы организовать поставки калия из Беларуси в США.
1: Так спецпосланник президента Дональда Трампа по Беларуси Джон Коул описал переговоры насчет белорусского калия. Накануне он был в Литве, а 17 сентября приехал в Ригу, где встретился с премьер-министром Латвии, главой МИД и руководством пограничной службы. Правда, в самой Латвии заявили, что речи о белорусском калии вообще не было. Главной темой встречи местные власти назвали ситуацию на границе и нелегальную миграцию из Белоруссии. Напомним, что официальная Рига считает ее частью давления со стороны Москвы и Минска.
2: «Мы приветствуем освобождение политических заключенных и усилия США, но ситуация в Беларуси в целом не изменилась. Репрессии продолжаются. Минск поддерживает российскую агрессию против Украины, а давление на восточную границу Евросоюза сохраняется, поэтому оснований для снятия санкционного давления сейчас нет».
1: И это не просто слова. С 1 сентября Латвия дополнительно запретила ввоз целого ряда товаров из Беларуси и России – одежды, обуви, печатной продукции, игрушек и спортивных товаров. Еще раньше Рига последовательно выступала за расширение санкций против Минска, напоминает политолог Николай Третьяк.
3: Вашингтон сейчас пытается торговаться с Лукашенко. Освобождение людей в обмен на точечное смягчение санкций и экономические уступки. Но проблема в том, что белорусский калий нельзя просто взять и отправить через Балтику по лишению США. Для транзита нужны Литва или Латвия, а у них своя позиция. И пока там считают Минск угрозой безопасности, открыть такой коридор будет очень сложно. Я бы даже сказал, невозможно. Но штатам это и не особо важно. Главное – получить от Лукашенко свое.
1: По словам экспертов, американско-белорусская калийная сделка и дальше будет упираться в Евросоюз и страны Балтии, которые сейчас требуют не ослаблять, а наоборот усиливать давление на Минск. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
4: В поезде Полоцк-Молодечно пассажира ударили ножом. Нападавшего разыскивают. О нападении, которое произошло в поезде Полоцк-Молодечно, стало известно от очевидцев. Мужчина средних лет нанес другому пассажиру глубокое ножевое ранение в область груди, а затем вышел из поезда на станции Загатье и скрылся. Между самим нападением и остановкой прошло некоторое время. По словам очевидца, на станцию приехала скорая, которая находилась там около получаса. О состоянии пострадавшего пока ничего не известно, как и о задержании подозреваемого. Мужчину, предположительно совершившего нападение, разыскивают. Официальной информации об этом происшествии пока нет. В Рогачевском районе 6 коров сбежали из сарая и отравились удобрениями. ЧП произошло на ферме под Рогачевым. Животные сломали гнилую створку ворот, завязанную веревкой, и вырвались из сарая. На территории фермы коровы нашли остатки минеральных удобрений, открыто хранившихся прямо на земле. В результате 6 коров погибли от типонии рубца и отравления фосфором. Прокуратура установила халатность со стороны исполнительного директора, сторожа и зоотехника. По решению суда с двух виновных работников и управляющей организации взыскано более 24,5 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба. В «Березе» показали сценку о польской оккупации Беларуси. Постановка вызвала жаркие споры. Одни задаются вопросом, насколько уместно сегодня говорить об оккупации в таком контексте. Другие напоминают о событиях 1939 года и предлагают не забывать, что происходило с Беларусью и Польшей после вступления Красной Армии. А кто-то увидел в постановке и вовсе исторический парадокс. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Из первых уст.
5: Блогеры Даня Кошель и Ваня Скрипка раскрыли секрет, как превратить чужую идею в миллионы просмотров.
6: Следить за трендами и просто придумать что-то новенькое, добавлять. Вот видишь, какую-то идею, немножко своей фишечки туда дать, и оно может набрать больше. У меня бывали такие ситуации, вот, допустим, я вижу какое-то видео, хочу снять такую идею. Но у человека там набрало 1,5 миллиона просмотров. Я чуть-чуть немножко поменял, у меня 10 миллионов набрало. Но так можно с любой идеей сделать.
7: У нас был такой трендовый момент, я как пример даже сделаю. Люди танцевали, делали косплей на Элвидом и Брундуке. Там они одевались в худаки, красный, зеленый, синий. Там один одевает очки, как у Саймона, там из этого, из фильма. Буква А, Т, ну типа Элвин, Саймон, Теодор, короче. И все просто снимали липсинги какие-то. А мы взяли и придумали по-другому. Мы придумали трендовые танцы под эту идею. И бам, 15 миллионов просмотров. То есть чуть-чуть изменяешь подачу, и людям уже интереснее смотреть.
0: Важный сигнал.
1: Как современно, только наоборот. Пока весь мир закупает дроны, белорусские десантники получили новые БТРы. Что у армии с вооружением?
2: Военнослужащим 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады передали новые БТР-82А. Военную технику личному составу вручил заместитель командующего по вооружению, начальник отдела вооружения командования сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси, полковник Александр Гусев.
1: Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны. Согласно пресс-релизу ведомства, новые боевые машины закупили у России, а предназначены они для повышения боевых возможностей подразделений. Как поясняет военный аналитик Михаил Токарев, Беларусь за эти годы стала одним из главных покупателей российского вооружения.
8: Мы в последние годы получили российские истребители Су-30СМ-2, вертолеты Ми-35М, бронетранспортеры БТР-82А, зенитные ракетные комплексы и так далее. По официальным данным, Беларусь третий по объемам клиент России, на втором месте Китай, а на первом Индия.
1: Примечательно и то, что Беларусь буквально вынуждена наращивать закупки не самого современного оружия у России, поскольку часть собственных запасов передала российской армии в начале ее спецоперации на Украине.
8: Александр Григорьевич так переживал, что его в полном объеме затащит в СВО, что готов был все отдать. В итоге часть наших запасов вооружений и боеприпасов в рамках сотрудничества по союзному государству передали армии России. А теперь остались сами с усами, как говорится.
1: То, что в стране практически не осталось современного вооружения, ранее признал и госсекретарь Совбеза Александр Вольфович.
9: Все осталось от Советского Союза. Те боеприпасы, которые в Советском Союзе заложены были на склады и арсеналы, базы, ну, подходят, сроки годности уже подходят к завершению. Они и так хранятся больше 30 лет. Вот. Да, они в хорошем состоянии, в отличном состоянии. Но надо уже освежать и пополнять новым. Поэтому на Западе нам ничего не продадут. России сейчас, к сожалению, не до этого. Вот. Поэтому мы вынуждены открывать такие производства, строить заводы и выпускать свои боеприпасы, выпускать свои боевые машины.
1: По словам экспертов, Беларусь все сильнее зависит от российских поставок вооружения. И чем дольше продолжаются военные действия и сохраняются санкции, тем меньше у Минска остается возможностей покупать оружие где-то еще. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Начальник управления жилищной политики Мингорисполкома Сергей Шакель о том, что до конца текущего года на строительство жилья направят 660 многодетных семей.
10: У нас в текущем году, 2026 года, уже было распределено 413 квартир государственного жилищного фонда, это 284 арендные квартиры и 129 социальных квартир. Также в текущем году направляются граждане на улучшение жилищных условий путем строительства жилья. На сегодняшний день у нас направлено 506 многодетных семей. Это составляет 76,7% от планового задания. С учетом планируемых поступлений квартир в данном году то план будет выполнен. Значит, в частности, для того, чтобы улучшить жилищные условия многодетной семьи, требуется в первую очередь состоять на учете нуждающихся, поскольку многодетные улучшают в установленном порядке, как и все граждане. Однако они имеют внеочередное право, в соответствии с которым они направляются на строительство жилья в приоритетном порядке. Так, в течение одного года многодетным семьям какие-то варианты улучшения жилищных условий предлагаются. Они их рассматривают, если их устраивают, то они направляются, если нет, то ждут иных вариантов. Варианты улучшения жилищных условий есть как с господдержкой, так и без господдержки. Основной критерий – это цена метра, то есть то, что мы предлагаем, это цена, по сути, по себестоимости, то есть это льготная цена. Также в домах, которые строятся в панельном исполнении, есть право на государственную поддержку, которая оказывается в установленном порядке.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире «Между строк» подкаст о том, что скрывается за официальными заявлениями. Сегодня говорим о цифровизации белорусской медицины. Почему электронные больничные снова откладываются, кто за это заплатит и что на самом деле происходит за фасадом красивых отчетов. Устраивайтесь поудобнее, будет интересно. И знаешь, если посмотреть на официальные отчеты, то так называемая централизованная информационная система здравоохранения, ну ЦИС, она вроде как уже введена в промышленную эксплуатацию, но при этом полноценный запуск электронных больничных по всей Беларуси снова перенесли.
12: Да, опять сдвинули.
11: Именно. И теперь в качестве такого ориентира звучит 27-й год, то есть возникает совершенно очевидный парадокс.
12: Слушай, но сам термин «промышленная эксплуатация» в IT-сфере, он же имеет вполне конкретное значение.
11: Какое именно?
12: Ну, он подразумевает, что программный продукт не просто там написан и где-то лежит. Он развернут, он работает под полной нагрузкой и выполняет все заявленные функции. Причем в реальных условиях, а не в тепличных.
11: Угу.
12: И перенос запуска электронных больничных сразу на несколько лет вперед – это прямо противоречит самому определению. То есть за этим красивым термином скрывается, ну, по сути, просто оболочка.
11: Которая технически вроде как существует на серверах.
12: Да, существует, но она абсолютно не способна выдержать реальный поток данных в масштабах страны.
11: Да, но официальные лица при этом заявляют, что электронные больничные уже выдаются, запущен пилотный проект, и система действительно работает, просто пока для одной конкретной категории пациентов.
12: Для беременных женщин, верно.
11: Да, для беременных. И с точки зрения поэтапного внедрения такой сложной архитектуры, это выглядит как вполне логичный шаг. Ну, система тестируется на живых пользователях, чтобы отловить баги перед массовым запуском. Разве нет?
12: Погоди, погоди. Если цель – реально проверить медицинскую систему на прочность, логика диктует совершенно иной подход.
11: А как надо было?
12: Ну, для нормального стресс-теста берут условную среднестатистическую поликлинику и прогоняют через нее абсолютно весь поток пациентов.
11: А, то есть вообще всех?
12: Конечно. От сезонных ОРВИ до экстренных травм. А выбор беременных женщин – это, ну, это никакой не стресс. Тест. Это создание максимально безопасной песочницы.
11: Почему именно песочницы? Если посмотреть на голую математику процесса, в стране каждый год регистрируется порядка 90-100 тысяч беременных женщин.
12: Ага.
11: В то же время больничные листы по обычным заболеваниям, ну там простудам, травмам, они исчисляются миллионами.
12: Вот именно.
11: Разница в нагрузке на центральную базу данных просто колоссальная.
12: И знаешь, дело тут даже не только в количестве. Суть в специфике самого процесса.
11: В смысле?
12: Оформление документов по беременности, оно ведь очень сильно растянуто во времени. Женщина заранее знает свой статус, врачи планово назначают приемы.
11: Угу.
12: То есть в этом сценарии полностью отсутствует фактор внезапности. внезапности, нет острой срочности. База данных получает такой, знаешь, предсказуемый, очень равномерно распределенный поток запросов.
11: А, я поняла. В отличие от условного утра понедельника в ноябре, когда сотни тысяч людей одновременно просыпаются с температурой и идут к терапевтам.
12: 100%.
11: Если в этот момент миллионы запросов полетят в центральную систему, вся эта архитектура просто не выдержит.
12: Централизованная архитектура в данном случае – это как пытаться пропустить поток с 10-полосного скоростного шоссе через одну единственную будку оплаты.
11: Да, пробка будет эпичная.
12: Именно. И не имеет значения, насколько быстрые автомобили едут по трассе. Пропускная способность ограничивается скоростью работы этой единственной будки. Все данные со всей Беларуси должны обрабатываться единым узлом.
11: Слушай, ну а структурно у централизованной системы есть же железное обоснование. Данные хранятся в едином защищенном хранилище. Исключается дублирование медицинских карт.
12: Ну, в теории, да.
11: Пациент может прийти в любую клинику, и врач мгновенно получит доступ к его истории болезни. По идее, это решает давнюю проблему потерянных бумажных карточек и вот этих разрозненных локальных баз, которые поликлиники ввели годами.
12: Это обоснование отлично работает, но исключительно в вакууме. В условиях идеальной инфраструктуры.
11: Которой нет.
12: Конечно, нет. Единая точка хранения означает единую точку отказа. Безупречная работа такой системы требует бесперебойного высокоскоростного канала связи между каждым рабочим местом врача и центральным сервером.
11: И если оптоволокно, там мощные маршрутизаторы есть в крупных столичных медицинских центрах, то техническая реальность региональной медицины выглядит совершенно иначе.
12: Абсолютно.
11: На рабочем столе врача зачастую стоит техника 15-летней давности.
12: Да там музейные экспонаты стоят.
11: Серьезно. Эти компьютеры работают на устаревших операционных системах, которые вообще давно не получают никаких обновлений безопасности.
12: И подключаются они к сети по каналам связи, где скорость измеряется килобитами. Килобитами.
11: Кошмар.
12: Запрос к центральному серверу, который в норме должен обрабатываться за миллисекунды, в таких условиях растягивается на долгие секунды, а иногда и минуты.
11: То есть требовать мгновенной синхронизации данных с серверами фонда соцзащиты на таком оборудовании – это просто игнорировать законы физики.
12: Буквально. И это мы еще не говорим про электричество.
11: А что с электричеством? Постоянное подключение же требует стабильного питания.
12: Вот именно. Во многих районных поликлиниках банально отсутствуют мощные источники бесперебойного питания. У ПСОВ просто нет.
11: И если свет моргнет на пару секунд,
12: то системный блок просто перезагружается. Врач теряет все несохраненные данные и потом вынужден ждать минут 10-15, пока этот старый компьютер снова загрузит Windows и заново подключится к базе.
11: Да. И любой такой инфраструктурный сбой приводит к полному параличию медицинского приема.
12: Полному. Если сервер перестает отвечать, ну из-за перегрузки, или провайдер отвалился, или DDoS-атака какая-нибудь, врач физически лишается возможности работать. Интерфейс блокируется.
11: То есть невозможно не только выписать электронный рецепт или закрыть больничный.
12: Даже историю болезни не посмотришь. Потому что локальных копий на компьютере врача просто не остается.
11: Слушай, а возвращаясь к аргументу о безопасности единого хранилища. Концентрация медицинских данных всего населения страны в одном месте кратно повышает ставки в случае киберинцидентов.
12: Еще как повышает. Речь ведь идет не о номерах телефонов, как в службах доставки.
11: Да, это сенситивно. Информация, диагнозы, результаты онкологических обследований, психиатрия.
12: И учитывая регулярные утечки данных лояльности крупных ритейлеров в стране, защита этой медицинской базы вызывает очень серьезные вопросы.
11: И ведь угрозы исходят не только от внешних хакерских атак. Архитектура системы подразумевает, что доступ получают тысячи сотрудников по всей стране.
12: От главных врачей до обычных работников регистратуры.
11: Да, и чем шире круг авторизованных пользователей, тем выше статистическая вероятность утечки через банальный человеческий фактор, ну или скомпрометированные пароли.
12: Слушай, но даже если мы отбросим риски безопасности и вот эти инфраструктурные провалы, остается главный фактор – человеческий ресурс.
11: Ты про время на прием?
12: Да, время на прием одного пациента у терапевта жестко регламентировано. Норматив составляет порядка 12-15 минут.
11: И за этот короткий промежуток врач должен успеть собрать анамнез, провести физический осмотр, поставить диагноз и назначить лечение.
12: А внедрение сырого электронного интерфейса напрямую съедает это время. Врач больше не пишет диагноз от руки. Он должен работать со справочниками.
11: Ну да, взять тот же процесс ввода кода заболевания по МКБ-10. Это же международная классификация болезней. Там огромное многоуровневое дерево.
12: И навигация по этому дереву требует постоянного пинга с сервером. Врач кликает на нужный класс заболеваний, сервер думает, обрабатывает запрос.
11: Потом появляется выпадающий список подклассов.
12: Врач выбирает нужный, снова серверный запрос. На то, чтобы просто прокликать все эти чекбоксы и утвердить диагноз, уходят реальные минуты.
11: Если интерфейс забирает 5 минут из 15 выделенных на прием, на осмотр живого человека остается критически мало времени.
12: О чем речь? Медицинский прием трансформируется в сеанс ввода данных. И не забывай про кадровый голод в белорусской медицине.
11: Да, специалистов остро не хватает.
12: Оставшиеся врачи работают с дикими переработками, обслуживают участки уволившихся коллег. И в этих условиях административная система создает для них ловушку двойной бухгалтерии.
11: Это когда нужно и в компьютере писать, и на бумаге.
12: Именно. Период перехода на безбумажный оборот неизбежно растягивается. А контролирующие органы, та же прокуратура, при проверках традиционно требуют физические карты.
11: С синими печатями и подписями.
12: Да. И получается, что врач выполняет двойную работу. Сначала он борется с этим зависающим интерфейсом, внося данные в ЦИС, а затем дублирует ту же самую информацию шариковой ручкой.
11: Пишет в бумажную карточку для отчета перед проверяющими инстанциями. Получается, цифровизация, которая должна была облегчить труд, по факту превращает медицину в конвейер.
12: И удваивает бюрократическую нагрузку на измотанный персонал.
11: И вот тут, знаешь, когда система дает сбой под этой нагрузкой, последствия бьют по конечным пользователям, по пациентам.
12: Больнее всего бьют.
11: Да, потому что электронный больничный – это не просто констатация факта, что человек болеет. Это строгий финансовый документ. Он служит основанием для начисления выплат фондом соцзащиты населения.
12: Да. ФСЗН, да. В аналоговой модели процесс был максимально прозрачным. И, ну, физически осязаемым.
11: Да, пациент получал на руки бумажный бланк с печатями поликлиники.
12: Этот документ отдавался в бухгалтерию работодателя, и уже на его основании начислялись деньги. Цепочка состояла всего из трех звеньев – врач, пациент, работодатель.
11: А новая цифровая архитектура полностью исключает пациента из этого процесса передачи документа. Вводится такой очень сложный алгоритм синхронизации баз данных.
12: Давай по шагам.
11: Давай. Сначала врач подписывает электронный больничный цифровой подписью.
12: Угу.
11: Пакет данных уходит на серверы Минздрава. Он должен синхронизироваться с серверами ФСЗН.
12: А дальше система ФСЗН обязана сопоставить личный номер пациента с реестром работодателей. Если валидация проходит, формируется цифровое уведомление, которое падает в личный кабинет работодателя.
11: И бухгалтер должен увидеть это уведомление, обработать его и начислить деньги. Проблема кроется в количестве точек отказа этой цепи.
12: Их слишком много.
11: Что произойдет, если в реестре ФСЗН указан устаревший код компании? Или если сервер Минздрава временно потерял связь с сервером ФСЗН просто из-за обновления сертификатов?
12: Пакет данных с больничным листом тупо зависает между ведомствами.
11: Бухгалтерия компании не видит документа в системе, следовательно, не имеет юридических оснований для выплаты. Наступает день выдачи зарплаты, и человек не получает пособия.
12: И самое критичное здесь – это изменение бремени доказательства. Цифровая система вообще не обладает функцией проактивного поиска собственных ошибок.
11: То есть в случае пропажи данных пациенту никто не позвонит с извинениями?
12: Конечно, нет. Человек должен самостоятельно выяснять, на каком вообще этапе произошел сбой.
11: Ему приходится дозваниваться в регистратуру поликлиники, чтобы проверить, правильно ли врач ввел данные.
12: Потом идти в отдел кадров своей компании.
11: А иногда и лично обращаться в региональное отделение фонда соцзащиты. По сути, пациент сам становится интерфейсом между неработающими базами данных.
12: И при этом предполагается, что пациент должен отслеживать статус своего больничного через личный кабинет на специальном портале.
11: Угу. И здесь вскрывается огромная проблема цифрового неравенства, которая, ну, полностью игнорируется.
12: Концепция личного кабинета требует определенного уровня цифровой грамотности, но и технического оснащения тоже, да? Нужно зайти на портал, ввести идентификационный номер, пройти двухфакторную аутентификацию, получить СМС-код, успеть его ввести.
11: Для молодого специалиста это рутинное действие на 30 секунд.
12: А теперь представь пенсионера из региона, у которого в руках старый кнопочный телефон, без интернета и зрение слабое.
11: Для него этот цифровой барьер становится непреодолимым. Требование проверять статусы выплат через сложные интерфейсы – это невидимая, но очень жесткая стена.
12: Стена между пожилым человеком и его законными социальными гарантиями.
11: Но знаешь, бизнес тоже сталкивается с новыми рисками в этой ситуации.
12: Бухгалтера малых предприятий?
11: Именно. У них зачастую нет в штате IT-специалистов. И они вынуждены работать в таком гибридном режиме. Одновременно обрабатывать бумажные больничные от тех клиник, которые еще не перешли на цифру, и мониторить электронные кабинеты.
12: Это головная боль, да?
11: Но главный риск лежит в плоскости верификации данных. Бумажный бланк строгой отчетности имел визуальные степени защиты.
12: Водяные знаки, микрошрифты, мокрые печати. Опытный кадровик мог распознать грубую подделку.
11: А в случае с электронным больничным работодатель видит лишь строчку в интерфейсе программы.
12: И все?
11: Если какой-то злоумышленник получит доступ к учетке врача и внесет в базу фиктивный больничный, для бухгалтера он будет выглядеть абсолютно легитимным.
12: Бухгалтерия начислит и выплатит деньги на основе этих данных. А если потом в ходе аудита со стороны ФСЗН выяснится, что документ сгенерирован незаконно
11: или просто содержал неверный код диагноза,
12: то система потребует возврата средств, и ответственность за эту выплату ляжет на работодателя.
11: То есть государственные ведомства фактически перекладывают финансовые риски за уязвимости своего софта на плечи бизнеса.
12: Да, анализ всех этих факторов показывает концептуальную ошибку в самом подходе к цифровизации.
11: Если рассмотреть успешные модели внедрения электронного здравоохранения на мировом уровне, например, в Эстонии или Финляндии, там видна строгая последовательность.
12: Сначала решаются базовые инфраструктурные задачи.
11: Да, строятся защищенные центры обработки данных, проводится широкополосный интернет в каждое медучреждение. Параллельно идет массовое обновление железа.
12: Врачи получают нормальные компьютеры.
11: Проводятся долгие месяцы обучения персонала. И только когда этот физический фундамент полностью готов, поверх него разворачивается софт.
12: А в белорусской практике наблюдается абсолютно обратный алгоритм. Разработка программной оболочки ставится во главу угла.
11: Задается громкая дата для отчетов.
12: Да, софт выкатывается на неподготовленную инфраструктуру, интерфейсы начинают конфликтовать со старым железом, сервера не справляются.
11: Запуск неизбежно сдвигается, как мы и видим, с переносом на 27-й год.
12: Это попытка запустить тяжеловесный современный софт на архитектуре из начала нулевых. И такая модель порождает ключевую системную проблему.
11: Какую?
12: Тотальное размытие ответственности. В старой аналоговой парадигме зона ответственности была четкой. Врач ставил свою личную подпись и печать. Ошибка. Понятно, кто допустил и кто должен исправлять.
11: А в новой цифровой экосистеме найти крайнего практически невозможно. Если персональные данные пациента оказываются в открытом доступе, кто несет ответственность?
12: Да никто. Разработчик платформы, министерство как заказчик, главврач, провайдер.
11: Аналогичная и с потерей финансовой информации. В СЗН заявляют, что пакет данных не поступил. Минздрав показывает, что отправка была. Разработчик ссылается на тайм-аут базы.
12: И внутри этой бюрократической петли пациент остается без ответов и без денег. А система работает так, будто никакого сбоя вообще нет.
11: То есть истинная цифровая реформа – это когда врач экономит время, а пациент получает удобство. То, что происходит сейчас, это имитация прогресса, требующая долгих лет и огромных вложений, на которые банально нет денег.
12: И вот тут возникает финальная мысль, над которой стоит подумать. Не приведет ли такая слепая гонка за отчетами к тому, что поликлиники превратятся просто в центры по производству цифровых логов?
11: Где лечение самого человека станет просто побочным продуктом и далеко не главным.
12: В такой системе правильность введенного кода в базу становится важнее здоровья пациента. Это фундаментальный сдвиг, который заслуживает внимания.
11: Согласна. На этом наше обсуждение сегодня завершено. Анализируйте факты и делайте выводы. Всем пока.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
13: Новости союзного государства. Время на исходе на фоне слухов о второй волне мобилизации после выборов в Госдуму представители российской элиты вывозят родственников за границу. Официально новую волну мобилизации власти отрицают едва ли не каждый день, но родственникам, похоже, таки советуют уезжать из России. Влиятельное агентство Bloomberg пишет, что страх новой волны мобилизации привел к тому, что сотрудники Кремля активно искали возможности открыть банковские счета за границей. И самое интересное, что похожим образом, по данным Bloomberg, действуют даже некоторые сотрудники пунктов набора в армию. Возможно, это паника, а не знание чего-то такого, что еще скрыто от публики, считает политолог Денис Власов.
3: Это не доказательство того, что решение о мобилизации уже принято. Но люди, которые находятся внутри государственной системы, прекрасно помнят сентябрь 2022 года. Тогда мобилизацию тоже долго отрицали. Поэтому сейчас часть чиновников может просто страховаться заранее. Особенно если понимает, что после выборов политические ограничения для Кремля будут уже другими.
13: Тем более, что технически провести новый набор сейчас значительно проще, чем 4 года назад. Военкоматам уже не обязательно ловить человека с бумажной повесткой. Работает электронный реестр воинского учета. Он связан с госбазами, а вместе с электронной повесткой может автоматически появиться и запрет на выезд. В западной прессе не раз писали, что в армию России в этом году хотят дополнительно привлечь около 300 тысяч человек. Причем на этот раз отдельного громкого объявления о мобилизации может вообще не быть, объясняет военный эксперт Артем Логинов.
14: Не обязательно повторять сентябрь 2022 года и одновременно объявлять набор сотен тысяч человек. Систему можно растянуть во времени, усиливать контрактный набор, активнее работать со срочниками и резервистами, использовать электронные повестки. Тогда люди будут поступать в армию постоянно, а самого момента объявления второй волны просто не возникнет.
13: А новые люди армии действительно нужны. По данным военкоров, потери сейчас достигают примерно 1000 погибших неделю. Владимир Путин оценивал численность группировки на фронте примерно в 700 тысяч человек. По расчетам военного эксперта Яниса Клюге, чтобы просто поддерживать такую численность, необходимо привлекать около 400 тысяч человек в год. Эти цифры уже красноречиво говорят от истинной потребности армии в людях, объясняет военный аналитик Кирилл Зотов.
15: Армии постоянно необходимо компенсировать потери и одновременно сохранять численность группировки. Если поток контрактников сокращается, приходится либо еще сильнее повышать выплаты, либо искать дополнительные источники пополнения. Поэтому сама дискуссия о мобилизации возникает не на пустом месте, хотя это совершенно не означает, что политическое решение уже принято.
13: И вот здесь получается самое интересное. Владимир Путин публично отрицает подготовку новой мобилизации. По данным близких к администрации президента журналистов, окончательного решения действительно пока нет. Но система электронных повесток готова, а контрактников становится меньше. При этом даже рекордные выплаты за подписание контракта уже не работают, как раньше. Желающих пойти в штурмовики почти нет, пишут журналисты.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
16: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам. Иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
17: Радиосигнал 666 АМ.
18: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
19: Эк.
18: 2.
19: До.
18: 3.
19: Тин.
18: 4.
19: Чар.
18: 5.
19: Пач.
18: 6.
19: Че.
18: 7.
19: Сат.
18: 8.
19: Ат.
18: 9.
19: Но.
18: 10.
19: Дас.
18: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Их таки нашли. Украинские мониторинговые службы сообщили о 4 работающих ретрансляторах в Беларуси. По информации украинских наблюдателей, в течение прошлой и текущей недели ретрансляторы, которые использовались для связи и управления реактивными беспилотниками, обнаружили в районах Хойников, Дебринке, Махновичи и Будософиевке. Развернутая сеть позволяла увеличивать дальность полета беспилотников и управлять ими в режиме реального времени на значительном расстоянии, утверждают наблюдатели.
20: Развернутая сеть ретрансляторов существенно увеличила дальность полета беспилотников, позволив им добраться вплоть до границы с Польшей. По имеющейся информации, именно благодаря этим ретрансляторам операторы могли управлять беспилотниками в режиме реального времени и нанести удар по поезду и заправочным станциям вблизи польской границы.
4: Украинские мониторинговые службы обращают внимание, что от самого удаленного зафиксированного ретранслятора в районе Будософиевки до украинского Луцка чуть более 250 километров. О том, что на приграничных территориях Беларуси возобновилась активность специализированного технического оборудования, обеспечивающего управление беспилотниками, также сообщают профильные обозреватели. В публикации российского военкора Владимира Романова отмечается, что системы связи задействованы для координации действий дальних ударных комплексов в воздушном пространстве. Мониторинговые ресурсы зафиксировали восстановление работы инфраструктуры радиотехнического обеспечения, отметил Романов.
21: Каналы противника сообщают о том, что в Республике Беларусь на границе с Украиной снова заработали ретрансляторы, обеспечивающие работу беспилотников «Камикадзе» «Герань-2» Воздушно-космических сил России.
4: Сообщается, что оборудование функционирует в непрерывном режиме. Официальных заявлений на этот счет пока сделано не было. До этого советник украинского министра обороны заявил, что ретрансляторы в Беларуси все равно используются для атак на Украину.
8: Для России важно иметь возможность наносить удары по западным регионам Украины с помощью беспилотников с дистанционным управлением. А для этого могут использоваться ретрансляционные системы. При этом не исключается, что такие устройства могут размещаться без ведома белорусских властей, поскольку их установка может занимать мало времени.
4: 19 июня Зеленский заявил, что Минску следует демонтировать ретрансляторы, которые, по утверждению Киева, помогают России корректировать удары беспилотников по территории Украины. Позже Зеленский сообщил, что Украина знает о 4 таких объектах в Брестской и Гомельской областях и дал неделю на их демонтаж, предупредив, что в противном случае Украина может ликвидировать эти объекты самостоятельно. А 24 июня Зеленский подтвердил, что ретрансляторы прекратили работу.
6: Демонтировали ли их или нет, я пока не знаю. Но мы работаем над этим, я очень внимательно слежу и каждый день получаю доклады.
4: На прошлой неделе в украинской разведке заявили, что ретрансляторы в Беларуси возобновили работу, а в Госпогранслужбе Украины утверждают, что атака российских беспилотников на пункт пропуска Ягодин на украинско-польской границе осуществлялась при поддержке Беларуси. Все это ставит страну под угрозу, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
4: Отечественная медицина во всей красе. 5-летний мальчик с инвалидностью получил травмы во время лечения в Гомельской больнице. Его мать пожаловалась во все инстанции и добилась проверки. 5-летний мальчик с инвалидностью получил травмы во время лечения в детском психиатрическом отделении номер 7 Гомельской областной клинической психиатрической больницы. Перед выпиской матери сообщили, что ночью его ударил другой ребенок и на щеке остался синяк. Однако женщина обнаружила гематомы также под глазом, возле мочки и за ухом. Сам мальчик не разговаривает и объяснить произошедшее не смог. Мать обратилась в милицию, прошла с сыном судмедэкспертизу и написала в Минздрав.
7: Теперь больница подтвердила, что ребенка травмировал другой пациент прямо в присутствии персонала. Администрация принесла извинения, а заведующую отделением и дежурную медсестру привлекли к дисциплинарной ответственности.
4: Женщина ответом не удовлетворена и ждет результатов проверок милиции и Следственного комитета. Белорусы регулярно жалуются на условия в больницах. Жалобы есть даже в столице. Жительница Минска по имени Елизавета пожаловалась на антисанитарию в одной из столичных больниц, куда она попала вместе с ребенком. По словам женщины, ей с годовалой дочкой пришлось спать в палате с тараканами. Персонал об этом знает, но ничего не предпринимает, утверждает пациентка. После выписки она написала 3 обращения – в больницу, в региональный центр гигиены и эпидемиологии, а также в Минздрав. Елизавета рассказала, что после того, как обнаружила тараканов в палате, сразу же сообщила об этом персоналу больницы.
22: Мне было сказано, что они во всех больницах живут. Но я лежала в других больницах и скажу с уверенностью, это не так. Я пыталась справиться с тараканами самостоятельно, заклеив щели, откуда они просто лезут по ночам. В ответ на это старшая медсестра пришла ко мне с документами и угрозами штрафа за порчу имущества. После того, как нас переселили в другую палату, ситуация не поменялась. Там тоже были тараканы. Я спать не могла из-за этого.
4: Другая молодая мама рассказала в ТикТок о детской больнице в Бобруйске, где она лежала в стационаре вместе со своим ребенком. На медперсонал и лечение женщина не жаловалась, но ее огорчение вызвало ветхое и порванное постельное белье. Девушка обменяла белье на другое, но взамен получила почти такое же в дырах. По ее мнению, если бы люди делали замечания, то такого бы не было.
23: Как вам детская постельная? Ой, точнее, в детской больнице постельная. Все в дырах. Где-то еще-то дырки были. Вот дыры.
4: комментариях некоторые написали, что белье в больнице – это последнее, на что надо обращать внимание. Мол, это не гостиница или санаторий, чтобы обращать внимание на дырки в белье. Другие пользователи поддержали молодую маму. Они отмечают, что больница для пациентов не бесплатная. По их словам, белорусы всю жизнь платят налоги и достойны лучшего. Дырявое белье может действительно показаться мелочью по сравнению с другими жалобами пациентов, отмечают пользователи. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
1: Президент Александр Лукашенко про эксплуатацию техники и о состоянии полей.
2: Два трактора просто, а механизаторы у него есть на эту технику? Смотри, за это ответишь головой. И нам надо определиться, это твоя уже тема, сколько мы будем эксплуатировать энергонасыщенную технику. Трактор, комбайн, да все. Ну, у нас же в свое время и на учете в бухгалтерии ты держала вопросы амортизации того или иного трактора техники. Сюда. Вот нам надо определиться. Они 5 лет работают и под забор трактор. А он же стоит приличные деньги сегодня, он должен работать 10-12 лет. Поэтому из этого надо исходить. И прежде чем он будет покупать, или мы ему будем помогать, надо посмотреть, сколько у него этой техники хватает, не хватает по сравнению с другими хозяйствами, и сколько она служит у него. Я уверен, что не 10-12 лет, а такая техника должна служить 10-12 лет. Это надо вовремя обслуживать и вовремя надо ремонтировать. И какие-то узлы, запчасти закупать заранее и менять их. А не то, что дайте 2 трактора. Ну, пожалуйста, я тебе отдам 2 трактора, если это решит проблему. Здесь дисциплины элементарной нет. Вот он говорит, технологический плюс нет. Но если у тебя технологии нет, зачем тебе трактора эти давать в комбайне? Если ты не знаешь, как по технологии посеять этот несчастный лен или какие-то другие культуры. Ужасное состояние. Возьмите вертолет и пролетите вниз, посмотрите, сколько полей не обрабатывается. Некоторые поля, ну, просто, наверное, по 2 года коричневая трава какая-то стоит.
5: Мы глифосаты не обработали.
2: Да какой? Да что, ты траву высеваешь для того, чтобы ее сжечь?
5: Нет, нет, нет. Там мы зашли в тот угол, что говорите, медвежий, да? Там 480 гектар идет мелиорация.
2: Я говорю, у тебя это везде. У тебя не убранные поля травы.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: «Я готов, а они нет». На форуме молодежи Лукашенко заявил, что готов отдать власть, но некому. Он у власти уже 32 года. Во время выступления на молодежном форуме «Молодежь. Беларусь. Будущее» Александр Лукашенко в очередной раз заявил, что не держится за власть и даже готов передать страну новому поколению. Однако одно еще не готово к этому.
2: И никогда не верьте тому, что Лукашенко, цитата, «удерживает власть посиневшими руками». Да Господь с теми, кто это говорит. Я уже наелся этой власти, что дальше некуда. Вопрос стоит только в том, вы способны сегодня взять страну и удержать ее? Если способны, завтра приступайте. Если честно, положительно ответить на этот вопрос, я пока не могу, не обижайтесь.
4: О готовности передать власть в стране новому поколению Александр Лукашенко заявляет уже не впервые. Он уже неоднократно говорил, что не стремится сохранить власть.
2: Я не держусь за власть. Я сделаю все для того, чтобы тихо, спокойно передать эту власть новому поколению. Потому что, я надеюсь, еще при новой власти и вы тоже пожить. Мои дети будут жить. Мои не то, что это мой ребенок. Мои дети, вот эти. Я хочу видеть, как они будут жить. Вот моя цель. Поэтому это большое мое преимущество, что я не пытаюсь силой как-то удержать власть.
4: При этом из слов Лукашенко можно сделать вывод о том, что он не собирается уходить из белорусской политики. По крайней мере, пока не состарится. При этом Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что не собирается держаться за президентское кресло.
2: И я пообещаю, что с синими пальцами за кресло держаться не буду.
4: Кто именно станет преемником президента в случае, если он все же решится отойти от дел, до сих пор неизвестно. Среди возможных претендентов называли сына Лукашенко Виктора и председателя Совета Республики Национального Собрания Наталью Качанову. Также в свое время президентство предрекали министру иностранных дел Владимиру Макею, однако он погиб при загадочных обстоятельствах. В нынешних же геополитических условиях политологи опасаются попыток сменить власть в стране неконституционным путем. По мнению экспертов, среди возможных выгод получателей дестабилизации ситуации в Беларуси есть много стран. Однако самый вероятный сценарий – раскачивать ситуацию в Минске может быть сейчас выгодно Москве. В союзном государстве уже делали неоднозначные заявления о присоединении. Один из российских топ-чиновников и вовсе не исключил, что кроме украинских земель, Москва может присоединить также и другие страны или части стран. По мнению политологов, это укладывается в концепцию новых документов о союзном государстве, которые ранее подписали Владимир Путин и Александр Лукашенко. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
1: Председатель постоянной комиссии Палаты представителей Михаил Русый о мониторинге хода голосования в Государственную Думу Российской Федерации.
9: Мы приступили сегодня к краткосрочному мониторингу. Перед этим был проведен долгосрочный мониторинг. Для этого изучается вся законодательная база, которая есть в Российской Федерации, на предмет соответствия демократии тем международным требованиям. Вот, доступу свободному граждан, волеизъявлению граждан. Сейчас проедем еще избирательные участки. Мы встретимся еще с руководителями партий, которые или их представителями здесь участвуют в выборах, проговорим. Вот, и мы сделаем свое квалифицированное и объективное заключение.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
10: Время на исходе. На фоне слухов о второй волне мобилизации после выборов в Госдуму представители российской элиты вывозят родственников за границу. Официально новую волну мобилизации власти отрицают едва ли не каждый день, но родственникам по-своему таки советуют уезжать из России. Влиятельное агентство Bloomberg пишет, что страх новой волны мобилизации привел к тому, что сотрудники Кремля активно искали возможности открыть банковские счета за границей. И самое интересное, что похожим образом, по данным Bloomberg, действуют даже некоторые сотрудники пунктов набора в армии. Возможно, это паника, а не знание чего-то такого, что еще скрыто от публики, считает политолог Денис Власов.
3: Это не доказательство того, что решение о мобилизации уже принято. Но люди, которые находятся внутри государственной системы, прекрасно помнят сентябрь 2022 года. Тогда мобилизацию тоже долго отрицали. Поэтому сейчас часть чиновников может просто страховаться заранее. Особенно если понимает, что после выборов политические ограничения для Кремля будут уже другими.
10: Тем более, что технически провести новый набор сейчас значительно проще, чем 4 года назад. Военкоматам уже не обязательно ловить человека с бумажной повесткой. Работает электронный реестр воинского учета. Он связан с госбазами, а вместе с электронной повесткой может автоматически появиться и запрет на выезд. В западной прессе не раз писали, что в армию России в этом году хотят дополнительно привлечь около 300 тысяч человек. Причем на этот раз отдельного громкого объявления о мобилизации может вообще не быть, объясняет военный эксперт Артем Логинов.
14: Не обязательно повторять сентябрь 2022 года и одновременно объявлять набор сотен тысяч человек. Систему можно растянуть во времени, усиливать контрактный набор, активнее работать со срочниками и резервистами, использовать электронные повестки. Тогда люди будут поступать в армию постоянно, а самого момента объявления второй волны просто не возникнет.
10: А новые люди армии действительно нужны. По данным военкоров, потери сейчас достигают примерно 1000 погибших в неделю. Владимир Путин оценивал численность группировки на фронте примерно в 700 тысяч человек. По расчетам военного эксперта Яниса Клюги, чтобы просто поддерживать такую численность, необходимо привлекать около 400 тысяч человек в год. Эти цифры уже красноречиво говорят от истинной потребности армии в людях, объясняет военный аналитик Кирилл Зотов.
11: Армии постоянно необходимо компенсировать потери и одновременно сохранять численность группировки. Если поток контрактников сокращается, приходится либо еще сильнее повышать выплаты, либо искать дополнительные источники пополнения. Поэтому сама дискуссия о мобилизации возникает не на пустом месте, хотя это совершенно не означает, что политическое решение уже принято.
10: И вот здесь получается самое интересное. Владимир Путин публично отрицает подготовку новой мобилизации. По данным близких к администрации президента журналистов, окончательного решения действительно пока нет. Но система электронных повесток готова, а контрактников становится меньше. При этом даже рекордные выплаты за подписание контракта уже не работают, как раньше. Желающих пойти в штурмовики почти нет, пишут журналисты.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Теперь официально. В США исключили лакокраску и Беллесбумпром из санкционного списка. Сколько всего предприятий Беларуси под санкциями? Управление по контролю за внешними активами Минфина США официально исключило предприятие «Лакокраска» и концерн «Беллесбумпром» из санкционного списка. Соответствующее уведомление управление датировано 17 сентября. О снятии санкций с двух юрлиц в среду объявил в Минске спецпосланник президента

0: Американские санкции несколько лет назад на волне масштабных ограничений против белорусского госсектора. Лакокраска из Лиды – это старейшее и крупнейшее предприятие химической отрасли Беларуси. Там производят сотни видов продукции – от эмали, лаков и грунтовок до полуфабрикатов и растворителей, которые шли на экспорт не только в страны СНГ, но и в дальние зарубежья. А Беллесбумпром – это гигантский концерн, объединяющий десятки предприятий лесной, деревообрабатывающей и целлюлезно-бумажной промышленности. Страны. Это мебель, плиты, ДСП, фанера и бумага. Оба предприятия – важнейшие экспортеры и крупные работодатели в регионах. Под санкции США эти компании попали не случайно, отмечает экономист Александр Кравцов.
1: Вашингтон вводил блокирующие ограничения против белорусских флагманов из-за политического кризиса в стране, а также из-за поддержки официальным Минском действий России на Украине.
0: Попадание в санкционный список означало для Лакокраски и Беллесбумпрома полный запрет на любые долларовые транзакции, заморозку активов в американской юрисдикции и жесткий барьер для работы с западными партнерами, говорит финансовый аналитик Виктор Балашов.
2: Санкции против таких заводов били в первую очередь по экспортным цепочкам и логистике расчетов. Даже если продукция физически могла куда-то поставляться, проведение платежей через международную банковскую систему превращалось в квест. Снятие ограничений с этих компаний – это точечный шаг, политический жест. Для самих заводов это шанс попытаться вернуть часть потерянных рынков и упростить финансовые операции. Хотя полностью проблему логистики и глобальных санкций это, конечно, не решает.
0: Многие заводы Беларуси оказались под санкциями из-за того, что частично работают на российские ВПК. Об этом неоднократно писала западная пресса. В частности, сообщалось, что белорусское предприятие «Интеграл» выпускает микросхемы для российских ракет. Дочерние компании «Гомсельмаша» якобы участвовали в производстве комплектующих для боеприпасов и дронов «Камикадзе Герань-2». Из-за работы в интересах российского военно-промышленного комплекса под ограничения также попали и другие белорусские предприятия. Среди них «Кидматек» из Оршанского района, занимающиеся системами видеообработки, тепловизионными технологиями и искусственным интеллектом, а также предприятие ТИССА из Молодечна, которое специализируется на проектировании рентген-кабинетов и систем радиационной защиты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
4: Служить рано или поздно будут все. Резервистов в Москве начнут отправлять в отряды по отстрелу беспилотников. Специальные отряды перехватчиков дронов решили создать Минобороны для московского региона. Предполагается, что этим займутся резервисты. Для этого они будут использовать высокоскоростные FPV-дроны-перехватчики. Готовить резервистов, сбивать летающие беспилотники будут инструкторы, говорится в сообщении Минобороны. С одной стороны, инициатива хорошая, объясняют военные аналитики. А с другой, это угроза для резервистов оказаться в зоне СВО после подписания контракта. Эта новость вызвала очередную волну негодования среди мужчин.
5: Если вы смотрите это видео, значит, мы уже в самолете и улетаем из России. Потому что здесь стало слишком небезопасно.
6: Я вынужден был увезти свою семью из России для того, чтобы мои дети жили в безопасности. Для того, чтобы над их головами не летали ракеты, беспилотники. Чтобы моих сыновей не забрали на войну.
7: Блин, реально люди бегут из страны. И я это только сейчас заметил. Ну, то есть, как бы я это знал, что люди переезжают, там, и много квартир продал людей, которые срочно переезжают или уже переехали.
4: На увеличение потока уехавших из страны повлияли и слухи о возможной новой мобилизации осенью, говорят военные адвокаты. Кроме того, в последнее время россиянам массово рассылают повестки, якобы для уточнения данных.
8: Мне 38 лет. Сегодня открываю госуслуги, смотрю уведомления. Открываю. Пожалуйста, придите в военкомат до такого-такого числа. Если не придете, вам будут санкции.
9: Ну что, я сходил в военкомат. Была у меня повесточка. Ничего не расписывается, не вклеивает никакую красную бумажку. Я ухожу. Я не служил. Вторая группа категории запаса. Но передо мной был мужик один. И он такой выходит,

0: И заходит в другой кабинет. И такой выходит и говорит: блин, мне вот вклеили эту бумажку красную. Ну все, типа жопа.
1: Красная бумажка – это предписание, которое вклеили в билеты, и в случае мобилизации первыми пойдут служить. Вообще за неявку по повестке грозит административные штрафы и ограничения в правах. Через 20 дней могут запретить регистрировать бизнес, оформлять недвижимость, автомобили, управлять машиной и получать кредиты. Кроме того, повестка автоматически закрывает выезд из страны. На фоне таких событий новая волна мобилизации после думских выборов уже не выглядит так фантастически, говорят военные юристы. Тем более, что на фронт сейчас остро нужны люди. На Донецком направлении после контратаки ВСУ потери выросли на треть, отмечает военный эксперт Александр Ковалев.
2: Поэтому я думаю, что в ближайшей перспективе просто неотвратимым является всеобщая мобилизация в России, чтобы пополнить этот нехватающий людской ресурс. И если в России не будет проведена всеобщая мобилизация, она попросту в 2027 году начнет не двигаться дальше вперед ползучими темпами улитки, но все же ползучими темпами в Донецкой области, а вынуждена уже будет терять позиции.
1: Официально вторую волну мобилизации власти отрицают.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Как современно, только наоборот. Пока весь мир закупает дроны, белорусские десантники получили новые БТРы. Что у армии с вооружением?
5: Военнослужащим 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады передали новые БТР-82А. Военную технику личному составу вручил заместитель командующего по вооружению, начальник отдела вооружения командования сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси полковник Александр Гусев.
4: Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны. Согласно пресс-релизу ведомства, новые боевые машины закупили у России, а предназначены они для повышения боевых возможностей подразделений. Как поясняет военный аналитик Михаил Токарев, Беларусь за эти годы стала одним из главных покупателей российского вооружения.
6: Мы в последние годы получили российские истребители Су-30СМ-2, вертолеты Ми-35М, бронетранспортеры БТР-82А, зенитные ракетные комплексы и так далее. По официальным данным, Беларусь третий по объемам клиент России, на втором месте Китай, а на первом Индия.
4: Примечательно и то, что Беларусь буквально вынуждена наращивать закупки не самого современного оружия у России, поскольку часть собственных запасов передала российской армии в начале ее спецоперации на Украине.
6: Александр Григорьевич так переживал, что его в полном объеме затащит в СВО, что готов был все отдать. В итоге часть наших запасов вооружения и боеприпасов в рамках сотрудничества по союзному государству передали армии России. А теперь остались сами с усами, как говорится.
4: То, что в стране практически не осталось современного вооружения, ранее признал и госсекретарь Совбеза Александр Вольфович.
7: Все осталось от Советского Союза. Те боеприпасы, которые в Советском Союзе заложены были на склады и арсеналы, базы, ну, подходят, сроки годности уже подходят к завершению. Они и так хранятся больше 30 лет. Вот. Да, они в хорошем состоянии, в отличном состоянии. Но надо уже освежать и пополнять новым. Поэтому на Западе нам ничего не продадут. России сейчас, к сожалению, не до этого. Вот. Поэтому мы вынуждены открывать такие производства, строить заводы и выпускать свои боеприпасы, выпускать свои боевые машины.
4: По словам экспертов, Беларусь все сильнее зависит от российских поставок вооружения. И чем дольше продолжаются военные действия и сохраняются санкции, тем меньше у Минска остается возможностей покупать оружие где-то еще. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко приехал туда, где не ждали, и ужаснулся от увиденного.
9: Он весь сгнил?
10: Нет.
9: Отвратительно. Я от тебя этого не ожидал. Посоветовал теорией прекратить заниматься, а конкретными делами. Это ужас. Вообще этот ужас вот в этом углу, ниже Круглянского района, по-моему, это кошмар. И здесь ты не бываешь. Будем разбираться. А твои эти бойкие доклады, что ты там проехал по полю, посмотрел, тебе надо вот здесь было смотреть и принимать решение. Отвратительно. Такого быть не должно. Лен, вы его убрали здесь? Вы его угробили здесь? Здесь льна нету. А то, что осталось, это гнило. Я вот не понимаю. Это убран этот лен. Вы трясоту будете поднимать. Но поднимать нечего, он гнилой. Это говорит о том, что вы топчетесь там, где чаще бывает президент. И где возле дороги поближе. А в медвежьи углы вы не заезжаете. Ты рапсом занимаешься?
11: Посеяно в сроки, с удобрениями.
9: Посеяно.
11: Посеяно.
9: Туда ближе, наверное, к Шклову, отсюда и к Шклову ближе.
11: Не только. К Ливаринскому району.
9: Там я дальше не видел. Нет, вообще там... я не видел перепаханных полей.
10: Там
9: у тебя люди не работают сейчас.
10: Александр Иванович, у него самая большая спашка.
9: Я говорю дальше там. Это, наверное, не его хозяйство. Его. У тебя люди не работают. Уже середина дня. Не... Только в лесу как комбайны какие-то с этими прессами. А это вообще кошмар. Делаю вывод, если вы рискнули президента посадить на это поле, то остальные у вас вообще в ужасном состоянии.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Украина наступает на севере Донбасса. Что известно об операции «Вивальди» и почему ее скрывали? Эта новость пару дней назад сколыхнула все ОЗ-сообщество. Украинская армия наступает на севере Донецкой области. Причем, как выяснилось, началось не вчера. Просто об операции долгое время старались вообще не говорить. Но один из командующих ВСУ Андрей Белецкий в интервью впервые раскрыл ее название – «Вивальди». Речь идет о Лиманском направлении. ВСУ уже закреплялись там и постепенно расширяют свое присутствие.
12: Еще больше 10 квадратных километров именно деоккупировали. Освобожден населенный пункт Среднее. Зачистки прошли возле Новоселовки, Александровки, Яровой и Коровьего Яра.
1: Что это за наступление и почему о нем молчали, объясняет военный эксперт Евгений Лепченко.
13: Здесь важно не представлять себе классическое наступление, когда бронетехника идет вперед и линия фронта быстро двигается на десятки километров. Российские подразделения использовали тактику инфильтрации. Небольшие группы просачивались между украинскими позициями и пытались закрепиться в тылу. Поэтому первая задача украинских сил заключалась в том, чтобы найти эти группы, уничтожить их и восстановить нормальную линию обороны.
1: Генерал ВСУ также утверждает, что российские 20-я и 25-я общевойсковые армии России понесли серьезные потери. По его словам, это минимум 1500 военнослужащих, более чем 12000 беспилотников и сотни единиц техники и артиллерии. Независимо подтвердить эти все цифры, озвученные украинским генералом, не удалось. Влиятельное международное агентство «Рейтер» отмечает, что из-за современной дроновой войны даже точную линию контроля на некоторых участках фронта определить крайне сложно. Но почему вообще так важен именно этот участок возле Лимана, объясняет военный аналитик Владимир Руденко.
12: Это северный подход к Славянску и Краматорску. Для российской армии продвижение здесь создавало бы возможность давить на украинскую агломерацию с севера. Поэтому для Украины важно не просто вернуть несколько квадратных километров, а не позволить россиянам сформировать удобный плацдарм для дальнейшего движения к этим городам.
1: И вот теперь становится понятнее, почему вокруг Вивальди была такая тишина. Похоже, что информационное молчание было частью самой операции ВСУ, чтобы армия России не поняла, где именно украинцы готовят действия, какими силами и какой будет их следующая задача. Причем конечную цель наступления ВСУ до сих пор не раскрывает. В открытых источниках обсуждают их возможный выход к реке Черный Жеребец. Однако точных подтверждений нет. Пока есть только поэтический номер генерала ВСУ, мол, у Вивальди 4 сезона, а сейчас закончился только первый. Теперь с этой информацией уже будет работать высшее военное командование России.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
8: Президент Александр Лукашенко приехал туда, где не ждали, и ужаснулся от увиденного.
9: Он весь сгнил?
14: Нет.
9: Отвратительно. Я от тебя этого не ожидал. Посоветовал теорией прекратить заниматься, а конкретными делами. Это ужас. Вообще этот ужас вот в этом углу, ниже Круглянского района, по-моему, это кошмар. И здесь ты не бываешь. Будем разбираться. А твои эти бойкие доклады, что ты там проехал по полю, посмотрел, тебе надо вот здесь было смотреть и принимать решение. Отвратительно. Такого быть не должно. Лен, вы его убрали здесь? Вы его угробили здесь? Здесь льна нету. А то, что осталось, это гнило. Я вот не понимаю. Это убран этот лен. Вы трясоту будете поднимать. Но поднимать нечего, он гнилой. Это говорит о том, что вы топчетесь там, где чаще бывает президент. И где возле дороги поближе. А в медвежьи углы вы не заезжаете. Ты рапсом занимаешься?
11: Посеяно в сроки, с удобрениями.
9: Посеяно.
11: Посеяно.
9: Туда ближе, наверное, к Шклову, отсюда и к Шклову ближе.
11: Не только к Ливанинскому району.
9: Там я дальше не видел. Нет, вообще там... я не видел перепаханных полей.
10: Там
9: у тебя люди не работают сейчас.
10: Александр Иванович, у него самая большая спашка.
9: Я говорю дальше там, это, наверное, не его хозяйство. Его. У тебя люди не работают. Уже середина дня, не... только в лесу как комбайны какие-то с этими прессами. А это вообще кошмар. Делаю вывод, если вы рискнули президента посадить на это поле, то остальные у вас вообще в ужасном состоянии.
3: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
15: Дас.
3: 20.
15: Бис.
3: 30.
15: Тис.
3: 40.
15: Чалис.
3: 50.
15: Пачас.
3: 60.
15: Сат.
3: 70.
15: Саттар.
3: 80.
15: Асси.
3: 90.
15: Навве.
3: 100.
15: Эксо.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
16: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Всем привет! В эфире «Между строк». Четверо из десяти белорусов тратят весь доход и не откладывают ничего.
18: Каждый третий пользуется кредитами и рассрочками. При этом большинство уверяет, что денег хватает на продукты и коммунальные услуги, а материальное положение семьи вполне хорошее.
17: Противоречия здесь нет. Просто благополучием в Белоруссии все чаще называют ситуацию, когда зарплаты хватило до конца месяца.
18: Но стоит заболеть, потерять премию или столкнуться с поломкой, и вместо накоплений остаются кредит, помощь родственников и новая экономия.
17: Сегодня поговорим о том, почему рост доходов не создает белорусским семьям финансового запаса, и кому выгодна жизнь, в которой следующая зарплата становится единственной защитой от беды.
18: Слушай, ну, если взять вот эти стартовые цифры, 41% вообще без накоплений. Это же огромная масса людей.
17: Да, почти половина.
18: И при этом 33% сидит в кредитах. Получается, складывается такое ощущение, что вообще все вокруг живут в долг.
17: Но тут важно понимать, что эти группы пересекаются. То есть нельзя просто так взять, сложить их и сказать, что вся страна типа полностью закредитована.
18: Ага, поняла.
17: Но как бы факт остается фактом. Огромная масса людей живет буквально впритык.
18: Вот тут я, пожалуй, поспорю. Ну, или хотя бы усомнюсь. Потому что если посмотреть на официальные экономические данные, там же совсем другая картина вырисовывается.
17: Что ты имеешь в виду?
18: Ну, смотри. Статистика четко показывает, что располагаемые ресурсы домашних хозяйств сейчас превышают 3000 рублей.
17: Так.
18: И номинальные доходы, ну, они же растут, причем растут двузначными темпами, то есть макроэкономика сигнализирует о каком-то беспрецедентном финансовом потоке. Откуда тогда берется этот вакуум в кошельках?
17: А вот это, скажем так, очень интересный момент. Главная ловушка кроется в самом термине. Звучит солидно? Да. Располагаемые ресурсы.
18: Да, звучит так, будто это прям кэш.
17: Вот именно. Но между этими статистическими ресурсами и живыми деньгами на карте, ну, просто гигантская пропасть.
18: То есть 3000 – это не те деньги, с которыми человек приходит на кассу?
17: Абсолютно не те. Если разобрать эту цифру, там зашиты далеко не только денежные поступления.
18: А что еще?
17: Ну, например, методология включает туда натуральные льготы. И что еще забавнее, ту самую продукцию, которую семья вырастила на собственном участке.
18: Та самая картошка с огорода? Или, вы знаешь, закатки на зиму?
17: Математически система конвертирует эту картошку в рубли и приплюсовывает к общему показателю богатства. Потому что, типа, семья не потратила на это деньги в магазине.
18: Ну, чисто теоретически это логично. Своя картошка действительно экономит бюджет на еду.
17: Теоретически, да. Но на практике возникает непреодолимая проблема конвертации. Этой выращенной картошкой нельзя оплатить ремонт стиральной машины, когда она внезапно ломается.
18: Это точно.
17: И ей нельзя расплатиться в аптеке за курс сильных антибиотиков. То есть ресурсы на бумаге есть, они выглядят внушительно. Но их ликвидность в критической ситуации, ну, просто равна нулю.
18: Угу. Я согласна. И к тому же, когда звучит эта цифра в среднем, это же всегда маскирует реальность.
17: 100%. Классическая ловушка среднего арифметического.
18: Ну да, медиана-то всегда ниже. Плюс есть же огромный региональный разрыв. В крупных городах ресурсы кажутся где-то на четверть выше, чем на селе.
17: Да, разрыв колоссальный. Причем парадокс в том, что цены на ту же бытовую технику или лекарства в районных центрах ничуть не ниже.
18: А иногда даже выше из-за сложной логистики.
17: Вот именно. То есть средняя цифра стирает разницу между IT-специалистом в городе и одинокой пенсионеркой в деревне. У них совершенно разный уровень безопасности.
18: Слушай, ну если все так, если свободных живых денег нет, возникает другой вопрос.
17: Какой?
18: Почему тогда социология показывает такой, ну, высокий уровень удовлетворенности? 82% называют свое положение хорошим.
17: Да, есть такие цифры.
18: Почти 94% могут купить продукты, около 90% без проблем оплачивают коммуналку. И эти показатели реально выросли. Значит, людям объективно стало лучше жить. Разве это не настоящее благополучие?
17: Разгадка кроется во внутренней шкале оценки. Что человек имеет в виду, когда говорит «хватает»?
18: Ну, что у него есть деньги на базовые нужды.
17: Да. Но это описывает только возможность совершить покупку прямо сейчас, в этот самый момент. Это неустойчивость. Зарплата пришла, продукты есть, свет оплачен, все, чек-лист выполнен. Сравнение идет не с каким-то финансовым идеалом, где есть инвестиции, а просто с тяжелым прошлым.
18: Эффект низкой базы.
17: Точно. Если раньше приходилось выбирать между качественным мясом и курткой ребенку, а сейчас хватает на оба пункта, это успех. Человек говорит, у меня все хорошо.
18: Но это же только на поверхности все гладко.
17: 100%. И знаешь, что выдает реальную картину? Цифры по здоровью.
18: А что там?
17: Лишь 65% хватает денег на здоровье. А четверть прямо заявляет, что им, ну, тупо не хватает денег на лекарства.
18: Ого, четверть – это очень много.
17: И тут фишка в чем? На здоровье невозможно сэкономить без последствий. Дешевые макароны купить можно, а заменить кардиопрепарат дешевым аналогом нельзя бесконечно.
18: Да, зубная боль не будет ждать зарплаты.
17: Это, знаешь, как езда на автомобиле вообще без амортизаторов.
18: Интересная аналогия.
17: Ну вот представь, дорога идеально ровная, зарплата приходит день в день, человеку кажется, что машина едет отлично. И он искренне говорит, что все хорошо.
18: Ага, едешь себе с комфортом.
17: Но первая же кочка. Внезапная болезнь или потеря премии. И нормальная поездка сразу превращается в катастрофу, потому что удар просто нечем погасить.
18: И вот тут, когда случается эта самая кочка или нужна крупная покупка, в дело вступают рассрочки. Они же маскируются под обычную цену.
17: Да, это любимый инструмент спасения.
18: Ну, слушай, я тут выступлю адвокатом дьявола. Рассрочки – это же классно. Если банк дает беспроцентную рассрочку, ну, например, на отечественный холодильник.
17: Так.
18: Это же абсолютно рациональное поведение. Переплаты нет, инфляция потихоньку съедает этот долг. Это же математически выгоднее, чем кабить полгода.
17: На бумаге – да. Аргумент звучит железобетонно.
18: Вот.
17: Но в реальности... бюджета без накоплений. Этот аргумент просто разбивается вдребезги. Беспроцентная рассрочка – это скрытый налог на твою будущую свободу.
18: Звучит как-то слишком драматично. Почему налог?
14: Ему кажется, ну, я просто выбрал удобный способ оплаты.
18: Ну да, просто частями отдаешь.
14: Ну, математически, человек берет свое сегодняшнее потребление и переносит его на завтрашнюю зарплату, которую он еще даже не заработал.
18: А, то есть несколько таких мелких платежей, типа 30 рублей за телефон, 50 за диван.
14: Именно. И все, твой будущий бюджет уже заранее расписан и распределен. Человек теряет контроль.
18: Да-да. Вместо того, чтобы открыть копилку и потратить свое на ремонт, человек использует лимит банка.
14: А долг нужно обслуживать каждый месяц. Банку все равно. Уволили тебя или ты заболел? Свои деньги ты мог бы просто направить на еду, а тут обязан платить.
18: Слушай, ну если рассрочки и кредиты так опасны, почему тогда свободные деньги не превращаются в банковские вклады?
14: Хороший вопрос.
18: Я просто видела данные, и там, ну, странное финансовое поведение. Наличные рубли копят 28%.
14: Так.
18: А на депозиты кладут только около 12%. Но наличку же съедает инфляция. Может, проблема в банальной финансовой неграмотности?
14: Ок, сейчас ты начнешь говорить про отказы от кофе.
18: Ну а что, классический совет. Надо просто отказаться от лишнего кофе на вынос, начать вести бюджет, и появятся излишки.
14: Знаешь, я просто ненавижу этот совет про меньше тратить. Это самое большое искажение реальности.
18: Почему?
14: Да потому что бюджет белорусской семьи не состоит из каприлов и латте на миндальном молоке. Давай посмотрим на структуру.
18: Давай.
14: 37,5% тупо уходит на еду. Еще 35,5% на непродовольственные товары. Обувь, бытовая химия.
18: Ага.
14: И почти 25% это услуги, коммуналка, транспорт. Все. Сокращать просто нечего.
18: То есть любая экономия сразу бьет по качеству жизни.
14: Именно. Экономия начинается сразу с отдыха или здоровья. Чтобы открыть депозит, нужен реальный избыток средств, которого при текущем росте цен просто не возникает.
18: Поняла. Но почему тогда наличные? Почему люди держат деньги в конвертах под матрасом?
14: А это как раз не признак неграмотности. Это иллюзия контроля.
18: Из-за исторической памяти?
14: Да. Память о девальвациях, о заморозках. Люди выбирают ликвидность, а не доходность. Эти деньги в конверте, их можно достать ночью, если срочно нужен врач.
18: И не надо ждать открытия банка или разблокировки счета.
14: Точно. А инфляция? Она же работает хитро. Она съедает этот дополнительный доход тут же у кассы супермаркета.
18: Слушай, если свести все это воедино, получается какая-то макроэкономическая паранойя. Экономия не работает, доходы съедаются до нуля. Но при этом статистика видит очереди за новой техникой, рост оборотов в магазинах.
14: Корзины полные, да.
18: То есть с точки зрения экономики это успех. Деньги работают, система функционирует.
14: И вот в этом кроется самая главная ловушка скрытой бедности. Понимаешь, бедность сегодня не выглядит как человек в лохмотьях, просящий милостыню. Фасад красивый, а фундамента нет.
18: ужасно. Знаешь, если задать такой циничный вопрос, кому вообще выгодна эта жизнь с нулевым балансом?
14: Ответ будет очень прагматичным. Это выгодно самой системе.
18: То есть предприятиям.
14: Если у тебя нет подушки безопасности, ты не можешь просто так уволиться и пойти искать работу мечты.
18: Угу. Приходится соглашаться на любые условия, на неоплачиваемые переработки.
14: Потому что 15 числа нужно платить за рассрочку, ты не можешь рисковать. Банки получают вечного клиента, торговля получает свои продажи.
18: А вся цена риска, она, получается, ложится на саму семью?
14: Именно так. Особенно если в семье один кормилец или есть дети. Любые сезонные траты – собрать ребенка в школу, купить куртку – способны мгновенно обнулить любой скромный запас.
18: Да уж, перспектива так себе.
14: Опрос не доказывает, что белорусы внезапно обнищали. Многие действительно стали чаще позволять себе нормальные продукты, одежду и необходимые покупки.
18: Но возможность платить сегодня еще не финансовая безопасность.
14: Если после всех обязательных расходов на счету остается ноль, любой плохой месяц приходится оплачивать будущими доходами.
18: Рассрочка заменяет накопление, кредит – страховой запас, а родственники – социальную защиту.
14: Человек продолжает работать и формально не считается бедным, но уже не может спокойно сменить работу, полноценно лечиться или пережить задержку зарплаты.
18: Именно поэтому рекордные средние доходы не рассказывают всей истории.
14: Настоящее благополучие начинается не тогда, когда семья смогла оплатить текущую корзину, а когда одна болезнь или поломка не превращается в долговую операцию.
18: У 4 из 10 опрошенных такой защиты пока нет.
14: Спасибо, что слушали «Между строк». Берегите себя и свои деньги. До встречи.
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
6: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье – страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа, то есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
15: Радиосигнал 666 АМ.
16: Про Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Калийные войны. О чем спецпосланник Трампа Коул говорил в Риге? Пустит ли Латвия белорусский калий? Вопрос риторический.
19: Сделка по калийным удобрениям находится в очень хорошем состоянии, чтобы организовать поставки калия из Беларуси в США.
4: Так спецпосланник президента Дональда Трампа по Беларуси Джон Коул описал переговоры насчет белорусского калия. Накануне он был в Литве, а 17 сентября приехал в Ригу, где встретился с премьер-министром Латвии, главой МИД и руководством пограничной службы. Правда, в самой Латвии заявили, что речи о белорусском калии вообще не было. Главной темой встречи местные власти назвали ситуацию на границе и нелегальную миграцию из Белоруссии. Напомним, что официальная Рига считает ее частью давления со стороны Москвы и Минска.
19: Мы приветствуем освобождение политических заключенных и усилия США, но ситуация в Беларуси в целом не изменилась. Репрессии продолжаются. Минск поддерживает российскую агрессию против Украины, а давление на восточную границу Евросоюза сохраняется, поэтому оснований для снятия санкционного давления сейчас нет.
4: И это не просто слова. С 1 сентября Латвия дополнительно запретила ввоз целого ряда товаров из Беларуси и России – одежды, обуви, печатной продукции, игрушек и спортивных товаров. Еще раньше Рига последовательно выступала за расширение санкций против Минска, напоминает политолог Николай Третьяк.
12: Вашингтон сейчас пытается торговаться с Лукашенко. Освобождение людей в обмен на точечное смягчение санкций и экономические уступки. Но проблема в том, что белорусский калий нельзя просто взять и отправить через Балтику по лишению США. Для транзита нужны Литва или Латвия, а у них своя позиция. И пока там считают Минск угрозой безопасности, открыть такой коридор будет очень сложно. Я бы даже сказал, невозможно. Но штатам это и не особо важно. Главное – получить от Лукашенко свое.
4: По словам экспертов, американско-белорусская калийная сделка и дальше будет упираться в Евросоюз и страны Балтии, которые сейчас требуют не ослаблять, а наоборот усиливать давление на Минск. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
4: Говорят, рожайте, а помощи ноль. Минчанки, просившие квартиру за тройню, подарили коляску на троих.
20: Итак, всем здравствуйте, и целью данного видео – это обращение к президенту Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко. Александр Григорьевич, уважаемый, в год белорусской женщины я подарила этому миру 28.08 точно такие же потрясающие три белорусские женщины. Раз, два, три. Малышки абсолютно уникальны, потому что такая беременность случается одна на 200 миллионов, и она абсолютно самостоятельная. Пользуясь случаем, как говорится…
4: таких слов 25-летняя минчанка Ангелина Каминская начала свое обращение к президенту. Девушка напомнила президенту его же обещание женщинам, которые родят троих детей.
0: Дорогие женщины, родите 3 малыша и требуйте от меня что угодно.
4: Вот Ангелина и попросила жилье для своей большой семьи.
20: В связи с этим я очень-очень хочу вас попросить для нашей маленькой, но такой же большой семьи жилье в городе Минске. Вот, потому что наша молодая семья, к сожалению, еще не успела обзавести жильем. И для того, чтобы малышки росли в комфорте, в достатке, это будет очень-очень кстати. Поэтому со всем уважением отправляю вам огромный-огромный привет от себя и от 3 белорусских женщин. Получается, 4.
4: На выписку молодой матери вместо квартиры подарили сертификат на 3-местную коляску. Тем временем видео молодой мамы набрало в соцсетях миллионы просмотров, и у белорусок начался целый флешмоб. Оказалось, что многодетных семей, в том числе с 3 малышами и без жилья в стране, очень и очень много, комментирует демограф Егор Калинин.
21: Если молодая семья с 3 новорожденными вынуждена публично просить квартиру, это само по себе хорошо показывает, почему одних призывов для роста рождаемости недостаточно. Если таких семей сотни, а то и тысячи, то о каком решении демографического кризиса вообще может быть речь? У семей не закрыта базовая потребность – крыша над головой.
4: По словам экспертов, в 2025 году в Беларуси родилось только 54 тысячи детей, а умерло 116 тысяч человек. То есть естественная убыль населения за один год превысила 62 тысячи. Для сравнения, еще в 2017 году в стране родилось больше 102 тысяч детей, то есть в 2 раза больше, чем сейчас. Но помните, если вы столкнулись с квартирным вопросом, некачественным медицинским обслуживанием, в том числе в роддоме, у вас есть жалобы на рост цен, яма на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
18: СВО нужна свежая кровь. Срочники массово жалуются на принуждение к подписанию контрактов с Минобороны.
12: Подпиши, потом расторгнешь. Это просто документы на альтернативную службу. А иногда еще проще не подпишешь, поедешь в штурм.
18: Срочники все чаще обращаются к военным адвокатам и рассказывают, что их заставляют переходить на контракт. По данным юристов, больше всего жалоб было в августе. Как совсем юных парней заставляют подписывать контракт, объясняет военный юрист Андрей Фомин.
22: Контракт предполагает добровольное волеизъявление. Но в армии существует очевидная зависимость военнослужащего от командования. Поэтому давление может выглядеть по-разному. Это не обязательно физическое принуждение. Человека могут вводить в заблуждение относительно документа, обещать, что контракт легко расторгнуть или угрожать дисциплинарными и другими последствиями.
18: И судя по обращениям срочников, способов получить нужную подпись действительно много. Кому-то предлагают контракт под видом некой альтернативной службы, другим дают на подпись документы, не объясняя толком, что именно они подписывают. Кому-то обещают, что контракт потом можно будет расторгнуть. А если уговор не работает, по словам обратившихся, появляется угроза уголовным делом, гауптвахтой или отправкой в штурмовое подразделение. Почему именно срочники становятся удобной аудиторией для такого набора, рассказывает бывший военнослужащий Николай Веденин.
23: Срочник уже находится внутри военной системы. Его не нужно искать через рекламу, уговаривать прийти в военкомат или ехать за ним в другой регион. Он находится в части и подчиняется командирам. Молодому человеку бывает очень сложно понять, где приказ, который он обязан выполнить, а где предложение, от которого он имеет право отказаться.
18: Есть и совсем тяжелые истории. Правозащитники рассказывали как минимум о 2 случаях, когда, по их данным, вербовщики начали добиваться подписания контракта после того, как срочники узнали о смерти близких.
1: то есть момент, когда молодые люди находились в подавленном состоянии, рассказывает юрист Роман Ельцов.
2: Самая большая проблема начинается после того, как подпись уже появилась на бумаге. Дальше человеку приходится доказывать, что его обманули или принудили. Поэтому важно сохранять переписку, документы, имена свидетелей и любые подтверждения того, при каких обстоятельствах был подписан контракт.
1: По словам эксперта, добровольцев еще нужно найти и привести в военкомат, а срочник уже в форме, уже в части, уже подчиняется командованию. Если данные правозащитников отражают реальную практику, то для части таких солдат путь от срочной службы до контракта сегодня может занимать всего одну подпись. А доказывать потом, насколько добровольно она была поставлена, приходится уже самому военнослужащему.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
5: Заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич о цели визита правительственной делегации в Алжир.
7: Белорусская делегация находится в Алжире по поручению главы государства. И самое главное, это в развитии тех договоренностей, которые были достигнуты в ходе визита главы нашего государства в декабре 2025 года в Алжире. И спектр вопросов, которые обсуждаются, он широкий. В рамках визита главы государства в декабре 2025 года был придан мощный импульс в развитии. Можно сказать, торгово-экономическое сотрудничество сейчас приобрело такой определенный этап динамичного развития. И темп роста за первое полугодие 2026 года он значительный. Основа, конечно, составляет это продукты питания, сельхозпродукция. Но это только начало. И мы видим, что и в этом направлении есть еще куда стремиться. Не только поставки, взаимовыгодные поставки продукции пищевой промышленности, сельского хозяйства, но это и создание в дальнейшем производства, совместного производства по детскому питанию. И здесь комплексный подход, и начиная от поставки уже продукции под брендом алжирский, под алжирским брендом, возможности фасовки определенной партии уже здесь, на территории Алжира. Но и очень большое внимание уделяется вопросам сельхозмашиностроения, поставки техники пассажирской, именно там, где имеются компетенции мирового уровня в Республике Беларусь. Это и грузовая техника, карьерная техника. И здесь рассматривается комплексный подход. И рассматривается стадийность реализации вот этих проектов, вот поставки техники, обучение персонала, создание складов запасных частей и дальнейшего создания здесь уже сборочных производств с определенной локализацией.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
13: Их таки нашли. Украинские мониторинговые службы сообщили о 4 работающих ретрансляторах в Беларуси. По информации украинских наблюдателей, в течение прошлой и текущей недели ретрансляторы, которые использовались для связи и управления реактивными беспилотниками, обнаружили в районах Хойников, Дебринке, Махновичи и Будософиевке. Развернутая сеть позволяла увеличивать дальность полета беспилотников и управлять ими в режиме реального времени на значительном расстоянии, утверждают наблюдатели.
24: Развернутая сеть ретрансляторов существенно увеличила дальность полета беспилотников, позволив им добраться вплоть до границы с Польшей. По имеющейся информации, именно благодаря этим ретрансляторам операторы могли управлять беспилотниками в режиме реального времени и нанести удар по поезду и заправочным станциям вблизи польской границы.
13: Украинские мониторинговые службы обращают внимание, что от самого удаленного зафиксированного ретранслятора в районе Будософиевки до украинского Луцка чуть более 250 километров. О том, что на приграничных территориях Беларуси возобновилась активность специализированного технического оборудования, обеспечивающего управление беспилотниками, также сообщают профильные обозреватели. В публикации российского военкора Владимира Романова отмечается, что системы связи задействованы для координации действий дальних ударных комплексов в воздушном пространстве. Мониторинговые ресурсы зафиксировали восстановление работы инфраструктуры радиотехнического обеспечения, отметил Романов.
25: Каналы противника сообщают о том, что в Республике Беларусь на границе с Украиной снова заработали ретрансляторы, обеспечивающие работу беспилотников «Камикадзе» «Герань-2» Воздушно-космических сил России.
13: Сообщается, что оборудование функционирует в непрерывном режиме. Официальных заявлений на этот счет пока сделано не было. До этого советник украинского министра обороны заявил, что ретрансляторы в Беларуси все равно используются для атак на Украину.
3: Для России важно иметь возможность наносить удары по западным регионам Украины с помощью беспилотников с дистанционным управлением, а для этого могут использоваться ретрансляционные системы. При этом не исключается, что такие устройства могут размещаться без ведома белорусских властей, поскольку их установка может занимать мало времени.
13: 19 июня Зеленский заявил, что Минску следует демонтировать ретрансляторы, которые, по утверждению Киева, помогают России корректировать удары беспилотников по территории Украины. Позже Зеленский сообщил, что Украина знает о 4 таких объектах в Брестской и Гомельской областях и дал неделю на их демонтаж, предупредив, что в противном случае Украина может ликвидировать эти объекты самостоятельно. А 24 июня Зеленский подтвердил, что ретрансляторы прекратили работу.
25: Демонтировали ли их или нет, я пока не знаю. Но мы работаем над этим, я очень внимательно слежу и каждый день получаю доклады.
13: На прошлой неделе в украинской разведке заявили, что ретрансляторы в Беларуси возобновили работу, а в Госпогранслужбе Украины утверждают, что атака российских беспилотников на пункт пропуска Ягодин на украинско-польской границе осуществлялась при поддержке Беларуси. Все это ставит страну под угрозу, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали! 10.
8: Дас.
16: 20.
8: Бис.
16: 30.
8: Тис.
16: 40.
8: Чалис.
16: 50.
8: Пачас.
16: 60.
8: Сат.
16: 70.
8: Саттар.
16: 80.
8: Аси.
16: 90.
8: Наве.
16: 100.
8: Эксо.
16: Учим пакистанский. Авось пригодится.
9: Из первых уст.
10: Член постоянной комиссии Совета Республики Национального Собрания Александр Карпицкий об изучении белорусской делегацией опыта традиционной медицины в Китае.
11: Мы слышали, мы знаем, что такая медицина есть. И у нас в нашей стране поэтапно началось внедряться в определенных регионах и больницах элементы, скажем так, традиционной китайской медицины. Впечатляет, в общем-то, и сама конференция, и сам форум, и то, что нам показывают. Целые институты, университеты и больницы посвящены только традиционной китайской медицине. Но что касается нашей страны, то, мне кажется, у нас интересна интеграция западной медицины, которой пользуемся в основном мы, и традиционно китайской медицины.
16: Новости регионов на радиосигнал.
13: Трагедия в Островецком районе. Мужчина сгорел в кабине трактора. Смертельный пожар произошел на поле возле деревни Гурники. Местный житель заметил дым и увидел, что на поле горит сельскохозяйственный трактор. Прибывшие службы спасти человека не успели. Огонь полностью уничтожил кабину и повредил колеса. Внутри трактора нашли сильно обгоревшее тело мужчины. По предварительной версии, пожар вспыхнул из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования. На Брестщине судили работников сельхозпредприятий. В Брестской области вынесли приговоры двум аграриям, получившим откаты за приоритет при закупках. Директор филиала в Барановичском районе с 2023 по 2026 год получил свыше 57 тысяч рублей от поставщика кормовых добавок. Суд приговорил его к 6 годам и 7 месяцам колонии. А главный агроном в Брестском районе получил почти 15 тысяч рублей от продавца оборудования. Ему суд дал 4 года лишения свободы. Обоих взяли под стражу в зале суда. В Березинском районе двухлетний ребенок отравился ядовитыми ягодами ландыша. Малыш попал в реанимацию с острым отравлением. Его экстренно доставили в районную больницу прямо с прогулки. Медики оперативно провели промывание желудка. Сейчас угрозы для жизни ребенка нет. Проверкой по факту ЧП уже занимаются правоохранительные органы. Медики напоминают, что ландыш – смертельно ядовитое растение. Его яркие осенние ягоды привлекают детей, но содержат сильные сердечные гликозиды. Родители призывают быть предельно внимательными на прогулках и не оставлять малышей без присмотра. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
13: «Я готов, а они нет». На форуме молодежи Лукашенко заявил, что готов отдать власть, но некому. Он у власти уже 32 года. Во время выступления на молодежном форуме «Молодежь. Беларусь. Будущее» Александр Лукашенко в очередной раз заявил, что не держится за власть и даже готов передать страну новому поколению. Однако одно еще не готово к этому.
6: И никогда не верьте тому, что Лукашенко, цитата, «удерживает власть посиневшими руками». Да Господь с теми, кто это говорит. Я уже наелся этой власти, что дальше некуда. Вопрос стоит только в том, вы способны сегодня взять страну и удержать ее? Если способны, завтра приступайте. Если честно, положительно ответить на этот вопрос я пока не могу, не обижайтесь.
13: О готовности передать власть в стране новому поколению Александр Лукашенко заявляет уже не впервые. Он уже неоднократно говорил, что не стремится сохранить власть.
6: Я не держусь за власть. Я сделаю все для того, чтобы тихо, спокойно передать эту власть новому поколению. Потому что я надеюсь еще при новой власти, и вы тоже пожить. Мои дети будут жить. Мои не то, что это мой ребенок. Мои дети, вот эти. Я хочу видеть, как они будут жить. Вот моя цель. Поэтому это большое мое преимущество, что я не пытаюсь силой как-то удержать власть.
13: При этом из слов Лукашенко можно сделать вывод о том, что он не собирается уходить из белорусской политики. По крайней мере, пока не состарится. При этом Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что не собирается держаться за президентское кресло.
6: И я пообещаю, что синими пальцами за кресло держаться не буду.
13: Кто именно станет преемником президента в случае, если он все же решится отойти от дел, до сих пор неизвестно. Среди возможных претендентов называли сына Лукашенко Виктора и председателя Совета Республики Национального Собрания Наталью Качанову. Также в свое время президентство предрекали министру иностранных дел Владимиру Макею, однако он погиб при загадочных обстоятельствах. В нынешних же геополитических условиях политологи опасаются попыток сменить власть в стране неконституционным путем. По мнению экспертов, среди возможных выгодных получателей дестабилизации ситуации в Беларуси есть много стран. Однако самый вероятный сценарий – раскачивать ситуацию в Минске может быть сейчас выгодно Москве. В союзном государстве уже делали неоднозначные заявления о присоединении. Один из российских топ-чиновников и вовсе не исключил, что кроме украинских земель, Москва может присоединить также и другие страны или части стран. По мнению политологов, это укладывается в концепцию новых документов о союзном государстве, которые ранее подписали Владимир Путин и Александр Лукашенко. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте.
14: Новости союзного государства. Война важнее всего. В школах по всей России вдвое увеличили количество уроков начальной военной подготовки. Что сократили? Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, количество уроков начальной военной подготовки для школьников России увеличили в 2,5 раза. В соцсетях он написал, что изменения вступили в силу с этого учебного года.
4: мы увеличили количество часов на начальную военную подготовку. С этого учебного года на нее отводится 50% от курса «Основы безопасности и защиты Родины». То есть за 4 учебных года это 68 часов.
14: Ранее на начальную военную подготовку в школах отводили 20% времени в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины». С 1 сентября НВП выделено как единый обязательный курс наряду с безопасностью жизнедеятельности. 34 часа отведено на обучение в 8 и 9 классах и еще 34 часа в 10-11 классах. Вести этот предмет будут только люди с боевым опытом, говорит министр просвещения Сергей Кравцов.
15: Вы знаете, НВП, начальная военная подготовка, я сам, когда учился в школе, у нас был такой предмет, но сегодня ситуация, она немножко другая, есть и другие вызовы, поэтому мы в целом, и Дума поддержала этот предмет, сейчас называется не «Основа безопасности и жизнедеятельности», а «Основа безопасности и защиты Родины». И вот те ребята, которые сегодня воюют, мы будем привлекать ребят, в том числе и для преподавания, да, этих предметов.
14: Мнения родителей по поводу такого подхода к школьному образованию разделились. Одни выступают «за», и

0: Что какой вывод из этого? Это то, что Россия готовит будущее поколение к войне с другими странами. Поэтому вот сейчас они это все и проводят. Идея войны, идея общего врага и необходимость защищать вот, скажем, Российскую Федерацию. Поэтому, ну, то есть, как бы это есть, и как бы это очень и очень тревожно.
1: Привлекать участников СВО решили не только к преподаванию начальной военной подготовки и основ безопасности и защиты Родины. Например, в Новосибирске по ускоренной программе на школьных преподавателей переобучили 4 бывших военных, которые теперь будут преподавать в школе и колледже. Среди них бывший полицейский, который прошел обучение по программе «История». В списке еще более 20 военных, которые хотят учить детей. Большинство имеют профессию сварщик. Среди желающих стать учителями есть и бывшие заключенные. Они вышли из тюрьмы на фронт, отслужили и вернулись домой. Психологи предупреждают, что идея допускать в школы таких людей опасна. А такие случаи есть, и они не единичны, говорит журналист Илья Давлячин.
2: Психологи на самом деле находятся в шоке от этой ситуации, потому что ничего другого, кроме как отрицательного, не могут принести вот эти вот случаи. Ну, чему могут научить вагнеровцы, ну там, или просто военные обычных детей, которые вот придут в школу и будут рассказывать, что война — это мир, да, свобода — это рабство, а черное — это белое. Ну, я думаю, что ничему хорошему.
1: Участники СВО, а тем более бывшие заключенные, могут быть опасными для детей и пагубно влиять на неокрепшую детскую психику, отмечают психологи. По их словам, участники боевых действий склонны к неконтролируемой агрессии, и никто не знает, что именно может стать катализатором к ее проявлению. Что касается начальной военной подготовки, то в июне, после заявления замглавы МИД Александра Грушко о военном столкновении с НАТО на рубеже 2030 года, депутат Госдумы Водолацкий предложил ввести такие курсы, начиная уже с 5 классов.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко про эксплуатацию техники и о состоянии полей.
5: 2 трактора просто, а механизаторы у него есть на эту технику? Смотри, за это ответишь головой. И нам надо определиться, это твоя уже тема, сколько мы будем эксплуатировать энергонасыщенную технику. Трактор, комбайн, да все. Ну, у нас же в свое время и на учете у бухгалтерии ты держала вопросы амортизации того или иного трактора техники. Сюда, вот нам надо определиться. Они 5 лет работают и под забор трактор. А он же стоит приличные деньги сегодня, он должен работать 10-12 лет. Поэтому из этого надо исходить. И прежде чем он будет покупать, или мы ему будем помогать, надо посмотреть, сколько у него этой техники хватает, не хватает по сравнению с другими хозяйствами, и сколько она служит у него. Я уверен, что не 10-12 лет. А такая техника должна служить 10-12 лет. Это надо вовремя обслуживать и вовремя надо ремонтировать. И какие-то узлы, запчасти закупать заранее и менять их. А не то, что дайте 2 трактора. Ну, пожалуйста, я тебе отдам 2 трактора, если это решит проблему. Здесь дисциплины элементарной нет. Вот он говорит, технологический плюс нет. Но если у тебя технологии нет, зачем тебе трактора эти давать в комбайне? Если ты не знаешь, как по технологии посеять этот несчастный лен или какие-то другие культуры. Ужасное состояние. Возьмите вертолет и прилетите вниз, посмотрите, сколько полей не обрабатывается. Некоторые поля, ну, просто, наверное, по 2 года коричневая трава какая-то стоит.
6: Мы глифосаты не обрабатываем.
5: Да какой? Да как что? Ты траву высеваешь для того, чтобы ее сжечь?
6: Нет, нет, это мы зашли в тот угол, что говорите, медвежий, да? Там 480 гектар идет миллиард.
5: Я говорю, у тебя это везде, у тебя не убранные поля травы.
3: Невероятно, но факт.
7: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет, это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время

0: должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Адские санкции на подходе. Зачем крупный китайский производитель спецтехники наладил работу с подсанкционным МАЗом?
4: С октября 2021 по июль 2023 года МАЗ был совладельцем белорусской компании «Зумлеон Белрус» и поставлял ей шасси для спецтехники. В ноябре 2021 года британская структура китайской «Зумлеон» перечислила белорусской компании заем на 10 миллионов долларов. На тот момент МАЗ уже несколько месяцев находился под санкциями Евросоюза.
3: Об этом говорится в расследовании международного консорциума ICIJ. Согласно его данным, в марте 2023 года МАЗ уже попал под американские санкции, а через несколько месяцев вышел из числа владельцев «Зумлеон Белрус». Но деловые связи на этом, по данным ICIJ, не закончились.
4: После выхода МАЗа из состава собственников, платежи за поставленные шасси начали проводить через Житковичский моторостроительный завод с использованием договоров уступки права требования. Позднее в схеме поставок появилось предприятие «Бобруйско-Громаш». То есть МАЗ формально уже не был совладельцем компании, но его шасси продолжали использовать в спецтехнике «Зумлеон».
3: Примечательно, что эта история оказалась и военная составляющая, говорят эксперты. В апреле 23 и ноябре 25 года «Зумлеон Белрус» заключала контракты на поставку автокранов командованию военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Белоруссии. Оба раза без конкурса, рассказывает юрист по международному праву Олег Овчинников.
5: Если американские власти посчитают, что компания сознательно продолжала существенные сделки с организацией санкционного списка, может возникнуть вопрос о вторичных ограничениях. А акции «Зумлеон» торгуются в том числе на рынках, где доступ к долларовым расчетам и американской финансовой системе критически важен. Поэтому потенциальный ущерб может оказаться значительно больше стоимости самих белорусских контрактов.
3: В самой Zoomlion утверждают, что МАЗ уже не является акционером или каким-либо партнером компании. Но эксперты поясняют, что вопрос теперь не столько в старой доле МАЗа, сколько в том, продолжалось ли фактическое сотрудничество уже после санкций и использовались ли посредники для расчетов и поставок. Именно от ответа на это будет зависеть, станет ли белорусско-китайская история поводом уже для новых американских ограничений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко про эксплуатацию техники и о состоянии полей.
7: Два трактора просто, а механизаторы у него есть на эту технику? Смотри, за это ответишь головой. И нам надо определиться, это твоя уже тема, сколько мы будем эксплуатировать энергонасыщенную технику. Трактор, комбайн, да все. Ну, у нас же в свое время и на учете в бухгалтерии ты держала вопросы амортизации того или иного трактора техники. Сюда. Вот нам надо определиться. Они 5 лет работают и под забор трактор. А он же стоит приличные деньги сегодня. Он должен работать 10-12 лет. Поэтому из этого надо исходить. И прежде чем он будет покупать, или мы ему будем помогать, надо посмотреть, сколько у него этой техники хватает, не хватает по сравнению с другими хозяйствами. И сколько она служит у него. Я уверен, что не 10-12 лет, а такая техника должна служить 10-12 лет. Это надо вовремя обслуживать и вовремя надо ремонтировать. И какие-то узлы, запчасти закупать заранее и менять их. А не то, что дайте 2 трактора. Ну, пожалуйста, я тебе отдам 2 трактора, если это решит проблему. Здесь дисциплины элементарной нет. Вот он говорит, технологический плюс нет. Но если у тебя технологии нет, зачем тебе трактора эти давать в комбайне? Если ты не знаешь, как по технологии посеять этот несчастный лен или какие-то другие культуры. Ужасное состояние. Возьмите вертолет и пролетите вниз, посмотрите, сколько полей не обрабатывается. Некоторые поля, ну, просто, наверное, по 2 года. Коричневая трава какая-то стоит.
8: Это мы глифосаты не обрабатываем.
7: Да какой? Да что, ты траву высеваешь для того, чтобы ее сжечь?
8: Нет, это нет. Там мы зашли в тот угол, что говорите, медвежий, да? Там 480 гектар идет
7: миллиард. Я говорю, у тебя это везде, у тебя не убранные поля травы.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
9: Война важнее всего. В школах по всей России вдвое увеличили количество уроков начальной военной подготовки. Что сократили? Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, количество уроков начальной военной подготовки для школьников России увеличили в 2,5 раза. В соцсетях он написал, что изменения вступили в силу с этого учебного года.
10: Мы увеличили количество часов на начальную военную подготовку. С этого учебного года на нее отводится 50% от курса «Основы безопасности и защиты Родины». То есть за 4 учебных года это 68 часов.
9: Ранее на начальную военную подготовку в школах отводили 20% времени в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины». С 1 сентября НВП выделено как единый обязательный курс наряду с безопасностью жизнедеятельности. 34 часа отведено на обучение в 8 и 9 классах и еще 34 часа в 10-11 классах. Вести этот предмет будут только люди с боевым опытом, говорит министр просвещения Сергей Кравцов.
11: Вы знаете, НВП, начальная военная подготовка, я сам, когда учился в школе, у нас был такой предмет, но сегодня ситуация, она немножко другая, есть и другие вызовы, поэтому мы в целом, и Дума поддержала этот предмет, сейчас называется не «Основа безопасности и жизнедеятельности», а «Основа безопасности и защиты Родины». И вот те ребята, которые сегодня воюют, мы будем привлекать ребят, в том числе и для преподавания, да, этих предметов.
9: Мнения родителей по поводу такого подхода к школьному образованию разделились. Одни выступают «за» и говорят о важности патриотического воспитания, другие, наоборот, не хотят, чтобы детей с малых лет готовили, как за родину, умирать. А вот военный аналитик Иван Гончарук в милитаризации образования видит подготовку власти к затяжным военным действиям. Ранее Рособрнадзор заявил, что теперь будет собирать сведения об учащихся, необходимые для воинского учета, и передавать их правительству. Таким образом, власти ведут учет будущих призывников, говорит Гончарук.
12: Они таким вот образом меняют структуру воспитания детей. Единственное, что такой вывод из этого, это то, что Россия готовит будущее поколение к войне с другими странами. Поэтому вот сейчас они это все и проводят. Идея войны, идея общего врага и необходимость защищать вот, скажем, Российскую Федерацию. Поэтому, ну, то есть, как бы это есть, и как бы это очень и очень тревожно.
9: Привлекать участников СВО решили не только к преподаванию начальной военной подготовки и основ безопасности и защиты Родины. Например, в Новосибирске по ускоренной программе на школьных преподавателей переобучили 4 бывших военных, которые теперь будут преподавать в школе и колледже. Среди них бывший полицейский, который прошел обучение по программе «История». В списке еще более 20 военных, которые хотят учить детей. Большинство имеют профессию сварщик. Среди желающих стать учителями есть и бывшие заключенные. Они вышли из тюрьмы на фронт, отслужили и вернулись домой. Психологи предупреждают, что идея допускать в школы таких людей опасна. А такие случаи есть, и они не единичны, говорит журналист Илья Давлячин.
13: Психологи на самом деле находятся в шоке от этой ситуации, потому что ничего другого, кроме как отрицательного, не могут принести вот эти вот случаи. Ну, чему могут научить вагнеровцы, ну там, или просто военные обычных детей, которые вот придут в школу и будут рассказывать, что война — это мир, да, свобода — это рабство, а черное — это белое. Ну, я думаю, что ничему хорошему.
9: Участники СВО, а тем более бывшие заключенные, могут быть опасными для детей и пагубно влиять на неокрепшую детскую психику, отмечают психологи. По их словам, участники боевых действий склонны к неконтролируемой агрессии, и никто не знает, что именно может стать катализатором к ее проявлению. Что касается начальной военной подготовки, то в июне, после заявления замглавы МИД Александра Грушко о военном столкновении с НАТО на рубеже 2030 года, депутат Госдумы Водолацкий предложил ввести такие курсы, начиная уже с 5 классов.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: В эфире «Между строк» в немецком аэропорту Лейпциг-Галле обнаружили беспилотник со взрывчаткой рядом с украинскими транспортными самолетами. Германия возложила ответственность за подготовку атаки на Россию. Предполагаемого координатора связывают с российской военной разведкой, а непосредственным исполнителем называют гражданина Беларуси. Организатор успел уехать, белорус оставил следы и оказался фигурантом международного расследования. В этом выпуске разберем, как российские спецслужбы набирают так называемых одноразовых агентов, почему им особенно удобны люди с Беларуси. Русскими связями. И кто расплачивается, когда очередная тайная операция Москвы проваливается. Вот если просто попытаться визуализировать всю эту картину, ну это же реально звучит как какой-то сценарий шпионского боевика.
15: Абсолютно, да.
14: То есть представьте, глухая ночь, огромный периметр вот этого немецкого аэропорта Лейпциг-Галле. И там на бетонных стоянках возвышаются силуэты украинских транспортных самолетов Ан-124.
15: Причем это же Русланы.
14: Да. Это не какие-то там маленькие кукурузники — это гигантские, уникальные машины, которые могут перевозить танки, вертолеты, системы ПВО. И вот к этим стальным гигантам в полной темноте направляется дрон, которому тупо примотана взрывчатка.
15: Слушай, ну масштаб этих событий вообще трудно переоценить. Лейпциг — это же не просто какой-то там региональный аэропорт.
14: Ну да, это важнейший хаб.
15: Именно. Это важнейший логистический узел для всей европейской, да и военной логистики тоже. И если бы этот беспилотник реально сдетонировал, последствия действия вышли бы далеко за рамки какого-то локального пожара?
16: Это была бы катастрофа.
15: 100%. Речь идет о прямом физическом ударе по критической инфраструктуре целого государства. Причем прямо в центре Европы. Собственно, реакция Берлина это полностью подтверждает.
16: Немцы же довольно жестко отреагировали, верно?
15: Да, они не стали ограничиваться привычными в таких случаях дежурными нотами протеста или вот этим выражением глубокой озабоченности. Они пошли на беспрецедентный шаг – закрытие российского генерального консульства в Бонне. А это, на секундочку, означает полномасштабный дипломатический кризис.
16: Да, это серьезно. Но знаешь, во всей этой истории с высокой геополитикой меня лично поражает один невероятный контраст. Вот если посмотреть на двух главных подозреваемых.
15: Так, давай посмотрим.
16: С одной стороны, есть россиянин Олег Лей, следствие считает его координатором, офицером или агентом военной разведки. Он прилетает в Германию через Турцию, совершенно спокойно все организовывает на месте, а когда дело сделано, также беспрепятственно уезжает через Сербию и просто растворяется в России.
15: Ну, классическая работа.
16: Классика, да. А с другой стороны, гражданин Беларуси Андрей К. Тот самый человек, который физически находился у забора этого аэропорта. И он не просто там засветился на камерах, он умудрился оставить свое ДНК на фрагментах перчаток прямо возле антенной конструкции дрона.
15: Ого.
16: И теперь именно он главный фигурант международного уголовного дела.
15: Но это, знаешь, очень показательный контраст. Он прям обнажает саму суть того, как сегодня работают подобные схемы.
16: У меня вообще возникает стойкая ассоциация с такой агрессивной уберизацией диверсий. Это как какой-то супер жесткий нелегальный гиг-сервис.
15: Ну, в смысле, как доставка еды только с бомбами?
16: Ну, типа того, да. Координатор сидит где-то в безопасности, словно диспетчер в приложении, и просто раздает задачи. А исполнитель, он как курьер с рюкзаком, берет на себя абсолютно все физические риски. Курьер идет под камерой, курьер оставляет отпечатки, курьер в итоге садится в тюрьму.
15: Слушай, ну аналогия с цифровой платформой занятости действительно очень точная. Но здесь есть один серьезный риск, если так рассуждать.
16: Какой?
15: Когда звучит слово «курьер», очень легко представить себе такого, знаешь, наивного студента, который откликнулся на объявление доставить посылку и случайно взял не тот заказ.
16: А разве это не так работает?
15: Вот в том-то и дело, что нет. Если посмотреть на биографию конкретно этого подозреваемого, этот миф о случайной жертве обстоятельств просто мгновенно рушится.
16: Да ладно. А что не так с его биографией?
15: ДНК этого человека уже находили на местах преступлений, причем в разных странах Европы.
16: Ничего себе.
15: Да, он фиксировался в базах данных по делам о кражах в Литве и Финляндии. Более того, полиция Польши прямо связывает его с недавним масштабным поджогом магазина строительных материалов в Лудзе.
16: Подожди, это тот самый пожар, который тоже назвали диверсией?
15: Именно. Этот пожар в Польше официально квалифицируется как диверсия, за которой стоят российские спецслужбы. То есть перед нами вообще не студент-первокурсник. Это человек с довольно богатым криминальным прошлым, который целенаправленно перемещался по Европе и уже имел опыт незаконных действий.
16: Стоп. Вот тут я вообще перестаю понимать логику.
15: Почему?
16: Ну смотри, Главное управление Генерального штаба, бывший ГРУ, это же структура, которая десятилетиями ассоциировалась с элитными профессионалами. Нелегалы, глубокое прикрытие, сложные коды, тайники. Вот это все.
15: Но это скорее киношный образ из «Холодной войны».
16: Может быть. Но вдруг эта могущественная организация нанимает для удара по стратегическому аэропорту в Германии мелкого вора, который уже наследил в Литве и Финляндии человека, чья ДНК уже есть в полицейских базах ЕС.
15: Угу.
16: Зачем спецслужбам полагаться на таких дилетантов с криминальным прошлым, которые, ну, гарантированно оставят следы? Это же выглядит как невероятная халтура.
15: Это выглядит как халтура только в том случае, если оценивать это старыми мерками. Но реальность изменилась, и ответ кроется в сугубо прагматичной, я бы даже сказала, холодной экономической логике.
16: Экономической? В смысле, дешевле нанять вора?
15: И это тоже. Но давай вспомним, что произошло в Европе в 22-м и 23-м годах. Страны ЕС массово, просто сотнями выслали российских дипломатов.
16: А, да-да, это была беспрецедентная чистка посольств.
15: Верно. А что такое посольство для разведки? Это легальная крыша. Это инфраструктура шпионажа, которая выстраивалась десятилетиями. Офицеры под дипломатическим прикрытием могли совершенно спокойно встречаться с агентами, передавать наличные, координировать операции, пользоваться дипломатической почтой.
16: Чтобы провозить то же оборудование для диверсий.
15: Да, и вдруг эта сеть просто рухнула. Инфраструктуры больше нет. Но политическая задача воздействовать на Европу, мешать логистике, запугивать политиков, она никуда не делась.
14: И тут вступает в силу математика.
15: Именно математика и оценка рисков. Подготовка настоящего офицера-нелегала стоит миллионы долларов и занимает годы. Нужно создать ему легенду, внедрить в общество, обеспечить прикрытие. Если такой кадровый офицер попадается с дроном у забора аэропорта, это международный скандал высочайшего уровня. Это провал агентурной сети и потеря ценнейшего штучного специалиста, в которого инвестировали огромные ресурсы.
14: Понятно. А мелкого преступника, должника или отчаявшегося мигранта можно найти за один вечер. Открываешь Telegram, закидываешь пару сообщений в теневые чаты и готово.
15: Да, и стоит это сущие копейки по меркам государственного бюджета. Но самое главное здесь – это вопрос ответственности.
14: То есть?
15: Если кадровый разведчик пойман государство, вынуждено это как-то расхлебывать, оправдываться, менять его. А если немецкая полиция ловит на месте преступления человека, чья биография состоит из краж в супермаркетах Финляндии, Москва просто разводит руками.
14: А, типа мы его знать не знаем?
15: Абсолютно. Это обычный местный криминал. Человек сошел с ума, или это хулиганство, или вообще фантазии западных журналистов.
14: Слушай, ну получается просто идеальная схема. Дешевая операция с нулевой политической ответственностью. Диверсия маскируется под банальную криминальную хронику.
15: Да, это концепция правдоподобного отрицания, доведенная до абсолюта благодаря современным технологиям.
14: Поразительный цинизм на самом деле. Но давай разберем саму механику. Как вообще происходит процесс втягивания? Одно дело, украсть что-то в магазине, и совсем другое — пойти закладывать взрывчатку под военный самолет.
15: Это правда, скачок огромный.
14: Как вербовщики заставляют людей совершать тяжкие преступления, рисковать 20 годами тюрьмы за какие-то смешные суммы. Там же всплывали цифры вроде 5 или 10 тысяч евро. Мне кажется, здесь в полной мере работает психологический эффект сваренной лягушки.
15: О, да. Классическая схема постепенного повышения градуса, которая, кстати, давно используется обычными мошенниками.
14: Точно. Жертву затягивают шаг за шагом. Первое задание в таких телеграм-каналах всегда выглядит максимально невинно. Ну, например, куратор предлагает 50 евро просто за то, чтобы сфотографировать забор какого-нибудь завода или склада.
15: Или просят забрать забытую сумку из автоматической камеры хранения на вокзале.
14: Да, и человек делает это, тратит час своего времени, получает быстрый перевод на карту и убеждается, что заказчик реален, а деньги вот они, легкие.
15: А дальше ставки повышаются. Человека просят арендовать на свое имя машину на пару дней. Или сходить в строительный магазин и купить определенные химические компоненты, растворители, провода.
14: И вот на этом этапе, видимо, начинает работать шантаж.
15: Да, включается жесткий прессинг.
14: Куратор говорит: смотри, ты уже брал у нас деньги, у нас есть скриншоты переводов, есть фото, как ты забираешь ту посылку, мы просто отправим это все в местную полицию, и ты сядешь как соучастник.
15: Совершенно верно. Выйти из игры становится крайне сложно, особенно для человека, который так находится в уязвимом положении. К тому же для дополнительной страховки организаторы дробят задачи между разными людьми,
14: которые даже не знакомы друг с другом.
15: Да, вообще не пересекаются. Один снимает квартиру, второй привозит туда тяжелую коробку, а третий, который вообще в глаза не видел первых двух, должен эту коробку забрать и поджечь указанный объект.
14: Вот, и здесь формируется то, что можно назвать концепцией двух уровней знания.
15: Так, интересно. Разверни.
14: Ну смотри, первый уровень – это чисто техническое понимание задачи. Исполнитель знает, что ему нужно взять рюкзак весом в 5 килограммов, дойти до забора аэропорта Лейпциг в 3 часа ночи и нажать кнопку на пульте. Все.
15: Угу.
14: А второй уровень – это уже понимание глобального политического замысла. Что именно лежит в этом рюкзаке, зачем взрывать самолет и что реальным заказчиком выступает российская военная разведка. Исполнитель почти всегда находится только на первом уровне. И, кстати, именно это потом используется как главное оправдание в суде.
15: Но незнание имени заказчика никак не отменяет физического факта. В какой-то момент исполнитель делает вполне сознательный выбор закрыть глаза на очевидную криминальную опасность ради денег.
14: Но ведь вербовщики, они очень умело создают иллюзию безопасности. Они же прям накачивают исполнителя уверенностью. Мы общаемся только в секретном чате в Signal. Деньги переведем в анонимной криптовалюте. Как только все сделаешь, просто сбрось телефон до заводских настроек, выкинь сим-карту и забудь.
15: Да, стандартная методичка.
14: И человек искренне верит, что его вот эта цифровая анонимность гарантирует ему физическую безопасность и полную неуязвимость.
15: В этом и заключается самая страшная ловушка этой системы, потому что приказ удалить переписку и переводы в крипте отлично защищают исключительно организатора.
16: который сидит где-нибудь в Москве.
15: Да, а вот исполнитель вынужден действовать в суровом физическом мире. И этот физический мир сегодня оставляет такое количество следов, что скрыться практически невозможно.
16: Ну да, чтобы доехать до этого самого Лейпцига, нужно как минимум арендовать транспорт. А это твои паспортные данные в базе прокатчика.
15: Конечно. Плюс телефон постоянно ищет сеть и подключается к местным вышкам сотовой связи. Это биллинги, которые полиция изымает в первую же очередь.
16: Заправки на трассе. Там везде установлены камеры видеонаблюдения высокого разрешения.
15: Пересечение границ внутри Европы, покупка той же изоленты и перчаток в магазине по банковской карте. И, как очень наглядно показал случай с дроном, в конце концов исполнитель нервничает, потеет и оставляет биологические следы, ДНК, прямо на месте преступления.
16: А что это вообще означает для судебной перспективы подобных дел? Ведь картина получается крайне асимметричной и, честно говоря, пугающей.
15: Тут возникает очень глубокий юридический парадокс. Современному европейскому следствию невероятно просто собрать доказательства физического присутствия на месте.
16: То есть поймать исполнителя легко?
15: Да полиция может буквально поминутно восстановить его путь, где он спал, что ел, кто именно держал в руках дрон. Суд присяжных увидит просто железобетонные доказательства, но юридически, процессуально связать этого конкретного парня с кабинетами спецслужб в Москве – задача фантастической сложности.
16: Потому что цепочка обрывается.
15: Именно. Цепочка обрывается на анонимных аккаунтах, удаленных серверах, виртуальных номерах и посредниках, которые сидят где-нибудь в третьих странах.
16: И в результате мы получаем вполне предсказуемый финал. Низовой участник, этот самый курьер, отправляется в тюрьму строгого режима на долгие годы за терроризм или диверсию.
15: А вопрос о государственном участии просто повисает в воздухе.
16: Да, он остается исключительно темой для дипломатических скандалов, высылки консулов и громких заявлений в прессе, но в судебном приговоре доказать государственно спонсируемый терроризм крайне тяжело.
15: Угу.
16: И вот этот парадокс подводит нас к очень важной конкретной группе риска. От универсальной схемы того, как вообще работает эта система, мы неизбежно переходим к тому, почему в деле Лейпцига, а также в целом ряде других громких расследований последних лет, так часто фигурируют люди именно с белорусскими паспортами. Попытка поджога коммерческого предприятия в Литве – белорусский след. Масштабный пожар в торговом центре в Лоди среди подозреваемых, опять же, люди с паспортами Беларуси. Почему именно белорусы стали такой удобной, приоритетной мишенью для вербовщиков?
15: Во-первых, это самое простое общеязыковое пространство.
16: Ну да, вербовщику из Москвы не нужен переводчик.
15: Контакт устанавливается мгновенно, барьера свой-чужой на уровне языка просто нет. Во-вторых, и это, пожалуй, фундаментальная причина, последствия политического кризиса 2020 года. Огромное количество людей оказалось вынужденной часто экстренной эмиграции в Европе.
16: И для вербовщика это просто идеальная питательная среда.
15: Человеку, который банально боится остаться без средств к существованию, которому завтра нечем платить за аренду комнаты, гораздо легче продать вот такое сомнительное поручение.
16: Это преподносится как быстрая, легкая подработка, которая решит все текущие проблемы.
15: Угу.
16: К тому же здесь играет огромную роль иллюзия так называемого союзного государства. Российские спецслужбы используют эту политическую конструкцию для совершенно свободного доступа к человеческому ресурсу. Ситуация предельно до дрожи циничная.
15: Да уж.
16: Когда Москве нужны исполнители для грязной работы, она использует близость информационного и социального пространства. Типа «мы же свои, братья, давай работай». Но как только операция проваливается,
15: Кремль моментально отворачивается, задержанный человек остается абсолютно один на один с европейской судебно-правовой системой. Россия не несет никаких репутационных издержек, не присылает адвокатов.
16: Не пытается включить этих людей в списки на обмен.
15: Как это было с кадровым киллером Красиковым, например. И все последствия ложатся не только на плечи самого исполнителя, но и рикошетом бьют по всей диаспоре в Европе.
16: Это настоящая коллективная расплата за чужие действия. Каждый раз, когда белорусский паспорт появляется в европейских заголовках рядом со словами «диверсия», «взрывчатка» или «шпионаж», это формирует очень плотную атмосферу подозрительности.
15: Да, страдают совершенно непричастные.
16: Тысячи обычных людей, которые честно работают, платят налоги, интегрируются в общество и не нарушают закон, внезапно сталкиваются с дополнительными проверками в банках. Им отказывают в аренде жилья,
14: появляются непреодолимые сложности при получении или продлении виз.
15: Спецслужбы других стран начинают смотреть на сам паспорт как на маркер потенциального риска. Это неизбежная защитная реакция государств, которые столкнулись с новой формой гибридной агрессии.
14: Знаешь, если посмотреть на все это немного отстраненно, возникает довольно пугающий вопрос, который вообще выходит за рамки одного конкретного конфликта. Если эта модель уберизации диверсии докажет свою эффективность для государственных спецслужб, то что помешает перенять ей другим игрокам?
15: О, это хорошая мысль.
14: Ну, серьезно, если можно просто зайти в мессенджер, найти уязвимого человека в другой стране, заплатить ему криптой и устроить взрыв на стратегическом объекте, где гарантия, что завтра этот метод не начнут использовать наркокартели или террористические группировки.
15: Или даже безжалостные корпорации против своих конкурентов.
14: Именно. Этот теневой гиг-сервис фактически приватизирует и глобализирует саботаж, превращая любого отчаявшегося человека со смартфоном в потенциальную угрозу мирового масштаба.
15: И это, пожалуй, самый тревожный вывод из всей этой истории. Технологии удешевили не только коммуникацию, они удешевили насилие и полностью стерли границы ответственности.
14: Виновность конкретного белоруса должен установить суд. Пока неизвестно, понимал ли он весь замысел, знал ли настоящего заказчика и насколько сознательно участвовал в подготовке атаки. Но сама система одноразовых агентов уже хорошо известна европейским спецслужбам. Россия находит исполнителей через посредников и мессенджеры, поручает им самую опасную работу, а после провала отрицает любую связь. Так выглядит цена российского союзничества. Москва получает доступ к белорусским людям, документам и связям, но не принимает на себя никаких обязательств. Координатор возвращается в Россию, государство сохраняет удобное молчание, а белорус остается один на один со следствием и возможным тюремным сроком. Для Кремля это дешевая операция, для исполнителя – сломанная жизнь, для Белоруссии – еще одно чужое преступление с ее паспортом в заголовке. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи!
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Генеральный директор белорусского телеграфного агентства Андрей Мохор о росте аудитории у национального мультимедийного портала «Видеобел».
17: С начала года и по сентябрь аудитория посетителей «Видеобел» составила 2,5 миллиона и продолжает расти. Площадка «Видеобел», она в первую очередь, конечно, направлена на белорусскую аудиторию, но мы видим и интересы за рубежа. В десятке стран, где нас смотрят чаще всего, присутствуют Германия, Израиль, Соединенные Штаты. В ближайшее время мы запустим субтитры на немецком и английском языке.
2: Важный сигнал.
18: Теперь официально. В США исключили лакокраску и Беллесбумпром из санкционного списка. Сколько всего предприятий Беларуси под санкциями? Управление по контролю за внешними активами Минфина США официально исключило предприятие «Лакокраска» и концерн «Беллесбумпром» из санкционного списка. Соответствующее уведомление управление датировано 17 сентября. О снятии санкций с двух юрлиц в среду объявил в Минске спецпосланник президента США Джон Коул. Также он заявил, что американская администрация обратилась к Ситибанк для разморозки и возвращения белорусских активов. Смягчение американской позиции последовало сразу за освобождением Минском 25 заключенных по политическим статьям. В соцсети X Коул написал, что США намерены продолжать улучшать отношения с Беларусью.
19: Мы продолжим улучшать отношения с Беларусью и работаем над освобождением большего числа людей в ближайшем будущем. Мы еще не закончили.
18: Лидское предприятие «Лакокраска» и деревообрабатывающий концерн «Беллесбумпром» попали под американские санкции несколько лет назад на волне масштабных ограничений против белорусского госсектора. «Лакокраска» из Лиды — это старейшее и крупнейшее предприятие химической отрасли Беларуси. Там производят сотни видов продукции — от эмали, лаков и грунтовок до полуфабрикатов и растворителей, которые шли на экспорт не только в страны СНГ, но и в дальние зарубежья. А «Беллесбумпром» — это гигантский концерн, объединяющий десятки предприятий лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности страны. Это мебель, плиты, ДСП, фанера и бумага. Оба предприятия – важнейшие экспортеры и крупные работодатели в регионах. Под санкции США эти компании попали не случайно, отмечает экономист Александр Кравцов.
20: Вашингтон вводил блокирующие ограничения против белорусских флагманов из-за политического кризиса в стране, а также из-за поддержки официальным Минском действий России на Украине.
18: Попадание в санкционный список означало для Лакокраски и Беллесбумпрома полный запрет на любые долларовые транзакции, заморозку активов в американской юрисдикции и жесткий барьер для работы с западными партнерами, говорит финансовый аналитик Виктор Балашов.
21: Санкции против таких заводов били в первую очередь по экспортным цепочкам и логистике расчетов. Даже если продукция физически могла куда-то поставляться, проведение платежей через международную банковскую систему превращалось в квест. Снятие ограничений с этих компаний – это точечный шаг, политический жест. Для самих заводов это шанс попытаться вернуть часть потерянных рынков и упростить финансовые операции. Хотя полностью проблему логистики и глобальных санкций это, конечно, не решает.
18: Многие заводы Беларуси оказались под санкциями из-за того, что частично работают на российские ВПК. Об этом неоднократно писала западная пресса. В частности, сообщалось, что белорусское предприятие «Интеграл» выпускает микросхемы для российских ракет. Дочерние компании «Гомсельмаша» якобы участвовали в производстве комплектующих для боеприпасов и дронов «Камикадзе Герань-2». Из-за работы в интересах российского военно-промышленного комплекса под ограничения также попали и другие белорусские предприятия. Среди них «Кидматек» из Аршанского района, занимающиеся системами видеообработки, тепловизионными технологиями и искусственным интеллектом, а также предприятие ТИСА из Молодечна, которое специализируется на проектировании рентген-кабинетов и систем радиационной защиты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
22: Всем привет! В эфире подкаст «Давайте разберемся». Сегодняшняя тема – белорусские продукты и техника против импорта. Мы попытаемся понять, стоит ли поддерживать местных производителей или лучше голосовать кошельком за заграничное качество. Слушай, а теперь давай на чистоту. Ты реально веришь, что если на холодильнике написано «сделано в Беларуси», то он прослужит 100 лет? Или ты, наконец, признаешь, что местный дизайн и сервис застряли в прошлом веке, и за те же деньги проще купить нормальную импортную вещь, которую не стыдно в квартиру поставить?
23: Ну, слушай, я уже просто физически не могу слушать эти бесконечные сказки про какое-то там хваленое качество в Беларуси. Ты посмотри фактам в глаза. Местная продукция — это давно уже миф. Понимаешь, миф, который искусственно раздувают в телевизоре. Люди идут в магазин, отдают свои кровные, вот реально тяжело заработанные деньги, а получают, ну что они получают? Гудящую технику, скрипящий тонкий пластик, отвратительное обслуживание и самую настоящую гниль под красивой упаковкой. Местные заводы просто берут дешевые китайские детали и нагло лепят на них свои наклейки. А заграничные вещи дают реальный комфорт, тишину в доме, нормальный современный дизайн и честный состав. Я лично отказываюсь платить за этот откровенный обман.
22: Да что ты несешь вообще? Какой обман? Белорусская техника? Ну вот те же холодильники «Атлант» или стиралки из «Барановичей» — это же просто танк. Это фундаментальная, надежная конструкция. Да, там нет блестящих заграничных фантиков, нет этих модных сенсорных экранов, которые ломаются от первого же чиха. Зато, послушай меня, зато эту технику можно починить на коленке. Если что-то сломалось через 5 или 10 лет, местный мастер приедет с заводской деталью, прикрутит ее за копейки, и все снова работает десятилетиями. В местной колбасе реально есть мясо, а обувь из Витебска и Лиды переживет любую осеннюю грязь на улице. И самое
0: самое главное, когда белорусы покупают произведенные в Беларуси, они отдают деньги простым рабочим на соседней улице. Они переплачивают за заграничную химию и вредные добавки корпорациям. Ты сам-то в это веришь, что импорт всегда лучше и надежнее?
3: Верю. И сейчас я тебе это докажу прямо с фактами на руках. Ты говоришь про «Атлант». Ты этот так называемый танк дома вообще включала? Он же гудит по ночам так, словно старый трактор по твоей кухне едет. Человек хочет тишины за свои деньги, понимаешь? А получает говорящий вибрирующий ящик. Давай посмотрим на 40-ю серию. Вот эти популярные модели 6026, 6025. Ты открываешь дверцу абсолютно нового холодильника, а там дешевый белый пластик и резина, которые желтеют практически сразу. Все становится такого, знаешь, грязного желтого цвета. Полки скрипят, они реально прогибаются под весом обычной кастрюли с супом. Это вот твое хваленое качество.
0: Слушай, ну, пожелтела резина и что с того? На работу компрессора и на температуру это вообще никак не влияет. Холодильники в Беларуси делают для того, чтобы они морозили, а не чтобы ими любоваться, как картиной в музее. Это сугубо утилитарный подход. А твой заграничный гаджет сломался через год от банального скачка напряжения в сети, и все. Неси его прямо на помойку. Потому что электронная плата сгорела, а чинить ее, ну, это дороже, чем пойти новый купить. Зарубежные производители специально делают так, чтобы техника ломалась через 3 года. Это же запланированное устаревание. А белорусские аппараты — это надежный кусок металла, простая, понятная база, которая работает годами и не требует к себе какого-то нежного отношения.
3: Кусок металла? Да ты отстала от жизни лет на 20, если не больше. Местные заводы давно и плотно сидят на китайской игле. Какая там своя база? Очнись, это просто крупноузловая сборка. Ты вообще понимаешь, как это работает сейчас? Приводят готовый китайский компрессор, китайский конденсатор, скручивают это все вместе, причем часто вручную, потому что автоматика с их кривым металлом просто не справляется. Лепят наклейку «Сделано в Белоруссии», и все, готово, и продает втридорого.
0: Неправда. У них есть свои производственные линии. Они сами штампуют корпуса и производят массу деталей из нормального толстого металла.
3: Да какие свои линии? Bosch им поставил оборудование еще в начале 2000-х. И проблема даже не в том, что станки старые. Проблема в абсолютном отсутствии гибкости. Мировые бренды обновляют архитектуру техники каждые 3 года, а белорусские заводы – они заложники этой старой линии. Они должны окупать ее десятилетиями. Вот почему местный дизайн застрял в прошлом веке. Раньше, ну да, раньше они пытались делать свои электронные дисплеи. Но местный дисплей стоил заводу 10 евро, а китайский аналог – 1 евро. Как ты думаешь, что они теперь ставят внутрь? А сборка? Трубки испарителя паяют вручную кривыми руками, потому что робот не может это захватить. А стиральные машины? Ты видела тот показательный случай в интернете про белорусскую стиралку, который недавно разлетелся по сети? Там же просто позор.
0: Ой, ну единичный брак бывает у абсолютно любого производителя, даже у самых дорогих брендов. Это не показатель.
19: Единичный? Да там катастрофа, а не единичный брак. Человек просто хочет постирать одежду, нажимает кнопку «Экспресс-стирки» на новой, абсолютно новой машинке, а она с громким хрустом проваливается прямо внутрь корпуса, с концами. И вместе с ней проваливаются все остальные кнопки, потому что вся эта панель держится на честном слове и тончайшем дешевом пластике. Включать машинку нечем, человек разбирает переднюю панель, а внутри откровенный хлам. Какая-то ржавая масса, похожая на строительный гипс. Дорожки на платах тоньше волоса. Микросхема обычная 74HC595 припаяна в кривь и в кось. А ведь это копеечная базовая деталь, простейший контроллер, который даже студенты в гараже паяют ровнее. Если завод не может ровно поставить деталь за 3 цента, о какой надежности всей машинки мы вообще говорим? Стекло на дверце — это даже не стекло. Это прозрачная пластмасса, которая выскакивает от легкого нажатия пальцем. Инженеры не додумали механику, просто сэкономили на толщине пластика. И ты предлагаешь за эту халтуру отдавать огромные деньги?
0: Я предлагаю смотреть на вещи шире и оценивать ремонтопригодность. Да, кнопка провалилась, стекло пластиковое, я не спорю, это неприятно. Зато открутила пару винтиков, вставила эту панель обратно, и машинка снова стирает. Ты сам только что сказал, что человек легко разобрал панель у себя дома на кухне. А теперь попробуй разобрать импортную стиралку. Попробуй. Там же не разборный бак. Там все запаяно наглухо. Полетел копеечный подшипник, и что ты делаешь? Ты выбрасываешь весь барабан целиком и платишь половину стоимости новой машины? Местная техника, она и есть надежная база. Это честная машина, которая выполняет свою прямую функцию. Она крутит воду и стирает вещи. Все. Больше от нее ничего не требуется.
3: Честная техника? Ой, давай про честность поговорим в другом месте. Если сложная электроника — это не их конек, давай перейдем к тому, что испортить технологиями сложнее. Давай перейдем к еде. Уж тут-то ты любишь рассказывать, какая в Беларуси сытная и натуральная еда, так?
0: Абсолютно. Белорусская еда — это настоящий бренд. В местной колбасе реально есть свинина и говядина, а не дешевая соя и туалетная бумага, как в импорте. Огурцы пахнут настоящими огурцами. Молоко скисает, потому что оно настоящее. Это тебе не заграничная пластмасса, которая месяцами лежит на полке в тепле и даже не меняет цвет. В Беларуси еда живая.
3: Посмотри фактам в глаза. Какая живая еда? Какое там мясо? Недавно мужчина в ТикТок разобрал состав сосисок из телятины от Брестского мясокомбината. Знаешь, что там на самом деле на первом месте в составе? Свинина. Потом идет свиной жир, потом вода, потом свиная шкура. Телятины там меньше, чем соли. Зачем, скажи мне, нагло писать огромными буквами на лицевой упаковке «из телятины», если внутри это сплошной свиной жир, вода и шкуры? Это банальная экономия на сырье и наглый обман покупателя. Это вот твой честный состав?
0: Слушай, ну, производитель всегда указывает точные ингредиенты на обороте мелкими буквами. Главное просто уметь читать этикетку. Никто ничего не скрывает. И зато это натуральный животный жир, понимаешь? Натуральная шкура, а не химические заменители мяса, которые синтезируют в лабораториях специально для европейского рынка.
3: Натуральный обман, вот что это. А стейки от Дзержинского комбината, это же вообще стейки из будущего. Человек покупает мясо в магазине днем, 26 июля, время на часах 12:25. А на заводской этикетке напечатано, что стейк изготовлен и упакован в 15:01. Они там в будущее летают мясо паковать, чтобы продлить срок годности на бумаге. А жуткая эпидемия просрочки в обычных магазинах. Девушка перебрала 8 упаковок малины по 13 рублей за крошечную коробочку, и все 8 насквозь покрыты серой плесенью. Клубника за 17 рублей сплошная пушистая плесень. Как можно продавать гниль за такие огромные деньги?
0: Но подожди, в любом супермаркете мира можно найти испорченный продукт. Это не досмотр конкретного продавца о конкретном магазине, это человеческий фактор, а не показатель качества всех продуктов в Беларуси. Иди на обычный рынок, там всегда все свежее, прям с грядки привезли.
3: Да даже на рынке теперь обманывают в открытую. На рынке в Бобруйске женщина купила картошку. Сверху в сетке лежат красивые чистые клубни, а разрезаешь пакет дома — внутри сплошная гниль. Люди выбрасывают это на мусорку целыми килограммами. Совести у продавцов нет вообще. А местная соль из Солигорска, женщина варит рассол для огурцов, вода закипает, а на дне кастрюли остается жуткий серый осадок, реально похожий на песок. Это откровенная грязь в пищевом продукте.
0: Опять ты цепляешься к мелочам и преувеличиваешь. Соль добывают из земли в шахтах. Этот серый осадок – это обычные природные минералы. В них нет ничего страшного. Белорусы десятилетиями едят эту картошку с грязью на кожуре и солят этой серой солью, и все живы и здоровы. А то, что картошка гниет, так это же прямое доказательство того, что она настоящая. Твои чистые европейские овощи залиты химией и воском, так что их даже насекомые не едят. Если жук это не ест, почему человек должен это есть? Давай возьмем сыр. Любой белорусский сыр – это плотный, тяжелый, жирный кусок, который реально дает сытность рабочему человеку. А импортный – это просто красивые дырки и воздух за бешеные деньги.
3: Воздух. Давай я тебе расскажу про детальный физический тест сыра Маздом, польский против белорусского. Одинаковая жирность, оба заявлены как полутвердая. Польский – с естественной плотной корочкой, красивые большие дырки. Белорусский – бледный, мокрый, дырки мелкие, будто их гвоздем проковыряли.
0: Да внешность сыра вообще не главное. Он должен быть вкусным и сытным. Все.
3: Тар, давай проверим его физические свойства. Тест на зрелость. Берем ломтик и скручиваем в трубочку. Польский скручивается идеально, он пластичный, не ломается. Белорусский при малейшем сгибе начинает трескаться и просто крошиться в руках. Знаешь почему? Потому что технология выдержки грубо нарушена. Заводам нужны быстрые деньги, они не хотят держать сыр в подвалах месяцами, они выкидывают его на прилавки сырым. Тест в микроволновке. Польский плавится, держит форму, покрывается золотистой пленкой. Белорусский просто мгновенно растекается и превращается в лужу отвратительного мутного растительного жира. Тест на подоконнике. Польский за сутки выделяет естественные капли жира, черствеет с краю. Это показывает, что продукт живой. Белорусский сохнет равномерно, как кусок дешевой желтой пластмассы. Он вообще не реагирует на среду, потому что он мертвый. Заводы безбожно экономят на составе. И то же самое происходит с шоколадом. Настоящий бельгийский шоколад делают из дорогого какао-масла и натуральной ванили, а на местных кондитерских фабриках льют дешевый растительный жир. И чтобы скрыть вязкость этой дешевой массы, они бухают туда синтетический ванилин для мощного запаха и огромную дозу лецитина. Это такой эмульгатор, который склеивает несовместимые дешевые компоненты. И это ты называешь натуральностью. Это химический обман за твои же деньги.
4: Я категорически с этим не согласна. Ты просто придираешься к технологическим процессам. Европейский сыр может и гнется в красивую трубочку, но местный кусок сыра дает реальное чувство сытости на полдня. Белорусы привыкли к нормальной, плотной, тяжелой еде. Покупая местную картошку, даже если там попадется пара гнилых клубней на дне мешка, ты кормишь местного фермера, который работает на этой земле в любую погоду. Это поддержка своих людей.
3: Слушай, ну если ты так любишь страдать ради поддержки, может, ты и одежду с обувью тоже носишь исключительно из патриотизма, чтобы ноги стереть в кровь до костей?
4: Вот не трогай белорусскую обувь. Обувь из Лиды, из Витебска – это чистая, толстая кожа и натуральный лен. Эти ботинки выдержат абсолютно любую осеннюю грязь на улице. Снег, соль, реагенты. Ты пришел домой, протер их мокрой тряпкой, густо помазал кремом и носи 5 лет. Им просто сносу нет, это вечная вещь. А твои нежные заграничные бренды из так называемой эко-кожи, которые на самом деле просто нефть и пластик, разваляются и облезут после первой же глубокой лужи.
3: Да кто в здравом уме будет носить эти чугунные гири на ногах 5 лет? Дизайн этих ботинок достался в наследство от дедушки. Обувь невероятно тяжелая, подошва не гнется вообще, от слова совсем, а колодка. Ты знаешь, что такое анатомическая колодка? Нормальные бренды тратят миллионы на исследование формы стопы. А местные заводы используют деревянные болванки еще с советских времен. Стопа в них деформируется, ноги отекают и отваливаются от боли через 2 часа обычной ходьбы. Зачем мне терпеть эту физическую боль и носить эти кирпичи, если я могу купить легкие, удобные, дышащие кроссовки? Тем более нормальные мировые бренды одежды и обуви ушли. Timberland, Calvin Klein. Теперь людям приходится выбирать, либо покупать сомнительные подделки на рынках, либо мучиться в местных тяжеленных скрипящих туфлях.
4: Зато местная одежда шьется по нормальным полновесным лекалам из прочной ткани, которая не просвечивается. И не надо гнаться за чужими иностранными названиями на бирках. Вещь должна греть и защищать тело, а не показывать твой статус. Заграничная – это просто красивая одноразовая обертка, за которую ты переплачиваешь, а потом выбрасываешь на свалку.
3: Я переплачиваю за тишину в своей квартире, за красивый дизайн, который радует глаз, за анатомический комфорт для своих ног и за честный состав продуктов, где нет перемолотой свиной шкуры вместо мяса. Я не хочу из своего кармана поддерживать бракоделов, которые паяют трубки кривыми руками, не могут ровно припаять микросхему и специально кладут мошек и гниль на самое дно мешка с картошкой. Люди хотят удобства за свои деньги. Они хотят отдыхать дома, а не вести вечную борьбу с техникой, которая скрипит, ломается, желтеет и треплет нервы каждый божий день.
4: Борьба и трудности только закаляют характер. Но если говорить серьезно, утилитарная надежность важнее всего остального. Я выбираю то, что можно починить, то, что будет работать, греть и кормить долгие годы. База всегда в конечном итоге побеждает красивые пустые слова и тонкий пластик.
3: А я выбираю уважение к себе. Я выбираю то, что не ломается сразу из коробки и приносит удовольствие от использования, а не ежедневные физические страдания, мозоли и бесконечные походы в сервисный ремонт.
4: На сегодня все. Мы обсудили и белорусские товары, и импорт. И понятно, что каждый выбирает свое. Кто-то надежную базу и поддержку местных заводов, а кто-то комфорт, современный дизайн и удобный сервис. Главное, чтобы покупка радовала, а не превращалась в ежедневную борьбу с техникой или неудобной обувью. Думайте сами, считайте свои деньги и выбирайте то, что вам ближе. Пока.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
7: из первых уст.
8: Президент Александр Лукашенко об армейском принципе для сельского хозяйства.
10: Ну так а как может быть в одном хозяйстве могут доить 8 тысяч удой, может быть, а в другом 3 тысячи? Как это может быть? Ну вот комплекс, возьмите и скопируйте. Что, это же элементарно. Это если бы не знали, что делать. Ну вот он пример, возьмите и скопируйте. Так как мы пытаемся сейчас сделать из Шкловского района образец. Чтобы кто-то с губернатором, предрайсполкому спросил, а чего президент хочет? Что надо сделать? Я им говорю, езжайте в Шклов и сделайте, как в Шклове. Делай, как я. В армии принцип был. Вот чего я хочу, так и здесь. Ну вот комплекс. 8 тысяч голов. Везде можно найти какие-то недостатки. Ну, я вижу, что за ночь же тут не приведешь все в порядок. Вроде бы, да, сейчас посмотрим еще, как вы там шевелитесь с этой органикой и так далее. И посмотрим траншеи эти сенажные. Ну, в общем-то, терпимо. Ну, так повторите на тех комплексах. И разве это допустимо? Комплексы построили, но явно же не за свои деньги. Где-то помогали. И вы на этих комплексах показатели в три раза хуже, чем на образцовом показателе.
11: Там технология.
10: Да не надо пытаться. У вас готовый специалист, который за это переживает.
11: Она помогает и...
10: Не надо помогать. Хомут на шею, как обычно, и вперед. Что помогать? Когда помогают, это...

0: года британская структура китайской Zoom Leon перечислила белорусской компании заем на 10 миллионов долларов. На тот момент МАЗ уже несколько месяцев находился под санкциями Евросоюза.
1: Об этом говорится в расследовании международного консорциума ICIJ. Согласно его данным, в марте 2023 года МАЗ уже попал под американские санкции, а через несколько месяцев вышел из числа владельцев Zoom Leon Belarus. Но деловые связи на этом, по данным ICIJ, не закончились.
0: После выхода МАЗа из состава собственников платежи за поставленные шасси начали проводить через Житковичский моторостроительный завод с использованием договоров уступки права требования. Позднее в схеме поставок появилось предприятие «Бобруйско-Громаж». То есть МАЗ формально уже не был совладельцем компании, но его шасси продолжали использовать в спецтехнике «Zoom Leon».
1: Примечательно, что эта история оказалась и военная составляющая, говорят эксперты. В апреле 23 и ноябре 25 года Zoom Leon Belarus заключала контракты на поставку автокранов командованию военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Белоруссии. Оба раза без конкурса, рассказывает юрист по международному праву Олег Овчинников.
2: Если американские власти посчитают, что компания сознательно продолжала существенные сделки с организацией санкционного списка, может возникнуть вопрос о вторичных ограничениях. А акции Zoom Leon торгуются в том числе на рынках, где доступ к долларовым расчетам и американской финансовой системе критически важен. Поэтому потенциальный ущерб может оказаться значительно больше стоимости самих белорусских контрактов.
1: В самой Zoom Leon утверждают, что МАЗ уже не является акционером или каким-либо партнером компании. Но эксперты поясняют, что вопрос теперь не столько в старой доле МАЗа, сколько в том, продолжалось ли фактическое сотрудничество уже после санкций и использовались ли посредники для расчетов и поставок. Именно от ответа на это будет зависеть, станет ли белорусско-китайская история поводом уже для новых американских ограничений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко об армейском принципе для сельского хозяйства.
5: Ну так а как может быть в одном хозяйстве могут доить 8 тысяч удой, может быть, а в другом 3 тысячи? Как это может быть? Ну вот комплекс, возьмите и скопируйте. Что, это же элементарно. Это если бы не знали, что делать. Ну вот он пример, возьмите и скопируйте. Так как мы пытаемся сейчас сделать из Шкловского района образец. Чтобы кто-то с губернатором, предрайсполкому спросил, а чего президент хочет? Что надо сделать? Я им говорю, езжайте в Шклов и сделайте, как в Шклове. Делай, как я. В армии принцип был. Вот чего я хочу, так и здесь. Ну вот комплекс. 8 тысяч голов. Везде можно найти какие-то недостатки. Ну, я вижу, что за ночь же тут не приведешь все в порядок. Вроде бы, да, сейчас посмотрим еще, как вы там шевелитесь с этой органикой и так далее, и посмотрим траншеи эти сенажные. Ну, в общем-то, терпимо. Ну, так повторите на тех комплексах. И разве это допустимо? Комплексы построили, но явно же не за свои деньги. Где-то помогали. И вы на этих комплексах показатели в три раза хуже, чем на образцовом показателе.
6: Технология.
5: Да не надо пытаться. У вас готовый специалист, который за это переживает.
6: Она помогает и...
5: Не надо помогать. Хомут на шею, как обычно, и вперед. Что помогать? Когда помогают, это безответственно.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Калийные войны. О чем спецпосланник Трампа Коул говорил в Риге? Пустит ли Латвия белорусский калий? Вопрос риторический.
0: Сделка по калийным удобрениям находится в очень хорошем состоянии, чтобы организовать поставки калия из Беларуси в США.
1: Так спецпосланник президента Дональда Трампа по Беларуси Джон Коул описал переговоры.

0: разговоры насчет белорусского калия. Накануне он был в Литве, а 17 сентября приехал в Ригу, где встретился с премьер-министром Латвии, главой МИД и руководством пограничной службы. Правда, в самой Латвии заявили, что речи о белорусском калии вообще не было. Главной темой встречи местные власти назвали ситуацию на границе и нелегальную миграцию из Белоруссии. Напомним, что официальная Рига считает ее частью давления со стороны Москвы и Минска.
1: «Мы приветствуем освобождение политических заключенных и усилия США, но ситуация в Беларуси в целом не изменилась. Репрессии продолжаются. Минск поддерживает российскую агрессию против Украины, а давление на восточную границу Евросоюза сохраняется, поэтому оснований для снятия санкционного давления сейчас нет».
0: И это не просто слова. С 1 сентября Латвия дополнительно запретила ввоз целого ряда товаров из Беларуси и России – одежды, обуви, печатной продукции, игрушек и спортивных товаров. Еще раньше Рига последовательно выступала за расширение санкций против Минска, напоминает политолог Николай Третьяк.
2: Вашингтон сейчас пытается торговаться с Лукашенко. Освобождение людей в обмен на точечное смягчение санкций и экономические уступки. Но проблема в том, что белорусский калий нельзя просто взять и отправить через Балтику по лишению США. Для транзита нужны Литва или Латвия, а у них своя позиция, и пока там считают Минск угрозой безопасности, открыть такой коридор будет очень сложно. Я бы даже сказал, невозможно. Но штатам это и не особо важно. Главное – получить от Лукашенко свое.
0: По словам экспертов, американско-белорусская калийная сделка и дальше будет упираться в Евросоюз и страны Балтии, которые сейчас требуют не ослаблять, а наоборот усиливать давление на Минск. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радио «Сигнал».
4: В поезде Полоцк-Молодечно пассажира ударили ножом. Нападавшего разыскивают. О нападении, которое произошло в поезде Полоцк-Молодечно, стало известно от очевидцев. Мужчина средних лет нанес другому пассажиру глубокое ножевое ранение в область груди, а затем вышел из поезда на станции Загатье и скрылся. Между самим нападением и остановкой прошло некоторое время. По словам очевидца, на станцию приехала скорая, которая находилась там около получаса. О состоянии пострадавшего пока ничего не известно, как и о задержании подозреваемого. Мужчину, предположительно совершившего нападение, разыскивают. Официальной информации об этом происшествии пока нет. В Рогачевском районе 6 коров сбежали из сарая и отравились удобрениями. ЧП произошло на ферме под Рогачевым. Животные сломали гнилую створку ворот, завязанную веревкой, и вырвались из сарая. На территории фермы коровы нашли остатки минеральных удобрений, открыто хранившихся прямо на земле. В результате 6 коров погибли от типонии рубца и отравления фосфором. Прокуратура установила халатность со стороны исполнительного директора, сторожа и зоотехника. По решению суда с двух виновных работников и управляющей организации взыскано более 24 500 рублей в качестве возмещения ущерба. В «Березе» показали сценку о польской оккупации Беларуси. Постановка вызвала жаркие споры. Одни задаются вопросом, насколько уместно сегодня говорить об оккупации в таком контексте. Другие напоминают о событиях 1939 года и предлагают не забывать, что происходило с Беларусью и Польшей после вступления Красной Армии. А кто-то увидел в постановке и вовсе исторический парадокс. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте, читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
5: Блогеры Даня Кошель и Ваня Скрипка раскрыли секрет, как превратить чужую идею в миллионы просмотров.
6: Следить за трендами и просто придумывать что-то новенькое, добавлять. Вот видишь, какую-то идею, немножко своей фишечки туда дать, и оно может набрать больше. У меня бывали такие ситуации, вот, допустим, я вижу какое-то видео, хочу снять такую идею. Ну, у человека там набрал 1,5 миллиона просмотров. Я чуть-чуть немножко поменял, у меня 10 миллионов набрало. Но так можно с любой идеей сделать.
7: У нас был такой трендовый момент, я как пример даже сделаю. Люди танцевали, делали косплей на Элвидом и Бурундуке. Там они одевались в худаки, красный, зеленый, синий. Там один одевает очки, как у Саймона, там из этого, из фильма. Буква А, Т, ну типа Элвин, Саймон, Теодор, короче. И все просто снимали липсинги какие-то. А мы взяли и придумали по-другому. Мы придумали трендовые танцы под эту идею. И бам, 15 миллионов просмотров. То есть чуть-чуть изменяешь подачу, и людям уже интереснее смотреть.
3: Важный сигнал.
0: Как современно, только наоборот. Пока весь мир закупает дроны, белорусские десантники получили новые БТРы. Что у армии с вооружением?
1: Военнослужащим 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады передали новые БТР-82А. Военную технику личному составу вручил заместитель командующего по вооружению, начальник отдела вооружения командования сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси полковник Александр Гусев.
0: Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны. Согласно пресс-релизу ведомства, новые боевые машины закупили у России, а предназначены они для повышения боевых возможностей подразделений. Как поясняет военный аналитик Михаил Токарев, Беларусь за эти годы стала одним из главных покупателей российского вооружения.
8: Мы в последние годы получили российские истребители Су-30СМ-2, вертолеты Ми-35М, бронетранспортеры БТР-82А, зенитные ракетные комплексы и так далее. По официальным данным, Беларусь третий по объемам клиент России, на втором месте Китай, а на первом Индия.
0: Примечательно и то, что Беларусь буквально вынуждена наращивать закупки не самого современного оружия у России, поскольку часть собственных запасов передала российской армии в начале ее спецоперации на Украине.
8: Александр Григорьевич так переживал, что его в полном объеме затащит в СВО, что готов был все отдать. В итоге часть наших запасов вооружения и боеприпасов в рамках сотрудничества по союзному государству передали армии России. А теперь остались сами с усами, как говорится.
0: То, что в стране практически не осталось современного вооружения, ранее признал и госсекретарь Совбеза Александр Вольфович.
9: Все осталось от Советского Союза. Те боеприпасы, которые в Советском Союзе заложены были на склады и арсеналы, базы, ну, подходят, сроки годности уже подходят к завершению. Они и так хранятся больше 30 лет. Вот. Да, они в хорошем состоянии, в отличном состоянии. Но надо уже освежать и пополнять новым. Поэтому на Западе нам ничего не продадут. России сейчас, к сожалению, не до этого. Поэтому мы вынуждены открывать такие производства, строить заводы и выпускать свои боеприпасы, выпускать свои боевые машины.
0: По словам экспертов, Беларусь все сильнее зависит от российских поставок вооружения. И чем дольше продолжаются военные действия и сохраняются санкции, тем меньше у Минска остается возможностей покупать оружие где-то еще. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Начальник управления жилищной политики Мингорисполкома Сергей Шакель о том, что до конца текущего года на строительство жилья направят 660 многодетных семей.
10: У нас в текущем году, 2026 года, уже было распределено 413 квартир государственного жилищного фонда, это 284 арендные квартиры и 129 социальных квартир. Также в текущем году направляются граждане на улучшение жилищных условий путем строительства жилья. На сегодняшний день у нас направлено 506 многодетных семей. Это составляет 76,7% от планового задания. С учетом планируемых поступлений квартир в данном году, то план будет выполнен. Значит, в частности, для того, чтобы улучшить жилищные условия многодетной семьи, требуется в первую очередь состоять на учете нуждающихся. Поскольку многодетные улучшают в установленном порядке, как и все граждане, однако они имеют внеочередное право, в соответствии с которым они направляются на строительство жилья в приоритетном порядке. Так, в течение одного года многодетные семьи, какие-то варианты улучшения жилищных условий предлагаются, они их рассматривают, если их устраивает, то они направляются, если нет, то ждут иных вариантов. Варианты улучшения жилищных условий есть как с господдержкой, так и без господдержки. Основной критерий – это цена метра, то есть то, что мы предлагаем, это цена, по сути, по себестоимости, то есть это льготная цена. Также в домах, которые строятся в панельном исполнении, есть право на государственную поддержку, которая оказывается в установленном порядке.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире «Между строк» подкаст о том, что скрывается за официальными заявлениями. Сегодня говорим о цифровизации белорусской медицины. Почему электронные больничные снова откладываются, кто за это заплатит и что на самом деле происходит за фасадом красивых отчетов. Устраивайтесь поудобнее, будет интересно. И знаешь, если посмотреть на официальные отчеты, то так называемая централизованная информационная система здравоохранения, ну ЦИС, она вроде как уже введена в промышленную эксплуатацию, но при этом полноценный запуск электронных больничных по всей Беларуси снова перенесли.
12: Да, опять сдвинули.
11: Именно. И теперь в качестве такого ориентира звучит 27-й год, то есть возникает совершенно очевидный парадокс.
12: Слушай, но сам термин «промышленная эксплуатация» в IT-сфере, он же имеет вполне конкретное значение.
11: Какое именно?
12: Ну, он подразумевает, что программный продукт не просто там написан и где-то лежит. Он развернут, он работает под полной нагрузкой и выполняет все заявленные функции. Причем в реальных условиях, а не в тепличных.
11: Угу.
12: И перенос запуска электронных больничных сразу на несколько лет вперед – это прямо противоречит самому определению. То есть за этим красивым термином скрывается, ну, по сути, просто оболочка.
11: Которая технически вроде как существует на серверах.
12: Да, существует, но она абсолютно не способна выдержать реальный поток данных в масштабах страны.
11: Да, но официальные лица при этом заявляют, что электронные больничные уже выдаются, запущен пилотный проект, и система действительно работает, просто пока для одной конкретной категории пациентов.
12: Для беременных женщин, верно.
11: Да, для беременных. И с точки зрения поэтапного внедрения такой сложной архитектуры, это выглядит как вполне логичный шаг. Ну, система тестируется на живых пользователях, чтобы отловить баги перед массовым запуском. Разве нет?
12: Погоди. Если цель – реально проверить медицинскую систему на прочность, логика диктует совершенно иной подход.
11: А как надо было?
12: Ну, для нормального стресс-теста берут условную среднестатистическую поликлинику и прогоняют через нее абсолютно весь поток пациентов.
11: А, то есть вообще всех?
12: Конечно. От сезонных ОРВИ до экстренных травм. А выбор беременных женщин – это, ну, это никакой не стресс. Тест. Это создание максимально безопасной песочницы.
11: Почему именно песочницы? Если посмотреть на голую математику процесса, в стране каждый год регистрируется порядка 90-100 тысяч беременных женщин.
12: Ага.
11: В то же время больничные листы по обычным заболеваниям, простудам, травмам, они исчисляются миллионами.
12: Вот именно.
11: Разница в нагрузке на центральную базу данных просто колоссальная.
12: И знаешь, дело тут даже не только в количестве. Суть в специфике самого процесса.
11: В смысле?
12: Оформление документов по беременности, оно ведь очень сильно растянуто во времени. Женщина заранее знает свой статус, врачи планово назначают приемы.
11: Угу.
12: То есть в этом сценарии полностью отсутствует фактор внезапности. Нет острой срочности. База данных получает такой, предсказуемый, очень равномерно распределенный поток запросов.
11: А, я поняла. В отличие от условного утра понедельника в ноябре, когда сотни тысяч людей одновременно просыпаются с температурой и идут к терапевту.
12: 100%.
11: Если в этот момент миллионы запросов полетят в центральную систему, вся эта архитектура просто не выдержит.
12: Централизованная архитектура в данном случае – это как пытаться пропустить поток с 10-полосного скоростного шоссе через одну единственную будку оплаты.
11: Да, пробка будет эпичная.
12: Именно. И не имеет значения, насколько быстро автомобили едут по трассе. Пропускная способность ограничивается скоростью работы этой единственной будки. все данные со всей Беларуси должны обрабатываться единым узлом.
11: Слушай, ну а структурно у централизованной системы есть же железное обоснование. Данные хранятся в едином защищенном хранилище. Исключается дублирование медицинских карт.
12: Ну, в теории, да.
11: Пациент может прийти в любую клинику, и врач мгновенно получит доступ к его истории болезни. По идее, это решает давную проблему потерянных бумажных карточек и вот этих разрозненных локальных баз, которые поликлиники ввели годами.
12: Это обоснование отлично работает, но исключительно в вакууме. В условиях идеальной инфраструктуры.
11: Которой нет.
12: Конечно, нет. Единая точка хранения означает единую точку отказа. Безупречная работа такой системы требует бесперебойного высокоскоростного канала связи между каждым рабочим местом врача и центральным сервером.
11: И если оптоволокно, там мощные маршрутизаторы есть в крупных столичных медицинских центрах, то техническая реальность региональной медицины выглядит совершенно иначе.
12: Абсолютно.
11: На рабочем столе врача зачастую стоит техника 15-летней давности.
12: Да там музейные экспонаты стоят.
11: Серьезно. Эти компьютеры работают на устаревших операционных системах, которые вообще давно не получают никаких обновлений безопасности.
12: И подключаются они к сети по каналам связи, где скорость измеряется килобитами. Килобитами.
11: Кошмар.
12: Запрос к центральному серверу, который в норме должен обрабатываться за миллисекунды, в таких условиях растягивается на долгие секунды, а иногда и минуты.
11: То есть требовать мгновенной синхронизации данных с серверами фонда соцзащиты на таком оборудовании – это просто игнорировать законы физики.
12: Буквально? И это мы еще не говорим про электричество.
11: А что с электричеством? Постоянное подключение же требует стабильного питания.
12: Вот именно. Во многих районных поликлиниках банально отсутствуют мощные источники бесперебойного питания. У ПСОВ просто нет.
11: И если свет моргнет на пару секунд,
12: то системный блок просто перезагружается. Врач теряет все несохраненные данные и потом вынужден ждать минут 10-15, пока этот старый компьютер снова загрузит Windows и заново подключится к базе.
11: Да. И любой такой инфраструктурный сбой приводит к полному параличию медицинского приема.
12: Полному. Если сервер перестает отвечать, ну из-за перегрузки, или провайдер отвалился, или DDoS-атака какая-нибудь, врач физически лишает возможности работать. Интерфейс блокируется.
11: То есть невозможно не только выписать электронный рецепт или закрыть больничный.
12: Даже историю болезни не посмотришь. Потому что локальных копий на компьютере врача просто не остается.
11: Слушай, а возвращаясь к аргументу о безопасности единого хранилища. Концентрация медицинских данных всего населения страны в одном месте кратно повышает ставки в случае киберинцидентов.
12: Еще как повышает. Речь ведь идет не о номерах телефонов, как в службах доставки.
11: Да, это сенситивно. Информация, диагнозы, результаты онкологических обследований, психиатрия.
12: И учитывая регулярные утечки данных лояльности крупных ритейлеров в стране, защита этой медицинской базы вызывает очень серьезные вопросы.
11: И ведь угрозы исходят не только от внешних хакерских атак. Архитектура системы подразумевает, что доступ получают тысячи сотрудников по всей стране.
12: От главных врачей до обычных работников регистратуры.
11: Да, и чем шире круг авторизованных пользователей, тем выше статистическая вероятность утечки через банальный человеческий фактор, ну или скомпрометированные пароли.
12: Слушай, но даже если мы отбросим риски безопасности и вот эти инфраструктурные провалы, остается главный фактор – человеческий ресурс.
11: Ты про время на прием?
12: Да, время на прием одного пациента у терапевта жестко регламентировано. Норматив составляет порядка 12-15 минут.
11: И за этот короткий промежуток врач должен успеть собрать анамнез, провести физический осмотр, поставить диагноз и назначить лечение.
12: А внедрение сырого электронного интерфейса напрямую съедает это время. Врач больше не пишет диагноз от руки. Он должен работать со справочниками.
11: Ну да, взять тот же процесс ввода кода заболевания по МКБ-10. Это же международная классификация болезней. Там огромное многоуровневое дерево.
12: И навигация по этому дереву требует постоянного пинга с сервером. Врач кликает на нужный класс заболеваний, сервер думает, обрабатывает запрос.
11: Потом появляется выпадающий список подклассов.
12: Врач выбирает нужный, снова серверный запрос. На то, чтобы просто прокликать все эти чекбоксы и утвердить диагноз, уходят реальные минуты.
11: Если интерфейс забирает 5 минут из 15 выделенных на прием, на осмотр живого человека остается критически мало времени.
12: О чем речь? Медицинский прием трансформируется в сеанс ввода данных. И не забывая про кадровый голод в белорусской медицине.
11: Да, специалистов остро не хватает.
12: Оставшиеся врачи работают с дикими переработками, обслуживают участки уволившихся коллег. И в этих условиях административная система создает для них ловушку двойной бухгалтерии.
11: Это когда нужно и в компьютере писать, и на бумаге.
12: Именно. Период перехода на безбумажный оборот неизбежно растягивается. А контролирующие органы, та же прокуратура, при проверках традиционно требуют физические карты.
11: С синими печатями и подписями.
12: Да. И получается, что врач выполняет двойную работу. Сначала он борется с этим зависающим интерфейсом, внося данные в ЦИС, а затем дублирует ту же самую информацию шариковой ручкой.
11: Пишет в бумажную карточку для отчета перед проверяющими инстанциями. Получается, цифровизация, которая должна была облегчить труд, по факту превращает медицину в конвейер.
12: И удваивает бюрократическую нагрузку на измотанный персонал.
11: И вот тут, знаешь, когда система дает сбой под этой нагрузкой, последствия бьют по конечным пользователям, по пациентам.
12: Больнее всего бьют.
11: Да, потому что электронный больничный – это не просто констатация факта, что человек болеет. Это строгий финансовый документ. Он служит основанием для начисления выплат фондом соцзащиты населения.
12: Да, ФСЗН, да. В аналоговой модели процесс был максимально прозрачным. И, ну, физически осязаемым.
11: Да, пациент получал на руки бумажный бланк с печатями поликлиники.
12: Этот документ отдавался в бухгалтерию работодателя, и уже на его основании начислялись деньги. Цепочка состояла всего из трех звеньев – врач, пациент, работодатель.
11: А новая цифровая архитектура полностью исключает пациента из этого процесса передачи документа. Вводится такой очень сложный алгоритм синхронизации баз данных.
12: Давай по шагам.
11: Давай. Сначала врач подписывает электронный больничный цифровой подписью.
12: Угу.
11: Пакет данных уходит на серверы Минздрава. Он должен синхронизироваться с серверами ФСЗН.
12: А дальше система ФСЗН обязана сопоставить личный номер пациента с реестром работодателей. Если валидация проходит, формируется цифровое уведомление, которое падает в личный кабинет работодателя.
11: И бухгалтер должен увидеть это уведомление, обработать его и начислить деньги. Проблема кроется в количестве точек отказа этой цепи.
12: Их слишком много.
11: Что произойдет, если в реестре ФСЗН указан устаревший код компании? Или если сервер Минздрава временно потерял связь с сервером ФСЗН просто из-за обновления сертификатов?
12: Пакет данных с больничным листом тупо зависает между ведомствами.
11: Бухгалтерия компании не видит документа в системе, следовательно, не имеет юридических оснований для выплаты. Наступает день выдачи зарплаты, и человек не получает пособия.
12: И самое критичное здесь – это изменение бремени доказательства. Цифровая система вообще не обладает функцией проактивного поиска собственных ошибок.
11: То есть в случае пропажи данных пациенту никто не позвонит с извинениями?
12: Конечно, нет. Человек должен самостоятельно выяснять, на каком вообще этапе произошел сбой.
11: Ему приходится дозваниваться в регистратуру поликлиники, чтобы проверить, правильно ли врач ввел данные.
12: Потом идти в отдел кадров своей компании.
11: А иногда и лично обращаться в региональное отделение фонда соцзащиты. По сути, пациент сам становится интерфейсом между неработающими базами данных.
12: И при этом предполагается, что пациент должен отслеживать статус своего больничного через личный кабинет на специальном портале.
11: Угу. И здесь вскрывается огромная проблема цифрового неравенства, которая, ну, полностью игнорируется.
12: Концепция личного кабинета требует определенного уровня цифровой грамотности, но и технического оснащения тоже, да? Нужно зайти на портал, ввести идентификационный номер, пройти двухфакторную аутентификацию, получить СМС-код, успеть его ввести.
11: Для молодого специалиста это рутинное действие на 30 секунд.
12: А теперь представь пенсионера из региона, у которого в руках старый кнопочный телефон, без интернета и зрение слабое.
11: Для него этот цифровой барьер становится непреодолимым. Требование проверять статусы выплат через сложные интерфейсы – это невидимая, но очень жесткая стена.
12: Стена между пожилым человеком и его законными социальными гарантиями.
11: Но знаешь, бизнес тоже сталкивается с новыми рисками в этой ситуации.
12: Бухгалтера малых предприятий.
11: Именно. У них зачастую нет в штате IT-специалистов. И они вынуждены работать в таком гибридном режиме. Одновременно обрабатывать бумажные больничные от тех клиник, которые еще не перешли на цифру, и мониторить электронные кабинеты.
12: Это головная боль, да?
11: Но главный риск лежит в плоскости верификации данных. Бумажный бланк строгой отчетности имел визуальные степени защиты.
12: Водяные знаки, микрошрифты, мокрые печати. опытный кадровик мог распознать грубую подделку.
11: А в случае с электронным больничным работодатель видит лишь строчку в интерфейсе программы.
12: И все?
11: Если какой-то злоумышленник получит доступ к учетке врача и внесет в базу фиктивный больничный, для бухгалтера он будет выглядеть абсолютно легитимным.
12: Бухгалтерия начислит и выплатит деньги на основе этих данных. А если потом в ходе аудита со стороны ФСЗН выяснится, что документ сгенерирован незаконно
11: или просто содержал неверный код диагноза,
12: то система потребует возврата средств, и ответственность за эту выплату ляжет на работодателя.
11: То есть государственные ведомства фактически перекладывают финансовые риски за уязвимости своего софта на плечи бизнеса.
12: Да, анализ всех этих факторов показывает концептуальную ошибку в самом подходе к цифровизации.
11: Если рассмотреть успешные модели внедрения электронного здравоохранения на мировом уровне, например, в Эстонии или Финляндии, там видна строгая последовательность.
12: Сначала решаются базовые инфраструктурные задачи.
11: Да, строятся защищенные центры обработки данных, проводится широкополосный интернет в каждое медучреждение. Параллельно идет массовое обновление железа.
12: Врачи получают нормальные компьютеры.
11: Проводятся долгие месяцы обучения персонала. И только когда этот физический фундамент полностью готов, поверх него разворачивается софт.
12: А в белорусской практике наблюдается абсолютно обратный алгоритм. Разработка программной оболочки ставится во главу угла.
11: Задается громкая дата для отчетов.
12: Да, софт выкатывается на неподготовленную инфраструктуру, интерфейсы начинают конфликтовать со старым железом, сервера не справляются.
11: Запуск неизбежно сдвигается, как мы и видим, с переносом на 27-й год.
12: Это попытка запустить тяжеловесный современный софт на архитектуре из начала нулевых. И такая модель порождает ключевую системную проблему.
11: Какую?
12: Тотальное размытие ответственности. В старой аналоговой парадигме зона ответственности была четкой. Врач ставил свою личную подпись и печать. Ошибка. Понятно, кто допустил и кто должен исправлять.
11: А в новой цифровой экосистеме найти крайнего практически невозможно. Если персональные данные пациента оказываются в открытом доступе, кто несет ответственность?
12: Да никто. Разработчик платформы, министерство как заказчик, главврач, провайдер.
11: Аналогичная и с потерей финансовой информации. В СЗН заявляют, что пакет данных не поступил. Минздрав показывает, что отправка была. Разработчик ссылается на тайм-аут базы.
12: И внутри этой бюрократической петли пациент остается без ответов и без денег. А система работает так, будто никакого сбоя вообще нет.
11: То есть истинная цифровая реформа – это когда врач экономит время, а пациент получает удобство. То, что происходит сейчас, это имитация прогресса, требующая долгих лет и огромных вложений, на которые банально нет денег.
12: И вот тут возникает финальная мысль, над которой стоит подумать. Не приведет ли такая слепая гонка за отчетами к тому, что поликлиники превратятся просто в центры по производству цифровых логов?
11: Где лечение самого человека станет просто побочным продуктом и далеко не главным.
12: В такой системе правильность введенного кода в базу становится важнее здоровья пациента. Это фундаментальный сдвиг, который заслуживает внимания.
11: Согласна. На этом наше обсуждение сегодня завершено. Анализируйте факты и делайте выводы. Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
13: Время на исходе. На фоне слухов о второй волне мобилизации после выборов в Госдуму представители российской элиты вывозят родственников за границу. Официально новую волну мобилизации власти отрицают едва ли не каждый день, но родственникам, похоже, таки советуют уезжать из России. Влиятельное агентство Bloomberg пишет, что страх новой волны мобилизации привел к тому, что сотрудники Кремля активно искали возможности открыть банковские счета за границей. И самое интересное, что похожим образом, по данным Bloomberg, действуют даже не некоторые сотрудники пунктов набора в армию. Возможно, это паника, а не знание чего-то такого, что еще скрыто от публики, считает политолог Денис Власов.
2: Это не доказательство того, что решение о мобилизации уже принято. Но люди, которые находятся внутри государственной системы, прекрасно помнят сентябрь 2022 года. Тогда мобилизацию тоже долго отрицали. Поэтому сейчас часть чиновников может просто страховаться заранее. Особенно если понимает, что после выборов политические ограничения для Кремля будут уже другими.
13: Тем более, что технически провести новый набор сейчас значительно проще, чем 4 года назад. Военкоматам уже не обязательно ловить человека с бумажной повесткой. Работает электронный реестр воинского учета. Он связан с госбазами, а вместе с электронной повесткой может автоматически появиться и запрет на выезд. В западной прессе не раз писали, что в армию России в этом году хотят дополнительно привлечь около 300 тысяч человек. Причем на этот раз отдельного громкого объявления о мобилизации может вообще не быть, объясняет военный эксперт Артем Логинов.
14: Не обязательно повторять сентябрь 2022 года и одновременно объявлять набор сотен тысяч человек. Систему можно растянуть во времени, усиливать контрактный набор, активнее работать со срочниками и резервистами, использовать электронные повестки. Тогда люди будут поступать в армию постоянно, а самого момента объявления второй волны просто не возникнет.
13: А новые люди армии действительно нужны. По данным военкоров, потери сейчас достигают примерно 1000 погибших в неделю. Владимир Путин оценивал численность группировки на фронте примерно в 700 тысяч человек. По расчетам военного эксперта Яниса Клюге, чтобы просто поддерживать такую численность, необходимо привлекать около 400 тысяч человек в год. Эти цифры уже красноречиво говорят от истинной потребности армии в людях, объясняет военный аналитик Кирилл Зотов.
15: Армии постоянно необходимо компенсировать потери и одновременно сохранять численность группировки. Если поток контрактников сокращается, приходится либо еще сильнее повышать выплаты, либо искать дополнительные источники пополнения. Поэтому сама дискуссия о мобилизации возникает не на пустом месте, хотя это совершенно не означает, что политическое решение уже принято.
13: И вот здесь получается самое интересное. Владимир Путин публично отрицает подготовку новой мобилизации. По данным близких к администрации президента журналистов, окончательного решения действительно пока нет. Но система электронных повесток готова, а контрактников становится меньше. При этом даже рекордные выплаты за подписание контракта уже не работают, как раньше. Желающих пойти в штурмовики почти нет, пишут журналисты.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
16: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам, и иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакет.
17: Пакистанский. Вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
18: Эк.
17: 2.
18: До.
17: 3.
18: Тин.
17: 4.
18: Чар.
17: 5.
18: Пач.
17: 6.
18: Че.
17: 7.
18: Сат.
17: 8.
18: Ат.
17: 9.
18: Но.
17: 10.
18: Дас.
17: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Их таки нашли. Украинские мониторинговые службы сообщили о 4 работающих ретрансляторах в Беларуси. По информации украинских наблюдателей, в течение прошлой и текущей недели ретрансляторы, которые использовались для связи и управления реактивными беспилотниками, обнаружили в районах Хойников, Дебринке, Махновичи и Будософиевке. Развернутая сеть позволяла увеличивать дальность полета беспилотников и управлять ими в режиме реального времени на значительном расстоянии, утверждают наблюдатели.
19: Развернутая сеть ретрансляторов существенно увеличила дальность полета беспилотников, позволив им добраться вплоть до границы с Польшей. По имеющейся информации, именно благодаря этим ретрансляторам операторы могли управлять беспилотниками в режиме реального времени и нанести удар по поезду и заправочным станциям вблизи польской границы.
4: Украинские мониторинговые службы обращают внимание, что от самого удаленного зафиксированного ретранслятора в районе Будософиевки до украинского Луцка чуть более 250 километров. О том, что на приграничных территориях Беларуси возобновилась активность специализированного технического оборудования, обеспечивающего управление беспилотниками, также сообщают профильные обозреватели. В публикации российского военкора Владимира Романова отмечается, что системы связи задействованы для координации действий дальних ударных комплексов в воздушном пространстве. Мониторинговые ресурсы зафиксировали восстановление работы инфраструктуры радиотехнического обеспечения, отметил Романов.
20: Каналы противника сообщают о том, что в Республике Беларусь на границе с Украиной снова заработали ретрансляторы, обеспечивающие работу беспилотников «Камикадзе» «Герань-2» Воздушно-космических сил России.
4: Сообщается, что оборудование функционирует в непрерывном режиме. Официальных заявлений на этот счет пока сделано не было. До этого советник украинского министра обороны заявил, что ретрансляторы в Беларуси все равно используются для атак на Украину.
21: Для России важно иметь возможность наносить удары по западным регионам Украины с помощью беспилотников с дистанционным управлением, а для этого могут использоваться ретрансляционные системы. При этом не исключается, что такие устройства могут размещаться без ведома белорусских властей, поскольку их установка может занимать мало времени.
4: 19 июня Зеленский заявил, что Минску следует демонтировать ретрансляторы, которые, по утверждению Киева, помогают России корректировать удары беспилотников по территории Украины. Позже Зеленский сообщил, что Украина знает о 4 таких объектах в Брестской и Гомельской областях и дал неделю на их демонтаж, предупредив, что в противном случае Украина может ликвидировать эти объекты самостоятельно. А 24 июня Зеленский подтвердил, что ретрансляторы прекратили работу.
22: Демонтировали ли их или нет, я пока не знаю. Но мы работаем над этим, я очень внимательно слежу и каждый день получаю доклады.
4: На прошлой неделе в украинской разведке заявили, что ретрансляторы в Беларуси возобновили работу, а в Госпогранслужбе Украины утверждают, что атака российских беспилотников на пункт пропуска Ягодин на украинско-польской границе осуществлялась при поддержке Беларуси. Все это ставит страну под угрозу, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
4: Отечественная медицина во всей красе. Пятилетний мальчик с инвалидностью получил травмы во время лечения в гомельской больнице. Его мать пожаловалась во все инстанции и добилась проверки. Пятилетний мальчик с инвалидностью получил травмы во время лечения в детском психиатрическом отделении номер 7 Гомельской областной клинической психиатрической больницы. Перед выпиской матери сообщили, что ночью его ударил другой ребенок и на щеке остался синяк. Однако женщина обнаружила гематомы также под глазом, возле мочки и за ухом. Сам мальчик не разговаривает и объяснить произошедшее не смог. Мать обратилась в милицию, прошла с сыном судмедэкспертизу и написала в Минздрав.
1: Теперь больница подтвердила, что ребенка травмировал другой пациент прямо в присутствии персонала. Администрация принесла извинения, а заведующую отделением и дежурную медсестру привлекли к дисциплинарной ответственности.
4: Женщина ответом не удовлетворена и ждет результатов проверок милиции и Следственного комитета. Белорусы регулярно жалуются на условия в больницах. Жалобы есть даже в столице. Жительница Минска по имени Елизавета пожаловалась на антисанитарию в одной из столичных больниц, куда она попала вместе с ребенком. По словам женщины, ей с годовалой дочкой пришлось спать в палате с тараканами. Персонал об этом знает, но ничего не предпринимает, утверждает пациентка. После выписки она написала 3 обращения. В больницу, в региональный центр гигиены и эпидемиологии, а также в Минздрав. Елизавета рассказала, что после того, как обнаружила тараканов в палате, сразу же сообщила об этом персоналу больницы.
6: Мне было сказано, что они во всех больницах живут. Но я лежала в других больницах и скажу с уверенностью, это не так. Я пыталась справиться с тараканами самостоятельно, заклеив щели, откуда они просто лезут по ночам. В ответ на это старшая медсестра пришла ко мне с документами и угрозами штрафа за порчу имущества. После того, как нас переселили в другую палату, ситуация не поменялась. Там тоже были тараканы. Я спать не могла из-за этого.
4: Другая молодая мама рассказала в ТикТок о детской больнице в Бобруйске, где она лежала в стационаре вместе со своим ребенком. На медперсонал и лечение женщина не жаловалась, но ее огорчение вызвало ветхое и порванное постельное белье. Девушка обменяла белье на другое, но взамен получила почти такое же в дырах. По ее мнению, если бы люди делали замечания, то такого бы не было.
7: Как вам детская постельная? Вот, точнее, детская больница постельная. Все в дырах. Где-то еще тут дырки были. Вот дыры.
4: В комментариях некоторые написали, что белье в больнице – это последнее, на что надо обращать внимание. Мол, это не гостиница или санаторий, чтобы обращать внимание на дырки в белье. Другие пользователи поддержали молодую маму. Они отмечают, что больница для пациентов не бесплатная. По их словам, белорусы всю жизнь платят налоги и достойны лучшего. Дырявое белье может действительно показаться мелочью по сравнению с другими жалобами пациентов, отмечают пользователи. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях. В комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко про эксплуатацию техники и о состоянии полей.
23: 2 трактора просто, а механизаторы у него есть на эту технику? Смотри, за это ответишь головой. И нам надо определиться, это твоя уже тема, сколько мы будем эксплуатировать энергонасыщенную технику. Трактор, комбайн, да все. Ну, у нас же в свое время и на учете в бухгалтерии ты держала вопросы амортизации того или иного трактора, техники. Да. Вот нам надо определиться. Они 5 лет работают и под забор трактор. А он же стоит приличные деньги сегодня, он должен работать 10-12 лет. Поэтому из этого надо исходить. И прежде чем он будет покупать, или мы ему будем помогать, надо посмотреть, сколько у него этой техники хватает, не хватает по сравнению с другими хозяйствами, и сколько она служит у него. Я уверен, что не 10-12 лет. А такая техника должна служить 10-12 лет. Это надо вовремя обслуживать и вовремя надо ремонтировать. И какие-то узлы, запчасти закупать заранее и менять их. А не то, что дайте 2 трактора. Ну, пожалуйста, я тебе отдам 2 трактора, если это решит проблему. Здесь дисциплины элементарной нет. Вот он говорит, технологический плюс нет. Но если у тебя технологии нет, зачем тебе трактора эти давать в комбайне? Если ты не знаешь, как по технологии посеять этот несчастный лен или какие-то другие культуры. Ужасное состояние. Возьмите вертолет и прилетите вниз, посмотрите, сколько полей не обрабатывается. Некоторые поля, ну, просто, наверное, по 2 года коричневая трава какая-то стоит.
0: Мы глифосаты не
23: обрабатываем. Да какой? Да что, ты траву высеваешь для того, чтобы ее сжечь?
0: Нет, нет, нет. Мы зашли в тот угол, что говорите, медвежий, да? Там 480 гектар идет
23: мелиорация. Я говорю, у тебя это везде. У тебя не убранные поля травы.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: «Я готов, а они нет». На форуме молодежи Лукашенко заявил, что готов отдать власть, но некому. Он у власти уже 32 года. Во время выступления на молодежном форуме «Молодежь. Беларусь. Будущее» Александр Лукашенко в очередной раз заявил, что не держится за власть и даже готов передать страну новому поколению. Однако одно еще не готово к этому.
23: И никогда не верьте тому, что Лукашенко, цитата, «удерживает власть посиневшими руками». Да Господь с теми, кто это говорит. Я уже наелся этой власти, что дальше некуда. Вопрос стоит только в том, вы способны сегодня взять страну и удержать ее? Если способны, завтра приступайте. Если честно, положительно ответить на этот вопрос я пока не могу, не обижайтесь.
4: О готовности передать власть в стране новому поколению Александр Лукашенко заявляет уже не впервые. Он уже неоднократно говорил, что не стремится сохранить власть.
23: Я не держусь за власть. Я сделаю все для того, чтобы тихо, спокойно передать эту власть новому поколению. Потому что, я надеюсь, еще при новой власти и вы тоже пожить. Мои дети будут жить. Мои не то, что это мой ребенок. Мои дети, вот эти. Я хочу видеть, как они будут жить. Вот моя цель. Поэтому это большое мое преимущество, что я не пытаюсь силой как-то удержать власть.
4: При этом из слов Лукашенко можно сделать вывод о том, что он не собирается уходить из белорусской политики. По крайней мере, пока не состарится. При этом Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что не собирается держаться за президентское кресло.
23: И я пообещал, что синими пальцами за кресло держаться не буду.
4: Кто именно станет преемником президента в случае, если он все же решится отойти от дел, до сих пор неизвестно. Среди возможных претендентов называли сына Лукашенко Виктора и председателя Совета Республики Национального собрания Наталью Качанову. Также в свое время президентство предрекали министру иностранных дел Владимиру Макею, однако он погиб при загадочных обстоятельствах. В нынешних же геополитических условиях политологи опасаются попыток сменить власть в стране неконституционным путем. По мнению экспертов, среди возможных выгод до получателей дестабилизации ситуации в Беларуси есть много стран. Однако самый вероятный сценарий – раскачивать ситуацию в Минске может быть сейчас выгодно Москве. В союзном государстве уже делали неоднозначные заявления о присоединении. Один из российских топ-чиновников и вовсе не исключил, что кроме украинских земель, Москва может присоединить также и другие страны или части стран. По мнению политологов, это укладывается в концепцию новых документов о союзном государстве, которые ранее подписали Владимир Путин и Александр Лукашенко. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
3: Радиосигнал от первого лица.
5: Председатель постоянной комиссии Палаты представителей Михаил Русый о мониторинге хода голосования в Государственную Думу Российской Федерации.
9: Мы приступили сегодня к краткосрочному мониторингу. Перед этим был проведен долгосрочный мониторинг. Для этого изучается вся законодательная база, которая есть в Российской Федерации, на предмет соответствия демократии тем международным требованиям. Вот, доступу свободному граждан, волеизъявлению граждан. Сейчас проедем еще избирательные участки. Мы встретимся еще с руководителями партий, которые или их представителями здесь участвуют в выборах, проговорим. Вот, и мы сделаем свое квалифицированное и объективное заключение.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
10: Время на исходе. На фоне слухов о второй волне мобилизации после выборов в Госдуму представители российской элиты вывозят родственников за границу. Официально новую волну мобилизации власти отрицают едва ли не каждый день, но родственникам, похоже, таки советуют уезжать из России. Влиятельное агентство Bloomberg пишет, что страх новой волны мобилизации привел к тому, что сотрудники Кремля активно искали возможности открыть банковские счета за границей. И самое интересное, что похожим образом, по данным Bloomberg, действуют даже некоторые сотрудники пунктов набора в армию. Возможно, это паника, а не знание чего-то такого, что еще скрыто от публики, считает политолог Денис Власов.
2: Это не доказательство того, что решение о мобилизации уже принято. Но люди, которые находятся внутри государственной системы, прекрасно помнят сентябрь 2022 года. Тогда мобилизацию тоже долго отрицали. Поэтому сейчас часть чиновников может просто страховаться заранее. Особенно если понимает, что после выборов политические ограничения для Кремля будут уже другими.
10: Тем более, что технически провести новый набор сейчас значительно проще, чем 4 года назад. Военкоматам уже не обязательно ловить человека с бумажной повесткой. Работает электронный реестр воинского учета. Он связан с госбазами, а вместе с электронной повесткой может автоматически появиться и запрет на выезд. В западной прессе не раз писали, что в армию России в этом году хотят дополнительно привлечь около 300 тысяч человек. Причем на этот раз отдельного громкого объявления о мобилизации может вообще не быть, объясняет военный эксперт Артем Логинов.
14: Не обязательно повторять сентябрь 2022 года и одновременно объявлять набор сотен тысяч человек. Систему можно растянуть во времени, усиливать контрактный набор, активнее работать со срочниками и резервистами, использовать электронные повестки. Тогда люди будут поступать в армию постоянно, а самого момента объявления второй волны просто не возникнет.
10: А новые люди армии действительно нужны. По данным военкоров, потери сейчас достигают примерно 1000 погибших в неделю. Владимир Путин оценивал численность группировки на фронте примерно в 700 тысяч человек. По расчетам военного эксперта Яниса Клюги, чтобы просто поддерживать такую численность, необходимо привлекать около 400 тысяч человек в год. Эти цифры уже красноречиво говорят от истинной потребности армии в людях, объясняет военный аналитик Кирилл Зотов.
15: Армии постоянно необходимо компенсировать потери и одновременно сохранять численность группировки. Если поток контрактников сокращается, приходится либо еще сильнее повышать выплаты, либо искать дополнительные источники пополнения. Поэтому сама дискуссия о мобилизации возникает не на пустом месте, хотя это совершенно не означает, что политическое решение уже принято.
10: И вот здесь получается самое интересное. Владимир Путин публично отрицает подготовку новой мобилизации. По данным близких к администрации президента журналистов, окончательного решения действительно пока нет. Но система электронных повесток готова, а контрактников становится меньше. При этом даже рекордные выплаты за подписание контракта уже не работают, как раньше. Желающих пойти в штурмовики почти нет, пишут журналисты.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Теперь официально. В США исключили лакокраску и Беллесбумпром из санкционного списка. Сколько всего предприятий Беларуси под санкциями? Управление по контролю за внешними активами Минфина США официально исключило предприятие «Лакокраска» и концерн «Беллесбумпром» из санкционного списка. Соответствующее уведомление управление датировано 17 сентября. О снятии санкций с двух юрлиц в среду объявил в Минске спецпосланник президента США Джон Коул. Также он заявил, что американская администрация обратилась к Ситибанк для разморозки и возвращения белорусских активов. Смягчение американской позиции последовало сразу за освобождением Минском 25 заключенных по политическим статьям. В соцсети X Коул написал, что США намерены продолжать улучшать отношения с Беларусью.
21: Мы продолжим улучшать отношения с Беларусью и работаем над освобождением больше

0: промышленности страны. Это мебель, плиты, ДСП, фанера и бумага. Оба предприятия – важнейшие экспортеры и крупные работодатели в регионах. Под санкции США эти компании попали не случайно, отмечает экономист Александр Кравцов.
1: Вашингтон вводил блокирующие ограничения против белорусских флагманов из-за политического кризиса в стране, а также из-за поддержки официальным Минском действий России на Украине.
0: Попадание в санкционный список означало для Лакокраски и Беллесбумпрома полный запрет на любые долларовые транзакции, заморозку активов в американской юрисдикции и жесткий барьер для работы с западными партнерами, говорит финансовый аналитик Виктор Балашов.
2: Санкции против таких заводов били в первую очередь по экспортным цепочкам и логистике расчетов. Даже если продукция физически могла куда-то поставляться, проведение платежей через международную банковскую систему превращалось в квест. Снятие ограничений с этих компаний – это точечный шаг, политический жест. Для самих заводов это шанс попытаться вернуть часть потерянных рынков и упростить финансовые операции. Хотя полностью проблему логистики и глобальных санкций это, конечно, не решает.
0: Многие заводы Беларуси оказались под санкциями из-за того, что частично работают на российские ВПК. Об этом неоднократно писала западная пресса. В частности, сообщалось, что белорусское предприятие «Интеграл» выпускает микросхемы для российских ракет. Дочерние компании «Гомсельмаша» якобы участвовали в производстве комплектующих для боеприпасов и дронов «Камикадзе Герань-2». Из-за работы в интересах российского военно-промышленного комплекса под ограничения также попали и другие белорусские предприятия. Среди них «Кидматек» из Аршанского района, занимающиеся системами видеообработки, тепловизионными технологиями и искусственным интеллектом, а также предприятие ТИСА из Молодечна, которое специализируется на проектировании рентген-кабинетов и систем радиационной защиты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
4: Служить рано или поздно будут все. Резервистов в Москве начнут отправлять в отряды по отстрелу беспилотников. Специальные отряды перехватчиков дронов решили создать Минобороны для московского региона. Предполагается, что этим займутся резервисты. Для этого они будут использовать высокоскоростные FPV-дроны-перехватчики. Готовить резервистов сбивать летающие беспилотники будут инструкторы, говорится в сообщении Минобороны. С одной стороны, инициатива хорошая, объясняют военные аналитики. А с другой, это угроза для резервистов оказаться в зоне СВО после подписания контракта. Эта новость вызвала очередную волну негодования среди мужчин.
5: Если вы смотрите это видео, значит, мы уже в самолете и улетаем из России. Потому что здесь стало слишком небезопасно.
6: Я вынужден был увезти свою семью из России для того, чтобы мои дети жили в безопасности. Для того, чтобы над их головами не летали ракеты, беспилотники. Чтобы моих сыновей не забрали на войну.
7: Блин, реально люди бегут из страны. И я это только сейчас заметил. Ну, то есть, как бы я это знал, что люди переезжают, там, и много квартир продал людей, которые срочно переезжают или уже переехали.
4: На увеличение потока уехавших из страны повлияли и слухи о возможной новой мобилизации осенью, говорят военные адвокаты. Кроме того, в последнее время россиянам массово рассылают повестки, якобы для уточнения данных.
8: Мне 38 лет. Сегодня открываю госуслуги, смотрю уведомления. Открываю. Пожалуйста, придите в военкомат до такого-такого числа. Если не придете, вам будут санкции.
9: Ну что, я сходил в военкомат. Была у меня повесточка. Ничего не расписывается, не вклеивает никакую красную бумажку. Я ухожу. Я не служил. Вторая группа категории запаса. Но передо мной был мужик один. И он такой выходит и заходит в другой кабинет. И такой выходит и говорит, блин, мне вот вклеили эту бумажку красную, ну все, типа жопа.
4: Красная бумажка – это предписание, которое вклеили в билет, и в случае мобилизации первыми пойдут служить. Вообще, за неявку по повестке грозит административные штрафы и ограничения в правах. Через 20 дней могут запретить регистрировать бизнес, оформлять недвижимость, автомобили, управлять машиной и получать кредиты. Кроме того, повестка автомобиля

0: практически закрывает выезд из страны. На фоне таких событий новая волна мобилизации после думских выборов уже не выглядит так фантастически, говорят военные юристы. Тем более, что на фронт сейчас остро нужны люди. На Донецком направлении после контратаки ВСУ потери выросли на треть, отмечает военный эксперт Александр Ковалев.
1: Поэтому я думаю, что в ближайшей перспективе просто неотвратимым является всеобщая мобилизация в России, чтобы пополнить этот нехватающий людской ресурс. Если в России не будет проведена всеобщая мобилизация, она попросту в 2027 году начнет не двигаться дальше вперед ползучими темпами улитки, но все же ползучими темпами в Донецкой области, а вынуждена уже будет терять позиции.
0: Официально вторую волну мобилизации власти отрицают.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Как современно, только наоборот. Пока весь мир закупает дроны, белорусские десантники получили новые БТРы. Что у армии с вооружением?
4: Военнослужащим 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады передали новые БТР-82А. Военную технику личному составу вручил заместитель командующего по вооружению, начальник отдела вооружения командования сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси полковник Александр Гусев.
3: Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны. Согласно пресс-релизу ведомства, новые боевые машины закупили у России, а предназначены они для повышения боевых возможностей подразделений. Как поясняет военный аналитик Михаил Токарев, Беларусь за эти годы стала одним из главных покупателей российского вооружения.
5: Мы в последние годы получили российские истребители Су-30СМ-2, вертолеты Ми-35М, бронетранспортеры БТР-82А, зенитные ракетные комплексы и так далее. По официальным данным, Беларусь третий по объемам клиент России, на втором месте Китай, а на первом Индия.
3: Примечательно и то, что Беларусь буквально вынуждена наращивать закупки не самого современного оружия у России, поскольку часть собственных запасов передала российской армии в начале ее спецоперации на Украине.
5: Александр Григорьевич так переживал, что его в полном объеме затащит в СВО, что готов был все отдать. В итоге часть наших запасов вооружения и боеприпасов в рамках сотрудничества по союзному государству передали армии России. А теперь остались сами с усами, как говорится.
3: То, что в стране практически не осталось современного вооружения, ранее признал и госсекретарь Совбеза Александр Вольфович.
6: Все осталось от Советского Союза. Те боеприпасы, которые в Советском Союзе заложены были на склады и арсеналы, базы, ну, подходят, сроки годности уже подходят к завершению. Они и так хранятся больше 30 лет. Вот. Да, они в хорошем состоянии, в отличном состоянии. Но надо уже освежать и пополнять новым. Поэтому на Западе нам ничего не продадут. России сейчас, к сожалению, не до этого. Поэтому мы вынуждены открывать такие производства, строить заводы и выпускать свои боеприпасы, выпускать свои боевые машины.
3: По словам экспертов, Беларусь все сильнее зависит от российских поставок вооружения. И чем дольше продолжаются военные действия и сохраняются санкции, тем меньше у Минска остается возможностей покупать оружие где-то еще. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко приехал туда, где не ждали, и ужаснулся от увиденного.
8: Он весь сгнил?
9: Нет.
8: Отвратительно. Я от тебя этого не ожидал. Посоветовал теорией прекратить заниматься, а конкретными делами. Это ужас. Вообще этот ужас вот в этом углу, ниже Круглянского района, по-моему, это кошмар. И здесь ты не бываешь. Будем разбираться. А твои эти бойкие доклады, что ты там проехал по полю, посмотрел, тебе надо вот здесь было смотреть и принимать решение. Отвратительно. Такого быть не должно. Лен, вы его убрали здесь? Вы его угробили здесь? Здесь льна нету. А то, что осталось, это гнило. Я вот не понимаю. Это убран этот лен. Вы трясоту будете поднимать. Но поднимать нечего, он гнилой. Это говорит о том, что вы топчетесь там, где чаще бывает президент. И где возле дороги поближе. А в медвежьи углы вы не заезжаете. Ты рапсом занимаешься?
10: Посеяно в сроки, с удобрениями.
8: Посеяно.
10: Посеяно.
8: Туда ближе, наверное, к Шклову, отсюда и к Шклову ближе.
10: Не только. К Ливанинскому району.
8: Там я дальше не видел. Нет, вообще там... я не видел перепаханных полей.
11: Там
8: у тебя люди не работают сейчас.
11: Сам Иванович, у него самая большая спашка.
8: Я говорю дальше там. Это, наверное, не его хозяйство. Его. У тебя люди не работают. Уже середина дня. Не... Только в лесу как комбайны какие-то с этими прессами. А это вообще кошмар. Делаю вывод, если вы рискнули президента посадить на это поле, то остальные у вас вообще в ужасном состоянии.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Украина наступает на севере Донбасса. Что известно об операции «Вивальди» и почему ее скрывали? Эта новость пару дней назад всколыхнула все ОЗ-сообщество. Украинская армия наступает на севере Донецкой области. Причем, как выяснилось, началось не вчера. Просто об операции долгое время старались вообще не говорить. Но один из командующих ВСУ Андрей Белецкий в интервью впервые раскрыл ее название – «Вивальди». Речь идет о лиманском направлении. ВСУ уже закреплялись там и постепенно расширяют свое присутствие.
12: Еще больше 10 квадратных километров именно деоккупировали. Освобожден населенный пункт Среднее. Зачистки прошли возле Новоселовки, Александровки, Яровой и Коровьего Яра.
0: Что это за наступление и почему о нем молчали, объясняет военный эксперт Евгений Лепченко.
13: Здесь важно не представлять себе классическое наступление, когда бронетехника идет вперед и линия фронта быстро двигается на десятки километров. Российские подразделения использовали тактику инфильтрации. Небольшие группы просачивались между украинскими позициями и пытались закрепиться в тылу. Поэтому первая задача украинских сил заключалась в том, чтобы найти эти группы, уничтожить их и восстановить нормальную линию обороны.
0: Генерал ВСУ также утверждает, что российские 20-я и 25-я общевойсковые армии России понесли серьезные потери. По его словам, это минимум 1500 военнослужащих, более чем 12000 беспилотников и сотни единиц техники и артиллерии. Независимо подтвердить эти все цифры, озвученные украинским генералом, не удалось. Влиятельное международное агентство Рейтер отмечает, что из-за современной дроновой войны даже точную линию контроля на некоторых участках фронта определить крайне сложно. Но почему вообще так важен именно этот участок возле Лимана, объясняет военный аналитик Владимир Руденко.
14: Это северный подход к Славянску и Краматорску. Для российской армии продвижение здесь создавало бы возможность давить на украинскую агломерацию с севера. Поэтому для Украины важно не просто вернуть несколько квадратных километров, а не позволить россиянам сформировать удобный плацдарм для дальнейшего движения к этим городам.
0: И вот теперь становится понятнее, почему вокруг Вивальди была такая тишина. Похоже, что информационное молчание было частью самой операции ВСУ, чтобы армия России не поняла, где именно украинцы готовят действия, какими силами и какой будет их следующая задача. Причем конечную цель наступления ВСУ до сих пор не раскрывает. В открытых источниках обсуждают их возможный выход к реке Черный Жеребец. Однако точных подтверждений нет. Пока есть только поэтический номер генерала ВСУ, мол, у Вивальди 4 сезона, а сейчас закончился только первый. Теперь с этой информацией уже будет работать высшее военное командование России.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко приехал туда, где не ждали, и ужаснулся от увиденного.
8: Он весь сгнил?
9: Нет.
8: Отвратительно. Я от тебя этого не ожидал. Посоветовал теорией прекратить заниматься, а конкретными делами. Это ужас. Вообще этот ужас вот в этом углу, ниже Круглянского района, по-моему, это кошмар. И здесь ты не бываешь. Будем разбираться. А твои эти бойкие доклады, что ты там проехал по полю, посмотрел, тебе надо вот здесь было смотреть и принимать решение. Отвратительно. Такого быть не должно. Лен, вы его убрали здесь? Вы его угробили здесь? Здесь льна нету. А то, что осталось, это гнило. Я вот не понимаю. Это убран этот лен. Вы трясоту будете поднимать. Но поднимать нечего, он гнилой. Это говорит о том, что вы топчетесь там, где чаще бывает президент. И где возле дороги поближе. А в медвежьи углы вы не заезжаете. Ты рапсом занимаешься?
10: Посеяно в сроки, с удобрениями.
8: Посеяно.
10: Посеяно.
8: Туда ближе, наверное, к Шклову, отсюда и к Шклову ближе.
10: Не только. К Белорусскому району.
8: Там я дальше не видел. Нет, вообще там... я не видел перепаханных полей.
11: Там
8: у тебя люди не работают сейчас.
11: Александр Иванович, у него самая большая спашка.
8: Я говорю дальше там. Это, наверное, не его хозяйство. Его. У тебя люди не работают. Уже середина дня. Не... Только в лесу как комбайны какие-то с этими прессами. А это вообще кошмар. Делаю вывод, если вы рискнули президента посадить на это поле, то остальные у вас вообще в ужасном состоянии.
15: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
16: Дас.
15: 20.
16: Бис.
15: 30. 40,
16: 40,
15: 50,
16: 50,
15: 60,
16: 60,
15: 70,
16: 70,
15: 80,
16: 80,
15: 90,
16: 90, 100, 100.
15: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Всем привет! В эфире «Между строк». Четверо из десяти белорусов тратят весь доход и не откладывают ничего.
18: Каждый третий пользуется кредитами и рассрочками. При этом большинство уверяет, что денег хватает на продукты и коммунальные услуги, а материальное положение семьи вполне хорошее.
17: Противоречия здесь нет. Просто благополучием в Белоруссии все чаще называют ситуацию, когда зарплаты хватило до конца месяца.
18: Но стоит заболеть, потерять премию или столкнуться с поломкой, и вместо накоплений остаются кредит, помощь родственников и новая экономия.
17: Сегодня поговорим о том, почему рост доходов не создает белорусским семьям финансового запаса, и кому выгодна жизнь, в которой следующая зарплата становится единственной защитой от беды.
18: Слушай, если взять вот эти стартовые цифры, 41% вообще без накоплений. Это же огромная масса людей.
17: Да, почти половина.
18: И при этом 33% сидит в кредитах. Получается, складывается такое ощущение, что вообще все вокруг живут в долг.
17: Но тут важно понимать, что эти группы пересекаются. То есть нельзя просто так взять, сложить их и сказать, что вся страна типа полностью закредитована.
18: Ага, поняла.
17: Но как бы факт остается фактом. Огромная масса людей живет буквально впритык.
18: Вот тут я, пожалуй, поспорю. Ну, или хотя бы усомнюсь. Потому что если посмотреть на официальные экономические данные, там же совсем другая картина вырисовывается.
17: Что ты имеешь в виду?
18: Ну, смотри. Статистика четко показывает, что располагаемые ресурсы домашних хозяйств сейчас превышают 3000 рублей.
17: Так.
18: И номинальные доходы, ну, они же растут. Причем растут двузначными темпами. То есть макроэкономика сигнализирует о каком-то беспрецедентном финансовом потоке. Откуда тогда берется этот вакуум в кошельках?
17: А вот это, скажем так, очень интересный момент. Главная ловушка кроется в самом термине. Звучит солидно? Да. Располагаемые ресурсы.
18: Да, звучит так, будто это прям кэш.
17: Вот именно. Но между этими статистическими ресурсами и живыми деньгами на карте, ну, просто гигантская пропасть.
18: То есть 3000 – это не те деньги, с которыми человек приходит на кассу?
17: Абсолютно не те. Если разобрать эту цифру, там зашиты далеко не только денежные поступления.
18: А что еще?
17: Ну, например, методология включает туда натуральные льготы. И что еще забавнее, ту самую продукцию, которую семья вырастила на собственном участке.
18: Та самая картошка с огорода? Или, знаешь, закатки на зиму?
17: Математически система конвертирует эту картошку в рубли и приплюсовывает к общему показателю богатства. Потому что, типа, семья не потратила на это деньги в магазине.
18: Ну, чисто теоретически это логично. Своя картошка действительно экономит бюджет на еду.
17: Теоретически, да. Но на практике возникает непреодолимая проблема конвертации. Этой выращенной картошкой нельзя оплатить ремонт стиральной машины, когда она внезапно ломается.
18: Это точно.
17: И ей нельзя расплатиться в аптеке за курс сильных антибиотиков. То есть ресурсы на бумаге есть, они выглядят внушительно. Но их ликвидность в критической ситуации, ну, просто равна нулю.
18: Угу. Я согласна. И к тому же, когда звучит эта цифра в среднем, это же всегда маскирует реальность.
17: 100%. Классическая ловушка среднего арифметического.
18: Ну да, медиана-то всегда ниже. Плюс есть же огромный региональный разрыв. В крупных городах ресурсы кажутся где-то на четверть выше, чем на селе.
17: Да, разрыв колоссальный. Причем парадокс в том, что цены на ту же бытовую технику или лекарства в районных центрах ничуть не ниже.
18: А иногда даже выше из-за сложной логистики.
17: Вот именно. То есть средняя цифра стирает разницу между IT-специалистом в городе и одинокой пенсионеркой в деревне. У них совершенно разный уровень безопасности.
18: Слушай, ну если все так, если свободных живых денег нет, возникает другой вопрос.
17: Какой?
18: Почему тогда социология показывает такой, ну, высокий уровень удовлетворенности? 82% называют свое положение хорошим.
17: Да, есть такие цифры.
18: Почти 94% могут купить продукты, около 90% без проблем оплачивают коммуналку. И эти показатели реально выросли. Значит, людям объективно стало лучше жить. Разве это не настоящее благополучие?
17: Разгадка кроется во внутренней шкале оценки. Что человек имеет в виду, когда говорит «хватает»?
18: Ну, что у него есть деньги на базовые нужды.
17: Да. Но это описывает только возможность совершить покупку прямо сейчас, в этот самый момент. Это неустойчивость. Зарплата пришла, продукты есть, свет оплачен, все, чек-лист выполнен. Сравнение идет не с каким-то финансовым идеалом, где есть инвестиции, а просто с тяжелым прошлым.
18: Эффект низкой базы.
17: Точно. Если раньше приходилось выбирать между качественным мясом и курткой ребенку, а сейчас хватает на оба пункта, это успех. Человек говорит, у меня все хорошо.
18: Но это же только на поверхности все гладко.
17: 100%. И знаешь, что выдает реальную картину? Цифры по здоровью.
18: А что там?
17: Лишь 65% хватает денег на здоровье. А четверть прямо заявляет, что им, ну, тупо не хватает денег на лекарства.
18: Ого, четверть – это очень много.
17: И тут фишка в чем? На здоровье невозможно сэкономить без последствий. Дешевые макароны купить можно, а заменить кардиопрепарат дешевым аналогом нельзя бесконечно.
18: Да, зубная боль не будет ждать зарплаты.
17: Это, знаешь, как езда на автомобиле вообще без амортизаторов.
18: Интересная аналогия.
17: Ну вот представь, дорога идеально ровная, зарплата приходит день в день, человеку кажется, что машина едет отлично. И он искренне говорит, что все хорошо.
18: Ага, едешь себе с комфортом.
17: Но первая же кочка... внезапная болезнь или потеря премии. И нормальная поездка сразу превращается в катастрофу, потому что удар просто нечем погасить.
18: И вот тут, когда случается эта самая кочка или нужна крупная покупка, в дело вступают рассрочки. Они же маскируются под обычную цену.
17: Да, это любимый инструмент спасения.
18: Ну, слушай, я тут выступлю адвокатом дьявола. Рассрочки – это же классно. Если банк дает беспроцентную рассрочку, ну, например, на отечественный холодильник.
17: Так.
18: Это же абсолютно рациональное поведение. Переплаты нет, инфляция потихоньку съедает этот долг. Это же математически выгоднее, чем кабить полгода.
17: На бумаге – да. Аргумент звучит железобетонно.
18: Вот.
17: Но в реальности... бюджета без накоплений. Этот аргумент просто разбивается вдребезги. Беспроцентная рассрочка – это скрытый налог на твою будущую свободу.
18: Звучит как-то слишком драматично. Почему налог?
9: Ему кажется, ну, я просто выбрал удобный способ оплаты.
18: Ну да, просто частями отдаешь.
9: Ну, математически, человек берет свое сегодняшнее потребление и переносит его на завтрашнюю зарплату, которую он еще даже не заработал.
18: А, то есть несколько таких мелких платежей, типа 30 рублей за телефон, 50 за диван.
9: Именно. И все, твой будущий бюджет уже заранее расписан и распределен. Человек теряет контроль.
18: Да-да. Вместо того, чтобы открыть копилку и потратить свое на ремонт, человек использует лимит банка.
9: А долг нужно обслуживать каждый месяц. Банку все равно. Уволили тебя или ты заболел? Свои деньги ты мог бы просто направить на еду, а тут обязан платить.
18: Слушай, ну если рассрочки и кредиты так опасны, почему тогда свободные деньги не превращаются в банковские вклады?
9: Хороший вопрос.
18: Я просто видела данные, и там, ну, странное финансовое поведение. Наличные рубли копят 28%.
9: Так.
18: А на депозиты кладут только около 12%. Но наличку же съедает инфляция. Может, проблема в банальной финансовой неграмотности?
9: Ок, сейчас ты начнешь говорить про отказы от кофе.
18: Ну а что, классический совет. Надо просто отказаться от лишнего кофе на вынос, начать вести бюджет, и появятся излишки.
9: Знаешь, я просто ненавижу этот совет про меньше тратить. Это самое большое искажение реальности.
18: Почему?
9: Да потому что бюджет белорусской семьи не состоит из каприлов и латте на миндальном молоке. Давай посмотрим на структуру.
18: Давай.
9: 37,5% тупо уходит на еду. Еще 35,5% на непродовольственные товары. Обувь, бытовая химия.
18: Ага.
9: И почти 25% это услуги, коммуналка, транспорт. Все. Сокращать просто нечего.
18: То есть любая экономия сразу бьет по качеству жизни.
9: Именно. Экономия начинается сразу с отдыха или здоровья. Чтобы открыть депозит, нужен реальный избыток средств, которого при текущем росте цен просто не возникает.
18: Поняла. Но почему тогда наличные? Почему люди держат деньги в конвертах под матрасом?
9: А это как раз не признак неграмотности. Это иллюзия контроля.
18: Из-за исторической памяти?
9: Да. Память о девальвациях, о заморозках. Люди выбирают ликвидность, а не доходность. Эти деньги в конверте, их можно достать ночью, если срочно нужен врач.
18: И не надо ждать открытия банка или разблокировки счета.
9: Точно. А инфляция? Она же работает хитро. Она съедает этот дополнительный доход тут же у кассы супермаркета.
18: Слушай, если свести все это воедино, получается какая-то макроэкономическая паранойя. Экономия не работает, доходы съедаются до нуля. Но при этом статистика видит очереди за новой техникой, рост оборотов в магазинах.
12: Корзины полные, да.
18: То есть с точки зрения экономики это успех. Деньги работают, система функционирует.
9: И вот в этом кроется самая главная ловушка скрытой бедности. Понимаешь, бедность сегодня не выглядит как человек в лохмотьях, просящий милостыню. Фасад красивый, а фундамента нет.
18: Ужасно, знаешь... Если задать такой циничный вопрос, кому вообще выгодна эта жизнь с нулевым балансом?
9: Ответ будет очень прагматичным. Это выгодно самой системе.
18: То есть предприятиям.
9: Если у тебя нет подушки безопасности, ты не можешь просто так уволиться и пойти искать работу мечты.
18: Угу. Приходится соглашаться на любые условия, на неоплачиваемые переработки.
9: Потому что 15 числа нужно платить за рассрочку, ты не можешь рисковать. Банки получают вечного клиента, торговля получает свои продажи,
18: А вся цена риска, она, получается, ложится на саму семью?
9: Именно так. Особенно если в семье один кормилец или есть дети. Любые сезонные траты – собрать ребенка в школу, купить куртку – способны мгновенно обнулить любой скромный запас.
18: Да уж, перспектива так себе.
9: Опрос не доказывает, что белорусы внезапно обнищали. Многие действительно стали чаще позволять себе нормальные продукты, одежду и необходимые покупки.
18: Но возможность платить сегодня еще не финансовая безопасность.
9: Если после всех обязательных расходов на счету остается ноль, любой плохой месяц приходится оплачивать будущими доходами.
18: Рассрочка заменяет накопление, кредит – страховой запас, а родственники – социальную защиту.
9: Человек продолжает работать и формально не считается бедным, но уже не может спокойно сменить работу, полноценно лечиться или пережить задержку зарплаты.
18: Именно поэтому рекордные средние доходы не рассказывают всей истории.
9: Настоящее благополучие начинается не тогда, когда семья смогла оплатить текущую корзину, а когда одна болезнь или поломка не превращается в долговую операцию.
18: У 4 из 10 опрошенных такой защиты пока нет.
9: Спасибо, что слушали «Между строк». Берегите себя и свои деньги. До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
5: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье – страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа, то есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? «Радиосигнал» предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Калийные войны. О чем спецпосланник Трампа Коул говорил в Риге? Пустит ли Латвия белорусский калий? Вопрос риторический.
19: Сделка по калийным удобрениям находится в очень хорошем состоянии, чтобы организовать поставки калия из Беларуси в США.
3: Так спецпосланник президента Дональда Трампа по Беларуси Джон Коул описал переговоры насчет белорусского калия. Накануне он был в Литве, а 17 сентября приехал в Ригу, где встретился с премьер-министром Латвии, главой МИД и руководством пограничной службы. Правда, в самой Латвии заявили, что речи о белорусском калии вообще не было. Главной темой встречи местные власти назвали ситуацию на границе и нелегальную миграцию из Белоруссии. Напомним, что официальная Рига считает ее частью давления со стороны Москвы и Минска.
19: «Мы приветствуем освобождение политических заключенных и усилия США, но ситуация в Беларуси в целом не изменилась. Репрессии продолжаются. Минск поддерживает российскую агрессию против Украины, а давление на восточную границу Евросоюза сохраняется, поэтому оснований для снятия санкционного давления сейчас нет».
3: И это не просто слова. С 1 сентября Латвия дополнительно запретила ввоз целого ряда товаров из Беларуси и России – одежды, обуви, печатной продукции, игрушек и спортивных товаров. Еще раньше Рига последовательно выступала за расширение санкций против Минска, напоминает политолог Николай Третьяк.
12: Вашингтон сейчас пытается торговаться с Лукашенко. Освобождение людей в обмен на точечное смягчение санкций и экономические уступки. Но проблема в том, что белорусский калий нельзя просто взять и отправить через Балтику по лишению США. Для транзита нужны Литва или Латвия, а у них своя позиция. И пока там считают Минск угрозой безопасности, открыть такой коридор будет очень сложно. Я бы даже сказал, невозможно. Но штатам это и не особо важно. Главное – получить от Лукашенко свое.
3: По словам экспертов, американско-белорусская калийная сделка и дальше будет упираться в Евросоюз и страны Балтии, которые сейчас требуют не ослаблять, а наоборот усиливать давление на Минск. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
3: Говорят, рожайте, а помощи ноль. Минчанки, просившие квартиру за тройню, подарили коляску на троих.
20: Итак, всем здравствуйте, и целью данного видео – это обращение к президенту Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко. Александр Григорьевич, уважаемый, в год белорусской женщины я подарила этому миру 28.08 точно такие же потрясающие три белорусские женщины. Раз, два, три. Малышки абсолютно уникальны, потому что такая беременность случается одна на 200 миллионов, и она абсолютно самостоятельная. Пользуясь случаем, как говорится...
3: С таких слов 25-летняя минчанка Ангелина Каминская начала свое обращение к президенту. Девушка напомнила президенту его же обещание женщинам, которые родят троих детей.
21: Дорогие женщины, родите три малыша и требуйте от меня что угодно.
3: Вот Ангелина и попросила жилье для своей большой семьи.
20: В связи с этим Я очень-очень хочу вас попросить для нашей маленькой, но такой же большой семьи жилье в городе Минске. Вот. Потому что наша молодая семья, к сожалению, еще не успела обзавестись жильем. И для того, чтобы малышки росли в комфорте, в достатке, это будет очень-очень кстати. Поэтому со всем уважением отправляю вам огромный-огромный привет от себя и от трех белорусских женщин. Получается, четырех.
3: На выписку молодой матери вместо квартиры подарили сертификат на трехместную коляску. Тем временем видео молодой мамы набрало в соцсетях миллионы просмотров, и у белорусок начался целый флешмоб. Оказалось, что многодетных семей, в том числе с тремя малышами и без жилья в стране, очень и очень много, комментирует демограф Егор Калинин.
1: Если молодая семья с тремя новорожденными вынуждена публично просить квартиру, это само по себе хорошо показывает, почему одних призывов для роста рождаемости недостаточно. Если таких семей сотни, а то и тысячи, то о каком решении демографического кризиса вообще может быть речь? У семей не закрыта базовая потребность – крыша над головой.
3: По словам экспертов, в 2025 году в Беларуси родилось только 54 тысячи детей, а умерло 116 тысяч человек. То есть естественная убыль населения за один год превысила 62 тысячи. Для сравнения, еще в 2017 году в стране родилось больше 102 тысяч детей, то есть в два раза больше, чем сейчас. Но помните, если вы столкнулись с квартирным вопросом, некачественным медицинским обслуживанием, в том числе в роддоме, у вас есть жалобы на рост цен, яма на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
4: СВО нужна свежая кровь. Срочники массово жалуются на принуждение к подписанию контрактов с Минобороны.
12: Подпиши, потом расторгнешь. Это просто документы на альтернативную службу. А иногда еще проще не подпишешь, поедешь в штурм.
4: Срочники все чаще обращаются к военным адвокатам и рассказывают, что их заставляют переходить на контракт. По данным юристов, больше всего жалоб было в августе. Как совсем юных парней заставляют подписывать контракт, объясняет военный юрист Андрей Фомин.
22: Контракт предполагает добровольное волеизъявление. Но в армии существует очевидная зависимость военнослужащего от командования. Поэтому давление может выглядеть по-разному. Это не обязательно физическое принуждение. Человека могут вводить в заблуждение относительно документа, обещать, что контракт легко расторгнуть или угрожать дисциплинарными и другими последствиями.
4: И судя по обращениям срочников, способов получить нужную подпись действительно много. Кому-то предлагают контракт под видом некой альтернативной службы, другим дают на подпись документы, не объясняя толком, что именно они подписывают. Кому-то обещают, что контракт потом можно будет расторгнуть. А если уговор не работает, по словам обратившихся, появляются угрозы уголовным делом, гауптвахтой или отправкой в штурмовое подразделение. Почему именно срочники становятся удобной аудиторией для такого набора, рассказывает бывший военнослужащий Николай Веденин.
23: Срочник уже находится внутри военной системы. Его не нужно искать через рекламу, уговаривать прийти в военкомат или ехать за ним в другой регион. Он находится в части и подчиняется командирам. Молодому человеку бывает очень сложно понять, где приказ, который он обязан выполнить, а где предложение, от которого он имеет право отказаться.
4: Есть и совсем тяжелые истории. Правозащитники рассказывали как минимум о двух случаях, когда, по их данным, вербовщики начали добиваться подписания контракта после того, как срочники узнали о смерти близких. То есть момент, когда молодые люди находились в подавленном состоянии, рассказывает юрист Роман Ельцов.
24: Самая большая проблема начинается после того, как подпись уже появилась на бумаге. Дальше человеку приходится доказывать, что его обманули или принудили. Поэтому важно сохранять переписку, документы, имена свидетелей и любые подтверждения того, при каких обстоятельствах был подписан контракт.
4: По словам эксперта, добровольцев еще нужно найти и привести в военкомат, а срочник уже в форме, уже в части, уже подчиняется командованию. Если данные правозащитников отражают реальную практику, то для части таких солдат путь от срочной службы до контракта сегодня может занимать всего одну подпись. А доказывать потом, насколько добровольно она была поставлена, приходится уже самому военнослужащему.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
0: Заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич о цели визита правительственной делегации в Алжир.
6: Белорусская делегация находится в Алжире по поручению главы государства. И самое главное, это в развитии тех договоренностей, которые были достигнуты в ходе визита главы нашего государства в декабре 2025 года в Алжире. И спектр вопросов, которые обсуждаются, он широкий. В рамках визита главы государства в декабре 2025 года был придан мощный импульс в развитии. Можно сказать, торгово-экономическое сотрудничество сейчас приобрело такой определенный этап динамичного развития. И темп роста за первое полугодие 2026 года он значительный. Основа, конечно, составляет это продукты питания, сельхозпродукция. Но это только начало. И мы видим, что и в этом направлении есть еще куда стремиться. Не только поставки, взаимовыгодные поставки продукции пищевой промышленности, сельского хозяйства, но это и создание в дальнейшем производства, совместного производства по детскому питанию. И здесь комплексный подход, и начиная от поставки уже продукции под брендом алжирский, под алжирским брендом, возможности фасовки определенной партии уже здесь, на территории Алжира. Но и очень большое внимание уделяется вопросам сельхозмашиностроения, поставки техники пассажирской, именно там, где имеются компетенции мирового уровня в Республике Беларусь. Это и грузовая техника, карьерная техника. И здесь рассматривается комплексный подход. И рассматривается стадийность реализации вот этих проектов, вот поставки техники, обучение персонала, создание складов запасных частей и дальнейшего создания здесь уже сборочных производств с определенной локализацией.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Их так и нашли. Украинские мониторинговые службы сообщили о 4 работающих ретрансляторах в Беларуси. По информации украинских наблюдателей, в течение прошлой и текущей недели ретрансляторы, которые использовались для связи и управления реактивными беспилотниками, обнаружили в районах Хойников, Дебринке, Махновичи и Будософиевке. Развернутая сеть позволяла увеличивать дальность полета беспилотников и управлять ими в режиме реального времени на значительном расстоянии, утверждают наблюдатели.
13: Развернутая сеть ретрансляторов существенно увеличила дальность полета беспилотников, позволив им добраться вплоть до границы с Польшей. По имеющейся информации, именно благодаря этим ретрансляторам операторы могли управлять беспилотниками в режиме реального времени и нанести удар по поезду и заправочным станциям вблизи польской границы.
7: Украинские мониторинговые службы обращают внимание, что от самого удаленного зафиксированного ретранслятора в районе Будософиевки до украинского Луцка чуть более 250 километров. О том, что на приграничных территориях Беларуси возобновилась активность специализированного технического оборудования, обеспечивающего управление беспилотниками, также сообщают профильные обозреватели. В публикации российского военкора Владимира Романова отмечается, что системы связи задействованы для координации действий дальних ударных комплексов в воздушном пространстве. Мониторинговые ресурсы зафиксировали восстановление работы инфраструктуры радиотехнического обеспечения, отметил Романов.
14: Каналы противника сообщают о том, что в Республике Беларусь на границе с Украиной снова заработали ретрансляторы, обеспечивающие работу беспилотников «Камикадзе» «Герань-2» Воздушно-космических сил России.
7: Сообщается, что оборудование функционирует в непрерывном режиме. Официальных заявлений на этот счет пока сделано не было. До этого советник украинского министра обороны заявил, что ретрансляторы в Беларуси все равно используются для атак на Украину.
5: Для России важно иметь возможность наносить удары по западным регионам Украины с помощью беспилотников с дистанционным управлением. А для этого могут использоваться ретрансляционные системы. При этом не исключается, что такие устройства могут размещаться без ведома белорусских властей, поскольку их установка может занимать мало времени.
7: 19 июня Зеленский заявил, что Минску следует демонтировать ретрансляторы, которые, по утверждению Киева, помогают России корректировать удары беспилотников по территории Украины. Позже Зеленский сообщил, что Украина знает о 4 таких объектах в Брестской и Гомельской областях и дал неделю на их демонтаж, предупредив, что в противном случае Украина может ликвидировать эти объекты самостоятельно. А 24 июня Зеленский подтвердил, что ретрансляторы прекратили работу.
14: Демонтировали ли их или нет, я пока не знаю. Но мы работаем над этим, я очень внимательно слежу и каждый день получаю доклады.
7: На прошлой неделе в украинской разведке заявили, что ретрансляторы в Беларуси возобновили работу, а в Госпогранслужбе Украины утверждают, что атака российских беспилотников на пункт пропуска Ягодин на украинско-польской границе осуществлялась при поддержке Беларуси. Все это ставит страну под угрозу, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали! 10.
8: Дас.
2: 20.
8: Бис.
2: 30.
8: Тис.
2: 40.
8: Чалис.
2: 50.
8: Пачас.
2: 60.
8: Сат.
2: 70.
8: Саттар.
2: 80.
8: Аси.
2: 90.
8: Навэ.
2: 100.
8: Эксо.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
10: Из первых уст.
11: Член постоянной комиссии Совета Республики Национального Собрания Александр Карпицкий об изучении белорусской делегацией опыта традиционной медицины в Китае.
15: Мы слышали, мы знаем, что такая медицина есть. И у нас в нашей стране поэтапно началось внедряться в определенных регионах и больницах элементы, скажем так, традиционной китайской медицины. Впечатляет, в общем-то, и сама конференция, и сам форум, и то, что нам показывают. Целые институты, университеты и больницы посвящены только традиционной китайской медицине. Но что касается нашей страны, то, мне кажется, у нас интересна интеграция западной медицины, которой пользуемся в основном мы, и традиционно китайской медицины.
2: Новости регионов на радиосигнал.
7: Трагедия в Островецком районе. Мужчина сгорел в кабине трактора. Смертельный пожар произошел на поле возле деревни Гурники. Местный житель заметил дым и увидел, что на поле горит сельскохозяйственный трактор. Прибывшие службы спасти человека не успели. Огонь полностью уничтожил кабину и повредил колеса. Внутри трактора нашли сильно обгоревшее тело мужчины. По предварительной версии, пожар вспыхнул из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования. На Брестщине судили работников сельхозпредприятий. В Брестской области вынесли приговоры двум аграриям, получившим откаты за приоритет при закупках. Директор филиала в Барановичском районе с 2023 по 2026 год получил свыше 57 тысяч рублей от поставщика кормовых добавок. Суд приговорил его к 6 годам и 7 месяцам колонии. А главный агроном в Брестском районе получил почти 15 тысяч рублей от продавца оборудования. Ему суд дал 4 года лишения свободы. Обоих взяли под стражу в зале суда. В Березинском районе 2-летний ребенок отравился ядовитыми ягодами ландыша. Малыш попал в реанимацию с острым отравлением. Его экстренно доставили в районную больницу прямо с прогулки. Медики оперативно провели промывание желудка, сейчас угрозы для жизни ребенка нет. Проверкой по факту ЧП уже занимаются правоохранительные органы. Медики напоминают, что ландыш – смертельно ядовитое растение. Его яркие осенние ягоды привлекают детей, но содержат сильные сердечные гликозиды. Родители призывают быть предельными предельно внимательными на прогулках и не оставлять малышей без присмотра. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
10: Важный сигнал.
7: «Я готов, а они нет». На форуме молодежи Лукашенко заявил, что готов отдать власть, но некому. Он у власти уже 32 года. Во время выступления на молодежном форуме «Молодежь. Беларусь. Будущее» Александр Лукашенко в очередной раз заявил, что не держится за власть и даже готов передать страну новому поколению. Однако одно еще не готово к этому.
9: И никогда не верьте тому, что Лукашенко, цитата, «удерживает власть посиневшими руками». Да Господь с теми, кто это говорит. Я уже наелся этой власти, что дальше некуда. Вопрос стоит только в том, вы способны сегодня взять страну и удержать ее? Если способны, завтра приступайте. Если честно, положительно ответить на этот вопрос я пока не могу, не обижайтесь.
7: О готовности передать власть в стране новому поколению Александр Лукашенко заявляет уже не впервые. Он уже неоднократно говорил, что не стремится сохранить власть.
9: Я не держусь за власть. Я сделаю все для того, чтобы тихо, спокойно передать эту власть новому поколению. Потому что я надеюсь еще при новой власти, и вы тоже пожить. Мои дети будут жить. Мои не то, что это мой ребенок. Мои дети, вот эти. Я хочу видеть, как они будут жить. Вот моя цель. Поэтому это большое мое преимущество, что я не пытаюсь силой как-то удержать власть.
7: При этом из слов Лукашенко можно сделать вывод о том, что он не собирается уходить из белорусской политики. По крайней мере, пока не состарится. При этом Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что не собирается держаться за президентское кресло.
9: И я пообещаю, что синими пальцами за кресло держаться не буду.
7: Кто именно станет преемником президента в случае, если он все же решится отойти от дел, до сих пор неизвестно. Среди возможных претендентов называли сына Лукашенко Виктора и председателя Совета Республики Национального Собрания Наталью Качанову. Также в свое время президентство предрекали министру иностранных дел Владимиру Макею, однако он погиб при загадочных обстоятельствах. В нынешних же геополитических условиях политологи опасаются попыток сменить власть в стране неконституционным путем. По мнению экспертов, среди возможных выгод до получателей дестабилизации ситуации в Беларуси есть много стран. Однако самый вероятный сценарий – раскачивать ситуацию в Минске может быть сейчас выгодно Москве. В союзном государстве уже делали неоднозначные заявления о присоединении. Один из российских топ-чиновников и вовсе не исключил, что кроме украинских земель, Москва может присоединить также и другие страны или части стран. По мнению политологов, это укладывается в концепцию новых документов о союзном государстве, которые ранее подписали Владимир Путин и Александр Лукашенко. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
10: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
16: Война важнее всего. В школах по всей России вдвое увеличили количество уроков начальной военной подготовки. Что сократили? Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, количество уроков начальной военной подготовки для школьников России увеличили в 2,5 раза. В соцсетях он написал, что изменения вступили в силу с этого учебного года.
17: Мы увеличили количество часов на начальную военную подготовку. С этого учебного года на нее отводится 50% от курса «Основы безопасности и защиты Родины». То есть за 4 учебных года это 68 часов.
16: Ранее на начальную военную подготовку в школах отводили 20% времени в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины». С 1 сентября НВП выделено как единый обязательный курс наряду с безопасностью жизнедеятельности. 34 часа отведено на обучение в 8 и 9 классах и еще 34 часа в 10-11 классах. Вести этот предмет будут только люди с боевым опытом, говорит министр просвещения Сергей Кравцов.
1: Вы знаете, НВП, начальная военная подготовка, я сам, когда учился в школе, у нас был такой предмет. Но сегодня ситуация, она немножко другая, есть и другие вызовы. Поэтому мы в целом, и Дума поддержала этот предмет, сейчас называется не основа безопасности жизнедеятельности, а основа безопасности и защиты Родины. И вот те ребята, которые сегодня воюют, мы будем привлекать ребят, в том числе и для преподавания, да, этих предметов.
16: Мнения родителей по поводу такого подхода к школьному образованию разделились. Одни выступают «за» и говорят о важности патриотического воспитания, другие, наоборот, не хотят, чтобы детей с малых лет готовили, как за родину, умирать. А вот военный аналитик Иван Гончарук в милитаризации образования видит подготовку власти к затяжным военным действиям. Ранее Рособрнадзор заявил, что теперь будет собирать сведения об учащихся, необходимые для воинского учета, и передавать их правительству. Таким образом, власти ведут учет будущих призывников, говорит Гончарук.
18: Они таким вот образом

0: тревожно.
1: Привлекать участников СВО решили не только к преподаванию начальной военной подготовки и основ безопасности и защиты Родины. Например, в Новосибирске по ускоренной программе на школьных преподавателей переобучили 4 бывших военных, которые теперь будут преподавать в школе и колледже. Среди них бывший полицейский, который прошел обучение по программе «История». В списке еще более 20 военных, которые хотят учить детей. Большинство имеют профессию сварщик. Среди желающих стать учителями есть и бывшие заключенные. Они вышли из тюрьмы на фронт, отслужили и вернулись домой. Психологи предупреждают, что идея допускать в школы таких людей опасна. А такие случаи есть, и они не единичны, говорит журналист Илья Давлятчин.
2: Психологи на самом деле находятся в шоке от этой ситуации, потому что ничего другого, кроме как отрицательного, не могут принести вот эти вот случаи. Ну, чему могут научить вагнеровцы, ну там или просто военные обычных детей, которые вот придут в школу и будут рассказывать, что война — это мир, да, свобода — это рабство, а черное — это белое. Ну, я думаю, что ничему хорошему.
1: Участники СВО, а тем более бывшие заключенные, могут быть опасными для детей и пагубно влиять на неокрепшую детскую психику, отмечают психологи. По их словам, участники боевых действий склонны к неконтролируемой агрессии, и никто не знает, что именно может стать катализатором к ее проявлению. Что касается начальной военной подготовки, то в июне, после заявления замглавы МИД Александра Грушко о военном столкновении с НАТО на рубеже 2030 года, депутат Госдумы Водолацкий предложил ввести такие курсы, начиная уже с 5 классов.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко про эксплуатацию техники и о состоянии полей.
5: 2 трактора просто, а механизаторы у него есть на эту технику? Смотри, за это ответишь головой. И нам надо определиться, это твоя уже тема, сколько мы будем эксплуатировать энергонасыщенную технику. Трактор, комбайн, да все. Ну, у нас же в свое время и на учете в бухгалтерии ты держала вопросы амортизации того или иного трактора техники. Сюда, вот нам надо определиться. Они 5 лет работают и под забор трактор. А он же стоит приличные деньги сегодня, он должен работать 10-12 лет. Поэтому из этого надо исходить. И прежде чем он будет покупать, или мы ему будем помогать, надо посмотреть, сколько у него этой техники хватает, не хватает по сравнению с другими хозяйствами, и сколько она служит у него. Я уверен, что не 10-12 лет, а такая техника должна служить 10-12 лет. Это надо вовремя обслуживать и вовремя надо ремонтировать. И какие-то узлы, запчасти закупать заранее и менять их. А не то, что дайте 2 трактора. Ну, пожалуйста, я тебе отдам 2 трактора, если это решит проблему. Здесь дисциплины элементарной нет. Вот он говорит, технологический плюс нет. Но если у тебя технологии нет, зачем тебе трактора эти давать в комбайне? Если ты не знаешь, как по технологии посеять этот несчастный лен или какие-то другие культуры. Ужасное состояние. Возьмите вертолет и прилетите, посмотрите, сколько полей не обрабатывается. Некоторые поля, ну, просто, наверное, по 2 года. Коричневая трава какая-то стоит.
6: Это мы глифосаты не будут.
5: Да какой? Да что, ты траву высеваешь для того, чтобы ее сжечь?
6: Нет, это нет. Там мы зашли в тот угол, что говорите, медвежий, да? Там 480 гектар идет
5: миллиард. Я говорю, у тебя это везде, у тебя не убранные поля травы.
3: Невероятно, но факт.
7: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет, это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материал...

0: Материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Адские санкции на подходе. Зачем крупный китайский производитель спецтехники наладил работу с подсанкционным МАЗом?
4: С октября 2021 по июль 2023 года МАЗ был совладельцем белорусской компании «Зумлеон Белрус» и поставлял ей шасси для спецтехники. В ноябре 2021 года британская структура китайской «Зумлеон» перечислила белорусской компании заем на 10 миллионов долларов. На тот момент МАЗ уже несколько месяцев находился под санкциями Евросоюза.
3: Об этом говорится в расследовании международного консорциума ICIJ. Согласно его данным, в марте 2023 года МАЗ уже попал под американские санкции, а через несколько месяцев вышел из числа владельцев «Зумлеон Белрус». Но деловые связи на этом, по данным ICIJ, не закончились.
4: После выхода МАЗа из состава собственников, платежи за поставленные шасси начали проводить через Житковичский моторостроительный завод с использованием договоров уступки права требования. Позднее в схеме поставок появилось предприятие «Бобруйско-Громаш». То есть МАЗ формально уже не был совладельцем компании, но его шасси продолжали использовать в спецтехнике «Зумлеон».
3: Примечательно, что эта история оказалась и военная составляющая, говорят эксперты. В апреле 23 и ноябре 25 года «Зумлеон Белрус» заключала контракты на поставку автокранов командованию военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Белоруссии. Оба раза без конкурса, рассказывает юрист по международному праву Олег Овчинников.
5: Если американские власти посчитают, что компания сознательно продолжала существенные сделки с организацией санкционного списка, может возникнуть вопрос о вторичных ограничениях. А акции «Зумлеон» торгуются в том числе на рынках, где доступ к долларовым расчетам и американской финансовой системе критически важен. Поэтому потенциальный ущерб может оказаться значительно больше стоимости самих белорусских контрактов.
3: В самой «Зумлеон» утверждают, что МАЗ уже не является акционером или каким-либо партнером компании. Но эксперты поясняют, что вопрос теперь не столько в старой доле МАЗа, сколько в том, продолжалось ли фактическое сотрудничество уже после санкций и использовались ли посредники для расчетов и поставок. Именно от ответа на это будет зависеть, станет ли белорусско-китайская история поводом уже для новых американских ограничений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко про эксплуатацию техники и о состоянии полей.
7: Два трактора просто, а механизаторы у него есть на эту технику? Смотри, за это ответишь головой. И нам надо определиться, это твоя уже тема, сколько мы будем эксплуатировать энергонасыщенную технику. Трактор, комбайн, да все. Ну, у нас же в свое время и на учете в бухгалтерии ты держала вопросы амортизации того или иного трактора техники. Да, вот нам надо определиться. Они 5 лет работают и под забор трактор. А он же стоит приличные деньги сегодня, он должен работать 10-12 лет. Поэтому из этого надо исходить. И прежде чем он будет покупать, или мы ему будем помогать, надо посмотреть, сколько у него этой техники хватает, не хватает по сравнению с другими хозяйствами, и сколько она служит у него. Я уверен, что не 10-12 лет, а такая техника должна служить 10-12 лет. Это надо вовремя обслуживать и вовремя надо ремонтировать. И какие-то узлы, запчасти закупать заранее и менять их. А не то, что дайте 2 трактора. Ну, пожалуйста, я тебе отдам 2 трактора, если это решит проблему. Здесь дисциплины элементарной нет. Вот он говорит, технологический плюс нет. Но если у тебя технологии нет, зачем тебе трактора эти давать в комбайне? Если ты не знаешь, как по технологии посеять этот несчастный лен или какие-то другие культуры. Ужасное состояние. Возьмите вертолет и пролетите вниз, посмотрите, сколько полей не обрабатывается. Некоторые поля, ну, просто, наверное, по 2 года коричневая трава какая-то стоит.
8: Это мы глифосаты не обрабатываем.
7: Да какой? Да что? Ты траву высеваешь для того, чтобы ее сжечь?
8: Нет, нет, нет. Мы зашли в тот угол, что говорите, медвежий, да? Там 480 гектар идет миллиард.
7: Я говорю, у тебя это везде. У тебя не убранные поля травы.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.
1: Новости союзного государства. Война важнее всего. В школах по всей России вдвое увеличили количество уроков начальной военной подготовки. Что сократили? Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, количество уроков начальной военной подготовки для школьников России увеличили в 2,5 раза. В соцсетях он написал, что изменения вступили в силу с этого учебного года.
9: Мы увеличили количество часов на начальную военную подготовку. С этого учебного года на нее отводится 50% от курса «Основы безопасности и защиты Родины». То есть за 4 учебных года это 68 часов.
1: Ранее на начальную военную подготовку в школах отводили 20% времени в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины». С 1 сентября НВП выделено как единый обязательный курс наряду с безопасностью жизнедеятельности. 34 часа отведено на обучение в 8 и 9 классах и еще 34 часа в 10-11 классах. Вести этот предмет будут только люди с боевым опытом, говорит министр просвещения Сергей Кравцов.
10: Вы знаете, НВП, начальная военная подготовка, я сам, когда учился в школе, у нас был такой предмет, но сегодня ситуация, она немножко другая, есть и другие вызовы, поэтому мы в целом, и Дума поддержала этот предмет, сейчас называется не «Основа безопасности и жизнедеятельности», а «Основа безопасности и защиты Родины». И вот те ребята, которые сегодня воюют, мы будем привлекать ребят, в том числе и для преподавания, да, этих предметов.
1: Мнения родителей по поводу такого подхода к школьному образованию разделились. Одни выступают «за» и говорят о важности патриотического воспитания, другие, наоборот, не хотят, чтобы детей с малых лет готовили, как за Родину умирать. А вот военный аналитик Иван Гончарук в милитаризации образования видит подготовку власти к затяжным военным действиям. Ранее Рособрнадзор заявил, что теперь будет собирать сведения об учащихся, необходимые для воинского учета, и передавать их правительству. Таким образом, власти ведут учет будущих призывников, говорит Гончарук.
11: Они таким вот образом меняют структуру воспитания детей. Единственное, что какой вывод из этого, это то, что Россия готовит будущее поколение к войне с другими странами. Поэтому вот сейчас они это все и проводят. Идея войны, идея общего врага, и необходимость защищать вот, скажем, Российскую Федерацию. Поэтому, ну, то есть, как бы это есть, и как бы это очень и очень тревожно.
1: Привлекать участников СВО решили не только к преподаванию начальной военной подготовки и основ безопасности и защиты Родины. Например, в Новосибирске по ускоренной программе на школьных преподавателей переобучили 4 бывших военных, которые теперь будут преподавать в школе и колледже. Среди них бывший полицейский, который прошел обучение по программе «История». В списке еще более 20 военных, которые хотят учить детей. Большинство имеют профессию сварщик. Среди желающих стать учителями есть и бывшие заключенные. Они вышли из тюрьмы на фронт, отслужили и вернулись домой. Психологи предупреждают, что идея допускать в школы таких людей опасна. А такие случаи есть, и они не единичны, говорит журналист Илья Давлячин.
12: Психологи на самом деле находятся в шоке от этой ситуации, потому что ничего другого, кроме как отрицательного, не могут принести вот эти вот случаи. Ну, чему могут научить вагнеровцы, ну там, или просто военные обычных детей, которые вот придут в школу и будут рассказывать, что война — это мир, да, свобода — это рабство, а черное — это белое. Ну, я думаю, что ничему хорошему.
1: Участники СВО, а тем более бывшие заключенные, могут быть опасными для детей и пагубно влиять на неокрепшую детскую психику, отмечают психологи. По их словам, участники боевых действий склонны к неконтролируемой агрессии, и никто не знает, что именно может стать катализатором к ее проявлению. Что касается начальной военной подготовки, то в июне, после заявления замглавы МИД Александра Грушко о военном столкновении с НАТО на рубеже 2030 года, депутат Госдумы Водолацкий предложил ввести такие курсы, начиная уже с 5 классов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: В эфире «Между строк» в немецком аэропорту Лейпциг-Галле обнаружили беспилотник со взрывчаткой рядом с украинскими транспортными самолетами. Германия возложила ответственность за подготовку атаки на Россию. Предполагаемого координатора связывают с российской военной разведкой, а непосредственным исполнителем называют гражданина Беларуси. Организатор успел уехать, белорус оставил следы и оказался фигурантом международного расследования. В этом выпуске разберем, как российские спецслужбы набирают так называемых одноразовых агентов, почему им особенно удобны люди с Беларуси, русскими связями, и кто расплачивается, когда очередная тайная операция Москвы проваливается. Вот если просто попытаться визуализировать всю эту картину, ну это же реально звучит как какой-то сценарий шпионского боевика.
14: Абсолютно, да.
13: То есть представьте, глухая ночь, огромный периметр вот этого немецкого аэропорта Лейпциг-Галле, и там на бетонных стоянках возвышаются силуэты украинских транспортных самолетов Ан-124.
14: Причем это же русланы.
13: Да, это не какие-то там маленькие кукурузники — это гигантские, уникальные машины, которые могут перевозить танки, вертолеты, системы ПВО. И вот к этим стальным гигантам в полной темноте направляется дрон, которому тупо примотана взрывчатка.
14: Слушай, ну масштаб этих событий вообще трудно переоценить. Лейпциг — это же не просто какой-то там региональный аэропорт.
13: Ну да, это важнейший хаб.
14: Именно. Это важнейший логистический узел для всей европейской, да и военной логистики тоже. И если бы этот беспилотник реально сдетонировал, последствия вышли бы далеко за рамки какого-то локального пожара.
13: Это была бы катастрофа.
14: 100%. Речь идет о прямом физическом ударе по критической инфраструктуре целого государства. Причем прямо в центре Европы. Собственно, реакция Берлина это полностью подтверждает.
13: Немцы же довольно жестко отреагировали, верно?
14: Да. Они не стали ограничиваться привычными в таких случаях дежурными нотами протеста или вот этим выражением глубокой озабоченности. Они пошли на беспрецедентный шаг – закрытие российского генерального консульства в Бонне. А это, на секундочку, означает полномасштабный дипломатический кризис.
13: Да, это серьезно. Но знаешь, во всей этой истории с высокой геополитикой меня лично поражает один невероятный контраст. Вот если посмотреть на двух главных подозреваемых.
14: Так, давай посмотрим.
13: С одной стороны, есть россиянин Олег Лей. Следствие считает его координатором, офицером или агентом военной разведки. Он прилетает в Германию через Турцию, совершенно спокойно все организовывает на месте, а когда дело сделано, также беспрепятственно уезжает через Сербию и просто растворяется в России.
14: Ну, классическая работа.
13: Классика, да. А с другой стороны, гражданин Беларуси Андрей К. Тот самый человек, который физически находился у забора этого аэропорта. И он не просто там засветился на камерах, он умудрился оставить свое ДНК на фрагментах перчаток прямо возле антенной конструкции дрона.
14: Ого.
13: И теперь именно он главный фигурант международного уголовного дела.
14: Но это, знаешь, очень показательный контраст. Он прям обнажает саму суть того, как сегодня работают подобные схемы.
13: У меня вообще возникает стойкая ассоциация с такой агрессивной уберизацией диверсий. Это как какой-то супер жесткий нелегальный гиг-сервис.
14: Ну, в смысле, как доставка еды только с бомбами?
13: Ну, типа того, да. Координатор сидит где-то в безопасности, словно диспетчер в приложении, и просто раздает задачи. А исполнитель, он как курьер с рюкзаком, берет на себя абсолютно все физические риски. Курьер идет под камерой, курьер оставляет отпечатки, курьер в итоге садится в тюрьму.
14: Слушай, ну аналогия с цифровой платформой занятости действительно очень точная. Но здесь есть один серьезный риск, если так рассуждать.
13: Какой?
14: Когда звучит слово «курьер», очень легко представить себе такого, знаешь, наивного студента, который откликнулся на объявление доставить посылку и случайно взял не тот заказ.
13: А разве это не так работает?
14: Вот в том-то и дело, что нет. Если посмотреть на биографию конкретно этого подозреваемого, этот миф о случайной жертве обстоятельств просто мгновенно рушится.
13: А ладно. А что не так с его биографией?
14: ДНК этого человека уже находили на местах преступлений, причем в разных странах Европы.
15: Ничего себе.
14: Да, он фиксировался в базах данных по делам о кражах в Литве и Финляндии. Более того, полиция Польши прямо связывает его с недавним масштабным поджогом магазина строительных материалов в Лудзе.
15: Подожди, это тот самый пожар, который тоже назвали диверсией?
14: Именно. Этот пожар в Польше официально квалифицируется как диверсия, за которой стоят российские спецслужбы. То есть перед нами вообще не студент-первокурсник. Это человек с довольно богатым криминальным прошлым, который целенаправленно перемещался по Европе и уже имел опыт незаконных действий.
13: Стоп. Вот тут я вообще перестаю понимать логику.
14: Почему?
13: Ну смотри, Главное управление Генерального штаба, бывший ГРУ, это же структура, которая десятилетиями ассоциировалась с элитными профессионалами. Нелегалы, глубокое прикрытие, сложные коды, тайники. Вот это все.
14: Но это скорее киношный образ из «Холодной войны».
13: Может быть. Но вдруг эта могущественная организация нанимает для удара по стратегическому аэропорту в Германии мелкого вора, который уже наследил в Литве и Финляндии человека, чья ДНК уже есть в полицейских базах ЕС.
14: Угу.
13: Зачем спецслужбам полагаться на таких дилетантов с криминальным прошлым, которые, ну, гарантированно оставят следы? Это же выглядит как невероятная халтура.
14: Это выглядит как халтура только в том случае, если оценивать это старыми мерками. Но реальность изменилась, и ответ кроется в сугубо прагматичной, я бы даже сказала, холодной экономической логике.
13: Экономической? В смысле, дешевле нанять вора?
14: И это тоже. Но давай вспомним, что произошло в Европе в 22-м и 23-м годах. Страны ЕС массово, просто сотнями выслали российских дипломатов.
13: А, да-да, это была беспрецедентная чистка посольств.
14: Верно. А что такое посольство для разведки? Это легальная крыша. Это инфраструктура шпионажа, которая выстраивалась десятилетиями. Офицеры под дипломатическим прикрытием могли совершенно спокойно встречаться с агентами, передавать наличные, координировать операции, пользоваться дипломатической почтой.
13: Чтобы провозить то же оборудование для диверсий.
14: Да, и вдруг эта сеть просто рухнула. Инфраструктуры больше нет. Но политическая задача – воздействовать на Европу, мешать логистике, запугивать политиков, она никуда не делась.
13: И тут вступает в силу математика.
14: Именно математика и оценка рисков, подготовка настоящего офицера-нелегала стоит миллионы долларов и занимает годы. Нужно создать ему легенду, внедрить в общество, обеспечить прикрытие. Если такой кадровый офицер попадается с дроном у забора аэропорта, это международный скандал высочайшего уровня. Это провал агентурной сети и потеря ценнейшего штучного специалиста, в которого инвестировали огромные ресурсы.
13: Понятно. А мелкого преступника должен
15: должника или отчаявшегося мигранта можно найти за один вечер. Открываешь Telegram, закидываешь пару сообщений в теневые чаты и готово.
14: Да, и стоит это сущие копейки по меркам государственного бюджета. Но самое главное здесь – это вопрос ответственности.
15: То есть?
14: Если кадровый разведчик пойман государство, вынуждено это как-то расхлебывать, оправдываться, менять его. А если немецкая полиция ловит на месте преступления человека, чья биография состоит из краж в супермаркетах Финляндии, Москва просто разводит руками.
15: А, типа мы его знать не знаем?
14: Абсолютно. Это обычный местный криминал. Человек сошел с ума, или это хулиганство, или вообще фантазии западных журналистов.
15: Слушай, ну получается просто идеальная схема. Дешевая операция с нулевой политической ответственностью. Диверсия маскируется под банальную криминальную хронику.
14: Да, это концепция правдоподобного отрицания, доведенная до абсолюта благодаря современным технологиям.
15: Поразительный цинизм на самом деле. Но давай разберем саму механику. Как вообще происходит процесс втягивания? Одно дело, украсть что-то в магазине, и совсем другое — пойти закладывать взрывчатку под военный самолет.
14: Это правда, скачок огромный.
15: Как вербовщики заставляют людей совершать тяжкие преступления, рисковать 20 годами тюрьмы за какие-то смешные суммы. Там же всплывали цифры вроде 5 или 10 тысяч евро. Мне кажется, здесь в полной мере работает психологический эффект сваренной лягушки.
14: О, да. Классическая схема постепенного повышения градуса, которая, кстати, давно используется обычными мошенниками.
15: Точно. Жертву затягивают шаг за шагом. Первое задание в таких телеграм-каналах всегда выглядит максимально невинно. Ну, например, куратор предлагает 50 евро просто за то, чтобы сфотографировать забор какого-нибудь завода или склада.
14: Или просят забрать забытую сумку из автоматической камеры хранения на вокзале.
15: Да, и человек делает это, тратит час своего времени, получает быстрый перевод на карту и убеждается, что заказчик реален, а деньги вот они, легкие.
14: А дальше ставки повышаются. Человека просят арендовать на свое имя машину на пару дней. Или сходить в строительный магазин и купить определенные химические компоненты, растворители, провода.
15: И вот на этом этапе, видимо, начинает работать шантаж.
14: Да, включается жесткий прессинг.
15: Куратор говорит: смотри, ты уже брал у нас деньги, у нас есть скриншоты переводов, есть фото, как ты забираешь ту посылку, мы просто отправим это все в местную полицию, и ты сядешь как соучастник.
14: Совершенно верно. Выйти из игры становится крайне сложно, особенно для человека, который так находится в уязвимом положении. К тому же для дополнительной страховки организаторы дробят задачи между разными людьми,
15: которые даже не знакомы друг с другом.
14: Да, вообще не пересекаются. Один снимает квартиру, второй привозит туда тяжелую коробку, а третий, который вообще в глаза не видел первых двух, должен эту коробку забрать и поджечь указанный объект.
15: Вот, и здесь формируется то, что можно назвать концепцией двух уровней знания.
14: Так, интересно. Разверни.
15: Ну смотри, первый уровень – это чисто техническое понимание задачи. Исполнитель знает, что ему нужно взять рюкзак весом в 5 килограммов, дойти до забора аэропорта Лейпциг в 3 часа ночи и нажать кнопку на пульте. Все.
14: Угу.
15: А второй уровень – это уже понимание глобального политического замысла. Что именно лежит в этом рюкзаке, зачем взрывать самолет и что реальным заказчиком выступает российская военная разведка. Исполнитель почти всегда находится только на первом уровне. И, кстати, именно это потом используется как главное оправдание в суде.
14: Но незнание имени заказчика никак не отменяет физического факта. В какой-то момент исполнитель делает вполне сознательный выбор закрыть глаза на очевидную криминальную опасность ради денег.
15: Но ведь вербовщики, они очень умело создают иллюзию безопасности. Они же прям накачивают исполнителя уверенностью. Мы общаемся только в секретном чате в Signal. Деньги переведем в анонимной криптовалюте. Как только все сделаешь, просто сбрось телефон до заводских настроек, выкинь сим карту и забудь.
14: Да, стандартная методичка.
15: И человек искренне верит, что его вот эта цифровая анонимность гарантирует ему физическую безопасность и полную неуязвимость.
14: В этом и заключается самая страшная ловушка этой системы, потому что приказ удалить переписку и переводы в крипте отлично защищают исключительно организатора,
15: который сидит где-нибудь в Москве.
14: Да, а вот исполнитель вынужден действовать в суровом физическом мире. И этот физический мир сегодня оставляет такое количество следов, что скрыться практически невозможно.
15: Ну да, чтобы доехать до этого самого Лейпцига, нужно как минимум арендовать транспорт. А это твои паспортные данные в базе прокатчика.
14: Конечно. Плюс телефон постоянно ищет сеть и подключается к местным вышкам сотовой связи. Это биллинги, которые полиция изымает в первую же очередь.
15: Заправки на трассе, там везде установлены камеры видеонаблюдения высокого разрешения.
14: Пересечение границ внутри Европы, покупка той же изоленты и перчаток в магазине по банковской карте и, как очень наглядно показал случай с дроном, в конце концов исполнитель нервничает, потеет и оставляет биологические следы, ДНК, прямо на месте преступления.
15: А что это вообще означает для судебной перспективы подобных дел? Ведь картина получается крайне асимметричной и, честно говоря, пугающей.
14: Тут возникает очень глубокий юридический парадокс. Современному европейскому следствию невероятно просто собрать доказательства физического присутствия на месте.
15: То есть поймать исполнителя легко?
14: Да полиция может буквально поминутно восстановить его путь, где он спал, что ел, кто именно держал в руках дрон. Суд присяжных увидит просто железобетонные доказательства, но юридически, процессуально связать этого конкретного парня с кабинетами спецслужб в Москве – задача фантастической сложности.
15: Потому что цепочка обрывается.
14: Именно. Цепочка обрывается на анонимных аккаунтах, удаленных серверах, виртуальных номерах и посредниках, которые сидят где-нибудь в третьих странах.
15: И в результате мы получаем вполне предсказуемый финал. Низовой участник, этот самый курьер, отправляется в тюрьму строгого режима на долгие годы за терроризм или диверсию.
14: А вопрос о государственном участии просто повисает в воздухе.
15: Да, он остается исключительно темой для дипломатических скандалов, высылки консулов и громких заявлений в прессе, но в судебном приговоре доказать государственно спонсируемый терроризм крайне тяжело.
14: Угу.
15: И вот этот парадокс подводит нас к очень важной конкретной группе риска. От универсальной схемы того, как вообще работает эта система, мы неизбежно переходим к тому, почему в деле Лейпцига, а также в целом ряде других громких расследований последних лет, так часто фигурируют люди именно с белорусскими паспортами. Попытка поджога коммерческого предприятия в Литве – белорусский след. Масштабный пожар в торговом центре в Лоди среди подозреваемых, опять же, люди с паспортами Беларуси. Почему именно белорусы стали такой удобной, приоритетной мишенью для вербовщиков?
14: Во-первых, это самое простое общеязыковое пространство.
15: Ну да, вербовщику из Москвы не нужен переводчик.
14: Контакт устанавливается мгновенно, барьера свой-чужой на уровне языка просто нет. Во-вторых, и это, пожалуй, фундаментальная причина, последствия политического кризиса 2020 года. Огромное количество людей оказалось в вынужденной, часто экстренной эмиграции в Европе.
15: И для вербовщика это просто идеальная питательная среда.
14: Человеку, который банально боится остаться без средств к существованию, которому завтра нечем платить за аренду комнаты, гораздо легче продать вот такое сомнительное поручение.
15: Это преподносится как быстрая, легкая подработка, которая решит все текущие проблемы.
14: Угу.
15: К тому же здесь играет огромную роль иллюзия так называемого союзного государства. Российские спецслужбы используют эту политическую конструкцию для совершенно свободного доступа к человеческому ресурсу. Ситуация предельно до дрожи циничная.
14: Да уж.
15: Когда Москве нужны исполнители для грязной работы, она использует близость информационного и социального пространства. Типа «мы же свои, братья, давай работай». Но как только операция проваливается,
14: Кремль моментально отворачивается, задержанный человек остается абсолютно один на один с европейской судебно-правовой системой. Россия не несет никаких репутационных издержек, не присылает адвокатов.
15: Не пытается включить этих людей в списки на обмен.
14: Как это было с кадровым киллером Красиковым, например. И все последствия ложатся не только на плечи самого исполнителя, но и рикошетом бьют по всей диаспоре в Европе.
15: Это настоящая коллективная расплата за чужие действия. Каждый раз, когда белорусский паспорт появляется в европейских заголовках рядом со словами «диверсия», «взрывчатка» или «шпионаж», это формирует очень плотную атмосферу подозрительности.
14: Да, страдают совершенно непричастные.
15: Тысячи обычных людей, которые честно работают, платят налоги, интегрируются в общество и не нарушают закон, внезапно сталкиваются с дополнительными проверками в банках. Им отказывают в аренде жилья, появляются непреодолимые сложности при получении или продлении виз.
14: Спецслужбы других стран начинают смотреть на сам паспорт как на маркер потенциального риска. Это неизбежная защитная реакция государств, которые столкнулись с новой формой гибридной агрессии.
15: Знаешь, если посмотреть на все это немного отстраненно, возникает довольно пугающий вопрос, который вообще выходит за рамки одного конкретного конфликта. Если эта модель уберизации диверсии докажет свою эффективность для государственных спецслужб, то что помешает перенять ей другим игрокам?
14: О, это хорошая мысль.
15: Ну, серьезно, если можно просто зайти в мессенджер, найти уязвимого человека в другой стране, заплатить ему криптой и устроить взрыв на стратегическом объекте, где гарантия, что завтра этот метод не начнут использовать наркокартели или террористические террористические группировки.
14: Или даже безжалостные корпорации против своих конкурентов.
15: Именно. Этот теневой гиг-сервис фактически приватизирует и глобализирует саботаж, превращая любого отчаявшегося человека со смартфоном в потенциальную угрозу мирового масштаба.
14: И это, пожалуй, самый тревожный вывод из всей этой истории. Технологии удешевили не только коммуникацию, они удешевили насилие и полностью стерли границы ответственности.
15: Виновность конкретного белоруса должен установить суд. Пока неизвестно, понимал ли он весь замысел, знал ли настоящего заказчика и насколько сознательно участвовал в подготовке атаки. Но сама система одноразовых агентов уже хорошо известна европейским спецслужбам. Россия находит исполнителей через посредников и мессенджеры, поручает им самую опасную работу, а после провала отрицает любую связь. Так выглядит цена российского союзничества. Москва получает доступ к белорусским людям, документам и связям, но не принимает на себя никаких обязательств. Координатор возвращается в Россию, государство сохраняет удобное молчание, а белорус остается один на один со следствием и возможным тюремным сроком. Для Кремля это дешевая операция, для исполнителя – сломанная жизнь. Для Белоруссии – еще одно чужое преступление с ее паспортом в заголовке. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Генеральный директор белорусского телеграфного агентства Андрей Мохор о росте аудитории у национального мультимедийного портала «Видеобел».
16: С начала года и по сентябрь аудитория посетителей «Видеобел» составила 2,5 миллиона и продолжает расти. Площадка «Видеобел», она в первую очередь, конечно, направлена на белорусскую аудиторию, но мы видим и интересы за рубежа. В десятке стран, где нас смотрят чаще всего, присутствует Германия, Израиль, Соединенные Штаты. В ближайшее время мы запустим субтитры на немецком и английском языке.
2: Важный сигнал.
17: Теперь официально. США исключили лакокраску и Беллесбумпром из санкционного списка. Сколько всего предприятий Беларуси под санкциями? Управление по контролю за внешними активами Минфина США официально исключило предприятие «Лакокраска» и концерн «Беллесбумпром» из санкционного списка. Соответствующее уведомление управление датировано 17 сентября. О снятии санкций с двух юрлиц в среду объявил в Минске спецпосланник президента США Джон Коул. Также он заявил, что американская администрация обратилась к Ситибанк для разморозки и возвращения белорусских активов. Смягчение американской позиции последовало сразу за освобождением Минском 25 заключенных по политическим статьям. В соцсети X Коул написал, что США намерены продолжать улучшать отношения с Беларусью.
18: Мы продолжим улучшать отношения с Беларусью и работаем над освобождением большего числа людей в ближайшем будущем. Мы еще не закончили.
17: Лидское предприятие «Лакокраска» и деревообрабатывающий концерн «Беллесбумпром» попали под американские санкции несколько лет назад на волне масштабных ограничений против белорусского госсектора. «Лакокраска» из Лиды — это старейшее и крупнейшее предприятие химической отрасли Беларуси. Там производят сотни видов продукции — от эмали, лаков и грунтовок до полуфабрикатов и растворителей, которые шли на экспорт не только в страны СНГ, но и в дальние зарубежья. А «Беллесбумпром» — это гигантский концерн, объединяющий десятки предприятий лесной, деревообрабатывающей и целлюлезно-бумажной промышленности страны. Это мебель, плиты, ДСП, фанера и бумага. Оба предприятия – важнейшие экспортеры и крупные работодатели в регионах. Под санкции США эти компании попали не случайно, отмечает экономист Александр Кравцов.
19: Вашингтон вводил блокирующие ограничения против белорусских флагманов из-за политического кризиса в стране, а также из-за поддержки официальным Минском действий России на Украине.
17: Попадание в санкционный список означало для «Лакокраски» и «Беллесбумпрома» полный запрет на любые долларовые транзакции, заморозку активов в американской юрисдикции и жесткий барьер для работы с западными партнерами, говорит финансовый аналитик Виктор Балашов.
20: Санкции против таких заводов били в первую очередь по экспортным цепочкам и логистике расчетов. Даже если продукция физически могла куда-то поставляться, проведение платежей через международную банковскую систему превращалось в квест. Снятие ограничений с этих компаний – это точечный шаг. Политический жест. Для самих заводов это шанс попытаться вернуть часть потерянных рынков и упростить финансовые операции. Хотя полностью проблему логистики и глобальных санкций это, конечно, не решает.
17: Многие заводы Беларуси оказались под санкциями из-за того, что частично работают на российские ВПК. Об этом неоднократно писала западная пресса. В частности, сообщалось, что белорусское предприятие «Интеграл» выпускает микросхемы для российских ракет. Дочерние компании «Гомсельмаша» якобы участвовали в производстве комплектующих для боеприпасов и дронов «Камикадзе Герань-2». Из-за работы в интересах российского военно-промышленного комплекса под ограничения также попали и другие белорусские предприятия. Среди них «Кидматек» из Аршанского района, занимающиеся системами видеообработки, тепловизионными технологиями и искусственным интеллектом, а также предприятие ТИСА из Молодечна, которое специализируется на проектировании рентген-кабинетов и систем радиационной защиты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
21: Всем привет! В эфире подкаст «Давайте разберемся». Сегодняшняя тема – белорусские продукты и техника против импорта. Мы попытаемся понять, стоит ли поддерживать местных производителей или лучше голосовать кошельком за заграничное качество. Слушай, а теперь давай на чистоту. Ты реально веришь, что если на холодильнике написано «сделано в Беларуси», то он прослужит 100 лет? Или ты, наконец, признаешь, что местный дизайн и сервис застряли в прошлом веке, и за те же деньги проще купить нормальную импортную вещь, которую не стыдно в квартиру поставить?
22: Ну, слушай, я уже просто физически не могу слушать эти бесконечные сказки про какое-то там хваленое качество в Беларуси. Ты посмотри фактам в глаза. Местная продукция — это давно уже миф. Понимаешь, миф, который искусственно раздувают в телевизоре. Люди идут в магазин, отдают свои кровные, вот реально тяжело заработанные деньги, а получают, ну что они получают? Гудящую технику, скрипящий тонкий пластик, отвратительное обслуживание и самую настоящую гниль под красивой упаковкой. Местные заводы просто берут дешевые китайские детали и нагло лепят на них свои наклейки. А заграничные вещи дают реальный комфорт, тишину в доме, нормальный современный дизайн и честный состав. Я лично отказываюсь платить за этот откровенный обман.
21: Да что ты несешь вообще? Какой обман? Белорусская техника? Ну вот те же холодильники «Атлант» или стиралки из «Барановичей». Это же просто танк. Это фундаментальная, надежная конструкция. Да, там нет блестящих заграничных фантиков, нет этих модных сенсорных экранов, которые ломаются от первого же чиха. Зато, послушай меня, зато эту технику можно починить на коленке. Если что-то сломалось через 5 или 10 лет, местный мастер приедет с заводской деталью, прикрутит ее за копейки, и все снова работает десятилетиями. В местной колбасе реально есть мясо, а обувь из Витебска и Лиды переживет любую осеннюю грязь на улице. И самое главное, когда белорусы покупают произведенные в Беларуси, они отдают деньги простым рабочим на соседней улице. Они переплачивают за заграничную химию и вредные добавки корпорациям. Ты сам-то в это веришь, что импорт всегда лучше и надежнее?
22: Верю. И сейчас я тебе это докажу прям с фактами на руках. Ты говоришь про «Атлант». Ты этот так называемый танк дома вообще включала? Он же гудит по ночам так, словно старый трактор по твоей кухне едет. Человек хочет тишины за свои деньги, понимаешь? А получает говорящий вибрирующий ящик. Давай посмотрим на 40-ю серию. Вот эти популярные модели 6026, 6025. Ты открываешь дверцу абсолютно нового холодильника, а там дешевый белый пластик и резина, которые желтеют практически сразу. Все становится такого, знаешь, грязного желтого цвета. Полки скрипят. Они реально прогибаются под весом обычной кастрюли с супом.
0: Это вот твое хваленое качество?
21: Слушай, ну, пожелтела резина, и что с того? На работу компрессора и на температуру это вообще никак не влияет. Холодильники в Беларуси делают для того, чтобы они морозили, а не чтобы ими любоваться, как картиной в музее. Это сугубо утилитарный подход. А твой заграничный гаджет сломался через год от банального скачка напряжения в сети, и все. Неси его прямо на помойку. Потому что электронная плата сгорела, а чинить ее, ну, это дороже, чем пойти новый купить. Зарубежные производители специально делают так, чтобы техника ломалась через 3 года. Это же запланированное устаревание. А белорусские аппараты — это надежный кусок металла, простая, понятная база, которая работает годами и не требует к себе какого-то нежного отношения.
0: Кусок металла? Да ты отстала от жизни лет на 20, если не больше. Местные заводы давно и плотно сидят на китайской игле. Какая там своя база? Очнись, это просто крупноузловая сборка. Ты вообще понимаешь, как это работает сейчас? Приводят готовый китайский компрессор, китайский конденсатор, скручивают это все вместе, причем часто вручную, потому что автоматика с их кривым металлом просто не справляется. Лепят наклейку «Сделано в Белоруссии», и все, готово, и продают втридорого.
21: Неправда. У них есть свои производственные линии. Они сами штампуют корпуса и производят массу деталей из нормального толстого металла.
0: Да какие свои линии? Bosch им поставил оборудование еще в начале 2000-х. И проблема даже не в том, что станки старые. Проблема в абсолютном отсутствии гибкости. Мировые бренды обновляют архитектуру техники каждые 3 года, а белорусские заводы – они заложники этой старой линии. Они должны окупать ее десятилетиями. Вот почему местный дизайн застрял в прошлом веке. Раньше, ну да, раньше они пытались делать свои электронные дисплеи. Но местный дисплей стоил заводу 10 евро, а китайский аналог – 1 евро. Как ты думаешь, что они теперь ставят внутрь? А сборка? Трубки испарителя паяют вручную кривыми руками, потому что робот не может это захватить. А стиральные машины? Ты видела тот показательный случай в интернете про белорусскую стиралку, который недавно разлетелся по сети? Там же просто позор.
21: Ой, ну единичный брак бывает у абсолютно любого производителя, даже у самых дорогих брендов. Это не показатель.
18: Единичный? Да там катастрофа, а не единичный брак. Человек просто хочет постирать одежду, нажимает кнопку «Экспресс-стирки» на новой, абсолютно новой машинке, а она с громким хрустом проваливается прямо внутрь корпуса, с концами. И вместе с ней проваливаются все остальные кнопки, потому что вся эта панель держится на честном слове и тончайшем дешевом пластике. Включать машинку нечем. Человек разбирает переднюю панель, а внутри откровенный хлам. Какая-то ржавая масса, похожая на строительный гипс. Дорожки на платах тоньше волоса. Микросхема обычная 74HC595 припаяна в кривь и в кость. А ведь это копеечная базовая деталь, простейший контроллер, который даже стоит студенты в гараже паяют ровнее. Если завод не может ровно поставить деталь за 3 цента, о какой надежности всей машинки мы вообще говорим? Стекло на дверце — это даже не стекло. Это прозрачная пластмасса, которая выскакивает от легкого нажатия пальцем. Инженеры не додумали механику, просто сэкономили на толщине пластика. И ты предлагаешь за эту халтуру отдавать огромные деньги?
21: Я предлагаю смотреть на вещи шире и оценивать ремонтопригодность. Да, кнопка провалилась, стекло пластиковое, я не спорю, это неприятно. Зато открутила пару винтиков, вставила эту панель обратно, и машинка снова стирает. Ты сам только что сказал, что человек легко разобрал панель у себя дома на кухне. А теперь попробуй разобрать импортную стиралку. Попробуй, там же неразборный бак. Там все запаяно наглухо. Полетел копеечный подшипник, и что ты делаешь? Ты выбрасываешь весь барабан целиком и платишь половину стоимости новой машины? Местная техника, она и есть надежная база. Это честная машина, которая выполняет свою прямую функцию. Она крутит воду и стирает вещи. Все. Больше от нее ничего не требуется.
0: Честная техника? Ой, давай про честность поговорим в другом месте. Если сложная электроника — это не их конек, давай перейдем к тому, что испортить технологиями сложнее. Давай перейдем к еде. Уж тут-то ты любишь рассказывать, какая в Беларуси сытная и натуральная еда, так?
21: Абсолютно. Белорусская еда – это настоящий бренд. В местной колбасе реально есть свинина и говядина, а не дешевая соя и туалетная бумага, как в импорте. Огурцы пахнут настоящими огурцами. Молоко скисает, потому что оно настоящее. Это тебе не заграничная пластмасса, которая месяцами лежит на полке в тепле и даже не меняет цвет. В Беларуси еда живая.
0: Посмотри фактам в глаза. Какая живая еда? Какое там мясо? Недавно мужчина в ТикТок разобрал со 100 сосисок из телятины от Брестского мясокомбината. Знаешь, что там на самом деле на первом месте в составе? Свинина. Потом идет свиной жир, потом вода, потом свиная шкура. Телятины там меньше, чем соли. Зачем, скажи мне, нагло писать огромными буквами на лицевой упаковке «из телятины», если внутри это сплошной свиной жир, вода и шкуры? Это банальная экономия на сырье и наглый обман покупателя. Это вот твой честный состав?
21: Слушай, ну, производитель всегда указывает точные ингредиенты на обороте мелкими буквами. Главное просто уметь читать этикетку. Никто ничего не скрывает. И зато это натуральный животный жир, понимаешь? Натуральная шкура, а не химические заменители мяса, которые синтезируют в лабораториях специально для европейского рынка.
0: Натуральный обман, вот что это. А стейки от Дзержинского комбината, это же вообще стейки из будущего. Человек покупает мясо в магазине днем, 26 июля, время на часах 12:25. А на заводской этикетке напечатано, что стейк изготовлен и упакован в 15:01. Они там в будущее летают мясо паковать, чтобы продлить срок годности на бумаге. А жуткая эпидемия просрочки в обычных магазинах. Девушка перебрала 8 упаковок малины по 13 рублей за крошечную коробочку, и все 8 насквозь покрыты серой плесенью. Клубника за 17 рублей сплошная пушистая плесень. Как можно продавать гниль за такие огромные деньги?
21: Но подожди, в любом супермаркете мира можно найти испорченный продукт. Это не досмотр конкретного продавца о конкретном магазине, это человеческий фактор, а не показатель качества всех продуктов в Беларуси. Иди на обычный рынок, там всегда все свежее, прям с грядки привезли.
0: Да даже на рынке теперь обманывают в открытую. На рынке в Бобруйске женщина купила картошку. Сверху в сетке лежат красивые чистые клубни, а разрезаешь пакет дома — внутри сплошная гниль. Люди выбрасывают это на мусорку целыми килограммами. Совести у продавцов нет вообще. А местная соль из Солигорска, женщина варит рассол для огурцов, вода закипает, а на дне кастрюли остается жуткий серый осадок, реально похожий на песок. Это откровенная грязь в пищевом продукте.
21: Опять ты цепляешься к мелочам и преувеличиваешь. Соль добывают из земли в шахтах. Этот серый осадок – это обычные природные минералы. В них нет ничего страшного. Белорусы десятилетиями едят эту картошку с грязью на кожуре и солят этой серой солью, и все живы и здоровы. А то, что картошка гниет, так это же прямое доказательство того, что она настоящая. Твои чистые европейские овощи залиты химией и воском, так что их даже насекомые не едят. Если жук это не ест, почему человек должен это есть? Давай возьмем сыр. Любой белорусский сыр – это плотный, тяжелый, жирный кусок, который реально дает сытность рабочему человеку. А импортный – это просто красивые дырки и воздух за бешеные деньги.
0: Воздух. Давай я тебе расскажу про детальный физический тест сыра Маздом, польский против белорусского. Одинаковая жирность, оба заявлены как полутвердая. Польский – с естественной плотной корочкой, красивые большие дырки. Белорусский – бледный, мокрый. Дырки мелкие, будто их гвоздем проковыряли.
21: Да внешность сыра вообще не главное. Он должен быть вкусным и сытным. Все.
0: Тар, давай проверим его физические свойства. Тест на зрелость. Берем ломтик и скручиваем в трубочку. Польский скручивается идеально, он пластичный, не ломается. Белорусский при малейшем сгибе начинает трескаться и просто крошиться в руках. Знаешь почему? Потому что технология выдержки грубо нарушена. Заводам нужны быстрые деньги, они не хотят держать сыр в подвалах месяцами, они выкидывают его на прилавки сырым. Тест в микроволновке. Польский плавится, держит форму, покрывается золотистой пленкой. Белорусский просто мгновенно растекается и превращается в лужу отвратительного мутного растительного жира. Тест на подоконнике. Польский за сутки выделяет естественные капли жира, черствеет с краю. Это показывает, что продукт живой. Белорусский сохнет равномерно, как кусок дешевой желтой пластмассы. Он вообще не реагирует на среду, потому что он мертвый. Заводы безбожно экономят на составе. И то же самое происходит с шоколадом. Настоящий бельгийский шоколад делают из дорогого какао-масла и натуральной ванили, а на местных кондитерских фабриках льют дешевый растительный жир. И чтобы скрыть вязкость этой дешевой массы, они бухают туда синтетический ванилин для мощного запаха и огромную дозу лецитина. Это такой эмульгатор, который склеивает несовместимые дешевые компоненты. И это ты называешь натуральностью.
3: Это химический обман за твои же деньги.
21: Я категорически с этим не согласна. Ты просто придираешься к технологическим процессам. Европейский сыр может и гнется в красивую трубочку, но местный кусок сыра дает реальное чувство сытости на полдня. Белорусы привыкли к нормальной, плотной, тяжелой еде. Покупая местную картошку, даже если там попадется пара гнилых клубней на дне мешка, ты кормишь местного фермера, который работает на этой земле в любую погоду. Это поддержка своих людей.
3: Слушай, ну если ты так любишь страдать ради поддержки, может, ты и одежду с обувью тоже носишь исключительно из патриотизма, чтобы ноги стереть в кровь до костей?
21: Вот не трогай белорусскую обувь. Обувь из Лиды, из Витебска – это чистая, толстая кожа и натуральный лен. Эти ботинки выдержат абсолютно любую осеннюю грязь на улице. Снег, соль, реагенты. Ты пришел домой, протер их мокрой тряпкой, густо помазал кремом и носи 5 лет. Им просто с носу нет, это вечная вещь. А твои нежные заграничные бренды из так называемой эко-кожи, которые на самом деле просто нефть и пластик, разваляются и облезут после первой же глубокой лужи.
3: Да кто в здравом уме будет носить эти чугунные гири на ногах 5 лет? Дизайн этих ботинок достался в наследство от дедушки. Обувь невероятно тяжелая, подошва не гнется вообще, от слова совсем. А колодка? Ты знаешь, что такое анатомическая колодка? Нормальные бренды тратят миллионы на исследование формы стопы. А местные заводы используют деревянные болванки еще с советских времен. Стопа в них деформируется, ноги отекают и отваливаются от боли через 2 часа обычной ходьбы. Зачем мне терпеть эту физическую боль и носить эти кирпичи, если я могу купить легкие, удобные, дышащие кроссовки? Тем более нормальные мировые бренды одежды и обуви ушли. Timberland, Calvin Klein. Теперь людям приходится выбирать, либо покупать сомнительные подделки на рынках, либо мучиться в местных тяжеленных скрипящих туфлях.
21: Зато местная одежда шьется по нормальным полновесным лекалам из прочной ткани, которая не просвечивается. И не надо гнаться за чужими иностранными названиями на бирках. Вещь должна греть и защищать тело, а не показывать твой статус. Заграничная – это просто красивая одноразовая обертка, за которую ты переплачиваешь, а потом выбрасываешь на свалку.
3: Я переплачиваю за тишину в своей квартире, за красивый дизайн, который радует глаз, за анатомический комфорт для своих ног и за честный состав продуктов, где нет перемолотой свиной шкуры вместо мяса. Я не хочу из своего кармана поддерживать бракоделов, которые паяют трубки кривыми руками, не могут ровно припаять микросхему и специально кладут мошек и гниль на самое дно мешка с картошкой. Люди хотят удобства за свои деньги. Они хотят отдыхать дома, а не вести вечную борьбу с техникой, которая скрипит, ломается, желтеет и треплет нервы каждый божий день.
21: Борьба и трудности только закаляют характер. Но если говорить серьезно, утилитарная надежность важнее всего остального. Я выбираю то, что можно починить, то, что будет работать, греть и кормить долгие годы. База всегда в конечном итоге побеждает красивые пустые слова и тонкий пластик.
3: А я выбираю уважение к себе. Я выбираю то, что не ломается сразу из коробки и приносит удовольствие от использования, а не ежедневные физические страдания, мозоли и бесконечные походы в сервисный ремонт.
21: На сегодня все. Мы обсудили и белорусские товары, и импорт. И понятно, что каждый выбирает свое. Кто-то надежную базу и поддержку местных заводов, а кто-то комфорт, современный дизайн и удобный сервис. Главное, чтобы покупка радовала, а не превращалась в ежедневную борьбу с техникой или неудобной обувью. Думайте сами, считайте свои деньги и выбирайте то, что вам ближе. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко об армейском принципе для сельского хозяйства.
7: Ну так а как может быть в одном хозяйстве могут доить 8 тысяч удой, может быть, а в другом 3 тысячи? Как это может быть? Ну вот комплекс, возьмите и скопируйте. Что, это же элементарно. Это если бы не знали, что делать. Ну вот он, пример, возьмите и скопируйте. Так как мы пытаемся сейчас сделать из Шкловского района образец. Чтобы кто-то с губернатору, предрайсполкому спросил, а чего президент хочет? Что надо сделать? Я им говорю, езжайте в Шклов и сделайте, как в Шклове. Делай, как я. В армии принцип был. Вот чего я хочу, так и здесь. Ну вот комплекс, 8 тысяч голов. Везде можно найти какие-то недостатки. Ну, я вижу, что за ночь же ж тут не приведешь все в порядок. Вроде бы... Да, сейчас посмотрим еще, как вы там шевелитесь с этой органикой и так далее. И посмотрим траншеи эти сенажные. Ну, в общем-то, терпимо. Ну, так повторите на тех комплексах. И разве это допустимо? Комплексы построили, но явно же не за свои деньги. Где-то помогали. И вы на этих комплексах показатели в три раза хуже, чем на образцовом показателе.
5: Технология.
7: Да не надо пытаться. У вас готовый специалист, который за это переживает.
5: Она помогает и...
7: Не надо помогать. Хомут на шею, как обычно, и вперед. Что помогать? Когда помогают, это безответственно.
8: Важный сигнал.
9: Адские санкции на подходе. Зачем крупный китайский производитель спецтехники наладил работу с подсанкционным МАЗом?
23: С октября 2021 по июль 2023 года МАЗ был совладельцем белорусской

0: КАМАЗа из состава собственников, платежи за поставленные шасси начали проводить через Житковичский моторостроительный завод с использованием договоров уступки права требования. Позднее в схеме поставок появилось предприятие «Бобруйско-Громаш». То есть МАЗ формально уже не был совладельцем компании, но его шасси продолжали использовать в спецтехнике «Зум-Леон».
1: Примечательно, что эта история оказалась и военная составляющая, говорят эксперты. В апреле 23 и ноябре 25 года «Зум-Леон Белрус» заключала контракты на поставку автокранов командованию военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Белоруссии. Оба раза без конкурса, рассказывает юрист по международному праву Олег Овчинников.
2: Если американские власти посчитают, что компания сознательно продолжала существенные сделки с организацией санкционного списка, может возникнуть вопрос о вторичных ограничениях. А акции «Зум-Леон» торгуются в том числе на рынках, где доступ к долларовым расчетам и американской финансовой системе критически важен. Поэтому потенциальный ущерб может оказаться значительно больше стоимости самих белорусских контрактов.
1: В самой «Зум-Леон» утверждают, что МАЗ уже не является акционером или каким-либо партнером компании. Но эксперты поясняют, что вопрос теперь не столько в старой доле МАЗа, сколько в том, продолжалось ли фактическое сотрудничество уже после санкций и использовались ли посредники для расчетов и поставок. Именно от ответа на это будет зависеть, станет ли белорусско-китайская история поводом уже для новых американских ограничений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко об армейском принципе для сельского хозяйства.
5: Ну так а как может быть в одном хозяйстве могут доить 8 тысяч удой, может быть, а в другом 3 тысячи?
6: Понимаете,
5: как
6: да.
5: Это может быть? Ну вот комплекс, возьмите и скопируйте.
6: Да, конечно, да.
5: Что, это же элементарно. Это если бы не знали, что делать. Ну вот он пример, возьмите и скопируйте. Так как мы пытаемся сейчас сделать из Шкловского района образец. Чтобы кто-то с губернатором, предрайсполкому спросил, а чего президент хочет? Что надо сделать? Я им говорю, езжайте в Шклов и сделайте, как в Шклове. Делай, как я. В армии принцип был. Вот чего я хочу. Так и здесь. Ну вот комплекс. 8 тысяч голов. Везде можно найти какие-то недостатки. Ну, я вижу, что за ночь же тут не приведешь все в порядок. Вроде бы, да, сейчас посмотрим еще, как вы там шевелитесь с этой органикой и так далее. И посмотрим траншеи эти сенажные. Ну, в общем-то, терпимо. Ну, так повторите на тех комплексах. И разве это допустимо? Комплексы построили, но явно же не за свои деньги.
7: Точно.
5: Где-то помогали. И вы на этих комплексах показатели в три раза хуже, чем на образцовом показателе.
7: Там технология.
5: Да не надо пытаться. У вас готовый специалист, который за это переживает.
7: Она помогает и...
5: Не надо помогать. Хомут на шею, как обычно, и вперед. Что помогать? Когда помогают, это безответственно.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Калийные войны. О чем спецпосланник Трампа Коул говорил в Риге? Пустит ли Латвия белорусский калий? Вопрос риторический.
0: Сделка по калийным удобрениям находится в очень хорошем состоянии, чтобы организовать поставки калия из Беларуси в США.
1: Так спецпосланник президента Дональда Трампа по Беларуси Джон Коул описал переговоры насчет белорусского калия. Накануне он был в Литве, а 17 сентября приехал в Ригу, где встретился с премьер-министром Латвии, главой МИД и руководством пограничной службы. Правда, в самой Латвии заявили, что речи о белорусском калии вообще не было. Главной темой встречи местные власти назвали ситуацию на границе и нелегальную миграцию из Белоруссии. Напомним, что официальная Рига считает ее частью давления со стороны Москвы и Минска.
0: Мы приветствуем освобождение политических заключенных и усилия США.

0: Но ситуация в Беларуси в целом не изменилась. Репрессии продолжаются. Минск поддерживает российскую агрессию против Украины, а давление на восточную границу Евросоюза сохраняется. Поэтому оснований для снятия санкционного давления сейчас нет.
1: И это не просто слова. С 1 сентября Латвия дополнительно запретила ввоз целого ряда товаров из Беларуси и России. Одежды, обуви, печатной продукции, игрушек и спортивных товаров. Еще раньше Рига последовательно выступала за расширение санкций против Минска, напоминает политолог Николай Третьяк.
2: Вашингтон сейчас пытается торговаться с Лукашенко. Освобождение людей в обмен на точечное смягчение санкций и экономические уступки. Но проблема в том, что белорусский калий нельзя просто взять и отправить через Балтику по лишению США. Для транзита нужны Литва или Латвия, а у них своя позиция. И пока там считают Минск угрозой безопасности, открыть такой коридор будет очень сложно. Я бы даже сказал, невозможно. Но штатам это и не особо важно. Главное – получить от Лукашенко свое.
1: По словам экспертов, американско-белорусская калийная сделка и дальше будет упираться в Евросоюз и страны Балтии, которые сейчас требуют не ослаблять, а наоборот усиливать давление на Минск. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов на Радиосигнал.
4: В поезде Полоцк-Молодечно пассажира ударили ножом. Нападавшего разыскивают. О нападении, которое произошло в поезде Полоцк-Молодечно, стало известно от очевидцев. Мужчина средних лет нанес другому пассажиру глубокое ножевое ранение в область груди, а затем вышел из поезда на станции Загатье и скрылся. Между самим нападением и остановкой прошло некоторое время. По словам очевидца, на станцию приехала скорая, которая находилась там около получаса. О состоянии пострадавшего пока ничего не известно, как и о задержании подозреваемого. Мужчину, предположительно совершившего нападение, разыскивают. Официальной информации об этом происшествии пока нет. В Рогачевском районе 6 коров сбежали из сарая и отравились удобрениями. ЧП произошло на ферме под Рогачевым. Животные сломали гнилую створку ворот, завязанную веревкой, и вырвались из сарая. На территории фермы коровы нашли остатки минеральных удобрений, открыто хранившихся прямо на земле. В результате 6 коров погибли от типонии рубца и отравления фосфором. Прокуратура установила халатность со стороны исполнительного директора, сторожа и зоотехника. По решению суда с двух виновных работников и управляющей организации взыскано более 24,5 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба. В «Березе» показали сценку о польской оккупации Беларуси. Постановка вызвала жаркие споры. Одни задаются вопросом, насколько уместно сегодня говорить об оккупации в таком контексте. Другие напоминают о событиях 1939 года и предлагают не забывать, что происходило с Беларусью и Польшей после вступления Красной армии. А кто-то увидел в постановке и вовсе исторический парадокс. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
5: Блогеры Даня Кошель и Ваня Скрипка раскрыли секрет, как превратить чужую идею в миллионы просмотров.
6: Ну, следить за трендами и просто придумать что-то новенькое, добавлять. Вот видишь, какую-то идею, немножко своей фишечки туда дать, и оно может набрать больше. У меня бывали такие ситуации, вот, допустим, я вижу какое-то видео, хочу снять такую идею, но у человека там набрало 1,5 миллиона просмотров. Я чуть-чуть немножко поменял, у меня 10 миллионов набрало. Но так можно с любой идеей сделать.
7: У нас был такой трендовый момент, я как пример даже сделаю. Люди танцевали, делали косплей на Элвидом и Бурундуке. Там они одевались в худаки, красный, зеленый, синий. Там один одевает очки, как у Саймона, там из этого, из фильма. Буква А, Т, ну типа Элвин, Саймон, Теодор, короче. И все просто снимали липсинги какие-то. А мы взяли и придумали по-другому. Мы придумали трендовые танцы под эту идею. И бам, 15 миллионов просмотров. То есть чуть-чуть изменяешь подачу, и людям уже интереснее смотреть.
3: Важный сигнал.
1: Как современно, только наоборот. Пока весь мир закупает дроны, белорусские десантники получили новые БТРы. Что у армии с вооружением?
0: Военнослужащим 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады передали новые БТР-82А. Военную технику личному составу вручил заместитель командующего по вооружению, начальник отдела вооружения командования сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси полковник Александр Гусев.
1: Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны. Согласно пресс-релизу ведомства, новые боевые машины закупили у России, а предназначены они для повышения боевых возможностей подразделений. Как поясняет военный аналитик Михаил Токарев, Беларусь за эти годы стала одним из главных покупателей российского вооружения.
8: Мы в последние годы получили российские истребители Су-30СМ-2, вертолеты Ми-35М, бронетранспортеры БТР-82А, зенитные ракетные комплексы и так далее. По официальным данным, Беларусь третий по объемам клиент России, на втором месте Китай, а на первом Индия.
1: Примечательно и то, что Беларусь буквально вынуждена наращивать закупки не самого современного оружия у России, поскольку часть собственных запасов передала российской армии в начале ее спецоперации на Украине.
8: Александр Григорьевич так переживал, что его в полном объеме затащит в СВО, что готов был все отдать. В итоге часть наших запасов вооружений и боеприпасов в рамках сотрудничества по союзному государству передали армии России. А теперь остались сами с усами, как говорится.
1: То, что в стране практически не осталось современного вооружения, ранее признал и госсекретарь Совбеза Александр Вольфович.
9: Все осталось от Советского Союза. Те боеприпасы, которые в Советском Союзе заложены были на склады и арсеналы, базы, ну, подходят, сроки годности уже подходят к завершению. Они и так хранятся от больше 30 лет. Вот. Да, они в хорошем состоянии, в отличном состоянии. Но надо уже освежать и пополнять новым. Поэтому на Западе нам ничего не продадут. России сейчас, к сожалению, не до этого. Вот. Поэтому мы вынуждены открывать такие производства, строить заводы и выпускать свои боеприпасы, выпускать свои боевые машины.
1: По словам экспертов, Беларусь все сильнее зависит от российских поставок вооружения. И чем дольше продолжаются военные действия и сохраняются санкции, тем меньше у Минска остается возможностей покупать оружие где-то еще. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Начальник управления жилищной политики Мингорисполкома Сергей Шакель о том, что до конца текущего года на строительство жилья направят 660 многодетных семей.
10: У нас в текущем году, 2026 года, уже было распределено 413 квартир государственного жилищного фонда, это 284 арендные квартиры и 129 социальных квартир. Также в текущем году направляются граждане на улучшение жилищных условий путем строительства жилья. На сегодняшний день у нас направлено 506 многодетных семей. Это составляет 76,7% от планового задания. С учетом планируемых поступлений квартир в данном году, то план будет выполнен. Значит, в частности, для того, чтобы улучшить жилищные условия многодетной семьи, требуется в первую очередь состоять на учете нуждающихся. Поскольку многодетные улучшают в установленном порядке, как и все граждане, однако они имеют внеочередное право, в соответствии с которым они направляются на строительство жилья в приоритетном порядке. Так, в течение одного года многодетным семьям какие-то варианты улучшения жилищных условий предлагаются, они их рассматривают, если их устраивают, то они направляются, если нет, то ждут иных вариантов. Варианты улучшения жилищных условий есть как с господдержкой, так и без господдержки. Основной критерий – это цена метра, то есть то, что мы предлагаем, это цена, по сути, по себестоимости, то есть это льготная цена. Также в домах, которые строятся в панельном исполнении, есть право на государственную поддержку, которая оказывается в установленном порядке.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире «Между строк» подкаст о том, что скрывается за официальными заявлениями. Сегодня говорим о цифровизации белорусской медицины. А почему электронные больничные снова откладываются, кто за это заплатит и что на самом деле происходит за фасадом красивых отчетов. Устраивайтесь поудобнее, будет интересно. И знаешь, если посмотреть на официальные отчеты, то так называемая централизованная информационная система здравоохранения, ну ЦИС, она вроде как уже введена в промышленную эксплуатацию, но при этом полноценный запуск электронных больничных по всей Беларуси снова перенесли.
12: Да, опять сдвинули.
11: Именно. И теперь в качестве такого ориентира звучит 27-й год, то есть возникает совершенно очевидный парадокс.
12: Слушай, но сам термин «промышленная эксплуатация» в IT-сфере, он же имеет вполне конкретное значение.
11: Какое именно?
12: Ну, он подразумевает, что программный продукт не просто там написан и где-то лежит. Он развернут, он работает под полной нагрузкой и выполняет все заявленные функции. Причем в реальных условиях, а не в тепличных.
11: Угу.
12: И перенос запуска электронных больничных сразу на несколько лет вперед – это прямо противоречит самому определению. То есть за этим красивым термином скрывается, ну, по сути, просто оболочка.
11: Которая технически вроде как существует на серверах.
12: Да, существует, но она абсолютно не способна выдержать реальный поток данных в масштабах страны.
11: Да, но официальные лица при этом заявляют, что электронные больничные уже выдаются, запущен пилотный проект, и система действительно работает, просто пока для одной конкретной категории пациентов.
12: Для беременных женщин, верно.
11: Да, для беременных. И с точки зрения поэтапного внедрения такой сложной архитектуры, это выглядит как вполне логичный шаг. Ну, система тестируется на живых пользователях, чтобы отловить баги перед массовым запуском. Разве нет?
12: Погоди. Если цель – реально проверить медицинскую систему на прочность, логика диктует совершенно иной подход.
11: А как надо было?
12: Ну, для нормального стресс-теста берут условную среднестатистическую поликлинику и прогоняют через нее абсолютно весь поток пациентов.
11: А, то есть вообще всех?
12: Конечно. От сезонных ОРВИ до экстренных травм. А выбор беременных женщин – это, ну, это никакой не стресс. Тест. Это создание максимально безопасной песочницы.
11: Почему именно песочницы? Если посмотреть на голую математику процесса, в стране каждый год регистрируется порядка 90-100 тысяч беременных женщин.
12: Ага.
11: В то же время больничные листы по обычным заболеваниям, ну там простудам, травмам, они исчисляются миллионами.
12: Вот именно.
11: Разница в нагрузке на центральную базу данных просто колоссальная.
12: И знаешь, дело тут даже не только в количестве. Суть в специфике самого процесса.
11: В смысле?
12: Оформление документов по беременности, оно ведь очень сильно растянуто во времени. Женщина заранее знает свой статус, врачи планово назначают приемы.
11: Угу.
12: То есть в этом сценарии полностью отсутствует фактор внезапности. Нет острой срочности. База данных получает такой, знаешь, предсказуемый, очень равномерно распределенный поток запросов.
11: А, я поняла. В отличие от условного утра понедельника в ноябре, когда сотни тысяч людей одновременно просыпаются с температурой и идут к терапевтам.
12: 100%.
11: Если в этот момент миллионы запросов полетят в центральную систему, вся эта архитектура просто не выдержит.
12: Централизованная архитектура в данном случае – это как пытаться пропустить поток с 10-полосного скоростного шоссе через одну единственную будку оплаты.
11: Да, пробка будет эпичная.
12: Именно. И не имеет значения, насколько быстро автомобили едут по трассе. Пропускная способность ограничивается скоростью работы этой единственной будки. Все данные со всей Беларуси должны обрабатываться единым узлом.
11: Слушай, ну а структурно у централизованной системы есть же железное обоснование. Данные хранятся в едином защищенном хранилище. Исключается дублирование медицинских карт.
12: Ну, в теории, да.
11: Пациент может прийти в любую клинику, и врач мгновенно получит доступ к его истории болезни. По идее, это решает давнюю проблему потерянных бумажных карточек и вот этих разрозненных локальных баз, которые поликлиники ввели годами.
12: Это обоснование отлично работает, но исключительно в вакууме. В условиях идеальной инфраструктуры.
11: Которой нет.
12: Конечно, нет. Единая точка хранения означает единую точку отказа. Безупречная работа такой системы требует бесперебойного высокоскоростного канала связи между каждым рабочим местом врача и центральным сервером.
11: И если оптоволокно, там, мощные маршрутизаторы есть в крупных столичных медицинских центрах, то техническая реальность региональной медицины выглядит совершенно иначе.
12: Абсолютно.
11: На рабочем столе врача зачастую стоит техника 15-летней давности.
12: Да там музейные экспонаты стоят.
11: Серьезно. Эти компьютеры работают на устаревших операционных системах, которые вообще давно не получают никаких обновлений безопасности.
12: И подключаются они к сети по каналам связи, где скорость измеряется килобитами. Килобитами.
11: Кошмар.
12: Запрос к центральному серверу, который в норме должен обрабатываться за миллисекунды, в таких условиях растягивается на долгие секунды, а иногда и минуты.
11: То есть требовать мгновенной синхронизации данных с серверами фонда соцзащиты на таком оборудовании – это просто игнорировать законы физики.
12: Буквально. И это мы еще не говорим про электричество.
11: А что с электричеством? Постоянное подключение же требует стабильного питания.
12: Вот именно. Во многих районных поликлиниках банально отсутствуют мощные источники бесперебойного питания. У ПСОВ просто нет.
11: И если свет моргнет на пару секунд,
12: то системный блок просто перезагружается. Врач теряет все несохраненные данные и потом вынужден ждать минут 10-15, пока этот старый компьютер снова загрузит Windows и заново подключится к базе.
11: Да. И любой такой инфраструктурный сбой приводит к полному параличию медицинского приема.
12: Полному. Если сервер перестает отвечать, ну из-за перегрузки, или провайдер отвалился, или DDoS-атака какая-нибудь, врач физически лишается возможности работать. Интерфейс блокируется.
11: То есть невозможно не только выписать электронный рецепт или закрыть больничный.
12: Даже историю болезни не посмотришь. Потому что локальных копий на компьютере врача просто не остается.
11: Слушай, а возвращаясь к аргументу о безопасности единого хранилища. Концентрация медицинских данных всего населения страны в одном месте кратно повышает ставки в случае киберинцидентов.
12: Еще как повышает. Речь ведь идет не о номерах телефонов, как в службах доставки.
11: Да, это сенситивная информация, диагнозы, результаты онкологических обследований, психиатрия.
12: И учитывая регулярные утечки данных лояльности крупных ритейлеров в стране, защита этой медицинской базы вызывает очень серьезные вопросы.
11: И ведь угрозы исходят не только от внешних хакерских атак. Архитектура системы подразумевает, что доступ получают тысячи сотрудников по всей стране.
12: От главных врачей до обычных работников регистратуры.
11: Да, и чем шире круг авторизованных пользователей, тем выше статистическая вероятность утечки через банальный человеческий фактор, ну или скомпрометированные пароли.
12: Слушай, но даже если мы отбросим риски безопасности и вот эти инфраструктурные провалы, остается главный фактор – человеческий ресурс.
11: Ты про время на прием?
12: Да, время на прием одного пациента у терапевта жестко регламентировано. Норматив составляет порядка 12-15 минут.
11: И за этот короткий промежуток врач должен успеть собрать анамнез, провести физический осмотр, поставить диагноз и назначить лечение.
12: А внедрение сырого электронного интерфейса напрямую съедает это время. Врач больше не пишет диагноз от руки. Он должен работать со справочниками.
11: Ну да, взять тот же процесс ввода кода заболевания по МКБ-10. Это же международная классификация болезней. Там огромное многоуровневое дерево.
12: И навигация по этому дереву требует постоянного пинга с сервером. Врач кликает на нужный класс заболеваний, сервер думает, обрабатывает запрос.
11: Потом появляется выпадающий список подклассов.
12: Врач выбирает нужный, снова серверный запрос. На то, чтобы просто прокликать все эти чекбоксы и утвердить диагноз, уходят реальные минуты.
11: Если интерфейс забирает 5 минут из 15 выделенных на прием, на осмотр живого человека остается критически мало времени.
12: О чем речь? Медицинский прием трансформируется в сеанс ввода данных. И не забывая про кадровый голод в белорусской медицине.
11: Да, специалистов остро не хватает.
12: Оставшиеся врачи работают с дикими переработками, обслуживают участки уволившихся коллег. И в этих условиях административная система создает для них ловушку двойной бухгалтерии.
11: Это когда нужно и в компьютере писать, и на бумаге.
12: Именно. Период перехода на безбумажный оборот неизбежно растягивается. А контролирующие органы, та же прокуратура, при проверках традиционно требуют физические карты.
11: С синими печатями и подписями.
12: Да. И получается, что врач выполняет двойную работу. Сначала он борется с этим зависающим интерфейсом, внося данные в ЦИС, а затем дублирует ту же самую информацию шариковой ручкой.
11: пишет в бумажную карточку для отчета перед проверяющими инстанциями. Получается, цифровизация, которая должна была облегчить труд, по факту превращает медицину в конвейер.
12: И удваивает бюрократическую нагрузку на измотанный персонал.
11: И вот тут, знаешь, когда система дает сбой под этой нагрузкой, последствия бьют по конечным пользователям, по пациентам.
12: Больнее всего бьют.
11: Да, потому что электронный больничный – это не просто констатация факта, что человек болеет. Это строгий финансовый документ. Он служит основанием для начисления выплат фондом соцзащиты населения.
12: Да, ФСЗН, да. В аналоговой модели процесс был максимально прозрачным. И, ну, физически осязаемым.
11: Да, пациент получал на руки бумажный бланк с печатями поликлиники.
12: Этот документ отдавался в бухгалтерию работодателя, и уже на его основании начислялись деньги. Цепочка состояла всего из трех звеньев – врач, пациент, работодатель.
11: А новая цифровая архитектура полностью исключает пациента из этого процесса передачи документа. Вводится такой очень сложный алгоритм синхронизации баз данных.
12: Давай по шагам.
11: Давай. Сначала врач подписывает электронный больничный цифровой подписью. Пакет данных уходит на серверы Минздрава. Он должен синхронизироваться с серверами ФСЗН.
12: А дальше система ФСЗН обязана сопоставить личный номер пациента с реестром работодателей. Если валидация проходит, формируется цифровое уведомление, которое падает в личный кабинет работодателя.
11: И бухгалтер должен увидеть это уведомление, обработать его и начислить деньги. Проблема кроется в количестве точек отказа этой цепи.
12: Их слишком много.
11: Что произойдет, если в реестре ФСЗН указан устаревший код компании? Или если сервер Минздрава временно потерял связь с сервером ФСЗН просто из-за обновления сертификатов?
12: Пакет данных с больничным листом тупо зависает между ведомствами.
11: Бухгалтерия компании не видит документа в системе, следовательно, не имеет юридических оснований для выплаты. Наступает день выдачи зарплаты, и человек не получает пособия.
12: И самое критичное здесь – это изменение бремени доказательства. Цифровая система вообще не обладает функцией проактивного поиска собственных ошибок.
11: То есть в случае пропажи данных пациенту никто не позвонит с извинениями?
12: Конечно, нет. Человек должен самостоятельно выяснять, на каком вообще этапе произошел сбой.
11: Ему приходится дозваниваться в регистратуру поликлиники, чтобы проверить, правильно ли врач ввел данные.
12: Потом идти в отдел кадров своей компании.
11: А иногда и лично обращаться в региональное отделение фонда соцзащиты. По сути, пациент сам становится интерфейсом между неработающими базами данных.
12: И при этом предполагается, что пациент должен отслеживать статус своего больничного через личный кабинет на специальном портале.
11: Угу. И здесь вскрывается огромная проблема цифрового неравенства, которая, ну, полностью игнорируется.
12: Концепция личного кабинета требует определенного уровня цифровой грамотности, но и технического оснащения тоже, да? Нужно зайти на портал, ввести идентификационный номер, пройти двухфакторную аутентификацию, получить смс-код, успеть его ввести.
11: Для молодого специалиста это рутинное действие на 30 секунд.
12: А теперь представь пенсионера из региона, у которого в руках старый кнопочный телефон, без интернета и зрение слабое.
11: Для него этот цифровой барьер становится непреодолимым. Требование проверять статусы выплат через сложные интерфейсы – это невидимая, но очень жесткая стена.
12: Стена между пожилым человеком и его законными социальными гарантиями.
11: Но знаешь, бизнес тоже сталкивается с новыми рисками в этой ситуации.
12: Бухгалтера малых предприятий.
11: Именно. У них зачастую нет в штате IT-специалистов. И они вынуждены работать в таком гибридном режиме. Одновременно обрабатывать бумажные больничные от тех клиник, которые еще не перешли на цифру, и мониторить электронные кабинеты.
12: Это головная боль, да?
11: Но главный риск лежит в плоскости верификации данных. Бумажный бланк строгой отчетности имел визуальные степени защиты.
12: Водяные знаки, микрошрифты, мокрые печати. Опытный кадровик мог распознать грубую подделку.
11: А в случае с электронным больничным работодатель видит лишь строчку в интерфейсе программы.
12: И все?
11: Если какой-то злоумышленник получит доступ к учетке врача и внесет в базу фиктивный больничный, для бухгалтера он будет выглядеть абсолютно легитимным.
12: Бухгалтерия начислит и выплатит деньги на основе этих данных. А если потом в ходе аудита со стороны ФСЗН выяснится, что документ сгенерирован незаконно
11: или просто содержал неверный код диагноза,
12: то система потребует возврата средств, и ответственность за эту выплату ляжет на работодателя.
11: То есть государственные ведомства фактически перекладывают финансовые риски за уязвимости своего софта на плечи бизнеса.
12: Да, анализ всех всех этих факторов показывает концептуальную ошибку в самом подходе к цифровизации.
11: Если рассмотреть успешные модели внедрения электронного здравоохранения на мировом уровне, например, в Эстонии или Финляндии, там видна строгая последовательность.
12: Сначала решаются базовые инфраструктурные задачи.
11: Да, строятся защищенные центры обработки данных, проводится широкополосный интернет в каждое медучреждение. Параллельно идет массовое обновление железа.
12: Врачи получают нормальные компьютеры.
11: Проводятся долгие месяцы обучения персонала. И только когда этот физический фундамент полностью готов, поверх него разворачивается софт.
12: А в белорусской практике наблюдается абсолютно обратный алгоритм. Разработка программной оболочки ставится во главу угла.
11: Задается громкая дата для отчетов.
12: Да, софт выкатывается на неподготовленную инфраструктуру, интерфейсы начинают конфликтовать со старым железом, сервера не справляются.
11: Запуск неизбежно сдвигается, как мы и видим, с переносом на 27-й год.
12: Это попытка запустить тяжеловесный современный софт на архитектуре из начала нулевых. И такая модель порождает ключевую системную проблему.
11: Какую?
12: Тотальное размытие ответственности. В старой аналоговой парадигме зона ответственности была четкой. Врач ставил свою личную подпись и печать. Ошибка. Понятно, кто допустил и кто должен исправлять.
11: А в новой цифровой экосистеме найти крайнего практически невозможно. Если персональные данные пациента оказываются в открытом доступе, кто несет ответственность?
12: Да никто. Разработчик платформы, министерство как заказчик, главврач, провайдер.
11: Аналогично и с потерей финансовой информации. В СЗН заявляют, что пакет данных не поступил. Минздрав показывает, что отправка была. Разработчик ссылается на тайм-аут базы.
12: И внутри этой бюрократической петли пациент остается без ответов и без денег. А система работает так, будто никакого сбоя вообще нет.
11: То есть истинная цифровая реформа – это когда врач экономит время, а пациент получает удобство. То, что происходит сейчас, это имитация прогресса, требующая долгих лет и огромных вложений, на которые банально нет денег.
12: И вот тут возникает финальная мысль, над которой стоит подумать. Не приведет ли такая слепая гонка за отчетами к тому, что поликлиники превратятся просто в центры по производству цифровых логов?
11: Где лечение самого человека станет просто побочным продуктом и далеко не главным.
12: В такой системе правильность введенного кода в базу становится важнее здоровья пациента. Это фундаментальный сдвиг, который заслуживает внимания.
11: Согласна. На этом наше обсуждение сегодня завершено. Анализируйте факты и делайте выводы. Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
13: Время на исходе. На фоне слухов о второй волне мобилизации после выборов в Госдуму представители российской элиты вывозят родственников за границу. Официально новую волну мобилизации власти отрицают едва ли не каждый день, но родственникам, похоже, таки советуют уезжать из России. Влиятельное агентство Bloomberg пишет, что страх новой волны мобилизации привел к тому, что сотрудники Кремля активно искали возможности открыть банковские счета за границей. И самое интересное, что похожим образом, по данным Bloomberg, действуют даже некоторые сотрудники пунктов набора в армию. Возможно, это паника, а не знание чего-то такого, что еще скрыто от публики, считает политолог Денис Власов.
2: Это не доказательство того, что решение о мобилизации уже принято. Но люди, которые находятся внутри государственной системы, прекрасно помнят сентябрь 2022 года. Тогда мобилизацию тоже долго отрицали. Поэтому сейчас часть чиновников может просто страховаться заранее. Особенно если понимают, что после выборов политические ограничения для Кремля будут уже другими.
13: Тем более, что технически провести новый набор сейчас значительно проще, чем 4 года назад. Военкоматам уже не обязательно ловить человека с бумажной повесткой. Работает электронный реестр воинского учета. Он связан с госбазами, а вместе с электронной повесткой может автоматически появиться и запрет на выезд. В западной прессе не раз писали, что в армию России в этом году хотят дополнительно привлечь около 300 тысяч человек. Причем на этот раз отдельного громкого объявления о мобилизации может вообще не быть, объясняет военный эксперт Артем Логинов.
14: Не обязательно повторять сентябрь 2022 года и одновременно объявлять набор сотен тысяч человек. Систему можно растянуть во времени, усиливать контрактный набор, активнее работать со срочниками и резервистами, использовать электронные повестки. Тогда люди будут поступать в армию постоянно, а самого момента объявления второй волны просто не возникнет.
13: А новые люди армии действительно нужны. По данным военкоров, потери сейчас достигают примерно 1000 погибших недель. Владимир Путин оценивал численность группировки на фронте примерно в 700 тысяч человек. По расчетам военного эксперта Яниса Клюге, чтобы просто поддерживать такую численность, необходимо привлекать около 400 тысяч человек в год. Эти цифры уже красноречиво говорят от истинной потребности армии в людях, объясняет военный аналитик Кирилл Зотов.
15: Армии постоянно необходимо компенсировать потери и одновременно сохранять численность группировки. Если поток контрактников сокращается, приходится либо еще сильнее повышать выплаты, либо искать дополнительные источники пополнения. Поэтому сама дискуссия о мобилизации возникает не на пустом месте, хотя это совершенно не означает, что политическое решение уже принято.
13: И вот здесь получается самое интересное. Владимир Путин публично отрицает подготовку новой мобилизации. По данным близких к администрации президента журналистов, окончательного решения действительно пока нет. Но система электронных повесток готова, а контрактников становится меньше. При этом даже рекордные выплаты за подписание контракта уже не работают, как раньше. Желающих пойти в штурмовики почти нет, пишут журналисты.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
16: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам, и иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
17: Эк.
3: 2.
17: До.
3: 3.
17: Тин.
3: 4.
17: Чар.
3: 5.
17: Пач.
3: 6.
17: Че.
3: 7.
17: Сат.
3: 8.
17: Ат.
3: 9.
17: Но.
3: 10.
17: Дас.
3: Учим пакистанский
18: авось пригодится.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Их таки нашли. Украинские мониторинговые службы сообщили о 4 работающих ретрансляторах в Беларуси. По информации украинских наблюдателей, в течение прошлой и текущей недели ретрансляторы, которые использовались для связи и управления реактивными беспилотниками, обнаружили в районах Хойников, Дебринке, Махновичи и Будософиевке. Развернутая сеть позволяла увеличивать дальность полета беспилотников и управлять ими в режиме реального времени на значительном расстоянии, утверждают наблюдатели.
19: Развернутая сеть ретрансляторов существенно увеличила дальность полета беспилотников, позволив им добраться вплоть до границы с Польшей. По имеющейся информации, именно благодаря этим ретрансляторам операторы могли управлять беспилотниками в режиме реального времени и нанести удар по поезду и заправочным станциям вблизи польской границы.
4: Украинские мониторинговые службы обращают внимание, что от самого удаленного зафиксированного ретранслятора в районе Будософиевки до украинского Луцка чуть более 250 километров. О том, что на приграничных территориях Беларуси возобновилась активность специализированного технического оборудования, обеспечивающего управление беспилотниками, также сообщают профильные обозреватели. В публикации российского военкора Владимира Романова отмечается, что системы связи задействованы для координации действий дальних ударных комплексов в воздушном пространстве. Мониторинговые ресурсы зафиксировали восстановление работы инфраструктуры радиотехнического обеспечения, отметил Романов.
20: Каналы противника сообщают о том, что в Республике Беларусь на границе с Украиной снова заработали ретрансляторы, обеспечивающие работу беспилотников «Камикадзе» «Герань-2» Воздушно-космических сил России.
4: Сообщается, что оборудование функционирует в непрерывном режиме. Официальных заявлений на этот счет пока сделано не было. До этого советник украинского министра обороны заявил, что ретрансляторы в Беларуси все равно используются для атак на Украину.
21: Для России важно иметь возможность наносить удары по западным регионам Украины с помощью беспилотников с дистанционным управлением, а для этого могут использоваться ретрансляционные системы. При этом не исключается, что такие устройства могут размещаться без ведома белорусских властей, поскольку их установка может занимать мало времени.
4: 19 июня Зеленский заявил, что Минску следует демонтировать ретрансляторы, которые, по утверждению Киева, помогают России корректировать удары беспилотников по территории Украины. Позже Зеленский сообщил, что Украина знает о 4 таких объектах в Брестской и Гомельской областях и дал неделю на их демонтаж, предупредив, что в противном случае Украина может ликвидировать эти объекты самостоятельно. А 24 июня Зеленский подтвердил, что ретрансляторы прекратили работу.
22: Демонтировали ли их или нет, я пока не знаю. Но мы работаем над этим, я очень внимательно слежу и каждый день получаю доклады.
4: На прошлой неделе в украинской разведке заявили, что ретрансляторы в Беларуси возобновили работу, а в Госпогранслужбе Украины утверждают, что атака российских беспилотников на пункт пропуска Ягодин на украинско-польской границе осуществлялась при поддержке Беларуси. Все это ставит страну под угрозу, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. программы «Говорят» на радио «Сигнал».
4: Отечественная медицина во всей красе. Пятилетний мальчик с инвалидностью получил травмы во время лечения в Гомельской больнице. Его мать пожаловалась во все инстанции и добилась проверки. Пятилетний мальчик с инвалидностью получил травмы во время лечения в детском психиатрическом отделении номер 7 Гомельской областной клинической психиатрической больницы. Перед выпиской матери сообщили, что ночью его ударил другой ребенок и на щеке остался синяк. Однако женщина обнаружила гематомы также под глазом, возле мочки и за ухом. Сам мальчик не разговаривает и объяснить произошедшее не смог. Мать обратилась в милицию, прошла с сыном судмедэкспертизу и написала в Минздрав.
6: Теперь больница подтвердила, что ребенка травмировал другой пациент прямо в присутствии персонала. Администрация принесла извинения, а заведующую отделением и дежурную медсестру привлекли к дисциплинарной ответственности.
4: Женщина ответом не удовлетворена и ждет результатов проверок милиции и Следственного комитета. Белорусы регулярно жалуются на условия в больницах. Жалобы есть даже в столице. Жительница Минска по имени Елизавета пожаловалась на антисанитарию в одной из столичных больниц, куда она попала вместе с ребенком. По словам женщины, ей с годовалой дочкой пришлось спать в палате с тараканами. Персонал об этом знает, но ничего не предпринимает, утверждает пациентка. После выписки она написала 3 обращения. В больницу, в региональный центр гигиены и эпидемиологии, а также в Минздрав. Елизавета рассказала, что после того, как обнаружила тараканов в палате, сразу же сообщила об этом персоналу больницы.
7: Мне было сказано, что они во всех больницах живут. Но я лежала в других больницах и скажу с уверенностью, это не так. Я пыталась справиться с тараканами самостоятельно, заклеив щели, откуда они просто лезут по ночам. В ответ на это старшая медсестра пришла ко мне с документами и угрозами штрафа за порчу имущества. После того, как нас переселили в другую палату, ситуация не поменялась. Там тоже были тараканы. Я спать не могла из-за этого.
4: Другая молодая мама рассказала в ТикТок о детской больнице в Бобруйске, где она лежала в стационаре вместе со своим ребенком. На медперсонал и лечение женщина не жаловалась, но ее огорчение вызвало ветхое и порванное постельное белье. Девушка обменяла белье на другое, но взамен получила почти такое же в дырах. По ее мнению, если бы люди делали замечания, то такого бы не было.
18: Как вам детская постельная? Ой, точнее, детская больница постельная. Все в дырах. Где-то еще-то дырки были. Вот дыры.
4: В комментариях некоторые написали, что белье в больнице – это последнее, на что надо обращать внимание. Мол, это не гостиница или санаторий, чтобы обращать внимание на дырки в белье. Другие пользователи поддержали молодую маму. Они отмечают, что больница для пациентов не бесплатная. По их словам, белорусы всю жизнь платят налоги и достойны лучшего. Дырявое белье может действительно показаться мелочью по сравнению с другими жалобами пациентов, отмечают пользователи. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко про эксплуатацию техники и о состоянии полей.
23: 2 трактора просто, а механизаторы у него есть на эту технику? Смотри, за это ответишь головой. И нам надо определиться, это твоя уже тема, сколько мы будем эксплуатировать энергонасыщенную технику. Трактор, комбайн, да все. Ну, у нас же в свое время и на учете в бухгалтерии ты держала вопросы амортизации того или иного трактора техники. Сюда. Вот нам надо определиться. Они 5 лет работают и под забор трактор. А он же стоит приличные деньги сегодня, он должен работать 10-12 лет. Поэтому из этого надо исходить. И прежде чем он будет покупать, или мы ему будем помогать, надо посмотреть, сколько у него этой техники хватает, не хватает по сравнению с другими хозяйствами, и сколько она служит у него. Я уверен, что не 10-12 лет, а такая техника должна служить 10-12 лет. Это надо вовремя обслуживать и вовремя надо ремонтировать. И какие-то узлы, запчасти закупать заранее и менять их. А не то, что дайте 2 трактора. Ну, пожалуйста, я тебе отдам 2 трактора, если это решит проблему. Здесь дисциплины элементарной нет. Вот он говорит, технологический плюс нет. Но если у тебя технологии нет, зачем тебе трактора эти давать в комбайне? Если ты не знаешь, как по технологии посеять этот несчастный лен или какие-то другие культуры. Ужасное состояние. Возьмите вертолет и пролетите, посмотрите, сколько полей не обрабатывается. Некоторые поля, ну, просто, наверное, по 2 года коричневая трава какая-то стоит.
0: Мы глифосаты не обрабатываем.
23: Да какой? Да что, ты траву высеваешь для того, чтобы ее сжечь?
0: Нет, нет, нет. Там мы зашли в тот угол, что говорите, медвежий, да? Там 480 гектар идет
23: миллиард. Я говорю, у тебя это везде. У тебя не убранные поля травы.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: «Я готов, а они нет». На форуме молодежи Лукашенко заявил, что готов отдать власть, но некому. Он у власти уже 32 года. Во время выступления на молодежном форуме «Молодежь. Беларусь. Будущее» Александр Лукашенко в очередной раз заявил, что не держится за власть и даже готов передать страну новому поколению. Однако одно еще не готово к этому.
23: И никогда не верьте тому, что Лукашенко, цитата, «удерживает власть посиневшими руками». Да Господь с теми, кто это говорит. Я уже наелся этой власти, что дальше некуда. Вопрос стоит только в том, вы способны сегодня взять страну и удержать ее? Если способны, завтра приступайте. Если честно, положительно ответить на этот вопрос я пока не могу, не обижайтесь.
4: О готовности передать власть в стране новому поколению Александр Лукашенко заявляет уже не впервые. Он уже неоднократно говорил, что не стремится сохранить власть.
23: Я не держусь за власть. Я сделаю все для того, чтобы тихо, спокойно передать эту власть новому поколению. Потому что, я надеюсь, еще при новой власти и вы тоже пожить. Мои дети будут жить. Мои не то, что это мой ребенок. Мои дети, вот эти. Я хочу видеть, как они будут жить. Вот моя цель. Поэтому это большое мое преимущество, что я не пытаюсь силой как-то удержать власть.
4: При этом из слов Лукашенко можно сделать вывод о том, что он не собирается уходить из белорусской политики. По крайней мере, пока не состарится. При этом Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что не собирается держаться за президентское кресло.
23: И я пообещаю, что синими пальцами за кресло держаться не буду.
4: Кто именно станет преемником президента в случае, если он все же решится отойти от дел, до сих пор неизвестно. Среди возможных претендентов называли сына Лукашенко Виктора и председателя Совета Республики Национального собрания Наталью Качанову. Также в свое время президентство предрекали министру иностранных дел Владимиру Макею, однако он погиб при загадочных обстоятельствах. В нынешних же геополитических условиях политологи опасаются попыток сменить власть в стране неконституционным путем. По мнению экспертов, среди возможных выгодополучателей дестабилизации ситуации в Беларуси есть много стран. Однако самый вероятный сценарий – раскачивать ситуацию в Минске может быть сейчас выгодно Москве. В союзном государстве уже делали неоднозначные заявления о присоединении. Один из российских топ-чиновников и вовсе не исключил, что кроме украинских земель, Москва может присоединить также и другие страны или части стран. По мнению политологов, это укладывается в концепцию новых документов о союзном государстве, которые ранее подписали Владимир Путин и Александр Лукашенко. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Председатель постоянной комиссии Палаты представителей Михаил Русый о мониторинге хода голосования в Государственную Думу Российской Федерации.
9: Мы приступили сегодня к краткосрочному мониторингу. Перед этим был проведен долгосрочный мониторинг. Для этого изучается вся законодательная база, которая есть в Российской Федерации, на предмет соответствия демократии тем международным требованиям. Доступу свободному граждан, волеизъявлению граждан, Сейчас проедем еще избирательные на участке. Мы встретимся еще с руководителями партий, которые или их представителями здесь участвуют в выборах, проговорим. Вот и мы сделаем свое квалифицированное и объективное заключение.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Время на исходе. На фоне слухов о второй волне мобилизации после выборов в Госдуму представители российской элиты вывозят родственников за границу. Официально новую волну мобилизации власти отрицают едва ли не каждый день, но родственникам, похоже, таки советуют уезжать из России. Влиятельное агентство Bloomberg пишет, что страх новой волны мобилизации привел к тому, что сотрудники Кремля активно искали возможности открыть банковские счета за границей. И самое интересное, что похожим образом, по данным Bloomberg, действуют даже некоторые сотрудники пунктов набора в армии. Возможно, это паника, а не знание чего-то такого, что еще скрыто от публики, считает политолог Денис Власов.
10: Это не доказательство того, что решение о мобилизации уже принято. Но люди, которые находятся внутри государственной системы, прекрасно помнят сентябрь 2022 года. Тогда мобилизацию тоже долго отрицали. Поэтому сейчас часть чиновников может просто страховаться заранее. Особенно если понимает, что после выборов политические ограничения для Кремля будут уже другими.
2: Тем более, что технически провести новый набор сейчас значительно проще, чем 4 года назад. Военкоматам уже не обязательно ловить человека с бумажной повесткой. Работает электронный реестр воинского учета. Он связан с госбазами, а вместе с электронной повесткой может автоматически появиться и запрет на выезд. В западной прессе не раз писали, что в армию России в этом году хотят дополнительно привлечь около 300 тысяч человек. Причем на этот раз отдельного громкого объявления о мобилизации может вообще не быть, объясняет военный эксперт Артем Логинов.
14: Не обязательно повторять сентябрь 2022 года и одновременно объявлять набор сотен тысяч человек. Систему можно растянуть во времени, усиливать контрактный набор, активнее работать со срочниками и резервистами, использовать электронные повестки. Тогда люди будут поступать в армию постоянно, а самого момента объявления второй волны просто не возникнет.
2: А новые люди армии действительно нужны. По данным военкоров, потери сейчас достигают примерно 1000 погибших в неделю. Владимир Путин оценивал численность группировки на фронте примерно в 700 тысяч человек. По расчетам военного эксперта Яниса Клюги, чтобы просто поддерживать такую численность, необходимо привлекать около 400 тысяч человек в год. Эти цифры уже красноречиво говорят от истинной потребности армии в людях, объясняет военный аналитик Кирилл Зотов.
15: Армии постоянно необходимо компенсировать потери и одновременно сохранять численность группировки. Если поток контрактников сокращается, приходится либо еще сильнее повышать выплаты, либо искать дополнительные источники пополнения. Поэтому сама дискуссия о мобилизации возникает не на пустом месте, хотя это совершенно не означает, что политическое решение уже принято.
2: И вот здесь получается самое интересное. Владимир Путин публично отрицает подготовку новой мобилизации. По данным близких к администрации президента журналистов, окончательного решения действительно пока нет. Но система электронных повесток готова, а контрактников становится меньше. При этом даже рекордные выплаты за подписание контракта уже не работают, как раньше. Желающих пойти в штурмовики почти нет, пишут журналисты.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Теперь официально. США исключили лакокраску и Беллесбумпром из санкционного списка. Сколько всего предприятий Беларуси под санкциями? Управление по контролю за внешними активами Минфина США официально исключило предприятие «Лакокраска» и концерн «Беллесбумпром» из санкционного списка. Соответствующее уведомление управление датировано 17 сентября. О снятии санкций с двух юрлиц в среду объявил в Минске спецпосланник президента США Джон Коул. Также он заявил, что американская администрация обратилась к Ситибанк для разморозки и возвращения белорусских активов. Смягчение американской позиции последовало сразу за освобождением Минском 25 заключенных по политическим статьям. В соцсети X Коул написал, что США намерены продолжать улучшать отношения с Беларусью.
21: мы продолжим улучшать отношения с Белоруссией и работаем над освобождением большего числа людей в ближайшем будущем, мы еще не закончили.
4: Лидское предприятие «Лакокраска» и деревообрабатывающий концерн «Беллесбумпром» попали под американские санкции несколько лет назад на волне масштабных ограничений против белорусского госсектора. «Лакокраска» из Лиды – это старейшее и крупнейшее предприятие химической отрасли Беларуси. Там производят сотни видов продукции – от эмали, лаков и грунтовок до полуфабрикатов и растворителей, которые шли на экспорт не только в страны СНГ, но и в дальние зарубежья. А «Беллесбумпром» – это гигантский концерн,

0: американской юрисдикции и жесткий барьер для работы с западными партнерами, говорит финансовый аналитик Виктор Балашов.
1: Санкции против таких заводов били в первую очередь по экспортным цепочкам и логистике расчетов. Даже если продукция физически могла куда-то поставляться, проведение платежей через международную банковскую систему превращалось в квест. Снятие ограничений с этих компаний – это точечный шаг, политический жест. Для самих заводов это шанс попытаться вернуть часть потерянных рынков и упростить финансовые операции. Хотя полностью проблему логистики и глобальных санкций это, конечно, не решает.
0: Многие заводы Беларуси оказались под санкциями из-за того, что частично работают на российские ВПК. Об этом неоднократно писала западная пресса. В частности, сообщалось, что белорусское предприятие «Интеграл» выпускает микросхемы для российских ракет. Дочерние компании «Гомсельмаша» якобы участвовали в производстве комплектующих для боеприпасов и дронов «Камикадзе Герань-2». Из-за работы в интересах российского военно-промышленного комплекса под ограничения также попали и другие белорусские предприятия. Среди них «Кидматек» из Аршанского района, занимающиеся системами видеообработки, тепловизионными технологиями и искусственным интеллектом, а также предприятие ТИСА из Молодечна, которое специализируется на проектировании рентген-кабинетов и систем радиационной защиты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: Служить рано или поздно будут все. Резервисты в Москве начнут отправлять в отряды по отстрелу беспилотников. Специальные отряды перехватчиков дронов решили создать Минобороны для московского региона. Предполагается, что этим займутся резервисты. Для этого они будут использовать высокоскоростные FPV-дроны-перехватчики. Готовить резервистов, сбивать летающие беспилотники будут инструкторы, говорится в сообщении Минобороны. С одной стороны, инициатива хорошая, объясняют военные аналитики. А с другой, это угроза для резервистов оказаться в зоне СВО после подписания контракта. Эта новость вызвала очередную волну негодования среди мужчин.
4: Если вы смотрите это видео, значит, мы уже в самолете и улетаем из России. Потому что здесь стало слишком небезопасно.
5: Я вынужден был увезти свою семью из России для того, чтобы мои дети жили в безопасности. Для того, чтобы над их головами не летали ракеты, беспилотники, чтобы моих сыновей не забрали на войну.
6: Блин, реально люди бегут из страны. И я это только сейчас заметил. Ну, то есть, как бы я это знал, что люди переезжают, там, и много квартир продал людей, которые срочно переезжают или уже переехали.
3: На увеличение потока уехавших из страны повлияли и слухи о возможной новой мобилизации осенью, говорят военные адвокаты. Кроме того, в последнее время россиянам массово рассылают повестки, якобы для уточнения данных.
7: Мне 38 лет. Сегодня открываю госуслуги, смотрю уведомления. Открываю. Пожалуйста, придите в военкомат до такого-такого числа. Если не придете, вам будут санкции.
8: Ну что, я сходил в военкомат. Была у меня повесточка. Ничего не расписывается, не вклеивает никакую красную бумажку. Я ухожу. Я не служил. Вторая группа категорий запаса. Но передо мной был мужик один. И он такой выходит и заходит в другой кабинет. И такой выходит и говорит, блин, мне вот вклеили эту бумажку красную, ну все, типа жопа.
3: Красная бумажка – это предписание, которое вклеили в билет, и в случае мобилизации первыми пойдут служить. Вообще, за неявку по повестке грозит административные штрафы и ограничения в правах. Через 20 дней могут запретить регистрировать бизнес, оформлять недвижимость и автомобили, управлять машиной и получать кредиты. Кроме того, повестка автоматически закрывает выезд из страны. На фоне таких событий новая волна мобилизации после думских выборов уже не выглядит так фантастически, говорят военные юристы. Тем более, что на фронт сейчас остро нужны люди. На Донецком направлении после контратаки ВСУ потери выросли на треть, отмечает военный эксперт Александр Ковалев.
9: Поэтому я думаю, что в ближайшей перспективе просто неотвратимым является всеобщая мобилизация в России, чтобы пополнить этот нехватающий людской ресурс. И если в России не будет проведена всеобщая мобилизация, она попросту в 2027 году начнет не двигаться,

0: двигается дальше вперед ползучими темпами улитки, но все же ползучими темпами в Донецкой области, а вынуждена уже будет терять позиции.
1: Официально вторую волну мобилизации власти отрицают.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Как современно, только наоборот. Пока весь мир закупает дроны, белорусские десантники получили новые БТРы. Что у армии с вооружением?
4: Военнослужащим 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады передали новые БТР-82А. Военную технику личному составу вручил заместитель командующего по вооружению, начальник отдела вооружения командования сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси полковник Александр Гусев.
3: Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны. Согласно пресс-релизу ведомства, новые боевые машины закупили у России, а предназначены они для повышения боевых возможностей подразделений. Как поясняет военный аналитик Михаил Токарев, Беларусь за эти годы стала одним из главных покупателей российского вооружения.
5: Мы в последние годы получили российские истребители Су-30СМ-2, вертолеты Ми-35М, бронетранспортеры БТР-82А, зенитные ракетные комплексы и так далее. По официальным данным, Беларусь третий по объемам клиент России, на втором месте Китай, а на первом Индия.
3: Примечательно и то, что Беларусь буквально вынуждена наращивать закупки не самого современного оружия у России, поскольку часть собственных запасов передала российской армии в начале ее спецоперации на Украине.
5: Александр Григорьевич так переживал, что его в полном объеме затащит в СВО, что готов был все отдать. В итоге часть наших запасов вооружений и боеприпасов в рамках сотрудничества по союзному государству передали армии России. А теперь остались сами с усами, как говорится.
3: То, что в стране практически не осталось современного вооружения, ранее признал и госсекретарь Совбеза Александр Вольфович.
6: Все осталось от Советского Союза. Те боеприпасы, которые в Советском Союзе заложены были на склады и арсеналы, базы, ну, подходят, сроки годности уже подходят к завершению. Они и так хранятся больше 30 лет. Вот. Да, они в хорошем состоянии, в отличном состоянии. Но надо уже освежать и пополнять новым. Поэтому на Западе нам ничего не продадут. России сейчас, к сожалению, не до этого. Вот. Поэтому мы вынуждены открывать такие производства, строить заводы и выпускать свои боеприпасы, выпускать свои боевые машины.
3: По словам экспертов, Беларусь все сильнее зависит от российских поставок вооружения. И чем дольше продолжаются военные действия и сохраняются санкции, тем меньше у Минска остается возможностей покупать оружие где-то еще. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко приехал туда, где не ждали, и ужаснулся от увиденного.
8: Он весь сгнил?
9: Нет.
8: Отвратительно. Я от тебя этого не ожидал. посоветовал теорией прекратить заниматься, а конкретными делами. Это ужас. Вообще этот ужас вот в этом углу, ниже Круглянского района, по-моему, это кошмар. И здесь ты не бываешь. Будем разбираться. А твои эти бойкие доклады, что ты там проехал по полю, посмотрел, тебе надо вот здесь было смотреть и принимать решение. Отвратительно. Такого быть не должно. Лен, вы его убрали здесь? Вы его угробили здесь? Здесь льна нету. А то, что осталось, это гнилое. Я вот не понимаю. Это убрано, убран этот лен. Вы трясоту будете поднимать. Но поднимать нечего, он гнилой. Это говорит о том, что вы топчетесь там, где чаще бывает президент. И где возле дороги поближе. А в медвежьи углы вы не заезжаете. Ты рапсом занимаешься?
9: Посеяно в сроки, с удобрениями.
8: Посеяно.
9: Посеяно.
8: Туда ближе, наверное, к Шклову, отсюда и к Шклову ближе.
9: Не только к Белорусскому району.
8: Там я дальше не видел. Нет, вообще там... я не видел перепаханных полей.
10: Там
8: у тебя люди не работают сейчас.
10: Александр Иванович, у него самая большая спашка.
8: Я говорю дальше там, это, наверное, не его хозяйство.
10: Его.
8: У тебя люди не работают. Уже середина дня, не... только в лесу как комбайны какие-то с этими прессами. А это вообще кошмар. Делаю вывод, если вы рискнули президента посадить на это поле, то остальные у вас вообще в ужасном состоянии.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Украина наступает на севере Донбасса. Что известно об операции «Вивальди» и почему ее скрывали? Эта новость пару дней назад сколыхнула все ОЗ-сообщество. Украинская армия наступает на севере Донецкой области. Причем, как выяснилось, началось не вчера. Просто об операции долгое время старались вообще не говорить. Но один из командующих ВСУ Андрей Белецкий в интервью впервые раскрыл ее название – «Вивальди». Речь идет о лиманском направлении. ВСУ уже закреплялись там и постепенно расширяют свое присутствие.
11: Еще больше 10 квадратных километров именно деоккупировали. Освобожден населенный пункт Среднее. Зачистки прошли возле Новоселовки, Александровки, Яровой и Коровьего Яра.
1: Что это за наступление и почему о нем молчали, объясняет военный эксперт Евгений Лепченко.
12: Здесь важно не представлять себе классическое наступление, когда бронетехника идет вперед и линия фронта быстро двигается на десятки километров. Российские подразделения использовали тактику инфильтрации. Небольшие группы просачивались между украинскими позициями и пытались закрепиться в тылу. Поэтому первая задача украинских сил заключалась в том, чтобы найти эти группы, уничтожить их и восстановить нормальную линию обороны.
1: Генерал ВСУ также утверждает, что российские 20-я и 25-я общевойсковые армии России понесли серьезные потери. По его словам, это минимум 1500 военнослужащих, более чем 12 тысяч беспилотников и сотни единиц техники и артиллерии. Независимо подтвердить эти все цифры, озвученные украинским генералом, не удалось. Влиятельное международное агентство «Рейтер» отмечает, что из-за современной дроновой войны даже точную линию контроля на некоторых участках фронта определить крайне сложно. Но почему вообще так важен именно этот участок возле Лимана, объясняет военный аналитик Владимир Руденко.
13: Это северный подход к Славянску и Краматорску. Для российской армии продвижение здесь создавало бы возможность давить на украинскую агломерацию с севера. Поэтому для Украины важно не просто вернуть несколько квадратных километров, а не позволить россиянам сформировать удобный плацдарм для дальнейшего движения к этим городам.
1: И вот теперь становится понятнее, почему вокруг Вивальди была такая тишина. Похоже, что информационное молчание было частью самой операции ВСУ, чтобы армия России не поняла, где именно украинцы готовят действия, какими силами и какой будет их следующая задача. Причем конечную цель наступления ВСУ до сих пор не раскрывает. В открытых источниках обсуждают их возможный выход к реке Черный Жеребец. Однако точных подтверждений нет. Пока есть только поэтический номер генерала ВСУ, мол, у Вивальди 4 сезона, а сейчас закончился только первый. Теперь с этой информацией уже будет работать высшее военное командование России.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко приехал туда, где не ждали, и ужаснулся от увиденного.
8: Он весь сгнил?
14: Нет.
8: Отвратительно. Я от тебя этого не ожидал. Посоветовал теорией прекратить заниматься, а конкретными делами. Это ужас. Вообще этот ужас вот в этом углу, ниже Круглянского района, по-моему, это кошмар. И здесь ты не бываешь. Будем разбираться. А твои эти бойкие доклады, что ты там проехал по полю, посмотрел, тебе надо вот здесь было смотреть и принимать решение. Отвратительно. Такого быть не должно. Лен, вы его убрали здесь? Вы его угробили здесь? Здесь льна нету. А то, что осталось, это гнило. Я вот не понимаю. Это убрано этот лен. Вы трясоту будете поднимать. Но поднимать нечего, он гнилой. Это говорит о том, что вы топчетесь там, где чаще бывает президент. И где возле дороги поближе. А в медвежьи углы вы не заезжаете. Ты рапсом занимаешься?
9: Посеяно в сроки, с удобрениями.
8: Посеяно. Туда ближе, наверное, к Шклову, отсюда и к Шклову ближе.
9: Не только. На границе с Кумой.
8: Там я дальше не видел. Я не видел перепаханных полей.
14: Там
8: у тебя люди не работают сейчас.
10: Александр Иванович, у него самая большая спашка.
8: Я говорю дальше там, это, наверное, не его хозяйство. У тебя люди не работают. Уже середина дня, не только в лесу как комбайны какие-то с этими прессами. А это вообще кошмар. Делаю вывод, если вы рискнули президента посадить на это поле, то остальные у вас вообще в ужасном состоянии.
15: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
16: Дас.
15: 20.
16: Бис.
15: 30.
16: Тис.
15: 40.
16: Чалис.
15: 50.
16: Пачас.
15: 60.
16: Сат.
15: 70.
16: Саттар.
15: 80.
16: Асси.
15: 90.
16: Навве.
15: 100.
16: Эксо.
15: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Всем привет! В эфире «Между строк». Четверо из десяти белорусов тратят весь доход и не откладывают ничего.
18: Каждый третий пользуется кредитами и рассрочками. При этом большинство уверяет, что денег хватает на продукты и коммунальные услуги, а материальное положение семьи вполне хорошее.
17: Противоречия здесь нет. Просто благополучием в Белоруссии все чаще называют ситуацию, когда зарплаты хватило до конца месяца.
18: Но стоит заболеть, потерять премию или столкнуться с поломкой, и вместо накоплений остаются кредит, помощь родственников и новая экономия.
17: Сегодня поговорим о том, почему рост доходов не создает белорусским семьям финансового запаса и кому выгодна жизнь, в которой следующая зарплата становится единственной защитой от беды.
18: Слушай, если взять вот эти стартовые цифры, 41% вообще без накоплений. Это же огромная масса людей.
17: Да, почти половина.
18: И при этом 33% сидит в кредитах. Получается, складывается такое ощущение, что вообще все вокруг живут в долг.
17: Но тут важно понимать, что эти группы пересекаются. То есть нельзя просто так взять, сложить их и сказать, что вся страна типа полностью закредитована.
18: Ага, поняла.
17: Но как бы факт остается фактом. Огромная масса людей живет буквально впритык.
18: Вот тут я, пожалуй, поспорю. Или хотя бы усомнюсь. Потому что если посмотреть на официальные экономические данные, там же совсем другая картина вырисовывается.
17: Что ты имеешь в виду?
18: Смотри. Статистика четко показывает, что располагаемые ресурсы домашних хозяйств сейчас превышают 3000 рублей.
17: Так.
18: И номинальные доходы, они же растут, причем растут двузначными темпами, то есть макроэкономика сигнализирует о каком-то беспрецедентном финансовом потоке. Откуда тогда берется этот вакуум в кошельках?
17: А вот это, скажем так, очень интересный момент. Главная ловушка кроется в самом термине. Звучит солидно? Да. Располагаемые ресурсы.
18: Да, звучит так, будто это прям кэш.
17: Вот именно. Но между этими статистическими ресурсами и живыми деньгами на карте, ну, просто гигантская пропасть.
18: То есть 3000 – это не те деньги, с которыми человек приходит на кассу?
17: Абсолютно не те. Если разобрать эту цифру, там зашиты далеко не только денежные поступления.
18: А что еще?
17: Ну, например, методология включает туда натуральные льготы. И что еще забавнее, ту самую продукцию, которую семья вырастила на собственном участке.
18: Та самая картошка с огорода? Или, вы знаешь, закатки на зиму?
17: Математически система конвертирует эту картошку в рубли и приплюсовывает к общему показателю богатства. Потому что, типа, семья не потратила на это деньги в магазине.
18: Ну, чисто теоретически это логично. Своя картошка действительно экономит бюджет на еду.
17: Теоретически да. Но на практике возникает непреодолимая проблема конвертации. Этой выращенной картошкой нельзя оплатить ремонт стиральной машины, когда она внезапно ломается.
18: Это точно.
17: И ей нельзя расплатиться в аптеке за курс сильных антибиотиков. То есть ресурсы на бумаге есть, они выглядят внушительно. Но их ликвидность в критической ситуации, ну, просто равна нулю.
18: Угу. Я согласна. И к тому же, когда звучит эта цифра в среднем, это же всегда маскирует реальность.
17: 100%. Классическая ловушка среднего арифметического.
18: Ну да, медиана-то всегда ниже. Плюс есть же огромный региональный разрыв. В крупных городах ресурсы, кажется, где-то на четверть выше, чем на селе.
17: Да, разрыв колоссальный. Причем парадокс в том, что цены на ту же бытовую технику или лекарства в районных центрах ничуть не ниже.
18: А иногда даже выше из-за сложной логистики.
17: Вот именно. То есть средняя цифра стирает разницу между IT-специалистом в городе и одинокой пенсионеркой в деревне. У них совершенно разный уровень безопасности.
18: Слушай, ну если все так, если свободных живых денег нет, возникает другой вопрос.
17: Какой?
18: Почему тогда социология показывает такой, ну, высокий уровень удовлетворенности? 82% называют свое положение хорошим.
17: Да, есть такие цифры.
18: Почти 94% могут купить продукты, около 90% без проблем оплачивают коммуналку. И эти показатели реально выросли. Значит, людям объективно стало лучше жить. Разве это не настоящее благополучие?
17: Разгадка кроется во внутренней шкале оценки. Что человек имеет в виду, когда говорит «хватает»?
18: Ну, что у него есть деньги на базовые нужды.
17: Да. Но это описывает только возможность совершить покупку прямо сейчас, в этот самый момент. Это неустойчивость. Зарплата пришла, продукты есть, свет оплачен, все, чек-лист выполнен. Сравнение идет не с каким-то финансовым идеалом, где есть инвестиции, а просто с тяжелым прошлым.
18: Эффект низкой базы.
17: Точно. Если раньше приходилось выбирать между качественным мясом и курткой ребенку, а сейчас хватает на оба пункта, это успех. Человек говорит, у меня все хорошо.
18: Но это же только на поверхности, все гладко.
17: 100%. И знаешь, что выдает реальную картину? Цифры по здоровью.
18: А что там?
17: Лишь 65% хватает денег на здоровье. А четверть прямо заявляет, что им, ну, тупо не хватает денег на лекарства.
18: Ого, четверть – это очень много.
17: И тут фишка в чем? На здоровье невозможно сэкономить без последствий. Дешевые макароны купить можно, а заменить кардиопрепарат дешевым аналогом нельзя бесконечно.
18: Да, зубная боль не будет ждать зарплаты.
17: Это, знаешь, как езда на автомобиле вообще без амортизаторов.
18: Интересная аналогия.
17: Ну вот представь, дорога идеально ровная, зарплата приходит день в день, человеку кажется, что машина едет отлично. И он искренне говорит, что все хорошо.
18: Ага, едешь себе с комфортом.
17: Но первая же кочка... внезапная болезнь или потеря премии. И нормальная поездка сразу превращается в катастрофу, потому что удар просто нечем погасить.
18: И вот тут, когда случается эта самая кочка или нужна крупная покупка, в дело вступают рассрочки. Они же маскируются под обычную цену.
17: Да, это любимый инструмент спасения.
18: Ну, слушай, я тут выступлю адвокатом дьявола. Рассрочки – это же классно. Если банк дает беспроцентную рассрочку, ну, например, на отечественный холодильник.
17: Так.
18: Это же абсолютно рациональное поведение. Переплаты нет, инфляция потихоньку съедает этот долг. Это же математически выгоднее, чем кабить полгода.
17: На бумаге – да. Аргумент звучит железобетонно.
18: Вот.
17: Но в реальности бюджета без накоплений. Этот аргумент просто разбивается вдребезги. Беспроцентная рассрочка – это скрытый налог на твою будущую свободу.
18: Звучит как-то слишком драматично. Почему налог?
14: Ему кажется, я просто выбрал удобный способ оплаты.
18: Ну да, просто частями отдаешь.
14: Но математически человек берет свое сегодняшнее потребление и переносит его на завтрашнюю зарплату, которую он еще даже не заработал.
18: А, то есть несколько таких мелких платежей, типа 30 рублей за телефон, 50 за диван.
14: Именно. И все, твой будущий бюджет уже заранее расписан и распределен. Человек теряет контроль.
18: Да-да. Вместо того, чтобы открыть копилку и потратить свое на ремонт, человек использует лимит банка.
14: А долг нужно обслуживать каждый месяц. Банку все равно. Уволили тебя или ты заболел? Свои деньги ты мог бы просто направить на еду, а тут обязан платить.
18: Слушай, если рассрочки и кредиты так опасны, почему тогда свободные деньги не превращаются в банковские вклады?
14: Хороший вопрос.
18: Я просто видела данные, и там, странное финансовое поведение. Наличные рубли копят 28%.
14: Так.
18: А на депозиты кладут только около 12%. Но наличку же съедает инфляция. Может, проблема в банальной финансовой неграмотности?
14: Ох, сейчас ты начнешь говорить про отказы от кофе.
18: А что? Классический совет. Надо просто отказаться от лишнего кофе на вынос, начать вести бюджет, и появятся излишки.
14: Знаешь, я просто ненавижу этот совет про меньше тратить. Это самое большое искажение реальности.
18: Почему?
14: Да потому что бюджет белорусской семьи не состоит из каприлов и латте на миндальном молоке. Давай посмотрим на структуру.
18: Давай.
14: 37,5% тупо уходит на еду. Еще 35,5% на непродовольственные товары. Обувь, бытовая химия.
18: Ага.
14: И почти 25% это услуги, коммуналка, транспорт. Все. Сокращать просто нечего.
18: То есть любая экономия сразу бьет по качеству жизни?
14: Именно. Экономия начинается сразу с отдыха или здоровья. Чтобы открыть депозит, нужен реальный избыток средств, которого при текущем росте цен просто не возникает.
18: Поняла. Но почему тогда наличные? Почему люди держат деньги в конвертах под матрасом?
14: А это как раз не признак неграмотности. Это иллюзия контроля.
18: Из-за исторической памяти?
14: Да. Память о девальвациях, о заморозках. Люди выбирают ликвидность, а не доходность. Эти деньги в конверте, их можно достать ночью, если срочно нужен врач.
18: И не надо ждать открытия банка или разблокировки счета.
14: Точно. А инфляция? Она же работает хитро. Она съедает этот дополнительный доход тут же у кассы супермаркета.
18: Слушай, если свести все это воедино, получается какая-то макроэкономическая паранойя. Экономия не работает, доходы съедаются до нуля. Но при этом статистика видит очереди за новой техникой, рост оборотов в магазинах.
19: Корзины полные, да.
18: То есть с точки зрения экономики это успех. Деньги работают, система функционирует.
14: И вот в этом кроется самая главная ловушка скрытой бедности. Понимаешь, бедность сегодня не выглядит как человек в лохмотьях, просящий милостыню. Фасад красивый, а фундамента нет.
18: Ужасно, знаешь... Если задать такой циничный вопрос, кому вообще выгодна эта жизнь с нулевым балансом?
14: Ответ будет очень прагматичным. Это выгодно самой системе.
18: То есть предприятиям.
14: Если у тебя нет подушки безопасности, ты не можешь просто так уволиться и пойти искать работу мечты.
18: Угу. Приходится соглашаться на любые условия, на неоплачиваемые переработки.
14: Потому что 15 числа нужно платить за рассрочку, ты не можешь рисковать. Банки получают вечного клиента, торговля получает свои продажи.
18: А вся цена риска, она, получается, ложится на саму семью?
14: Именно так. Особенно если в семье один кормилец или есть дети. Любые сезонные траты, собрать ребенка в школу, купить куртку, способны мгновенно обнулить любой скромный запас.
18: Да уж, перспектива так себе.
14: Опрос не доказывает, что белорусы внезапно обнищали. Многие действительно стали чаще позволять себе нормальные продукты, одежду и необходимые покупки.
18: Но возможность платить сегодня еще не финансовая безопасность.
14: Если после всех обязательных расходов на счету остается ноль, любой плохой месяц приходится оплачивать будущими доходами.
18: Рассрочка заменяют накопление, кредит – страховой запас, а родственники – социальную защиту.
14: Человек продолжает работать и формально не считается бедным.
17: но уже не может спокойно сменить работу, полноценно лечиться или пережить задержку зарплаты.
18: Именно поэтому рекордные средние доходы не рассказывают всей истории.
17: Настоящее благополучие начинается не тогда, когда семья смогла оплатить текущую корзину, а когда одна болезнь или поломка не превращается в долговую операцию.
18: У 4 из 10 опрошенных такой защиты пока нет.
17: Спасибо, что слушали «Между строк». Берегите себя и свои деньги. До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
19: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье – страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа, то есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Аварийные войны. О чем спецпосланник Трампа Коул говорил в Риге? Пустит ли Латвия белорусский калий? Вопрос риторический.
4: Сделка по калийным удобрениям находится в очень хорошем состоянии, чтобы организовать поставки калия из Беларуси в США.
3: Так спецпосланник президента Дональда Трампа по Беларуси Джон Коул описал переговоры насчет белорусского калия. Накануне он был в Литве, а 17 сентября приехал в Ригу, где встретился с премьер-министром Латвии, главой МИД и руководством пограничной службы. Правда, в самой Латвии заявили, что речи о белорусском калии вообще не было. Главной темой встречи местные власти назвали ситуацию на границе и нелегальную миграцию из Белоруссии. Напомним, что официальная Рига считает ее частью давления со стороны Москвы и Минска.
4: Мы приветствуем освобождение политических заключенных и усилия США, но ситуация в Беларуси в целом не изменилась. Репрессии продолжаются. Минск поддерживает российскую агрессию против Украины, а давление на восточную границу Евросоюза сохраняется. Поэтому оснований для снятия санкционного давления сейчас нет.
3: И это не просто слова. С 1 сентября Латвия дополнительно запретила ввоз целого ряда товаров из Беларуси и России. Одежды, обуви, печатной продукции, игрушек и спортивных товаров. Еще раньше Рига последовательно выступала за расширение санкций против Минска, напоминает политолог Николай Третьяк.
11: Вашингтон сейчас пытается торговаться с Лукашенко. Освобождение людей в обмен на точечное смягчение санкций и экономические уступки. Но проблема в том, что белорусский калий нельзя просто взять и отправить через Балтику по лишению США. Для транзита нужны Литва или Латвия, а у них своя позиция. И пока там считают Минск угрозой безопасности, открыть такой коридор будет очень сложно. Я бы даже сказал, невозможно. Но штатам это и не особо важно. Главное – получить от Лукашенко свое.
3: По словам экспертов, американско-белорусская калийная сделка и дальше будет упираться в Евросоюз и страны Балтии, которые сейчас требуют не ослаблять, а наоборот усиливать давление на Минск. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
3: Говорят, рожайте, а помощи ноль. Минчанки, просившие квартиру за тройню, подарили коляску на троих.
20: Итак, всем здравствуйте, и целью данного видео – это обращение к президенту Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко. Александр Григорьевич, уважаемый, в год белорусской женщины я подарила этому миру 28.08 точно такие же потрясающие три белорусские женщины. Раз, два, три. Малышки абсолютно уникальны, потому что такая беременность случается одна на 200 миллионов, и она абсолютно самостоятельная. Пользуясь случаем, как говорится...
3: С таких слов 25-летняя минчанка Ангелина Каминская начала свое обращение к президенту. Девушка напомнила президенту его же обещание женщинам, которые родят троих детей.
21: Дорогие женщины, родите три малыша и требуйте от меня что угодно.
3: Вот Ангелина и попросила жилье для своей большой семьи.
20: В связи с этим я очень-очень хочу вас попросить для нашей маленькой, но такой же большой семьи жилье в городе Минске. Вот. Потому что наша молодая семья, к сожалению, еще не успела обзавестись жильем. И для того, чтобы малышки росли в комфорте, в достатке, это будет очень-очень кстати. Поэтому со всем уважением отправляю вам огромный-огромный привет от себя и от трех белорусских женщин. Получается, четырех.
3: На выписку молодой матери вместо квартиры подарили сертификат на трехместную коляску. Тем временем видео молодой мамы набрало в соцсетях миллионы просмотров, и у белорусок начался целый флешмоб. Оказалось, что многодетных семей, в том числе с тремя малышами и без жилья в стране, очень и очень много, комментирует демограф Егор Калинин.
0: Если молодая семья с тремя новорожденными вынуждена публично просить квартиру, это само по себе хорошо показывает, почему одних призывов для роста рождаемости недостаточно. Если таких семей сотни, а то и тысячи, то о каком решении демографического кризиса вообще может быть речь? У семей не закрыта базовая потребность – крыша над головой.
3: По словам экспертов, в 2025 году в Беларуси родилось только 54 тысячи детей, а умерло 116 тысяч человек. То есть естественная убыль населения за один год превысила 62 тысячи. Для сравнения, еще в 2017 году в стране родилось больше 102 тысяч детей, то есть в два раза больше, чем сейчас. Но помните, если вы столкнулись с квартирным вопросом, некачественным медицинским обслуживанием, в том числе в роддоме, у вас есть жалобы на рост цен, яма на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
5: СВО нужна свежая кровь. Срочники массово жалуются на принуждение к подписанию контрактов с Минобороны.
11: Подпиши, потом расторгнешь. Это просто документы на альтернативную службу. А иногда еще проще, не подпишешь, поедешь в штурм.
5: Срочники все чаще обращаются к военным адвокатам и рассказывают, что их заставляют переходить на контракт. По данным юристов, больше всего жалоб было в августе. Как совсем юных парней заставляют подписывать контракт, объясняет военный юрист Андрей Фомин.
22: Контракт предполагает добровольное волеизъявление. Но в армии существует очевидная зависимость военнослужащего от командования. Поэтому давление может выглядеть по-разному. Это не обязательно физическое принуждение. Человека могут вводить в заблуждение относительно документа, обещать, что контракт легко расторгнуть или угрожать дисциплинарными и другими последствиями.
5: И судя по обращениям срочников, способов получить нужную подпись действительно много. Кому-то предлагают контракт под видом некой альтернативной службы, другим дают на подпись документы, не объясняя толком, что именно они подписывают. Кому-то обещают, что контракт потом можно будет расторгнуть. А если уговор не работает, по словам обратившихся, появляется угроза уголовным делом, гауптвахтой или отправка в штурмовое подразделение. Почему именно срочники становятся удобной аудиторией для такого набора, рассказывает бывший военнослужащий Николай Веденин.
23: Срочник уже находится внутри военной системы. Его не нужно искать через рекламу, уговаривать прийти в военкомат или ехать за ним в другой регион. Он находится в части и подчиняется командирам. Молодому человеку бывает очень сложно понять, где приказ, который он обязан выполнить, а где предложение, от которого он имеет право отказаться.
5: Есть и совсем тяжелые истории. Правозащитники рассказывали как минимум о двух случаях, когда, по их данным, вербовщики начали добиваться подписания контракта после того, как срочники узнали о смерти близких. То есть момент, когда молодые люди находились в подавленном состоянии, рассказывает юрист Роман Ельцов.
12: Самая большая проблема начинается после того, как подпись уже появилась на бумаге. Дальше человеку приходится доказывать, что его обманули или принудили. Поэтому важно сохранять переписку, документы, имена свидетелей и любые подтверждения того, при каких обстоятельствах был подписан контракт.
5: По словам эксперта, добровольцев еще нужно найти и привести в военкомат, а срочник уже в форме, уже в части, уже подчиняется командованию. Если данные правозащитников отражают реальную практику, то для части таких солдат путь от срочной службы до контракта сегодня может занимать всего одну подпись. А доказывать потом, насколько добровольно она была поставлена, приходится уже самому военнослужащему.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
7: Заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич о цели визита правительственной делегации в Алжир.
1: Белорусская делегация находится в Алжире по поручению главы государства. И самое главное, это в развитии тех договоренностей, которые были достигнуты в ходе визита главы нашего государства в декабре 2025 года в Алжире. И спектр вопросов, которые обсуждаются, он широкий. В рамках визита главы государства в декабре 2025 года был придан мощный импульс в развитии. Можно сказать, торгово-экономическое сотрудничество сейчас приобрело такой определенный этап динамичного развития, и темп роста за первое полугодие 2026 года он значительный. Основу, конечно, составляет это продукты питания, сельхозпродукция, но это только начало, и мы видим, что и в этом направлении есть еще куда стремиться. Не только поставки, взаимовыгодные поставки продукции пищевой промышленности, сельского хозяйства, но это и создание в дальнейшем производства, совместного производства по детскому питанию. Здесь комплексный подход, и начиная от поставки уже продукции под брендом алжирский, под алжирским брендом, возможности фасовки определенной партии уже здесь, на территории Алжира. Но и очень большое внимание уделяется вопросам сельхозмашиностроения, поставки техники пассажирской, именно там, где имеются компетенции мирового уровня в Республике Беларусь. Это и грузовая техника, карьерная техника. И здесь рассматривается комплексный подход. И рассматривается стадийность реализации вот этих проектов, вот поставки техники, обучение персонала, создание складов запасных частей и дальнейшего создания здесь уже сборочных производств с определенной локализацией.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Их таки нашли. Украинские мониторинговые службы сообщили о 4 работающих ретрансляторах в Беларуси. По информации украинских наблюдателей, в течение прошлой и текущей недели ретрансляторы, которые использовались для связи и управления реактивными беспилотниками, обнаружили в районах Хойников, Дебринке, Махновичи и Будо-Софиевке. Развернутая сеть позволяла увеличивать дальность полета беспилотников и управлять ими в режиме реального времени на значительном расстоянии, утверждают наблюдатели.
9: Развернутая сеть ретрансляторов существенно увеличила дальность полета беспилотников, позволив им добраться вплоть до границы с Польшей. По имеющейся информации, именно благодаря этим ретрансляторам операторы могли управлять беспилотниками в режиме реального времени и нанести удар по поезду и заправочным станциям вблизи польской границы.
6: Украинские мониторинговые службы обращают внимание, что от самого удаленного зафиксированного ретранслятора в районе Будо-Софиевки до украинского Луцка чуть более 250 километров. О том, что на приграничных территориях Беларуси возобновилась активность специализированного технического оборудования, обеспечивающего управление беспилотниками, также сообщают профильные обозреватели. В публикации российского военкора Владимира Романова отмечается, что системы связи задействованы для координации действий дальних ударных комплексов в воздушном пространстве. Мониторинговые ресурсы зафиксировали восстановление работы инфраструктуры радиотехнического обеспечения, отметил Романов.
13: Каналы противника сообщают о том, что в Республике Беларусь на границе с Украиной снова заработали ретрансляторы, обеспечивающие работу беспилотников «Камикадзе» «Герань-2» Воздушно-космических сил России.
6: Сообщается, что оборудование функционирует в непрерывном режиме. Официальных заявлений на этот счет пока сделано не было. До этого советник украинского министра обороны заявил, что ретрансляторы в Беларуси все равно используются для атак на Украину.
24: Для России важно иметь возможность наносить удары по западным регионам Украины с помощью беспилотников с дистанционным управлением. А для этого могут использоваться ретрансляционные системы. При этом не исключается, что такие устройства могут размещаться без ведома белорусских властей, поскольку их установка может занимать мало времени.
6: 19 июня Зеленский заявил, что Минску следует демонтировать ретрансляторы, которые, по утверждению Киева, помогают России корректировать удары беспилотников по территории Украины. Позже Зеленский сообщил, что Украина знает о 4 таких объектах в Брестской и Гомельской областях и дал неделю на их демонтаж, предупредив, что в противном случае Украина может ликвидировать эти объекты самостоятельно. А 24 июня Зеленский подтвердил, что ретрансляторы прекратили работу.
25: Демонтировали ли их или нет, я пока не знаю. Но мы работаем над этим, я очень внимательно слежу и каждый день получаю доклады.
6: На прошлой неделе в украинской разведке заявили, что ретрансляторы в Беларуси возобновили работу. А в Госпогранслужбе Украины утверждают, что атака российских беспилотников на пункт пропуска Ягодин на украинско-польской границе осуществлялась при поддержке Беларуси. Все это ставит страну под угрозу, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
8: Дас.
2: 20.
8: Бис.
2: 30.
8: Тис.
2: 40.
8: Чалис.
2: 50.
8: Пачас.
2: 60.
8: Сат.
2: 70.
8: Саттар.
2: 80.
8: Аси.
2: 90.
8: Наве.
2: 100.
8: Эксо.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
10: Из первых уст.
14: Член постоянной комиссии Совета Республики Национального Собрания Александр Карпицкий об изучении белорусской делегацией опыта традиционной медицины в Китае.
15: Мы слышали, мы знаем, что такая медицина есть. И у нас в нашей стране поэтапно началось внедряться в определенных регионах и больницах элементы, скажем так, традиционной китайской медицины. Впечатляет, в общем-то, и сама конференция, и сам форум, и то, что нам показывают. Целые институты, университеты и больницы посвящены только традиционной китайской медицине. Но что касается нашей страны, то, мне кажется, у нас интересна интеграция западной медицины, которой пользуемся в основном мы, и традиционно китайской медицины.
2: Новости регионов на радиосигнал.
6: Трагедия в Островецком районе. Мужчина сгорел в кабине трактора. Смертельный пожар произошел на поле возле деревни Гурники. Местный житель заметил дым и увидел, что на поле горит сельскохозяйственный трактор. Прибывшие службы спасти человека не успели. Огонь полностью уничтожил кабину и повредил колеса. Внутри трактора нашли сильно обгоревшее тело мужчины. По предварительной версии, пожар вспыхнул из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования. На Брестщине судили работников сельхозпредприятий. В Брестской области вынесли приговоры двум аграриям, получившим откаты за приоритет при закупках. Директор филиала в Барановичском районе с 2023 по 2026 год получил свыше 57 тысяч рублей от поставщика кормовых добавок. Суд приговорил его к 6 годам и 7 месяцам колонии. А главный агроном в Брестском районе получил почти 15 тысяч рублей от продавца оборудования. Ему суд дал 4 года лишения свободы. Обоих взяли под стражу в зале суда. В Березинском районе двухлетний ребенок отравился ядовитыми ягодами ландыша. Малыш попал в реанимацию с острым отравлением. Его экстренно доставили в районную больницу прямо с прогулки. Медики оперативно провели промывание желудка. Сейчас угрозы для жизни ребенка нет. Проверкой по факту ЧП уже занимаются правоохранительные органы. Медики напоминают, что ландыш – смертельно ядовитое растение. Его яркие осенние ягоды привлекают детей, но содержат сильные сердечные гликозиды. Родители призывают быть предельными. Отдельно внимательными на прогулках и не оставлять малышей без присмотра. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
6: «Я готов, а они нет». На форуме молодежи Лукашенко заявил, что готов отдать власть, но некому. Он у власти уже 32 года. Во время выступления на молодежном форуме «Молодежь. Беларусь. Будущее» Александр Лукашенко в очередной раз заявил, что не держится за власть и даже готов передать страну новому поколению. Однако одно еще не готово к этому.
16: И никогда не верьте тому, что Лукашенко, цитата, «удерживает власть посиневшими руками». Да Господь с теми, кто это говорит. Я уже наелся этой власти. что дальше некуда. Вопрос стоит только в том, вы способны сегодня взять страну и удержать ее? Если способны, завтра приступайте. Если честно, положительно ответить на этот вопрос я пока не могу, не обижайтесь.
6: О готовности передать власть в стране новому поколению Александр Лукашенко заявляет уже не впервые. Он уже неоднократно говорил, что не стремится сохранить власть.
16: Я не держусь за власть. Я сделаю все для того, чтобы тихо, спокойно передать эту власть новому поколению. Потому что, я надеюсь, еще при новой власти и вы тоже пожить. Мои дети будут жить. Мои не то, что это мой ребенок. Мои дети, вот эти. Я хочу видеть, как они будут жить. Вот моя цель. Поэтому это большое мое преимущество, что я не пытаюсь силой как-то удержать власть.
6: При этом из слов Лукашенко можно сделать вывод о том, что он не собирается уходить из белорусской политики. По крайней мере, пока не состарится. При этом Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что не собирается держаться за президентское кресло.
16: И я пообещаю, что синими пальцами за кресло держаться не буду.
6: Кто именно станет преемником президента в случае, если он все же решится отойти от дел, до сих пор неизвестно. Среди возможных претендентов называли сына Лукашенко Виктора и председателя Совета Республики Национального собрания Наталью Качанову. Также в свое время президентство предрекали министру иностранных дел Владимиру Макею, однако он погиб при загадочных обстоятельствах. В нынешних же геополитических условиях политологи опасаются попыток сменить власть в стране неконституционным путем. По мнению экспертов, среди возможных выгод получателей дестабилизации ситуации в Беларуси есть много стран. Однако самый вероятный сценарий – раскачивать ситуацию в Минске может быть сейчас выгодно Москве. В союзном государстве уже делали неоднозначные заявления о присоединении. Один из российских топ-чиновников и вовсе не исключил, что кроме украинских земель, Москва может присоединить также и другие страны или части стран. По мнению политологов, это укладывается в концепцию новых документов о союзном государстве, которые ранее подписали Владимир Путин и Александр Лукашенко. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
17: Война важнее всего. В школах по всей России вдвое увеличили количество уроков начальной военной подготовки. Что сократили? Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, количество уроков начальной военной подготовки для школьников России увеличили в 2,5 раза. В соцсетях он написал, что изменения вступили в силу с этого учебного года.
18: Мы увеличили количество часов на начальную военную подготовку. С этого учебного года на нее отводится 50% от курса «Основы безопасности и защиты Родины». То есть за 4 учебных года это 68 часов.
17: Ранее на начальную военную подготовку в школах отводили 20% времени в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины». С 1 сентября НВП выделено как единый обязательный курс наряду с безопасностью жизнедеятельности. 34 часа отведено на обучение в 8 и 9 классах и еще 34 часа в 10-11 классах. Вести этот предмет будут только люди с боевым опытом, говорит министр просвещения Сергей Кравцов.
19: Вы знаете, НВП, начальная военная подготовка, я сам, когда учился в школе, у нас был такой предмет, но сегодня ситуация, она немножко другая, есть и другие вызовы, поэтому мы в целом, и Дума поддержала этот предмет, сейчас называется не «Основа безопасности и жизнедеятельности», а «Основа безопасности и защиты Родины». И вот те ребята, которые сегодня воюют, мы будем привлекать ребят, в том числе и для преподавания, да, этих предметов.
0: Мнения родителей по поводу такого подхода к школьному образованию разделились. Одни выступают «за» и говорят о важности патриотического воспитания, другие, наоборот, не хотят, чтобы детей с малых лет готовили, как за родину умирать. А вот военный аналитик Иван Гончарук в милитаризации образования видит подготовку власти к затяжным военным действиям. Ранее Рособорнадзор заявил, что теперь будет собирать сведения об учащихся, необходимые для воинского учета, и передавать их правительству. Таким образом, власти ведут учет будущих призывников, говорит Гончарук.
3: Они таким вот образом меняют структуру воспитания детей. Единственное, что такой вывод из этого, это то, что Россия готовит будущее поколение к войне с другими странами. Поэтому вот сейчас они это все и проводят. Идея войны, идея общего врага и необходимость защищать вот, скажем, Российскую Федерацию. Поэтому, ну, то есть, как бы это есть, и как бы это очень и очень.

0: Такие случаи есть, и они не единичны, говорит журналист Илья Давлятчин.
1: Психологи на самом деле находятся в шоке от этой ситуации, потому что ничего другого, кроме как отрицательного, не могут принести вот эти вот случаи. Ну, чему могут научить вагнеровцы, ну там, или просто военные обычных детей, которые вот придут в школу и будут рассказывать, что война — это мир, да, свобода — это рабство, а черное — это белое. Ну, я думаю, что ничему хорошему.
0: Участники СВО, а тем более бывшие заключенные, могут быть опасными для детей и пагубно влиять на неокрепшую детскую психику, отмечают психологи. По их словам, участники боевых действий склонны к неконтролируемой агрессии, и никто не знает, что именно может стать катализатором к ее проявлению. Что касается начальной военной подготовки, то в июне, после заявления замглавы МИД Александра Грушко о военном столкновении с НАТО на рубеже 2030 года, депутат Госдумы Водолацкий предложил ввести такие курсы, начиная уже с пятых классов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко про эксплуатацию техники и о состоянии полей.
4: Два трактора просто, а механизаторы у него есть на эту технику? Смотри, за это ответишь головой. И нам надо определиться, это твоя уже тема, сколько мы будем эксплуатировать энергонасыщенную технику. Трактор, комбайн, да все. Ну, у нас же в свое время и на учете в бухгалтерии ты держала вопросы амортизации того или иного трактора техники. Сюда. Вот нам надо определиться. Они 5 лет работают и под забор трактор. А он же стоит приличные деньги сегодня, он должен работать 10-12 лет. Поэтому из этого надо исходить. И прежде чем он будет покупать, или мы ему будем помогать, надо посмотреть, сколько у него этой техники хватает, не хватает по сравнению с другими хозяйствами, и сколько она служит у него. Я уверен, что не 10-12 лет. А такая техника должна служить 10-12 лет. Это надо вовремя обслуживать и вовремя надо ремонтировать. И какие-то узлы, запчасти закупать заранее и менять их. А не то, что дайте 2 трактора. Ну, пожалуйста, я тебе дам 2 трактора, если это решит проблему. Здесь дисциплины элементарной нет. Вот он говорит, технологический плюс нет. Но если у тебя технологии нет, зачем тебе трактора эти давать в комбайне? Если ты не знаешь, как по технологии посеять этот несчастный лен или какие-то другие культуры. Ужасное состояние. Возьмите вертолеты, прилетите вниз, посмотрите, сколько полей не обрабатывается. Некоторые поля, ну, просто, наверное, по 2 года. Коричневая трава какая-то стоит.
5: Мы глифосаты не обрабатываем.
4: Да какой? Да что, ты траву высеваешь для того, чтобы ее сжечь?
5: Нет, это нет. Там мы зашли в тот угол, что говорите, медвежий, да? Там 480 гектар идет мелиорация.
4: Я говорю, у тебя это везде, у тебя не убранные поля травы.
2: Невероятно, но факт.
6: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет, это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты

0: По всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Адские санкции на подходе. Зачем крупный китайский производитель спецтехники наладил работу с подсанкционным МАЗом?
2: С октября 2021 по июль 2023 года МАЗ был совладельцем белорусской компании «Zoomleon Belarus» и поставлял ей шасси для спецтехники. В ноябре 2021 года британская структура китайской «Zoomleon» перечислила белорусской компании заем на 10 миллионов долларов. На тот момент МАЗ уже несколько месяцев находился под санкциями Евросоюза.
1: Об этом говорится в расследовании международного консорциума ICIJ. Согласно его данным, в марте 2023 года МАЗ уже попал под американские санкции, а через несколько месяцев вышел из числа владельцев «Zoomleon Belarus». Но деловые связи на этом, по данным ICIJ, не закончились.
2: После выхода МАЗа из состава собственников, платежи за поставленные шасси начали проводить через Житковичский моторостроительный завод с использованием договоров уступки права требования. Позднее в схеме поставок появилось предприятие «Бобруйско-Громаш». То есть МАЗ формально уже не был совладельцем компании, но его шасси продолжали использовать в спецтехнике «Zoomleon».
1: Примечательно, что эта история оказалась и военная составляющая, говорят эксперты. В апреле 23 и ноябре 25 года «Zoomleon Belarus» заключала контракты на поставку автокранов командованию военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Беларуси. Оба раза без конкурса, рассказывает юрист по международному праву Олег Овчинников.
3: Если американские власти посчитают, что компания сознательно продолжала существенные сделки с организацией санкционного списка, может возникнуть вопрос о вторичных ограничениях. А акции «Zoomleon» торгуются в том числе на рынках, где доступ к долларовым расчетам и американской финансовой системе критически важен. Поэтому потенциальный ущерб может оказаться значительно больше стоимости самих белорусских контрактов.
1: В самой «Zoomleon» утверждают, что МАЗ уже не является акционером или каким-либо партнером компании. Но эксперты поясняют, что вопрос теперь не столько в старой доле МАЗа, сколько в том, продолжалось ли фактическое сотрудничество уже после санкций и использовались ли посредники для расчетов и поставок. Именно от ответа на это будет зависеть, станет ли белорусско-китайская история поводом уже для новых американских ограничений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко про эксплуатацию техники и о состоянии полей.
5: Два трактора просто, а механизаторы у него есть на эту технику? Смотри, за это ответишь головой. И нам надо определиться, это твоя уже тема, сколько мы будем эксплуатировать энергонасыщенную технику. Трактор, комбайн, да все. Ну, у нас же в свое время и на учете в бухгалтерии ты держала вопросы амортизации того или иного трактора, техники. Да. Да, вот нам надо определиться. Они 5 лет работают и под забор трактор. А он же стоит приличные деньги сегодня, он должен работать 10-12 лет. Поэтому из этого надо исходить. И прежде чем он будет покупать, или мы ему будем помогать, надо посмотреть, сколько у него этой техники хватает, не хватает по сравнению с другими хозяйствами, и сколько она служит у него. Я уверен, что не 10-12 лет, а такая техника должна служить 10-12 лет. Это надо вовремя обслуживать и вовремя надо ремонтировать. И какие-то узлы, запчасти закупать заранее и менять их. А не то, что дайте 2 трактора. Ну, пожалуйста, я тебе дам 2 трактора, если это решит проблему. Здесь дисциплины элементарной нет. Вот он говорит, технологический плюс нет. Но если у тебя технологии нет, зачем тебе трактора эти давать в комбайне? Если ты не знаешь, как по технологии посеять этот несчастный лен или какие-то другие культуры. Ужасное состояние. Возьмите вертолеты, прилетите, посмотрите, сколько полей не обрабатывается. Некоторые поля, ну, просто, наверное, по 2 года. Коричневая трава какая-то стоит.
6: Мы глифосатами
5: работаем. Да какой? Да что, ты траву высеваешь для того, чтобы ее сжечь?
6: Нет, нет, нет. Мы зашли в тот угол, что говорите, медвежий, да? Там 480 гектар идет мелиорация.
5: Я говорю, у тебя это везде. У тебя не убранные поля травы.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Война важнее всего. В школах по всей России вдвое увеличили количество уроков начальной военной подготовки. Что сократили? Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, количество уроков начальной военной подготовки для школьников России увеличили в 2,5 раза. В соцсетях он написал, что изменения вступили в силу с этого учебного года.
8: Мы увеличили количество часов на начальную военную подготовку. С этого учебного года на нее отводится 50% от курса «Основы безопасности и защиты Родины». То есть за 4 учебных года это 68 часов.
7: Ранее на начальную военную подготовку в школах отводили 20% времени в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины». С 1 сентября НВП выделено как единый обязательный курс наряду с безопасностью жизнедеятельности. 34 часа отведено на обучение в 8 и 9 классах и еще 34 часа в 10-11 классах. Вести этот предмет будут только люди с боевым опытом, говорит министр просвещения Сергей Кравцов.
9: Вы знаете, НВП, начальная военная подготовка, я сам, когда учился в школе, у нас был такой предмет, но сегодня ситуация, она немножко другая, есть и другие вызовы, поэтому мы в целом, и Дума поддержала этот предмет, сейчас называется не «Основа безопасности и жизнедеятельности», а «Основа безопасности и защиты Родины». И вот те ребята, которые сегодня воюют, мы будем привлекать ребят, в том числе и для преподавания, да, этих предметов.
7: Мнения родителей по поводу такого подхода к школьному образованию разделились. Одни выступают «за» и говорят о важности патриотического воспитания, другие, наоборот, не хотят, чтобы детей с малых лет готовили, как за родину умирать. А вот военный аналитик Иван Гончарук в милитаризации образования видит подготовку власти к затяжным военным действиям. Ранее Рособрнадзор заявил, что теперь будет собирать сведения об учащихся, необходимые для воинского учета, и передавать их правительству. Таким образом, власти ведут учет будущих призывников, говорит Гончарук.
10: Они таким вот образом меняют структуру воспитания детей. Единственное, что такой вывод из этого, это то, что Россия готовит будущее поколение к войне с другими странами. Поэтому вот сейчас они это все и проводят. Идея войны, идея общего врага и необходимость защищать вот, скажем, Российскую Федерацию. Поэтому, ну, то есть, как бы это есть, и как бы это очень и очень тревожно.
7: Привлекать участников СВО решили не только к преподаванию начальной военной подготовки и основ безопасности и защиты Родины. Например, в Новосибирске по ускоренной программе на школьных преподавателей переобучили 4 бывших военных, которые теперь будут преподавать в школе и колледже. Среди них бывший полицейский, который прошел обучение по программе «История». В списке еще более 20 военных, которые хотят учить детей. Большинство имеют профессию сварщик. Среди желающих стать учителями есть и бывшие заключенные. Они вышли из тюрьмы на фронт, отслужили и вернулись домой. Психологи предупреждают, что идея допускать в школы таких людей опасна. А такие случаи есть, и они не единичны, говорит журналист Илья Давлятчин.
11: Психологи на самом деле находятся в шоке от этой ситуации, потому что ничего другого, кроме как отрицательного, не могут принести вот эти вот случаи. Ну, чему могут научить вагнеровцы, ну там, или просто военные обычных детей, которые вот придут в школу и будут рассказывать, что война — это мир, да, свобода — это рабство, а черное — это белое. Ну, я думаю, что ничему хорошему.
7: Участники СВО, а тем более бывшие заключенные, могут быть опасными для детей и пагубно влиять на неокрепшую детскую психику, отмечают психологи. По их словам, участники боевых действий склонны к неконтролируемой агрессии, и никто не знает, что именно может стать катализатором к ее проявлению. Что касается начальной военной подготовки, то в июне, после заявления замглавы МИД Александра Грушко о военном столкновении с НАТО на рубеже 2030 года, депутат Госдумы Водолацкий предложил ввести такие курсы, начиная уже с 5 классов.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: В эфире «Между строк» в немецком аэропорту Лейпциг-Галле обнаружили беспилотник со взрывчаткой рядом с украинскими транспортными самолетами. Германия возложила ответственность за подготовку атаки на Россию. Предполагаемого координатора связывают с российской военной разведкой, а непосредственным исполнителем называют гражданина Беларуси. Организатор успел уехать, белорус оставил следы и оказался фигурантом международного расследования. В этом выпуске разберем, как российские спецслужбы набирают так называемых одноразовых агентов, почему им особенно удобны люди с Беларусью, русскими связями, и кто расплачивается, когда очередная тайная операция Москвы проваливается. Угу. Вот если просто попытаться визуализировать всю эту картину, ну это же реально звучит как какой-то сценарий шпионского боевика.
13: Абсолютно, да.
12: То есть представьте, глухая ночь, огромный периметр вот этого немецкого аэропорта Лейпциг-Галле, и там на бетонных стоянках возвышаются силуэты украинских транспортных самолетов Ан-124.
13: Причем это же русланы.
12: Да-да-да, это не какие-то там маленькие кукурузники — это гигантские, уникальные машины, которые могут перевозить танки, вертолеты, системы ПВО. И вот к этим стальным гигантам в полной темноте направляется дрон, которому тупо примотана взрывчатка.
13: Слушай, ну масштаб этих событий вообще трудно переоценить. Лейпциг — это же не просто какой-то там региональный аэропорт.
12: Ну да, это важнейший хаб.
13: Именно. Это важнейший логистический узел для всей европейской, да и военной логистики тоже. И если бы этот беспилотник реально сдетонировал, последствия вышли бы далеко за рамки какого-то локального пожара.
12: Это была бы катастрофа.
13: 100%. Речь идет о прямом физическом ударе по критической инфраструктуре целого государства. Причем прямо в центре Европы. Собственно, реакция Берлина это полностью подтверждает.
12: Немцы же довольно жестко отреагировали, верно?
13: Да. Они не стали ограничиваться привычными в таких случаях дежурными нотами протеста или вот этим выражением глубокой озабоченности. Они пошли на беспрецедентный шаг — закрытие российского генерального консульства в Бонне. А это, на секундочку, означает полномасштабный дипломатический кризис.
12: Да, это серьезно. Но знаешь, во всей этой истории с высокой геополитикой меня лично поражает один невероятный контраст. Вот если посмотреть на двух главных подозреваемых.
13: Так, давай посмотрим.
12: С одной стороны, есть россиянин Олег Лей, следствие считает его координатором, офицером или агентом военной разведки. Он прилетает в Германию через Турцию, совершенно спокойно все организовывает на месте, а когда дело сделано, также беспрепятственно уезжает через Сербию и просто растворяется в России.
13: Ну, классическая работа.
12: Классика, да. А с другой стороны, гражданин Беларуси Андрей К. Тот самый человек, который физически находился у забора этого аэропорта. И он не просто там засветился на камерах, он умудрился оставить свое ДНК на фрагментах перчаток прямо возле антенной конструкции дрона.
13: Ого.
12: И теперь именно он главный фигурант международного уголовного дела.
13: Но это, знаешь, очень показательный контраст. Он прям обнажает саму суть того, как сегодня работают подобные схемы.
12: У меня вообще возникает стойкая ассоциация с такой агрессивной уберизацией диверсий. Это как какой-то супер жесткий нелегальный гиг-сервис.
13: Ну, в смысле, как доставка еды только с бомбами?
12: Ну, типа того, да. Координатор сидит где-то в безопасности, словно диспетчер в приложении, и просто раздает задачи. А исполнитель, он как курьер с рюкзаком, берет на себя абсолютно все физические риски. Курьер идет под камерой, курьер оставляет отпечатки, курьер в итоге садится в тюрьму.
13: Слушай, ну аналогия с цифровой платформой занятости действительно очень точная. Но здесь есть один серьезный риск, если так рассуждать.
12: Какой?
13: Когда звучит слово «курьер», очень легко представить себе такого, знаешь, наивного студента, который откликнулся на объявление доставить посылку и случайно взял не тот заказ.
12: А разве это не так работает?
13: Вот в том-то и дело, что нет. Если посмотреть на биографию конкретно этого подозреваемого, этот миф о случайной жертве обстоятельств просто мгновенно рушится.
12: Да ладно. А что не так с его биографией?
13: ДНК этого человека уже находили на местах преступлений, причем в разных странах Европы.
14: Ничего себе.
13: Да, он фиксировался в базах данных по делам о кражах в Литве и Финляндии. Более того, полиция Польши прямо связывает его с недавним масштабным поджогом магазина строительных материалов в Лудзе.
14: Подожди, это тот самый пожар, который тоже назвали диверсией?
13: Именно. Этот пожар в Польше официально квалифицируется как диверсия, за которой стоят российские спецслужбы. То есть перед нами вообще не студент-первокурсник. Это человек с довольно богатым криминальным прошлым, который целенаправленно перемещался по Европе и уже имел опыт незаконных действий.
12: Стоп. Вот тут я вообще перестаю понимать логику.
13: Почему?
12: Ну смотри, Главное управление Генерального штаба, бывший ГРУ, это же структура, которая десятилетиями ассоциировалась с элитными профессионалами. Нелегалы, глубокое прикрытие, сложные коды, тайники — вот это все.
13: Но это скорее киношный образ из «Холодной войны».
12: Может быть. Но вдруг эта могущественная организация нанимает для удара по стратегическому аэропорту в Германии мелкого вора, который уже наследил в Литве и Финляндии человека, чья ДНК уже есть в полицейских базах ЕС.
13: Угу.
12: Зачем спецслужбам полагаться на таких дилетантов с криминальным прошлым, которые, ну, гарантированно оставят следы? Это же выглядит как невероятная халтура.
13: Это выглядит как халтура только в том случае, если оценивать это старыми мерками. Но реальность изменилась, и ответ кроется в сугубо прагматичной, я бы даже сказала, холодной экономической логике.
12: Экономической? В смысле, дешевле нанять вора?
13: И это тоже. Но давай вспомним, что произошло в Европе в 22-м и 23-м годах. Страны ЕС массово, просто сотнями выслали российских дипломатов.
12: А, да-да, это была беспрецедентная чистка посольств.
13: Верно. А что такое посольство для разведки? Это легальная крыша. Это инфраструктура шпионажа, которая выстраивалась десятилетиями. Офицеры под дипломатическим прикрытием могли совершенно спокойно встречаться с агентами, передавать наличные, координировать операции, пользоваться дипломатической почтой.
12: Чтобы провозить то же оборудование для диверсий.
13: Да, и вдруг эта сеть просто рухнула. Инфраструктуры больше нет. Но политическая задача – воздействовать на Европу, мешать логистике, запугивать политиков – она никуда не делась.
12: И тут вступает в силу математика.
13: Именно математика и оценка рисков, подготовка настоящего офицера-нелегала стоит миллионы долларов и занимает годы. Нужно создать ему легенду, внедрить в общество, обеспечить прикрытие. Если такой кадровый офицер попадается с дроном у забора аэропорта, это международный скандал высочайшего уровня. Это провал агентурной сети и потеря ценнейшего штучного специалиста, в которого инвестировали огромные ресурсы.
12: Понятно. А мелкого преступника, должника или отчаявшегося мигранта можно найти за один вечер. Открываешь Телеграм, закидываешь пару сообщений в теневые чаты и готово.
13: Да, и стоит это сущие копейки по меркам государственного бюджета. Но самое главное здесь – это вопрос ответственности.
12: То есть?
13: Если кадровый разведчик, пойман государство, вынуждено это как-то расхлебывать, оправдываться, менять его. А если немецкая полиция ловит на месте преступления человека, чья биография состоит из краж в супермаркетах Финляндии, Москва просто разводит руками.
14: А, типа мы его знать не знаем?
13: Абсолютно. Это обычный местный криминал. Человек сошел с ума, или это хулиганство, или вообще фантазии западных журналистов.
14: Слушай, ну получается просто идеальная схема. Дешевая операция с нулевой политической ответственностью. Диверсия маскируется под банальную криминальную хронику.
13: Да, это концепция правдоподобного отрицания, доведенная до абсолюта благодаря современным технологиям.
14: Поразительный цинизм на самом деле. Но давай разберем саму механику. Как вообще происходит процесс втягивания? Одно дело, украсть что-то в магазине, и совсем другое – пойти закладывать взрывчатку под военный самолет.
13: Это правда, скачок огромный.
14: Как вербовщики заставляют людей совершать тяжкие преступления, рисковать 20 годами тюрьмы за какие-то смешные суммы. Там же всплывали цифры вроде 5 или 10 тысяч евро. Мне кажется, здесь в полной мере работает психологический эффект сваренной лягушки.
13: О, да. Классическая схема постепенного повышения градуса, которые, кстати, давно используются обычными мошенниками.
14: Точно. Жертву затягивают шаг за шагом. Первое задание в таких телеграм-каналах всегда выглядит максимально невинно. Ну, например, куратор предлагает 50 евро просто за то, чтобы сфотографировать забор какого-нибудь завода или склада.
13: Или просят забрать забытую сумку из автоматической камеры хранения на вокзале.
14: Да, и человек делает это, тратит час своего времени, получает быстрый перевод на карту и убеждается, что заказчик реален, а деньги вот они, легкие.
13: А дальше ставки повышаются. Человека просят арендовать на свое имя машину на пару дней. Или сходить в строительный магазин и купить определенные химические компоненты, растворители, провода.
14: И вот на этом этапе, видимо, начинает работать шантаж.
13: Да, включается жесткий прессинг.
14: Куратор говорит: смотри, ты уже брал у нас деньги, у нас есть скриншоты переводов, есть фото, как ты забираешь ту посылку, мы просто отправим это все в местную полицию, и ты сядешь как соучастник.
13: Совершенно верно. Выйти из игры становится крайне сложно, особенно для человека, который так находится в уязвимом положении. К тому же для дополнительной страховки организаторы дробят задачи между разными людьми.
14: Которые даже не знакомы друг с другом.
13: Да, вообще не пересекаются. Один снимает квартиру, второй привозит туда тяжелую коробку, а третий, который вообще в глаза не видел первых двух, должен эту коробку забрать и поджечь указанный объект.
14: Вот, и здесь формируется то, что можно назвать концепцией двух уровней знания.
13: Так, интересно. Разверни.
14: Ну смотри, первый уровень – это чисто техническое понимание задачи. Исполнитель знает, что ему нужно взять рюкзак весом в 5 килограммов, дойти до забора аэропорта Лейпциг в 3 часа ночи и нажать кнопку на пульте. Все.
13: Угу.
14: А второй уровень – это уже понимание глобального политического замысла. Что именно лежит в этом рюкзаке, зачем взрывать самолет и что реальным заказчиком выступает российская военная разведка. Исполнитель почти всегда находится только на первом уровне. И, кстати, именно это потом используется как главное оправдание в суде.
13: Но незнание имени заказчика никак не отменяет физического факта. В какой-то момент исполнитель делает вполне сознательный выбор закрыть глаза на очевидную криминальную опасность ради денег.
14: Но ведь вербовщики, они очень умело создают иллюзию безопасности. Они же прям накачивают исполнителя уверенностью. Мы общаемся только в секретном чате в Signal. Деньги переведем в анонимной криптовалюте. Как только все сделаешь, просто сбрось телефон до заводских настроек, выкинь сим-карту и забудь.
13: Да, стандартная методичка.
14: И человек искренне верит, что его вот эта цифровая анонимность гарантирует ему физическую безопасность и полную неуязвимость.
13: В этом и заключается самая страшная ловушка этой системы. Потому что приказ удалить переписку и переводы в крипте отлично защищают исключительно организатора.
14: Который сидит где-нибудь в Москве.
13: Да, а вот исполнитель вынужден действовать в суровом физическом мире. И этот физический мир сегодня оставляет такое количество следов, что скрыться практически невозможно.
14: Ну да, чтобы доехать до этого самого Лейпцига, нужно как минимум арендовать транспорт. А это твои паспортные данные в базе прокатчика.
13: Конечно. Плюс телефон постоянно ищет сеть и подключается к местным вышкам сотовой связи. Это биллинги, которые полиция изымает в первую же очередь.
14: Заправки на трассе. Там везде установлены камеры видеонаблюдения высокого разрешения.
13: Пересечение границ внутри Европы, покупка той же изоленты и перчаток в магазине по банковской карте. И, как очень наглядно показал случай с дроном, в конце концов, концов исполнитель нервничает, потеет и оставляет биологические следы, ДНК, прямо на месте преступления.
14: А что это вообще означает для судебной перспективы подобных дел? Ведь картина получается крайне асимметричной и, честно говоря, пугающей.
13: Тут возникает очень глубокий юридический парадокс. Современному европейскому следствию невероятно просто собрать доказательства физического присутствия на месте.
14: То есть поймать исполнителя легко?
13: Да полиция может буквально поминутно восстановить его путь, где он спал, что ел, кто именно держал в руках дрон. Суд присяжных увидит просто железобетонные доказательства, но юридически, процессуально связать этого конкретного парня с кабинетами спецслужб в Москве – задача фантастической сложности.
14: Потому что цепочка обрывается.
13: Именно. Цепочка обрывается на анонимных аккаунтах, удаленных серверах, виртуальных номерах и посредниках, которые сидят где-нибудь в третьих странах.
14: И в результате мы получаем вполне предсказуемый финал. Низовой участник, этот самый курьер, отправляется в тюрьму строгого режима на долгие годы за терроризм или диверсию.
13: А вопрос о государственном участии просто повисает в воздухе.
14: Да, он остается исключительно темой для дипломатических скандалов, высылки консулов и громких заявлений в прессе, но в судебном приговоре доказать государственно спонсируемый терроризм крайне тяжело.
13: Угу.
14: И вот этот парадокс подводит нас к очень важной конкретной группе риска. От универсальной схемы того, как вообще работает эта система, мы неизбежно переходим к тому, почему в деле Лейпцига, а также в целом ряде других громких расследований последних лет, так часто фигурируют люди именно с белорусскими паспортами. Попытка поджога коммерческого предприятия в Литве – белорусский след. Масштабный пожар в торговом центре в Лоди среди подозреваемых, опять же, люди с паспортами Беларуси. Почему именно белорусы стали такой удобной, приоритетной мишенью для вербовщиков?
13: Во-первых, это самое простое общеязыковое пространство.
14: Ну да, вербовщику из Москвы не нужен переводчик.
13: Контакт устанавливается мгновенно, барьера свой-чужой на уровне языка просто нет. Во-вторых, и это, пожалуй, фундаментальная причина, последствия политического кризиса 2020 года. Огромное количество людей оказалось в вынужденной, часто экстренной эмиграции в Европе.
14: И для вербовщика это просто идеальная питательная среда.
13: Человеку, который банально боится остаться без средств к существованию, которому завтра нечем платить за аренду комнаты, гораздо легче продать вот такое сомнительное поручение.
14: Это преподносится как быстрая, легкая подработка, которая решит все текущие проблемы.
13: Угу.
14: К тому же здесь играет огромную роль иллюзия так называемого союзного государства. Российские спецслужбы используют эту политическую конструкцию для совершенно свободного доступа к человеческому ресурсу. Ситуация предельно до дрожи циничная.
13: Да уж.
14: Когда Москве нужны исполнители для грязной работы, она использует близость информационного и социального пространства. Типа «мы же свои, братья, давай работай». Но как только операция проваливается,
13: Кремль моментально отворачивается, задержанный человек остается абсолютно один на один с европейской судебно-правовой системой. Россия не несет никаких репутационных издержек, не присылает адвокатов.
14: Не пытается включить этих людей в списки на обмен.
13: Как это было с кадровым киллером Красиковым, например. И все последствия ложатся не только на плечи самого исполнителя, но и рикошетом бьют по всей диаспоре в Европе.
14: Это настоящая коллективная расплата за чужие действия. Каждый раз, когда белорусский паспорт появляется в европейских заголовках рядом со словами «диверсия», «взрывчатка» или «шпионаж», это формирует очень плотную атмосферу подозрительности.
13: Да, страдают совершенно непричастные.
14: Тысячи обычных людей, которые честно работают, платят налоги, интегрируются в общество и не нарушают закон, внезапно сталкиваются с дополнительными проверками в банках. Им отказывают в аренде жилья. Появляются непреодолимые сложности при получении или продлении виз.
13: Спецслужбы других стран начинают смотреть на сам паспорт как на маркер потенциального риска. Это неизбежная защитная реакция государств, которые столкнулись с новой формой гибридной агрессии.
14: Знаешь, если посмотреть на все это немного отстраненно, возникает довольно пугающий вопрос, который вообще выходит за рамки одного конкретного конфликта. Если эта модель уберизации диверсии докажет свою эффективность для государственных спецслужб, то что помешает перенять ей другим игрокам?
13: О, это хорошая мысль.
14: Ну, серьезно, если можно просто зайти в мессенджер, найти уязвимого человека в другой стране, заплатить ему криптой и устроить взрыв на стратегическом объекте, где гарантия, что завтра этот метод не начнут использовать наркокартели или террористические террористические группировки.
13: Или даже безжалостные корпорации против своих конкурентов.
14: Именно. Этот теневой гиг-сервис фактически приватизирует и глобализирует саботаж, превращая любого отчаявшегося человека со смартфоном в потенциальную угрозу мирового масштаба.
13: И это, пожалуй, самый тревожный вывод из всей этой истории. Технологии удешевили не только коммуникацию, они удешевили насилие и полностью стерли границы ответственности.
14: Виновность конкретного белоруса должен установить суд. Пока неизвестно, понимал ли он весь замысел, знал ли настоящего заказчика и насколько сознательно участвовал в подготовке атаки. Но сама система одноразовых агентов уже хорошо известна европейским спецслужбам. Россия находит исполнителей через посредников и мессенджеры, поручает им самую опасную работу, а после провала отрицает любую связь. Так выглядит цена российского союзничества. Москва получает доступ к белорусским людям, документам и связям, но не принимает на себя никаких обязательств. Координатор возвращается в Россию, государство сохраняет удобное молчание, а белорус остается один на один со следствием и возможным тюремным сроком. Для Кремля это дешевая операция, для исполнителя – сломанная жизнь. Для Белоруссии – еще одно чужое преступление с ее паспортом в заголовке. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Генеральный директор белорусского телеграфного агентства Андрей Мохор о росте аудитории у национального мультимедийного портала «Видеобел».
15: С начала года и по сентябрь аудитория посетителей «Видеобел» составила 2,5 миллиона и продолжает расти. Площадка «Видеобел», она в первую очередь, конечно, направлена на белорусскую аудиторию, но мы видим и интересы за рубежа. В десятке стран, где нас смотрят чаще всего, присутствует Германия, Израиль, Соединенные Штаты. В ближайшее время мы запустим субтитры на немецком и английском языке.
0: Важный сигнал.
16: Теперь официально. США исключили лакокраску и Беллесбумпром из санкционного списка. Сколько всего предприятий Беларуси под санкциями? Управление по контролю за внешними активами Минфина США официально исключило предприятие «Лакокраска» и концерн «Беллесбумпром» из санкционного списка. Соответствующее уведомление управление датировано 17 сентября. О снятии санкций с двух юрлиц в среду объявил в Минске спецпосланник президента США Джон Коул. Также он заявил, что американская администрация обратилась к Ситибанк для разморозки и возвращения белорусских активов. Смягчение американской позиции последовало сразу за освобождением Минском 25 заключенных по политическим статьям. В соцсети X Коул написал, что США намерены продолжать улучшать отношения с Беларусью.
17: Мы продолжим улучшать отношения с Беларусью и работаем над освобождением большего числа людей в ближайшем будущем. Мы еще не закончили.
16: Лидское предприятие «Лакокраска» и деревообрабатывающий концерн «Беллесбумпром» попали под американские санкции несколько лет назад на волне масштабных ограничений против белорусского госсектора. «Лакокраска» из Лиды – это старейшее и крупнейшее предприятие химической отрасли Беларуси. Там производят сотни видов продукции – от эмали, лаков и грунтовок до полуфабрикатов и растворителей, которые шли на экспорт не только в страны СНГ, но и в дальние зарубежья. А «Беллесбумпром» – это гигантский концерн, объединяющий десятки предприятий лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности страны. Это мебель, плиты, ДСП, фанера и бумага. Оба предприятия – важнейшие экспортеры и крупные работодатели в регионах. Под санкции США эти компании попали не случайно, отмечает экономист Александр Кравцов.
18: Вашингтон вводил блокирующие ограничения против белорусских флагманов из-за политического кризиса в стране, а также из-за поддержки официальным Минском действий России на Украине.
16: Попадание в санкционный список означало для «Лакокраски» и «Беллесбумпрома» полный запрет на любые долларовые транзакции, заморозку активов в американской юрисдикции и жесткий барьер для работы с западными партнерами, говорит финансовый аналитик Виктор Балашов.
19: Санкции против таких заводов били в первую очередь по экспортным цепочкам и логистике расчетов. Даже если продукция физически могла куда-то поставляться, проведение платежей через международную банковскую систему превращалось в квест. Снятие ограничений с этих компаний – это точечный шаг, политический жест. Для самих заводов это шанс попытаться вернуть часть потерянных рынков и упростить финансовые операции. Хотя полностью проблему логистики и глобальных санкций это, конечно, не решает.
16: Многие заводы Беларуси оказались под санкциями из-за того, что частично работают на российские ВПК. Об этом неоднократно писала западная пресса. В частности, сообщалось, что белорусское предприятие «Интеграл» выпускает микросхемы для российских ракет. Дочерние компании «Гомсельмаша» якобы участвовали в производстве комплектующих для боеприпасов и дронов «Камикадзе Герань-2». Из-за работы в интересах российского военно-промышленного комплекса под ограничения также попали и другие белорусские предприятия. Среди них «Кидматек» из Аршанского района, занимающиеся системами видеообработки, тепловизионными технологиями и искусственным интеллектом, а также предприятие ТИСА из Молодечна, которое специализируется на проектировании рентген-кабинетов и систем радиационной защиты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
20: Всем привет! В эфире подкаст «Давайте разберемся». Сегодняшняя тема – белорусские продукты и техника против импорта. Мы попытаемся понять, стоит ли поддерживать местных производителей или лучше голосовать кошельком за заграничное качество. Слушай. А теперь давай на чистоту. Ты реально веришь, что если на холодильнике написано «сделано в Беларуси», то он прослужит 100 лет? Или ты, наконец, признаешь, что местный дизайн и сервис застряли в прошлом веке, и за те же деньги проще купить нормальную импортную вещь, которую не стыдно в квартиру поставить?
21: Ну, слушай, я уже просто физически не могу слушать эти бесконечные сказки про какое-то там хваленое качество в Беларуси. Ты посмотри фактам в глаза. Местная продукция — это давно уже миф. Понимаешь, миф, который искусственно раздувают в телевизоре. Люди идут в магазин, отдают свои кровные, вот реально тяжело заработанные деньги, а получают, ну что они получают? Гудящую технику, скрипящий тонкий пластик, отвратительное обслуживание и самую настоящую гниль под красивой упаковкой. Местные заводы просто берут дешевые китайские детали и нагло лепят на них свои наклейки. А заграничные вещи дают реальный комфорт, тишину в доме, нормальный современный дизайн и честный состав. Я лично отказываюсь платить за этот откровенный обман.
20: Да что ты несешь вообще? Какой обман? Белорусская техника? Ну вот те же холодильники «Атлант» или стиралки из «Барановичей» — это же просто танк. Это фундаментальная, надежная конструкция. Да, там нет блестящих заграничных фантиков, нет этих модных сенсорных экранов, которые ломаются от первого же чиха. Зато, послушай меня, зато эту технику можно починить на коленке. Если что-то сломалось через 5 или 10 лет, местный мастер приедет с заводской деталью, прикрутит ее за копейки, и все снова работает десятилетиями. В местной колбасе реально есть мясо, а обувь из Витебска и Лиды переживет любую осеннюю грязь на улице. И самое главное, когда белорусы покупают произведенные в Беларуси, они отдают деньги простым рабочим на соседней улице. Они переплачивают за заграничную химию и вредные добавки корпорациям. Ты сам-то в это веришь, что импорт всегда лучше и надежнее?
22: Верю. И сейчас я тебе это докажу прям с фактами на руках. Ты говоришь про «Атлант». Ты этот так называемый танк дома вообще включала? Он же гудит по ночам так, словно старый трактор по твоей кухне едет. Человек хочет тишины за свои деньги, понимаешь? А получает говорящий вибрирующий ящик. Давай посмотрим на 40-ю серию. Вот эти популярные модели 6026, 6025. Ты открываешь дверцу абсолютно нового холодильника, а там дешевый белый пластик и резина, которые желтеют практически сразу. Все становится такого, знаешь, грязного желтого цвета. Полки скрипят. Они реально прогибаются под весом обычной кастрюли с супом. Это вот твое хваленое качество?
21: качество.
20: Слушай, ну, пожелтела резина и что с того? На работу компрессора и на температуру это вообще никак не влияет. Холодильники в Беларуси делают для того, чтобы они морозили, а не чтобы ими любоваться, как картиной в музее. Это сугубо утилитарный подход. А твой заграничный гаджет сломался через год от банального скачка напряжения в сети, и все. Неси ему прямо на помойку. Потому что электронная плата сгорела, а чинить ее, ну, это дороже, чем пойти новый купить. Зарубежные производители специально делают так, чтобы техника ломалась через 3 года. Это же запланированное устаревание. А белорусские аппараты — это надежный кусок металла, простая, понятная база, которая работает годами и не требует к себе какого-то нежного отношения.
1: Кусок металла? Да ты отстала от жизни лет на 20, если не больше. Местные заводы давно и плотно сидят на китайской игле. Какая там своя база? Очнись, это просто крупноузловая сборка. Ты вообще понимаешь, как это работает сейчас? Приводят готовый китайский компрессор, китайский конденсатор, скручивают это все вместе, причем часто вручную, потому что автоматика с их кривым металлом просто не справляется. Лепят наклейку «Сделано в Белоруссии», и все, готово, и продают втридорога.
20: Неправда. У них есть свои производственные линии. Они сами штампуют корпуса и производят массу деталей из нормального толстого металла.
1: Да какие свои линии? Bosch им поставил оборудование еще в начале 2000-х. И проблема даже не в том, что станки старые. Проблема в абсолютном отсутствии гибкости. Мировые бренды обновляют архитектуру техники каждые 3 года, а белорусские заводы – они заложники этой старой линии. Они должны окупать ее десятилетиями. Вот почему местный дизайн застрял в прошлом веке. Раньше, ну да, раньше они пытались делать свои электронные дисплеи. Но местный дисплей стоил заводу 10 евро, а китайский аналог – 1 евро. Как ты думаешь, что они теперь ставят внутрь? А сборка? Трубки испарителя паяют вручную кривыми руками, потому что робот не может это захватить. А стиральные машины? Ты видела тот показательный случай в интернете про белорусскую стиралку, который недавно разлетелся по сети? Там же просто позор.
20: Ой, ну единичный брак бывает у абсолютно любого производителя, даже у самых дорогих брендов. Это не показатель.
17: Единичный? Да там катастрофа, а не единичный брак. Человек просто хочет постирать одежду, нажимает кнопку «Экспресс-стирки» на новой, абсолютно новой машинке, а она с громким хрустом проваливается прямо внутрь корпуса, с концами. И вместе с ней проваливаются все остальные кнопки, потому что вся эта панель держится на честном слове и тончайшем дешевом пластике. Включать машинку нечем, человек разбирает переднюю панель, а внутри откровенный хлам. Какая-то ржавая масса, похожая на строительный гипс. Дорожки на платах тоньше волоса. Микросхема обычная 74HC595 припаяна в кривь и в кось. А ведь это копеечная базовая деталь, простейший контроллер, который даже студенты в гараже паяют ровнее. Если завод не может ровно поставить деталь за 3 цента, о какой надежности всей машинки мы вообще говорим? Стекло на дверце — это даже не стекло. Это прозрачная пластмасса, которая выскакивает от легкого нажатия пальцем. Инженеры не додумали механику, просто сэкономили на толщине пластика. И ты предлагаешь за эту халтуру отдавать огромные деньги?
20: Я предлагаю смотреть на вещи шире и оценивать ремонтопригодность. Да, кнопка провалилась, стекло пластиковое, я не спорю, это неприятно. Зато открутила пару винтиков, вставила эту панель обратно, и машинка снова стирает. Ты сам только что сказал, что человек легко разобрал панель у себя дома на кухне. А теперь попробуй разобрать импортную стиралку. Попробуй, там же неразборный бак. Там все запаяно наглухо. Полетел копеечный подшипник, и что ты делаешь? Ты выбрасываешь весь барабан целиком и платишь половину стоимости новой машины? Местная техника, она и есть надежная база. Это честная машина, которая выполняет свою прямую функцию. Она крутит воду и стирает вещи. Все. Больше от нее ничего не требуется.
17: Честная техника? Ой, давай про честность поговорим в другом месте. Если сложная электроника — это не их конек, давай перейдем к тому, что испортить технологиями сложнее. Давай перейдем к еде. Уж тут-то ты любишь рассказывать, какая в Беларуси сытная и натуральная еда, так?
20: Абсолютно. Белорусская еда – это настоящий бренд. В местной колбасе реально есть свинина и говядина, а не дешевая соя и туалетная бумага, как в импорте. Огурцы пахнут настоящими огурцами. Молоко скисает, потому что оно настоящее. Это тебе не заграничная пластмасса, которая месяцами лежит на полке в тепле и даже не меняет цвет. В Беларуси еда живая.
22: Посмотри фактам в глаза. Какая живая еда? Какое там мясо? Недавно мужчина в ТикТок разобрал со 100 сосисок из телятины от Брестского мясокомбината. Знаешь, что там на самом деле на первом месте в составе? Свинина. Потом идет свиной жир, потом вода, потом свиная шкура. Телятины там меньше, чем соли. Зачем, скажи мне, нагло писать огромными буквами на лицевой упаковке «из телятины», если внутри это сплошной свиной жир, вода и шкуры? Это банальная экономия на сырье и наглый обман покупателя. Это вот твой честный состав?
20: Слушай, ну, производитель всегда указывает точные ингредиенты на обороте мелкими буквами. Главное просто уметь читать этикетку. Никто ничего не скрывает. И зато это натуральный животный жир, понимаешь? Натуральная шкура, а не химические заменители мяса, которые синтезируют в лабораториях специально для европейского рынка.
22: Натуральный обман, вот что это. А стейки от Дзержинского комбината, это же вообще стейки из будущего. Человек покупает мясо в магазине днем, 26 июля, время на часах 12:25. А на заводской этикетке напечатано, что стейк изготовлен и упакован в 15:01. Они там в будущее летают мясо паковать, чтобы продлить срок годности на бумаге. А жуткая эпидемия просрочки в обычных магазинах. Девушка перебрала 8 упаковок малины по 13 рублей за крошечную коробочку, и все 8 насквозь покрыты серой плесенью. Клубника за 17 рублей сплошная пушистая плесень. Как можно продавать гниль за такие огромные деньги?
20: Но подожди, в любом супермаркете мира можно найти испорченный продукт. Это не досмотр конкретного продавца о конкретном магазине, это человеческий фактор, а не показатель качества всех продуктов в Беларуси. Иди на обычный рынок, там всегда все свежее, прям с грядки привезли.
22: Да даже на рынке теперь обманывают в открытую. На рынке в Бобруйске женщина купила картошку. Сверху в сетке лежат красивые чистые клубни, а разрезаешь пакет дома, внутри сплошная гниль. Люди выбрасывают это на мусорку целыми килограммами. Совести у продавцов нет вообще. А местная соль из Солигорска, женщина варит рассол для огурцов, вода закипает, а на дне кастрюли остается жуткий серый осадок, реально похожий на песок. Это откровенная грязь в пищевом продукте.
20: Опять ты цепляешься к мелочам и преувеличиваешь. Соль добывают из земли, в шахтах. Этот серый осадок – это обычные природные минералы. В них нет ничего страшного. Белорусы десятилетиями едят эту картошку с грязью на кожуре и солят этой серой солью, и все живы и здоровы. А то, что картошка гниет, так это же прямое доказательство того, что она настоящая. Твои чистые европейские овощи залиты химией и воском, так что их даже насекомые не едят. Если жук это не ест, почему человек должен это есть? Давай возьмем сыр. Любой белорусский сыр – это плотный, тяжелый, жирный кусок, который реально дает сытность рабочему человеку. А импортный – это просто красивые дырки и воздух за бешеные деньги.
22: Воздух. Давай я тебе расскажу про детальный физический тест сыра Маздом, польский, против белорусского. Одинаковая жирность, оба заявлены как полутвердая. Польский – с естественной плотной корочкой, красивые большие дырки. Белорусский – бледный, мокрый, дырки мелкие, будто их гвоздем проковыряли.
20: Да внешность сыра вообще не главное. Он должен быть вкусным и сытным. Все.
22: Тар, давай проверим его физические свойства. Тест на зрелость. Берем ломтик и скручиваем в трубочку. Польский скручивается идеально, он пластичный, не ломается. Белорусский при малейшем сгибе начинает трескаться и просто крошиться в руках. Знаешь почему? Потому что технология выдержки грубо нарушена. Заводам нужны быстрые деньги, они не хотят держать сыр в подвалах месяцами, они выкидывают его на прилавки сырым. Тест в микроволновке. Польский плавится, держит форму, покрывается золотистой пленкой. Белорусский просто мгновенно растекается и превращается в лужу отвратительного мутного растительного жира. Тест на подоконнике. Польский за сутки выделяет естественные капли жира, черствеет с краю. Это показывает, что продукт живой. Белорусский сохнет равномерно, как кусок дешевой желтой пластмассы. Он вообще не реагирует на среду, потому что он мертвый. Заводы безбожно экономят на составе. И то же самое происходит с шоколадом. Настоящий бельгийский шоколад делают из дорогого какао-масла и натуральной ванили, а на местных кондитерских фабриках льют дешевый растительный жир. И чтобы скрыть вязкость этой дешевой массы, они бухают туда синтетический ванилин для мощного запаха и огромную дозу лецитина. Это такой эмульгатор, который склеивает несовместимые дешевые компоненты. И это ты называешь натуральностью. Это химический обман за твои же деньги.
20: Я категорически с этим не согласна. Ты просто придираешься к технологическим процессам. Европейский сыр может и гнется в красивую трубочку, но местный кусок сыра дает реальное чувство сытости на полдня. Белорусы привыкли к нормальной, плотной, тяжелой еде. Покупая местную картошку, даже если там попадется пара гнилых клубней на дне мешка, ты кормишь местного фермера, который работает на этой земле в любую погоду. Это поддержка своих людей.
22: Слушай, ну если ты так любишь страдать ради поддержки, может, ты и одежду с обувью тоже носишь исключительно из патриотизма, чтобы ноги стереть в кровь до костей?
20: Вот не трогай белорусскую обувь. Обувь из Лиды, из Витебска – это чистая, толстая кожа и натуральный лен. Эти ботинки выдержат абсолютно любую осеннюю грязь на улице. Снег, соль, реагенты. Ты пришел домой, протер их мокрой тряпкой, густо помазал кремом и носи 5 лет. Им просто сносу нет, это вечная вещь. А твои нежные заграничные бренды из так называемой эко-кожи, которые на самом деле просто нефть и пластик, разваляются и облезут после первой же глубокой лужи.
22: Да кто в здравом уме будет носить эти чугунные гири на ногах 5 лет? Дизайн этих ботинок достался в наследство от дедушки. Обувь невероятно тяжелая, подошва не гнется вообще, от слова совсем, а колодка. Ты знаешь, что такое анатомическая колодка? Нормальные бренды тратят миллионы на исследование формы стопы. А местные заводы используют деревянные болванки еще с советских времен. Стопа в них деформируется, ноги отекают и отваливаются от боли через 2 часа обычной ходьбы. Зачем мне терпеть эту физическую боль и носить эти кирпичи, если я могу купить легкие, удобные, дышащие кроссовки? Тем более нормальные мировые бренды одежды и обуви ушли. Timberland, Calvin Klein. Теперь людям приходится выбирать, либо покупать сомнительные подделки на рынках, либо мучиться в местных тяжеленных скрипящих туфлях.
20: Зато местная одежда шьется по нормальным полновесным лекалам из прочной ткани, которая не просвечивается. И не надо гнаться за чужими иностранными названиями на бирках. Вещь должна греть и защищать тело, а не показывать твой статус. Заграничная – это просто красивая одноразовая обертка, за которую ты переплачиваешь, а потом выбрасываешь на свалку.
22: Я переплачиваю за тишину в своей квартире, за красивый дизайн, который радует глаз, за анатомический комфорт для своих ног и за честный состав продуктов, где нет перемолотой свиной шкуры вместо мяса. Я не хочу из своего кармана поддерживать бракоделов, которые паяют трубки кривыми руками, не могут ровно припаять микросхему и специально кладут мошек и гниль на самое дно мешка с картошкой. Люди хотят удобства за свои деньги. Они хотят отдыхать дома, а не вести вечную борьбу с техникой, которая скрипит, ломается, желтеет и треплет нервы каждый божий день.
20: Борьба и трудности только закаляют характер. Но если говорить серьезно, утилитарная надежность важнее всего остального. Я выбираю то, что можно починить, то, что будет работать, греть и кормить долгие годы. База всегда в конечном итоге побеждает красивые, пустые слова и тонкий пластик.
22: А я выбираю уважение к себе. Я выбираю то, что не ломается сразу из коробки и приносит удовольствие от использования, а не ежедневные физические страдания, мозоли и бесконечные походы в сервисный ремонт.
20: На сегодня все. Мы обсудили и белорусские товары, и импорт. И понятно, что каждый выбирает свое. Кто-то надежную базу и поддержку местных заводов, а кто-то комфорт, современный дизайн и удобный сервис. Главное, чтобы покупка радовала, а не превращалась в ежедневную борьбу с техникой или неудобной обувью. Думайте сами, считайте свои деньги и выбирайте то, что вам ближе. Пока.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко об армейском принципе для сельского хозяйства.
5: Ну так а как может быть в одном хозяйстве могут доить 8 тысяч удой, может быть, а в другом 3 тысячи?
2: Да.
5: Как это может быть? Ну вот комплекс, возьмите и скопируйте.
2: Да, конечно, да.
5: Что, это же элементарно. Это если бы не знали, что делать. Ну вот он пример, возьмите и скопируйте. Так как мы пытаемся сейчас сделать из Шкловского района образец. Чтобы кто-то с губернатором, предрайсполкому спросил, а чего президент хочет? Что надо сделать? Я им говорю, езжайте в Шклов и сделайте, как в Шклове. Делай, как я. В армии принцип был. Вот чего я хочу, так и здесь. Ну вот комплекс. 8 тысяч голов. Везде можно найти какие-то недостатки. Ну, я вижу, что за ночь же тут не приведешь все в порядок. Вроде бы...
2: Ежедневная обстановка.
5: Да, сейчас посмотрим еще, как вы там шевелите с этой органикой и так далее. И посмотрим траншеи эти сенажные. Ну, в общем-то, терпимо. Ну, так повторите на тех комплексах. И разве это допустимо? Комплексы построили, но явно же не за свои деньги.
2: Точно.
5: Где-то помогали. И вы на этих комплексах показатели в три раза хуже, чем на образцовом показателе.
2: Там технология.
5: Да не надо пытаться. У вас готовый специалист, который за это переживает.
2: Она помогает и...
5: Не надо помогать. Хомут на шею, как обычно, и вперед. Что помогать? Когда помогают, это безответственно.
0: Важный сигнал.
3: Адские санкции на подходе. Зачем крупный китайский производитель спецтехники наладил работу с подсанкционным МАЗом?
6: С октября 2021 по июль 2023 года МАЗ был совладельцем белорусской компании «Зумлеон Белрус» и поставлял ей шасси для спецтехники. В ноябре 2021 года британская структура китайской «Зумлеон» перечислила белорусской компании заем на 10 миллионов долларов. На тот момент МАЗ уже несколько месяцев находился под санкциями Евросоюза.
3: Об этом говорится в расследовании международного консорциума ICIJ. Согласно его данным, в марте 2023 года МАЗ уже попал под американские санкции, а через несколько месяцев вышел из числа владельцев «Зумлеон Белрус». Но деловые связи на этом, по данным ICIJ, не закончились.
6: После выхода

0: Белоруссии. Оба раза без конкурса, рассказывает юрист по международному праву Олег Овчинников.
1: Если американские власти посчитают, что компания сознательно продолжала существенные сделки с организацией санкционного списка, может возникнуть вопрос о вторичных ограничениях. А акции «Зумлеон» торгуются в том числе на рынках, где доступ к долларовым расчетам и американской финансовой системе критически важен. Поэтому потенциальный ущерб может оказаться значительно больше стоимости самих белорусских контрактов.
0: В самой «Зумлеон» утверждают, что МАЗ уже не является акционером или каким-либо партнером компании. Но эксперты поясняют, что вопрос теперь не столько в старой доле МАЗа, сколько в том, продолжалось ли фактическое сотрудничество уже после санкций и использовались ли посредники для расчетов и поставок. Именно от ответа на это будет зависеть, станет ли белорусско-китайская история поводом уже для новых американских ограничений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко об армейском принципе для сельского хозяйства.
4: Ну так а как может быть в одном хозяйстве могут доить 8 тысяч удой, может быть, а в другом 3 тысячи?
5: Да.
4: Как это может быть? Ну вот комплекс, возьмите и скопируйте.
5: Да, конечно, да.
4: Что, это же элементарно. Это если бы не знали, что делать. Ну вот он пример, возьмите и скопируйте. Так как мы пытаемся сейчас сделать из Шкловского района образец. Чтобы кто-то с губернатору, предрайсполкому спросил, а чего президент хочет? Что надо сделать? Я им говорю, езжайте в Шклов и сделайте, как в Шклове. Делай, как я. В армии принцип был. Вот чего я хочу, так и здесь. Ну вот комплекс, 8 тысяч голов. Везде можно найти какие-то недостатки. Ну, я вижу, что за ночь же тут не приведешь все в порядок. Вроде бы, да, сейчас посмотрим еще, как вы там шевелитесь с этой органикой и так далее. И посмотрим траншеи эти сенажные. Ну, в общем-то, терпимо. Ну, так повторите на тех комплексах. И разве это допустимо? Комплексы построили, но явно же не за свои деньги.
6: Точно.
4: Где-то помогали. И вы на этих комплексах показатели в три раза хуже, чем на образцовом показателе.
6: Там технология.
4: Да не надо пытаться. У вас готовый специалист, который за это переживает.
6: Она помогает и...
4: Не надо помогать. Хомут на шею, как обычно, и вперед. Что помогать? Когда помогают, это безответственно.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Калийные войны. О чем спецпосланник Трампа Коул говорил в Риге? Пустит ли Латвия белорусский калий? Вопрос риторический.
7: Сделка по калийным удобрениям находится в очень хорошем состоянии, чтобы организовать поставки калия из Беларуси в США.
0: Так спецпосланник президента Дональда Трампа по Беларуси Джон Коул описал переговоры насчет белорусского калия. Накануне он был в Литве, а 17 сентября приехал в Ригу, где встретился с премьер-министром Латвии, главой МИД и руководством пограничной службы. Правда, в самой Латвии заявили, что речи о белорусском калии вообще не было. Главной темой встречи местные власти назвали ситуацию на границе и нелегальную миграцию из Беларуси. Напомним, что официальная Рига считает ее частью давления со стороны Москвы и Минска.
7: Мы приветствуем освобождение политических заключенных и усилия США. Но ситуация в Беларуси в целом не изменилась. Репрессии продолжаются. Минск поддерживает российскую агрессию против Украины, а давление на восточную границу Евросоюза сохраняется. Поэтому оснований для снятия санкционного давления сейчас нет.
0: И это не просто слова. С 1 сентября Латвия дополнительно запретила ввоз целого ряда товаров из Беларуси и России. Одежды, обуви, печатной продукции, игрушек и спортивных товаров. Еще раньше Рига последовательно выступала за расширение санкций против Минска, напоминает политолог Николай Третьяк.
8: Вашингтон сейчас пытается торговаться с Лукашенко. Освобождение.

0: людей в обмен на точечное смягчение санкций и экономические уступки. Но проблема в том, что белорусский калий нельзя просто взять и отправить через Балтику по лишению США. Для транзита нужны Литва или Латвия, а у них своя позиция, и пока там считают Минск угрозой безопасности, открыть такой коридор будет очень сложно. Я бы даже сказал, невозможно. Но штатам это и не особо важно. Главное – получить от Лукашенко свое.
1: По словам экспертов, американско-белорусская калийная сделка и дальше будет упираться в Евросоюз и страны Балтии, которые сейчас требуют не ослаблять, а наоборот усиливать давление на Минск. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
3: В поезде Полоцк-Молодечно пассажира ударили ножом. Нападавшего разыскивают. О нападении, которое произошло в поезде Полоцк-Молодечно, стало известно от очевидцев. Мужчина средних лет нанес другому пассажиру глубокое ножевое ранение в область груди, а затем вышел из поезда на станции Загатье и скрылся. Между самим нападением и остановкой прошло некоторое время. По словам очевидца, на станцию приехала скорая, которая находилась там около получаса. О состоянии пострадавшего пока ничего не известно, как и о задержании подозреваемого. Мужчину, предположительно совершившего нападение, разыскивают. Официальной информации об этом происшествии пока нет. В Рогачевском районе 6 коров сбежали из сарая и отравились удобрениями. ЧП произошло на ферме под Рогачевым. Животные сломали гнилую створку ворот, завязанную веревкой, и вырвались из сарая. На территории фермы коровы нашли остатки минеральных удобрений, открыто хранившихся прямо на земле. В результате 6 коров погибли от типонии рубца и отравления фосфором. Прокуратура установила халатность со стороны исполнительного директора, сторожа и зоотехника. По решению суда с двух виновных работников и управляющей организации взыскано более 24,5 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба. В «Березе» показали сценку о польской оккупации Беларуси. Постановка вызвала жаркие споры. Одни задаются вопросом, насколько уместно сегодня говорить об оккупации в таком контексте. Другие напоминают о событиях 1939 года и предлагают не забывать, что происходило с Беларусью и Польшей после вступления Красной Армии. А кто-то увидел в постановке и вовсе исторический парадокс. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
4: Блогеры Даня Кошель и Ваня Скрипка раскрыли секрет, как превратить чужую идею в миллионы просмотров.
5: Следить за трендами и просто придумать что-то новенькое, добавлять. Вот видишь, какую-то идею, немножко своей фишечки туда дать, и оно может набрать больше. У меня бывали такие ситуации, вот, допустим, я вижу какое-то видео, хочу снять такую идею, но у человека там набрало 1,5 миллиона просмотров. Я чуть-чуть немножко поменял, у меня 10 миллионов набрало. Но так можно с любой идеей сделать.
6: У нас был такой трендовый момент, я как пример даже сделаю. Люди танцевали, делали косплей на Элвидом и Бурундуке. Там они одевались в худаки, красный, зеленый, синий. Там один одевает очки, как у Саймона, там из этого, из фильма. Буква А, Т, ну типа Элвин, Саймон, Теодор, короче. И все просто снимали липсинги какие-то. А мы взяли и придумали по-другому. Мы придумали трендовые танцы под эту идею. И бам, 15 миллионов просмотров. То есть чуть-чуть изменяешь подачу, и людям уже интереснее смотреть.
2: Важный сигнал.
1: Как современно, только наоборот. Пока весь мир закупает дроны, белорусские десантники получили новые БТРы. Что у армии с вооружением?
7: Военнослужащим 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады передали новые БТР-82А. Военную технику личному составу вручил заместитель командующего по вооружению, начальник отдела вооружения командования сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси полковник Александр Гусев.
1: Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны. Согласно пресс-релизу ведомства, новые боевые машины закупили у России, а предназначены они для повышения боевых возможностей подразделений. Как поясняет военный аналитик Михаил Токарев, Беларусь за эти годы стала одним из главных покупателей российского вооружения.
8: Мы в последние годы получили российские истребители Су-30СМ-2, вертолеты Ми-35М, бронетранспортеры БТР-82А, зенитные ракетные комплексы и так далее. По официальным данным, Беларусь третий по объемам клиент России, на втором месте Китай, а на первом Индия.
1: Примечательно и то, что Беларусь буквально вынуждена наращивать закупки не самого современного оружия у России, поскольку часть собственных запасов передала российской армии в начале ее спецоперации на Украине.
8: Александр Григорьевич так переживал, что его в полном объеме затащит в СВО, что готов был все отдать. В итоге часть наших запасов вооружений и боеприпасов в рамках сотрудничества по союзному государству передали армии России. А теперь остались сами с усами, как говорится.
1: То, что в стране практически не осталось современного вооружения, ранее признал и госсекретарь Совбеза Александр Вольфович.
9: Все осталось от Советского Союза. Те боеприпасы, которые в Советском Союзе заложены были на склады и арсеналы, базы, ну, подходят, сроки годности уже подходят к завершению. Они и так хранятся больше 30 лет. Вот. Да, они в хорошем состоянии, в отличном состоянии. Но надо уже освежать и пополнять новым. Поэтому на Западе нам ничего не продадут. России сейчас, к сожалению, не до этого. Вот. Поэтому мы вынуждены открывать такие производства, строить заводы и выпускать свои боеприпасы, выпускать свои боевые машины.
1: По словам экспертов, Беларусь все сильнее зависит от российских поставок вооружения. И чем дольше продолжаются военные действия и сохраняются санкции, тем меньше у Минска остается возможностей покупать оружие где-то еще. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Начальник управления жилищной политики Мингорисполкома Сергей Шакель о том, что до конца текущего года на строительство жилья направят 660 многодетных семей.
10: У нас в текущем году, 2026 года, уже было распределено 413 квартир государственного жилищного фонда, это 284 арендные квартиры и 129 социальных квартир. Также в текущем году направляются граждане на улучшение жилищных условий путем строительства жилья. На сегодняшний день у нас направлено 506 многодетных семей. Это составляет 76,7% от планового задания. С учетом планируемых поступлений квартир в данном году, то план будет выполнен. Значит, в частности, для того, чтобы улучшить жилищные условия многодетной семьи, требуется в первую очередь состоять на учете нуждающихся. Поскольку многодетные улучшают в установленном порядке, как и все граждане, однако они имеют внеочередное право, в соответствии с которым они направляются на строительство жилья в приоритетном порядке. Так, в течение одного года многодетным семьям какие-то варианты улучшения жилищных условий предлагаются, они их рассматривают, если их устраивают, то они направляются, если нет, то ждут иных вариантов. Варианты улучшения жилищных условий есть как с господдержкой, так и без господдержки. Основной критерий – это цена метра, то есть то, что мы предлагаем, это цена, по сути, по себестоимости, то есть это льготная цена. Также в домах, которые строятся в панельном исполнении, есть право на государственную поддержку, которая оказывается в установленном порядке.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире «Между строк» подкаст о том, что скрывается за официальными заявлениями. Сегодня говорим о цифровизации белорусской медицины. Почему электронные больничные снова откладываются, кто за это заплатит и что на самом деле происходит за фасадом красивых отчетов. Устраивайтесь поудобнее, будет интересно. И знаешь, если посмотреть на официальные отчеты, то так называемая централизованная информационная система здравоохранения, ну ЦИС, она вроде как уже введена в промышленную эксплуатацию, но при этом полноценный запуск электронных больничных по всей Беларуси снова перенесли.
12: Да, опять сдвинули.
11: Именно. И теперь в качестве такого ориентира звучит 27-й год, то есть возникает совершенно очевидный парадокс.
12: Слушай, но сам термин «промышленная эксплуатация» в IT-сфере, он же имеет вполне конкретное значение.
11: Какое именно?
12: Ну, он подразумевает, что программный продукт не просто там написан и где-то лежит. Он развернут, он работает под полной нагрузкой и выполняет все заявленные функции. Причем в реальных условиях, а не в тепличных.
11: Угу.
12: И перенос запуска электронных больничных сразу на несколько лет вперед – это прямо противоречит самому определению. То есть за этим красивым термином скрывается, ну, по сути, просто оболочка.
11: Которая технически вроде как существует на серверах.
12: Да, существует, но она абсолютно не способна выдержать реальный поток данных в масштабах страны.
11: Да, но официальные лица при этом заявляют, что электронные больничные уже выдаются, запущен пилотный проект, и система действительно работает, просто пока для одной конкретной категории пациентов.
12: Для беременных женщин, верно.
11: Да, для беременных. И с точки зрения поэтапного внедрения такой сложной архитектуры, это выглядит как вполне логичный шаг. Ну, система тестируется на живых пользователях, чтобы отловить баги перед массовым запуском. Разве нет?
12: Погоди. Если цель – реально проверить медицинскую систему на прочность, логика диктует совершенно иной подход.
11: А как надо было?
12: Ну, для нормального стресс-теста берут условную среднестатистическую поликлинику и прогоняют через нее абсолютно весь поток пациентов.
11: А, то есть вообще всех?
12: Конечно. От сезонных ОРВИ до экстренных травм. А выбор беременных женщин – это, ну, это никакой не стресс. Тест. Это создание максимально безопасной песочницы.
11: Почему именно песочница? Если посмотреть на голую математику процесса, в стране каждый год регистрируется порядка 90-100 тысяч беременных женщин.
12: Ага.
11: В то же время больничные листы по обычным заболеваниям, ну там простудам, травмам, они исчисляются миллионами.
12: Вот именно.
11: Разница в нагрузке на центральную базу данных просто колоссальная.
12: И знаешь, дело тут даже не только в количестве. Суть в специфике самого процесса.
11: В смысле?
12: Оформление документов по беременности, оно ведь очень сильно растянуто во времени. Женщина заранее знает свой статус, врачи планово назначают приемы.
11: Угу.
12: То есть в этом сценарии полностью отсутствует фактор внезапности. Нет острой срочности. База данных получает такой, знаешь, предсказуемый, очень равномерно распределенный поток запросов.
11: А, я поняла. В отличие от условного утра понедельника в ноябре, когда сотни тысяч людей одновременно просыпаются с температурой и идут к терапевтам.
12: 100%.
11: Если в этот момент миллионы запросов полетят в центральную систему, вся эта архитектура просто не выдержит.
12: Централизованная архитектура в данном случае – это как пытаться пропустить поток с 10-полосного скоростного шоссе через одну единственную будку оплаты.
11: Да, пробка будет эпичная.
12: Именно. И не имеет значения, насколько быстро автомобили едут по трассе. Пропускная способность ограничивается скоростью работы этой единственной будки. Все данные со всей Беларуси должны обрабатываться единым узлом.
11: Слушай, ну а структурно у централизованной системы есть же железное обоснование. Данные хранятся в едином защищенном хранилище. Исключается дублирование медицинских карт.
12: Ну, в теории, да.
11: Пациент может прийти в любую клинику, и врач мгновенно получит доступ к его истории болезни. По идее, это решает давнюю проблему потерянных бумажных карточек и вот этих разрозненных локальных баз, которые поликлиники ввели годами.
12: Это обоснование отлично работает, но исключительно в вакууме. В условиях идеальной инфраструктуры.
11: Которой нет.
12: конечно, нет. Единая точка хранения означает единую точку отказа. Безупречная работа такой системы требует бесперебойного высокоскоростного канала связи между каждым рабочим местом врача и центральным сервером.
11: И если оптоволокно, там, мощные маршрутизаторы есть в крупных столичных медицинских центрах, то техническая реальность региональной медицины выглядит совершенно иначе.
12: Абсолютно.
11: На рабочем столе врача зачастую стоит техника 15-летней давности.
12: Да там музейные экспонаты стоят.
11: Серьезно. Эти компьютеры работают на устаревших операционных системах, которые вообще давно не получают никаких обновлений безопасности.
12: И подключаются они к сети по каналам связи, где скорость измеряется килобитами. Килобитами.
11: Кошмар.
12: Запрос к центральному серверу, который в норме должен обрабатываться за миллисекунды, в таких условиях растягивается на долгие секунды, а иногда и минуты.
11: То есть требовать мгновенной синхронизации данных с серверами фонда соцзащиты на таком оборудовании – это просто игнорировать законы физики.
12: Буквально. И это мы еще не говорим про электричество.
11: А что с электричеством? Постоянное подключение же требует стабильного питания.
12: Вот именно. Во многих районных поликлиниках банально отсутствуют мощные источники бесперебойного питания. У ПСОВ просто нет.
11: И если свет моргнет на пару секунд,
12: то системный блок просто перезагружается. Врач теряет все несохраненные данные и потом вынужден ждать минут 10-15, пока этот старый компьютер снова загрузит Windows и заново подключится к базе.
11: Да. И любой такой инфраструктурный сбой приводит к полному параличию медицинского приема.
12: Полному. Если сервер перестает отвечать, ну, из-за перегрузки, или провайдер отвалился, или DDoS-атака какая-нибудь, врач физически лишает возможности работать. Интерфейс блокируется.
11: То есть невозможно не только выписать электронный рецепт или закрыть больничный.
12: Даже историю болезни не посмотришь. Потому что локальных копий на компьютере врача просто не остается.
11: Слушай, а возвращаясь к аргументу о безопасности единого хранилища, концентрация медицинских данных всего населения страны в одном месте кратно повышает ставки в случае киберинцидентов.
12: Еще как повышает. Речь ведь идет не о номерах телефонов, как в службах доставки.
11: Да, это сенситивная информация. Диагнозы, результаты онкологических обследований, психиатрия.
12: И учитывая регулярные утечки данных лояльности крупных ритейлеров в стране, защита этой медицинской базы вызывает очень серьезные вопросы.
11: И ведь угрозы исходят не только от внешних хакерских атак. Архитектура системы подразумевает, что доступ получают тысячи сотрудников по всей стране.
12: От главных врачей до обычных работников регистратуры.
11: Да, и чем шире круг авторизованных пользователей, тем выше статистическая вероятность утечки через банальный человеческий фактор, ну или скомпрометированные пароли.
12: Слушай, но даже если мы отбросим риски безопасности и вот эти инфраструктурные провалы, остается главный фактор – человеческий ресурс.
11: Ты про время на прием?
12: Да, время на прием одного пациента у терапевта жестко регламентировано. Норматив составляет порядка 12-15 минут.
11: И за этот короткий промежуток врач должен успеть собрать анамнез, провести физический осмотр, поставить диагноз и назначить лечение.
12: А внедрение сырого электронного интерфейса напрямую съедает это время. Врач больше не пишет диагноз от руки. Он должен работать со справочниками.
11: Ну да, взять тот же процесс ввода кода заболевания по МКБ-10. Это же международная классификация болезней. Там огромное многоуровневое дерево.
12: И навигация по этому дереву требует постоянного пинга с сервером. Врач кликает на нужный класс заболеваний, сервер думает, обрабатывает запрос.
11: Потом появляется выпадающий список подклассов.
12: Врач выбирает нужный, снова серверный запрос. На то, чтобы просто прокликать все эти чекбоксы и утвердить диагноз, уходят реальные минуты.
11: Если интерфейс забирает 5 минут из 15 выделенных на прием, на осмотр живого человека остается критически мало времени.
12: О чем речь? Медицинский прием трансформируется в сеанс ввода данных. И не забывая про кадровый голод в белорусской медицине.
11: Да, специалистов остро не хватает.
12: Оставшиеся врачи работают с дикими переработками, обслуживают участки уволившихся коллег. И в этих условиях административная система создает для них ловушку двойной бухгалтерии.
11: Это когда нужно и в компьютере писать, и на бумаге.
12: Именно. Период перехода на безбумажный оборот неизбежно растягивается. А контролирующие органы, та же прокуратура, при проверках традиционно требуют физические карты.
11: С синими печатями и подписями.
12: Да. И получается, что врач выполняет двойную работу. Сначала он борется с этим зависающим интерфейсом, внося данные в ЦИС, а затем дублирует ту же самую информацию шариковой ручкой.
11: пишет в бумажную карточку для отчета перед проверяющими инстанциями. Получается, цифровизация, которая должна была облегчить труд, по факту превращает медицину в конвейер.
12: И удваивает бюрократическую нагрузку на измотанный персонал.
11: И вот тут, знаешь, когда система дает сбой под этой нагрузкой, последствия бьют по конечным пользователям, по пациентам.
12: Больнее всего бьют.
11: Да, потому что электронный больничный – это не просто констатация факта, что человек болеет. Это строгий финансовый документ. Он служит основанием для начисления выплат фондом соцзащиты населения.
12: Да, ФСЗН, да. В аналоговой модели процесс был максимально прозрачным. И, ну, физически осязаемым.
11: Да, пациент получал на руки бумажный бланк с печатями поликлиники.
12: Этот документ отдавался в бухгалтерию работодателя, и уже на его основании начислялись деньги. Цепочка состояла всего из трех звеньев – врач, пациент, работодатель.
11: А новая цифровая архитектура полностью исключает пациента из этого процесса передачи документа. Вводится такой очень сложный алгоритм синхронизации баз данных.
12: Давай по шагам.
11: Давай. Сначала врач подписывает электронный больничный цифровой подписью.
12: Угу.
11: Пакет данных уходит на серверы Минздрава. Он должен синхронизироваться с серверами ФСЗН.
12: А дальше система ФСЗН обязана сопоставить личный номер пациента с реестром работодателей. Если валидация проходит, формируется цифровое уведомление, которое падает в личный кабинет работодателя.
11: И бухгалтер должен увидеть это уведомление, обработать его и начислить деньги. Проблема кроется в количестве точек отказа этой цепи.
12: Их слишком много.
11: Что произойдет, если в реестре ФСЗН указан устаревший код компании? Или если сервер Минздрава временно потерял связь с сервером ФСЗН просто из-за обновления сертификатов?
12: Пакет данных с больничным листом тупо зависает между ведомствами.
11: Бухгалтерия компании не видит документа в системе, следовательно, не имеет юридических оснований для выплаты. Наступает день выдачи зарплаты, и человек не получает пособия.
12: И самое критичное здесь – это изменение бремени доказательства. Цифровая система вообще не обладает функцией проактивного поиска собственных ошибок.
11: То есть в случае пропажи данных пациенту никто не позвонит с извинениями?
12: Конечно, нет. Человек должен самостоятельно выяснять, на каком вообще этапе произошел сбой.
11: Ему приходится дозваниваться в регистратуру поликлиники, чтобы проверить, правильно ли врач ввел данные.
12: Потом идти в отдел кадров своей компании.
11: А иногда и лично обращаться в региональное отделение фонда соцзащиты. По сути, пациент сам становится интерфейсом между неработающими базами данных.
12: И при этом предполагается, что пациент должен отслеживать статус своего больничного через личный кабинет на специальном портале.
11: Угу. И здесь вскрывается огромная проблема цифрового неравенства, которая, ну, полностью игнорируется.
12: Концепция личного кабинета требует определенного уровня цифровой грамотности, но и технического оснащения тоже, да? Нужно зайти на портал, ввести идентификационный номер, пройти двухфакторную аутентификацию, получить смс-код, успеть его ввести.
11: Для молодого специалиста это рутинное действие на 30 секунд.
12: А теперь представь пенсионера из региона, у которого в руках старый кнопочный телефон, без интернета и зрение слабое.
11: Для него этот цифровой барьер становится непреодолимым. Требование проверять статусы выплат через сложные интерфейсы – это невидимая, но очень жесткая стена.
12: Стена между пожилым человеком и его законными социальными гарантиями.
11: Но знаешь, бизнес тоже сталкивается с новыми рисками в этой ситуации.
12: Бухгалтера малых предприятий.
11: Именно. У них зачастую нет в штате IT-специалистов. И они вынуждены работать в таком гибридном режиме. Одновременно обрабатывать бумажные больничные от тех клиник, которые еще не перешли на цифру, и мониторить электронные кабинеты.
12: Это головная боль, да?
11: Но главный риск лежит в плоскости верификации данных. Бумажный бланк строгой отчетности имел визуальные степени защиты.
12: Водяные знаки, микрошрифты, мокрые печати. Опытный кадровик мог распознать грубую подделку.
11: А в случае с электронным больничным работодатель видит лишь строчку в интерфейсе программы.
12: И все?
11: Если какой-то злоумышленник получит доступ к учетке врача и внесет в базу фиктивный больничный, для бухгалтера он будет выглядеть абсолютно легитимным.
12: Бухгалтерия начислит и выплатит деньги на основе этих данных. А если потом в ходе аудита со стороны ФСЗН выяснится, что документ сгенерирован незаконно
11: или просто содержал неверный код диагноза,
12: то система потребует возврата средств, и ответственность за эту выплату ляжет на работодателя.
11: То есть государственные ведомства фактически перекладывают финансовые риски за уязвимости своего софта на плечи бизнеса.
12: Да, анализ всех всех этих факторов показывает концептуальную ошибку в самом подходе к цифровизации.
11: Если рассмотреть успешные модели внедрения электронного здравоохранения на мировом уровне, например, в Эстонии или Финляндии, там видна строгая последовательность.
12: Сначала решаются базовые инфраструктурные задачи.
11: Да, строятся защищенные центры обработки данных, проводится широкополосный интернет в каждое медучреждение. Параллельно идет массовое обновление железа.
12: Врачи получают нормальные компьютеры.
11: Проводятся долгие месяцы обучения персонала. И только когда этот физический фундамент полностью готов, поверх него разворачивается софт.
12: А в белорусской практике наблюдается абсолютно обратный алгоритм. Разработка программной оболочки ставится во главу угла.
11: Задается громкая дата для отчетов.
12: Да, софт выкатывается на неподготовленную инфраструктуру, интерфейсы начинают конфликтовать со старым железом, сервера не справляются.
11: Запуск неизбежно сдвигается, как мы и видим, с переносом на 27-й год.
12: Это попытка запустить тяжеловесный современный софт на архитектуре из начала нулевых. И такая модель порождает ключевую системную проблему.
11: Какую?
12: Тотальное размытие ответственности. В старой аналоговой парадигме зона ответственности была четкой. Врач ставил свою личную подпись и печать. Ошибка. Понятно, кто допустил и кто должен исправлять.
11: А в новой цифровой экосистеме найти крайнего практически невозможно. Если персональные данные пациента оказываются в открытом доступе, кто несет ответственность?
12: Да никто. Разработчик платформы, министерство как заказчик, главврач, провайдер.
11: Аналогичная и с потерей финансовой информации. В СЗН заявляют, что пакет данных не поступил. Минздрав показывает, что отправка была. Разработчик ссылается на тайм-аут базы.
12: И внутри этой бюрократической петли пациент остается без ответов и без денег. А система работает так, будто никакого сбоя вообще нет.
11: То есть истинная цифровая реформа – это когда врач экономит время, а пациент получает удобство. То, что происходит сейчас, это имитация прогресса, требующая долгих лет и огромных вложений, на которые банально нет денег.
12: И вот тут возникает финальная мысль, над которой стоит подумать. Не приведет ли такая слепая гонка за отчетами к тому, что поликлиники превратятся просто в центры по производству цифровых логов?
11: Где лечение самого человека станет просто побочным продуктом и далеко не главным.
12: В такой системе правильность введенного кода в базу становится важнее здоровья пациента. Это фундаментальный сдвиг, который заслуживает внимания.
11: Согласна. На этом наше обсуждение сегодня завершено. Анализируйте факты и делайте выводы. Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
13: Время на исходе. На фоне слухов о второй волне мобилизации после выборов в Госдуму представители российской элиты вывозят родственников за границу. Официально новую волну мобилизации власти отрицают едва ли не каждый день, но родственникам, похоже, таки советуют уезжать из России. Влиятельное агентство Bloomberg пишет, что страх новой волны мобилизации привел к тому, что сотрудники Кремля активно искали возможности открыть банковские счета за границей. И самое интересное, что похожим образом, по данным Bloomberg, действуют даже не которые сотрудники пунктов набора в армию. Возможно, это паника, а не знание чего-то такого, что еще скрыто от публики, считает политолог Денис Власов.
0: Это не доказательство того, что решение о мобилизации уже принято. Но люди, которые находятся внутри государственной системы, прекрасно помнят сентябрь 2022 года. Тогда мобилизацию тоже долго отрицали. Поэтому сейчас часть чиновников может просто страховаться заранее. Особенно если понимает, что после выборов политические ограничения для Кремля будут уже другими.
13: Тем более, что технически провести новый набор сейчас значительно проще, чем 4 года назад. Военкоматам уже не обязательно ловить человека с бумажной повесткой. Работает электронный реестр воинского учета. Он связан с госбазами, а вместе с электронной повесткой может автоматически появиться и запрет на выезд. В западной прессе не раз писали, что в армию России в этом году хотят дополнительно привлечь около 300 тысяч человек. Причем на этот раз отдельного громкого объявления о мобилизации может вообще не быть, объясняет военный эксперт Артем Логинов.
14: Не обязательно повторять сентябрь 2022 года и одновременно объявлять набор сотен тысяч человек. Систему можно растянуть во времени, усиливать контрактный набор, активнее работать со срочниками и резервистами, использовать электронные повестки. Тогда люди будут поступать в армию постоянно, а самого момента объявления второй волны просто не возникнет.
13: А новые люди армии действительно нужны. По данным военкоров, потери сейчас достигают примерно 1000 погибших в неделю. Владимир Путин оценивал численность группировки на фронте примерно в 700 тысяч человек. По расчетам военного эксперта Яниса Лаклюги, чтобы просто поддерживать такую численность, необходимо привлекать около 400 тысяч человек в год. Эти цифры уже красноречиво говорят от истинной потребности армии в людях, объясняет военный аналитик Кирилл Зотов.
15: Армии постоянно необходимо компенсировать потери и одновременно сохранять численность группировки. Если поток контрактников сокращается, приходится либо еще сильнее повышать выплаты, либо искать дополнительные источники пополнения. Поэтому сама дискуссия о мобилизации возникает не на пустом месте, хотя это совершенно не означает, что политическое решение уже принято.
13: И вот здесь получается самое интересное. Владимир Путин публично отрицает подготовку новой мобилизации. По данным близких к администрации президента журналистов, окончательного решения действительно пока нет. Но система электронных повесток готова, а контрактников становится меньше. При этом даже рекордные выплаты за подписание контракта уже не работают, как раньше. Желающих пойти в штурмовики почти нет, пишут журналисты.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
8: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам, и иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе.
16: Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
17: Эк.
16: 2.
17: До.
16: 3.
17: Тин.
16: 4.
17: Чар.
16: 5.
17: Пач.
16: 6.
17: Че.
16: 7.
17: Сат.
16: 8.
17: Ат.
16: 9.
17: Но.
16: 10.
17: Дас.
16: Учим пакистанский авось пригодится.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Их таки нашли. Украинские мониторинговые службы сообщили о 4 работающих ретрансляторах в Беларуси. По информации украинских наблюдателей, в течение прошлой и текущей недели ретрансляторы, которые использовались для связи и управления реактивными беспилотниками, обнаружили в районах Хойников, Дебринке, Махновичи и Будософиевке. Развернутая сеть позволяла увеличивать дальность полета беспилотников и управлять ими в режиме реального времени на значительном расстоянии, утверждают наблюдатели.
18: Развернутая сеть ретрансляторов существенно увеличила дальность полета беспилотников, позволив им добраться вплоть до границы с Польшей. По имеющейся информации, именно благодаря этим ретрансляторам операторы могли управлять беспилотниками в режиме реального времени и нанести удар по поезду и заправочным станциям вблизи польской границы.
3: Украинские мониторинговые службы обращают внимание, что от самого удаленного зафиксированного ретранслятора в районе Будософиевки до украинского Луцка чуть более 250 километров. О том, что на приграничных территориях Беларуси возобновилась активность специализированного технического оборудования, обеспечивающего управление беспилотниками, также сообщают профильные обозреватели. В публикации российского военкора Владимира Романова отмечается, что системы связи задействованы для координации действий дальних ударных комплексов в воздушном пространстве. Мониторинговые ресурсы зафиксировали восстановление работы инфраструктуры радиотехнического обеспечения, отметил Романов.
19: Каналы противника сообщают о том, что в Республике Беларусь на границе с Украиной снова заработали ретрансляторы, обеспечивающие работу беспилотников «Камикадзе» «Герань-2» Воздушно-космических сил России.
3: Сообщается, что оборудование функционирует в непрерывном режиме. Официальных заявлений на этот счет пока сделано не было. До этого советник украинского министра обороны заявил, что ретрансляторы в Беларуси все равно используются для атак на Украину.
20: Для России важно иметь возможность наносить удары по западным регионам Украины с помощью беспилотников с дистанционным управлением. А для этого могут использоваться ретрансляционные системы. При этом не исключается, что такие устройства могут размещаться без ведома белорусских властей, поскольку их установка может занимать мало времени.
3: 19 июня Зеленский заявил, что Минску следует демонтировать ретрансляторы, которые, по утверждению Киева, помогают России корректировать удары беспилотников по территории Украины. Позже Зеленский сообщил, что Украина знает о 4 таких объектах в Брестской и Гомельской областях и дал неделю на их демонтаж, предупредив, что в противном случае Украина может ликвидировать эти объекты самостоятельно. А 24 июня Зеленский подтвердил, что ретрансляторы прекратили работу.
21: Демонтировали ли их или нет, я пока не знаю. Но мы работаем над этим, я очень внимательно слежу и каждый день получаю доклады.
3: На прошлой неделе в украинской разведке заявили, что ретрансляторы в Беларуси возобновили работу. А в Госпогранслужбе Украины утверждают, что атака российских беспилотников на пункт пропуска Ягодин на украинско-польской границе осуществлялась при поддержке Беларуси. Все это ставит страну под угрозу, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. программы «Говорят» на радио «Сигнал».
3: Отечественная медицина во всей красе. 5-летний мальчик с инвалидностью получил травмы во время лечения в Гомельской больнице. Его мать пожаловалась во все инстанции и добилась проверки. 5-летний мальчик с инвалидностью получил травмы во время лечения в детском психиатрическом отделении номер 7 Гомельской областной клинической психиатрической больницы. Перед выпиской матери сообщили, что ночью его ударил другой ребенок и на щеке остался синяк. Однако женщина обнаружила гематомы также под глазом, возле мочки и за ухом. Сам мальчик не разговаривает и объяснить произошедшее не смог. Мать обратилась в милицию, прошла с сыном судмедэкспертизу и написала в Минздрав.
5: Теперь больница подтвердила, что ребенка травмировал другой пациент прямо в присутствии персонала. Администрация принесла извинения, а заведующую отделением и дежурную медсестру привлекли к дисциплинарной ответственности.
3: Женщина ответом не удовлетворена и ждет результатов проверок милиции и Следственного комитета. Белорусы регулярно жалуются на условия в больницах. Жалобы есть даже в столице. Жительница Минска по имени Елизавета пожаловалась на антисанитарию в одной из столичных больниц, куда она попала вместе с ребенком. По словам женщины, ей с годовалой дочкой пришлось спать в палате с тараканами. Персонал об этом знает, но ничего не предпринимает, утверждает пациентка. После выписки она написала 3 обращения. В больницу, в региональный центр гигиены и эпидемиологии, а также в Минздрав. Елизавета рассказала, что после того, как обнаружила тараканов в палате, сразу же сообщила об этом персоналу больницы.
6: Мне было сказано, что они во всех больницах живут. Но я лежала в других больницах и скажу с уверенностью, это не так. Я пыталась справиться с тараканами самостоятельно, заклеив щели, откуда они просто лезут по ночам. В ответ на это старшая медсестра пришла ко мне с документами и угрозами штрафа за порчу имущества. После того, как нас переселили в другую палату, ситуация не поменялась. Там тоже были тараканы. Я спать не могла из-за этого.
3: Другая молодая мама рассказала в ТикТок о детской больнице в Бобруйске, где она лежала в стационаре вместе со своим ребенком. На медперсонал и лечение женщина не жаловалась, но ее огорчение вызвало ветхое и порванное постельное белье. Девушка обменяла белье на другое, но взамен получила почти такое же в дырах. По ее мнению, если бы люди делали замечания, то такого бы не было.
22: Как вам детская постельная? Вот, точнее, детская больница постельная. Все в дырах. Где-то еще-то дырки были. Вот дыры.
3: В комментариях некоторые написали, что белье в больнице – это последнее, на что надо обращать внимание. Мол, это не гостиница или санаторий, чтобы обращать внимание на дырки в белье. Другие пользователи поддержали молодую маму. Они отмечают, что больница для пациентов не бесплатная. По их словам, белорусы всю жизнь платят налоги и достойны лучшего. Дырявое белье может действительно показаться мелочью по сравнению с другими жалобами пациентов, отмечают пользователи. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
23: Президент Александр Лукашенко про эксплуатацию техники и о состоянии полей.
24: 2 трактора просто, а механизаторы у него есть на эту технику? Смотри, за это ответишь головой. И нам надо определиться, это твоя уже тема, сколько мы будем эксплуатировать энергонасыщенную технику. Трактор, комбайн, да все. Ну, у нас же в свое время и на учете в бухгалтерии ты держала вопросы амортизации того или иного трактора техники. Сюда, вот нам надо определиться. Они 5 лет работают и под забор трактор. А он же стоит приличные деньги сегодня, он должен работать 10-12 лет. Поэтому из этого надо исходить. И прежде чем он будет покупать, или мы ему будем помогать, надо посмотреть, сколько у него этой техники хватает, не хватает по сравнению с другими хозяйствами, и сколько она служит у него. Я уверен, что не 10-12 лет, а такая техника должна служить 10-12 лет. Это надо вовремя обслуживать и вовремя надо ремонтировать. И какие-то узлы, запчасти закупать заранее и менять их. А не то, что дайте 2 трактора. Ну, пожалуйста, я тебе отдам 2 трактора, если это решит проблему. Здесь дисциплины элементарной нет. Вот он говорит, технологический плюс нет. Но если у тебя технологии нет, зачем тебе трактора эти давать в комбайне? Если ты не знаешь, как по технологии посеять этот несчастный лен или какие-то другие культуры. Ужасное состояние. Возьмите вертолет и прилетите вниз, посмотрите, сколько полей не обрабатывается. Некоторые поля, ну, просто, наверное, по два года. Коричневая трава какая-то стоит. Это
1: мы глифосаты не обрабатываем.
24: Да какой? Да как что? Ты траву высеваешь для того, чтобы ее сжечь?
1: Нет, нет, нет. Мы зашли в тот угол, что говорите, медвежий, да, там 480 гектар идет
24: миллиард. Я говорю, у тебя это везде, у тебя не убранные поля травы.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: «Я готов, а они нет». На форуме молодежи Лукашенко заявил, что готов отдать власть, но некому. Он у власти уже 32 года. Во время выступления на молодежном форуме «Молодежь. Беларусь. Будущее» Александр Лукашенко в очередной раз заявил, что не держится за власть и даже готов передать страну новому поколению. Однако одно еще не готово к этому.
24: И никогда не верьте тому, что Лукашенко, цитата, «удерживает власть посиневшими руками». Да Господь с теми, кто это говорит. Я уже наелся этой власти, что дальше некуда. Вопрос стоит только в том, вы способны сегодня взять страну и удержать ее? Если способны, завтра приступайте. Если честно, положительно ответить на этот вопрос я пока не могу, не обижайтесь.
3: О готовности передать власть в стране новому поколению Александр Лукашенко заявляет уже не впервые. Он уже неоднократно говорил, что не стремится сохранить власть.
4: Я не держусь за власть. Я сделаю все для того, чтобы тихо, спокойно передать эту власть новому поколению. Потому что, я надеюсь, еще при новой власти и вы тоже пожить. Мои дети будут жить. Мои не то, что это мой ребенок. Мои дети, вот эти. Я хочу видеть, как они будут жить. Вот моя цель. Поэтому это большое мое преимущество, что я не пытаюсь силой как-то удержать власть.
3: При этом из слов Лукашенко можно сделать вывод о том, что он не собирается уходить из белорусской политики. По крайней мере, пока не состарится. При этом Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что не собирается держаться за президентское кресло.
4: И я пообещал, что синими пальцами за кресло держаться не буду.
3: Кто именно станет преемником президента в случае, если он все же решится отойти от дел, до сих пор неизвестно. Среди возможных претендентов называли сына Лукашенко Виктора и председателя Совета Республики Национального собрания Наталью Качанову. Также в свое время президентство предрекали министру иностранных дел Владимиру Макею, однако он погиб при загадочных обстоятельствах. В нынешних же геополитических условиях политологи опасаются попыток сменить власть в стране неконституционным путем. По мнению экспертов, среди возможных выгод получателей дестабилизации ситуации в Беларуси есть много стран. Однако самый вероятный сценарий – раскачивать ситуацию в Минске может быть сейчас выгодно Москве. В союзном государстве уже делали неоднозначные заявления о присоединении. Один из российских топ-чиновников и вовсе не исключил, что кроме украинских земель, Москва может присоединить также и другие страны или части стран. По мнению политологов, это укладывается в концепцию новых документов о союзном государстве, которые ранее подписали Владимир Путин и Александр Лукашенко. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
23: Председатель постоянной комиссии Палаты представителей Михаил Русый о мониторинге хода голосования в Государственную Думу Российской Федерации.
7: Мы приступили сегодня к краткосрочному мониторингу. Перед этим был проведен долгосрочный мониторинг. Для этого изучается вся законодательная база, которая есть в Российской Федерации, на предмет соответствия демократии тем международным требованиям. Вот, доступу свободному граждан, волеизъявлению граждан, Сейчас проедем еще избирательные на участки. Мы встретимся еще с руководителями партий, которые или их представителями здесь участвуют в выборах, проговорим. Вот и мы сделаем свое квалифицированное и объективное заключение.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Время на исходе. На фоне слухов о второй волне мобилизации после выборов в Госдуму представители российской элиты вывозят родственников за границу. Официально новую волну мобилизации власти отрицают едва ли не каждый день, но родственникам похоже таки советуют уезжать из России. Влиятельное агентство Bloomberg пишет, что страх новой волны мобилизации привел к тому, что сотрудники Кремля активно искали возможности открыть банковские счета за границей. И самое интересное, что похожим образом, по данным Bloomberg, действуют даже некоторые сотрудники пунктов набора в армию. Возможно, это паника, а не знание чего-то такого, что еще скрыто от публики, считает политолог Денис Власов.
9: Это не доказательство того, что решение о мобилизации уже принято. Но люди, которые находятся внутри государственной системы, прекрасно помнят сентябрь 2022 года. Тогда мобилизацию тоже долго отрицали. Поэтому сейчас часть чиновников может просто страховаться заранее. Особенно если понимает, что после выборов политические ограничения для Кремля будут уже другими.
0: Тем более, что технически провести новый набор сейчас значительно проще, чем 4 года назад. Военкоматам уже не обязательно ловить человека с бумажной повесткой. Работает электронный реестр воинского учета. Он связан с госбазами, а вместе с электронной повесткой может автоматически появиться и запрет на выезд. В западной прессе не раз писали, что в армию России в этом году хотят дополнительно привлечь около 300 тысяч человек. Причем на этот раз отдельного громкого объявления о мобилизации может вообще не быть, объясняет военный эксперт Артем Логинов.
14: Не обязательно повторять сентябрь 2022 года и одновременно объявлять набор сотен тысяч человек. Систему можно растянуть во времени, усиливать контрактный набор, активнее работать со срочниками и резервистами, использовать электронные повестки. Тогда люди будут поступать в армию постоянно, а самого момента объявления второй волны просто не возникнет.
0: А новые люди армии действительно нужны. По данным военкоров, потери сейчас достигают примерно 1000 погибших в неделю. Владимир Путин оценивал численность группировки на фронте примерно в 700 тысяч человек. По расчетам военного эксперта Яниса Клюги, чтобы просто поддерживать такую численность, необходимо привлекать около 400 тысяч человек в год. Эти цифры уже красноречиво говорят от истинной потребности армии в людях, объясняет военный аналитик Кирилл Зотов.
15: Армии постоянно необходимо компенсировать потери и одновременно сохранять численность группировки. Если поток контрактников сокращается, приходится либо еще сильнее повышать выплаты, либо искать дополнительные источники пополнения. Поэтому сама дискуссия о мобилизации возникает не на пустом месте, хотя это совершенно не означает, что политическое решение уже принято.
0: И вот здесь получается самое интересное. Владимир Путин публично отрицает подготовку новой мобилизации. По данным близких к администрации президента журналистов, окончательного решения действительно пока нет. Но система электронных повесток готова, а контрактников становится меньше. При этом даже рекордные выплаты за подписание контракта уже не работают, как раньше. Желающих пойти в штурмовики почти нет, пишут журналисты.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Теперь официально. В США исключили лакокраску и Беллесбумпром из санкционного списка. Сколько всего предприятий Беларуси под санкциями? Управление по контролю за внешними активами Минфина США официально исключило предприятие «Лакокраска» и концерн «Беллесбумпром» из санкционного списка. Соответствующее уведомление управление датировано 17 сентября. О снятии санкций с двух юрлиц в среду объявил в Минске спецпосланник президента США Джон Коул. Также он заявил, что американская администрация обратилась к Ситибанк для разморозки и возвращения белорусских активов. Смягчение американской позиции последовало сразу за освобождением Минском 25 заключенных по политическим статьям. В соцсети X Коул написал, что США намерены продолжать улучшать отношения с Беларусью.
20: Мы продолжим улучшать отношения с Белоруссией и работаем над освобождением большего числа людей в ближайшем будущем. Мы еще не закончили.
3: Лидское предприятие «Лакокраска» и деревообрабатывающий концерн «Беллесбумпром» попали под американские санкции несколько лет назад на волне масштабных ограничений против белорусского госсектора. «Лакокраска» из Лиды – это старейшее и крупнейшее предприятие химической отрасли Беларуси. Там производят сотни видов продукции – от эмали, лаков и грунтовок до полуфабрикатов и растворителей, которые шли на экспорт не только в страны СНГ, но и в дальние зарубежья. А «Беллесбумпром» – это гигантский концерн, объединяющий десятки предприятий лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности страны. Это мебель, плиты, ДСП, фанера и бумага. Оба предприятия – важнейшие экспортеры и крупные работодатели в регионах. Под санкции США эти компании попали не случайно, отмечает экономист Александр Кравцов.
8: Вашингтон вводил блокирующие ограничения против белорусских флагманов из-за политического кризиса в стране, а также из-за поддержки официальным Минском действий России на Украине.
3: Попадание в санкционный список означало для «Лакокраски» и «Беллесбумпрома» полный запрет на любые долларовые транзакции, замораживание

0: Полностью проблему логистики и глобальных санкций это, конечно, не решает.
1: Многие заводы Беларуси оказались под санкциями из-за того, что частично работают на российские ВПК. Об этом неоднократно писала западная пресса. В частности, сообщалось, что белорусское предприятие «Интеграл» выпускает микросхемы для российских ракет. Дочерние компании «Гомсельмаша» якобы участвовали в производстве комплектующих для боеприпасов и дронов «Камикадзе Герань-2». Из-за работы в интересах российского военно-промышленного комплекса под ограничения также попали и другие белорусские предприятия. Среди них «Кидматек» из Аршанского района, занимающиеся системами видеообработки, тепловизионными технологиями и искусственным интеллектом, а также предприятие ТИСА из Молодечна, которое специализируется на проектировании рентген-кабинетов и систем радиационной защиты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: Служить рано или поздно будут все. Резервисты в Москве начнут отправлять в отряды по отстрелу беспилотников. Специальные отряды перехватчиков дронов решили создать Минобороны для московского региона. Предполагается, что этим займутся резервисты. Для этого они будут использовать высокоскоростные FPV-дроны-перехватчики. Готовить резервистов, сбивать летающие беспилотники будут инструкторы, говорится в сообщении Минобороны. С одной стороны, инициатива хорошая, объясняют военные аналитики. А с другой, это угроза для резервистов оказаться в зоне СВО после подписания контракта. Эта новость вызвала очередную волну негодования среди мужчин.
4: Если вы смотрите это видео, значит, мы уже в самолете и улетаем из России. Потому что здесь стало слишком небезопасно.
5: Я вынужден был увезти свою семью из России для того, чтобы мои дети жили в безопасности. Для того, чтобы над их головами не летали ракеты, беспилотники, чтобы моих сыновей не забрали на войну.
6: Блин, реально люди бегут из страны. И я это только сейчас заметил. Ну, то есть, как бы я это знал, что люди переезжают, там, и много квартир продал людей, которые срочно переезжают или уже переехали.
3: На увеличение потока уехавших из страны повлияли и слухи о возможной новой мобилизации осенью, говорят военные адвокаты. Кроме того, в последнее время россиянам массово рассылают повестки, якобы для уточнения данных.
7: Мне 38 лет. Сегодня открываю госуслуги, смотрю уведомления. Открываю. Пожалуйста, придите в военкомат до такого-такого числа. Если не придете, вам будут санкции.
8: Ну что, я сходил в военкомат. Была у меня повесточка. Ничего, не расписывается, не вклеивает никакую красную бумажку. Я ухожу. Я не служил. Вторая группа категорий запаса. Но передо мной был мужик один. И он такой выходит и заходит в другой кабинет. И такой выходит и говорит, блин, мне вот вклеили эту бумажку красную. Ну все, типа жопа.
3: Красная бумажка – это предписание, которое вклеили в билет, и в случае мобилизации первыми пойдут служить. Вообще, за неявку по повестке грозит административные штрафы и ограничения в правах. Через 20 дней могут запретить регистрировать бизнес, оформлять недвижимость, автомобили, управлять машиной и получать кредиты. Кроме того, повестка автоматически закрывает выезд из страны. На фоне таких событий новая волна мобилизации после думских выборов уже не выглядит так фантастически, говорят военные юристы. Тем более, что на фронт сейчас остро нужны люди. На Донецком направлении после контратаки ВСУ потери выросли на треть, отмечает военный эксперт Александр Ковалев.
9: Поэтому я думаю, что в ближайшей перспективе просто неотвратимым является всеобщая мобилизация в России, чтобы пополнить этот нехватающий людской ресурс. Если в России не будет проведена всеобщая мобилизация, она попросту в 2027 году начнет не двигаться дальше вперед ползучими темпами улитки, но все же ползучими темпами в Донецкой области, а вынуждена уже будет терять позиции.
3: Официально вторую волну мобилизации власти отрицают.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакого.

0: мировой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Как современно, только наоборот. Пока весь мир закупает дроны, белорусские десантники получили новые БТРы. Что у армии с вооружением?
2: Военнослужащим 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады передали новые БТР-82А. Военную технику личному составу вручил заместитель командующего по вооружению, начальник отдела вооружения командования сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси, полковник Александр Гусев.
1: Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны. Согласно пресс-релизу ведомства, новые боевые машины закупили у России, а предназначены они для повышения боевых возможностей подразделений. Как поясняет военный аналитик Михаил Токарев, Беларусь за эти годы стала одним из главных покупателей российского вооружения.
3: Мы в последние годы получили российские истребители Су-30СМ-2, вертолеты Ми-35М, бронетранспортеры БТР-82А, зенитные ракетные комплексы и так далее. По официальным данным, Беларусь третий по объемам клиент России, на втором месте Китай, а на первом Индия.
1: Примечательно и то, что Беларусь буквально вынуждена наращивать закупки не самого современного оружия у России, поскольку часть собственных запасов передала российской армии в начале ее спецоперации на Украине.
3: Александр Григорьевич так переживал, что его в полном объеме затащит в СВО, что готов был все отдать. В итоге часть наших запасов вооружений и боеприпасов в рамках сотрудничества по союзному государству передали армии России. А теперь остались сами с усами, как говорится.
1: То, что в стране практически не осталось современного вооружения, ранее признал и госсекретарь Совбеза Александр Вольфович.
4: Все осталось от Советского Союза. Те боеприпасы, которые в Советском Союзе заложены были на склады и арсеналы, базы, ну, подходят, сроки годности уже подходят к завершению. Они и так хранятся больше 30 лет. Вот. Да, они в хорошем состоянии, в отличном состоянии. Но надо уже освежать и пополнять новым. Поэтому на Западе нам ничего не продадут. России сейчас, к сожалению, не до этого. Вот. Поэтому мы вынуждены открывать такие производства, строить заводы и выпускать свои боеприпасы, выпускать свои боевые машины.
1: По словам экспертов, Беларусь все сильнее зависит от российских поставок вооружения. И чем дольше продолжаются военные действия и сохраняются санкции, тем меньше у Минска остается возможностей покупать оружие где-то еще. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко приехал туда, где не ждали, и ужаснулся от увиденного.
6: Он весь сгнил?
7: Нет.
6: Отвратительно. Я от тебя этого не ожидал. Посоветовал теорией прекратить заниматься, а конкретными делами. Это ужас. Вообще этот ужас вот в этом углу, ниже Круглянского района, по-моему, это кошмар. И здесь ты не бываешь. Будем разбираться. А твои эти бойкие доклады, что ты там проехал по полю, посмотрел, тебе надо вот здесь было смотреть и принимать решение. Отвратительно. Такого быть не должно. Лен, вы его убрали здесь? Вы его угробили здесь? Здесь льна нету. А то, что осталось, это гнилое. Я вот не понимаю. Это убрано, убран этот лен. Вы трясоту будете поднимать. Но поднимать нечего, он гнилой. Это говорит о том, что вы топчетесь там, где чаще бывает президент. И где возле дороги поближе. А в медвежьи углы вы не заезжаете. Ты рапсом занимаешься?
7: Посеяно в сроки, с удобрениями.
6: Посеяно.
7: Посеяно.
6: Туда ближе, наверное, к Шклову, отсюда и к Шклову ближе.
7: Не только к Гвардейскому району.
6: Там я дальше не видел.
8: Не,
6: вообще
8: там...
6: я не видел перепаханных полей.
8: Там
6: у тебя люди не работают сейчас.
8: Александр Иванович, у него самая большая спашка.
6: Я говорю дальше там, это, наверное, не его хозяйство.
8: Его.
6: У тебя люди не работают. Уже середина дня, не... только в лесу как комбайны какие-то с этими прессами. А это вообще кошмар. Делаю вывод, если вы рискнули президента посадить на это поле, то остальные у вас вообще в ужасном состоянии.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
9: Украина наступает на севере Донбасса. Что известно об операции «Вивальди» и почему ее скрывали? Эта новость пару дней назад сколыхнула все ОЗ-сообщество. Украинская армия наступает на севере Донецкой области. Причем, как выяснилось, началось не вчера. Просто об операции долгое время старались вообще не говорить. Но один из командующих ВСУ Андрей Белецкий в интервью впервые раскрыл ее название – «Вивальди». Речь идет о лиманском направлении. ВСУ уже закреплялись там и постепенно расширяют свое присутствие.
10: Еще больше 10 квадратных километров именно деоккупировали. Освобожден населенный пункт Среднее. Зачистки прошли возле Новоселовки, Александровки, Яровой и Коровьего Яра.
9: Что это за наступление и почему о нем молчали, объясняет военный эксперт Евгений Лепченко.
11: Здесь важно не представлять себе классическое наступление, когда бронетехника идет вперед и линия фронта быстро двигается на десятки километров. Российские подразделения использовали тактику инфильтрации. Небольшие группы просачивались между украинскими позициями и пытались закрепиться в тылу. Поэтому первая задача украинских сил заключалась в том, чтобы найти эти группы, уничтожить их и восстановить нормальную линию обороны.
9: Генерал ВСУ также утверждает, что российские 20-я и 25-я общевойсковые армии России понесли серьезные потери. По его словам, это минимум 1500 военнослужащих, более чем 12000 беспилотников и сотни единиц техники и артиллерии. Независимо подтвердить эти все цифры, озвученные украинским генералом, не удалось. Влиятельное международное агентство «Рейтер» отмечает, что из-за современной дроновой войны даже точную линию контроля на некоторых участках фронта определить крайне сложно. Но почему вообще так важен именно этот участок возле Лимана, объясняет военный аналитик Владимир Руденко.
12: Это северный подход к Славянску и Краматорску. Для российской армии продвижение здесь создавало бы возможность давить на украинскую агломерацию с севера. Поэтому для Украины важно не просто вернуть несколько квадратных километров, а не позволить россиянам сформировать удобный плацдарм для дальнейшего движения к этим городам.
9: И вот теперь становится понятнее, почему вокруг Вивальди была такая тишина. Похоже, что информационное молчание было частью самой операции ВСУ, чтобы армия России не поняла, где именно украинцы готовят действия, какими силами и какой будет их следующая задача. Причем конечную цель наступления ВСУ до сих пор не раскрывает. В открытых источниках обсуждают их возможный выход к реке Черный Жеребец. Однако точных подтверждений нет. Пока есть только поэтический номер генерала ВСУ, мол, у Вивальди 4 сезона, а сейчас закончился только первый. Теперь с этой информацией уже будет работать высшее военное командование России.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко приехал туда, где не ждали, и ужаснулся от увиденного.
6: Он весь сгнил?
13: Нет.
6: Отвратительно. Я тебя этого не ожидал. посоветовал теорией прекратить заниматься, а конкретными делами. Это ужас. Вообще этот ужас вот в этом углу, ниже Круглянского района, по-моему, это кошмар. И здесь ты не бываешь. Будем разбираться. А твои эти бойкие доклады, что ты там проехал по полю, посмотрел, тебе надо вот здесь было смотреть и принимать решение. Отвратительно. Такого быть не должно. Лен, вы его убрали здесь? Вы его угробили здесь? Здесь льна нету. А то, что осталось, это гнило. Я вот не понимаю. Это убрано этот лен. Вы трясоту будете поднимать. Но поднимать нечего, он гнилой. Это говорит о том, что вы топчетесь там, где чаще бывает президент. И где возле дороги поближе. А в медвежьи углы вы не заезжаете. Ты рапсом занимаешься?
7: Посеяно в сроки, с удобрением.
6: Посеяно.
7: Посеяно.
6: Туда ближе, наверное, к Шклову, отсюда и к Шклову ближе.
7: Не только. К Белорусскому району.
6: Там я дальше не видел. Нет, вообще там... я не видел перепаханных полей.
8: Там
6: у тебя люди не работают сейчас.
8: Александр Иванович, у него самая большая спашка.
6: Я говорю дальше там, это, наверное, не его хозяйство.
8: Его.
6: У тебя люди не работают. Уже середина дня. Не... Только в лесу как комбайны какие-то с этими прессами. А это вообще кошмар. Делаю вывод, если вы рискнули президента посадить на это поле, то остальные у вас вообще в ужасном состоянии.
13: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
14: Дас.
13: 20.
14: Бис.
13: 30.
14: Тис.
13: 40.
14: Чалис.
13: 50.
14: Пачас.
13: 60.
14: Сат.
13: 70.
14: Саттар.
13: 80.
14: Асси.
13: 90.
14: Навве.
13: 100.
14: Эксо.
13: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Всем привет! В эфире «Между строк». Четверо из десяти белорусов тратят весь доход и не откладывают ничего.
16: Каждый третий пользуется кредитами и рассрочками. При этом большинство уверяет, что денег хватает на продукты и коммунальные услуги, а материальное положение семьи вполне хорошее.
15: Противоречия здесь нет. Просто благополучием в Белоруссии все чаще называют ситуацию, когда зарплаты хватило до конца месяца.
16: Но стоит заболеть, потерять премию или столкнуться с поломкой, и вместо накоплений остаются кредит, помощь родственников и новая экономия.
15: Сегодня поговорим о том, почему рост доходов не создает белорусским семьям финансового запаса и кому выгодна жизнь, в которой следующая зарплата становится единственной защитой от беды.
16: Слушай, если взять вот эти стартовые цифры, 41% вообще без накоплений. Это же огромная масса людей.
15: Да, почти половина.
16: И при этом 33% сидит в кредитах. Получается, складывается такое ощущение, что вообще все вокруг живут в долг.
15: Но тут важно понимать, что эти группы пересекаются. То есть нельзя просто так взять, сложить их и сказать, что вся страна типа полностью закредитована.
16: Ага, поняла.
15: Но как бы факт остается фактом. Огромная масса людей живет буквально впритык.
16: Вот тут я, пожалуй, поспорю. Ну, или хотя бы усомнюсь. Потому что если посмотреть на официальные экономические данные, там же совсем другая картина вырисовывается.
15: Что ты имеешь в виду?
16: Ну, смотри. Статистика четко показывает, что располагаемые ресурсы домашних хозяйств сейчас превышают 3000 рублей.
15: Так.
16: И номинальные доходы, они же растут, причем растут двузначными темпами, то есть макроэкономика сигнализирует о каком-то беспрецедентном финансовом потоке. Откуда тогда берется этот вакуум в кошельках?
15: А вот это, скажем так, очень интересный момент. Главная ловушка кроется в самом термине. Звучит солидно? Да. Располагаемые ресурсы.
16: Да, звучит так, будто это прям кэш.
15: Вот именно. Но между этими статистическими ресурсами и живыми деньгами на карте, ну, просто гигантская пропасть.
16: То есть 3000 – это не те деньги, с которыми человек приходит на кассу?
15: Абсолютно не те. Если разобрать эту цифру, там зашиты далеко не только денежные поступления.
16: А что еще?
15: Ну, например, методология включает туда натуральные льготы. И что еще забавнее, ту самую продукцию, которую семья вырастила на собственном участке.
16: Та самая картошка с огорода? Или, вы знаешь, закатки на зиму?
15: Математически система конвертирует эту картошку в рубли и приплюсовывает к общему показателю богатства. Потому что, типа, семья не потратила на это деньги в магазине.
16: Ну, чисто теоретически это логично. Своя картошка действительно экономит бюджет на еду.
15: Теоретически да. Но на практике возникает непреодолимая проблема конвертации. Этой выращенной картошкой нельзя оплатить ремонт стиральной машины, когда она внезапно ломается.
16: Это точно.
15: И ей нельзя расплатиться в аптеке за курс сильных антибиотиков. То есть ресурсы на бумаге есть, они выглядят внушительно. Но их ликвидность в критической ситуации, ну, просто равна нулю.
16: Угу. Я согласна. И к тому же, когда звучит эта цифра в среднем, это же всегда маскирует реальность.
15: 100%. Классическая ловушка среднего арифметического.
16: Ну да, медиана-то всегда ниже. Плюс есть же огромный региональный разрыв. В крупных городах ресурсы кажутся где-то на четверть выше, чем на селе.
15: Да, разрыв колоссальный. Причем парадокс в том, что цены на ту же бытовую технику или лекарства в районных центрах ничуть не ниже.
16: А иногда даже выше из-за сложной логистики.
15: Вот именно. То есть средняя цифра стирает разницу между IT-специалистом в городе и одинокой пенсионеркой в деревне. У них совершенно разный уровень безопасности.
16: Слушай, ну если все так, если свободных живых денег нет, возникает другой вопрос.
15: Какой?
16: Почему тогда социология показывает такой, ну, высокий уровень удовлетворенности? 82% называют свое положение хорошим.
15: Да, есть такие цифры.
16: Почти 94% могут купить продукты, около 90% без проблем оплачивают коммуналку. И эти показатели реально выросли. Значит, людям объективно стало лучше жить. Разве это не настоящее благополучие?
15: Разгадка кроется во внутренней шкале оценки. Что человек имеет в виду, когда говорит «хватает»?
16: Ну, что у него есть деньги на базовые нужды.
15: Да. Но это описывает только возможность совершить покупку прямо сейчас, в этот самый момент. Это неустойчивость. Зарплата пришла, продукты есть, свет оплачен, все, чек-лист выполнен. Сравнение идет не с каким-то финансовым идеалом, где есть инвестиции, а просто с тяжелым прошлым.
16: Эффект низкой базы.
15: Точно. Если раньше приходилось выбирать между качественным мясом и курткой ребенку, а сейчас хватает на оба пункта, это успех. Человек говорит, у меня все хорошо.
16: Но это же только на поверхности, все гладко.
15: 100%. И знаешь, что выдает реальную картину? Цифры по здоровью.
16: А что там?
15: Лишь 65% хватает денег на здоровье. А четверть прямо заявляет, что им, ну, тупо не хватает денег на лекарства.
16: Ого, четверть – это очень много.
15: И тут фишка в чем? На здоровье невозможно сэкономить без последствий. Дешевые макароны купить можно, а заменить кардиопрепарат дешевым аналогом нельзя бесконечно.
16: Да, зубная боль не будет ждать зарплаты.
15: Это, знаешь, как езда на автомобиле вообще без амортизаторов.
16: Интересная аналогия.
15: Ну вот представь, дорога идеально ровная, зарплата приходит день в день, человеку кажется, что машина едет отлично, и он искренне говорит, что все хорошо.
16: Ага, едешь себе с комфортом.
15: Но первая же кочка... внезапная болезнь или потеря премии. И нормальная поездка сразу превращается в катастрофу, потому что удар просто нечем погасить.
16: И вот тут, когда случается эта самая кочка или нужна крупная покупка, в дело вступают рассрочки. Они же маскируются под обычную цену.
15: Да, это любимый инструмент спасения.
16: Ну, слушай, я тут выступлю адвокатом дьявола. Рассрочки – это же классно. Если банк дает беспроцентную рассрочку, ну, например, на отечественный холодильник.
15: Так.
16: Это же абсолютно рациональное поведение. Переплаты нет, инфляция потихоньку съедает этот долг. Это же математически выгоднее, чем кобить полгода.
15: На бумаге – да. Аргумент звучит железобетонно.
16: Вот.
15: Но в реальности бюджета без накоплений. Этот аргумент просто разбивается вдребезги. Беспроцентная рассрочка – это скрытый налог на твою будущую свободу.
16: Звучит как-то слишком драматично. Почему налог?
17: Ему кажется, я просто выбрал удобный способ оплаты.
16: Ну да, просто частями отдаешь.
17: Но математически человек берет свое сегодняшнее потребление и переносит его на завтрашнюю зарплату, которую он еще даже не заработал.
16: А, то есть несколько таких мелких платежей, типа 30 рублей за телефон, 50 за диван.
17: Именно. И все, твой будущий бюджет уже заранее расписан и распределен. Человек теряет контроль.
16: Да-да. Вместо того, чтобы открыть копилку и потратить свое на ремонт, человек использует лимит банка.
17: А долг нужно обслуживать каждый месяц. Банку все равно. Уволили тебя или ты заболел? Свои деньги ты мог бы просто направить на еду, а тут обязан платить.
16: Слушай, если рассрочки и кредиты так опасны, почему тогда свободные деньги не превращаются в банковские вклады?
17: Хороший вопрос.
16: Я просто видела данные, и там, странное финансовое поведение. Наличные рубли копят 28%.
17: Так.
16: А на депозиты кладут только около 12%. Но наличку же съедает инфляция. Может, проблема в банальной финансовой неграмотности?
17: Ох, сейчас ты начнешь говорить про отказы от кофе.
16: А что? Классический совет. Надо просто отказаться от лишнего кофе на вынос, начать вести бюджет, и появятся излишки.
17: Знаешь, я просто ненавижу этот совет про меньше тратить. Это самое большое искажение реальности.
16: Почему?
17: Да потому что бюджет белорусской семьи не состоит из каприлов и латте на миндальном молоке. Давай посмотрим на структуру.
16: Давай.
17: 37,5% тупо уходит на еду. Еще 35,5% на непродовольственные товары. Обувь, бытовая химия.
16: Ага.
17: И почти 25% это услуги, коммуналка, транспорт. Все. Сокращать просто нечего.
16: То есть любая экономия сразу бьет по качеству жизни?
17: Именно. Экономия начинается сразу с отдыха или здоровья. Чтобы открыть депозит, нужен реальный избыток средств, которого при текущем росте цен просто не возникает.
16: Поняла. Но почему тогда наличные? Почему люди держат деньги в конвертах под матрасом?
17: А это как раз не признак неграмотности. Это иллюзия контроля.
16: Из-за исторической памяти?
17: Да. Память о девальвациях, о заморозках. Люди выбирают ликвидность, а не доходность. Эти деньги в конверте, их можно достать ночью, если срочно нужен врач.
16: И не надо ждать открытия банка или разблокировки счета.
17: Точно. А инфляция? Она же работает хитро. Она съедает этот дополнительный доход тут же у кассы супермаркета.
16: Слушай, если свести все это воедино, получается какая-то макроэкономическая паранойя. Экономия не работает, доходы съедаются до нуля. Но при этом статистика видит очереди за новой техникой, рост оборотов в магазинах.
18: Корзины полные, да.
16: То есть с точки зрения экономики это успех. Деньги работают, система функционирует.
17: И вот в этом кроется самая главная ловушка скрытой бедности. Понимаешь, бедность сегодня не выглядит как человек в лохмотьях, просящий милостыню. Фасад красивый, а фундамента нет.
16: Ужасно, если задать такой циничный вопрос, кому вообще выгодна эта жизнь с нулевым балансом?
17: Ответ будет очень прагматичным. Это выгодно самой системе.
16: То есть предприятиям.
17: Если у тебя нет подушки безопасности, ты не можешь просто так уволиться и пойти искать работу мечты.
16: Угу. Приходится соглашаться на любые условия, на неоплачиваемые переработки.
17: Потому что 15 числа нужно платить за рассрочку, ты не можешь рисковать. Банки получают вечного клиента, торговля получает свои продажи.
16: А вся цена риска, она, получается, ложится на саму семью?
17: Именно так. Особенно если в семье один кормилец или есть дети. Любые сезонные траты, собрать ребенка в школу, купить куртку, способны мгновенно обнулить любой скромный запас.
16: Да уж, перспектива так себе.
17: Опрос не доказывает, что белорусы внезапно обнищали. Многие действительно стали чаще позволять себе нормальные продукты, одежду и необходимые покупки.
16: Но возможность платить сегодня еще не финансовая безопасность.
17: Если после всех обязательных расходов на счету остается ноль, любой плохой месяц приходится оплачивать будущими доходами.
16: Рассрочка заменяет накопление, кредит – страховой запас, а родственники – социальную защиту.
17: Человек продолжает работать и формально не считается бедным. но уже не может спокойно сменить работу, полноценно лечиться или пережить задержку зарплаты.
16: Именно поэтому рекордные средние доходы не рассказывают всей истории.
17: Настоящее благополучие начинается не тогда, когда семья смогла оплатить текущую корзину, а когда одна болезнь или поломка не превращается в долговую операцию.
16: У 4 из 10 опрошенных такой защиты пока нет.
17: Спасибо, что слушали «Между строк». Берегите себя и свои деньги. До встречи.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет. Несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
0: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Калийные войны. О чем спецпосланник Трампа Коул говорил в Риге? Пустит ли Латвия белорусский калий? Вопрос риторический.
2: Сделка по калийным удобрениям находится в очень хорошем состоянии, чтобы организовать поставки калия из Беларуси в США.
1: Так спецпосланник президента Дональда Трампа по Беларуси Джон Коул описал переговоры насчет белорусского калия. Накануне он был в Литве, а 17 сентября приехал в Ригу, где встретился с премьер-министром Латвии, главой МИД и руководством пограничной службы. Правда, в самой Латвии заявили, что речи о белорусском калии вообще не было. Главной темой встречи местные власти назвали ситуацию на границе и нелегальную миграцию из Белоруссии. Напомним, что официальная Рига считает ее частью давления со стороны Москвы и Минска.
2: Мы приветствуем освобождение политических заключенных и усилия США, но ситуация в Беларуси в целом не изменилась. Репрессии продолжаются. Минск поддерживает российскую агрессию против Украины, а давление на восточную границу Евросоюза сохраняется. Поэтому оснований для снятия санкционного давления сейчас нет.
1: И это не просто слова. С 1 сентября Латвия дополнительно запретила ввоз целого ряда товаров из Беларуси и России. Одежды, обуви, печатной продукции, игрушек и спортивных товаров. Еще раньше Рига последовательно выступала за расширение санкций против Минска, напоминает политолог Николай Третьяк.
10: Вашингтон сейчас пытается торговаться с Лукашенко. Освобождение людей в обмен на точечное смягчение санкций и экономические уступки. Но проблема в том, что белорусский калий нельзя просто взять и отправить через Балтику по лишению США. Для транзита нужны Литва или Латвия, а у них своя позиция. И пока там считают Минск угрозой безопасности, открыть такой коридор будет очень сложно. Я бы даже сказал, невозможно. Но штатам это и не особо важно. Главное – получить от Лукашенко свое.
1: По словам экспертов, американско-белорусская калийная сделка и дальше будет упираться в Евросоюз и страны Балтии, которые сейчас требуют не ослаблять, а наоборот усиливать давление на Минск. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
1: Говорят, рожайте, а помощи ноль. Минчанки, просившие квартиру за тройню, подарили коляску на троих.
18: Итак, всем здравствуйте, и целью данного видео – это обращение к президенту Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко. Александр Григорьевич, уважаемый, в год белорусской женщины я подарила этому миру 28.08 точно такие же потрясающие три белорусские женщины. Раз, два, три. Малышки абсолютно уникальны, потому что такая беременность случается одна на 200 миллионов, и она абсолютно самостоятельная. Пользуясь случаем, как говорится...
1: С таких слов 25-летняя минчанка Ангелина Каминская начала свое обращение к президенту. Девушка напомнила президенту его же обещание женщинам, которые родят троих детей.
19: Дорогие женщины, родите три малыша и требуйте от меня что угодно.
1: Вот Ангелина и попросила жилье для своей большой семьи.
18: В связи с этим, я очень-очень хочу вас попросить для нашей маленькой, но такой же большой семьи жилье в городе Минске. Вот, потому что наша молодая семья, к сожалению, еще не успела обзавестись жильем. И для того, чтобы малышки росли в комфорте, в достатке, это будет очень-очень кстати. Поэтому со всем уважением отправляю вам огромный-огромный привет от себя и от трех белорусских женщин. Получается, четырех.
1: На выписку молодой матери вместо квартиры подарили сертификат на трехместную коляску. Тем временем видео молодой мамы набрало в соцсетях миллионы просмотров, и у белорусок начался целый флешмоб. Оказалось, что многодетных семей, в том числе с тремя малышами и без жилья в стране, очень и очень много, комментирует демограф Егор Калинин.
2: Если молодая семья с тремя новорожденными вынуждена публично просить квартиру, это само по себе хорошо показывает, почему одних призывов для роста рождаемости недостаточно. Если таких семей сотни, а то и тысячи, то о каком решении демографического кризиса вообще может быть речь? У семей не закрыта базовая потребность – крыша над головой.
1: По словам эксперта, в 2025 году в Беларуси родилось только 54 тысячи детей, а умерло 116 тысяч человек. То есть естественная убыль населения за один год превысила 62 тысячи. Для сравнения, еще в 2017 году в стране родилось больше 102 тысяч детей, то есть в два раза больше, чем сейчас. Но помните, если вы столкнулись с квартирным вопросом, некачественным медицинским обслуживанием, в том числе в роддоме, у вас есть жалобы на рост цен, яма на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
20: СВО нужна свежая кровь. Срочники массово жалуются на принуждение к подписанию контрактов с Минобороны.
10: Подпиши, потом расторгнешь. Это просто документы на альтернативную службу. А иногда еще проще не подпишешь, поедешь в штурм.
20: Срочники все чаще обращаются к военным адвокатам и рассказывают, что их заставляют переходить на контракт. По данным юристов, больше всего жалоб было в августе. Как совсем юных парней заставляют подписывать контракт, объясняет военный юрист Андрей Фомин.
21: Контракт предполагает добровольное волеизъявление. Но в армии существует очевидная зависимость военнослужащего от командования. Поэтому давление может выглядеть по-разному. Это не обязательно физическое принуждение. Человека могут вводить в заблуждение относительно документа, обещать, что контракт легко расторгнуть или угрожать дисциплинарными и другими последствиями.
20: И судя по обращениям срочников, способов получить нужную подпись действительно много. Кому-то предлагают контракт под видом некой альтернативной службы, другим дают на подпись документы, не объясняя толком, что именно они подписывают. Кому-то обещают, что контракт потом можно будет расторгнуть. А если уговор не работает, по словам обратившихся, появляется угроза уголовным делом, гауптвахтой или отправкой в штурмовое подразделение. Почему именно срочники становятся удобной аудиторией для такого набора, рассказывает бывший военнослужащий Николай Веденин.
22: Срочник уже находится внутри военной системы. Его не нужно искать через рекламу, уговаривать прийти в военкомат или ехать за ним в другой регион. Он находится в части и подчиняется командирам. Молодому человеку бывает очень сложно понять, где приказ, который он обязан выполнить, а где предложение, от которого он имеет право отказаться.
20: Есть и совсем тяжелые истории. Правозащитники рассказывали как минимум о двух случаях, когда, по их данным, вербовщики начали добиваться подписания контракта после того, как срочники узнали о смерти близких. То есть в момент, когда молодые люди находились в подавленном состоянии, рассказывает юрист Роман Ельцов.
11: Самая большая проблема начинается после того, как подпись уже появилась на бумаге. Дальше человеку приходится доказывать, что его обманули или принудили. Поэтому важно сохранять переписку, документы, имена свидетелей и любые подтверждения того, при каких обстоятельствах был подписан контракт.
20: По словам эксперта, добровольцев еще нужно найти и привести в военкомат, а срочник уже в форме, уже в части, уже подчиняется командованию. Если данные правозащитников отражают реальную практику, то для части таких солдат путь от срочной службы до контракта сегодня может занимать всего одну подпись. А доказывать потом, насколько добровольно она была поставлена, приходится уже самому военнослужащему.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
5: Заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич о цели визита правительственной делегации в Алжир.
4: Белорусская делегация находится в Алжире по поручению главы государства. И самое главное – это в развитии тех договоренностей, которые были достигнуты в ходе визита главы нашего государства в декабре 2025 года в Алжире. И спектр вопросов, которые обсуждаются, он широкий. В рамках визита главы государства в декабре 2025 года был придан мощный импульс в развитии. Можно сказать, торгово-экономическое сотрудничество сейчас приобрело такой определенный этап динамичного развития. И темп роста за первое полугодие 2026 года он значительный. Основу, конечно, составляет это продукты питания, сельхозпродукция, но это только начало, и мы видим, что и в этом направлении есть еще куда стремиться. Не только поставки, взаимовыгодные поставки продукции пищевой промышленности, сельского хозяйства, но это и создание в дальнейшем производства, совместного производства по детскому питанию. Здесь комплексный подход, и начиная от поставки уже продукции под брендом алжирский, под алжирским брендом, возможности фасовки определенной партии уже здесь, на территории Алжира. Но и очень большое внимание уделяется вопросам сельхозмашиностроения, поставки техники пассажирской. Именно там, где имеются компетенции мирового уровня в Республике Беларусь. Это и грузовая техника, карьерная техника. И здесь рассматривается комплексный подход. И рассматривается стадийность реализации вот этих проектов, вот поставки техники, обучения персонала, создания складов запасных частей и дальнейшего создания здесь уже сборочных производств с определенной локализацией.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Их таки нашли. Украинские мониторинговые службы сообщили о 4 работающих ретрансляторах в Беларуси. По информации украинских наблюдателей, в течение прошлой и текущей недели ретрансляторы, которые использовались для связи и управления реактивными беспилотниками, обнаружили в районах Хойников, Дебринке, Махновичи и Будософиевке. Развернутая сеть позволяла увеличивать дальность полета беспилотников и управлять ими в режиме реального времени на значительном расстоянии, утверждают наблюдатели.
12: Развернутая сеть ретрансляторов существенно увеличила дальность полета беспилотников, позволив им добраться вплоть до границы с Польшей. По имеющейся информации, именно благодаря этим ретрансляторам операторы могли управлять беспилотниками в режиме реального времени и нанести удар по поезду и заправочным станциям вблизи польской границы.
9: Украинские мониторинговые службы обращают внимание, что от самого удаленного зафиксированного ретранслятора в районе Будософиевки до украинского Луцка чуть более 250 километров. О том, что на приграничных территориях Беларуси возобновилась активность специализированного технического оборудования, обеспечивающего управление беспилотниками, также сообщают профильные обозреватели. В публикации российского военкора Владимира Романова отмечается, что системы связи задействованы для координации действий дальних ударных комплексов в воздушном пространстве. Мониторинговые ресурсы зафиксировали восстановление работы инфраструктуры радиотехнического обеспечения, отметил Романов.
23: Каналы противника сообщают о том, что в Республике Беларусь на границе с Украиной снова заработали ретрансляторы, обеспечивающие работу беспилотников «Камикадзе» «Герань-2» Воздушно-космических сил России.
9: Сообщается, что оборудование функционирует в непрерывном режиме. Официальных заявлений на этот счет пока сделано не было. До этого советник украинского министра обороны заявил, что ретрансляторы в Беларуси все равно используются для атак на Украину.
24: Для России важно иметь возможность наносить удары по западным регионам Украины с помощью беспилотников с дистанционным управлением. А для этого могут использоваться ретрансляционные системы. При этом не исключается, что такие устройства могут размещаться без ведома белорусских властей, поскольку их установка может занимать мало времени.
9: 19 июня Зеленский заявил, что Минску следует демонтировать ретрансляторы, которые, по утверждению Киева, помогают России корректировать удары беспилотников по территории Украины. Позже Зеленский сообщил, что Украина знает о 4 таких объектах в Брестской и Гомельской областях и дал неделю на их демонтаж, предупредив, что в противном случае Украина может ликвидировать эти объекты самостоятельно. А 24 июня Зеленский подтвердил, что ретрансляторы прекратили работу.
25: Демонтировали ли их или нет, я пока не знаю. Но мы работаем над этим, я очень внимательно слежу и каждый день получаю доклады.
9: На прошлой неделе в украинской разведке заявили, что ретрансляторы в Беларуси возобновили работу. А в Госпогранслужбе Украины утверждают, что атака российских беспилотников на пункт пропуска Ягодин на украинско-польской границе осуществлялась при поддержке Беларуси. Все это ставит страну под угрозу, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
6: Дас.
0: 20.
6: Бис.
0: 30.
6: Тис.
0: 40.
6: Чалис.
0: 50.
6: Пачас.
0: 60.
6: Сат.
0: 70.
6: Саттар.
0: 80.
6: Аси.
0: 90.
6: Наве.
0: 100.
6: Эксо.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
7: Из первых уст.
5: Член постоянной комиссии Совета Республики Национального Собрания Александр Карпицкий об изучении белорусской делегацией опыта традиционной медицины в Китае.
8: Мы слышали, мы знаем, что такая медицина есть. И у нас в нашей стране поэтапно началось внедряться в определенных регионах и больницах элементы, скажем так, традиционной китайской медицины. Впечатляет, в общем-то, и сама конференция, и сам форум, и то, что нам показывают. Целые институты, университеты и больницы посвящены только традиционной китайской медицине. Но что касается нашей страны, то, мне кажется, у нас интересна интеграция западной медицины, которой пользуемся в основном мы, и традиционно китайской медицины.
0: Новости регионов на радиосигнал.
9: Трагедия в Островецком районе. Мужчина сгорел в кабине трактора. Смертельный пожар произошел на поле возле деревни Гурники. Местный житель заметил дым и увидел, что на поле горит сельскохозяйственный трактор. Прибывшие службы спасти человека не успели. Огонь полностью уничтожил кабину и повредил колеса. Внутри трактора нашли сильно обгоревшее тело мужчины. По предварительной версии, пожар вспыхнул из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования. На Брестщине судили работников сельхозпредприятий. В Брестской области вынесли приговоры двум аграриям, получившим откаты за приоритет при закупках. Директор филиала в Барановичском районе с 2023 по 2026 год получил свыше 57 тысяч рублей от поставщика кормовых добавок. Суд приговорил его к 6 годам и 7 месяцам колонии. А главный агроном в Брестском районе получил почти 15 тысяч рублей от продавца оборудования. Ему суд дал 4 года лишения свободы. Обоих взяли под стражу в зале суда. В Березинском районе двухлетний ребенок отравился ядовитыми ягодами ландыша. Малыш попал в реанимацию с острым отравлением. Его экстренно доставили в районную больницу прямо с прогулки. Медики оперативно провели промывание желудка. Сейчас угрозы для жизни ребенка нет. Проверкой по факту ЧП уже занимаются правоохранительные органы. Медики напоминают, что ландыш – смертельно ядовитое растение. Его яркие осенние ягоды привлекают детей, но содержат сильные сердечные гликозиды. Родители призывают быть предельно внимательными на прогулках и не оставлять малышей без присмотра. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
9: «Я готов, а они нет». На форуме молодежи Лукашенко заявил, что готов отдать власть, но некому. Он у власти уже 32 года. Во время выступления на молодежном форуме «Молодежь. Беларусь. Будущее» Александр Лукашенко в очередной раз заявил, что не держится за власть и даже готов передать страну новому поколению. Однако одно еще не готово к этому.
13: И никогда не верьте тому, что Лукашенко, цитата, «удерживает власть посиневшими руками». Да Господь с теми, кто это говорит. Я уже наелся этой власти. что дальше некуда. Вопрос стоит только в том, вы способны сегодня взять страну и удержать ее? Если способны, завтра приступайте. Если честно, положительно ответить на этот вопрос я пока не могу, не обижайтесь.
9: О готовности передать власть в стране новому поколению Александр Лукашенко заявляет уже не впервые. Он уже неоднократно говорил, что не стремится сохранить власть.
13: Я не держусь за власть. Я сделаю все для того, чтобы тихо, спокойно передать эту власть новому поколению. Потому что, я надеюсь, еще при новой власти и вы тоже пожить. Мои дети будут жить. Мои не то, что это мой ребенок. Мои дети, вот эти. Я хочу видеть, как они будут жить. Вот моя цель. Поэтому это большое мое преимущество, что я не пытаюсь силой как-то удержать власть.
9: При этом из слов Лукашенко можно сделать вывод о том, что он не собирается уходить из белорусской политики. По крайней мере, пока не состарится. При этом Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что не собирается держаться за президентское кресло.
13: И я пообещаю, что синими пальцами за кресло держаться не буду.
9: Кто именно станет преемником президента в случае, если он все же решится отойти от дел, до сих пор неизвестно. Среди возможных претендентов называли сына Лукашенко Виктора и председателя Совета Республики Национального Собрания Наталью Качанову. Также в свое время президентство предрекали министру иностранных дел Владимиру Макею, однако он погиб при загадочных обстоятельствах. В нынешних же геополитических условиях политологи опасаются попыток сменить власть в стране неконституционным путем. По мнению экспертов, среди возможных выгод получателей дестабилизации ситуации в Беларуси есть много стран. Однако самый вероятный сценарий – раскачивать ситуацию в Минске может быть сейчас выгодно Москве. В союзном государстве уже делали неоднозначные заявления о присоединении. Один из российских топ-чиновников и вовсе не исключил, что кроме украинских земель, Москва может присоединить также и другие страны или части стран. По мнению политологов, это укладывается в концепцию новых документов о союзном государстве, которые ранее подписали Владимир Путин и Александр Лукашенко. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Война важнее всего. В школах по всей России вдвое увеличили количество уроков начальной военной подготовки. Что сократили? Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, количество уроков начальной военной подготовки для школьников России увеличили в 2,5 раза. В соцсетях он написал, что изменения вступили в силу с этого учебного года.
25: Мы увеличили количество часов на начальную военную подготовку. С этого учебного года на нее отводится 50% от курса «Основы безопасности и защиты Родины». То есть за 4 учебных года это 68 часов.
3: Ранее на начальную военную подготовку в школах отводили 20% времени в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины». С 1 сентября НВП выделено как единый обязательный курс наряду с безопасностью жизнедеятельности. 34 часа отведено на обучение в 8 и 9 классах и еще 34 часа в 10-11 классах. Вести этот предмет будут только люди с боевым опытом, говорит министр просвещения Сергей Кравцов.
14: Вы знаете, НВП, начальная военная подготовка, я сам, когда учился в школе, у нас был такой предмет, но сегодня ситуация, она немножко другая, есть и другие вызовы, поэтому мы в целом, и Дума поддержала этот предмет, сейчас называется не «Основа безопасности жизнедеятельности», а «Основа безопасности и защиты Родины». И вот те ребята, которые сегодня воюют, мы будем привлекать ребят, в том числе и для преподавания, да, этих предметов.
3: Мнения родителей по поводу такого подхода к школьному образованию разделились. Одни выступают «за» и говорят о важности патриотического воспитания, другие, наоборот, не хотят, чтобы детей с малых лет готовили, как за родину умирать. А вот военный аналитик Иван Гончарук в милитаризации образования видит подготовку власти к затяжным военным действиям. Ранее Рособорнадзор заявил, что теперь будет собирать сведения об учащихся, необходимые для воинского учета, и передавать их правительству. Таким образом, власти ведут учет будущих призывников, говорит Гончарук.
2: Они таким вот образом меняют структуру воспитания детей. Единственное, что такой вывод из этого, это то, что Россия готовит будущее поколение к войне с другими странами. Поэтому вот сейчас они это все и проводят. Идея войны, идея общего врага и необходимость защищать вот, скажем, Российскую Федерацию. Поэтому, ну, то есть, как бы это есть, и как бы это очень и очень тревожно.
3: Привлекать участников СВО решили не только к преподаванию начальной военной подготовки и основ безопасности и защиты Родины. Например, в Новосибирске по ускоренной программе на школьных преподавателей переобучили 4 бывших военных, которые теперь будут преподавать в школе и колледже. Среди них бывший полицейский, который прошел обучение по программе «История». В списке еще более 20 военных, которые хотят учить детей. Большинство имеют профессию сварщик. Среди желающих стать учителями есть и бывшие заключенные. Они вышли из тюрьмы на фронт, отслужили и вернулись домой.

0: По их словам, участники боевых действий склонны к неконтролируемой агрессии, и никто не знает, что именно может стать катализатором к ее проявлению. Что касается начальной военной подготовки, то в июне, после заявления замглавы МИД Александра Грушко о военном столкновении с НАТО на рубеже 2030 года, депутат Госдумы Водолацкий предложил ввести такие курсы, начиная уже с пятых классов.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
2: Президент Александр Лукашенко про эксплуатацию техники и о состоянии полей.
3: Два трактора просто, а механизаторы у него есть на эту технику? Смотри, за это ответишь головой. И нам надо определиться, это твоя уже тема, сколько мы будем эксплуатировать энергонасыщенную технику. Трактор, комбайн, да все. Ну, у нас же в свое время и на учете в бухгалтерии ты держала вопросы амортизации того или иного трактора техники. Да, вот нам надо определиться. Они 5 лет работают и под забор трактор. А он же стоит приличные деньги сегодня, он должен работать 10-12 лет. Поэтому из этого надо исходить. И прежде чем он будет покупать, или мы ему будем помогать, надо посмотреть, сколько у него этой техники хватает, не хватает по сравнению с другими хозяйствами, и сколько она служит у него. Я уверен, что не 10-12 лет. А такая техника должна служить 10-12 лет. Это надо вовремя обслуживать и вовремя надо ремонтировать. И какие-то узлы, запчасти закупать заранее и менять их. А не то, что дайте 2 трактора. Ну, пожалуйста, я тебе отдам 2 трактора, если это решит проблему. Здесь дисциплины элементарной нет. Вот он говорит, технологический плюс нет. Но если у тебя технологии нет, зачем тебе трактора эти давать в комбайне? Если ты не знаешь, как по технологии посеять этот несчастный лен или какие-то другие культуры. Ужасное состояние. Возьмите вертолеты, пролетите, посмотрите, сколько полей не обрабатывается. Некоторые поля, ну, просто, наверное, по 2 года. Коричневая трава какая-то стоит.
4: Мы глифосаты не обрабатываем.
3: Да какой? Да как что? Ты траву вышиваешь для того, чтобы ее сжечь?
4: Нет, нет, это мы зашли в тот угол, что говорите, медвежий, да? Там 480 гектар идет мелиорация.
3: Я говорю, у тебя это везде, у тебя не убранные поля травы.
1: Невероятно, но факт.
5: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет, это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания?

0: «Радиосигнал» предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Адские санкции на подходе. Зачем крупный китайский производитель спецтехники наладил работу с подсанкционным МАЗом?
2: С октября 2021 по июль 2023 года МАЗ был совладельцем белорусской компании «Zoomleon Belarus» и поставлял ей шасси для спецтехники. В ноябре 2021 года британская структура китайской «Zoomleon» перечислила белорусской компании заем на 10 миллионов долларов. На тот момент МАЗ уже несколько месяцев находился под санкциями Евросоюза.
1: Об этом говорится в расследовании международного консорциума ICIJ. Согласно его данным, в марте 2023 года МАЗ уже попал под американские санкции, а через несколько месяцев вышел из числа владельцев «Zoomleon Belarus». Но деловые связи на этом, по данным ICIJ, не закончились.
2: После выхода МАЗа из состава собственников, платежи за поставленные шасси начали проводить через Житковичский моторостроительный завод с использованием договоров уступки права требования. Позднее в схеме поставок появилось предприятие «Бобруйско-Громаш». То есть МАЗ формально уже не был совладельцем компании, но его шасси продолжали использовать в спецтехнике «Zoomleon».
1: Примечательно, что эта история оказалась и военная составляющая, говорят эксперты. В апреле 23 и ноябре 25 года «Zoomleon Belarus» заключала контракты на поставку автокранов командованию военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Беларуси. Оба раза без конкурса, рассказывает юрист по международному праву Олег Овчинников.
3: Если американские власти посчитают, что компания сознательно продолжала существенные сделки с организацией санкционного списка, может возникнуть вопрос о вторичных ограничениях. А акции «Zoomleon» торгуются в том числе на рынках, где доступ к долларовым расчетам и американской финансовой системе критически важен. Поэтому потенциальный ущерб может оказаться значительно больше стоимости самих белорусских контрактов.
1: В самой «Zoomleon» утверждают, что МАЗ уже не является акционером или каким-либо партнером компании. Но эксперты поясняют, что вопрос теперь не столько в старой доле МАЗа, сколько в том, продолжалось ли фактическое сотрудничество уже после санкций и использовались ли посредники для расчетов и поставок. Именно от ответа на это будет зависеть, станет ли белорусско-китайская история поводом уже для новых американских ограничений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко про эксплуатацию техники и о состоянии полей.
5: Два трактора просто, а механизаторы у него есть на эту технику? Смотри, за это ответишь головой. И нам надо определиться, это твоя уже тема, сколько мы будем эксплуатировать энергонасыщенную технику. Трактор, комбайн, да все. Ну, у нас же в свое время и на учете в бухгалтерии ты держала вопросы амортизации того или иного трактора техники. Сюда. Вот нам надо определиться. Они 5 лет работают и под забор трактор. А он же стоит приличные деньги сегодня, он должен работать 10-12 лет. Поэтому из этого надо исходить. И прежде чем он будет покупать, или мы ему будем помогать, надо посмотреть, сколько у него этой техники хватает, не хватает по сравнению с другими хозяйствами, и сколько она служит у него. Я уверен, что не 10-12 лет, а такая техника должна служить 10-12 лет. Это надо вовремя обслуживать и вовремя надо ремонтировать. И какие-то узлы, запчасти закупать заранее и менять их. А не то, что дайте 2 трактора. Ну, пожалуйста, я тебе отдам 2 трактора, если это решит проблему. Здесь дисциплины элементарной нет. Вот он говорит, технологический плюс нет. Но если у тебя технологии нет, зачем тебе трактора эти давать в комбайне? Если ты не знаешь, как по технологии посеять этот несчастный лен или какие-то другие культуры. Ужасное состояние. Возьмите вертолет и прилетите вниз, посмотрите, сколько полей не обрабатывается. Некоторые поля, ну, просто, наверное, по два года коричневая трава какая-то стоит.
6: Это мы глифосаты не обработали.
5: Да какой? Да что, ты траву высеваешь для того, чтобы ее сжечь?
6: Нет, нет, нет. Мы зашли в тот угол, что говорите, медвежий, да? Там 480 гектар идет миллиард.
5: Я говорю, у тебя это везде. У тебя не убранные поля травы.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Война важнее всего. В школах по всей России вдвое увеличили количество уроков начальной военной подготовки. Что сократили? Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, количество уроков начальной военной подготовки для школьников России увеличили в 2,5 раза. В соцсетях он написал, что изменения вступили в силу с этого учебного года.
8: Мы увеличили количество часов на начальную военную подготовку. С этого учебного года на нее отводится 50% от курса «Основы безопасности и защиты Родины». То есть за 4 учебных года это 68 часов.
7: Ранее на начальную военную подготовку в школах отводили 20% времени в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины». С 1 сентября НВП выделено как единый обязательный курс наряду с безопасностью жизнедеятельности. 34 часа отведено на обучение в 8 и 9 классах и еще 34 часа в 10-11 классах. Вести этот предмет будут только люди с боевым опытом, говорит министр просвещения Сергей Кравцов.
9: Вы знаете, НВП, начальная военная подготовка, я сам, когда учился в школе, у нас был такой предмет, но сегодня ситуация, она немножко другая, есть и другие вызовы, поэтому мы в целом, и Дума поддержала этот предмет, сейчас называется не «Основа безопасности жизнедеятельности», а «Основа безопасности и защиты Родины». И вот те ребята, которые сегодня воюют, мы будем привлекать ребят, в том числе и для преподавания, да, этих предметов.
7: Мнения родителей по поводу такого подхода к школьному образованию разделились. Одни выступают «за» и говорят о важности патриотического воспитания, другие, наоборот, не хотят, чтобы детей с малых лет готовили, как за родину, умирать. А вот военный аналитик Иван Гончарук в милитаризации образования видит подготовку власти к затяжным военным действиям. Ранее Рособорнадзор заявил, что теперь будет собирать сведения об учащихся, необходимые для воинского учета, и передавать их правительству. Таким образом, власти ведут учет будущих призывников, говорит Гончарук.
10: Они таким вот образом меняют структуру воспитания детей. Единственное, что такой вывод из этого, это то, что Россия готовит будущее поколение к войне с другими странами. Поэтому вот сейчас они это все и проводят. Идея войны, идея общего врага и необходимость защищать вот, скажем, Российскую Федерацию. Поэтому, ну, то есть, как бы это есть, и как бы это очень и очень тревожно.
7: Привлекать участников СВО решили не только к преподаванию начальной военной подготовки и основ безопасности и защиты Родины. Например, в Новосибирске по ускоренной программе на школьных преподавателей переобучили 4 бывших военных, которые теперь будут преподавать в школе и колледже. Среди них бывший полицейский, который прошел обучение по программе «История». В списке еще более 20 военных, которые хотят учить детей. Большинство имеют профессию сварщик. Среди желающих стать учителями есть и бывшие заключенные. Они вышли из тюрьмы на фронт, отслужили и вернулись домой. Психологи предупреждают, что идея допускать в школы таких людей опасна. А такие случаи есть, и они не единичны, говорит журналист Илья Давлячин.
11: Психологи на самом деле находятся в шоке от этой ситуации, потому что ничего другого, кроме как отрицательного, не могут принести вот эти вот случаи. Ну, чему могут научить вагнеровцы, ну там, или просто военные обычных детей, которые вот придут в школу и будут рассказывать, что война — это мир, да, свобода — это рабство, а черное — это белое. Ну, я думаю, что ничему хорошему.
7: Участники СВО, а тем более бывшие заключенные, могут быть опасными для детей и пагубно влиять на неокрепшую детскую психику, отмечают психологи. По их словам, участники боевых действий склонны к неконтролируемой агрессии, и никто не знает, что именно может стать катализатором к ее проявлению. Что касается начальной военной подготовки, то в июне, после заявления замглавы МИД Александра Грушко о военном столкновении с НАТО на рубеже 2030 года, депутат Госдумы Водолацкий предложил ввести такие курсы, начиная уже с пятых классов.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: В эфире «Между строк» в немецком аэропорту Лейпциг-Галле обнаружили беспилотник со взрывчаткой рядом с украинскими транспортными самолетами. Германия возложила ответственность за подготовку атаки на Россию. Предполагаемого координатора связывают с российской военной разведкой, а непосредственным исполнителем называют гражданина Беларуси. Организатор успел уехать, белорус оставил следы и оказался фигурантом международного расследования. В этом выпуске разберем, как российские спецслужбы набирают так называемых одноразовых агентов, почему им особенно удобны люди с Беларусью, русскими связями, и кто расплачивается, когда очередная тайная операция Москвы проваливается. Вот если просто попытаться визуализировать всю эту картину, ну это же реально звучит как какой-то сценарий шпионского боевика.
13: Абсолютно, да.
12: То есть представьте, глухая ночь, огромный периметр вот этого немецкого аэропорта Лейпциг-Галле, и там на бетонных стоянках возвышаются силуэты украинских транспортных самолетов Ан-124.
13: Причем это же русланы.
12: Да, это не какие-то там маленькие кукурузники — это гигантские, уникальные машины, которые могут перевозить танки, вертолеты, системы ПВО. И вот к этим стальным гигантам в полной темноте направляется дрон, которому тупо примотана взрывчатка.
13: Слушай, ну масштаб этих событий вообще трудно переоценить. Лейпциг — это же не просто какой-то там региональный аэропорт.
12: Ну да, это важнейший хаб.
13: Именно. Это важнейший логистический узел для всей европейской, да и военной логистики тоже. И если бы этот беспилотник реально сдетонировал, последствия вышли бы далеко за рамки какого-то локального пожара.
12: Это была бы катастрофа.
13: 100%. Речь идет о прямом физическом ударе по критической инфраструктуре целого государства. Причем прямо в центре Европы. Собственно, реакция Берлина это полностью подтверждает.
12: Немцы же довольно жестко отреагировали, верно?
13: Да, они не стали ограничиваться привычными в таких случаях дежурными нотами протеста или вот этим выражением глубокой озабоченности. Они пошли на беспрецедентный шаг – закрытие российского генерального консульства в Бонне. А это, на секундочку, означает полномасштабный дипломатический кризис.
12: Да, это серьезно. Но знаешь, во всей этой истории с высокой геополитикой меня лично поражает один невероятный контраст. Вот если посмотреть на двух главных подозреваемых.
13: Так, давай посмотрим.
12: С одной стороны, есть россиянин Олег Лей. Следствие считает его координатором, офицером или агентом военной разведки. Он прилетает в Германию через Турцию, совершенно спокойно все организовывает на месте, а когда дело сделано, также беспрепятственно уезжает через Сербию и просто растворяется в России.
13: Ну, классическая работа.
12: Классика, да. А с другой стороны, гражданин Беларуси Андрей К. Тот самый человек, который физически находился у забора этого аэропорта. И он не просто там засветился на камерах, он умудрился оставить свое ДНК на фрагментах перчаток прямо возле антенной конструкции дрона.
13: Ого.
12: И теперь именно он главный фигурант международного уголовного дела.
13: Ну, это, знаешь, очень показательный контраст. Он прям обнажает саму суть того, как сегодня работают подобные схемы.
12: У меня вообще возникает стойкая ассоциация с такой агрессивной уберизацией диверсий. Это как какой-то супер жесткий нелегальный гиг-сервис.
13: Ну, в смысле, как доставка еды только с бомбами?
12: Ну, типа того, да. Координатор сидит где-то в безопасности, словно диспетчер в приложении, и просто раздает задачи. А исполнитель, он как курьер с рюкзаком, берет на себя абсолютно все физические риски. Курьер идет под камерой, курьер оставляет отпечатки, курьер в итоге садится в тюрьму.
13: Слушай, ну аналогия с цифровой платформой занятости действительно очень точная. Но здесь есть один серьезный риск, если так рассуждать.
12: Какой?
13: Когда звучит слово «курьер», очень легко представить себе такого, знаешь, наивного студента, который откликнулся на объявление доставить посылку и случайно взял не тот заказ.
12: А разве это не так работает?
13: Вот в том-то и дело, что нет. Если посмотреть на биографию конкретно этого подозреваемого, этот миф о случайной жертве обстоятельств просто мгновенно рушится.
12: Да ладно. А что не так с его биографией?
13: ДНК этого человека уже находили на местах преступлений, причем в разных странах Европы.
12: Ничего себе.
13: Да, он фиксировался в базах данных по делам о кражах в Литве и Финляндии. Более того, полиция Польши прямо связывает его с недавним масштабным поджогом магазина строительных материалов в Лудзе.
12: Подожди, это тот самый пожар, который тоже назвали диверсией?
13: Именно. Этот пожар в Польше официально квалифицируется как диверсия, за которой стоят российские спецслужбы. То есть перед нами вообще не студент-первокурсник. Это человек с довольно богатым криминальным прошлым, который целенаправленно перемещался по Европе и уже имел опыт незаконных действий.
12: Стоп. Вот тут я вообще перестаю понимать логику.
13: Почему?
12: Ну смотри, Главное управление Генерального штаба, бывший ГРУ, это же структура, которая десятилетиями ассоциировалась с элитными профессионалами. Нелегалы, глубокое прикрытие, сложные коды, тайники — вот это все.
13: Но это скорее киношный образ из «Холодной войны».
12: Может быть. Но вдруг эта могущественная организация нанимает для удара по стратегическому аэропорту в Германии мелкого вора, который уже наследил в Литве и Финляндии человека, чья ДНК уже есть в полицейских базах ЕС.
13: Угу.
12: Зачем спецслужбам полагаться на таких дилетантов с криминальным прошлым, которые, ну, гарантированно оставят следы? Это же выглядит как невероятная халтура.
13: Это выглядит как халтура только в том случае, если оценивать это старыми мерками. Но реальность изменилась, и ответ кроется в сугубо прагматичной, я бы даже сказала, холодной экономической логике.
12: Экономической? В смысле, дешевле нанять вора?
13: И это тоже. Но давай вспомним, что произошло в Европе в 22-м и 23-м годах. Страны ЕС массово, просто сотнями выслали российских дипломатов.
12: А, да-да, это была беспрецедентная чистка посольств.
13: Верно. А что такое посольство для разведки? Это легальная крыша. Это инфраструктура шпионажа, которая выстраивалась десятилетиями. Офицеры под дипломатическим прикрытием могли совершенно спокойно встречаться с агентами, передавать наличные, координировать операции, пользоваться дипломатической почтой.
12: Чтобы провозить то же оборудование для диверсий.
13: Да, и вдруг эта сеть просто рухнула. Инфраструктуры больше нет. Но политическая задача – воздействовать на Европу, мешать логистике, запугивать политиков – она никуда не делась.
12: И тут вступает в силу математика.
13: Именно математика и оценка рисков, подготовка настоящего офицера-нелегала стоит миллионы долларов и занимает годы. Нужно создать ему легенду, внедрить в общество, обеспечить прикрытие. Если такой кадровый офицер попадается с дроном у забора аэропорта, это международный скандал высочайшего уровня. Это провал агентурной сети и потеря ценнейшего штучного специалиста, в которого инвестировали огромные ресурсы.
12: Понятно. А мелкого преступника, должника или отчаявшегося мигранта гранта можно найти за один вечер. Открываешь Telegram, закидываешь пару сообщений в теневые чаты и готово.
13: Да, и стоит это сущие копейки по меркам государственного бюджета. Но самое главное здесь – это вопрос ответственности.
12: То есть?
13: Если кадровый разведчик пойман государство, вынуждено это как-то расхлебывать, оправдываться, менять его. А если немецкая полиция ловит на месте преступления человека, чья биография состоит из краж в супермаркетах Финляндии, Москва просто разводит руками.
12: А, типа мы его знать не знаем?
13: Абсолютно. Это обычный местный криминал. Человек сошел с ума, или это хулиганство, или вообще фантазии западных журналистов.
12: Слушай, ну получается просто идеальная схема. Дешевая операция с нулевой политической ответственностью. Диверсия маскируется под банальную криминальную хронику.
13: Да, это концепция правдоподобного отрицания, доведенная до абсолюта благодаря современным технологиям.
12: Поразительный цинизм на самом деле. Но давай разберем саму механику. Как вообще происходит процесс втягивания? Одно дело, ну, украсть что-то в магазине, и совсем другое – пойти закладывать взрывчатку под военный самолет.
13: Это правда, скачок огромный.
12: Как вербовщики заставляют людей совершать тяжкие преступления, рисковать 20 годами тюрьмы за какие-то смешные суммы. Там же всплывали цифры вроде 5 или 10 тысяч евро. Мне кажется, здесь в полной мере работает психологический эффект сваренной лягушки.
13: О, да. Классическая схема постепенного повышения градуса, которые, кстати, давно используются обычными мошенниками.
12: Точно. Жертву затягивают шаг за шагом. Первое задание в таких телеграм-каналах всегда выглядит максимально невинно. Ну, например, куратор предлагает 50 евро просто за то, чтобы сфотографировать забор какого-нибудь завода или склада.
13: Или просят забрать забытую сумку из автоматической камеры хранения на вокзале.
12: Да, и человек делает это, тратит час своего времени, получает быстрый перевод на карту и убеждается, что заказчик реален, а деньги вот они, легкие.
13: А дальше ставки повышаются. Человека просят арендовать на свое имя машину на пару дней. Или сходить в строительный магазин и купить определенные химические компоненты, растворители, провода.
12: И вот на этом этапе, видимо, начинает работать шантаж.
13: Да, включается жесткий прессинг.
12: Куратор говорит: смотри, ты уже брал у нас деньги, у нас есть скриншоты переводов, есть фото, как ты забираешь ту посылку, мы просто отправим это все в местную полицию, и ты сядешь как соучастник.
13: Совершенно верно. Выйти из игры становится крайне сложно, особенно для человека, который так находится в уязвимом положении. К тому же для дополнительной страховки организаторы дробят задачи между разными людьми,
12: которые даже не знакомы друг с другом.
13: Да, вообще не пересекаются. Один снимает квартиру, второй привозит туда тяжелую коробку, а третий, который вообще в глаза не видел первых двух, должен эту коробку забрать и поджечь указанный объект.
12: Вот, и здесь формируется то, что можно назвать концепцией двух уровней знания.
13: Так, интересно. Разверни.
12: Ну смотри, первый уровень – это чисто техническое понимание задачи. Исполнитель знает, что ему нужно взять рюкзак весом в 5 килограммов, дойти до забора аэропорта Лейпциг в 3 часа ночи и нажать кнопку на пульте. Все.
13: Угу.
12: А второй уровень – это уже понимание глобального политического замысла. Что именно лежит в этом рюкзаке, зачем взрывать самолет и что реальным заказчиком выступает российская военная разведка. Исполнитель почти всегда находится только на первом уровне. И, кстати, именно это потом используется как главное оправдание в суде.
13: Но незнание имени заказчика никак не отменяет физического факта. В какой-то момент исполнитель делает вполне сознательный выбор закрыть глаза на очевидную криминальную опасность ради денег.
12: Но ведь вербовщики, они очень умело создают иллюзию безопасности. Они же прям накачивают исполнителя уверенностью. Мы общаемся только в секретном чате в Signal. Деньги переведем в анонимной криптовалюте. Как только все сделаешь, просто сбрось телефон до заводских настроек, выкинь сим карту и забудь.
13: Да, стандартная методичка.
12: И человек искренне верит, что его вот эта цифровая анонимность гарантирует ему физическую безопасность и полную неуязвимость.
13: В этом и заключается самая страшная ловушка этой системы. Потому что приказ удалить переписку и переводы в крипте отлично защищают исключительно организатора,
12: который сидит где-нибудь в Москве.
13: Да, а вот исполнитель вынужден действовать в суровом физическом мире. И этот физический мир сегодня оставляет такое количество следов, что скрыться практически невозможно.
12: Ну да, чтобы доехать до этого самого Лейпцига, нужно как минимум арендовать транспорт. А это твои паспортные данные в базе прокатчика.
13: Конечно. Плюс телефон постоянно ищет сеть и подключается к местным вышкам сотовой связи. Это биллинги, которые полиция изымает в первую же очередь.
12: Заправки на трассе, там везде установлены камеры видеонаблюдения высокого разрешения.
13: Пересечение границ внутри Европы, покупка той же изоленты и перчаток в магазине по банковской карте. И, как очень наглядно показал случай с дроном, в конце концов исполнитель нервничает, потеет и оставляет биологические следы, ДНК, прямо на месте преступления.
12: А что это вообще означает для судебной перспективы подобных дел? Ведь картина получается крайне асимметричной и, честно говоря, пугающей.
13: Тут возникает очень глубокий юридический парадокс. Современному европейскому следствию невероятно просто собрать доказательства физического присутствия на месте.
12: То есть поймать исполнителя легко?
13: Да полиция может буквально поминутно восстановить его путь, где он спал, что ел, кто именно держал в руках дрон. Суд присяжных увидит просто железобетонные доказательства, но юридически, процессуально связать этого конкретного парня с кабинетами спецслужб в Москве – задача фантастической сложности.
12: Потому что цепочка обрывается.
13: Именно. Цепочка обрывается на анонимных аккаунтах, удаленных серверах, виртуальных номерах и посредниках, которые сидят где-нибудь в третьих странах.
12: И в результате мы получаем вполне предсказуемый финал. Низовой участник, этот самый курьер, отправляется в тюрьму строгого режима на долгие годы за терроризм или диверсию.
13: А вопрос о государственном участии просто повисает в воздухе.
12: Да, он остается исключительно темой для дипломатических скандалов, высылки консулов и громких заявлений в прессе, но в судебном приговоре доказать государственно спонсируемый терроризм крайне тяжело.
13: Угу.
12: И вот этот парадокс подводит нас к очень важной конкретной группе риска. От универсальной схемы того, как вообще работает эта система, мы неизбежно переходим к тому, почему в деле Лейпцига, а также в целом ряде других громких расследований последних лет, так часто фигурируют люди именно с белорусскими паспортами. Попытка поджога коммерческого предприятия в Литве – белорусский след. Масштабный пожар в торговом центре в Лоди среди подозреваемых, опять же, люди с паспортами Беларуси. Почему именно белорусы стали такой удобной, приоритетной мишенью для вербовщиков?
13: Во-первых, это самое простое общеязыковое пространство.
12: Ну да, вербовщику из Москвы не нужен переводчик.
13: Контакт устанавливается мгновенно, барьера свой-чужой, на уровне языка просто нет. Во-вторых, и это, пожалуй, фундаментальная причина, последствия политического кризиса 2020 года. Огромное количество людей оказалось вынужденной часто экстренной эмиграции в Европе.
12: И для вербовщика это просто идеальная питательная среда.
13: Человеку, который банально боится остаться без средств к существованию, которому завтра нечем платить за аренду комнаты, гораздо легче продать вот такое сомнительное поручение.
12: Это преподносится как быстрая, легкая подработка, которая решит все текущие проблемы.
13: Угу.
12: К тому же здесь играет огромную роль иллюзия так называемого союзного государства. Российские спецслужбы используют эту политическую конструкцию для совершенно свободного доступа к человеческому ресурсу. Ситуация предельно до дрожи циничная.
13: Да уж.
12: Когда Москве нужны исполнители для грязной работы, она использует близость информационного и социального пространства. Типа «мы же свои, братья, давай работай». Но как только операция проваливается,
13: Кремль моментально отворачивается, задержанный человек остается абсолютно один на один с европейской судебно-правовой системой. Россия не несет никаких репутационных издержек, не присылает адвокатов.
12: Не пытается включить этих людей в списки на обмен.
13: Как это было с кадровым киллером Красиковым, например. И все последствия ложатся не только на плечи самого исполнителя, но и рикошетом бьют по всей диаспоре в Европе.
12: Это настоящая коллективная расплата за чужие действия. Каждый раз, когда белорусский паспорт появляется в европейских заголовках рядом со словами «диверсия», «взрывчатка» или «шпионаж», это формирует очень плотную атмосферу подозрительности.
13: Да, страдают совершенно непричастные.
12: Тысячи обычных людей, которые честно работают, платят налоги, интегрируются в общество и не нарушают закон, внезапно сталкиваются с дополнительными проверками в банках. Им отказывают в аренде жилья. Появляются непреодолимые сложности при получении или продлении виз.
13: Спецслужбы других стран начинают смотреть на сам паспорт как на маркер потенциального риска. Это неизбежная защитная реакция государств, которые столкнулись с новой формой гибридной агрессии.
12: Знаешь, если посмотреть на все это немного отстраненно, возникает довольно пугающий вопрос, который вообще выходит за рамки одного конкретного конфликта. Если эта модель уберизации диверсии докажет свою эффективность для государственных спецслужб, то что помешает перенять ей другим игрокам?
13: О, это хорошая мысль.
12: Ну, серьезно, если можно просто зайти в мессенджер, найти уязвимого человека в другой стране, заплатить ему криптой и устроить взрыв на стратегическом объекте, где гарантия, что завтра этот метод не начнут использовать наркокартели или террористические группировки.
13: Или даже безжалостные корпорации против своих конкурентов.
12: Именно. Этот теневой гиг-сервис фактически приватизирует и глобализирует саботаж, превращая любого отчаявшегося человека со смартфоном в потенциальную угрозу мирового масштаба.
13: И это, пожалуй, самый тревожный вывод из всей этой истории. Технологии удешевили не только коммуникацию, они удешевили насилие и полностью стерли границы ответственности.
12: Виновность конкретного белоруса должен установить суд. Пока неизвестно, понимал ли он весь замысел, знал ли настоящего заказчика и насколько сознательно участвовал в подготовке атаки. Но сама система одноразовых агентов уже хорошо известна европейским спецслужбам. Россия находит исполнителей через посредников и мессенджеры, поручает им самую опасную работу, а после провала отрицает любую связь. Так выглядит цена российского союзничества. Москва получает доступ к белорусским людям, документам и связям, но не принимает на себя никаких обязательств. Координатор возвращается в Россию, государство сохраняет удобное молчание, а белорус остается один на один со следствием и возможным тюремным сроком. Для Кремля это дешевая операция, для исполнителя – сломанная жизнь. Для Белоруссии – еще одно чужое преступление с ее паспортом в заголовке. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Генеральный директор белорусского телеграфного агентства Андрей Мохор о росте аудитории у национального мультимедийного портала «Видеобел».
14: С начала года и по сентябрь аудитория посетителей «Видеобел» составила 2,5 миллиона и продолжает расти. Площадка «Видеобел», она в первую очередь, конечно, направлена на белорусскую аудиторию, но мы видим и интересы за рубежа. В десятке стран, где нас смотрят чаще всего, присутствует Германия, Израиль, Соединенные Штаты. В ближайшее время мы запустим субтитры на немецком и английском языке.
0: Важный сигнал.
15: Теперь официально. США исключили лакокраску и Беллесбумпром из санкционного списка. Сколько всего предприятий Беларуси под санкциями? Управление по контролю за внешними активами Минфина США официально исключило предприятие «Лакокраска» и концерн «Беллесбумпром» из санкционного списка. Соответствующее уведомление управление датировано 17 сентября. О снятии санкций с двух юрлиц в среду объявил в Минске спецпосланник президента США Джон Коул. Также он заявил, что американская администрация обратилась к Ситибанк для разморозки и возвращения белорусских активов. Смягчение американской позиции последовало сразу за освобождением Минском 25 заключенных по политическим статьям. В соцсети X Коул написал, что США намерены продолжать улучшать отношения с Беларусью.
16: Мы продолжим улучшать отношения с Беларусью и работаем над освобождением большего числа людей в ближайшем будущем. Мы еще не закончили.
15: Лидское предприятие «Лакокраска» и деревообрабатывающий концерн «Беллесбумпром» попали под американские санкции несколько лет назад на волне масштабных ограничений против белорусского госсектора. «Лакокраска» из Лиды — это старейшее и крупнейшее предприятие химической отрасли Беларуси. Там производят сотни видов продукции — от эмали, лаков и грунтовок до полуфабрикатов и растворителей, которые шли на экспорт не только в страны СНГ, но и в дальние зарубежья. А «Беллесбумпром» — это гигантский концерн, объединяющий десятки предприятий лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности страны. Это мебель, плиты, ДСП, фанера и бумага. Оба предприятия – важнейшие экспортеры и крупные работодатели в регионах. Под санкции США эти компании попали не случайно, отмечает экономист Александр Кравцов.
17: Вашингтон вводил блокирующие ограничения против белорусских флагманов из-за политического кризиса в стране, а также из-за поддержки официальным Минском действий России на Украине.
15: Попадание в санкционный список означало для «Лакокраски» и «Беллесбумпрома» полный запрет на любые долларовые транзакции, заморозку активов в американской юрисдикции и жесткий барьер для работы с западными партнерами, говорит финансовый аналитик Виктор Балашов.
18: Санкции против таких заводов били в первую очередь по экспортным цепочкам и логистике расчетов. Даже если продукция физически могла куда-то поставляться, проведение платежей через международную банковскую систему превращалось в квест. Снятие ограничений с этих компаний – это точечный шаг, политический жест. Для самих заводов это шанс попытаться вернуть часть потерянных рынков и упростить финансовые операции. Хотя полностью проблему логистики и глобальных санкций это, конечно, не решает.
15: Многие заводы Беларуси оказались под санкциями из-за того, что частично работают на российские ВПК. Об этом неоднократно писала западная пресса. В частности, сообщалось, что белорусское предприятие «Интеграл» выпускает микросхемы для российских ракет. Дочерние компании «Гомсельмаша» якобы участвовали в производстве комплектующих для боеприпасов и дронов «Камикадзе Герань-2». Из-за работы в интересах российского военно-промышленного комплекса под ограничения также попали и другие белорусские предприятия. Среди них «Кидматек» из Аршанского района, занимающиеся системами видеообработки, тепловизионными технологиями и искусственным интеллектом, а также предприятие ТИСА из Молодечна, которое специализируется на проектировании рентген-кабинетов и систем радиационной защиты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
19: Всем привет! В эфире подкаст «Давайте разберемся». Сегодняшняя тема – белорусские продукты и техника против импорта. Мы попытаемся понять, стоит ли поддерживать местных производителей или лучше голосовать кошельком за заграничное качество. Слушай, а теперь давай на чистоту. Ты реально веришь, что если на холодильнике написано «сделано в Беларуси», то он прослужит 100 лет? Или ты, наконец, признаешь, что местный дизайн и сервис застряли в прошлом веке, и за те же деньги проще купить нормальную импортную вещь, которую не стыдно в квартиру поставить?
20: Ну, слушай, я уже просто физически не могу слушать эти бесконечные сказки про какое-то там хваленое качество в Беларуси. Ты посмотри фактам в глаза. Местная продукция — это давно уже миф. Понимаешь, миф, который искусственно раздувают в телевизоре. Люди идут в магазин, отдают свои кровные, вот реально тяжело заработанные деньги, а получают, ну что они получают? Гудящую технику, скрипящий тонкий пластик, отвратительное обслуживание и самую настоящую гниль под красивой упаковкой. Местные заводы просто берут дешевые китайские детали и нагло лепят на них свои наклейки. А заграничные вещи дают реальный комфорт, тишину в доме, нормальный современный дизайн и честный состав. Я лично отказываюсь платить за этот откровенный обман.
19: Да что ты несешь вообще? Какой обман? Белорусская техника? Ну вот те же холодильники «Атлант» или стиралки из «Барановичей» — это же просто танк. Это фундаментальная, надежная конструкция. Да, там нет блестящих заграничных фантиков, нет этих модных сенсорных экранов, которые ломаются от первого же чиха. Зато, послушай меня, зато эту технику можно починить на коленке. Если что-то сломалось через 5 или 10 лет, местный мастер приедет с заводской деталью, прикрутит ее за копейки, и все снова работает десятилетиями. В местной колбасе реально есть мясо, а обувь из Витебска и Лиды переживет любую осеннюю грязь на улице. И самое главное, когда белорусы покупают произведенные в Беларуси, они отдают деньги простым рабочим на соседней улице. Они переплачивают за заграничную химию и вредные добавки корпорациям. Ты сам-то в это веришь, что импорт всегда лучше и надежнее?
20: Верю. И сейчас я тебе это докажу прям с фактами на руках. Ты говоришь про «Атлант». Ты этот так называемый танк дома вообще включала? Он же гудит по ночам так, словно старый трактор по твоей кухне едет. Человек хочет тишины за свои деньги, понимаешь? А получает говорящий вибрирующий ящик. Давай посмотрим на 40-ю серию. Вот эти популярные модели 6026, 6025. Ты открываешь дверцу абсолютно нового холодильника, а там дешевый белый пластик и резина, которые желтеют практически сразу. Все становится такого, знаешь, грязного желтого цвета. Полки скрипят. Они реально прогибаются под весом обычной кастрюли с супом. Это вот твое хваленое качество.
19: Слушай, ну, пожелтела резина, и что с того? На работу компрессора и на температуру это вообще никак не влияет. Холодильники в Беларуси делают для того, чтобы они морозили, а не чтобы ими любоваться, как картиной в музее. Это сугубо утилитарный подход. А твой заграничный гаджет сломался через год от банального скачка напряжения в сети, и все. Неси ему прямо на помойку. Потому что электронная плата сгорела, а чинить ее, ну, это дороже, чем пойти новые купить. Зарубежные производители специально делают так, чтобы техника ломалась через 3 года. Это же запланированное устаревание. А белорусские аппараты — это надежный кусок металла, простая, понятная база, которая работает годами и не требует к себе какого-то нежного отношения.
20: Кусок металла? Да ты отстала от жизни лет на 20, если не больше. Местные заводы давно и плотно сидят на китайской игле. Какая там своя база? Очнись, это просто крупноузловая сборка. Ты вообще понимаешь, как это работает сейчас? Приводят готовый китайский компрессор, китайский конденсатор, скручивают это все вместе, причем часто вручную, потому что автоматика с их кривым металлом просто не справляется. Лепят наклейку «сделано в Белоруссии», и все, готово, и продают втридорога.
19: Неправда. У них есть свои производственные линии. Они сами штампуют корпуса и производят массу деталей из нормального толстого металла.
20: Да какие свои линии? Bosch им поставил оборудование еще в начале 2000-х. И проблема даже не в том, что станки старые. Проблема в абсолютном отсутствии гибкости. Мировые бренды обновляют архитектуру техники каждые 3 года, а белорусские заводы – они заложники этой старой линии. Они должны окупать ее десятилетиями. Вот почему местный дизайн застрял в прошлом веке. Раньше, ну да, раньше они пытались делать свои электронные дисплеи. Но местный дисплей стоил заводу 10 евро, а китайский аналог – 1 евро. Как ты думаешь, что они теперь ставят внутрь? А сборка? Трубки испарителя паяют вручную кривыми руками, потому что робот не может это захватить. А стиральные машины? Ты видела тот показательный случай в интернете про белорусскую стиралку, который недавно разлетелся по сети? Там же просто позор.
19: Ой, ну единичный брак бывает у абсолютно любого производителя, даже у самых дорогих брендов. Это не показатель.
2: Единичный? Да там катастрофа, а не единичный брак. Человек просто хочет постирать одежду, нажимает кнопку «Экспресс-стирки» на новой, абсолютно новой машинке, а она с громким хрустом проваливается прямо внутрь корпуса, с концами. И вместе с ней проваливаются все остальные кнопки, потому что вся эта панель держится на честном слове и тончайшем дешевом пластике. Включать машинку нечем, человек разбирает переднюю панель, а внутри откровенный хлам. Какая-то ржавая масса, похожая на строительный гипс. Дорожки на платах тоньше волоса. Микросхема обычная 74HC595 припаяна в кривь и в кось. А ведь это копеечная базовая деталь, простейший контроллер, который даже студенты в гараже паяют ровнее. Если завод не может ровно поставить деталь за 3 цента, о какой надежности всей машинки мы вообще говорим? Стекло на дверце — это даже не стекло. Это прозрачная пластмасса, которая выскакивает от легкого нажатия пальцем. Инженеры не додумали механику, просто сэкономили на толщине пластика. И ты предлагаешь за эту халтуру отдавать огромные деньги?
19: Я предлагаю смотреть на вещи шире и оценивать ремонтопригодность. Да, кнопка провалилась, стекло пластиковое, я не спорю, это неприятно. Зато открутила пару винтиков, вставила эту панель обратно, и машинка снова стирает. Ты сам только что сказал, что человек легко разобрал панель у себя дома на кухне. А теперь попробуй разобрать импортную стиралку. Попробуй, там же неразборный бак. Там все запаяно наглухо. Полетел копеечный подшипник, и что ты делаешь? Ты выбрасываешь весь барабан целиком и платишь половину стоимости новой машины? Местная техника, она и есть надежная база. Это честная машина, которая выполняет свою прямую функцию. Она крутит воду и стирает вещи. Все. Больше от нее ничего не требуется.
2: Честная техника? Ой, давай про честность поговорим в другом месте. Если сложная электроника — это не их конек, давай перейдем к тому, что испортить технологиями сложнее. Давай перейдем к еде. Уж тут-то ты любишь рассказывать, какая в Беларуси сытная и натуральная еда, так?
19: Абсолютно. Белорусская еда – это настоящий бренд. В местной колбасе реально есть свинина и говядина, а не дешевая соя и туалетная бумага, как в импорте. Огурцы пахнут настоящими огурцами. Молоко скисает, потому что оно настоящее. Это тебе не заграничная пластмасса, которая месяцами лежит на полке в тепле и даже не меняет цвет. В Беларуси еда живая.
2: Посмотри фактам в глаза. Какая живая еда? Какое там мясо? Недавно мужчина в ТикТок разобрал состав сосисок из телятины от Брестского мясокомбината. Знаешь, что там на самом деле на первом месте в составе? Свинина. Потом идет свиной жир, потом вода, потом свиная шкура. Телятины там меньше, чем соли. Зачем, скажи мне, нагло писать огромными буквами на лицевой упаковке «из телятины», если внутри это сплошной свиной жир, вода и шкуры. Это банальная экономия на сырье и наглый обман покупателя. Это вот твой честный состав?
19: Слушай, ну, производитель всегда указывает точные ингредиенты на обороте мелкими буквами. Главное просто уметь читать этикетку. Никто ничего не скрывает. И зато это натуральный животный жир, понимаешь? Натуральная шкура, а не химические заменители мяса, которые синтезируют в лабораториях специально для европейского рынка.
2: Натуральный обман, вот что это. А стейки от Дзержинского комбината, это же вообще стейки из будущего. Человек покупает мясо в магазине днем, 26 июля, время на часах 12:25. А на заводской этикетке напечатано, что стейк изготовлен и упакован в 15:01. Они там в будущее летают мясо паковать, чтобы продлить срок годности на бумаге. А жуткая эпидемия просрочки в обычных магазинах. Девушка перебрала 8 упаковок малины по 13 рублей за крошечную коробочку, и все 8 насквозь покрыты серой плесенью. Клубника за 17 рублей сплошная пушистая плесень. Как можно продавать гниль за такие огромные деньги?
19: Но подожди, в любом супермаркете мира можно найти испорченный продукт. Это не досмотр конкретного продавца о конкретном магазине, это человеческий фактор, а не показатель качества всех продуктов в Беларуси. Иди на обычный рынок, там всегда все свежее, прям с грядки привезли.
20: Да даже на рынке теперь обманывают в открытую. На рынке в Бобруйске женщина купила картошку. Сверху в сетке лежат красивые чистые клубни, а разрезаешь пакет дома — внутри сплошная гниль. Люди выбрасывают это на мусорку целыми килограммами. Совести у продавцов нет вообще. А местная соль из Солигорска, женщина варит рассол для огурцов, вода закипает, а на дне кастрюли остается жуткий серый осадок, реально похожий на песок. Это откровенная грязь в пищевом продукте.
19: Опять ты цепляешься к мелочам и преувеличиваешь. Соль добывают из земли, в шахтах. Этот серый осадок – это обычные природные минералы. В них нет ничего страшного. Белорусы десятилетиями едят эту картошку с грязью на кожуре и солят этой серой солью, и все живы и здоровы. А то, что картошка гниет, так это же прямое доказательство того, что она настоящая. Твои чистые европейские овощи залиты химией и воском, так что их даже насекомые не едят. Если жук это не ест, почему человек должен это есть? Давай возьмем сыр. Любой белорусский сыр – это плотный, тяжелый, жирный кусок, который реально дает сытность рабочему человеку. А импортный – это просто красивые дырки и воздух за бешеные деньги.
20: Воздух. Давай я тебе расскажу про детальный физический тест сыра Маздом, польский против белорусского. Одинаковая жирность, оба заявлены как полутвердая. Польский – с естественной плотной корочкой, красивые большие дырки. Белорусский – бледный, мокрый, дырки мелкие, будто их гвоздем проковыряли.
19: Да внешность сыра вообще не главное. Он должен быть вкусным и сытным. Все.
20: Тар, давай проверим его физические свойства. Тест на зрелость. Берем ломтик и скручиваем в трубочку. Польский скручивается идеально, он пластичный, не ломается. Белорусский при малейшем сгибе начинает трескаться и просто крошиться в руках. Знаешь почему? Потому что технология выдержки грубо нарушена. Заводам нужны быстрые деньги, они не хотят держать сыр в подвалах месяцами, они выкидывают его на прилавки сырым. Тест в микроволновке. Польский плавится, держит форму, покрывается золотистой пленкой. Белорусский просто мгновенно растекается и превращается в лужу отвратительного мутного растительного жира. Тест на подоконнике. Польский за сутки выделяет естественные капли жира, черствеет с краю. Это показывает, что продукт живой. Белорусский сохнет равномерно, как кусок дешевой желтой пластмассы. Он вообще не реагирует на среду, потому что он мертвый. Заводы безбожно экономят на составе. И то же самое происходит с шоколадом. Настоящий бельгийский шоколад делают из дорогого какао-масла и натуральной ванили, а на местных кондитерских фабриках льют дешевый растительный жир. И чтобы скрыть вязкость этой дешевой массы, они бухают туда синтетический ванилин для мощного запаха и огромную дозу лецитина. Это такой эмульгатор, который склеивает несовместимые дешевые компоненты. И это ты называешь натуральностью. Это химический обман за твои же деньги.
19: Я категорически с этим не согласна. Ты просто придираешься к технологическим процессам. Европейский сыр может и гнется в красивую трубочку, но местный кусок сыра дает реальное чувство сытости на полдня. Белорусы привыкли к нормальной, плотной, тяжелой еде. Покупая местную картошку, даже если там попадется пара гнилых клубней на дне мешка, ты кормишь местного фермера, который работает на этой земле в любую погоду. Это поддержка своих людей.
20: Слушай, ну если ты так любишь страдать ради поддержки, может, ты и одежду с обувью тоже носишь исключительно из патриотизма, чтобы ноги стереть в кровь до костей?
19: Вот не трогай белорусскую обувь. Обувь из Лиды, из Витебска – это чистая, толстая кожа и натуральный лен. Эти ботинки выдержат абсолютно любую осеннюю грязь на улице. Снег, соль, реагенты. Ты пришел домой, протер их мокрой тряпкой, густо помазал кремом и носи 5 лет. Им просто с носу нет, это вечная вещь. А твои нежные заграничные бренды из так называемой эко-кожи, которые на самом деле просто нефть и пластик, разваляются и облезут после первой же глубокой лужи.
20: Да кто в здравом уме будет носить эти чугунные гири на ногах 5 лет? Дизайн этих ботинок достался в наследство от дедушки. Обувь невероятно тяжелая, подошва не гнется вообще, от слова совсем, а колодка. Ты знаешь, что такое анатомическая колодка? Нормальные бренды тратят миллионы на исследование формы стопы. А местные заводы используют деревянные болванки еще с советских времен. Стопа в них деформируется, ноги отекают и отваливаются от боли через 2 часа обычной ходьбы. Зачем мне терпеть эту физическую боль и носить эти кирпичи, если я могу купить легкие, удобные, дышащие кроссовки? Тем более нормальные мировые бренды одежды и обуви ушли. Timberland, Calvin Klein. Теперь людям приходится выбирать, либо покупать сомнительные подделки на рынках, либо мучиться в местных тяжеленных скрипящих туфлях.
19: Зато местная одежда шьется по нормальным полновесным лекалам из прочной ткани, которая не просвечивается. И не надо гнаться за чужими иностранными названиями на бирках. Вещь должна греть и защищать тело, а не показывать твой статус. Заграничная – это просто красивая одноразовая обертка, за которую ты переплачиваешь, а потом выбрасываешь на свалку.
3: Я переплачиваю за тишину в своей квартире, за красивый дизайн, который радует глаз, за анатомический комфорт для своих ног и за честный состав продуктов, где нет перемолотой свиной шкуры вместо мяса. Я не хочу из своего кармана поддерживать бракоделов, которые паяют трубки кривыми руками, не могут ровно припаять микросхему и специально кладут мошек и гниль на самое дно мешка с картошкой. Люди хотят удобства за свои деньги. Они хотят отдыхать дома, а не вести вечную борьбу с техникой, которая скрипит, ломается, желтеет и треплет нервы каждый божий день.
19: Борьба и трудности только закаляют характер. Но если говорить серьезно, утилитарная надежность важнее всего остального. Я выбираю то, что можно починить, то, что будет работать, греть и кормить долгие годы. База всегда в конечном итоге побеждает красивые пустые слова и тонкий пластик.
3: А я выбираю уважение к себе. Я выбираю то, что не ломается сразу из коробки и приносит удовольствие от использования, а не ежедневные физические страдания, мозоли и бесконечные походы в сервисный ремонт.
19: На сегодня все. Мы обсудили и белорусские товары, и импорт. И понятно, что каждый выбирает свое. Кто-то надежную базу и поддержку местных заводов, а кто-то комфорт, современный дизайн и удобный сервис. Главное, чтобы покупка радовала, а не превращалась в ежедневную борьбу с техникой или неудобной обувью. Думайте сами, считайте свои деньги и выбирайте то, что вам ближе. Пока.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко об армейском принципе для сельского хозяйства.
5: Ну так а как может быть в одном хозяйстве могут доить 8 тысяч удой, может быть, а в другом 3 тысячи? Как это может быть? Ну вот комплекс, возьмите и скопируйте. Что, это же элементарно. Это если бы не знали, что делать. Ну вот он пример, возьмите и скопируйте. Так как мы пытаемся сейчас сделать из Шкловского района образец. Чтобы кто-то с губернатором, предрайсполкому спросил, а чего президент хочет? Что надо сделать? Я им говорю, езжайте в Шклов и сделайте, как в Шклове. Делай, как я, в армии принцип был. Вот чего я хочу, так и здесь. Ну вот комплекс, 8 тысяч голов. Везде можно найти какие-то недостатки. Ну, я вижу, что за ночь же тут не приведешь все в порядок. Вроде бы, да, сейчас посмотрим еще, как вы там шевелитесь с этой органикой и так далее. И посмотрим траншеи эти сенажные. Ну, в общем-то, терпимо. Ну, так повторите на тех комплексах. И разве это допустимо? Комплексы построили, но явно же не за свои деньги. Точно. Где-то помогали. И вы на этих комплексах показатели в 3 раза хуже, чем на образцовом показателе.
21: Там технология.
5: Да не надо пытаться. У вас готовый специалист, который за это переживает.
21: Она помогает и...
5: Не надо помогать. Хомут на шею, как обычно, и вперед. Что помогать? Когда помогают, это безответственно.
0: Важный сигнал.
1: Адские санкции на подходе. Зачем крупный китайский производитель спецтехники наладил работу с подсанкционным МАЗом?
6: С октября 2021 по июль 2023 года МАЗ был совладельцем белорусской компании «Zoomleon Belarus» и поставлял ей шасси для спецтехники. В ноябре 2021 года британская структура китайской «Zoomleon» перечислила белорусской компании заем на 10 миллионов долларов. На тот момент МАЗ уже несколько месяцев находился под санкциями Евросоюза.
1: Об этом говорится в расследовании международного консорциума ICIJ. Согласно его данным, в марте 2023 года МАЗ уже попал под американские санкции, а через несколько месяцев вышел из числа владельцев «Zoomleon Belarus». Но деловые связи на этом, по данным ICIJ, не закончились.
6: После выхода МАЗа из состава собственников, платежи за поставленные шасси начали проводить через Житковичский моторостроительный завод с использованием договоров уступки права требования. Позднее в схеме поставок появилось предприятие «Бобруйско-Громаш». То есть МАЗ формально уже не был совладельцем компании, но его шасси продолжали использовать в спецтехнике «Zoomleon».
1: Примечательно, что эта история оказалась и военная составляющая, говорят эксперты. В апреле 23 и ноябре 25 года «Zoomleon Belarus» заключала контракты на поставку автокранов команд.

0: уже не является акционером или каким-либо партнером компании. Но эксперты поясняют, что вопрос теперь не столько в старой доле МАЗа, сколько в том, продолжалось ли фактическое сотрудничество уже после санкций и использовались ли посредники для расчетов и поставок. Именно от ответа на это будет зависеть, станет ли белорусско-китайская история поводом уже для новых американских ограничений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко об армейском принципе для сельского хозяйства.
3: Ну так а как может быть в одном хозяйстве могут доить 8 тысяч удой, может быть, а в другом 3 тысячи?
4: Понимаете, да.
3: Как это может быть? Ну вот комплекс, возьмите и скопируйте.
4: Да, конечно, да.
3: Что, это же элементарно. Это если бы не знали, что делать. Ну вот он пример, возьмите и скопируйте. Так как мы пытаемся сейчас сделать из Шкловского района образец. Чтобы кто-то с губернатору, предрайсполкому спросил, а чего президент хочет? Что надо сделать? Я им говорю, езжайте в Шклов и сделайте, как в Шклове. Делай, как я. В армии принцип был. Вот чего я хочу. Так и здесь. Ну вот комплекс. 8 тысяч голов. Везде можно найти какие-то недостатки. Ну, я вижу, что за ночь же тут не приведешь все в порядок. Вроде бы, да, сейчас посмотрим еще, как вы там шевелитесь с этой органикой и так далее. И посмотрим траншеи эти сенажные. Ну, в общем-то, терпимо. Ну, так повторите на тех комплексах. И разве это допустимо? Комплексы построили, но явно же не за свои деньги.
5: Точно.
3: Где-то помогали. И вы на этих комплексах показатели в три раза хуже, чем на образцовом показателе.
5: Там технология.
3: Да не надо пытаться. У вас готовый специалист, который за это переживает.
5: Она помогает и...
3: Не надо помогать. Хомут на шею, как обычно, и вперед. Что помогать? Когда помогают, это безответственно.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Калийные войны. О чем спецпосланник Трампа Коул говорил в Риге? Пустит ли Латвия белорусский калий? Вопрос риторический.
6: Сделка по калийным удобрениям находится в очень хорошем состоянии, чтобы организовать поставки калия из Беларуси в США.
0: Так спецпосланник президента Дональда Трампа по Беларуси Джон Коул описал переговоры насчет белорусского калия. Накануне он был в Литве, а 17 сентября приехал в Ригу, где встретился с премьер-министром Латвии, главой МИД и руководством пограничной службы. Правда, в самой Латвии заявили, что речи о белорусском калии вообще не было. Главной темой встречи местные власти назвали ситуацию на границе и нелегальную миграцию из Беларуси. Напомним, что официальная Рига считает ее частью давления со стороны Москвы и Минска.
6: Мы приветствуем освобождение политических заключенных и усилия США, но ситуация в Беларуси в целом не изменилась. Репрессии продолжаются. Минск поддерживает российскую агрессию против Украины, а давление на восточную границу Евросоюза сохраняется. Поэтому оснований для снятия санкционного давления сейчас нет.
0: И это не просто слова. С 1 сентября Латвия дополнительно запретила ввоз целого ряда товаров из Беларуси и России. Одежды, обуви, печатной продукции, игрушек и спортивных товаров. Еще раньше Рига последовательно выступала за расширение санкций против Минска, напоминает политолог Николай Третьяк.
7: Вашингтон сейчас пытается торговаться с Лукашенко. Освобождение людей в обмен на точечное смягчение санкций и экономические уступки. Но проблема в том, что белорусский калий нельзя просто взять и отправить через Балтику по лишению США. Для транзита нужны Литва или Латвия, а у них своя позиция. И пока там считают Минск угрозой безопасности, открыть такой коридор будет очень сложно. Я бы даже сказал, невозможно. Но штатам это и не особо важно. Главное – получить от Лукашенко свое –

0: По словам экспертов, американско-белорусская калийная сделка и дальше будет упираться в Евросоюз и страны Балтии, которые сейчас требуют не ослаблять, а наоборот усиливать давление на Минск. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
2: В поезде Полоцк-Молодечно пассажира ударили ножом. Нападавшего разыскивают. О нападении, которое произошло в поезде Полоцк-Молодечно, стало известно от очевидцев. Мужчина средних лет нанес другому пассажиру глубокое ножевое ранение в область груди, а затем вышел из поезда на станции Загатье и скрылся. Между самим нападением и остановкой прошло некоторое время. По словам очевидца, на станцию приехала скорая, которая находилась там около получаса. О состоянии пострадавшего пока ничего не известно, как и о задержании подозреваемого. Мужчину, предположительно совершившего нападение, разыскивают. Официальной информации об этом происшествии пока нет. В Рогачевском районе 6 коров сбежали из сарая и отравились удобрениями. ЧП произошло на ферме под Рогачевым. Животные сломали гнилую створку ворот, завязанную веревкой, и вырвались из сарая. На территории фермы коровы нашли остатки минеральных удобрений, открыто хранившихся прямо на земле. В результате 6 коров погибли от типонии рубца и отравления фосфором. Прокуратура установила халатность со стороны исполнительного директора, сторожа и зоотехника. По решению суда с двух виновных работников и управляющей организации взыскано более 24,5 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба. В «Березе» показали сценку о польской оккупации Беларуси. Постановка вызвала жаркие споры. Одни задаются вопросом, насколько уместно сегодня говорить об оккупации в таком контексте. Другие напоминают о событиях 1939 года и предлагают не забывать, что происходило с Белоруссией и Польшей после вступления Красной Армии. А кто-то увидел в постановке и вовсе исторический парадокс. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
3: Блогеры Даня Кошель и Ваня Скрипка раскрыли секрет, как превратить чужую идею в миллионы просмотров.
4: Следить за трендами и просто придумать что-то новенькое, добавлять. Вот видишь, какую-то идею, немножко своей фишечки туда дать, и оно может набрать больше. У меня бывали такие ситуации, вот, допустим, я вижу какое-то видео, хочу снять такую идею, но у человека там набрало 1,5 миллиона просмотров. Я чуть-чуть немножко поменял, у меня 10 миллионов набрало. Но так можно с любой идеей сделать.
5: У нас был такой трендовый момент, я как пример даже сделаю. Люди танцевали, делали косплей на Элвидом и Брундуке. Там они одевались в худаки, красный, зеленый, синий. Там один одевает очки, как у Саймона, там из этого, из фильма. Буква А, Т, ну типа Элвин, Саймон, Теодор, короче. И все просто снимали липсинги какие-то. А мы взяли и придумали по-другому. Мы придумали трендовые танцы под эту идею. И бам, 15 миллионов просмотров. То есть чуть-чуть изменяешь подачу, и людям уже интереснее смотреть.
1: Важный сигнал.
0: Как современно, только наоборот. Пока весь мир закупает дроны, белорусские десантники получили новые БТРы. Что у армии с вооружением?
6: Военнослужащим 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады передали новые БТР-82А. Военную технику личному составу вручил заместитель командующего по вооружению, начальник отдела вооружения командования сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси, полковник Александр Гусев.
0: Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны. Согласно пресс-релизу ведомства, новые боевые машины закупили у России, а предназначены они для повышения боевых возможностей подразделений. Как поясняет военный аналитик Михаил Токарев, Беларусь за эти годы стала одним из главных покупателей российского вооружения.
7: Мы в последние годы получили российские истребители Су-30СМ-2, вертолеты Ми-35М, бронетранспортеры БТР-82А, зенитные ракетные комплексы и так далее. По официальным данным, Беларусь третий по объемам клиент России, на втором месте Китай, а на первом Индия.
0: Примечательно и то, что Беларусь буквально вынуждена наращивать закупки не самого современного оружия у России, поскольку часть собственных запасов передала российской армии в начале ее спецоперации на Украине.
7: Александр Григорьевич так переживал, что его в полном объеме затащит в СВО, что готов был все отдать. В итоге часть наших запасов вооружений и боеприпасов в рамках сотрудничества по союзному государству передали армии России. А теперь остались сами с усами, как говорится.
0: То, что в стране практически не осталось современного вооружения, ранее признал и госсекретарь Совбеза Александр Вольфович.
8: Все осталось от Советского Союза. Те боеприпасы, которые в Советском Союзе заложены были на склады и арсеналы, базы, ну, подходят, сроки годности уже подходят к завершению. Они и так хранятся больше 30 лет. Вот. Да, они в хорошем состоянии, в отличном состоянии. Но надо уже освежать и пополнять новым. Поэтому на Западе нам ничего не продадут. России сейчас, к сожалению, не до этого. Вот. Поэтому мы вынуждены открывать такие производства, строить заводы и выпускать свои боеприпасы, выпускать свои боевые машины.
0: По словам экспертов, Беларусь все сильнее зависит от российских поставок вооружения. И чем дольше продолжаются военные действия и сохраняются санкции, тем меньше у Минска остается возможностей покупать оружие где-то еще. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Начальник управления жилищной политики Мингорисполкома Сергей Шакель о том, что до конца текущего года на строительство жилья направят 660 многодетных семей.
9: У нас в текущем году, 2026 года, уже было распределено 413 квартир государственного жилищного фонда, это 284 арендные квартиры и 129 социальных квартир. Также в текущем году направляются граждане на улучшение жилищных условий путем строительства жилья. На сегодняшний день у нас направлено 506 многодетных семей. Это составляет 76,7% от планового задания. С учетом планируемых поступлений квартир в данном году, то план будет выполнен. Значит, в частности, для того, чтобы улучшить жилищные условия многодетной семьи, требуется в первую очередь состоять на учете нуждающихся. Поскольку многодетные улучшают в установленном порядке, как и все граждане, однако они имеют внеочередное право, в соответствии с которым они направляются на строительство жилья в приоритетном порядке. Так, в течение одного года многодетным семьям какие-то варианты улучшения жилищных условий предлагаются, они их рассматривают, если их устраивают, то они направляются, если нет, то ждут иных вариантов. Варианты улучшения жилищных условий есть как с господдержкой, так и без господдержки. Основной критерий – это цена метра, то есть то, что мы предлагаем, это цена, по сути, по себестоимости, то есть это льготная цена. Также в домах, которые строятся в панельном исполнении, есть право на государственную поддержку, которая оказывается в установленном порядке.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Всем привет! В эфире «Между строк» подкаст о том, что скрывается за официальными заявлениями. Сегодня говорим о цифровизации белорусской медицины. Почему электронные больничные снова откладываются, кто за это заплатит и что на самом деле происходит за фасадом красивых отчетов. Устраивайтесь поудобнее, будет интересно. И знаешь, если посмотреть на официальные отчеты, то так называемая централизованная информационная система здравоохранения, ну ЦИС, она вроде как уже введена в промышленную эксплуатацию, но при этом полноценный запуск электронных больничных по всей Беларуси снова перенесли.
11: Да, опять сдвинули.
10: Именно. И теперь в качестве такого ориентира звучит 27-й год, то есть возникает совершенно очевидный парадокс.
11: Слушай, но сам термин «промышленная эксплуатация» в IT-сфере, он же имеет вполне конкретное значение.
10: Какое именно?
11: Ну, он подразумевает, что программный продукт не просто там написан и где-то лежит. Он развернут, он работает под полной нагрузкой и выполняет все заявленные функции. Причем в реальных условиях, а не в тепличных.
10: Угу.
11: И перенос запуска электронных больничных сразу на несколько лет вперед – это прямо противоречит самому определению. То есть за этим красивым термином скрывается, ну, по сути, просто оболочка.
10: Которая технически вроде как существует на серверах.
11: Да, существует, но она абсолютно не способна выдержать реальный поток данных в масштабах страны.
10: Да, но официальные лица при этом заявляют, что электронные больничные уже выдаются, запущен пилотный проект, и система действительно работает, просто пока для одной конкретной категории пациентов.
11: Для беременных женщин, верно.
10: Да, для беременных. И с точки зрения поэтапного внедрения такой сложной архитектуры, это выглядит как вполне логичный шаг. Ну, система тестируется на живых пользователях, чтобы отловить баги перед массовым запуском. Разве нет?
11: Погоди, погоди. Если цель – реально проверить медицинскую систему на прочность, логика диктует совершенно иной подход.
10: А как надо было?
11: Ну, для нормального стресс-теста берут условную среднестатистическую поликлинику и прогоняют через нее абсолютно весь поток пациентов.
10: А, то есть вообще всех?
11: Конечно. От сезонных ОРВИ до экстренных травм. А выбор беременных женщин – это, ну, это никакой не стресс. Тест. Это создание максимально безопасной песочницы.
10: Почему именно песочница? Если посмотреть на голую математику процесса, в стране каждый год регистрируется порядка 90-100 тысяч беременных женщин.
11: Ага.
10: В то же время больничные листы по обычным заболеваниям, ну там простудам, травмам, они исчисляются миллионами.
11: Вот именно.
10: Разница в нагрузке на центральную базу данных просто колоссальная.
11: И знаешь, дело тут даже не только в количестве. Суть в специфике самого процесса.
10: В смысле?
11: Оформление документов по беременности, оно ведь очень сильно растянуто во времени. Женщина заранее знает свой статус, врачи планово назначают приемы.
10: Угу.
11: То есть в этом сценарии полностью отсутствует фактор внезапности. Нет острой срочности. База данных получает такой, знаешь, предсказуемый, очень равномерно распределенный поток запросов.
10: А, я поняла. В отличие от условного утра понедельника в ноябре, когда сотни тысяч людей одновременно просыпаются с температурой и идут к терапевту.
11: 100%.
10: Если в этот момент миллионы запросов полетят в центральную систему, вся эта архитектура просто не выдержит.
11: Централизованная архитектура в данном случае – это как пытаться пропустить поток с 10-полосного скоростного шоссе через одну единственную будку оплаты.
10: Да, пробка будет эпичная.
11: Именно. И не имеет значения, насколько быстро автомобили едут по трассе. Пропускная способность ограничивается скоростью работы этой единственной будки. Все данные со всей Беларуси должны обрабатываться единым узлом.
10: Слушай, ну а структурно у централизованной системы есть же железное обоснование. Данные хранятся в едином защищенном хранилище. Исключается дублирование медицинских карт.
11: Ну, в теории, да.
10: Пациент может прийти в любую клинику, и врач мгновенно получит доступ к его истории болезни. По идее, это решает давнюю проблему потерянных бумажных карточек и вот этих разрозненных локальных баз, которые поликлиники ввели годами.
11: Это обоснование отлично работает, но исключительно в вакууме. В условиях идеальной инфраструктуры.
10: Которой нет.
11: Конечно, нет. Единая точка хранения означает единую точку отказа. Безупречная работа такой системы требует бесперебойного высокоскоростного канала связи между каждым рабочим местом врача и центральным сервером.
10: И если оптоволокно, там, мощные маршрутизаторы есть в крупных столичных медицинских центрах, то техническая реальность региональной медицины выглядит совершенно иначе.
11: Абсолютно.
10: На рабочем столе врача зачастую стоит техника 15-летней давности.
11: Да там музейные экспонаты стоят.
10: Серьезно. Эти компьютеры работают на устаревших операционных системах, которые вообще давно не получают никаких обновлений безопасности.
11: И подключаются они к сети по каналам связи, где скорость измеряется килобитами. Килобитами.
10: Кошмар.
11: Запрос к центральному серверу, который в норме должен обрабатываться за миллисекунды, в таких условиях растягивается на долгие секунды, а иногда и минуты.
10: То есть требовать мгновенной синхронизации данных с серверами фонда соцзащиты на таком оборудовании – это просто игнорировать законы физики.
11: Буквально. И это мы еще не говорим про электричество.
10: А что с электричеством? Постоянное подключение же требует стабильного питания.
11: Вот именно. Во многих районных поликлиниках банально отсутствуют мощные источники бесперебойного питания. У псов просто нет.
10: И если свет моргнет на пару секунд,
11: то системный блок просто перезагружается. Врач теряет все несохраненные данные и потом вынужден ждать минут 10-15, пока этот старый компьютер снова загрузит Windows и заново подключится к базе.
10: Да. И любой такой инфраструктурный сбой приводит к полному параличию медицинского приема.
11: Полному. Если сервер перестает отвечать, ну, из-за перегрузки, или провайдер отвалился, или DDoS-атака какая-нибудь, врач физически лишается возможности работать. Интерфейс блокируется.
10: То есть невозможно не только выписать электронный рецепт или закрыть больничный.
11: Даже историю болезни не посмотришь. Потому что локальных копий на компьютере врача просто не остается.
10: Слушай, а возвращаясь к аргументу о безопасности единого хранилища. Концентрация медицинских данных всего населения страны в одном месте кратно повышает ставки в случае киберинцидентов.
11: Еще как повышает. Речь ведь идет не о номерах телефонов, как в службах доставки.
10: Да, это сенситивно. Информация, диагнозы, результаты онкологических обследований, психиатрия.
11: И учитывая регулярные утечки данных лояльности крупных ритейлеров в стране, защита этой медицинской базы вызывает очень серьезные вопросы.
10: И ведь угрозы исходят не только от внешних хакерских атак. Архитектура системы подразумевает, что доступ получают тысячи сотрудников по всей стране.
11: От главных врачей до обычных работников регистратуры.
10: Да, и чем шире круг авторизованных пользователей, тем выше статистическая вероятность утечки через банальный человеческий фактор, ну или скомпрометированные пароли.
11: Слушай, но даже если мы отбросим риски безопасности и вот эти инфраструктурные провалы, остается главный фактор – человеческий ресурс.
10: Ты про время на прием?
11: Да, время на прием одного пациента у терапевта жестко регламентировано. Норматив составляет порядка 12-15 минут.
10: И за этот короткий промежуток врач должен успеть собрать анамнез, провести физический осмотр, поставить диагноз и назначить лечение.
11: А внедрение сырого электронного интерфейса напрямую съедает это время. Врач больше не пишет диагноз от руки. Он должен работать со справочниками.
10: Ну да, взять тот же процесс ввода кода заболевания по МКБ-10. Это же международная классификация болезней. Там огромное многоуровневое дерево.
11: И навигация по этому дереву требует постоянного пинга с сервером. Врач кликает на нужный класс заболеваний, сервер думает, обрабатывает запрос.
10: Потом появляется выпадающий список подклассов.
11: Врач выбирает нужный, снова серверный запрос. На то, чтобы просто прокликать все эти чекбоксы и утвердить диагноз, уходят реальные минуты.
10: Если интерфейс забирает 5 минут из 15 выделенных на прием, на осмотр живого человека остается критически мало времени.
11: О чем речь? Медицинский прием трансформируется в сеанс ввода данных. И не забывая про кадровый голод в белорусской медицине.
10: Да, специалистов остро не хватает.
11: Оставшиеся врачи работают с дикими переработками, обслуживают участки уволившихся коллег. И в этих условиях административная система создает для них ловушку двойной бухгалтерии.
10: Это когда нужно и в компьютере писать, и на бумаге.
11: Именно. Период перехода на безбумажный оборот неизбежно растягивается. А контролирующие органы, та же прокуратура, при проверках традиционно требуют физические карты.
10: С синими печатями и подписями.
11: Да. И получается, что врач выполняет двойную работу. Сначала он борется с этим зависающим интерфейсом, внося данные в ЦИС, а затем дублирует ту же самую информацию шариковой ручкой.
10: Пишет в бумажную карточку для отчета перед проверяющими инстанциями. Получается, цифровизация, которая должна была облегчить труд, по факту превращает медицину в конвейер.
11: И удваивает бюрократическую нагрузку на измотанный персонал.
10: И вот тут, знаешь, когда система дает сбой под этой нагрузкой, последствия бьют по конечным пользователям, по пациентам.
11: Больнее всего бьют.
10: Да, потому что электронный больничный – это не просто констатация факта, что человек болеет. Это строгий финансовый документ. Он служит основанием для начисления выплат фондом соцзащиты населения.
11: Да. ФСЗН, да. В аналоговой модели процесс был максимально прозрачным. И, ну, физически осязаемым.
10: Да, пациент получал на руки бумажный бланк с печатями поликлиники.
11: Этот документ отдавался в бухгалтерию работодателя, и уже на его основании начислялись деньги. Цепочка состояла всего из трех звеньев – врач, пациент, работодатель.
10: А новая цифровая архитектура полностью исключает пациента из этого процесса передачи документа. Вводится такой очень сложный алгоритм синхронизации баз данных.
11: Давай по шагам.
10: Давай. Сначала врач подписывает электронный больничный цифровой подписью.
11: Угу.
10: Пакет данных уходит на серверы Минздрава. Он должен синхронизироваться с серверами ФСЗН.
11: А дальше система ФСЗН обязана сопоставить личный номер пациента с реестром работодателей. Если валидация проходит, формируется цифровое уведомление, которое падает в личный кабинет работодателя.
10: И бухгалтер должен увидеть это уведомление, обработать его и начислить деньги. Проблема кроется в количестве точек отказа этой цепи.
11: Их слишком много.
10: Что произойдет, если в реестре ФСЗН указан устаревший код компании? Или если сервер Минздрава временно потерял связь с сервером ФСЗН просто из-за обновления сертификатов?
11: Пакет данных с больничным листом тупо зависает между ведомствами.
10: Бухгалтерия компании не видит документа в системе, следовательно, не имеет юридических оснований для выплаты. Наступает день выдачи зарплаты, и человек не получает пособия.
11: И самое критичное здесь – это изменение бремени доказательства. Цифровая система вообще не обладает функцией проактивного поиска собственных ошибок.
10: То есть в случае пропажи данных пациенту никто не позвонит с извинениями?
11: Конечно, нет. Человек должен самостоятельно выяснять, на каком вообще этапе произошел сбой.
10: Ему приходится дозваниваться в регистратуру поликлиники, чтобы проверить, правильно ли врач ввел данные.
11: Потом идти в отдел кадров своей компании.
10: А иногда и лично обращаться в региональное отделение фонда соцзащиты. По сути, пациент сам становится интерфейсом между неработающими базами данных.
11: И при этом предполагается, что пациент должен отслеживать статус своего больничного через личный кабинет на специальном портале.
10: Угу. И здесь вскрывается огромная проблема цифрового неравенства, которая, полностью игнорируется.
11: Концепция личного кабинета требует определенного уровня цифровой грамотности, но и технического оснащения тоже, да? Нужно зайти на портал, ввести идентификационный номер, пройти двухфакторную аутентификацию, получить смс-код, успеть его ввести.
10: Для молодого специалиста это рутинное действие на 30 секунд.
11: А теперь представь пенсионера из региона, у которого в руках старый кнопочный телефон, без интернета и зрение слабое.
10: Для него этот цифровой барьер становится непреодолимым. Требование проверять статусы выплат через сложные интерфейсы – это невидимая, но очень жесткая стена.
11: Стена между пожилым человеком и его законными социальными гарантиями.
10: Но знаешь, бизнес тоже сталкивается с новыми рисками в этой ситуации.
11: Бухгалтера малых предприятий?
10: Именно. У них зачастую нет в штате IT-специалистов. И они вынуждены работать в таком гибридном режиме. Одновременно обрабатывать бумажные больничные от тех клиник, которые еще не перешли на цифру, и мониторить электронные кабинеты.
11: Это головная боль, да?
10: Но главный риск лежит в плоскости верификации данных. Бумажный бланк строгой отчетности имел визуальные степени защиты.
11: Водяные знаки, микрошрифты, мокрые печати. Опытный кадровик мог распознать грубую подделку.
10: А в случае с электронным больничным работодатель видит лишь строчку в интерфейсе программы.
11: И все?
10: Если какой-то злоумышленник получит доступ к учетке врача и внесет в базу фиктивный больничный, для бухгалтера он будет выглядеть абсолютно легитимным.
11: Бухгалтерия начислит и выплатит деньги на основе этих данных. А если потом в ходе аудита со стороны ФСЗН выяснится, что документ сгенерирован незаконно
10: или просто содержал неверный код диагноза,
11: то система потребует возврата средств, и ответственность за эту выплату ляжет на работодателя.
10: То есть государственные ведомства фактически перекладывают финансовые риски за уязвимости своего софта на плечи бизнеса.
11: Да, анализ всех этих факторов показывает концептуальную ошибку в самом подходе к цифровизации.
10: Если рассмотреть успешные модели внедрения электронного здравоохранения на мировом уровне, например, в Эстонии или Финляндии, там видна строгая последовательность.
11: Сначала решаются базовые инфраструктурные задачи.
10: Да, строятся защищенные центры обработки данных, проводится широкополосный интернет в каждое медучреждение. Параллельно идет массовое обновление железа.
11: Врачи получают нормальные компьютеры.
10: Проводятся долгие месяцы обучения персонала. И только когда этот физический фундамент полностью готов, поверх него разворачивается софт.
11: А в белорусской практике наблюдается абсолютно обратный алгоритм. Разработка программной оболочки ставится во главу угла.
10: Задается громкая дата для отчетов.
11: Да, софт выкатывается на неподготовленную инфраструктуру, интерфейсы начинают конфликтовать со старым железом, сервера не справляются.
10: Запуск неизбежно сдвигается, как мы и видим, с переносом на 27-й год.
11: Это попытка запустить тяжеловесный современный софт на архитектуре из начала нулевых. И такая модель порождает ключевую системную проблему.
10: Какую?
11: Тотальное размытие ответственности. В старой аналоговой парадигме зона ответственности была четкой. Врач ставил свою личную подпись и печать. Ошибка. Понятно, кто допустил и кто должен исправлять.
10: А в новой цифровой экосистеме найти крайнего практически невозможно. Если персональные данные пациента оказываются в открытом доступе, кто несет ответственность?
11: Да никто. Разработчик платформы, министерство как заказчик, главврач, провайдер.
10: Аналогичная и с потерей финансовой информации. В СЗН заявляют, что пакет данных не поступил. Минздрав показывает, что отправка была. Разработчик ссылается на тайм-аут базы.
11: И внутри этой бюрократической петли пациент остается без ответов и без денег. А система работает так, будто никакого сбоя вообще нет.
10: То есть истинная цифровая реформа – это когда врач экономит время, а пациент получает удобство. То, что происходит сейчас, это имитация прогресса, требующая долгих лет и огромных вложений, на которые банально нет денег.
11: И вот тут возникает финальная мысль, над которой стоит подумать. Не приведет ли такая слепая гонка за отчетами к тому, что поликлиники превратятся просто в центры по производству цифровых логов?
10: Где лечение самого человека станет просто побочным продуктом и далеко не главным.
11: В такой системе правильность введенного кода в базу становится важнее здоровья пациента. Это фундаментальный сдвиг, который заслуживает внимания.
10: Согласна. На этом наше обсуждение сегодня завершено. Анализируйте факты и делайте выводы. Всем пока.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
12: Новости союзного государства.
13: Время на исходе. На фоне слухов о второй волне мобилизации после выборов в Госдуму представители российской элиты вывозят родственников за границу. Официально новую волну мобилизации власти отрицают едва ли не каждый день, но родственникам, похоже, таки советуют уезжать из России. Влиятельное агентство Bloomberg пишет, что страх новой волны мобилизации привел к тому, что сотрудники Кремля активно искали возможности открыть банковские счета за границей. И самое интересное, что похожим образом, по данным Bloomberg, действуют даже не которые сотрудники пунктов набора в армию. Возможно, это паника, а не знание чего-то такого, что еще скрыто от публики, считает политолог Денис Власов.
14: Это не доказательство того, что решение о мобилизации уже принято. Но люди, которые находятся внутри государственной системы, прекрасно помнят сентябрь 2022 года. Тогда мобилизацию тоже долго отрицали. Поэтому сейчас часть чиновников может просто страховаться заранее. Особенно если понимает, что после выборов политические ограничения для Кремля будут уже другими.
13: Тем более, что технически провести новый набор сейчас значительно проще, чем 4 года назад. Военкоматам уже не обязательно ловить человека с бумажной повесткой. Работает электронный реестр воинского учета. Он связан с госбазами, а вместе с электронной повесткой может автоматически появиться и запрет на выезд. В западной прессе не раз писали, что в армию России в этом году хотят дополнительно привлечь около 300 тысяч человек. Причем на этот раз отдельного громкого объявления о мобилизации может вообще не быть, объясняет военный эксперт Артем Логинов.
15: Не обязательно повторять сентябрь 2022 года и одновременно объявлять набор сотен тысяч человек. Систему можно растянуть во времени, усиливать контрактный набор, активнее работать со срочниками и резервистами, использовать электронные повестки. Тогда люди будут поступать в армию постоянно, а самого момента объявления второй волны просто не возникнет.
13: А новые люди армии действительно нужны. По данным военкоров, потери сейчас достигают примерно 1000 погибших неделю. Владимир Путин оценивал численность группировки на фронте примерно в 700 тысяч человек. По расчетам военного эксперта Яниса Клюге, чтобы просто поддерживать такую численность, необходимо привлекать около 400 тысяч человек в год. Эти цифры уже красноречиво говорят от истинной потребности армии в людях, объясняет военный аналитик Кирилл Зотов.
16: Армии постоянно необходимо компенсировать потери и одновременно сохранять численность группировки. Если поток контрактников сокращается, приходится либо еще сильнее повышать выплаты, либо искать дополнительные источники пополнения. Поэтому сама дискуссия о мобилизации возникает не на пустом месте, хотя это совершенно не означает, что политическое решение уже принято.
13: И вот здесь получается самое интересное. Владимир Путин публично отрицает подготовку новой мобилизации. По данным близких к администрации президента журналистов, окончательного решения действительно пока нет. Но система электронных повесток готова, а контрактников становится меньше. При этом даже рекордные выплаты за подписание контракта уже не работают, как раньше. Желающих пойти в штурмовики почти нет, пишут журналисты.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
17: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам, и иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе.
18: Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
19: Эк.
18: 2.
19: До.
18: 3.
19: Тин.
18: 4.
19: Чар.
18: 5.
19: Пач.
18: 6.
19: Че.
18: 7.
19: Сат.
18: 8.
19: Ат.
18: 9.
19: Но.
18: 10.
19: Дас.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: Их таки нашли. Украинские мониторинговые службы сообщили о 4 работающих ретрансляторах в Беларуси. По информации украинских наблюдателей, в течение прошлой и текущей недели ретрансляторы, которые использовались для связи и управления реактивными беспилотниками, обнаружили в районах Хойников, Дебринке, Махновичи и Будософиевке. Развернутая сеть позволяла увеличивать дальность полета беспилотников и управлять ими в режиме реального времени на значительном расстоянии, утверждают наблюдатели.
20: Развернутая сеть ретрансляторов существенно увеличила дальность полета беспилотников, позволив им добраться вплоть до границы с Польшей. По имеющейся информации, именно благодаря этим ретрансляторам операторы могли управлять беспилотниками в режиме реального времени и нанести удар по поезду и заправочным станциям вблизи польской границы.
2: Украинские мониторинговые службы обращают внимание, что от самого удаленного зафиксированного ретранслятора в районе Будософиевки до украинского Луцка чуть более 250 километров. О том, что на приграничных территориях Беларуси возобновилась активность специализированного технического оборудования, обеспечивающего управление беспилотниками, также сообщают профильные обозреватели. В публикации российского военкора Владимира Романова отмечается, что системы связи задействованы для координации действий дальних ударных комплексов в воздушном пространстве. Мониторинговые ресурсы зафиксировали восстановление работы инфраструктуры радиотехнического обеспечения, отметил Романов.
21: Каналы противника сообщают о том, что в Республике Беларусь на границе с Украиной снова заработали ретрансляторы, обеспечивающие работу беспилотников «Камикадзе» «Герань-2» Воздушно-космических сил России.
2: Сообщается, что оборудование функционирует в непрерывном режиме. Официальных заявлений на этот счет пока сделано не было. До этого советник украинского министра обороны заявил, что ретрансляторы в Беларуси все равно используются для атак на Украину.
22: Для России важно иметь возможность наносить удары по западным регионам Украины с помощью беспилотников с дистанционным управлением, а для этого могут использоваться ретрансляционные системы. При этом не исключается, что такие устройства могут размещаться без ведома белорусских властей, поскольку их установка может занимать мало времени.
2: 19 июня Зеленский заявил, что Минску следует демонтировать ретрансляторы, которые, по утверждению Киева, помогают России корректировать удары беспилотников по территории Украины. Позже Зеленский сообщил, что Украина знает о 4 таких объектах в Брестской и Гомельской областях и дал неделю на их демонтаж, предупредив, что в противном случае Украина может ликвидировать эти объекты самостоятельно. А 24 июня Зеленский подтвердил, что ретрансляторы прекратили работу.
23: Демонтировали ли их или нет, я пока не знаю. Но мы работаем над этим, я очень внимательно слежу и каждый день получаю доклады.
2: На прошлой неделе в украинской разведке заявили, что ретрансляторы в Беларуси возобновили работу. А в Госпогранслужбе Украины утверждают, что атака российских беспилотников на пункт пропуска Ягодин на украинско-польской границе осуществлялась при поддержке Беларуси. Все это ставит страну под угрозу, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
2: Отечественная медицина во всей красе. 5-летний мальчик с инвалидностью получил травмы во время лечения в Гомельской больнице. Его мать пожаловалась во все инстанции и добилась проверки. 5-летний мальчик с инвалидностью получил травмы во время лечения в детском психиатрическом отделении номер 7 Гомельской областной клинической психиатрической больницы. Перед выпиской матери сообщили, что ночью его ударил другой ребенок и на щеке остался синяк. Однако женщина обнаружила гематомы также под глазом, возле мочки и за ухом. Сам мальчик не разговаривает и объяснить произошедшее не смог. Мать обратилась в милицию, прошла с сыном судмедэкспертизу и написала в Минздрав.
24: Теперь больница подтвердила, что ребенка травмировал другой пациент прямо в присутствии персонала. Администрация принесла извинения, а заведующую отделением и дежурную медсестру привлекли к дисциплинарной ответственности.
2: Женщина ответом не удовлетворена и ждет результатов проверок милиции и Следственного комитета. Белорусы регулярно жалуются на условия в больницах. Жалобы есть даже в столице. Жительница Минска по имени Елизавета пожаловалась на антисанитарию в одной из столичных больниц, куда она попала вместе с ребенком. По словам женщины, ей с годовалой дочкой пришлось спать в палате с тараканами. Персонал об этом знает, но ничего не предпринимает, утверждает пациентка. После выписки она написала 3 обращения – в больницу, в региональный центр гигиены и эпидемиологии, а также в Минздрав. Елизавета рассказала, что после того, как обнаружила тараканов в палате, сразу же сообщила об этом персоналу больницы.
4: Мне было сказано, что они во всех больницах живут. Но я лежала в других больницах и скажу с уверенностью, это не так. Я пыталась справиться с тараканами самостоятельно, заклеив щели, откуда они просто лезут по ночам. В ответ на это старшая медсестра пришла ко мне с документами и угрозами штрафа за порчу имущества. После того, как нас переселили в другую палату, ситуация не поменялась. Там тоже были тараканы. Я спать не могла из-за этого.
2: Другая молодая мама рассказала в ТикТок о детской больнице в Бобруйске, где она лежала в стационаре вместе со своим ребенком. На медперсонал и лечение женщина не жаловалась, но ее огорчение вызвало ветхое и порванное постельное белье. Девушка обменяла белье на другое, но взамен получила почти такое же в дырах. По ее мнению, если бы люди делали замечания, то такого бы не было.
5: Как вам детская постельная? Вот, точнее, детская больница постельная. Все в дырах. Где-то еще-то дырки были. Вот дыры.
2: В комментариях некоторые написали, что белье в больнице – это последнее, на что надо обращать внимание. Мол, это не гостиница или санаторий, чтобы обращать внимание на дырки в белье. Другие пользователи поддержали молодую маму. Они отмечают, что больница для пациентов не бесплатная. По их словам, белорусы всю жизнь платят налоги и достойны лучшего. Дырявое белье может действительно показаться мелочью по сравнению с другими жалобами пациентов, отмечают пользователи. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
6: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко про эксплуатацию техники и о состоянии полей.
7: 2 трактора просто, а механизаторы у него есть на эту технику? Смотри, за это ответишь головой. И нам надо определиться, это твоя уже тема, сколько мы будем эксплуатировать энергонасыщенную технику. Трактор, комбайн, да все. Ну, у нас же в свое время и на учете в бухгалтерии ты держала вопросы амортизации того или иного трактора техники. Сюда, вот нам надо определиться. Они 5 лет работают и под забор трактор. А он же стоит приличные деньги сегодня, он должен работать 10-12 лет. Поэтому из этого надо исходить. И прежде чем он будет покупать, или мы ему будем помогать, надо посмотреть, сколько у него этой техники хватает, не хватает по сравнению с другими хозяйствами, и сколько она служит у него. Я уверен, что не 10-12 лет, а такая техника должна служить 10-12 лет. Это надо вовремя обслуживать и вовремя надо ремонтировать. И какие-то узлы, запчасти закупать заранее и менять их. А не то, что дайте 2 трактора. Ну, пожалуйста, я тебе отдам 2 трактора, если это решит проблему. Здесь дисциплины элементарной нет. Вот он говорит, технологический плюс нет. Но если у тебя технологии нет, зачем тебе трактора эти давать в комбайне? Если ты не знаешь, как по технологии посеять этот несчастный лен или какие-то другие культуры. Ужасное состояние. Возьмите вертолет и пролетите вниз, посмотрите, сколько полей не обрабатывается. Некоторые поля, ну, просто, наверное, по 2 года коричневая трава какая-то стоит.
8: Мы глифосаты не обрабатываем.
7: Да какой? Да что, ты траву высеваешь для того, чтобы ее сжечь?
8: Нет, это там мы зашли в тот угол, что говорите, медвежий, да? Там 480 гектар идет миллиард.
7: Я говорю, у тебя это везде, у тебя не убранные поля травы.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: «Я готов, а они нет». На форуме молодежи Лукашенко заявил, что готов отдать власть, но некому. Он у власти уже 32 года. Во время выступления на молодежном форуме «Молодежь. Беларусь. Будущее» Александр Лукашенко в очередной раз заявил, что не держится за власть и даже готов передать страну новому поколению. Однако одно еще не готово к этому.
7: «И никогда не верьте тому, что Лукашенко, цитата, удерживает власть посиневшими руками. Да Господь с теми, кто это говорит. Я уже наелся этой власти, что дальше некуда. Вопрос стоит только в том, вы способны сегодня взять страну и удержать ее? Если способны, завтра приступайте. Если честно, положительно ответить на этот вопрос я пока не могу, не обижайтесь».
2: О готовности передать власть в стране новому поколению Александр Лукашенко заявляет уже не впервые. Он уже неоднократно говорил, что не стремится сохранить власть.
7: «Я не держусь за власть. Я сделаю все для того, чтобы тихо, спокойно передать эту власть новому поколению. Потому что, я надеюсь, еще при новой власти и вы тоже пожить. Мои дети будут жить. Мои не то, что это мой ребенок. Мои дети, вот эти. Я хочу видеть, как они будут жить. Вот моя цель. Поэтому это большое мое преимущество, что я не пытаюсь силой как-то удержать власть».
2: При этом из слов Лукашенко можно сделать вывод о том, что он не собирается уходить из белорусской политики. По крайней мере, пока не состарится. При этом Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что не собирается держаться за президентское кресло.
7: «И я пообещаю, что синими пальцами за кресло держаться не буду».
2: Кто именно станет преемником президента в случае, если он все же решится отойти от дел, до сих пор неизвестно. Среди возможных претендентов называли сына Лукашенко Виктора и председателя Совета Республики Национального Собрания Наталью Качанову. Также в свое время президентство предрекали министру иностранных дел Владимиру Макею, однако он погиб при загадочных обстоятельствах. В нынешних же геополитических условиях политологи опасаются попыток сменить власть в стране неконституционным путем. По мнению экспертов, среди возможных выгод получателей дестабилизации ситуации в Беларуси есть много стран. Однако самый вероятный сценарий – раскачивать ситуацию в Минске может быть сейчас выгодно Москве. В союзном государстве уже делали неоднозначные заявления о присоединении. Один из российских топ-чиновников и вовсе не исключил, что кроме украинских земель, Москва может присоединить также и другие страны или части стран. По мнению политологов, это укладывается в концепцию новых документов о союзном государстве, которые ранее подписали Владимир Путин и Александр Лукашенко. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
3: Председатель постоянной комиссии Палаты представителей Михаил Русый о мониторинге хода голосования в Государственную Думу Российской Федерации.
9: «Мы приступили сегодня к краткосрочному мониторингу. Перед этим был проведен долгосрочный мониторинг. Для этого изучается вся законодательная база, которая есть в Российской Федерации, на предмет соответствия демократии тем международным требованиям. Вот, доступу свободному граждан, волеизъявлению граждан. Сейчас проедем еще избирательные участки. Мы встретимся еще с руководителями партий, которые или их представителями здесь участвуют в выборах, проговорим. Вот, и мы сделаем свое квалифицированное и объективное заключение».
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
10: Время на исходе. На фоне слухов о второй волне мобилизации после выборов в Госдуму представители российской элиты вывозят родственников за границу. Официально новую волну мобилизации власти отрицают едва ли не каждый день, но родственникам, похоже, таки советуют уезжать из России. Влиятельное агентство Bloomberg пишет, что страх новой волны мобилизации привел к тому, что сотрудники Кремля активно искали возможности открыть банковские счета за границей. И самое интересное, что похожим образом, по данным Bloomberg, действуют даже некоторые сотрудники пунктов набора в армию. Возможно, это паника, а не знание чего-то такого, что еще скрыто от публики, считает политолог Денис Власов.
11: Это не доказательство того, что решение о мобилизации уже принято. Но люди, которые находятся внутри государственной системы, прекрасно помнят сентябрь 2022 года. Тогда мобилизацию тоже долго отрицали. Поэтому сейчас часть чиновников может просто страховаться заранее. Особенно если понимает, что после выборов политические ограничения для Кремля будут уже другими.
10: Тем более, что технически провести новый набор сейчас значительно проще, чем 4 года назад. Военкоматам уже не обязательно ловить человека с бумажной повесткой. Работает электронный реестр воинского учета. Он связан с госбазами, а вместе с электронной повесткой может автоматически появиться и запрет на выезд. В западной прессе не раз писали, что в армию России в этом году хотят дополнительно привлечь около 300 тысяч человек. Причем на этот раз отдельного громкого объявления о мобилизации может вообще не быть, объясняет военный эксперт Артем Логинов.
12: Не обязательно повторять сентябрь 2022 года и одновременно объявлять набор сотен тысяч человек. Систему можно растянуть во времени, усиливать контрактный набор, активнее работать со срочниками и резервистами, использовать электронные повестки. Тогда люди будут поступать в армию постоянно, а самого момента объявления второй волны просто не возникнет.
10: А новые люди армии действительно нужны. По данным военкоров, потери сейчас достигают примерно 1000 погибших в неделю. Владимир Путин оценивал численность группировки на фронте примерно в 700 тысяч человек. По расчетам военного эксперта Яниса Клюги, чтобы просто поддерживать такую численность, необходимо привлекать около 400 тысяч человек в год. Эти цифры уже красноречиво говорят от истинной потребности армии в людях, объясняет военный аналитик Кирилл Зотов.
16: Армии постоянно необходимо компенсировать потери и одновременно сохранять численность группировки. Если поток контрактников сокращается, приходится либо еще сильнее повышать выплаты, либо искать дополнительные источники пополнения. Поэтому сама дискуссия о мобилизации возникает не на пустом месте, хотя это совершенно не означает, что политическое решение уже принято.
10: И вот здесь получается самое интересное. Владимир Путин публично отрицает подготовку новой мобилизации. По данным близких к администрации президента журналистов, окончательного решения действительно пока нет. Но система электронных повесток готова, а контрактников становится меньше. При этом даже рекордные выплаты за подписание контракта уже не работают, как раньше. Желающих пойти в штурмовики почти нет, пишут журналисты.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Теперь официально. США исключили лакокраску и Беллесбумпром из санкционного списка. Сколько всего предприятий Беларуси под санкциями? Управление по контролю за внешними активами Минфина США официально исключило предприятие «Лакокраска» и концерн «Беллесбумпром» из санкционного списка. Соответствующее уведомление управление датировано 17 сентября. О снятии санкций с двух юрлиц в среду объявил в Минске спецпосланник президента США Джон Коул. Также он заявил, что американская администрация обратилась к Ситибанк для разморозки и возвращения белорусских активов. Смягчение американской позиции последовало сразу за освобождением Минском 25 заключенных по политическим статьям. В соцсети X Коул написал, что США намерены продолжать улучшать отношения с Беларусью.
22: Мы продолжим улучшать отношения с Беларусью и работаем над освобождением большего числа людей в ближайшем будущем. Мы еще не закончили.
2: Лидское предприятие «Лакокраска» и деревообрабатывающий концерн «Беллесбумпром» попали под американские санкции несколько лет назад на волне масштабных ограничений против белорусского госсектора. «Лакокраска» из Лиды – это старейшее и крупнейшее предприятие химической отрасли Беларуси. Там производят сотни видов продукции – от эмали, лаков и грунтовок до полуфабрикатов и растворителей, которые шли на экспорт не только в страны СНГ, но и в дальние зарубежья. А «Беллесбумпром» – это гигантский концерн, объединяющий десятки предприятий лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности страны. Это мебель, плиты, ДСП, фанера и бумага. Оба предприятия – важнейшие экспортеры и крупные работодатели в регионах. Под санкции США эти компании попали не случайно, отмечает экономист Александр Кравцов.
13: Вашингтон вводил блокирующие ограничения против белорусских флагманов из-за политического кризиса в стране, а также из-за поддержки официальным Минском действий России на Украине.
2: Попадание в санкционный список означало для «Лакокраски» и «Беллесбумпрома» полный запрет на любые долларовые транзакции, заморозку активов в американской юрисдикции и жесткий барьер для работы с западными партнерами, говорит финансовый аналитик Виктор Балашов.
12: Санкции против таких заводов били в первую очередь по экспортным цепочкам и логистике расчетов. Даже если продукция физически могла куда-то поставляться, проведение платежей через международную банковскую систему превращалось в квест. Снятие ограничений с этих компаний – это точечный шаг, политический жест. Для самих заводов это шанс попытаться вернуть

0: Казанского района, занимающиеся системами видеообработки, тепловизионными технологиями и искусственным интеллектом, а также предприятие ТИСА из Молодечна, которое специализируется на проектировании рентген-кабинетов и систем радиационной защиты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
2: Служить рано или поздно будут все. Резервистов в Москве начнут отправлять в отряды по отстрелу беспилотников. Специальные отряды перехватчиков дронов решили создать Минобороны для московского региона. Предполагается, что этим займутся резервисты. Для этого они будут использовать высокоскоростные FPV-дроны-перехватчики. Готовить резервистов сбивать летающие беспилотники будут инструкторы, говорится в сообщении Минобороны. С одной стороны, инициатива хорошая, объясняют военные аналитики. А с другой, это угроза для резервистов оказаться в зоне СВО после подписания контракта. Эта новость вызвала очередную волну негодования среди мужчин.
3: Если вы смотрите это видео, значит, мы уже в самолете и улетаем из России. Потому что здесь стало слишком небезопасно.
4: Я вынужден был увезти свою семью из России для того, чтобы мои дети жили в безопасности. Для того, чтобы над их головами не летали ракеты, беспилотники. Чтобы моих сыновей не забрали на войну.
5: Блин, реально люди бегут из страны. Я это только сейчас заметил. Ну, то есть, как бы я это знал, что люди переезжают, там, и много квартир продал людей, которые срочно переезжают или уже переехали.
2: На увеличение потока уехавших из страны повлияли и слухи о возможной новой мобилизации осенью, говорят военные адвокаты. Кроме того, в последнее время россиянам массово рассылают повестки, якобы для уточнения данных.
6: Мне 38 лет. Сегодня открываю госуслуги, смотрю уведомления. Открываю. Пожалуйста, придите в военкомат до такого-такого числа. Если не придете, вам будут санкции.
7: Ну что, я сходил в военкомат. Была у меня повесточка. Ничего не расписывается, не вклеивает никакую красную бумажку. Я ухожу. Я не служил. Вторая группа категории запаса. Но передо мной был мужик один. И он такой выходит и заходит в другой кабинет. И такой выходит и говорит, блин, мне вот вклеили эту бумажку красную, ну все, типа жопа.
2: Красная бумажка – это предписание, которое вклеили в билет, и в случае мобилизации первыми пойдут служить. Вообще, за неявку по повестке грозит административные штрафы и ограничения в правах. Через 20 дней могут запретить регистрировать бизнес, оформлять недвижимость, автомобили, управлять машиной и получать кредиты. Кроме того, повестка автоматически закрывает выезд из страны. На фоне таких событий новая волна мобилизации после думских выборов уже не выглядит так фантастически, говорят военные юристы. Тем более, что на фронт сейчас остро нужны люди. На Донецком направлении после контратаки ВСУ потери выросли на треть, отмечает военный эксперт Александр Ковалев.
8: Поэтому я думаю, что в ближайшей перспективе просто неотвратимым является всеобщая мобилизация в России, чтобы пополнить этот нехватающий людской ресурс. И если в России не будет проведена всеобщая мобилизация, она попросту в 27-м году начнет не двигаться дальше вперед ползучими темпами улитки, но все же ползучими темпами в Донецкой области, а вынуждена уже будет терять позиции.
2: Официально вторую волну мобилизации власти отрицают.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали.

0: технологии. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Как современно, только наоборот. Пока весь мир закупает дроны, белорусские десантники получили новые БТРы. Что у армии с вооружением?
2: Военнослужащим 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады передали новые БТР-82А. Военную технику личному составу вручил заместитель командующего по вооружению, начальник отдела вооружения командования сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси полковник Александр Гусев.
1: Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны. Согласно пресс-релизу ведомства, новые боевые машины закупили у России, а предназначены они для повышения боевых возможностей подразделений. Как поясняет военный аналитик Михаил Токарев, Беларусь за эти годы стала одним из главных покупателей российского вооружения.
3: Мы в последние годы получили российские истребители Су-30СМ-2, вертолеты Ми-35М, бронетранспортеры БТР-82А, зенитные ракетные комплексы и так далее. По официальным данным, Беларусь третий по объемам клиент России, на втором месте Китай, а на первом Индия.
1: Примечательно и то, что Беларусь буквально вынуждена наращивать закупки не самого современного оружия у России, поскольку часть собственных запасов передала российской армии в начале ее спецоперации на Украине.
3: Александр Григорьевич так переживал, что его в полном объеме затащит в СВО, что готов был все отдать. В итоге часть наших запасов вооружений и боеприпасов в рамках сотрудничества по союзному государству передали армии России. А теперь остались сами с усами, как говорится.
1: То, что в стране практически не осталось современного вооружения, ранее признал и госсекретарь Совбеза Александр Вольфович.
4: Все осталось от Советского Союза. Те боеприпасы, которые в Советском Союзе заложены были на склады и арсеналы, базы, ну, подходят, сроки годности уже подходят к завершению. Они и так хранятся от больше 30 лет. Вот. Да, они в хорошем состоянии, в отличном состоянии. Но надо уже освежать и пополнять новым. Поэтому на Западе нам ничего не продадут. России сейчас, к сожалению, не до этого. Вот. Поэтому мы вынуждены открывать такие производства, строить заводы и выпускать свои боеприпасы, выпускать свои боевые машины.
1: По словам экспертов, Беларусь все сильнее зависит от российских поставок вооружения. И чем дольше продолжаются военные действия и сохраняются санкции, тем меньше у Минска остается возможностей покупать оружие где-то еще. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко приехал туда, где не ждали, и ужаснулся от увиденного.
6: Он весь сгнил?
7: Нет.
6: Отвратительно. Я от тебя этого не ожидал. Посоветовал теорией прекратить заниматься, а конкретными делами. Это ужас. Вообще этот ужас вот в этом углу, ниже Круглянского района, по-моему, это кошмар. И здесь ты не бываешь. Будем разбираться. А твои эти бойкие доклады, что ты там проехал по полю, посмотрел, тебе надо вот здесь было смотреть и принимать решение. Отвратительно. Такого быть не должно. Лен, вы его убрали здесь? Вы его угробили здесь? Здесь льна нету. А то, что осталось, это гнило. Я вот не понимаю. Это убрано этот лен. Вы трясоту будете поднимать. Но поднимать нечего, он гнилой. Это говорит о том, что вы топчетесь там, где чаще бывает президент. И где возле дороги поближе. А в медвежьи углы вы не заезжаете. Ты рапсом занимаешься?
8: Посеяно в сроки, с удобрениями.
6: Посеяно. Туда ближе, наверное, к Шклову, отсюда и к Шклову ближе.
8: Не только. к Гвардейскому району.
6: Там я дальше не видел. Нет, вообще там... я не видел перепаханных полей.
7: Там
6: у тебя люди не работают сейчас.
7: Александр Иванович, у него самая большая спашка.
6: Я говорю дальше там, это, наверное, не его хозяйство. Его. У тебя люди не работают. Уже середина дня, не... только в лесу как комбайны какие-то с этими прессами. А это вообще кошмар. Делаю вывод, если вы рискнули президента посадить на это поле, то остальные у вас вообще в ужасном состоянии.
0: Радиосигнал. Подробно о важном.
9: Новости союзного государства.
10: Украина наступает на севере Донбасса. Что известно об операции «Вивальди» и почему ее скрывали? Эта новость пару дней назад сколыхнула все ОЗЦ общества. Украинская армия наступает на севере Донецкой области. Причем, как выяснилось, началось не вчера. Просто об операции долгое время старались вообще не говорить. Но один из командующих ВСУ Андрей Белецкий в интервью впервые раскрыл ее название – «Вивальди». Речь идет о лиманском направлении. ВСУ уже закреплялись там и постепенно расширяют свое присутствие.
11: Еще больше 10 квадратных километров именно деоккупировали. Освобожден населенный пункт Среднее. Зачистки прошли возле Новоселовки, Александровки, Яровой и Коровьего Яра.
10: Что это за наступление и почему о нем молчали, объясняет военный эксперт Евгений Лепченко.
12: Здесь важно не представлять себе классическое наступление, когда бронетехника идет вперед и линия фронта быстро двигается на десятки километров. Российские подразделения использовали тактику инфильтрации. Небольшие группы просачивались между украинскими позициями и пытались закрепиться в тылу. Поэтому первая задача украинских сил заключалась в том, чтобы найти эти группы, уничтожить их и восстановить нормальную линию обороны.
10: Генерал ВСУ также утверждает, что российские 20-я и 25-я общевойсковые армии России понесли серьезные потери. По его словам, это минимум 1500 военнослужащих, более чем 12 тысяч беспилотников и сотни единиц техники и артиллерии. Независимо подтвердить эти все цифры, озвученные украинским генералом, не удалось. Влиятельное международное агентство «Рейтер» отмечает, что из-за современной дроновой войны даже точную линию контроля на некоторых участках фронта определить крайне сложно. Но почему вообще так важен именно этот участок возле Лимана, объясняет военный аналитик Владимир Руденко.
13: Это северный подход к Славянску и Краматорску. Для российской армии продвижение здесь создавало бы возможность давить на украинскую агломерацию с севера. Поэтому для Украины важно не просто вернуть несколько квадратных километров, а не позволить россиянам сформировать удобный плацдарм для дальнейшего движения к этим городам.
10: И вот теперь становится понятнее, почему вокруг Вивальди была такая тишина. Похоже, что информационное молчание было частью самой операции ВСУ, чтобы армия России не поняла, где именно украинцы готовят действия, какими силами и какой будет их следующая задача. Причем конечную цель наступления ВСУ до сих пор не раскрывает. В открытых источниках обсуждают их возможный выход к реке Черный Жеребец. Однако точных подтверждений нет. Пока есть только поэтический номер генерала ВСУ, мол, у Вивальди 4 сезона, а сейчас закончился только первый. Теперь с этой информацией уже будет работать высшее военное командование России.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко приехал туда, где не ждали, и ужаснулся от увиденного.
6: Он весь сгнил?
7: Нет.
6: Отвратительно. Я от тебя этого не ожидал. Посоветовал теорией прекратить заниматься, а конкретными делами. Это ужас. Вообще этот ужас вот в этом углу, ниже Круглянского района, по-моему, это кошмар. И здесь ты не бываешь. Будем разбираться. А твои эти бойкие доклады, что ты там проехал по полю, посмотрел, тебе надо вот здесь было смотреть и принимать решение. Отвратительно. Такого быть не должно. Лен, вы его убрали здесь? Вы его угробили здесь? Здесь льна нету. А то, что осталось, это гнило. Я вот не понимаю. Это убрано этот лен. Вы трясоту будете поднимать. Но поднимать нечего, он гнилой. Это говорит о том, что вы топчетесь там, где чаще бывает президент. И где возле дороги поближе. А в медвежьи углы вы не заезжаете. Ты рапсом занимаешься?
8: Посеяно в сроки, с удобрениями.
6: Посеяно.
14: посеяно.
6: Туда ближе, наверное, к Шклову, отсюда и к Шклову ближе.
14: Не только к Деворинскому району.
6: Там я дальше не видел. Не, вообще там... я не видел перепаханных полей.
7: Там
6: у тебя люди не работают сейчас.
7: Александр Иванович, у него самая большая спашка.
6: Я говорю дальше там, это, наверное, не его хозяйство. Его. У тебя люди не работают. Уже середина дня, не... только в лесу как комбайны какие-то с этими прессами. А это вообще кошмар. Делаю вывод, если вы рискнули президента посадить на это поле, то остальные у вас вообще в ужасном состоянии.
15: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
16: Дас.
15: 20.
16: Бис.
15: 30.
16: Тис.
15: 40.
16: Чалис.
15: 50.
16: Пачас.
15: 60.
16: Сат.
15: 70.
16: Саттар.
15: 80.
16: Асси.
15: 90.
16: Навве.
15: 100.
16: Эксо.
15: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Всем привет! В эфире «Между строк». Четверо из десяти белорусов тратят весь доход и не откладывают ничего.
10: Каждый третий пользуется кредитами и рассрочками. При этом большинство уверяет, что денег хватает на продукты и коммунальные услуги, а материальное положение семьи вполне хорошее.
17: Противоречия здесь нет. Просто благополучием в Белоруссии все чаще называют ситуацию, когда зарплаты хватило до конца месяца.
10: Но стоит заболеть, потерять премию или столкнуться с поломкой, и вместо накоплений остаются кредит, помощь родственников и новая экономия.
17: Сегодня поговорим о том, почему рост доходов не создает белорусским семьям финансового запаса, и кому выгодна жизнь, в которой следующая зарплата становится единственной защитой от беды.
10: Слушай, ну, если взять вот эти стартовые цифры, 41% вообще без накоплений. Это же огромная масса людей.
17: Да, почти половина.
10: И при этом 33% сидит в кредитах. Получается, складывается такое ощущение, что вообще все вокруг живут в долг.
17: Но тут важно понимать, что эти группы пересекаются. То есть нельзя просто так взять, сложить их и сказать, что вся страна типа полностью закредитована.
10: Ага, поняла.
17: Но как бы факт остается фактом. Огромная масса людей живет буквально впритык.
10: Вот тут я, пожалуй, поспорю. Ну, или хотя бы усомнюсь. Потому что если посмотреть на официальные экономические данные, там же совсем другая картина вырисовывается.
17: Что ты имеешь в виду?
10: Ну, смотри. Статистика четко показывает, что располагаемые ресурсы домашних хозяйств сейчас превышают 3000 рублей.
17: Так.
10: И номинальные доходы, ну, они же растут, причем растут двузначными темпами, то есть макроэкономика сигнализирует о каком-то беспрецедентном финансовом потоке. Откуда тогда берется этот вакуум в кошельках?
17: А вот это, скажем так, очень интересный момент. Главная ловушка кроется в самом термине. Звучит солидно? Да. Располагаемые ресурсы.
10: Да, звучит так, будто это прям кэш.
17: Вот именно. Но между этими статистическими ресурсами и живыми деньгами на карте, ну, просто гигантская пропасть.
10: То есть 3000 – это не те деньги, с которыми человек приходит на кассу?
17: Абсолютно не те. Если разобрать эту цифру, там зашиты далеко не только денежные поступления.
10: А что еще?
17: Ну, например, методология включает туда натуральные льготы. И что еще забавнее, ту самую продукцию, которую семья вырастила на собственном участке.
10: Та самая картошка с огорода? Или, вы знаешь, закатки на зиму?
17: Математически система конвертирует эту картошку в рубли и приплюсовывает к общему показателю богатства. Потому что, типа, семья не потратила на это деньги в магазине.
10: Ну, чисто теоретически это логично. Своя картошка действительно экономит бюджет на еду.
17: Теоретически, да. Но на практике возникает непреодолимая проблема конвертации. Этой выращенной картошкой нельзя оплатить ремонт стиральной машины, когда она внезапно ломается.
18: это точно.
17: И ей нельзя расплатиться в аптеке за курс сильных антибиотиков. То есть ресурсы на бумаге есть, они выглядят внушительно. Но их ликвидность в критической ситуации, ну, просто равна нулю.
18: Угу. Я согласна. И к тому же, когда звучит эта цифра в среднем, это же всегда маскирует реальность.
17: 100%. Классическая ловушка среднего арифметического.
18: Ну да, медиана-то всегда ниже. Плюс есть же огромный региональный разрыв. В крупных городах ресурсы кажутся где-то на четверть выше, чем на селе.
17: Да, разрыв колоссальный. Причем парадокс в том, что цены на ту же бытовую технику или лекарства в районных центрах ничуть не ниже.
18: А иногда даже выше из-за сложной логистики.
17: Вот именно. То есть средняя цифра стирает разницу между IT-специалистом в городе и одинокой пенсионеркой в деревне. У них совершенно разный уровень безопасности.
18: Слушай, ну если все так, если свободных живых денег нет, возникает другой вопрос.
17: Какой?
18: Почему тогда социология показывает такой, ну, высокий уровень удовлетворенности? 82% называют свое положение хорошим.
17: Да, есть такие цифры.
18: Почти 94% могут купить продукты, около 90% без проблем оплачивают коммуналку. И эти показатели реально выросли. Значит, людям объективно стало лучше жить. Разве это не настоящее благополучие?
17: Разгадка кроется во внутренней шкале оценки. Что человек имеет в виду, когда говорит «хватает»?
18: Ну, что у него есть деньги на базовые нужды.
17: Да. Но это описывает только возможность совершить покупку прямо сейчас, в этот самый момент. Это неустойчивость. Зарплата пришла, продукты есть, свет оплачен, все, чек-лист выполнен. Сравнение идет не с каким-то финансовым идеалом, где есть инвестиции, а просто с тяжелым прошлым.
18: Эффект низкой базы.
17: Точно. Если раньше приходилось выбирать между качественным мясом и курткой ребенку, а сейчас хватает на оба пункта, это успех. Человек говорит, у меня все хорошо.
18: Но это же только на поверхности, все гладко.
17: 100%. И знаешь, что выдает реальную картину? Цифры по здоровью.
18: А что там?
17: Лишь 65% хватает денег на здоровье. А четверть прямо заявляет, что им, ну, тупо не хватает денег на лекарства.
18: Ого, четверть — это очень много.
17: И тут фишка в чем? На здоровье невозможно сэкономить без последствий. Дешевые макароны купить можно, а заменить кардиопрепарат дешевым аналогом нельзя бесконечно.
18: Да, зубная боль не будет ждать зарплаты.
17: Это, знаешь, как езда на автомобиле вообще без амортизаторов.
18: Интересная аналогия.
17: Ну вот представь, дорога идеально ровная, зарплата приходит день в день, человеку кажется, что машина едет отлично. И он искренне говорит, что все хорошо.
18: Ага, едешь себе с комфортом.
17: Но первая же кочка... внезапная болезнь или потеря премии. И нормальная поездка сразу превращается в катастрофу, потому что удар просто нечем погасить.
18: И вот тут, когда случается эта самая кочка или нужна крупная покупка, в дело вступают рассрочки. Они же маскируются под обычную цену.
17: Да, это любимый инструмент спасения.
18: Ну, слушай, я тут выступлю адвокатом дьявола. Рассрочки – это же классно. Если банк дает беспроцентную рассрочку, ну, например, на отечественный холодильник.
17: Так.
18: Это же абсолютно рациональное поведение. Переплаты нет, инфляция потихоньку съедает этот долг. Это же математически выгоднее, чем кобить полгода.
17: На бумаге – да. Аргумент звучит железобетонно.
18: Вот.
17: Но в реальности... бюджета без накоплений. Этот аргумент просто разбивается вдребезги. Беспроцентная рассрочка – это скрытый налог на твою будущую свободу.
18: Звучит как-то слишком драматично. Почему налог?
19: Ему кажется, ну, я просто выбрал удобный способ оплаты.
18: Ну да, просто частями отдаешь.
19: Ну, математически, человек берет свое сегодняшнее потребление и переносит его на завтрашнюю зарплату, которую он еще даже не заработал.
18: А, то есть несколько таких мелких платежей, типа 30 рублей за телефон, 50 за диван.
19: Именно. И все, твой будущий бюджет уже заранее расписан и распределен. Человек теряет контроль.
18: Да-да. Вместо того, чтобы открыть копилку и потратить свое на ремонт, человек использует лимит банка.
19: А долг нужно обслуживать каждый месяц. Банку все равно. Уволили тебя или ты заболел? Свои деньги ты мог бы просто направить на еду, а тут обязан платить.
18: Слушай, ну если рассрочки и кредиты так опасны, почему тогда свободные деньги не превращаются в банковские вклады?
19: Хороший вопрос.
18: Я просто видела данные, и там, ну, странное финансовое поведение. Наличные рубли копят 28%.
19: Так.
18: А на депозиты кладут только около 12%. Но наличку же съедает инфляция. Может, проблема в банальной финансовой неграмотности?
19: Ок, сейчас ты начнешь говорить про отказы от кофе.
18: Ну а что, классический совет. Надо просто отказаться от лишнего кофе на вынос, начать вести бюджет, и появятся излишки.
19: Знаешь, я просто ненавижу этот совет про меньше тратить. Это самое большое искажение реальности.
18: Почему?
19: Да потому что бюджет белорусской семьи не состоит из каприлов и латте на миндальном молоке. Давай посмотрим на структуру.
18: Давай.
19: 37,5% тупо уходит на еду. Еще 35,5% на непродовольственные товары. Обувь, бытовая химия.
18: Ага.
19: И почти 25% это услуги, коммуналка, транспорт. Все. Сокращать просто нечего.
18: То есть любая экономия сразу бьет по качеству жизни?
19: Именно. Экономия начинается сразу с отдыха или здоровья. Чтобы открыть депозит, нужен реальный избыток средств, которого при текущем росте цен просто не возникает.
18: Поняла. Но почему тогда наличные? Почему люди держат деньги в конвертах под матрасом?
19: А это как раз не признак неграмотности. Это иллюзия контроля.
18: Из-за исторической памяти?
19: Да. Память о девальвациях, о заморозках. Люди выбирают ликвидность, а не доходность. Эти деньги в конверте, их можно достать ночью, если срочно нужен врач.
18: И не надо ждать открытия банка или разблокировки счета.
19: Точно. А инфляция? Она же работает хитро. Она съедает этот дополнительный доход тут же у кассы супермаркета.
18: Слушай, если свести все это воедино, получается какая-то макроэкономическая паранойя. Экономия не работает, доходы съедаются до нуля. Но при этом статистика видит очереди за новой техникой, рост оборотов в магазинах.
11: Корзины полные, да.
18: То есть с точки зрения экономики это успех. Деньги работают, система функционирует.
19: И вот в этом кроется самая главная ловушка скрытой бедности. Понимаешь, бедность сегодня не выглядит как человек в лохмотьях, просящий милостыню. Фасад красивый, а фундамента нет.
18: Ужасно, знаешь... Если задать такой циничный вопрос, кому вообще выгодна эта жизнь с нулевым балансом?
19: Ответ будет очень прагматичным. Это выгодно самой системе.
18: То есть предприятиям.
11: Если у тебя нет подушки безопасности, ты не можешь просто так уволиться и пойти искать работу мечты.
18: Угу. Приходится соглашаться на любые условия, на неоплачиваемые переработки.
11: Потому что 15 числа нужно платить за рассрочку, ты не можешь рисковать. Банки получают вечного клиента, торговля получает свои продажи.
18: А вся цена риска, она, получается, ложится на саму семью?
11: Именно так. Особенно если в семье один кормилец или есть дети. Любые сезонные траты, собрать ребенка в школу, купить куртку, способны мгновенно обнулить любой скромный запас.
18: Да уж, перспектива так себе.
11: Опрос не доказывает, что белорусы внезапно обнищали. Многие действительно стали чаще позволять себе нормальные продукты, одежду и необходимые покупки.
18: Но возможность платить сегодня еще не финансовая безопасность.
11: Если после всех обязательных расходов на счету остается ноль, любой плохой месяц приходится оплачивать будущими доходами.
18: Рассрочка заменяет накопление, кредит, страховой запас, а родственники – социальную защиту.
11: Человек продолжает работать и формально не считается бедным. Но уже не может спокойно сменить работу, полноценно лечиться или пережить задержку зарплаты.
18: Именно поэтому рекордные средние доходы не рассказывают всей истории.
11: Настоящее благополучие начинается не тогда, когда семья смогла оплатить текущую корзину, а когда одна болезнь или поломка не превращается в долговую операцию.
18: У 4 из 10 опрошенных такой защиты пока нет.
11: Спасибо, что слушали «Между строк». Берегите себя и свои деньги. До встречи.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
20: Радиосигнал 666 АМ.
0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Калийные войны. О чем спецпосланник Трампа Коул говорил в Риге? Пустит ли Латвия белорусский калий? Вопрос риторический.
21: Сделка по калийным удобрениям находится в очень хорошем состоянии, чтобы организовать поставки калия из Беларуси в США.
1: Так спецпосланник президента Дональда Трампа по Беларуси Джон Коул описал переговоры насчет белорусского калия. Накануне он был в Литве, а 17 сентября приехал в Ригу, где встретился с премьер-министром Латвии, главой МИД и руководством пограничной службы. Правда, в самой Латвии заявили, что речи о белорусском калии вообще не было. Главной темой встречи местные власти назвали ситуацию на границе и нелегальную миграцию из Белоруссии. Напомним, что официальная Рига считает ее частью давления со стороны Москвы и Минска.
21: «Мы приветствуем освобождение политических заключенных и усилия США, но ситуация в Беларуси в целом не изменилась. Репрессии продолжаются. Минск поддерживает российскую агрессию против Украины, а давление на восточную границу Евросоюза сохраняется. Поэтому оснований для снятия санкционного давления сейчас нет.
1: И это не просто слова. С 1 сентября Латвия дополнительно запретила ввоз целого ряда товаров из Беларуси и России. Одежды, обуви, печатной продукции, игрушек и спортивных товаров. Еще раньше Рига последовательно выступала за расширение санкций против Минска, напоминает политолог Николай Третьяк.
11: Вашингтон сейчас пытается торговаться с Лукашенко. Освобождение людей в обмен на точечное смягчение санкций и экономические уступки. Но проблема в том, что белорусский калий нельзя просто взять и отправить через Балтику по лишению США. Для транзита нужны Литва или Латвия, а у них своя позиция. И пока там считают Минск угрозой безопасности, открыть такой коридор будет очень сложно. Я бы даже сказал, невозможно. Но штатам это и не особо важно. Главное – получить от Лукашенко свое.
1: По словам экспертов, американско-белорусская калийная сделка и дальше будет упираться в Евросоюз и страны Балтии, которые сейчас требуют не ослаблять, а наоборот усиливать давление на Минск. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
1: Говорят, рожайте, а помощи ноль. Минчанки, просившие квартиру за тройню, подарили коляску на троих.
2: Итак, всем здравствуйте, и целью данного видео – это обращение к президенту Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко. Александр Григорьевич, уважаемый, в год белорусской женщины я подарила этому миру 28.08 точно такие же потрясающие три белорусские женщины. Раз, два, три. Малышки абсолютно уникальны, потому что такая беременность случается одна на 200 миллионов, и она абсолютно самостоятельная. Пользуясь случаем, как говорится...
1: С таких слов 25-летняя минчанка Ангелина Каминская начала свое обращение к президенту. Девушка напомнила президенту его же обещание женщинам, которые родят троих детей.
4: Дорогие женщины, родите три малыша и требуйте от меня что угодно.
1: Вот Ангелина и попросила жилье для своей большой семьи.
2: В связи с этим я очень-очень хочу вас попросить для нашей маленькой, но такой же большой семьи жилье в городе Минске. Вот. Потому что наша молодая семья, к сожалению, еще не успела обзавестись жильем. И для того, чтобы малышки росли в комфорте, в достатке, это будет очень-очень кстати. Поэтому со всем уважением отправляю вам огромный-огромный привет от себя и от трех белорусских женщин. Получается, четырех.
1: На выписку молодой матери вместо квартиры подарили сертификат на трехместную коляску. Тем временем видео молодой мамы набрало в соцсетях миллионы просмотров, и у белорусок начался целый флешмоб. Оказалось, что многодетных семей, в том числе с тремя малышами и без жилья в стране, очень и очень много, комментирует демограф Егор Калинин.
22: Если молодая семья с тремя новорожденными вынуждена публично просить квартиру, это само по себе хорошо показывает, почему одних призывов для роста рождаемости недостаточно. Если таких семей сотни, а то и тысячи, то о каком решении демографического кризиса вообще может быть речь? У семей не закрыта базовая потребность – крыша над головой.
1: По словам экспертов, в 2025 году в Беларуси родилось только 54 тысячи детей, а умерло 116 тысяч человек. То есть естественная убыль населения за один год превысила 62 тысячи. Для сравнения, еще в 2017 году в стране родилось больше 102 тысяч детей, то есть в два раза больше, чем сейчас. Но помните, если вы столкнулись с квартирным вопросом, некачественным медицинским обслуживанием, в том числе в роддоме, у вас есть жалобы на рост цен, яма на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
9: СВО нужна свежая кровь. Срочники массово жалуются на принуждение к подписанию контрактов с Минобороны.
11: Подпиши, потом расторгнешь. Это просто документы на альтернативную службу. А иногда еще проще не подпишешь, поедешь в штурм.
9: Срочники все чаще обращаются к военным адвокатам и рассказывают, что их заставляют переходить на контракт. По данным юристов, больше всего жалоб было в августе. Как совсем юных парней заставляют подписывать контракт, объясняет военный юрист Андрей Фомин.
12: Контракт предполагает добровольное волеизъявление. Но в армии существует очевидная зависимость военнослужащего от командования. Поэтому давление может выглядеть по-разному. Это не обязательно физическое принуждение. Человека могут вводить в заблуждение относительно документа, обещать, что контракт легко расторгнуть или угрожать дисциплинарными и другими последствиями.
9: И судя по обращениям срочников, способов получить нужную подпись действительно много. Кому-то предлагают контракт под видом некой альтернативной службы, другим дают на подпись документы, не объясняя толком, что именно они подписывают. Кому-то обещают, что контракт потом можно будет расторгнуть. А если уговор не работает, по словам обратившихся, появляется угроза уголовным делом, гауптвахтой или отправкой в штурмовое подразделение. Почему именно срочники становятся удобной аудиторией для такого набора, рассказывает бывший военнослужащий Николай Веденин.
13: Срочник уже находится внутри военной системы. Его не нужно искать через рекламу, уговаривать прийти в военкомат или ехать за ним в другой регион. Он находится в части и подчиняется командирам. Молодому человеку бывает очень сложно понять, где приказ, который он обязан выполнить, а где предложение, от которого он имеет право отказаться.
9: Есть и совсем тяжелые истории. Правозащитники рассказывали как минимум о двух случаях, когда, по их данным, вербовщики начали добиваться подписания контракта после того, как срочники узнали о смерти близких. То есть момент, когда молодые люди находились в подавленном состоянии, рассказывает юрист Роман Ельцов.
23: Самая большая проблема начинается после того, как подпись уже появилась на бумаге. Дальше человеку приходится доказывать, что его обманули или принудили. Поэтому важно сохранять переписку, документы, имена свидетелей и любые подтверждения того, при каких обстоятельствах был подписан контракт.
9: По словам эксперта, добровольцев еще нужно найти и привести в военкомат, а срочник уже в форме, уже в части, уже подчиняется командованию. Если данные правозащитников отражают реальную практику, то для части таких солдат путь от срочной службы до контракта сегодня может занимать всего одну подпись. А доказывать потом, насколько добровольно она была поставлена, приходится уже самому военнослужащему.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
24: Заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич о цели визита правительственной делегации в Алжир.
25: Белорусская делегация находится в Алжире по поручению главы государства. И самое главное, это в развитии тех договоренностей, которые были достигнуты в ходе визита главы нашего государства в декабре 2025 года в Алжире. И спектр вопросов, которые обсуждаются, он широкий. В рамках визита главы государства в декабре 2025 года был придан мощный импульс в развитии. Можно сказать, торгово-экономическое сотрудничество сейчас приобрело такой определенный этап динамичного развития. И темп роста за первое полугодие 2026 года он значительный. Основу, конечно, составляет это продукты питания, сельхозпродукция. Но это только начало. И мы видим, что и в этом направлении есть еще куда стремиться. Не только поставки, взаимовыгодные поставки продукции пищевой промышленности, сельского хозяйства, но это и создание в дальнейшем производства, совместного производства по детскому питанию. Здесь комплексный подход, и начиная от поставки уже продукции под брендом алжирский, под алжирским брендом, возможности фасовки определенной партии уже здесь, на территории. Алжира. Но и очень большое внимание уделяется вопросам сельхозмашиностроения, поставки техники пассажирской. Именно там, где имеются компетенции мирового уровня в Республике Беларусь. Это и грузовая техника, карьерная техника. И здесь рассматривается комплексный подход. И рассматривается стадийность реализации вот этих проектов, вот поставки техники, обучения персонала, создания складов запасных частей и дальнейшего создания здесь уже сборочных производств с определенной локализацией.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Их таки нашли. Украинские мониторинговые службы сообщили о 4 работающих ретрансляторах в Беларуси. По информации украинских наблюдателей, в течение прошлой и текущей недели ретрансляторы, которые использовались для связи и управления реактивными беспилотниками, обнаружили в районах Хойников, Дебринке, Махновичи и Будософиевке. Развернутая сеть позволяла увеличивать дальность полета беспилотников и управлять ими в режиме реального времени на значительном расстоянии, утверждают наблюдатели.
6: Развернутая сеть ретрансляторов существенно увеличила дальность полета беспилотников, позволив им добраться вплоть до границы с Польшей. По имеющейся информации, именно благодаря этим ретрансляторам операторы могли управлять беспилотниками в режиме реального времени и нанести удар по поезду и заправочным станциям вблизи польской границы.
5: Украинские мониторинговые службы обращают внимание, что от самого удаленного зафиксированного ретранслятора в районе Будософиевки до украинского Луцка чуть более 250 километров. О том, что на приграничных территориях Беларуси возобновилась активность специализированного технического оборудования, обеспечивающего управление беспилотниками, также сообщают профильные обозреватели. В публикации российского военкора Владимира Романова отмечается, что системы связи задействованы для координации действий дальних ударных комплексов в воздушном пространстве. Мониторинговые ресурсы зафиксировали восстановление работы инфраструктуры радиотехнического обеспечения, отметил Романов.
7: Каналы противника сообщают о том, что в Республике Беларусь на границе с Украиной снова заработали ретрансляторы, обеспечивающие работу беспилотников «Камикадзе» «Герань-2» Воздушно-космических сил России.
5: Сообщается, что оборудование функционирует в непрерывном режиме. Официальных заявлений на этот счет пока сделано не было. До этого советник украинского министра обороны заявил, что ретрансляторы в Беларуси все равно используются для атак на Украину.
8: Для России важно иметь возможность наносить удары по западным регионам Украины с помощью беспилотников с дистанционным управлением. А для этого могут использоваться ретрансляционные системы. При этом не исключается, что такие устройства могут размещаться без ведома белорусских властей, поскольку их установка может занимать мало времени.
5: 19 июня Зеленский заявил, что Минску следует демонтировать ретрансляторы, которые, по утверждению Киева, помогают России корректировать удары беспилотников по территории Украины. Позже Зеленский сообщил, что Украина знает о 4 таких объектах в Брестской и Гомельской областях и дал неделю на их демонтаж, предупредив, что в противном случае Украина может ликвидировать эти объекты самостоятельно. А 24 июня Зеленский подтвердил, что ретрансляторы прекратили работу.
14: Демонтировали ли их или нет, я пока не знаю. Но мы работаем над этим, я очень внимательно слежу и каждый день получаю доклады.
5: На прошлой неделе в украинской разведке заявили, что ретрансляторы в Беларуси возобновили работу, а в Госпогранслужбе Украины утверждают, что атака российских беспилотников на пункт пропуска Ягодин на украинско-польской границе осуществлялась при поддержке Беларуси. Все это ставит страну под угрозу, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
16: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали! 10.
26: Дас.
16: 20.
26: Бис.
16: 30.
26: Тис.
16: 40.
26: Чалис.
16: 50.
26: Пачас.
16: 60.
26: Сат.
16: 70.
26: Саттар.
16: 80.
26: Аси.
16: 90.
26: Наве.
16: 100.
26: Эксо.
16: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: из первых уст.
3: Член постоянной комиссии Совета Республики Национального Собрания Александр Карпицкий об изучении белорусской делегацией опыта традиционной медицины в Китае.
10: Мы слышали, мы знаем, что такая медицина есть. И у нас в нашей стране поэтапно началось внедряться в определенных регионах и больницах элементы, скажем так, традиционной китайской медицины. Впечатляет, в общем-то, и сама конференция, и сам форум, и то, что нам показывают. Целые институты, университеты и больницы посвящены только традиционной китайской медицине. Но что касается нашей страны, то, мне кажется, у нас интересны интеграции западной медицины, которой пользуемся в основном мы, и традиционно китайской медицины.
0: Новости регионов на радиосигнал.
5: Трагедия в Островецком районе. Мужчина сгорел в кабине трактора. Смертельный пожар произошел на поле возле деревни Гурники. Местный житель заметил дым и увидел, что на поле горит сельскохозяйственный трактор. Прибывшие службы спасти человека не успели. Огонь полностью уничтожил кабину и повредил колеса. Внутри трактора нашли сильно обгоревшее тело мужчины. По предварительной версии, пожар вспыхнул из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования. На Брестщине судили работников сельхозпредприятий. В Брестской области вынесли приговоры двум аграриям, получившим откаты за приоритет при закупках. Директор филиала в Барановичском районе с 2023 по 2026 год получил свыше 57 тысяч рублей от поставщика кормовых добавок. Суд приговорил его к 6 годам и 7 месяцам колонии. А главный агроном в Брестском районе получил почти 15 тысяч рублей от продавца оборудования. Ему суд дал 4 года лишения свободы. Обоих взяли под стражу в зале суда. В Березинском районе двухлетний ребенок отравился ядовитыми ягодами ландыша. Малыш попал в реанимацию с острым отравлением. Его экстренно доставили в районную больницу прямо с прогулки. Медики оперативно провели промывание желудка. Сейчас угрозы для жизни ребенка нет. Проверкой по факту ЧП уже занимаются правоохранительные органы. Медики напоминают, что ландыш – смертельно ядовитое растение. Его яркие осенние ягоды привлекают детей, но содержат сильные сердечные гликозиды. Родители призывают быть предельно внимательными на прогулках и не оставлять малышей без присмотра. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
5: «Я готов, а они нет». На форуме молодежи Лукашенко заявил, что готов отдать власть, но некому. Он у власти уже 32 года. Во время выступления на молодежном форуме «Молодежь. Беларусь. Будущее» Александр Лукашенко в очередной раз заявил, что не держится за власть и даже готов передать страну новому поколению. Однако одно еще не готово к этому.
15: И никогда не верьте тому, что Лукашенко, цитата, «удерживает власть посиневшими руками». Да Господь с теми, кто это говорит. Я уже наелся этой власти, что дальше некуда. Вопрос стоит только в том, вы способны сегодня взять страну и удержать ее? Если способны, завтра приступайте. Если честно, положительно ответить на этот вопрос я пока не могу. Не обижайтесь.
5: О готовности передать власть в стране новому поколению Александр Лукашенко заявляет уже не впервые. Он уже неоднократно говорил, что не стремится сохранить власть.
15: Я не держусь за власть. Я сделаю все для того, чтобы тихо, спокойно передать эту власть новому поколению. Потому что, я надеюсь, еще при новой власти и вы тоже пожить. Мои дети будут жить. Мои не то, что это мой ребенок. Мои дети, вот эти. Я хочу видеть, как они будут жить. Вот моя цель. Поэтому это большое мое преимущество, что я не пытаюсь силой как-то удержать власть.
5: При этом из слов Лукашенко можно сделать вывод о том, что он не собирается уходить из белорусской политики. По крайней мере, пока не состарится. При этом Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что не собирается держаться за президентское кресло.
15: И я пообещал, что синими пальцами за кресло держаться не буду.
5: Кто именно станет преемником президента в случае, если он все же решится отойти от дел, до сих пор неизвестно. Среди возможных претендентов называли сына Лукашенко Виктора и председателя Совета Республики Национального собрания Наталью Качанову. Также в свое время президентство предрекали министру иностранных дел Владимиру Макею, однако он погиб при загадочных обстоятельствах. В нынешних же геополитических условиях политологи опасаются попыток сменить власть в стране неконституционным путем. По мнению экспертов, среди возможных выгодополучателей дестабилизации ситуации в Беларуси есть много стран. Однако самый вероятный сценарий – раскачивать ситуацию в Минске может быть сейчас выгодно Москве. В союзном государстве уже делали неоднозначные заявления о присоединении. Один из российских топ-чиновников и вовсе не исключил, что кроме украинских земель, Москва может присоединить также и другие страны или части стран. По мнению политологов, это укладывается в концепцию новых документов о союзном государстве, которое ранее подписали Владимир Путин и Александр Лукашенко. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте.
2: Новости союзного государства. Война важнее всего. В школах по всей России вдвое увеличили количество уроков начальной военной подготовки. Что сократили? Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, количество уроков начальной военной подготовки для школьников России увеличили в 2,5 раза. В соцсетях он написал, что изменения вступили в силу с этого учебного года.
14: Мы увеличили количество часов на начальную военную подготовку. С этого учебного года на нее отводится 50% от курса «Основы безопасности и защиты Родины». То есть за 4 учебных года это 68 часов.
2: Ранее на начальную военную подготовку в школах отводили 20% времени в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины». С 1 сентября НВП выделено как единый обязательный курс наряду с безопасностью жизнедеятельности. 34 часа отведено на обучение в 8 и 9 классах и еще 34 часа в 10-11 классах. Вести этот предмет будут только люди с боевым опытом, говорит министр просвещения Сергей Кравцов.
4: Вы знаете, НВП, начальная военная подготовка, я сам, когда учился в школе, у нас был такой предмет. Но сегодня ситуация, она немножко другая, есть и другие вызовы. Поэтому мы в целом, и Дума поддержала этот предмет, сейчас называется не «Основа безопасности жизнедеятельности», а «Основа безопасности и защиты Родины». И вот те ребята, которые сегодня воюют, мы будем привлекать ребят, в том числе и для преподавания, да, этих предметов.
2: Мнения родителей по поводу такого подхода к школьному образованию разделились. Одни выступают «за» и говорят о важности патриотического воспитания, другие, наоборот, не хотят, чтобы детей с малых лет готовили, как за родину умирать. А вот военный аналитик Иван Гончарук в милитаризации образования видит подготовку власти к затяжным военным действиям. Ранее Рособрнадзор заявил, что теперь будет собирать сведения об учащихся, необходимые для воинского учета, и передавать их правительству. Таким образом, власти ведут учет будущих призывников, говорит Гончарук.
17: Они таким вот образом меняют структуру воспитания детей. Единственное, что такой вывод из этого, это то, что Россия готовит будущее поколение к войне с другими странами. Поэтому вот сейчас они это все и проводят. Идея войны, идея общего врага и необходимость защищать вот, скажем, Российскую Федерацию. Поэтому, ну, то есть, как бы это есть, и как бы это очень и очень тревожно.
2: Привлекать участников СВО решили не только к преподаванию начальной военной подготовки и основ безопасности и защиты Родины. Например, в Новосибирске по ускоренной программе на школьных преподавателей переобучили 4 бывших военных, которые теперь будут преподавать в школе и колледже. Среди них бывший полицейский, который прошел обучение по программе «История». В списке еще более 20 военных, которые хотят учить детей. Большинство имеют профессию сварщик. Среди желающих стать учителями есть и бывшие заключенные. раненые, они вышли из тюрьмы на фронт, отслужили и вернулись домой. Психологи предупреждают, что идея допускать в школы таких людей опасна, а такие случаи есть, и они не единичны, говорит журналист Илья Давлятчин.
1: Психологи на самом деле находятся в шоке от этой ситуации, потому что ничего другого, кроме как отрицательного, не могут принести вот эти вот случаи. Ну, чему могут научить вагнеровцы, ну там, или просто военные обычных детей, которые вот придут в школу и будут рассказывать, что война — это мир, да, свобода — это рабство, а черное — это белое. Ну, я думаю, что ничему хорошему.
2: Участники СВО, а тем более бывшие заключенные, могут быть опасными

0: из первых уст.
1: Президент Александр Лукашенко про эксплуатацию техники и о состоянии полей.
2: Два трактора просто, а механизаторы у него есть на эту технику? Смотри, за это ответишь головой. И нам надо определиться, это твоя уже тема, сколько мы будем эксплуатировать энергонасыщенную технику. Трактор, комбайн, да все. Ну, у нас же в свое время и на учете в бухгалтерии ты держала вопросы амортизации того или иного трактора техники.
3: Эксплуатации, да.
2: Да, вот нам надо определиться. Они 5 лет работают и под забор трактор. А он же стоит приличные деньги сегодня, он должен работать 10-12 лет. Поэтому из этого надо исходить. И прежде чем он будет покупать, или мы ему будем помогать, надо посмотреть, сколько у него этой техники хватает, не хватает по сравнению с другими хозяйствами, и сколько она служит у него. Я уверен, что не 10-12 лет. А такая техника должна служить 10-12 лет. Это надо вовремя обслуживать и вовремя надо ремонтировать. И какие-то узлы, запчасти закупать заранее и менять их. А не то, что дайте 2 трактора. Ну, пожалуйста, я тебе дам 2 трактора, если это решит проблему. Здесь дисциплины элементарной нет. Вот он говорит, технологический плюс нет. Но если у тебя технологии нет, зачем тебе трактора эти давать в комбайне? Если ты не знаешь, как по технологии посеять этот несчастный лен или какие-то другие культуры. Ужасное состояние. Возьмите вертолеты, прилетите вниз, посмотрите, сколько полей не обрабатывается. Некоторые поля, ну, просто, наверное, по 2 года. Коричневая трава какая-то стоит.
4: Мы глифосаты не обрабатываем.
2: Да какой? Да что, ты траву высеваешь для того, чтобы ее сжечь?
4: Нет, это нет. Там мы зашли в тот угол, что говорите, медвежий, да? Там 480 гектар идет мелиорация.
2: Я говорю, у тебя это везде, у тебя не убранные поля травы.
0: Невероятно, но факт.
5: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет, это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
0: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок.

0: Радіосигнал 666 АМ. Вся Білорусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Адские санкции на подходе. Зачем крупный китайский производитель спецтехники наладил работу с подсанкционным МАЗом?
2: С октября 2021 по июль 2023 года МАЗ был совладельцем белорусской компании «Зумлеон Белрус» и поставлял ей шасси для спецтехники. В ноябре 2021 года британская структура китайской «Зумлеон» перечислила белорусской компании заем на 10 миллионов долларов. На тот момент МАЗ уже несколько месяцев находился под санкциями Евросоюза.
1: Об этом говорится в расследовании международного консорциума ICIJ. Согласно его данным, в марте 2023 года МАЗ уже попал под американские санкции, а через несколько месяцев вышел из числа владельцев «Зумлеон Белрус». Но деловые связи на этом, по данным ICIJ, не закончились.
2: После выхода МАЗа из состава собственников, платежи за поставленные шасси начали проводить через Житковичский моторостроительный завод с использованием договоров уступки права требования. Позднее в схеме поставок появилось предприятие «Бобруйско-Громаш». То есть МАЗ формально уже не был совладельцем компании, но его шасси продолжали использовать в спецтехнике «Зумлеон».
1: Примечательно, что эта история оказалась и военная составляющая, говорят эксперты. В апреле 23 и ноябре 25 года «Зумлеон Белрус» заключала контракты на поставку автокранов командованию военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Беларуси. Оба раза без конкурса, рассказывает юрист по международному праву Олег Овчинников.
3: Если американские власти посчитают, что компания сознательно продолжала существенные сделки с организацией санкционного списка, может возникнуть вопрос о вторичных ограничениях. А акции «Зумлеон» торгуются в том числе на рынках, где доступ к долларовым расчетам и американской финансовой системе критически важен. Поэтому потенциальный ущерб может оказаться значительно больше стоимости самих белорусских контрактов.
1: В самой «Зумлеон» утверждают, что МАЗ уже не является акционером или каким-либо партнером компании. Но эксперты поясняют, что вопрос теперь не столько в старой доле МАЗа, сколько в том, продолжалось ли фактическое сотрудничество уже после санкций и использовались ли посредники для расчетов и поставок. Именно от ответа на это будет зависеть, станет ли белорусско-китайская история поводом уже для новых американских ограничений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко про эксплуатацию техники и о состоянии полей.
5: Два трактора просто, а механизаторы у него есть на эту технику? Смотри, за это ответишь головой. И нам надо определиться, это твоя уже тема, сколько мы будем эксплуатировать энергонасыщенную технику. Трактор, комбайн, да все. Ну, у нас же в свое время и на учете в бухгалтерии ты держала вопросы амортизации того или иного трактора техники. Да, вот нам надо определиться. Они 5 лет работают и под забор трактор. А он же стоит приличные деньги сегодня, он должен работать 10-12 лет. Поэтому из этого надо исходить. И прежде чем он будет покупать, или мы ему будем помогать, надо посмотреть, сколько у него этой техники хватает, не хватает по сравнению с другими хозяйствами, и сколько она служит у него. Я уверен, что не 10-12 лет, а такая техника должна служить 10-12 лет. Это надо вовремя обслуживать и вовремя надо ремонтировать. И какие-то узлы, запчасти закупать заранее и менять их. А не то, что дайте 2 трактора. Ну, пожалуйста, я тебе отдам 2 трактора, если это решит проблему. Здесь дисциплины элементарной нет. Вот он говорит, технологический плюс нет. Но если у тебя технологии нет, зачем тебе трактора эти давать в комбайн? Если ты не знаешь, как по технологии посеять этот несчастный лен или какие-то другие культуры. Ужасное состояние. Возьмите вертолеты, пролетите, посмотрите, сколько полей не обрабатывается. Некоторые поля, ну, просто, наверное, по 2 года коричневая трава какая-то стоит.
6: Мы глифосаты не
5: обрабатываем. Да какой? Да что? Ты траву вышиваешь для того, чтобы ее сжечь?
6: Нет, нет, нет. Мы зашли в тот угол, что говорите, медвежий, да? Там 480 гектар идет мелиорация.
5: Я говорю, у тебя это везде. У тебя не убранные поля травы.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Война важнее всего. В школах по всей России вдвое увеличили количество уроков начальной военной подготовки. Что сократили? Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, количество уроков начальной военной подготовки для школьников России увеличили в 2,5 раза. В соцсетях он написал, что изменения вступили в силу с этого учебного года.
8: Мы увеличили количество часов на начальную военную подготовку. С этого учебного года на нее отводится 50% от курса «Основы безопасности и защиты Родины». То есть за 4 учебных года это 68 часов.
7: Ранее на начальную военную подготовку в школах отводили 20% времени в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины». С 1 сентября НВП выделено как единый обязательный курс наряду с безопасностью жизнедеятельности. 34 часа отведено на обучение в 8 и 9 классах и еще 34 часа в 10-11 классах. Вести этот предмет будут только люди с боевым опытом, говорит министр просвещения Сергей Кравцов.
9: Вы знаете, НВП, начальная военная подготовка, я сам, когда учился в школе, у нас был такой предмет, но сегодня ситуация, она немножко другая, есть и другие вызовы, поэтому мы в целом, и Дума поддержала этот предмет, сейчас называется не «Основа безопасности жизнедеятельности», а «Основа безопасности и защиты Родины». И вот те ребята, которые сегодня воюют, мы будем привлекать ребят, в том числе и для преподавания, да, этих предметов.
7: Мнения родителей по поводу такого подхода к школьному образованию разделились. Одни выступают «за» и говорят о важности патриотического воспитания, другие, наоборот, не хотят, чтобы детей с малых лет готовили, как за родину умирать. А вот военный аналитик Иван Гончарук в милитаризации образования видит подготовку власти к затяжным военным действиям. Ранее Рособрнадзор заявил, что теперь будет собирать сведения об учащихся, необходимые для воинского учета, и передавать их правительству. Таким образом, власти ведут учет будущих призывников, говорит Гончарук.
10: Они таким вот образом меняют структуру воспитания детей. Единственное, что такой вывод из этого, это то, что Россия готовит будущее поколение к войне с другими странами. Поэтому вот сейчас они это все и проводят. Идея войны, идея общего врага и необходимость защищать вот, скажем, Российскую Федерацию. Поэтому, ну, то есть, как бы это есть, и как бы это очень и очень тревожно.
7: Привлекать участников СВО решили не только к преподаванию начальной военной подготовки и основ безопасности и защиты Родины. Например, в Новосибирске по ускоренной программе на школьных преподавателей переобучили 4 бывших военных, которые теперь будут преподавать в школе и колледже. Среди них бывший полицейский, который прошел обучение по программе «История». В списке еще более 20 военных, которые хотят учить детей. Большинство имеют профессию сварщик. Среди желающих стать учителями есть и бывшие заключенные. Они вышли из тюрьмы на фронт, отслужили и вернулись домой. Психологи предупреждают, что идея допускать в школы таких людей опасна. А такие случаи есть, и они не единичны, говорит журналист Илья Давлятчин.
11: Психологи на самом деле находятся в шоке от этой ситуации, потому что ничего другого, кроме как отрицательного, не могут принести вот эти вот случаи. Ну, чему могут научить вагнеровцы, ну там, или просто военные обычных детей, которые вот придут в школу и будут рассказывать, что война — это мир, да, свобода — это рабство, а черное — это белое. Ну, я думаю, что ничему хорошему.
7: Участники СВО, а тем более бывшие заключенные, могут быть опасными для детей и пагубно влиять на неокрепшую детскую психику, отмечают психологи. По их словам, участники боевых действий склонны к неконтролируемой агрессии, и никто не знает, что именно может стать катализатором к ее проявлению. Что касается начальной военной подготовки, то в июне, после заявления замглавы МИД Александра Грушко о военном столкновении с НАТО на рубеже 2030 года, депутат Госдумы Водолацкий предложил ввести такие курсы, начиная уже с пятых классов.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: В эфире «Между строк» в немецком аэропорту Лейпциг-Галле обнаружили беспилотник со взрывчаткой рядом с украинскими транспортными самолетами. Германия возложила ответственность за подготовку атаки на Россию. Предполагаемого координатора связывают с российской военной разведкой, а непосредственным исполнителем называют гражданина Беларуси. Организатор успел уехать, белорус оставил следы и оказался фигурантом международного расследования. В этом выпуске разберем, как российские спецслужбы набирают так называемых одноразовых агентов, почему им особенно удобны люди с Беларуси. Русскими связями и кто расплачивается, когда очередная тайная операция Москвы проваливается. Угу. Вот если просто попытаться визуализировать всю эту картину, ну это же реально звучит как какой-то сценарий шпионского боевика.
13: Абсолютно, да.
12: То есть представьте, глухая ночь, огромный периметр вот этого немецкого аэропорта Лейпциг-Галле, и там на бетонных стоянках возвышаются силуэты украинских транспортных самолетов Ан-124.
13: Причем это же русланы.
12: Да, это не какие-то там маленькие кукурузники — это гигантские, уникальные машины, которые могут перевозить танки, вертолеты, системы ПВО. И вот к этим стальным гигантам в полной темноте направляется дрон, которому тупо примотана взрывчатка.
13: Слушай, ну масштаб этих событий вообще трудно переоценить. Лейпциг — это же не просто какой-то там региональный аэропорт.
12: Ну да, это важнейший хаб.
13: Именно. Это важнейший логистический узел для всей европейской, да и военной логистики тоже. И если бы этот беспилотник реально сдетонировал, последствия вышли бы далеко за рамки какого-то локального пожара.
12: Это была бы катастрофа.
13: 100%. Речь идет о прямом физическом ударе по критической инфраструктуре целого государства. Причем прямо в центре Европы. Собственно, реакция Берлина это полностью подтверждает.
12: Немцы же довольно жестко отреагировали, верно?
13: Да, они не стали ограничиваться привычными в таких случаях дежурными нотами протеста или вот этим выражением глубокой озабоченности. Они пошли на беспрецедентный шаг – закрытие российского генерального консульства в Бонне. А это, на секундочку, означает полномасштабный дипломатический кризис.
12: Да, это серьезно. Но знаешь, во всей этой истории с высокой геополитикой меня лично поражает один невероятный контраст. Вот если посмотреть на двух главных подозреваемых.
13: Так, давай посмотрим.
12: С одной стороны, есть россиянин Олег Лей. Следствие считает его координатором, офицером или агентом военной разведки. Он прилетает в Германию через Турцию, совершенно спокойно все организовывает на месте, а когда дело сделано, также беспрепятственно уезжает через Сербию и просто растворяется в России.
13: Ну, классическая работа.
12: Классика, да. А с другой стороны, гражданин Беларуси Андрей К. Тот самый человек, который физически находился у забора этого аэропорта. И он не просто там засветился на камерах, он умудрился оставить свое ДНК на фрагментах перчаток прямо возле антенной конструкции дрона.
13: Ого.
12: И теперь именно он главный фигурант международного уголовного дела.
13: Ну, это, знаешь, очень показательный контраст. Он прям обнажает саму суть того, как сегодня работают подобные схемы.
12: У меня вообще возникает стойкая ассоциация с такой агрессивной уберизацией диверсий. Это как какой-то супер жесткий нелегальный гиг-сервис.
13: Ну, в смысле, как доставка еды только с бомбами?
12: Ну, типа того, да. Координатор сидит где-то в безопасности, словно диспетчер в приложении, и просто раздает задачи. А исполнитель, он как курьер с рюкзаком, берет на себя абсолютно все физические риски. Курьер идет под камерой, курьер оставляет отпечатки, курьер в итоге садится в тюрьму.
13: Слушай, ну аналогия с цифровой платформой занятости действительно очень точная. Но здесь есть один серьезный риск, если так рассуждать.
12: Какой?
13: Когда звучит слово «курьер», очень легко представить себе такого, знаешь, наивного студента, который откликнулся на объявление доставить посылку и случайно взял не тот заказ.
12: А разве это не так работает?
13: Вот в том-то и дело, что нет. Если посмотреть на биографию конкретно этого подозреваемого, этот миф о случайной жертве обстоятельств просто мгновенно рушится.
12: А ладно. А что не так с его биографией?
13: ДНК этого человека уже находили на местах преступлений, причем в разных странах Европы.
12: Ничего себе.
13: Да, он фиксировался в базах данных по делам о кражах в Литве и Финляндии. Более того, полиция Польши прямо связывает его с недавним масштабным поджогом магазина строительных материалов в Лудзе.
12: Подожди, это тот самый пожар, который тоже назвали диверсией?
13: Именно. Этот пожар в Польше официально квалифицируется как диверсия, за которой стоят российские спецслужбы. То есть перед нами вообще не студент-первокурсник. Это человек с довольно богатым криминальным прошлым, который целенаправленно перемещался по Европе и уже имел опыт незаконных действий.
12: Стоп. Вот тут я вообще перестаю понимать логику.
13: Почему?
12: Ну смотри, Главное управление Генерального штаба, бывший ГРУ, это же структура, которая десятилетиями ассоциировалась с элитными профессионалами. Нелегалы, глубокое прикрытие, сложные коды, тайники, вот это все.
13: Но это скорее киношный образ из «Холодной войны».
12: Может быть. Но вдруг эта могущественная организация нанимает для удара по стратегическому аэропорту в Германии мелкого вора, который уже наследил в Литве и Финляндии человека, чья ДНК уже есть в полицейских базах ЕС.
13: Угу.
12: Зачем спецслужбам полагаться на таких дилетантов с криминальным прошлым, которые, ну, гарантированно оставят следы? Это же выглядит как невероятная халтура.
13: Это выглядит как халтура только в том случае, если оценивать это старыми мерками. Но реальность изменилась, и ответ кроется в сугубо прагматичной, я бы даже сказала, холодной экономической логике.
12: Экономической? В смысле, дешевле нанять вора?
13: И это тоже. Но давай вспомним, что произошло в Европе в 22-м и 23-м годах. Страны ЕС массово, просто сотнями выслали российских дипломатов.
12: А, да-да, это была беспрецедентная чистка посольств.
13: Верно. А что такое посольство для разведки? Это легальная крыша, это инфраструктура шпионажа, которая выстраивалась десятилетиями. Офицеры под дипломатическим прикрытием могли совершенно спокойно встречаться с агентами, передавать наличные, координировать операции, пользоваться дипломатической почтой.
12: Чтобы провозить то же оборудование для диверсий.
13: Да, и вдруг эта сеть просто рухнула. Инфраструктуры больше нет. Но политическая задача – воздействовать на Европу, мешать логистике, запугивать политиков – она никуда не делась.
12: И тут вступает в силу математика.
13: Именно математика и оценка рисков. Подготовка настоящего офицера-нелегала стоит миллионы долларов и занимает годы. Нужно создать ему легенду, внедрить в общество, обеспечить прикрытие. Если такой кадровый офицер попадается с дроном у забора аэропорта, это международный скандал высочайшего уровня. Это провал агентурной сети и потеря ценнейшего штучного специалиста, в которого инвестировали огромные ресурсы.
12: Понятно. А мелкого преступника, должника или отчаявшегося мигранта можно найти за один вечер. Открываешь Телеграм, закидываешь пару сообщений в теневые чаты и готово.
13: Да, и стоит это сущие копейки по меркам государственного бюджета. Но самое главное здесь – это вопрос ответственности.
12: То есть?
13: Если кадровый разведчик пойман государство, вынуждено это как-то расхлебывать, оправдываться, менять его. А если немецкая полиция ловит на месте преступления человека, чья биография состоит из краж в супермаркетах Финляндии, Москва просто разводит руками.
12: А, типа мы его знать не знаем?
13: Абсолютно. Это обычный местный криминал. Человек сошел с ума, или это хулиганство, или вообще фантазии западных журналистов.
12: Слушай, ну получается просто идеальная схема. Дешевая операция с нулевой политической ответственностью. Диверсия маскируется под банальную криминальную хронику.
13: Да, это концепция правдоподобного отрицания, доведенная до абсолюта благодаря современным технологиям.
12: Поразительный цинизм на самом деле. Но давай разберем саму механику. Как вообще происходит процесс втягивания? Одно дело, ну, украсть что-то в магазине, и совсем другое – пойти закладывать взрывчатку под военный самолет.
13: Это правда, скачок огромный.
12: Как вербовщики заставляют людей совершать тяжкие преступления, рисковать 20 годами тюрьмы за какие-то смешные суммы. Там же всплывали цифры вроде 5 или 10 тысяч евро. Мне кажется, здесь в полной мере работает психологический эффект сваренной лягушки.
13: О, да. Классическая схема постепенного повышения градуса, которые, кстати, давно используются обычными мошенниками.
12: Точно. Жертву затягивают шаг за шагом. Первое задание в таких телеграм-каналах всегда выглядит максимально невинно. Ну, например, куратор предлагает 50 евро просто за то, чтобы сфотографировать забор какого-нибудь завода или склада.
13: Или просят забрать забытую сумку из автоматической камеры хранения на вокзале.
12: Да, и человек делает это, тратит час своего времени, получает быстрый перевод на карту и убеждается, что заказчик реален, а деньги вот они, легкие.
13: А дальше ставки повышаются. Человека просят арендовать на свое имя машину на пару дней. Или сходить в строительный магазин и купить определенные химические компоненты, растворители, провода.
12: И вот на этом этапе, видимо, начинает работать шантаж.
13: Да, включается жесткий прессинг.
12: Куратор говорит: смотри, ты уже брал у нас деньги, у нас есть скриншоты переводов, есть фото, как ты забираешь ту посылку, мы просто отправим это все в местную полицию, и ты сядешь как соучастник.
13: Совершенно верно. Выйти из игры становится крайне сложно, особенно для человека, который так находится в уязвимом положении. К тому же для дополнительной страховки организаторы дробят задачи между разными людьми.
12: Которые даже не знакомы друг с другом.
13: Да, вообще не пересекаются. Один снимает квартиру, второй привозит туда тяжелую коробку, а третий, который вообще в глаза не видел первых двух, должен эту коробку забрать и поджечь указанный объект.
12: Вот, и здесь формируется то, что можно назвать концепцией двух уровней знания.
13: Так, интересно, разверни.
12: Ну смотри, первый уровень – это чисто техническое понимание задачи. Исполнитель знает, что ему нужно взять рюкзак весом в 5 килограммов, дойти до забора аэропорта Лейпциг в 3 часа ночи и нажать кнопку на пульте. Все.
13: Угу.
12: А второй уровень – это уже понимание глобального политического замысла. Что именно лежит в этом рюкзаке, зачем взрывать самолет и что реальным заказчиком выступает российская военная разведка. Исполнитель почти всегда находится только на первом уровне. И, кстати, именно это потом используется как главное оправдание в суде.
13: Но незнание имени заказчика никак не отменяет физического факта. В какой-то момент исполнитель делает вполне сознательный выбор закрыть глаза на очевидную криминальную опасность ради денег.
12: Но ведь вербовщики, они очень умело создают иллюзию безопасности. Они же прям накачивают исполнителя уверенностью. Мы общаемся только в секретном чате в Signal. Деньги переведем в анонимной криптовалюте. Как только все сделаешь, просто сбрось телефон до заводских настроек, выкинь сим-карту и забудь.
13: Да, стандартный методичка.
12: И человек искренне верит, что его вот эта цифровая анонимность гарантирует ему физическую безопасность и полную неуязвимость.
13: В этом и заключается самая страшная ловушка этой системы. Потому что приказ удалить переписку и переводы в крипте отлично защищают исключительно организатора.
12: Который сидит где-нибудь в Москве.
13: Да. А вот исполнитель вынужден действовать в суровом физическом мире. И этот физический мир сегодня оставляет такое количество следов, что скрыться практически невозможно.
12: Ну да. Чтобы доехать до этого самого Лейпцига, нужно как минимум арендовать транспорт. А это твои паспортные данные в базе прокатчика.
13: Конечно. Плюс телефон постоянно ищет сеть и подключается к местным вышкам сотовой связи. Это биллинги, которые полиция изымает в первую же очередь.
12: Заправки на трассе. Там везде установлены камеры видеонаблюдения высокого разрешения.
13: Пересечение границ внутри Европы, покупка той же изоленты и перчаток в магазине по банковской карте. И, как очень наглядно показал случай с дроном, в конце концов исполнитель нервничает, потеет и оставляет биологические следы, ДНК, прямо на месте преступления.
12: А что это вообще означает для судебной перспективы подобных дел? Ведь картина получается крайне асимметричной и, честно говоря, пугающей.
13: Тут возникает очень глубокий юридический парадокс. Современному европейскому следствию невероятно просто собрать доказательства физического присутствия на месте.
12: То есть поймать исполнителя легко?
13: Да полиция может буквально поминутно восстановить его путь, где он спал, что ел, кто именно держал в руках дрон. Суд присяжных увидит просто железобетонные доказательства, но юридически, процессуально связать этого конкретного парня с кабинетами спецслужб в Москве – задача фантастической сложности.
12: Потому что цепочка обрывается.
13: Именно. Цепочка обрывается на анонимных аккаунтах, удаленных серверах, виртуальных номерах и посредниках, которые сидят где-нибудь в третьих странах.
12: И в результате мы получаем вполне предсказуемый финал. Низовой участник, этот самый курьер, отправляется в тюрьму строгого режима на долгие годы за терроризм или диверсию.
13: А вопрос о государственном участии просто повисает в воздухе.
12: Да, он остается исключительно темой для дипломатических скандалов, высылки консулов и громких заявлений в прессе, но в судебном приговоре доказать государственно спонсируемый терроризм крайне тяжело.
13: Угу.
12: И вот этот парадокс подводит нас к очень важной конкретной группе риска. От универсальной схемы того, как вообще работает эта система, мы неизбежно переходим к тому, почему в деле Лейпцига, а также в целом ряде других громких расследований последних лет, так часто фигурируют люди именно с белорусскими паспортами. Попытка поджога коммерческого предприятия в Литве – белорусский след. Масштабный пожар в торговом центре в Лоди среди подозреваемых опять же люди с паспортами Беларуси. Почему именно белорусы стали такой удобной, приоритетной мишенью для вербовщиков?
13: Во-первых, это самое простое общеязыковое пространство.
12: Ну да, вербовщику из Москвы не нужен переводчик.
13: Контакт устанавливается мгновенно, барьера свой-чужой на уровне языка просто нет. Во-вторых, и это, пожалуй, фундаментальная причина, последствия политического кризиса 2020 года. Огромное количество людей оказалось в вынужденной, часто экстренной эмиграции в Европе.
12: И для вербовщика это просто идеальная питательная среда.
13: Человеку, который банально боится остаться без средств к существованию, которому завтра нечем платить за аренду комнаты, гораздо легче продать вот такое сомнительное поручение.
12: Это преподносится как быстрая, легкая подработка, которая решит все текущие проблемы.
13: Угу.
12: К тому же здесь играет огромную роль иллюзия так называемого союзного государства. Российские спецслужбы используют эту политическую конструкцию для совершенно свободного доступа к человеческому ресурсу. Ситуация предельно до дрожи циничная.
13: Да уж.
12: Когда Москве нужны исполнители для грязной работы, она использует близость информационного и социального пространства. Типа «мы же свои, братья, давай работай». Но как только операция проваливается,
13: Кремль моментально отворачивается, задержанный человек остается абсолютно один на один с европейской судебно-правовой системой. Россия не несет никаких репутационных издержек, не присылает адвокатов.
12: Не пытается включить этих людей в списки на обмен.
13: Как это было с кадровым киллером Красиковым, например. И все последствия ложатся не только на плечи самого исполнителя, но и рикошетом бьют по всей диаспоре в Европе.
12: Это настоящая коллективная расплата за чужие действия. Каждый раз, когда белорусский паспорт появляется в европейских заголовках рядом со словами «диверсия», «взрывчатка» или «шпионаж», это формирует очень плотную атмосферу подозрительности.
13: Да, страдают совершенно непричастные.
12: Тысячи обычных людей, которые честно работают, платят налоги, интегрируются в общество и не нарушают закон, внезапно сталкиваются с дополнительными проверками в банках. Им отказывают в аренде жилья, появляются непреодолимые сложности при получении или продлении виз.
13: Спецслужбы других стран начинают смотреть на сам паспорт как на маркер потенциального риска. Это неизбежная защитная реакция государств, которые столкнулись с новой формой гибридной агрессии.
12: Знаешь, если посмотреть на все это немного отстраненно, возникает довольно пугающий вопрос, который вообще выходит за рамки одного конкретного конфликта. Если эта модель уберизации диверсии докажет свою эффективность для государственных спецслужб, то что помешает перенять ей другим игрокам?
13: О, это хорошая мысль.
12: Ну, серьезно, если можно просто зайти в мессенджер, найти уязвимого человека в другой стране, заплатить ему криптой и устроить взрыв на стратегическом объекте, где гарантия, что завтра этот метод не начнут использовать наркокартели или террористические группировки.
13: Или даже безжалостные корпорации против своих конкурентов.
12: Именно. Этот теневой гиг-сервис фактически приватизирует и глобализирует саботаж, превращая любого отчаявшегося человека со смартфоном в потенциальную угрозу мирового масштаба.
13: И это, пожалуй, самый тревожный вывод из всей этой истории. Технологии удешевили не только коммуникацию, они удешевили насилие и полностью стерли границы ответственности.
12: Виновность конкретного белоруса должен установить суд. Пока неизвестно, понимал ли он весь замысел, знал ли настоящего заказчика и насколько сознательно участвовал в подготовке атаки. Но сама система одноразовых агентов уже хорошо известна европейским спецслужбам. Россия находит исполнителей через посредников и мессенджеры, поручает им выполняем самую опасную работу, а после провала отрицает любую связь. Так выглядит цена российского союзничества. Москва получает доступ к белорусским людям, документам и связям, но не принимает на себя никаких обязательств. Координатор возвращается в Россию, государство сохраняет удобное молчание, а белорус остается один на один со следствием и возможным тюремным сроком. Для Кремля это дешевая операция, для исполнителя – сломанная жизнь. Для Белоруссии еще одно чужое преступление с ее паспортом в заголовке. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Генеральный директор белорусского телеграфного агентства Андрей Мохор о росте аудитории у национального мультимедийного портала «Видеобел».
14: С начала года и по сентябрь аудитория посетителей «Видеобел» составила 2,5 миллиона и продолжает расти. Площадка «Видеобел», она в первую очередь, конечно, направлена на белорусскую аудиторию, но мы видим и интересы за рубежа. В десятке стран, где нас смотрят чаще всего, присутствует Германия, Израиль, Соединенные Штаты. В ближайшее время мы запустим субтитры на немецком и английском языке.
0: Важный сигнал.
15: Теперь официально. В США исключили лакокраску и Беллесбумпром из санкционного списка. Сколько всего предприятий Беларуси под санкциями? Управление по контролю за внешними активами Минфина США официально исключило предприятие «Лакокраска» и концерн «Беллесбумпром» из санкционного списка. Соответствующее уведомление управление датировано 17 сентября. О снятии санкций с двух юрлиц в среду объявил в Минске спецпосланник президента США Джон Коул. Также он заявил, что американская администрация обратилась к Ситибанк для разморозки и возвращения белорусских активов. Смягчение американской позиции последовало сразу за освобождением Минском 25 заключенных по политическим статьям. В соцсети X Коул написал, что США намерены продолжать улучшать отношения с Беларусью.
16: Мы продолжим улучшать отношения с Беларусью и работаем над освобождением большего числа людей в ближайшем будущем. Мы еще не закончили.
15: Лидское предприятие «Лакокраска» и деревообрабатывающий концерн «Беллесбумпром» попали под американские санкции несколько лет назад на волне масштабных ограничений против белорусского госсектора. «Лакокраска» из Лиды – это старейшее и крупнейшее предприятие химической отрасли Беларуси. Там производят сотни видов продукции – от эмали, лаков и грунтовок до полуфабрикатов и растворителей, которые шли на экспорт не только в страны СНГ, но и в дальние зарубежья. А «Беллесбумпром» – это гигантский концерн, объединяющий десятки предприятий лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности страны. Это мебель, плиты, ДСП, фанера и бумага. Оба предприятия – важнейшие экспортеры и крупные работодатели в регионах. Под санкции США эти компании попали не случайно, отмечает экономист Александр Кравцов.
17: Вашингтон вводил блокирующие ограничения против белорусских флагманов из-за политического кризиса в стране, а также из-за поддержки официальным Минском действий России на Украине.
15: Попадание в санкционный список означало для «Лакокраски» и «Беллесбумпрома» полный запрет на любые долларовые транзакции, заморозку активов в американской юрисдикции и жесткий барьер для работы с западными партнерами, говорит финансовый аналитик Виктор Балашов.
18: Санкции против таких заводов били в первую очередь по экспортным цепочкам и логистике расчетов. Даже если продукция физически могла куда-то поставляться, проведение платежей через международную банковскую систему превращалось в квест. Снятие ограничений с этих компаний – это точечный шаг, политический жест. Для самих заводов это шанс попытаться вернуть часть потерянных рынков и упростить финансовые операции. Хотя полностью проблему логистики и глобальных санкций это, конечно, не решает.
15: Многие заводы Беларуси оказались под санкциями из-за того, что частично работают на российские ВПК. Об этом неоднократно писала западная пресса. В частности, сообщалось, что белорусское предприятие «Интеграл» выпускает микросхемы для российских ракет. Дочерние компании «Гомсельмаша» якобы участвовали в производстве комплектующих для боеприпасов и дронов «Камикадзе Герань-2». Из-за работы в интересах российского военно-промышленного комплекса под ограничения также попали и другие белорусские предприятия. Среди них «Кидматек» из Заршанского района, занимающиеся системами видеообработки, тепловизионными технологиями и искусственным интеллектом, а также предприятие ТИСА из Молодечна, которое специализируется на проектировании рентген-кабинетов и систем радиационной защиты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
19: Всем привет! В эфире подкаст «Давайте разберемся». Сегодняшняя тема – белорусские продукты и техника против импорта. Мы попытаемся понять, стоит ли поддерживать местных производителей или лучше голосовать кошельком за заграничное качество. Слушай, а теперь давай на чистоту. Ты реально веришь, что если на холодильнике написано «сделано в Беларуси», то он прослужит 100 лет? Или ты, наконец, признаешь, что местный дизайн и сервис застряли в прошлом веке, и за те же деньги проще купить нормальную импортную вещь, которую не стыдно в квартиру поставить?
20: Ну, слушай, я уже просто физически не могу слушать эти бесконечные сказки про какое-то там хваленое качество в Беларуси. Ты посмотри фактам в глаза. Местная продукция — это давно уже миф. Понимаешь, миф, который искусственно раздувают в телевизоре. Люди идут в магазин, отдают свои кровные, вот реально тяжело заработанные деньги, а получают, ну что они получают? Гудящую технику, скрипящий тонкий пластик, отвратительное обслуживание и самую настоящую гниль под красивой упаковкой. Местные заводы просто берут дешевые китайские детали и нагло лепят на них свои наклейки. А заграничные вещи дают реальный комфорт, тишину в доме, нормальный современный дизайн и честный состав. Я лично отказываюсь платить за этот откровенный обман.
19: Да что ты несешь вообще? Какой обман? Белорусская техника? Ну вот те же холодильники «Атлант» или стиралки из «Барановичей» — это же просто танк. Это фундаментальная, надежная конструкция. Да, там нет блестящих заграничных фантиков, нет этих модных сенсорных экранов, которые ломаются от первого же чиха. Зато, послушай меня, зато эту технику можно починить на коленке. Если что-то сломалось через 5 или 10 лет, местный мастер приедет с заводской деталью, прикрутит ее за копейки, и все снова работает десятилетиями. В местной колбасе реально есть мясо, а обувь из Витебска и Лиды переживет любую осеннюю грязь на улице. И самое главное, когда белорусы покупают произведенные в Беларуси, они отдают деньги простым рабочим на соседней улице. Они переплачивают за заграничную химию и вредные добавки корпорациям. Ты сам-то в это веришь, что импорт всегда лучше и надежнее?
21: Верю. И сейчас я тебе это докажу прямо с фактами на руках. Ты говоришь про «Атлант». Ты этот так называемый танк дома вообще включала? Он же гудит по ночам так, словно старый трактор по твоей кухне едет. Человек хочет тишины за свои деньги, понимаешь? А получает говорящий вибрирующий ящик. Давай посмотрим на 40-ю серию. Вот эти популярные модели 6026, 6025. Ты открываешь дверцу абсолютно нового холодильника, а там дешевый белый пластик и резина, которые желтеют практически сразу. Все становится такого, знаешь, грязного, желтого цвета. Полки скрипят. Они реально прогибаются под весом обычной кастрюли с супом. Это вот твое хваленое качество.
19: Слушай, ну, пожелтела резина и что с того? На работу компрессора и на температуру это вообще никак не влияет. Холодильники в Беларуси делают для того, чтобы они морозили, а не чтобы ими любоваться, как картиной в музее. Это сугубо утилитарный подход. А твой заграничный гаджет сломался через год от банального скачка напряжения в сети, и все. Неси ему прямо на помойку. Потому что электронная плата сгорела, а чинить ее, ну, это дороже, чем пойти новый купить. Зарубежные производители специально делают так, чтобы техника ломалась через 3 года. Это же запланированное устаревание. А белорусские аппараты — это надежный кусок металла, простая, понятная база, которая работает годами и не требует к себе какого-то нежного отношения.
21: Кусок металла? Да ты отстала от жизни лет на 20, если не больше. Местные заводы давно и плотно сидят на китайской игле. Какая там своя база? Очнись, это просто крупноузловая сборка. Ты вообще понимаешь, как это работает сейчас? Привозят готовый китайский компрессор, китайский конденсатор, скручивают это все вместе, Причем часто вручную, потому что автоматика с их кривым металлом просто не справляется. Лепят наклейку «Сделано в Белоруссии» и все, готово, и продают втридорога.
2: Неправда, у них есть свои производственные линии. Они сами штампуют корпуса и производят массу деталей из нормального толстого металла.
21: Да какие свои линии? Bosch им поставил оборудование еще в начале 2000-х. И проблема даже не в том, что станки старые. Проблема в абсолютном отсутствии гибкости. Мировые бренды обновляют архитектуру техники каждые 3 года, а белорусские заводы – они заложники этой старой линии. Они должны окупать ее десятилетиями. Вот почему местный дизайн застрял в прошлом веке. Раньше, ну да, раньше они пытались делать свои электронные дисплеи. Но местный дисплей стоил заводу 10 евро, а китайский аналог – 1 евро. Как ты думаешь, что они теперь ставят внутрь? А сборка? Трубки испарителя паяют вручную кривыми руками, потому что робот не может это захватить. А стиральные машины? Ты видела тот показательный случай в интернете про белорусскую стиралку, который недавно разлетелся по сети? Там же просто позор.
2: Ой, ну единичный брак бывает у абсолютно любого производителя, даже у самых дорогих брендов. Это не показатель.
16: Единичный? Да там катастрофа, а не единичный брак. Человек просто хочет постирать одежду, нажимает кнопку «Экспресс-стирки» на новой, абсолютно новой машинке, а она с громким хрустом проваливается прямо внутрь корпуса, с концами. И вместе с ней проваливаются все остальные кнопки, потому что вся эта панель держится на честном слове и тончайшем дешевом пластике. Включать машинку нечем, человек разбирает переднюю панель, а внутри откровенный хлам. Какая-то ржавая масса, похожая на строительный гипс. Дорожки на платах тоньше волоса. Микросхема обычная 74HC595 припаяна в кривь и в кось. А ведь это копеечная базовая деталь, простейший контроллер, который даже студенты в гараже паяют ровнее. Если завод не может ровно поставить деталь за 3 цента, о какой надежности всей машинки мы вообще говорим? Стекло на дверце — это даже не стекло. Это прозрачная пластмасса, которая выскакивает от легкого нажатия пальцем. Инженеры не додумали механику, просто сэкономили на толщине пластика. И ты предлагаешь за эту халтуру отдавать огромные деньги?
2: Я предлагаю смотреть на вещи шире и оценивать ремонтопригодность. Да, кнопка провалилась, стекло пластиковое, я не спорю, это неприятно. Зато открутила пару винтиков, вставила эту панель обратно, и машинка снова стирает. Ты сам только что сказал, что человек легко разобрал панель у себя дома на кухне. А теперь попробуй разобрать импортную стиралку. Попробуй, там же неразборный бак. Там все запаяно наглухо. Полетел копеечный подшипник, и что ты делаешь? Ты выбрасываешь весь барабан целиком и платишь половину стоимости новой машины? Местная техника, она и есть надежная база. Это честная машина, которая выполняет свою прямую функцию. Она крутит воду и стирает вещи. Все. Больше от нее ничего не требуется.
21: Честная техника? Ой, давай про честность поговорим в другом месте. Если сложная электроника — это не их конек, давай перейдем к тому, что испортить технологиями сложнее. Давай перейдем к еде. Уж тут-то ты любишь рассказывать, какая в Беларуси сытная и натуральная еда, так?
2: Абсолютно. Белорусская еда – это настоящий бренд. В местной колбасе реально есть свинина и говядина, а не дешевая соя и туалетная бумага, как в импорте. Огурцы пахнут настоящими огурцами. Молоко скисает, потому что оно настоящее. Это тебе не заграничная пластмасса, которая месяцами лежит на полке в тепле и даже не меняет цвет. В Беларуси еда живая.
21: Посмотри фактам в глаза. Какая живая еда? Какое там мясо? Недавно мужчина в ТикТок разобрал состав сосисок из телятины от Брестского мясокомбината. Знаешь, что там на самом деле на первом месте в составе? Свинина. Потом идет свиной жир, потом вода, потом свиная шкура. Телятины там меньше, чем соли. Зачем, скажи мне, нагло писать огромными буквами на лицевой упаковке «из телятины», если внутри это сплошной свиной жир, вода и шкуры. Это банальная экономия на сырье и наглый обман покупателя. Это вот твой честный состав?
2: Слушай, ну, производитель всегда указывает точные ингредиенты на обороте мелкими буквами. Главное просто уметь читать этикетку. Никто ничего не скрывает. И зато это натуральный животный жир, понимаешь? Натуральная шкура, а не химические заменители мяса, которые синтезируют в лабораториях специально для европейского рынка.
21: натуральный обман. Вот что это. А стейки от Дзержинского комбината — это же вообще стейки из будущего. Человек покупает мясо в магазине днем, 26 июля, время на часах 12:25. А на заводской этикетке напечатано, что стейк изготовлен и упакован в 15:01. Они там в будущее летают мясо паковать, чтобы продлить срок годности на бумаге. А жуткая эпидемия просрочки в обычных магазинах. Девушка перебрала 8 упаковок малины по 13 рублей за крошечную коробочку, и все 8 насквозь покрыты серой плесенью. Клубника за 17 рублей сплошная пушистая плесень. Как можно продавать гниль за такие огромные деньги?
2: Но подожди, в любом супермаркете мира можно найти испорченный продукт. Это не досмотр конкретного продавца о конкретном магазине, это человеческий фактор, а не показатель качества всех продуктов в Беларуси. Иди на обычный рынок, там всегда все свежее, прямо с грядки привезли.
21: Да даже на рынке теперь обманывают в открытую. На рынке в Бобруйске женщина купила картошку. Сверху в сетке лежат красивые чистые клубни, а разрезаешь пакет дома — внутри сплошная гниль. Люди выбрасывают это на мусорку целыми килограммами. Совести у продавцов нет вообще. А местная соль из Солигорска — женщина варит рассол для огурцов, вода закипает, а на дне кастрюли остается жуткий серый осадок, реально похожий на песок. Это откровенная грязь в пищевом продукте.
2: Опять ты цепляешься к мелочам и преувеличиваешь. Соль добывают из земли, в шахтах. Этот серый осадок – это обычные природные минералы. В них нет ничего страшного. Белорусы десятилетиями едят эту картошку с грязью на кожуре и солят этой серой солью, и все живы и здоровы. А то, что картошка гниет, так это же прямое доказательство того, что она настоящая. Твои чистые европейские овощи залиты химией и воском, так что их даже насекомые не едят. Если жук это не ест, почему человек должен это есть? Давай возьмем сыр. Любой белорусский сыр – это плотный, тяжелый, жирный кусок, который реально дает сытность рабочему человеку. А импортный – это просто красивые дырки и воздух за бешеные деньги.
21: Воздух. Давай я тебе расскажу про детальный физический тест сыра Маздом, польский против белорусского. Одинаковая жирность, оба заявлены как полутвердая. Польский – с естественной плотной корочкой, красивые большие дырки. Белорусский – бледный, мокрый, дырки мелкие, будто их гвоздем проковыряли.
2: Да внешность сыра вообще не главное. Он должен быть вкусным и сытным. Все.
21: Тар, давай проверим его физические свойства. Тест на зрелость. Берем ломтик и скручиваем в трубочку. Польский скручивается идеально, он пластичный, не ломается. Белорусский при малейшем сгибе начинает трескаться и просто крошиться в руках. Знаешь почему? Потому что технология выдержки грубо нарушена. Заводам нужны быстрые деньги, они не хотят держать сыр в подвалах месяцами, они выкидывают его на прилавки сырым. Тест в микроволновке. Польский плавится, держит форму, покрывается золотистой пленкой. Белорусский просто мгновенно растекается и превращается в лужу отвратительного мутного растительного жира. Тест на подоконнике. Польский за сутки выделяет естественные капли жира, черствеет с краю. Это показывает, что продукт живой. Белорусский сохнет равномерно, как кусок дешевой желтой пластмассы. Он вообще не реагирует на среду, потому что он мертвый. Заводы безбожно экономят на составе. И то же самое происходит с шоколадом. Настоящий бельгийский шоколад делают из дорогого какао-масла и натуральной ванили, а на местных кондитерских фабриках льют дешевый растительный жир. И чтобы скрыть вязкость этой дешевой массы, они бухают туда синтетический ванилин для мощного запаха и огромную дозу лецитина. Это такой эмульгатор, который склеивает несовместимые дешевые компоненты. И это ты называешь натуральностью. Это химический обман за твои же деньги.
2: Я категорически с этим не согласна. Ты просто придираешься к технологическим процессам. Европейский сыр может и гнется в красивую трубочку, но местный кусок сыра дает реальное чувство сытости на полдня. Белорусы привыкли к нормальной, плотной, тяжелой еде. Покупая местную картошку, даже если там попадется пара гнилых клубней на дне мешка, ты кормишь местного фермера, который работает на этой земле в любую погоду. Это поддержка своих людей.
21: Слушай, ну если ты так любишь страдать ради поддержки, может, ты и одежду с обувью тоже носишь исключительно из патриотизма, чтобы ноги стереть в кровь до костей?
2: Вот не трогай белорусскую обувь. Обувь из Лиды, из Витебска – это чистая, толстая кожа и натуральный лен. Эти ботинки выдержат абсолютно любую осеннюю грязь на улице. Снег, соль, реагенты. Ты пришел домой, протер их мокрой тряпкой, густо помазал кремом и носи 5 лет.
19: Им просто сносу нет, это вечная вещь. А твои нежные заграничные бренды из так называемой эко-кожи, которые на самом деле просто нефть и пластик, разваляются и облезут после первой же глубокой лужи.
21: Да кто в здравом уме будет носить эти чугунные гири на ногах 5 лет? Дизайн этих ботинок достался в наследство от дедушки. Обувь невероятно тяжелая, подошва не гнется вообще, от слова совсем, а колодка. Ты знаешь, что такое анатомическая колодка? Нормальные бренды тратят миллионы на исследование формы стопы. А местные заводы используют деревянные болванки еще с советских времен. Стопа в них деформируется, ноги отекают и отваливаются от боли через 2 часа обычной ходьбы. Зачем мне терпеть эту физическую боль и носить эти кирпичи, если я могу купить легкие, удобные, дышащие кроссовки? Тем более нормальные мировые бренды одежды и обуви ушли. Timberland, Calvin Klein. Теперь людям приходится выбирать, либо покупать сомнительные подделки на рынках, либо мучиться в местных тяжеленных скрипящих туфлях.
19: Зато местная одежда шьется по нормальным полновесным лекалам из прочной ткани, которая не просвечивается. И не надо гнаться за чужими иностранными названиями на бирках. Вещь должна греть и защищать тело, а не показывать твой статус. Заграничная – это просто красивая одноразовая обертка, за которую ты переплачиваешь, а потом выбрасываешь на свалку.
21: Я переплачиваю за тишину в своей квартире, за красивый дизайн, который радует глаз, за анатомический комфорт для своих ног и за честный состав продуктов, где нет перемолотой свиной шкуры вместо мяса. Я не хочу из своего кармана поддерживать бракоделов, которые паяют трубки кривыми руками, не могут ровно припаять микросхему и специально кладут мошек и гниль на самое дно мешка с картошкой. Люди хотят удобства за свои деньги. Они хотят отдыхать дома, а не вести вечную борьбу с техникой, которая скрипит, ломается, желтеет и треплет нервы каждый божий день.
19: Борьба и трудности только закаляют характер. Но если говорить серьезно, утилитарная надежность важнее всего остального. Я выбираю то, что можно починить, то, что будет работать, греть и кормить долгие годы. База всегда в конечном итоге побеждает красивые, пустые слова и тонкий пластик.
21: А я выбираю уважение к себе. Я выбираю то, что не ломается сразу из коробки и приносит удовольствие от использования, а не ежедневные физические страдания, мозоли и бесконечные походы в сервисный ремонт.
19: На сегодня все. Мы обсудили и белорусские товары, и импорт. И понятно, что каждый выбирает свое. Кто-то надежную базу и поддержку местных заводов, а кто-то комфорт, современный дизайн и удобный сервис. Главное, чтобы покупка радовала, а не превращалась в ежедневную борьбу с техникой или неудобной обувью. Думайте сами, считайте свои деньги и выбирайте то, что вам ближе. Пока.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко об армейском принципе для сельского хозяйства.
5: Ну так а как может быть в одном хозяйстве могут доить 8 тысяч удой, может быть, а в другом 3 тысячи?
1: Понимаете?
5: Как да. Это может быть? Ну вот комплекс, возьмите и скопируйте.
1: Да, конечно, да.
5: Что, это же элементарно. Это если бы не знали, что делать. Ну вот он пример, возьмите и скопируйте. Так как мы пытаемся сейчас сделать из Шкловского района образец. Чтобы кто-то с губернатором, предрайсполкому спросил, а чего президент хочет? Что надо сделать? Я им говорю, езжайте в Шклов и сделайте, как в Шклове. Делай, как я. В армии принцип был. Вот чего я хочу. Так и здесь. Ну вот комплекс. 8 тысяч голов. Везде можно найти какие-то недостатки. Ну, я вижу, что за ночь же тут не приведешь все в порядок. Вроде бы, да, сейчас посмотрим еще, как вы там шевелитесь с этой органикой и так далее. И посмотрим траншеи эти сенажные. Ну, в общем-то, терпимо. Ну, так повторите на тех комплексах. И разве это допустимо? Комплексы построили, но явно же не за свои деньги.
3: Точно.
5: Где-то помогали. И вы на этих комплексах показатели в 3 раза хуже, чем на образцовом показателе.
3: Там технология.
5: Да не надо пытаться. У вас готовый специалист, который за это переживает.
3: Она помогает и...
5: Не надо помогать. Хомут на шею, как обычно, и вперед. Что помогать? Когда помогают, это безответственно.
0: Важный сигнал.
1: Адские санкции на подходе. Зачем крупный китайский производитель спецтехники наладил работу с подсанкционным МАЗом?
6: С октября 2021 по июль 2023 года МАЗ был совладельцем белорусской компании «Zoomleon Belarus» и поставлял ей шасси для спецтехники. В ноябре 2021 года британская структура китайской «Zoomleon» перечислила белорусской компании заем на 10 миллионов долларов. На тот момент МАЗ уже несколько месяцев находился под санкциями Евросоюза.
1: Об этом говорится в расследовании международного консорциума ICIJ. Согласно его данным, в марте 2023 года МАЗ уже попал под американские санкции, а через несколько месяцев вышел из числа владельцев «Zoomleon Belarus». Но деловые связи на этом, по данным ICIJ, не закончились.
6: После выхода МАЗа из состава собственников, платежи за поставленные шасси начали проводить через Житковичский моторостроительный завод с использованием договоров уступки права требования. Позднее в схеме поставок появилось предприятие «Бобруйско-Громаш». То есть МАЗ формально уже не был совладельцем компании, но его шасси продолжали использовать в спецтехнике «Zoomleon».
1: Примечательно, что эта история оказалась и военная составляющая, говорят эксперты. В апреле 23 и ноябре 25 года «Zoomleon Belarus» заключала контракты на поставку автокранов командованию военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Белоруссии. Оба раза без конкурса, рассказывает юрист по международному праву Олег Овчинников.
22: Если американские власти посчитают, что компания сознательно продолжала существенные сделки с организацией санкционного списка, может возникнуть вопрос о вторичных ограничениях. А акции «Zoomleon» торгуются в том числе на рынках, где доступ к долларовым расчетам и американской финансовой системе критически важен. Поэтому потенциальный ущерб может оказаться значительным.

0: сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко об армейском принципе для сельского хозяйства.
3: Ну так а как может быть в одном хозяйстве могут доить 8 тысяч удой, может быть, а в другом 3 тысячи? Как это может быть? Ну вот комплекс, возьмите и скопируйте. Что, это же элементарно. Это если бы не знали, что делать. Ну вот он, пример, возьмите и скопируйте. Так как мы пытаемся сейчас сделать из Шкловского района образец. Чтобы кто-то с губернатором, предрайсполкому спросил, а чего президент хочет? Что надо сделать? Я им говорю, езжайте в Шклов и сделайте, как в Шклове. Делай, как я. В армии принцип был. Вот чего я хочу, так и здесь. Ну вот комплекс, 8 тысяч голов. Везде можно найти какие-то недостатки. Ну, я вижу, что за ночь же тут не приведешь все в порядок. Вроде бы, да, сейчас посмотрим еще, как вы там шевелитесь с этой органикой и так далее. И посмотрим траншеи эти сенажные. Ну, в общем-то, терпимо. Ну, так повторите на тех комплексах. И разве это допустимо? Комплексы построили, но явно же не за свои деньги. Точно. Где-то помогали. И вы на этих комплексах показатели в три раза хуже, чем на образцовом показателе.
4: Технология.
3: Да не надо пытаться. У вас готовый специалист, который за это переживает.
4: Она помогает и...
3: Не надо помогать. Хомут на шею, как обычно, и вперед. Что помогать? Когда помогают, это безответственно.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Калийные войны. О чем спецпосланник Трампа Коул говорил в Риге? Пустит ли Латвия белорусский калий? Вопрос риторический.
5: Сделка по калийным удобрениям находится в очень хорошем состоянии, чтобы организовать поставки калия из Беларуси в США.
0: Так спецпосланник президента Дональда Трампа по Беларуси Джон Коул описал переговоры насчет белорусского калия. Накануне он был в Литве, а 17 сентября приехал в Ригу, где встретился с премьер-министром Латвии, главой МИД и руководством пограничной службы. Правда, в самой Латвии заявили, что речи о белорусском калии вообще не было. Главной темой встречи местные власти назвали ситуацию на границе и нелегальную миграцию из Белоруссии. Напомним, что официальная Рига считает ее частью давления со стороны Москвы и Минска.
5: «Мы приветствуем освобождение политических заключенных и усилия США, но ситуация в Беларуси в целом не изменилась. Репрессии продолжаются. Минск поддерживает российскую агрессию против Украины, а давление на восточную границу Евросоюза сохраняется, поэтому оснований для снятия санкционного давления сейчас нет».
0: И это не просто слова. С 1 сентября Латвия дополнительно запретила ввоз целого ряда товаров из Беларуси и России. Одежды, обуви, печатной продукции, игрушек и спортивных товаров. Еще раньше Рига последовательно выступала за расширение санкций против Минска, напоминает политолог Николай Третьяк.
6: Вашингтон сейчас пытается торговаться с Лукашенко. Освобождение людей в обмен на точечное смягчение санкций и экономические уступки. Но проблема в том, что белорусский калий нельзя просто взять и отправить через Балтику по лишению США. Для транзита нужны Литва или Латвия, а у них своя позиция. И пока там считают Минск угрозой безопасности, открыть такой коридор будет очень сложно. Я бы даже сказал, невозможно. Но штатам это и не особо важно. Главное – получить от Лукашенко свое.
0: По словам экспертов, американско-белорусская калийная сделка и дальше будет упираться в Евросоюз и страны Балтии, которые сейчас требуют не ослаблять, а наоборот усиливать давление на Минск. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: Новости регионов. На радио «Сигнал».
1: В поезде Полоцк-Молодечно пассажира ударили ножом. Нападавшего разыскивают. О нападении, которое произошло в поезде Полоцк-Молодечно, стало известно от очевидцев. Мужчина средних лет нанес другому пассажиру глубокое ножевое ранение в область груди, а затем вышел из поезда на станции Загатье и скрылся. Между самим нападением и остановкой прошло некоторое время. По словам очевидца, на станцию приехала скорая, которая находилась там около получаса. О состоянии пострадавшего пока ничего не известно, как и о задержании подозреваемого. Мужчину, предположительно совершившего нападение, разыскивают. Официальной информации об этом происшествии пока нет. В Рогачевском районе 6 коров сбежали из сарая и отравились удобрениями. ЧП произошло на ферме под Рогачевым. Животные сломали гнилую створку ворот, завязанную веревкой, и вырвались из сарая. На территории фермы коровы нашли остатки минеральных удобрений, открыто хранившихся прямо на земле. В результате 6 коров погибли от типонии рубца и отравления фосфором. Прокуратура установила халатность со стороны исполнительного директора, сторожа и зоотехника. По решению суда с двух виновных работников и управляющей организации взыскано более 24 500 рублей в качестве возмещения ущерба. В «Березе» показали сценку о польской оккупации Беларуси. Постановка вызвала жаркие споры. Одни задаются вопросом, насколько уместно сегодня говорить об оккупации в таком контексте. Другие напоминают о событиях 1939 года и предлагают не забывать, что происходило с Белоруссией и Польшей после вступления Красной армии. А кто-то увидел в постановке и вовсе исторический парадокс. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте, читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Из первых уст.
2: Блогеры Даня Кошель и Ваня Скрипка раскрыли секрет, как превратить чужую идею в миллионы просмотров.
3: Ну, следить за трендами и просто придумывать что-то новенькое, добавлять. Вот видишь, какую-то идею, немножко своей фишечки туда дать, и оно может набрать больше. У меня бывали такие ситуации, вот, допустим, я вижу какое-то видео, хочу снять такую идею. Но у человека там набрал 1,5 миллиона просмотров. Я чуть-чуть немножко поменял, у меня 10 миллионов набрало. Но так можно с любой идеей сделать.
4: У нас был такой трендовый момент, я как пример даже сделаю. Люди танцевали, делали косплей на Элвидом и Бурундуке. Там они одевались в худаки, красный, зеленый, синий. Там один одевает очки, как у Саймона, там из этого, из фильма. Буква А, Т, ну типа Элвин, Саймон, Теодор, короче. И все просто снимали, липсинги какие-то. А мы взяли и придумали по-другому. Мы придумали трендовые танцы под эту идею. И бам, 15 миллионов просмотров. То есть чуть-чуть изменяешь подачу, и людям уже интереснее смотреть.
0: Важный сигнал.
5: Как современно, только наоборот. Пока весь мир закупает дроны, белорусские десантники получили новые БТРы. Что у армии с вооружением?
6: Военнослужащим 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады передали новые БТР-82А. Военную технику личному составу вручил заместитель командующего по вооружению, начальник отдела вооружения командования сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси полковник Александр Гусев.
5: Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны. Согласно пресс-релизу ведомства, новые боевые машины закупили у России, а предназначены они для повышения боевых возможностей подразделений. Как поясняет военный аналитик Михаил Токарев, Беларусь за эти годы стала одним из главных покупателей российского вооружения.
7: Мы в последние годы получили российские истребители Су-30СМ-2, вертолеты Ми-35М, бронетранспортеры БТР-82А, зенитные ракетные комплексы и так далее. По официальным данным, Беларусь третий по объемам клиент России, на втором месте Китай, а на первом Индия.
5: Примечательно и то, что Беларусь буквально вынуждена наращивать закупки не самого современного оружия у России, поскольку часть собственных запасов передала российской армии в начале ее спецоперации на Украине.
7: Александр Григорьевич так переживал, что его в полном объеме затащит в СВО, что готов был все отдать. В итоге часть наших запасов вооружений и боеприпасов в рамках сотрудничества по союзному государству передали армии России. А теперь остались сами с усами, как говорится.
5: То, что в стране практически не осталось современного вооружения, ранее признал и госсекретарь Совбеза Александр Вольфович.
8: Все осталось от Советского Союза. Те боеприпасы, которые в Советском Союзе заложены были на склады и арсеналы, и базы, ну, подходят, сроки годности уже подходят к завершению. Они и так хранятся больше 30 лет. Вот. Да, они в хорошем состоянии, в отличном состоянии. Но надо уже освежать и пополнять новым. Поэтому на Западе нам ничего не продадут. России сейчас, к сожалению, не до этого. Вот. Поэтому мы вынуждены открывать такие производства, строить заводы и выпускать свои боеприпасы, выпускать свои боевые машины.
5: По словам экспертов, Беларусь все сильнее зависит от российских поставок вооружения. И чем дольше продолжаются военные действия и сохраняются санкции, тем меньше у Минска остается возможностей покупать оружие где-то еще. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Начальник управления жилищной политики Мингорисполкома Сергей Шакель о том, что до конца текущего года на строительство жилья направят 660 многодетных семей.
9: У нас в текущем году, 2026 года, уже было распределено 413 квартир государственного жилищного фонда, это 284 арендные квартиры и 129 социальных квартир. Также в текущем году направляются граждане на улучшение жилищных условий путем строительства жилья. На сегодняшний день у нас направлено 506 многодетных семей. Это составляет 76,7% от планового задания. С учетом планируемых поступлений квартир в данном году, то план будет выполнен. Значит, в частности, для того, чтобы улучшить жилищные условия многодетной семьи, требуется в первую очередь состоять на учете нуждающихся. Поскольку многодетные улучшают в установленном порядке, как и все граждане, однако они имеют внеочередное право, в соответствии с которым они направляются на строительство жилья в приоритетном порядке. Так, в течение одного года многодетным семьям какие-то варианты улучшения жилищных условий предлагаются, они их рассматривают, если их устраивают, то они направляются, если нет, то ждут иных вариантов. Варианты улучшения жилищных условий есть как с господдержкой, так и без господдержки. Основной критерий – это цена метра, то есть то, что мы предлагаем, это цена, по сути, по себестоимости, то есть это льготная цена. Также в домах, которые строятся в панельном исполнении, есть право на государственную поддержку, которая оказывается в установленном порядке.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Всем привет! В эфире «Между строк» подкаст о том, что скрывается за официальными заявлениями. Сегодня говорим о цифровизации белорусской медицины. А почему электронные больничные снова откладываются, кто за это заплатит и что на самом деле происходит за фасадом красивых отчетов. Устраивайтесь поудобнее, будет интересно. И знаешь, если посмотреть на официальные отчеты, то так называемая централизованная информационная система здравоохранения, ну ЦИС, она вроде как уже введена в промышленную эксплуатацию, но при этом полноценный запуск электронных больничных по всей Беларуси снова перенесли.
11: Да, опять сдвинули.
10: Именно. И теперь в качестве такого ориентира звучит 27-й год, то есть возникает совершенно очевидный парадокс.
11: Слушай, но сам термин «промышленная эксплуатация» в IT-сфере, он же имеет вполне конкретное значение.
10: Какое именно?
11: Ну, он подразумевает, что программный продукт не просто там написан и где-то лежит. Он развернут, он работает под полной нагрузкой и выполняет все заявленные функции. Причем в реальных условиях, а не в тепличных.
10: Угу.
11: И перенос запуска электронных больничных сразу на несколько лет вперед – это прямо противоречит самому определению – То есть за этим красивым термином скрывается, ну, по сути, просто оболочка.
10: Которая технически вроде как существует на серверах.
11: Да, существует, но она абсолютно не способна выдержать реальный поток данных в масштабах страны.
10: Да, но официальные лица при этом заявляют, что электронные больничные уже выдаются, запущен пилотный проект, и система действительно работает, просто пока для одной конкретной категории пациентов.
11: Для беременных женщин, верно.
10: Да, для беременных. И с точки зрения поэтапного внедрения такой сложной архитектуры, это выглядит как вполне логичный шаг. Ну, система тестируется на живых пользователях, чтобы отловить баги перед массовым запуском. Разве нет?
11: Погоди. Если цель – реально проверить медицинскую систему на прочность, логика диктует совершенно иной подход.
10: А как надо было?
11: Ну, для нормального стресс-теста берут условную среднестатистическую поликлинику и прогоняют через нее абсолютно весь поток пациентов.
10: А, то есть вообще всех?
11: Конечно. От сезонных ОРВИ до экстренных травм. А выбор беременных женщин – это, ну, это никакой не стресс. Это создание максимально безопасной песочницы.
10: Почему именно песочницы? Если посмотреть на голую математику процесса, в стране каждый год регистрируется порядка 90-100 тысяч беременных женщин.
11: Ага.
10: В то же время больничные листы по обычным заболеваниям, простудам, травмам, они исчисляются миллионами.
11: Вот именно.
10: Разница в нагрузке на центральную базу данных просто колоссальная.
11: И знаешь, дело тут даже не только в количестве. Суть в специфике самого процесса.
10: В смысле?
11: Оформление документов по беременности, оно ведь очень сильно растянуто во времени. Женщина заранее знает свой статус, врачи планово назначают приемы.
10: Угу.
11: То есть в этом сценарии полностью отсутствует фактор внезапности. Нет острой срочности. База данных получает такой, предсказуемый, очень равномерно распределенный поток запросов.
10: А, я поняла. В отличие от условного утра понедельника в ноябре, когда сотни тысяч людей одновременно просыпаются с температурой и идут к терапевту.
11: 100%.
10: Если в этот момент миллионы запросов полетят в центральную систему, вся эта архитектура просто не выдержит.
11: Централизованная архитектура в данном случае – это как пытаться пропустить поток с 10-полосного скоростного шоссе через одну единственную будку оплаты.
10: Да, пробка будет эпичная.
11: Именно. И не имеет значения, насколько быстро автомобили едут по трассе. Пропускная способность ограничивается скоростью работы этой единственной будки. Все данные со всей Беларуси должны обрабатываться единым узлом.
10: Слушай, ну а структурно у централизованной системы есть же железное обоснование. Данные хранятся в едином защищенном хранилище. Исключается дублирование медицинских карт.
11: Ну, в теории, да.
10: Пациент может прийти в любую клинику, и врач мгновенно получит доступ к его истории болезни. По идее, это решает давнюю проблему потерянных бумажных карточек и вот этих разрозненных локальных баз, которые поликлиники ввели годами.
11: Это обоснование отлично работает, но исключительно в вакууме. В условиях идеальной инфраструктуры.
10: Которой нет.
11: Конечно, нет. Единая точка хранения означает единую точку отказа. Безупречная работа такой системы требует бесперебойного высокоскоростного канала связи между каждым рабочим местом врача и центральным сервером.
10: И если оптоволокно, там мощные маршрутизаторы есть в крупных столичных медицинских центрах, то техническая реальность региональной медицины выглядит совершенно иначе.
11: Абсолютно.
10: На рабочем столе врача зачастую стоит техника 15-летней давности.
11: Да там музейные экспонаты стоят.
10: Серьезно. Эти компьютеры работают на устаревших операционных системах, которые вообще давно не получают никаких обновлений безопасности.
11: И подключаются они к сети по каналам связи, где скорость измеряется килобитами. Килобитами.
10: Кошмар.
11: Запрос к центральному серверу, который в норме должен обрабатываться за миллисекунды, в таких условиях растягивается на долгие секунды, а иногда и минуты.
10: То есть требовать мгновенной синхронизации данных с серверами фонда соцзащиты на таком оборудовании – это просто игнорировать законы физики.
11: Буквально. И это мы еще не говорим про электричество.
10: А что с электричеством? Постоянное подключение же требует стабильного питания.
11: Вот именно. Во многих районных поликлиниках банально отсутствуют мощные источники бесперебойного питания. У ПСОВ просто нет.
10: И если свет моргнет на пару секунд,
11: то системный блок просто перезагружается. Врач теряет все несохраненные данные и потом вынужден ждать минут 10-15, пока этот старый компьютер снова загрузит Windows и заново подключится к базе.
10: Да. И любой такой инфраструктурный сбой приводит к полному параличию медицинского приема.
11: Полному. Если сервер перестает отвечать, ну из-за перегрузки, или провайдер отвалился, или DDoS-атака какая-нибудь, врач физически лишается возможности работать. Интерфейс блокируется.
10: То есть невозможно не только выписать электронный рецепт или закрыть больничный.
11: Даже историю болезни не посмотришь. Потому что локальных копий на компьютере врача просто не остается.
10: Слушай, а возвращаясь к аргументу о безопасности единого хранилища. Концентрация медицинских данных всего населения страны в одном месте кратно повышает ставки в случае киберинцидентов.
11: Еще как повышает. Речь ведь идет не о номерах телефонов, как в службах доставки.
10: Да, это сенситивно. Информация, диагнозы, результаты онкологических обследований, психиатрия.
11: И учитывая регулярные утечки данных лояльности крупных ритейлеров в стране, защита этой медицинской базы вызывает очень серьезные вопросы.
10: И ведь угрозы исходят не только от внешних хакерских атак. Архитектура системы подразумевает, что доступ получают тысячи сотрудников по всей стране.
11: От главных врачей до обычных работников регистратуры.
10: Да, и чем шире круг авторизованных пользователей, тем выше статистическая вероятность утечки через банальный человеческий фактор, ну или скомпрометированные пароли.
11: Слушай, но даже если мы отбросим риски безопасности и вот эти инфраструктурные провалы, остается главный фактор – человеческий ресурс.
10: Ты про время на прием?
11: Да, время на прием одного пациента у терапевта жестко регламентировано. Норматив составляет порядка 12-15 минут.
10: И за этот короткий промежуток врач должен успеть собрать анамнез, провести физический осмотр, поставить диагноз и назначить лечение.
11: А внедрение сырого электронного интерфейса напрямую съедает это время. Врач больше не пишет диагноз от руки. Он должен работать со справочниками.
10: Ну да, взять тот же процесс ввода кода заболевания по МКБ-10. Это же международная классификация болезней. Там огромное многоуровневое дерево.
11: И навигация по этому дереву требует постоянного пинга с сервером. Врач кликает на нужный класс заболеваний, сервер думает, обрабатывает запрос.
10: Потом появляется выпадающий список подклассов.
11: Врач выбирает нужный, снова серверный запрос. На то, чтобы просто прокликать все эти чекбоксы и утвердить диагноз, уходят реальные минуты.
10: Если интерфейс забирает 5 минут из 15 выделенных на прием, на осмотр живого человека остается критически мало времени.
11: О чем речь? Медицинский прием трансформируется в сеанс ввода данных. И не забывая про кадровый голод в белорусской медицине.
10: Да, специалистов остро не хватает.
11: Оставшиеся врачи работают с дикими переработками, обслуживают участки уволившихся коллег. И в этих условиях административная система создает для них ловушку двойной бухгалтерии.
10: Это когда нужно и в компьютере писать, и на бумаге.
11: Именно. Период перехода на безбумажный оборот неизбежно растягивается. А контролирующие органы, та же прокуратура, при проверках традиционно требуют физические карты.
10: С синими печатями и подписями.
11: Да. И получается, что врач выполняет двойную работу. Сначала он борется с этим зависающим интерфейсом, внося данные в ЦИС, а затем дублирует ту же самую информацию шариковой ручкой.
10: Пишет в бумажную карточку для отчета перед проверяющими инстанциями. Получается, цифровизация, которая должна была облегчить труд, по факту превращает медицину в конвейер.
11: И удваивает бюрократическую нагрузку на измотанный персонал.
10: И вот тут, знаешь, когда система дает сбой под этой нагрузкой, последствия бьют по конечным пользователям, по пациентам.
11: Больнее всего бьют.
10: Да, потому что электронный больничный – это не просто констатация факта, что человек болеет. Это строгий финансовый документ. Он служит основанием для начисления выплат фондом соцзащиты населения.
11: Да, ФСЗН, да. В аналоговой модели процесс был максимально прозрачным. И, ну, физически осязаемым.
10: Да, пациент получал на руки бумажный бланк с печатями поликлиники.
11: Этот документ отдавался в бухгалтерию работодателя, и уже на его основании начислялись деньги. Цепочка состояла всего из трех звеньев – врач, пациент, работодатель.
10: А новая цифровая архитектура полностью исключает пациента из этого процесса передачи документа. Вводится такой очень сложный алгоритм синхронизации баз данных.
11: Давай по шагам.
10: Давай. Сначала врач подписывает электронный больничный цифровой подписью. Пакет данных уходит на серверы Минздрава. Он должен синхронизироваться с серверами ФСЗН.
11: А дальше система ФСЗН обязана сопоставить личный номер пациента с реестром работодателей. Если валидация проходит, формируется цифровое уведомление, которое падает в личный кабинет работодателя.
10: И бухгалтер должен увидеть это уведомление, обработать его и начислить деньги. Проблема кроется в количестве точек отказа этой цепи.
11: Их слишком много.
10: Что произойдет, если в реестре ФСЗН указан устаревший код компании? Или если сервер Минздрава временно потерял связь с сервером ФСЗН просто из-за обновления сертификатов?
11: Пакет данных с больничным листом тупо зависает между ведомствами.
10: Бухгалтерия компании не видит документа в системе, следовательно, не имеет юридических оснований для выплаты. Наступает день выдачи зарплаты, и человек не получает пособия.
11: И самое критичное здесь – это изменение бремени доказательства. Цифровая система вообще не обладает функцией проактивного поиска собственных ошибок.
10: То есть в случае пропажи данных пациенту никто не позвонит с извинениями?
11: Конечно, нет. Человек должен самостоятельно выяснять, на каком вообще этапе произошел сбой.
10: Ему приходится дозваниваться в регистратуру поликлиники, чтобы проверить, правильно ли врач ввел данные.
11: Потом идти в отдел кадров своей компании.
10: А иногда и лично обращаться в региональное отделение фонда соцзащиты. По сути, пациент сам становится интерфейсом между неработающими базами данных.
11: И при этом предполагается, что пациент должен отслеживать статус своего больничного через личный кабинет на специальном портале.
10: Угу. И здесь вскрывается огромная проблема цифрового неравенства, которая, полностью игнорируется.
11: Концепция личного кабинета требует определенного уровня цифровой грамотности, но и технического оснащения тоже, да? Нужно зайти на портал, ввести идентификационный номер, пройти двухфакторную аутентификацию, получить СМС-код, успеть его ввести.
10: Для молодого специалиста это рутинное действие на 30 секунд.
11: А теперь представь пенсионера из региона, у которого в руках старый кнопочный телефон, без интернета и зрение слабое.
10: Для него этот цифровой барьер становится непреодолимым. Требование проверять статусы выплат через сложные интерфейсы – это невидимая, но очень жесткая стена.
11: Стена между пожилым человеком и его законными социальными гарантиями.
10: Но знаешь, бизнес тоже сталкивается с новыми рисками в этой ситуации.
11: Бухгалтера малых предприятий.
10: Именно. У них зачастую нет в штате IT-специалистов. И они вынуждены работать в таком гибридном режиме. Одновременно обрабатывать бумажные больничные от тех клиник, которые еще не перешли на цифру, и мониторить электронные кабинеты.
11: Это головная боль, да?
10: Но главный риск лежит в плоскости верификации данных. Бумажный бланк строгой отчетности имел визуальные степени защиты.
11: Водяные знаки, микрошрифты, мокрые печати. Опытный кадровик мог распознать грубую подделку.
10: А в случае с электронным больничным работодатель видит лишь строчку в интерфейсе программы.
11: И все?
10: Если какой-то злоумышленник получит доступ к учетке врача и внесет в базу фиктивный больничный, для бухгалтера он будет выглядеть абсолютно легитимным.
11: Бухгалтерия начислит и выплатит деньги на основе этих данных. А если потом в ходе аудита со стороны ФСЗН выяснится, что документ сгенерирован незаконно
10: или просто содержал неверный код диагноза,
11: то система потребует возврата средств, и ответственность за эту выплату ляжет на работодателя.
10: То есть государственные ведомства фактически перекладывают финансовые риски за уязвимости своего софта на плечи бизнеса.
11: Да, анализ всех этих факторов показывает концептуальную ошибку в самом подходе к цифровизации.
10: Если рассмотреть успешные модели внедрения электронного здравоохранения на мировом уровне, например, в Эстонии или Финляндии, там видна строгая последовательность.
11: Сначала решаются базовые инфраструктурные задачи.
10: Да, строятся защищенные центры обработки данных, проводится широкополосный интернет в каждое медучреждение. Параллельно идет массовое обновление железа.
11: Врачи получают нормальные компьютеры.
10: Проводятся долгие месяцы обучения персонала. И только когда этот физический фундамент полностью готов, поверх него разворачивается софт.
11: А в белорусской практике наблюдается абсолютно обратный алгоритм. Разработка программной оболочки ставится во главу угла.
10: Задается громкая дата для отчетов.
11: Да, софт выкатывается на неподготовленную инфраструктуру, интерфейсы начинают конфликтовать со старым железом, сервера не справляются.
10: Запуск неизбежно сдвигается, как мы и видим, с переносом на 27-й год.
11: Это попытка запустить тяжеловесный современный софт на архитектуре из начала нулевых. И такая модель порождает ключевую системную проблему.
10: Какую?
11: Тотальное размытие ответственности. В старой аналоговой парадигме зона ответственности была четкой. Врач ставил свою личную подпись и печать. Ошибка. Понятно, кто допустил и кто должен исправлять.
10: А в новой цифровой экосистеме найти крайнего практически невозможно. Если персональные данные пациента оказываются в открытом доступе, кто несет ответственность?
11: Да никто. Разработчик платформы, министерство как заказчик, главврач, провайдер.
10: Аналогично и с потерей финансовой информации. В СЗН заявляют, что пакет данных не поступил. Минздрав показывает, что отправка была. Разработчик ссылается на тайм-аут базы.
11: И внутри этой бюрократической петли пациент остается без ответов и без денег. А система работает так, будто никакого сбоя вообще нет.
10: То есть истинная цифровая реформа – это когда врач экономит время, а пациент получает удобство. То, что происходит сейчас, это имитация прогресса, требующая долгих лет и огромных вложений, на которые банально нет денег.
11: И вот тут возникает финальная мысль, над которой стоит подумать. Не приведет ли такая слепая гонка за отчетами к тому, что поликлиники превратятся просто в центры по производству цифровых логов?
10: Где лечение самого человека станет просто побочным продуктом и далеко не главным.
11: В такой системе правильность введенного кода в базу становится важнее здоровья пациента. Это фундаментальный сдвиг, который заслуживает внимания.
10: Согласна. На этом наше обсуждение сегодня завершено. Анализируйте факты и делайте выводы. Всем пока.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
12: Время на исходе. На фоне слухов о второй волне мобилизации после выборов в Госдуму представители российской элиты вывозят родственников за границу. Официально новую волну мобилизации власти отрицают едва ли не каждый день, но родственникам, похоже, таки советуют уезжать из России. Влиятельное агентство Bloomberg пишет, что страх новой волны мобилизации привел к тому, что сотрудники Кремля активно искали возможности открыть банковские счета за границей. И самое интересное, что похожим образом, по данным Bloomberg, действуют даже не некоторые сотрудники пунктов набора в армию. Возможно, это паника, а не знание чего-то такого, что еще скрыто от публики, считает политолог Денис Власов.
13: Это не доказательство того, что решение о мобилизации уже принято. Но люди, которые находятся внутри государственной системы, прекрасно помнят сентябрь 2022 года. Тогда мобилизацию тоже долго отрицали. Поэтому сейчас часть чиновников может просто страховаться заранее. Особенно если понимает, что после выборов политические ограничения для Кремля будут уже другими.
12: Тем более, что технически провести новый набор сейчас значительно проще, чем 4 года назад. Военкоматам уже не обязательно ловить человека с бумажной повесткой. Работает электронный реестр воинского учета. Он связан с госбазами, а вместе с электронной повесткой может автоматически появиться и запрет на выезд. В западной прессе не раз писали, что в армию России в этом году хотят дополнительно привлечь около 300 тысяч человек. Причем на этот раз отдельного громкого объявления о мобилизации может вообще не быть, знает военный эксперт Артем Логинов.
14: Не обязательно повторять сентябрь 2022 года и одновременно объявлять набор сотен тысяч человек. Систему можно растянуть во времени, усиливать контрактный набор, активнее работать со срочниками и резервистами, использовать электронные повестки. Тогда люди будут поступать в армию постоянно, а самого момента объявления второй волны просто не возникнет.
12: А новые люди армии действительно нужны. По данным военкоров, потери сейчас достигают примерно 1000 погибших в неделю. Владимир Путин оценивал численность группировки на фронте примерно в 700 тысяч человек. По расчетам военного эксперта Яниса Клюге, чтобы просто поддерживать такую численность, необходимо привлекать около 400 тысяч человек в год. Эти цифры уже красноречиво говорят от истинной потребности армии в людях, объясняет военный аналитик Кирилл Зотов.
15: Армии постоянно необходимо компенсировать потери и одновременно сохранять численность группировки. Если поток контрактников сокращается, приходится либо еще сильнее повышать выплаты, либо искать дополнительные источники пополнения. Поэтому сама дискуссия о мобилизации возникает не на пустом месте, хотя это совершенно не означает, что политическое решение уже принято.
12: И вот здесь получается самое интересное. Владимир Путин публично отрицает подготовку новой мобилизации. По данным близких к администрации президента журналистов, окончательного решения действительно пока нет. Но система электронных повесток готова, а контрактников становится меньше. При этом даже рекордные выплаты за подписание контракта уже не работают, как раньше. Желающих пойти в штурмовики почти нет, пишут журналисты.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
7: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам, и иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
0: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
16: Эк.
0: 2.
16: До.
0: 3.
16: Тин.
0: 4.
16: Чар.
0: 5.
16: Пач.
0: 6.
16: Че.
0: 7.
16: Сат.
0: 8.
16: Ат.
0: 9.
16: Но.
0: 10.
16: Дас.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Их таки нашли. Украинские мониторинговые службы сообщили о 4 работающих ретрансляторах в Беларуси. По информации украинских наблюдателей, в течение прошлой и текущей недели ретрансляторы, которые использовались для связи и управления реактивными беспилотниками, обнаружили в районах Хойников, Дебринке, Махновичи и Будософиевке. Развернутая сеть позволяла увеличивать дальность полета беспилотников и управлять ими в режиме реального времени на значительном расстоянии, утверждают наблюдатели.
17: Развернутая сеть ретрансляторов существенно увеличила дальность полета беспилотников, позволив им добраться вплоть до границы с Польшей. По имеющейся информации, именно благодаря этим ретрансляторам операторы могли управлять беспилотниками в режиме реального времени и нанести удар по поезду и заправочным станциям вблизи польской границы.
1: Украинские мониторинговые службы обращают внимание, что от самого удаленного зафиксированного ретранслятора в районе Будософиевки до украинского Луцка чуть более 250 километров. О том, что на приграничных территориях Беларуси возобновилась активность специализированного технического оборудования, обеспечивающего управление беспилотниками, также сообщают профильные обозреватели. В публикации российского военкора Владимира Романова отмечается, что системы связи задействованы для координации действий дальних ударных комплексов в воздушном пространстве. Мониторинговые ресурсы зафиксировали восстановление работы инфраструктуры радиотехнического обеспечения, отметил Романов.
18: Каналы противника сообщают о том, что в Республике Беларусь на границе с Украиной снова заработали ретрансляторы, обеспечивающие работу беспилотников «Камикадзе» «Герань-2» Воздушно-космических сил России.
1: Сообщается, что оборудование функционирует в непрерывном режиме. Официальных заявлений на этот счет пока сделано не было. До этого советник украинского министра обороны заявил, что ретрансляторы в Беларуси все равно используются для атак на Украину.
19: Для России важно иметь возможность наносить удары по западным регионам Украины с помощью беспилотников с дистанционным управлением. А для этого могут использоваться ретрансляционные системы. При этом не исключается, что такие устройства могут размещаться без ведома белорусских властей, поскольку их установка может занимать мало времени.
1: 19 июня Зеленский заявил, что Минску следует демонтировать ретрансляторы, которые, по утверждению Киева, помогают России корректировать удары беспилотников по территории Украины. Позже Зеленский сообщил, что Украина знает о 4 таких объектах в Брестской и Гомельской областях и дал неделю на их демонтаж, предупредив, что в противном случае Украина может ликвидировать эти объекты самостоятельно. А 24 июня Зеленский подтвердил, что ретрансляторы прекратили работу.
20: Демонтировали ли их или нет, я пока не знаю. Но мы работаем над этим, я очень внимательно слежу и каждый день получаю доклады.
1: На прошлой неделе в украинской разведке заявили, что ретрансляторы в Беларуси возобновили работу, а в Госпогранслужбе Украины утверждают, что атака российских беспилотников на пункт пропуска Ягодин на украинско-польской границе осуществлялась при поддержке Беларуси. Все это ставит страну под угрозу, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
1: Отечественная медицина во всей красе. 5-летний мальчик с инвалидностью получил травмы во время лечения в Гомельской больнице. Его мать пожаловалась во все инстанции и добилась проверки. 5-летний мальчик с инвалидностью получил травмы во время лечения в детском психиатрическом отделении номер 7 Гомельской областной клинической психиатрической больницы. Перед выпиской матери сообщили, что ночью его ударил другой ребенок и на щеке остался синяк. Однако женщина обнаружила гематомы также под глазом, возле мочки и за ухом. Сам мальчик не разговаривает и объяснить произошедшее не смог. Мать обратилась в милицию, прошла с сыном судмедэкспертизу и написала в Минздрав.
21: Теперь больница подтвердила, что ребенка травмировал другой пациент прямо в присутствии персонала. Администрация принесла извинения, а заведующую отделением и дежурную медсестру привлекли к дисциплинарной ответственности.
1: Женщина ответом не удовлетворена и ждет результатов проверок милиции и Следственного комитета. Белорусы регулярно жалуются на условия в больницах. Жалобы есть даже в столице. Жительница Минска по имени Елизавета пожаловалась на антисанитарию в одной из столичных больниц, куда она попала вместе с ребенком. По словам женщины, ей с годовалой дочкой пришлось спать в палате с тараканами. Персонал об этом знает, но ничего не предпринимает, утверждает пациентка. После выписки она написала 3 обращения. В больницу, в региональный центр гигиены и эпидемиологии, а также в Минздрав. Елизавета рассказала, что после того, как обнаружила тараканов в палате, сразу же сообщила об этом персоналу больницы.
3: Мне было сказано, что они во всех больницах живут. Но я лежала в других больницах и скажу с уверенностью, это не так. Я пыталась справиться с тараканами самостоятельно, заклеив щели, откуда они просто лезут по ночам. В ответ на это старшая медсестра пришла ко мне с документами и угрозами штрафа за порчу имущества. После того, как нас переселили в другую палату, ситуация не поменялась. Там тоже были тараканы. Я спать не могла из-за этого.
1: Другая молодая мама рассказала в ТикТок о детской больнице в Бобруйске, где она лежала в стационаре вместе со своим ребенком. На медперсонал и лечение женщина не жаловалась, но ее огорчение вызвало ветхое и порванное постельное белье. Девушка обменяла белье на другое, но взамен получила почти такое же в дырах. По ее мнению, если бы люди делали замечания, то такого бы не было.
4: Как вам детская постельная? Ой, точнее, в детской больнице постельная. Все в дырах. Где-то еще тут дырки были. Вот дыры.
1: В комментариях некоторые написали, что белье в больнице – это последнее, на что надо обращать внимание. Мол, это не гостиница или санаторий, чтобы обращать внимание на дырки в белье. Другие пользователи поддержали молодую маму. Они отмечают, что больница для пациентов не бесплатная. По их словам, белорусы всю жизнь платят налоги и достойны лучшего. Дырявое белье может действительно показаться мелочью по сравнению с другими жалобами пациентов, отмечают пользователи. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях. В комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
0: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко про эксплуатацию техники и о состоянии полей.
22: 2 трактора просто, а механизаторы у него есть на эту технику? Смотри, за это ответишь головой. И нам надо определиться, это твоя уже тема, сколько мы будем эксплуатировать энергонасыщенную технику. Трактор, комбайн, да все. Ну, у нас же в свое время и на учете в бухгалтерии ты держала вопросы амортизации того или иного трактора техники. Да, вот нам надо определиться. Они 5 лет работают и под забор трактор. А он же стоит приличные деньги сегодня, он должен работать 10-12 лет. Поэтому из этого надо исходить. И прежде чем он будет покупать, или мы ему будем помогать, надо посмотреть, сколько у него этой техники хватает, не хватает по сравнению с другими хозяйствами, и сколько она служит у него. Я уверен, что не 10-12 лет. А такая техника должна служить 10-12 лет. Это надо вовремя обслуживать и вовремя надо ремонтировать. И какие-то узлы, запчасти закупать заранее и менять их. А не то, что дайте 2 трактора. Ну, пожалуйста, я тебе дам 2 трактора, если это решит проблему. Здесь дисциплины элементарной нет. Вот он говорит, технологический плюс нет. Но если у тебя технологии нет, зачем тебе трактора эти давать в комбайн? Если ты не знаешь, как по технологии посеять этот несчастный лен или какие-то другие культуры. Ужасное состояние. Возьмите вертолеты, прилетите вниз, посмотрите, сколько полей не обрабатывается. Некоторые поля, ну, просто, наверное, по 2 года коричневая трава какая-то стоит.
23: Мы глифосаты не
22: обрабатываем. Да какой? Да что, ты траву высеваешь для того, чтобы ее сжечь?
23: Нет. Там мы зашли в тот угол, что говорите, медвежий, да? Там 480 гектар идет мелиорация.
22: Я говорю, у тебя это везде. У тебя не убранные поля травы.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: «Я готов, а они нет». На форуме молодежи Лукашенко заявил, что готов отдать власть, но некому. Он у власти уже 32 года. Во время выступления на молодежном форуме «Молодежь. Беларусь. Будущее» Александр Лукашенко в очередной раз заявил, что не держится за власть и даже готов передать страну новому поколению. Однако одно еще не готово к этому.
5: И никогда не верьте тому, что Лукашенко, цитата, «удерживает власть посиневшими руками». Да Господь с теми, кто это говорит. Я уже наелся этой власти, что дальше некуда. Вопрос стоит только в том, вы способны сегодня взять страну и удержать ее? Если способны, завтра приступайте. Если честно, положительно ответить на этот вопрос я пока не могу, не обижайтесь.
1: О готовности передать власть в стране новому поколению Александр Лукашенко заявляет уже не впервые. Он уже неоднократно говорил, что не стремится сохранить власть.
5: Я не держусь за власть. Я сделаю все для того, чтобы тихо, спокойно передать эту власть новому поколению. Потому что я надеюсь еще при новой власти, и вы тоже пожить. Мои дети будут жить. Мои не то, что это мой ребенок. Мои дети, вот эти. Я хочу видеть, как они будут жить. Вот моя цель. Поэтому это большое мое преимущество, что я не пытаюсь силой как-то удержать власть.
1: При этом из слов Лукашенко можно сделать вывод о том, что он не собирается уходить из белорусской политики. По крайней мере, пока не состарится. При этом Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что не собирается держаться за президентское кресло.
5: И я пообещаю, что синими пальцами за кресло держаться не буду.
1: Кто именно станет преемником президента в случае, если он все же решится отойти от дел, до сих пор неизвестно. Среди возможных претендентов называли сына Лукашенко Виктора и председателя Совета Республики Национального Собрания Наталью Качанову. Также в свое время президентство предрекали министру иностранных дел Владимиру Макею, однако он погиб при загадочных обстоятельствах. В нынешних же геополитических условиях политологи опасаются попыток сменить власть в стране неконституционным путем. По мнению экспертов, среди возможных выгод до получателей дестабилизации ситуации в Беларуси есть много стран. Однако самый вероятный сценарий – раскачивать ситуацию в Минске может быть сейчас выгодно Москве. В союзном государстве уже делали неоднозначные заявления о присоединении. Один из российских топ-чиновников и вовсе не исключил, что кроме украинских земель, Москва может присоединить также и другие страны или части стран. По мнению политологов, это укладывается в концепцию новых документов о союзном государстве, которые ранее подписали Владимир Путин и Александр Лукашенко. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». От первого лица.
2: Председатель постоянной комиссии Палаты представителей Михаил Русый о мониторинге хода голосования в Государственную Думу Российской Федерации.
6: Мы приступили сегодня к краткосрочному мониторингу. Перед этим был проведен долгосрочный мониторинг. Для этого изучается вся законодательная база, которая есть в Российской Федерации, на предмет соответствия демократии тем международным требованиям. Вот, доступу свободному граждан, волеизъявлению граждан. Сейчас проедем еще избирательные участки. Мы встретимся еще с руководителями партий, которые или их представителями здесь участвуют в выборах, проговорим. Вот, и мы сделаем свое квалифицированное и объективное заключение.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: Время на исходе. На фоне слухов о второй волне мобилизации после выборов в Госдуму представители российской элиты вывозят родственников за границу. Официально новую волну мобилизации власти отрицают едва ли не каждый день, но родственникам, похоже, таки советуют уезжать из России. Влиятельное агентство Bloomberg пишет, что страх новой волны мобилизации привел к тому, что сотрудники Кремля активно искали возможности открыть банковские счета за границей. И самое интересное, что похожим образом, по данным Bloomberg, действуют даже некоторые сотрудники пунктов набора в армии. Возможно, это паника, а не знание чего-то такого, что еще скрыто от публики, считает политолог Денис Власов.
9: Это не доказательство того, что решение о мобилизации уже принято. Но люди, которые находятся внутри государственной системы, прекрасно помнят сентябрь 2022 года. Тогда мобилизацию тоже долго отрицали. Поэтому сейчас часть чиновников может просто страховаться заранее. Особенно если понимает, что после выборов политические ограничения для Кремля будут уже другими.
8: Тем более, что технически провести новый набор сейчас значительно проще, чем 4 года назад. Военкоматам уже не обязательно ловить человека с бумажной повесткой. Работает электронный реестр воинского учета. Он связан с госбазами, а вместе с электронной повесткой может автоматически появиться и запрет на выезд. В западной прессе не раз писали, что в армию России в этом году хотят дополнительно привлечь около 300 тысяч человек. Причем на этот раз отдельного громкого объявления о мобилизации может вообще не быть, объясняет военный эксперт Артем Логинов.
14: Не обязательно повторять сентябрь 2022 года и одновременно объявлять набор сотен тысяч человек. Систему можно растянуть во времени, усиливать контрактный набор, активнее работать со срочниками и резервистами, использовать электронные повестки. Тогда люди будут поступать в армию постоянно, а самого момента объявления второй волны просто не возникнет.
8: А новые люди армии действительно нужны. По данным военкоров, потери сейчас достигают примерно 1000 погибших в неделю. Владимир Путин оценивал численность группировки на фронте примерно в 700 тысяч человек. По расчетам военного эксперта Яниса Клюги, чтобы просто поддерживать такую численность, необходимо привлекать около 400 тысяч человек в год. Эти цифры уже красноречиво говорят от истинной потребности армии в людях, объясняет военный аналитик Кирилл Зотов.
15: Армии постоянно необходимо компенсировать потери и одновременно сохранять численность группировки. Если поток контрактников сокращается, приходится либо еще сильнее повышать выплаты, либо искать дополнительные источники пополнения. Поэтому сама дискуссия о мобилизации возникает не на пустом месте, хотя это совершенно не означает, что политическое решение уже принято.
8: И вот здесь получается самое интересное. Владимир Путин публично отрицает подготовку новой мобилизации. По данным близких к администрации президента журналистов, окончательного решения действительно пока нет. Но система электронных повесток готова, а контрактников становится меньше. При этом даже рекордные выплаты за подписание контракта уже не работают, как раньше. Желающих пойти в штурмовики почти нет, пишут журналисты.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Теперь официально. США исключили лакокраску и Беллесбумпром из санкционного списка. Сколько всего предприятий Беларуси под санкциями? Управление по контролю за внешними активами Минфина США официально исключило предприятие «Лакокраска» и концерн «Беллесбумпром» из санкционного списка. Соответствующее уведомление управление датировано 17 сентября. О снятии санкций с двух юрлиц в среду объявил в Минске спецпосланник президента США Джон Коул. Также он заявил, что американская администрация обратилась к Ситибанк для разморозки и возвращения белорусских активов. Смягчение американской позиции последовало сразу за освобождением Минском 25 заключенных по политическим статьям. В соцсети X Коул написал, что США намерены продолжать улучшать отношения с Беларусью.
19: Мы продолжим улучшать отношения с Беларусью и работаем над освобождением большего числа людей в ближайшем будущем. Мы еще не закончили.
1: Лидское предприятие «Лакокраска» и деревообрабатывающий концерн «Беллесбумпром» попали под американские санкции несколько лет назад на волне масштабных ограничений против белорусского госсектора. «Лакокраска» из Лиды — это старейшее и крупнейшее предприятие химической отрасли Беларуси. Там производят сотни видов продукции – от эмали, лаков и грунтовок до полуфабрикатов и растворителей, которые шли на экспорт не только в страны СНГ, но и в дальние зарубежья. А «Беллесбумпром» – это гигантский концерн, объединяющий десятки предприятий лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности страны. Это мебель, плиты, ДСП, фанера и бумага. Оба предприятия – важнейшие экспортеры и крупные работодатели в регионах. Под санкции США эти компании попали не случайно, отмечает экономист Александр Кравцов.
10: Вашингтон вводил блокирующие ограничения против белорусских флагманов из-за политического кризиса в стране, а также из-за поддержки официальным Минском действий России на Украине.
1: Попадание в санкционный список означало для Лакокраски и Беллесбумпрома полный запрет на любые долларовые транзакции, заморозку активов в американской юрисдикции и жесткий барьер для работы с западными партнерами, говорит финансовый аналитик Виктор Балашов.
14: Санкции против таких заводов били в первую очередь по экспортным цепочкам и логистике расчетов. Даже если продукция физически могла куда-то поставляться, проведение платежей через международную банковскую систему превращалось в квест. Снятие ограничений с этих компаний – это точечный шаг, политический жест. Для самих заводов это шанс попытаться вернуть часть потерянных рынков и упростить финансовые операции. Хотя полностью проблему логистики и глобальных санкций это, конечно, не решает.
1: Многие заводы Беларуси оказались под санкциями из-за того, что частично работают на российские ВПК. Об этом неоднократно писала западная пресса. В частности, сообщалось, что белорусское предприятие «Интеграл» выпускает микросхемы для российских ракет. Дочерние компании «Гомсельмаша» якобы участвовали в производстве комплектующих для боеприпасов и дронов «Камикадзе-Герань-2». Из-за работы в интересах российского военно-промышленного комплекса

0: Радиосигнал. Военная правда.
1: Служить рано или поздно будут все. Резервистов в Москве начнут отправлять в отряды по отстрелу беспилотников. Специальные отряды перехватчиков дронов решили создать Минобороны для московского региона. Предполагается, что этим займутся резервисты. Для этого они будут использовать высокоскоростные FPV-дроны-перехватчики. Готовить резервистов, сбивать летающие беспилотники будут инструкторы, говорится в сообщении Минобороны. С одной стороны, инициатива хорошая, объясняют военные аналитики. А с другой, это угроза для резервистов оказаться в зоне СВО после подписания контракта. Эта новость вызвала очередную волну негодования среди мужчин.
2: Если вы смотрите это видео, значит, мы уже в самолете и улетаем из России. Потому что здесь стало слишком небезопасно.
3: Я вынужден был увезти свою семью из России для того, чтобы мои дети жили в безопасности. Для того, чтобы над их головами не летали ракеты, беспилотники, чтобы моих сыновей не забрали на войну.
4: Блин, реально люди бегут из страны. Я это только сейчас заметил. Ну, то есть, как бы я это знал, что люди переезжают, там, и много квартир продал людей, которые срочно переезжают или уже переехали.
1: На увеличение потока уехавших из страны повлияли и слухи о возможной новой мобилизации осенью, говорят военные адвокаты. Кроме того, в последнее время россиянам массово рассылают повестки, якобы для уточнения данных.
5: Мне 38 лет. Сегодня открываю госуслуги, смотрю уведомления. Открываю. Пожалуйста, придите в военкомат до такого-такого числа. Если не придете, вам будут санкции.
6: Ну что, я сходил в военкомат. Была у меня повесточка. Ничего не расписывается, не вклеивает никакую красную бумажку. Я ухожу. Я не служил. Вторая группа категории запаса. Но передо мной был мужик один. И он такой выходит и заходит в другой кабинет. И такой выходит и говорит: блин, мне вот вклеили эту бумажку красную. Ну все, типа жопа.
1: Красная бумажка – это предписание, которое вклеили в билет, и в случае мобилизации первыми пойдут служить. Вообще, за неявку по повестке грозит административные штрафы и ограничения в правах. Через 20 дней могут запретить регистрировать бизнес, оформлять недвижимость, автомобили, управлять машиной и получать кредиты. Кроме того, повестка автоматически закрывает выезд из страны. На фоне таких событий новая волна мобилизации после думских выборов уже не выглядит так фантастически, говорят военные юристы. Тем более, что на фронт сейчас остро нужны люди. На Донецком направлении после контратаки ВСУ потери выросли на треть, отмечает военный эксперт Александр Ковалев.
7: Поэтому я думаю, что в ближайшей перспективе просто неотвратимым является всеобщая мобилизация в России, чтобы пополнить этот нехватающий людской ресурс. И если в России не будет проведена всеобщая мобилизация, она попросту в 27-м году начнет не двигаться дальше вперед ползучими темпами улитки, но все же ползучими темпами в Донецкой области, а вынуждена уже будет терять позиции.
1: Официально вторую волну мобилизации власти отрицают.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный

0: Сигнал.
1: Бензин уходит союзному государству. Из-за топливного кризиса Россия в 23 раза увеличила закупки бензина в Беларуси. Самим хватит? Россия закупает беспрецедентные объемы топлива в Беларуси, чтобы справиться с бензиновым кризисом, охватившим регионы и крупные города после украинских ударов по НПЗ. Сообщается, что в первом полугодии на российский рынок поступило 866 тысяч тонн бензина с двух белорусских НПЗ. Это в 23 раза больше, чем за тот же период годом ранее. Поставки дистоплива стали больше в 5,5 раз и достигли 570 тысяч тонн. Рекордным по импорту из Беларуси стал июль, когда из-за налетов беспилотников выпуск топлива останавливали 8 российских НПЗ, а объемы нефтепереработки падали ниже 4 миллионов баррелей в сутки. Впервые более чем за 20 лет, отмечает агентство.
2: В июле Россия закупила 212 тысяч тонн белорусского бензина, 162 тысячи тонн дизеля и более 13 тысяч тонн авиакеросина. В августе поставки незначительно снизились: 201 тысяча тонн бензина, 153 тысячи тонн дистоплива и более 9,5 тысяч тонн авиатоплива.
1: После ударов по нефтеперерабатывающим заводам в России производство бензина в стране рухнуло на миллионы тонн. Как следствие, потребители недополучают более 20% месячного объема. В российских регионах серьезные проблемы с поставками. На фоне дефицита топлива Россия ввела запрет на его вывоз и увеличила закупки топлива в Беларуси. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Минск чутко реагирует на растущие потребности российской стороны.
3: Поставки топлива идут и идут на максимум. В данном случае белорусские друзья чутко реагируют на растущие потребности, за что мы им признательны.
1: На российском рынке сохраняется нехватка предложения. На этом фоне покупатели все чаще обращаются к белорусскому топливу, несмотря на более высокую цену. Но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку топлива. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои. Однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Арнштейн.
4: Есть такое мнение, что сейчас Беларусь поставляет 45 тысяч тонн в месяц, может поставлять 300 тысяч тонн. Это действительно в 7 раз больше нынешнего уровня. Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
1: При этом для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, в ближайшее время бензин в Беларуси может подорожать до 28%. Причина проста. Его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там, отмечают эксперты. Они предупреждают, что если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о развитии системы связи вооруженных сил Республики Беларусь.
6: Как известно, мы собрались, чтобы обсудить вопрос развития системы связи наших вооруженных сил, не только армии. Актуальнейший вопрос базового обеспечения военной безопасности страны. Только что министр обороны сказал главные слова. Раньше, цитирую, вы и мечтать не могли о том, что имеете в этой, какая система у нас сейчас связи и средства связи. Ну, это хорошая характеристика. Ну, давайте посмотрим, что на самом деле. Еще раз хочу напомнить, что несколько лет назад, понимая, что у нас связь не соответствует тому уровню вооруженных конфликтов, которые происходят в мире. Мы это понимали, посещали и Оршу, Барановича там и так далее, предприятия, которые занимались производством средств связи. Была поставлена задача перед руководителем военно-промышленного комплекса нашего оснастить армию современными средствами связи. Вот сегодня посмотрим, как выполнена эта задача. Предупреждаю, все должно быть честно, объективно. Ну и я не вижу, зачем не объективно со стороны наших вооруженных сил, прежде всего армии. Вам воевать и использовать те средства связи, которые генерал Пантус вам поставит на вооружение. Поэтому я доверяю вам, но тем не менее предупреждаю, чтобы мы объективно рассмотрели этот вопрос. Не может быть никакого сопротивления, обороны, наступления, не может быть войны без связи. Нет связи, нет управления войсками, погибли.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Сколько стоит СВО, Владимир Путин поручил заложить бюджет 2027 расходы на продолжение спецоперации. 2,5 миллиарда рублей в час, примерно 59 миллиардов в день. Именно столько в среднем бюджет тратил на армию и производство оружия в первой половине 2026 года. И, судя по всему, экономить в 27-м планов нет. Владимир Путин поручил правительству при подготовке нового бюджета сохранить расходы на оборону среди безусловных приоритетов. Вместе с ними он назвал социальные обязательства государства и безопасность граждан. Сколько в целом обходится бюджету России СВО? По расчетам экономиста Яниса Клюги, на основе данных Минфина России, только за первые 6 месяцев этого года военные расходы достигли 10 триллионов 687 миллиардов рублей. Это на 30% больше, чем за тот же период прошлого года. А по сравнению с 2021 годом военные расходы выросли больше, чем в 5 раз, объясняет экономист Владимир Ларин.
8: 2,5 миллиарда рублей в час хорошо показывают масштаб расходов. Но важно понимать, что речь идет не только непосредственно о боевых действиях. В эту оценку входят военные закупки, производство вооружений и другие связанные расходы. Для бюджета главное другое. Если эта статья остается приоритетной и продолжает расти, пространство для остальных расходов неизбежно становится меньше.
7: Причем первоначальные планы на этот год уже пришлось пересматривать. В бюджете на 26-й год по статье «Национальная оборона» было заложено 12,9 триллиона рублей. Уже тогда профильные эксперты прогнозировали, что фактические военные расходы могут оказаться на 4-5 триллионов выше первоначального плана. В итоге так и вышло, поэтому теперь нужно верстать следующий бюджет, исходя из новых реалий. Владимир Путин говорит, что дефицит в следующем году составит около 2% ВВП. Это примерно 5 триллионов рублей. При этом бюджет рассчитывают, исходя из достаточно осторожной цены нефти в $50 за баррель. Сейчас нефть стоит дороже, но помогает ли это бюджету России, объясняет финансовый аналитик Евгений Мальцев.
9: Высокая цена нефти действительно дает бюджету дополнительный доход и позволяет легче финансировать большие расходы. Но проблема в том, что военные траты тоже значительно выросли. Поэтому дорогая нефть не превращается просто в свободные деньги. Значительная часть дополнительного дохода уже нужна для покрытия тех обязательств, которые государство на себя взяло.
7: То есть, если оборона президент уже объявил безусловным приоритетом, экономить придется в других местах. Что это может означать для обычного бюджета, объясняет экономический обозреватель Алексей Доронин.
10: Бюджет всегда является выбором между приоритетами. Если военные расходы защищены политическим решением, сокращать приходится более гибкие статьи, инвестиционные программы, инфраструктуру, различные субсидии или переносить часть расходов на следующие годы. При этом формальные социальные обязательства, например, пенсии, государство может продолжать выполнять.
7: Так что ответ на вопрос, сколько Россия стоит СВО, уже измеряется не только триллионами. Также все заметнее становится другое. Чтобы военные расходы оставались неприкосновенными, ужимать приходится то, что не относится к СВО.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Начальник отдела по агитации и пропаганде госавтоинспекции Мингорисполкома Артем Нехай рекомендует проверять документы перед поездкой.
11: Проверить же дату окончания действия удостоверения можно на его лицевой стороне в соответствующей графе. Еще одним важным документом является договор страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. И более распространенным при этом является договор внутреннего страхования. Он прекращает свое действие при истечении срока страхования, указанного на лицевой стороне, а также при неуплате в установленный срок второй части страхового взноса. В этом случае водитель может быть привлечен к ответственности в виде штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин. При этом, если он станет участником дорожно-транспортного происшествия, сумма штрафа увеличится и составит от 5 до 10 базовых величин. Дополнительно на водителя будет наложена обязанность по возмещению ущерба, причиненного в результате такого происшествия.
12: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
13: Сиаха.
12: Синий.
13: Нила.
12: Коричневый.
13: Бура.
12: Зеленый.
13: Сабз.
12: Оранжевый.
13: Наранджи.
12: Фиолетовый.
13: Джамуни.
12: Красный.
13: Сурх.
12: Белый.
13: Сафед.
12: Желтый.
13: Пила.
12: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусские заводы получают заказы, но все чаще не находят людей, которые должны эти заказы выполнять. Почему квалифицированные специалисты уходят, соответствуют ли зарплаты тяжелому труду и что скрывается за сухим словом «аутстаффинг»? Об этом сегодняшний выпуск.
14: Знаешь, вот когда начинаешь разбирать эту ситуацию, первая мысль – ну как так?
2: В смысле масштаба.
14: Да, именно. Заявка на 53 человека. Всего лишь. Для огромного промышленного комплекса в городе, где население около 200 тысяч человек.
2: Угу.
14: Это же звучит совершенно не как какой-то системный коллапс. Скорее, как обычная текучка кадров в рамках одного, ну, максимум двух цехов.
2: Согласна.
14: Разве крупный завод не может просто вывесить вакансии и закрыть эти позиции за пару недель? Зачем этот уровень министерства?
2: Вот в этом-то и парадокс ситуации. Обычные рыночные механизмы здесь давно дали сбой. Завод же не просит выделить бюджет на повышение зарплат, чтобы, ну, скажем, переманить людей с соседних строек. Он просит применить командно-административный ресурс. Буквально найти этих рабочих на других предприятиях системы Минпрома и оформить их перевод.
14: Через тот самый аутстаффинг, да?
2: Да-да. Причем официальная причина звучит максимально громко. Им необходимо выполнить стратегическую задачу. Там речь шла про экспорт сельскохозяйственной техники в страны дальней дуги.
14: Слушай, я бы хотел остановиться на самом термине «аутстаффинг». В классическом мировом бизнесе аренда персонала – это же абсолютно понятный и прозрачный инструмент.
2: Ну да, для пиковых нагрузок.
14: 100%? У компании появляется резкий, но кратковременный пик. Например, предновогодний сезон на логистическом складе. Наняли дополнительную смену через агентство, закрыли пик – и все. Через 2 месяца все спокойно расходятся.
2: Угу.
14: Но то, что происходит на государственных заводах в Беларуси, работает вообще по другой логике.
2: Разница фундаментальная. В данном случае модный термин из менеджмента используется просто для маскировки хронической болезни.
14: То есть это не разовая акция?
2: Абсолютно нет. Завод брал людей в аренду еще весной того же года. Но к августу кадровый дефицит не просто не исчез.
15: Количество открытых вакансий только возросло.
16: Ничего себе!
15: Это не сезонный пик. Это постоянная дыра в штатном расписании. И отношение к работнику здесь, ну, как к складской детали. Поступил приказ, перебросили в другой цех.
14: А вот это магическое словосочетание «стратегическая задача», оно же используется специально, чтобы исключить любые отказы на местах.
15: Именно. Экспортный контракт конкретного завода внезапно превращается в гражданскую обязанность рабочих с совершенно других предприятий.
14: Давай представим эту переброску чисто физически. Ведь заявленные профессии маляр, сварщик, машинист крана – это же не офисные сотрудники.
15: Да, им не просто логин от почты поменять.
14: Это работы повышенной опасности. Мне это напоминает, знаешь, как взять чужую машину и сразу выехать на оживленную скоростную трассу.
15: О, отличное сравнение.
14: Вроде бы управлять ты умеешь, права у тебя есть, но габариты совершенно другие, педаль тормоза реагирует иначе.
15: Да, и слепые зоны совершенно не там, где ты привык.
14: Только добавь к этому, что в случае со станком или многотонным мостовым краном у тебя нет подушки безопасности.
15: Угу. Смена цеха означает новое оборудование. Совершенно другие незнакомые маршруты движения тяжелых погрузчиков.
14: И другая вентиляция, наверное.
15: 100%. Иная система вытяжки. Это критически важно для маляра. Он же ежедневно работает с токсичными растворителями, с аэрозолями.
14: А сварщик сталкивается с непривычным оборудованием, где температурные режимы могут отличаться.
15: Да, машинист крана поднимает нестандартные грузы. Он просто физически не чувствует баланс нового оборудования так же хорошо, как свое старое.
14: И тут возникает очень серьезный юридический нюанс. Как в такой системе распределяется ответственность, если, не дай бог, происходит травма?
15: Начинается классическое размывание ответственности и перекладывание вины.
14: То есть формальный наниматель кивает на фактического?
15: Именно так. Есть твой родной завод, где лежит твоя трудовая книжка. И есть чужой завод, мастера которого выдают тебе ежедневный наряд.
14: Ага.
15: Если рабочий получает травму, например, из-за того, что ему не провели нормальный инструктаж, обе стороны будут пытаться доказать, что они тут ни при чем.
14: Тогда возникает жесткий вопрос. Почему квалифицированные рабочие вообще ставят подпись под приказом о таком переводе? Они же видят риски. Согласие на командировку или перевод ведь должно быть добровольным по закону?
15: Ключевое слово «по закону». На бумаге оно всегда добровольное. В отделе кадров лежат идеально заполненные заявления.
14: А в реальности?
15: А в реальности вступает в дело административное давление. Мастеру не нужно открыто угрожать увольнением. Достаточно вызвать человека в кабинет один на один.
14: И обрисовать перспективы?
15: Да. Сказать. Смотри, у нас сейчас проседает экспорт. Со следующего месяца цех переходит на четырехдневку. Или вообще грозят оформить простой.
14: То есть будешь сидеть на голом тарифе и копейки считать?
15: Вот именно. А потом добавляют. В Бобруйске сейчас есть объемы, сможешь заработать. Не хочешь? Ну, твое дело. Но когда в конце года будем делить премии, мы все вспомним.
14: Понятно. То есть право сказать твердое «нет» без финансовых последствий фактически отсутствует.
15: Совершенно верно.
14: Ну хорошо, а может быть люди все-таки соглашаются из-за огромных денег?
15: Давай посмотрим на цифры.
14: Если открыть вакансии лета 2026 года на том же Бобруйско-Агромаше, цифры выглядят визуально очень даже неплохо для региона. Малярам предлагали от 2700 рублей.
15: Угу.
14: Слесарям и сварщикам где-то от 2,5 до 2800. Токарям поменьше от 1700 до 2400.
15: Да, такие цифры фигурировали.
14: Почему бы не поехать, если завод предлагает выше среднего? Неужели рабочие стали слишком требовательными?
15: Давай разобьем этот аргумент. Эти 2700 рублей – это классическая зарплатная иллюзия.
14: В смысле, это сумма до вычета налогов?
15: Во-первых, да. Это грязными. На руки человек получит значительно меньше. Но главная проблема даже не в налогах, а в механизме начисления.
14: Сдельная оплата?
15: Именно, сдельная. Плюс система премирования. Чтобы рабочий реально увидел верхнюю границу, те самые 2800, он должен работать просто на износ.
14: То есть это не базовая ставка за спокойные 8 часов?
15: Вообще нет. Это постоянные ночные смены. Это бесконечные вызовы в выходные дни. Это жесткое требование перевыполнять норму выработки.
14: Получается, эта красивая цифра просто маскирует тот факт, что человек работает за двоих. За себя и за того самого недостающего коллегу.
15: 100%. И самое неприятное, доход тотально привязан к выполнению плана всем заводам.
14: А то есть, если отдел продаж не смог реализовать технику?
15: Да. Ты можешь идеально красить детали каждый день, пахать в две смены, но если тракторы остались стоять на складе и у завода нет оборотных средств...
14: И руководство моментально режет премию.
15: И твоя зарплата падает с 2700 до базового тарифа, на который даже коммуналку оплатить сложно.
14: Жесть. Рабочие продают свое здоровье, а расплачиваются за управленческие ошибки первым.
15: Да. При этом частный бизнес или работа вахты предлагают квалифицированному токарю те же деньги.
14: Но при меньшей физической нагрузке?
15: Да, и с гораздо большей предсказуемостью. Без риска внезапно уехать в принудительную командировку спасать чужой план.
14: Слушай, если государственные заводы так проигрывают конкуренцию, куда физически деваются люди?
15: Это выводит нас на уровень демографического кризиса. Статистика тут просто неумолима.
14: Что там по цифрам?
15: Только за 2025 год население страны сократилось более чем на 53 тысячи человек.
14: Ничего себе! Минус 53 тысячи за год.
15: Даже Могилевская область потеряла свыше 9 тысяч. Сам Бобруйск недосчитался примерно 1600 жителей.
14: А масштаб эмиграции?
15: Колоссальный. По данным на 2024 год, за пределами страны находилось около 790 тысяч граждан.
14: Угу.
15: И уезжают ведь самые мобильные и квалифицированные.
14: Тут возникает серьезный контраргумент.
15: Какой?
14: Если посмотреть на официальные цифры безработицы, в первом квартале 2026 года она составила всего 2,3%.
15: Да, исторический минимум.
14: Но так любой экономист скажет, что это признак отличной работы экономики. Разве это не значит, что все пределы?
15: В этом и заключается парадокс. В нормальных условиях это был бы успех, а сейчас низкая безработица означает, что у заводов вообще нет резерва.
14: То есть за забором очередь не стоит?
15: В том-то и дело. Им физически не из кого выбирать на рынке. Это игра с нулевой суммой. Чтобы закрыть вакансию маляра, нужно переманить его с другого предприятия.
14: А текучка кадров какая?
15: Просто пугающая. Смотри, за 2025 год принято на работу около 754 тысяч.
14: Ага.
15: А уволено примерно 769 тысяч. Чистая потеря 15 тысяч.
14: То есть сотни тысяч людей постоянно меняют работу?
15: Да. Государство пытается бороться за тело работника, распределение, рейды, комиссии всякие. А квалифицированный слесарь просто голосует ногами.
14: Уходит в частный сектор или вообще уезжает?
15: Именно. И чтобы доказать, что Бобруйск – это не какое-то локальное исключение, давай посмотрим на флагманы промышленности, на столицу.
14: МАЗ.
15: Да, Минский автомобильный завод – гигант с совершенно другими бюджетами. В январе 2026 года он точно так же просит министерство прислать ему 397 работников.
14: Почти 400 человек в столице?
15: Да, по 28 специальностям. В том числе им не хватало 166 слесарей и механосборочных работ.
14: Обалдеть.
15: При этом независимый подсчет в Общереспубликанском банке весной показал, что у МАЗа висела 1871 вакансия.
14: Слушай, может быть, это проблема неумелого планирования конкретных HR-ов? Но не умеют люди выстраивать рекрутинг на этих двух заводах?
15: Я думала об этом, но нет. Это столкновение двух логик. Административная система требует выполнения плана, полностью игнорируя реальность.
14: План важнее всего.
15: Возникает абсолютный абсурд. Представь, на одном заводе холдинга людей просят выйти в сверхурочное, пахать в выходные. А на другом заводе в этот же самый день людей отправляют в отпуск за свой счет, потому что нет деталей для сборки.
14: Это как пытаться выжать из лимона сок, когда там осталась только сухая корка.
15: Отличная метафора. Система переносит людей вслед за планом, вместо того, чтобы план подстраивать под мощности.
14: И это окончательно разрушает доверие к государственному нанимателю.
15: 100%.
14: Возникает вопрос, почему эта система вообще отказывается меняться? Почему проще перебрасывать людей, писать бумажки, а не улучшить условия в цехах?
15: Отменить или скорректировать план – значит взять ответственность на себя.
14: Признать, что ты не справился?
15: Да. А ни один директор не хочет портить себе карьеру. Гораздо безопаснее давить на мастеров в цехах и перебрасывать недостающих рабочих из других мест.
14: Но ведь молодые поколения не ведутся на эти советские мифы о престиже завода.
15: Абсолютно не ведутся. Они смотрят на чистоту цеха, на отношение мастера к людям, на карьерные перспективы.
14: Слушай, ну почему коллектив просто не откажется от работы в таких условиях? Почему не возмутиться?
15: А как? Независимые профсоюзы полностью ликвидированы.
14: Все активисты уволены.
15: Да. Рабочий остается один на один с директором завода. Он максимально уязвим.
14: А государственные профсоюзы просто путевки распределяют.
15: Вот именно.
14: Часто говорят, мол, привлечение мигрантов спасет ситуацию.
15: Ой, это вообще иллюзия. Иностранцы приезжают, быстро видят реальные условия и уезжают дальше. Либо остаются и травмируются из-за спешки и языкового барьера.
14: То есть кадровый голод – это итог сознательных управленческих решений.
15: 100%. Не природная катастрофа, а результат того, что производственный план поставили выше человека.
14: История Бобруйска-Громаша показывает. Кадровый дефицит на государственных предприятиях уже невозможно объяснить случайной нехваткой нескольких специалистов. Заводы годами теряют работников из-за зарплат, условий труда, отношений руководства и отсутствия уверенности в завтрашнем дне. Пока предприятия получают планы и заказы, издержки перекладывают на людей, которых пытаются временно перебрасывать туда, где возникла очередная дыра. В выигрыше остается руководство, способное отчитаться о выполненном задании, а рабочие расплачиваются неудобствами, рисками и отсутствием права влиять на решение. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
16: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать, первое, официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке? Отчисление в ФСЗН шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
12: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
17: Почему белорусские каналы убрали с Ютуба? Заблокированы 3 радиостанции и повторно СТВ.
18: Полностью удалены с платформы каналы «Радио Столица», Первого канала Белорусского радио и «Радио Культура». Также заблокирован канал СТВ.
17: В качестве причины YouTube указал нарушение правил международной платформы и сообщил, что ограничения введены, цитирую, «для защиты сообщества». Напомню, ранее с платформы исчезли белорусские госканалы «Белта» и «ОНТ». В ответ Минск пригрозил полностью заблокировать в стране хостинг YouTube. Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмант говорила об этом еще 4 года назад.
19: Если они такое сделают, они могут попрощаться, так сказать, с Белоруссией навсегда.
17: Что именно могут сделать власти, объясняет медиаэксперт Сергей Ковалев.
20: На сам YouTube Беларусь повлиять не может. У государства просто нет таких рычагов давления на международную платформу. Единственный реальный инструмент – это ограничение или полная блокировка доступа внутри страны. И тогда пострадает не YouTube, а белорусские пользователи. Люди потеряют доступ к контенту, образовательным материалам и своим каналам. По сути, это будет повторение российского сценария, где заблокировали YouTube, Instagram, а сейчас добрались и до Telegram.
17: На вопрос, видят ли белорусы какую-то отечественную альтернативу YouTube, люди отвечают так.
21: Альтернативы, есть, но они не идеальны. Но в любом случае придумают что-то новое, может быть, лучше, новшество.
22: У нас пока альтернатива такая как бы есть, но, наверное, будет все-таки хуже.
21: Дорогу нашим айтишникам плюс.
17: Российским Рутюбом и ВКонтакте опрошенные пользоваться тоже не спешат.
23: Да, пользуюсь, это кошмар. Постоянно реклама, вы же сами знаете прекрасно, невозможно этого, невыносимо.
21: Ютуб как-то приятнее, что ли, немножко. Все равно так вот привычно.
24: Ютуб, он прям уже для пользователя, гораздо удобнее, 100%.
23: Если Рутуб когда-то сделают, да тоже давно обещают его сделать нормальным человеческим контентом, но почему-то не получается, либо не хотят, либо, я не знаю.
17: Эксперты отмечают, что YouTube сейчас – это не просто видеохостинг, а крупнейшая платформа с миллиардами пользователей и колоссальным объемом образовательного, развлекательного и профессионального контента. Аналогов ей нет ни в Беларуси, ни в России, ни в одной другой стране мира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
17: Ни дня без скандала с понаехавшими. Пара из России устроила разборки в супермаркете Минска. На этот раз все хуже некуда.
7: Стало очевидцем, как пара туристов из России не смогла разобраться с кассой самообслуживания и начала шумно требовать к себе повышенного внимания. После того, как персонал помог им справиться с техникой, женщина успокоила своего ворчащего спутника фразой, которая звучала просто как плевок в лицо. «Андрей, молча кивай и будь терпилой, ты же в Беларуси. Вот так и пускай к себе гостей из союзного государства, братский народец».
17: Белорусы в комментариях вспомнили и регулярные нарушения ПДД машинами на российских номерах в Бресте и Минске. И очереди в торговых центрах огромные, когда россияне приезжают пополнить свои запасы одежды брендов, которые после начала спецоперации на Украине ушли из Российской Федерации. А минчанка Полина рассказала, как уже не один раз видела попытки расплатиться российскими рублями.
25: База русских приехать в Беларусь и попытаться оплатить русскими рублями. Таких случаев очень много, и это выглядит как будто какое-то издевательство, когда вы едете в Беларусь и пытаетесь расплатиться русскими рублями. Но мне кажется, даже самый такой вот человек знает, что в другой стране другая валюта. И поверьте, это вообще не смешно, особенно когда человек работает в общепите, и вы приходите, такой уже третий человек, да, кто пытается расплатиться русскими рублями. Забыла добавить, что бывали такие кадры, которые писали в комментариях, Ну, белорусские рубли – это фейк. Единственные рубли настоящие – это русские. Прикиньте, ребят, у нас еще есть свои законы, и у нас есть свой президент.
17: А минчанин Валерий и вовсе стал свидетелем мордобоя, который приезжие устроили после того, как у них не приняли российские рубли.
1: Русские пытались рассчитаться российскими рублями, устроили скандал, еще там, блядь, чуть ли чуваку в лицо не принули за то, что он деньги не взял. Я думаю, ну, единичный случай, ну, такое бывает. Даже сейчас стоял, миллиметр, забирал свой заказ, и на соседней кассе, эти великие, говорят, а русскими рассчитаться можно, меня это возмущает крайне.
17: Парень уверен, что если и дальше оставлять такое поведение без внимания и должного отпора, то ситуация будет только ухудшаться.
1: Прикольный бот есть в Телеграме. Я очень много езжу и вижу, когда наши соседи приезжают, в смысле по стране соседи приезжают и становятся там на тротуарах, на парковках для инвалидов, да ну вот это все прочее, то, что, блин, Беларусь себе позволить не может, потому что, белорусы культурные, нас воспитали культурно, мы культурная нация. Есть чат-бот, в Телеграме нашего белорусского, ГАИ. Все, что нужно, это просто сделал фоточку, написал время, место и отправил в этот чат-бот. Все, собрался и уехал. Это обращение они не могут пропустить мимо, потому что это типа чат-бот официальный МВД Республики Беларусь. И вам рекомендую этим пользоваться. Потому что, если мы сейчас пропустим вот эту культуру в нашу страну, то мы отсюда не выгоним.
17: Тем временем сами россияне признаются, что серьезно рассматривают эмиграцию в Беларусь. Якобы последней каплей стало 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас опять активно ходят слухи о всеобщей мобилизации. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, то, что налеты дронов стали чуть ли не ежедневной реальностью, и желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
7: СВО нужна свежая кровь. Срочники массово жалуются на принуждение к подписанию контрактов с Минобороны.
3: Подпиши, потом расторгнешь. Это просто документы на альтернативную службу. А иногда еще проще не подпишешь, поедешь в штурм.
7: Срочники все чаще обращаются к военным адвокатам и рассказывают, что их заставляют переходить на контракт. По данным юристов, больше всего жалоб было в августе. Как совсем юных парней заставляют подписывать контракт, объясняет военный юрист Андрей Фомин.
4: Контракт предполагает добровольные волеизъявления. Но в армии существует очевидная зависимость военнослужащего от командования. Поэтому давление может выглядеть по-разному. Это не обязательно физическое принуждение. Человека могут вводить в заблуждение относительно документа, обещать, что контракт легко расторгнуть или угрожать дисциплинарными и другими последствиями.
7: И судя по обращениям срочников, способов получить нужную подпись действительно много. Кому-то предлагают контракт под видом некой альтернативной службы, другим дают на подпись документы, не объясняя толком, что именно они подписывают. Кому-то обещают, что контракт потом можно будет расторгнуть. А если уговор не работает, по словам обратившихся, появляется угроза уголовным делом, гауптвахтой или отправкой в штурмовое подразделение. Почему именно срочники становятся удобной аудиторией для такого набора, рассказывает бывший военнослужащий Николай Веденин.
6: Срочник уже находится внутри военной системы. Его не нужно искать через рекламу, уговаривать прийти в военкомат или ехать за ним в другой регион. Он находится в части и подчиняется командирам. Молодому человеку бывает очень сложно понять, где приказ, который он обязан выполнить, а где предложение, от которого он имеет право отказаться.
7: Есть и совсем тяжелые истории. Правозащитники рассказывали как минимум о двух случаях, когда, по их данным, вербовщики начали добиваться подписания контракта после того, как срочники узнали о смерти близких. То есть момент, когда молодые люди находились в подавленном состоянии, рассказывает юрист Роман Ельцов.
5: Самая большая проблема начинается после того, как подпись уже появилась на бумаге. Дальше человеку приходится доказывать, что его обманули или принудили. Поэтому важно сохранять переписку, документы, имена свидетелей и любые подтверждения того, при каких обстоятельствах был подписан контракт.
7: По словам эксперта, добровольцев еще нужно найти и привести в военкомат, а срочник уже в форме, уже в части, уже подчиняется командованию. Если данные правозащитников отражают реальную практику, то для части таких солдат путь от срочной службы до контракта сегодня может занимать всего одну подпись. А доказывать потом, насколько добровольно она была поставлена, приходится уже самому военнослужащему.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
8: Вице-премьер правительства Николай Снапков о единой позиции Беларуси и Китайской Народной Республики на международной арене.
9: Позиции наших стран на международной арене традиционно едины. В их основе формирования справедливого международного порядка. Строительство сообщества единой судьбы человечества глубоко соответствует идеологии развития нашего государства. Беларусь последовательно и с пониманием придерживается принципа одного Китая. И с глубоким пониманием поддерживает китайскую сторону по всем принципиальным вопросам. Высоко ценим взаимную последовательную поддержку Беларуси со стороны Китайской Народной Республики. На нынешнем этапе нашего совместного развития основная задача – это перевести накопленный мощный политический капитал в конкретные проекты, инвестиции и совместное экономическое развитие. Рады приветствовать расширение контактов с Народным политическим консультативным советом Китая, как с белорусским обществом, как с политическими организациями, как в рамках межпарламентского взаимодействия, так и в рамках практического сотрудничества. Опыт двухсторонних отношений показывает, что народная дипломатия является мощным импульсом в расширении понимания между странами и усиление взаимодействия между людьми.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Беларусь в зоне риска. В больницах на северо-западе России срочно резервируют 20 тысяч койко-мест для солдат армии России. Но этого мало. К чему готовится Москва? Этой осенью Россия планирует привлечь для нужд военных дополнительно от 16 до 20 тысяч мест в гражданских больницах, преимущественно в Северо-Западном федеральном округе, вблизи стран Балтии. Об этом сообщают профильные СМИ со ссылкой на собственные источники в оборонной сфере. Согласно этой информации, расширение преимущественно охватит Карелию, Санкт-Петербург, Ленинградскую и Новгородскую области, входящие в Северо-Западный федеральный округ, а также Московскую и Смоленскую области Центрального федерального округа. По словам экспертов, выбор регионов обусловлен не только уровнем развития медицинской инфраструктуры, но и географическим расположением. Раненых обычно доставляют в ближайшие и наиболее доступные медицинские учреждения, поэтому расположение определенных регионов может указывать на вероятное направление боевых действий, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
11: Информацию о лечении военнослужащих в России максимально засекречивают еще с 2014 года, поскольку она позволяет оценить намерения государства. Перевод больниц в западных регионах на обслуживание военных может стать четким сигналом подготовки к боевым действиям на новом направлении.
10: Расширение медицинской инфраструктуры для военных – типичный индикатор ожидаемого увеличения интенсивности боевых действий и косвенным индикатором подготовки к мобилизации, считает военный эксперт Александр Низовцев. По его словам, масштабное развертывание полевых госпиталей и создание запасов крови для переливания было и накануне специальной военной операции на Украине.
2: Вспоминая все ниточки обострения ситуации, интересной становится географическая концентрация новых госпиталей, приходящихся на северо-западную Россию: Санкт-Петербург, Ленинградская область, Новгородская область и Карелия, регионы у Балтийского моря, а также Смоленская и Московская области. Напомню важный факт. Перед началом специальной военной операции на Украине Россия совершала абсолютно идентичные действия в смежных областях.
10: В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в случае нападения с территории Беларуси на одну из стран Альянса туда будут немедленно отправлены силы быстрого реагирования.
13: Наш альянс сегодня настолько силен, что если Россия решит что-то предпринять, она знает. Наш ответ будет разрушительным. У нас есть планы, у нас есть силы быстрого реагирования, которые смогут немедленно быть направлены в случае нападения.
10: Для нападения на страны Балтии Россия может использовать Беларусь, учитывая ее очень удобное географическое расположение, полагают эксперты. По их словам, согласно новой концепции, белорусская армия фактически становится частью армии России с центром управления в Москве. А значит, вскоре Беларусь может вступить в военные действия на стороне России со всеми вытекающими последствиями, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
14: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
15: Пир.
14: Вторник.
15: Мангал.
14: Среда.
15: Будх.
14: Четверг.
15: Джумерат.
14: Пятница.
15: Джума.
14: Суббота.
15: Хафта.
14: Воскресенье.
15: Итвар.
12: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
8: Начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Александр Раковщик о готовности всего жилого фонда Минска к приему тепла.
16: Первое жилье, подготовка, значит, выполнены все работы по ремонту кровли, стыков, остеклению, по ремонту балконов. Сделана работа по прочистке всех трубопроводов внутри жилья. Сейчас заполняется система химоочищенной водой. И получено, что самое главное, 100% паспортов готовности. Значит, как по жилью, которое у ЖКХ, так и по ТСам и ЖСПК. То есть жилье на сегодняшний день к приему тепла готово. Также была проведена большая работа энергетиками, подставщиками тепла. Произведен ремонт всех котельных, ТЭЦ, трубопроводов. И сейчас продолжается еще работа по перекладке сетей. Всего коммунсетями будет переложено 55 километров, и Минскэнерго будет переложено 87 километров. Также в этом году впервые мы производим целенаправленно замену запорной арматуры, чтобы в случае аварии можно было отключать поэтапно жилые дома. И заканчивается замена электрощитков в жилье, двухлетняя программа, что также исключит аварийные ситуации.
12: Новости регионов на радиосигнал.
10: Трагедия в Островецком районе. Мужчина сгорел в кабине трактора. Смертельный пожар произошел на поле возле деревни Гурники. Местный житель заметил дым и увидел, что на поле горит сельскохозяйственный трактор. Прибывшие службы спасти человека не успели. Огонь полностью уничтожил кабину и повредил колеса. Внутри трактора нашли сильно обгоревшее тело мужчины. По предварительной версии, пожар вспыхнул из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования. На Брестщине судили работников сельхозпредприятий. В Брестской области вынесли приговоры двум аграриям, получившим откаты за приоритет при закупках. Директор филиала в Барановичском районе с 2023 по 2026 год получил свыше 57 тысяч рублей от поставщика кормовых добавок. Суд приговорил его к 6 годам и 7 месяцам колонии. А главный агроном в Брестском районе получил почти 15 тысяч рублей от продавца оборудования. Ему суд дал 4 года лишения свободы. Обоих взяли под стражу в зале суда. В Березинском районе двухлетний ребенок отравился ядовитыми ягодами ландыша. Малыш попал в реанимацию с острым отравлением. Его экстренно доставили в районную больницу прямо с прогулки. Медики оперативно провели промывание желудка. Сейчас угрозы для жизни ребенка нет. Проверкой по факту ЧП уже занимаются правоохранительные органы. Медики напоминают, что ландыш – смертельно ядовитое растение. Его яркие осенние ягоды привлекают детей, но содержат сильные сердечные гликозиды. Родители призывают быть предельно внимательными на прогулках и не оставлять малышей без присмотра. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
10: Дружбе конец. Украина прекратила соглашение с Беларусью об оповещении о ядерных авариях. Кабинет министров Украины 17 сентября прекратил действие соглашения с Беларусью об оперативном оповещении о ядерной аварии и сотрудничестве в сфере радиационной безопасности. Документ был подписан в Киеве в октябре 2001 года. Он предполагал беспрепятственный круглосуточный обмен информацией в случае любых нештатных ситуаций на АЭС, мониторинг радиационного фона и совместное реагирование. Теперь этот юридический мост сожжен. В условиях, когда на белорусской территории работает БелАЭС, а геополитическая напряженность на границах достигла пика, подобный шаг означает полную изоляцию каналов экстренной связи, говорит политолог Антон Буткевич.
11: Это решение Украины – логичный шаг в условиях продолжающейся гибридной и прямой угрозы с севера. Киев больше не доверяет белорусской стороне и не считает возможным сохранять любые двусторонние форматы безопасности, которые зависят от доброй воли Минска. Если, не дай бог, что-то произойдет на той же БелАЭС или на объектах в зоне отчуждения, рассчитывать на оперативный прямой обмен данными между ведомствами двух стран больше не придется.
10: Эксперты называют этот шаг тревожным прецедентом. По их словам, разрыв соглашения об оповещении о ядерных авариях может негативно сказаться на самой Беларуси. Радиация не имеет границ, а Чернобыльская зона и Белорусское Полесье – это единый природный и географический контур, где любые экологические или техногенные риски требуют мгновенной координации, говорит специалист по международному праву и экобезопасности Анастасия Собатюк.
18: Для Беларуси это серьезный репутационный и технологический удар. В первую очередь, это полная непрозрачность на южном участке границы. Раньше существовали международные протоколы взаимодействия. Теперь же Минск лишается прямого канала связи с соседями в критической ситуации. Если возникнет аварийная ситуация, белорусо-украинский участок останется слепой зоной с точки зрения обмена официальными предупреждениями. Информация теперь будет идти через международные организации, что займет драгоценное время в случае ЧП.
10: Официальный Минск пока сдержанно реагирует на этот шаг Киева. Однако эксперты отмечают, что разрушение трансграничных систем безопасности в атомной сфере бьет по стабильности всего европейского региона. Ядерная безопасность никогда не должна становиться заложницей политики, говорит инженер-физик Сергей Мазур.
5: Но мы видим, что происходит обратное. Системы раннего оповещения создавались десятилетиями именно для того, чтобы человечество не повторило ошибок Чернобыля. Когда такие соглашения аннулируются в одностороннем порядке, уровень общей неуверенности и рисков возрастает в разы для обеих сторон. Ошибиться здесь нельзя. Цена ошибки слишком высока.
10: Похоже, что соглашение о ядерном оповещении между Украиной и Беларусью ушло в историю. Теперь МИД Украины должен официально уведомить белорусскую сторону о прекращении его действия. В марте текущего года Украина также прекратила действие ряда международных соглашений с Россией, Беларусью и в рамках СНГ. Все эти действия стали ответом на начало спецоперации России на Украине с территории Беларуси в феврале 2022 года, убеждены эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
19: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о том, хватит ли белорусским вооруженным силам войск связи в военное время.
20: Главное не как раз вот тут не числом воевать надо, а умением. Вы видите, что на вооружении. Естественно, такие средства связи, которые у нас сегодня имеются, позволяют нам иметь меньшее количество людей, если уж говорить о численности. Но дело даже не в численности. Дело в навыках и в средствах этой связи. Вот то, что мы увидели сегодня, это самое-самое передовое, то, что нужно. Я уже говорил там на совещании, что в свое время, несколько лет назад, мною была поставлена задача. Мы должны иметь от станции до космической связи все свое. Сегодня.

0: Мы производили свое, самое современное и нужное, чтобы мы имели. Будем считать, что мы это имеем. Но надо в большем количестве. Нам надо напрягаться, чтобы в этом и в будущем году оснастить военных самыми современными видами связи. Мы их научились делать. Это главный итог.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Таких планов нет. Дмитрий Песков снова заявил, что мобилизации не будет. Это уже 18-й раз с начала лета. Планов призвать в армию 300 тысяч человек до конца года у властей нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал материал Bloomberg о готовящейся в России скрытой мобилизации.
2: Обсуждений таких не ведется.
3: Ну и она не нужна, да? Ну, хватает контрактников?
2: Поток желающих заключить контракт, их количество большое. Их большое, действительно, все больше и больше людей идут на то, чтобы заключать контракты. Вы видите экономические меры, которые способствуют активизации этого проекта, этого процесса. Вот. И поэтому я каких-либо дискуссий относительно мобилизации я не слышал.
1: Это уже 18-е подобное заявление властей. По подсчетам журналистов, начиная с 1 июня, как минимум 17 раз отвергали возможность скорой мобилизации. А в сентябре Владимир Путин выступил с таким опровержением дважды за 3 дня. Поводом для регулярных опровержений стали сообщения о том, что после сентябрьских выборов в Госдуму может начаться новый набор людей для отправки на СВО. О том, что в кулуарах продолжаются разговоры о новом этапе мобилизации, сообщают разные СМИ со ссылкой на собственные источники, работающие с администрацией президента и силовым блоком. Согласно этой информации, на фоне острой нехватки новобранцев в армии военное командование рассматривает радикальные меры пополнения фронтовых частей, в том числе через новую волну мобилизации. Один из источников, близкий к внутриполитическому блоку администрации президента, полагает, что ее могут объявить в октябре. Но окончательное решение еще не принято.
4: Причина, на мой взгляд, в том, что все идет не совсем так, как планировалось, и причастные к процессу люди начали креативить.
1: Ранее в СМИ появилась информация о том, что в России возникли трудности с набором контрактников. В Москве, например, поток новобранцев обвалился на треть. На этом фоне в обществе нарастает уровень мобилизационного страха, отмечают социологи. По их словам, обеспокоенность граждан можно понять, ведь ранее власти отрицали и частичную мобилизацию, которую в итоге объявили осенью 2022 года. Ситуация может повториться, только на этот раз мобилизация будет скрытой, говорит глава проекта «Гражданин. Армия. Право» Сергей Клевенко.
5: Вот большое подозрение, что люди будут получать повестки на сборы, а их будут убеждать или как-то обманывать и заключать с ними контракт на военную службу и уже направлять войска. Такая скрытая мобилизация возможна.
1: По мнению военных экспертов, без мобилизации армия России не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине. По отдельной информации, решение о мобилизации может быть принято в конце октября.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
7: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
8: Гяра.
7: 12.
8: Бара.
7: 13.
8: Тера.
7: 14.
8: Чода.
7: 15,
8: пандраха,
7: 16,
8: сола,
7: 17,
8: сатраха,
7: 18,
8: атара,
7: 19,
8: унис,
7: 20,
8: бис.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусские заводы поставляют российским производителям оружия, шасси, оптику,

0: электронику и оборудование для запуска ракет. Москва получает детали, необходимые для продолжения войны, а белорусам эту работу объясняют выгодными заказами и сохранением рабочих мест. Разберемся, какие предприятия оказались внутри российской военной системы, кто зарабатывает на этих поставках и почему временная загрузка заводов может дорого обойтись всей стране.
1: И знаешь, тут важно сразу обозначить масштаб того, что вообще происходит. Если собрать и проанализировать все данные с февраля 2022 года по август 2025, минимальная подтвержденная стоимость вот этих поставок из Беларуси российским производителям вооружений составила 1,2 миллиарда долларов.
2: Угу.
1: Да. И это, ну, не пара контрактов на какие-то там запчасти. В эту цепочку сейчас встроено 58 белорусских предприятий и 41 российский покупатель.
2: Слушай, ну, цифра в 1,2 миллиарда звучит, конечно, громко, но...
1: Но!
2: Но давай посмотрим на это немного с другой стороны. Ну, макроэкономически. Бюджет российской военной машины исчисляется сотнями миллиардов. На этом фоне миллиард с небольшим – это не такие уж колоссальные деньги. Может, это просто обычная торговля, ну, базовыми деталями?
1: В смысле?
2: Ну, заводы же десятилетиями продавали металл, крепеж, какую-то простую электронику. Гражданский сектор ведь никто не отменял, правильно?
1: Понимаю, о чем ты. Но дело тут вообще не в номинальной сумме на фоне всего российского бюджета. Дело в критической значимости конкретных поставок. И вот это гражданское объяснение, оно полностью ломается в тот момент, когда мы начинаем смотреть на структуру этих денег. Из этого 1,2 миллиарда, львиная доля, это 1,17 миллиарда, приходится всего на 11 организаций.
2: Ага.
1: И их работу напрямую координируют белорусские Госкомвоенпром. То есть это как бы вообще не хаотичная рыночная торговля гайками и болтами, это целенаправленная системная интеграция.
2: Получается, это не просто инициатива директоров отдельных заводов, которые, ну, решили подзаработать на экспорте.
1: Абсолютно верно. Это выстроенная государственная линия. И самое главное, тут кому именно идут эти поставки?
2: Покупатели.
1: Да. Когда сложнейшее многоосное шасси отгружается производителю реактивных систем залпового огня, таких как «Смерч», ну, согласись, глупо называть это машиной для стройки.
2: Ну да, на стройку такое не берут.
1: Вот именно. По документам это может быть оформлено как абсолютно обычный договор поставки. Но специфика заказчика определяет все.
2: Тогда давай разберем эту специфику, раз уж мы говорим, что это прям критически важные технологии. Почему российскому военно-промышленному комплексу проще закупать это в Беларуси, чем сделать самим? У них же гигантская ресурсная база, заводы, инженеры.
1: Ответ кроется в слове «время». Ну и в инженерной сложности, конечно. Возьмем тот же МЗКТ, Минский завод колесных тягачей. Они поставляют платформы для комплексов «Ураган-1М», «Искандер-М», зенитных систем С-400.
2: Угу.
1: Ракету-то собрать можно, но она абсолютно бесполезна, если ее нельзя скрытно и, главное, быстро перебросить по бездорожью, а потом развернуть на каком-нибудь нестабильном грунте.
2: То есть главная проблема чисто в колесах. Казалось бы, ну, взял большую ракету, поставил на большой грузовик и поехал.
1: Если ты поставишь баллистическую ракету на обычный грузовик, он просто перевернется на первом же повороте.
2: Значит, чтобы создать такую платформу с нуля, нужны десятилетия проб и ошибок.
1: Десятилетия и миллиарды на конструкторские разработки. Россия, конечно, пытается создать свои аналоги, это понятно. Но сейчас в условиях острой нехватки времени им гораздо проще и эффективнее использовать уже готовые мощности соседа.
2: Которые специализировались на этом еще со времен Советского Союза.
1: Именно.
2: Это, слушай, это как с производством смартфонов.
1: В смысле?
2: Но смотри, бренд может быть там американским или китайским, но процессор или оптику для камеры они все равно покупают у тех, кто делает это лучше всего в мире. Сами белорусские заводы как бы не нажимают на спусковой крючок.
1: Да.
2: Но они предоставляют базовую мобильность для этого оружия.
1: И есть еще один пример такой вот высокотехнологичной интеграции – это ОКБ ТСП.
2: Чем они занимаются?
1: Это предприятие поставляло оборудование для запуска гиперзвуковых ракет «Циркон» и крылатых ракет «Оникс», а заказчиком выступает российское НПО «Машиностроение».
2: Подожди, пусковое оборудование для гиперзвука – это же уже совсем другой уровень. Эти ракеты сейчас у всех на слуху, они же активно применяются.
1: Да, все так. Сам пусковой агрегат, конечно, не несет взрывчатки, но именно его электроника и гидравлика обеспечивают правильный угол старта.
2: Ага.
1: нужную стартовую скорость и вообще синхронизацию всех систем ракеты с носителем перед пуском. Как видишь, цепочка создания оружия сейчас разбита на множество этапов.
2: Слушай, и это ведь создает такую очень удобную психологическую и юридическую ширму. Завод в Минске делает платформу. Какое-то предприятие в Вологде ставит на нее прицел. Кто-то где-нибудь в Сибири льет броню. Формально никто не создает оружие целиком, кроме финального конвейера.
1: Да, это абсолютно классическая структура военно-промышленного комплекса. Такое распределение производства не только удешевляет процесс, оно еще и сильно размывает ответственность.
2: Угу.
1: Но тут вот что важно. Если государственные гиганты, вроде МЗКТ или того же Пеленга, они всегда были частью оборонки, то куда интереснее посмотреть на нижний уровень этой сети.
2: Ты имеешь в виду те самые 58 предприятий, среди которых куча мелких частников?
1: Да-да. В этих цепочках поставок участвует масса небольших частных компаний и посредников. И они работают вполне себе гражданскими вывесками.
2: Можешь пример привести?
1: Ну вот, например, есть фирма Brake Hydraulics. Они поставляют детали производителю бронетранспортеров.
2: Тут я, наверное, выступлю в роли адвоката дьявола.
1: Давай.
2: Концепция так называемого двойного назначения – это очень скользкая вещь. Ну, согласись, подшипники, гидравлические насосы, какие-то микросхемы – это все объективно нужно для ремонта обычного сельскохозяйственного трактора.
1: Так.
2: Как владелец частного заводика может знать, куда в итоге поставят его насос? Заказчик пришел, оплатил партию, забрал товар. Все, бизнес.
1: Я поняла твою мысль. В мирное время этот аргумент работал бы безупречно.
2: Но сейчас не мирное время.
1: Именно. Понимаешь, подшипник или гидравлика для трактора работают в условиях предсказуемых, монотонных нагрузок.
2: Угу.
1: А когда ты производишь деталь для боевой машины пехоты, заказчик требует совсем других допусков. Нужны совершенно другие сплавы.
2: Которые выдерживают взрывы?
1: Да, которые способны выдержать резкие перепады температур, ударные нагрузки от тех же взрывов, экстремальное давление.
2: То есть по чертежам и техническому заданию любой технолог на заводе сразу понимает, что эта деталь пойдет явно не на комбайн.
1: Любой грамотный инженер точно понимает разницу. Плюс, если ты годами отгружаешь товар напрямую заводу, который специализируется исключительно на производстве бронетехники...
2: Ну да, тут уже сложно притвориться.
1: Да, ссылаться на неведение становится просто невозможным. Но слушай, давай перейдем к экономическому аспекту.
2: Давай.
1: Если такое гигантское количество предприятий, но от гигантов до частного бизнеса обеспечены миллиардными заказами, логично было бы предположить, что промышленность должна переживать бурный рост, так?
2: Ну да. Кстати, официальная риторика властей как раз на этом и строится. Заказы идут, станки крутятся, рабочие места сохранены. А значит, экономика выигрывает.
1: Но вот цифры рисуют парадоксальную картину. На этих предприятиях трудится почти 38 тысяч человек. Заводы работают в несколько смен, чуть ли не круглосуточно.
2: И что с ростом?
1: Общий фон белорусской промышленности фактически топчется на месте. За период с января по июль 2026 года рост составил всего 0,1%.
2: Подожди-ка, 0,1%. Если вливаются такие миллиарды долларов, почему рост на уровне статистической погрешности? Куда вообще уходят эти деньги?
1: А деньги уходят на амортизацию, на поддержание текущего процесса, причем без каких-либо инвестиций в будущее.
2: То есть просто проедаются?
1: По сути, да. Военный заказ просто выжимает ресурсы старого оборудования. Когда станок работает в 3 смены, он изнашивается в 3 раза быстрее.
2: Логично.
1: Выходит, что это чисто экстенсивный рост. Заводы просто сжигают свой внутренний ресурс ради того, чтобы выполнить краткосрочные контракты.
2: Так, что насчет обычных людей? Директор-то отчитывается о загрузке, а рабочие стабильно получают зарплаты, премии. Для какого-нибудь моногорода, где такой завод – это вообще единственный способ заработать, контракты выглядят как спасение. Разве нет?
1: Зарплаты действительно выплачиваются, это правда. Но если посмотреть с экономической и социальной точки зрения, возникает ситуация жесткой безальтернативности.
2: Как это?
1: Давай посмотрим, как вообще формируется эта зависимость. В 2020 году независимые профсоюзы в стране были ликвидированы. Доступ на многие западные рынки закрылся из-за санкций.
2: Угу.
1: И работник в моногороде поставлен в условия, где у него просто нет голоса и нет выбора.
2: Понятно. То есть он не может сказать: «Знаете, я не хочу делать детали для ракет, давайте лучше производить гражданские грузовики». потому что его просто уволят.
1: Да, а другой работы в радиусе 100 километров просто нет.
2: Жуткая ситуация.
1: Поэтому люди идут к станку не потому, что они там как-то поддерживают геополитические цели заказчика, а просто потому, что им нужно банально кормить семьи. Их финансовая уязвимость используется для обеспечения работы вот этого военного конвейера. Экономика предприятия привязана к одному внешнему клиенту.
2: А работник намертво привязан к предприятию.
1: Да.
2: И эта схема выглядит стабильной, ну, только до тех пор, пока есть этот самый внешний спрос.
1: Точно.
2: Что плавно подводит нас к цене этой стабильности. Какие вообще долгосрочные последствия заложены в такую модель?
1: Ну, первое последствие уже активно работает. Это санкционный бумеранг. Тот же МЗКАТ, Пелинг, ОКБ ТСП отрезаны от легальных технологий.
2: Угу.
1: А любой современный станок требует обновлений программного обеспечения, измерительных приборов, регулярного обслуживания. Заводы больше не могут купить это напрямую у производителей.
2: Значит, они вынуждены выстраивать серые схемы. Закупать все через третьи страны.
1: Да, через посредников в Азии и той же России. Я видела данные, уже зафиксирован обратный поток подсанкционных товаров на сотни тысяч долларов.
2: Ого.
1: Эти детали и софт возвращаются на белорусские заводы просто для обеспечения их работы. Но каждая фирма-прокладка в Азии забирает свой процент. Логистика становится в разы сложнее, риски выше.
2: И себестоимость производства взлетает до небес.
1: Именно. И она съедает ту самую прибыль, о которой все так красиво отчитываются.
2: Но слушай, есть ведь и более фундаментальная проблема, как мне кажется. Россия вообще не скрывает свои стратегии на импортозамещение в оборонной сфере. Зачем им в долгосрочной перспективе зависеть от соседей, если можно производить все у себя?
1: И вот в этом заключается главная стратегическая ловушка для белорусских заводов. Сейчас Россия закупает белорусские шасси или оптику просто потому, что это экономит им время в условиях дефицита. Но процесс создания собственных аналогов идет непрерывно.
2: То есть, как только российские инженеры доведут до ума собственную тяжелую платформу, ну, сопоставимую с тягачами МЗКТ...
1: Они просто перестанут размещать заказы в Беларуси. Моментально.
2: Жесть.
1: Как только Москва обеспечит свои потребности внутренним производством, все контракты будут разорваны. И здесь кроется ответ на вопрос, зачем вообще Россия так активно втягивает чужие предприятия.
2: Зачем?
1: Это позволяет им выжать абсолютный максимум из накопленных там технологий. Переложить часть санкционных и логистических издержек на партнера.
2: А готовое оружие забрать себе?
1: Вот именно.
2: Знаешь, звучит так, словно целые сектора промышленности используются просто как одноразовый инструмент. Внешне вроде бы суверенитет сохраняется. Работают белорусские директора. Но экономически эти предприятия превращаются во временный цех чужого ВПК.
1: И когда надобность в этом цехе отпадет, все последствия обрушатся именно на белорусскую сторону.
2: Угу.
1: К моменту осторожности заказов у заводов не будет ни современных гражданских разработок, ни выхода на мировые рынки. У них даже обновленного оборудования не будет, потому что все старое тупо износилось при работе в 3 смены на оборонку.
2: А быстро перепрофилировать огромное предприятие на выпуск гражданской продукции, ну, это задача на долгие годы. И она требует гигантских инвестиций.
1: Да.
2: А откуда их взять, если западные рынки закрыты, а казна после разрыва российских контрактов будет пуста?
1: Взять их будет просто ниоткуда. И тогда резкий спад производства, массовые увольнения и тяжелейшие социальные проблемы в тех самых моногородах
2: лягут на плечи самих работников.
1: Абсолютно верно. Это реальная цена такой вот глубокой интеграции под нужды внешнего военного заказчика.
2: Слушай, знаешь, здесь у меня возникает еще один, более глобальный вопрос, о котором, ну, мало кто задумывается в текущей суматохе. Конфликт рано или поздно заканчивается. Если Россия за это время успешно скопирует белорусские технологии, ту же оптику от Пеленга или уникальные независимые подвески от МЗКТ,
1: так,
2: и запустит их в массовое производство у себя, то после войны белорусские заводы не просто потеряют своего главного российского клиента, они получат мощнейшего конкурента на глобальном рынке вооружений.
1: Ого, а ведь и правда.
2: Россия начнет экспортировать эти уже скопированные системы в Африку, в Азию, на Ближний Восток. И бывший партнер, который выжил из белорусских заводов все соки, просто выбьет их с международных рынков их же собственными технологиями, занижая цену за счет масштаба.
1: Слушай, это очень точное и страшное замечание. Утрата интеллектуального лидерства и вот этой эксклюзивности на рынке – это реально билет в один конец для высокотехнологичного производства.
2: Да уж. Ну что,
0: пора подводить итоги. Российские военные заказы действительно могут сегодня давать белорусским заводам работу и деньги. Но вместе с ними приходят санкции, потери других рынков и все более опасная зависимость от Москвы. Россия получает оружие и использует белорусские предприятия, пока они ей нужны. А возможные сокращения и закрытие производств потом станут проблемой работников и их семей. Обычные белорусы не выбирали эту войну, но именно им придется платить за участие страны в российской военной системе. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Андрей Картун о положительных тенденциях в борьбе с кибермошенничеством.
5: Уже 2 месяца работают новые требования к банкам в части кибермошенничества. Напомню, что каждый банк уже сейчас должен иметь так называемую антифрод-систему, заточенную под наши требования. Как раз-таки все заметили, что уже в мобильный банкинг попасть без подтверждения геолокации нельзя. Видим уже первые результаты в части того, что количество инцидентов снизилось значительно. Если брать, например, прошлый год, в среднем в прошлом году количество инцидентов в месяц было там 1500-1600 по выводу средствам и так далее, то сейчас у нас в августе зафиксировано было около 1000 инцидентов, меньше даже, чем в июле. Фактически снижение там почти на 50% по количеству инцидентов, ну и по суммам еще большее количество снижения, больше там почти под 60%. Если в прошлом году, например, у нас в месяц было больше 5 миллионов, это сумма ущерба в месяц, то сейчас эта цифра в 2 раза, фактически 2,5 миллиона. Ну, традиционно, понятно, не менее меняется цифра, даже она еще увеличивается, 92%, а то и больше всех нарушений или всех выводов средств связаны с социальной инженерией. В целом количество инцидентов и суммы ущерба снижаются.
3: Важный сигнал.
6: Это приговор отечественному образованию. В Польше учатся более 10 тысяч белорусов. Какие вузы выбирают чаще всего? В польских вузах на конец прошлого года обучались 10 710 студентов из Беларуси. Больше всего белорусов было в Варшавском университете – 490 человек. В пятерку самых популярных также вошли университет Марии Кюрии Складовской в Люблине, университет Адама Мицкевича в Познани, Польско-японская академия компьютерных технологий и Ягеллонский университет в Кракове. Еще как минимум 566 белорусских студентов учились в медицинских вузах Польши, а 54 белорусских ученых и исследователя работали в местных академических учреждениях. Тенденция такова, что с каждым годом все больше выпускников школ стремятся продолжить учебу именно в европейских странах, говорит эксперт в сфере образования и науки Андрей Лаврухин.
7: Это более безопасно и перспективно в плане самореализации и возможности получения качественного образования. Но я понимаю и тех родителей, которые в силу финансовых причин или других обстоятельств, затрудняющих поступление детей в школы западных стран, европейских стран, отдают своих детей на обучение в Российскую Федерацию.
6: Сейчас белорусы занимают 2-е место среди иностранных студентов в польских вузах после украинцев. Те, кто уже учится в Польше, говорят, что образование там качественное и доступное. Поступить в европейский вуз также не составит большого труда. Причем не только в частные, но и в государственные, рассказал студент Роман Малашевич. Говорит, что для этого ему даже не пришлось специально ехать в Польшу для сдачи экзаменов. Все тесты есть в электронном виде, после чего университет сам пришлет все необходимые документы.
8: Что касается государственных университетов, в данном случае университет принимает у вас экзамены для поступления онлайн, то есть, чтобы поступить, вы просто должны сдать экзамены онлайн, после чего сам университет уже высылает все необходимые документы для получения студенческой визы, которая позволяет покрыть расходы на проезд, на жилье и на возвращение иностранца обратно в страну пребывания.
6: В Беларуси число молодежи в вузах продолжает снижаться примерно на 5% ежегодно. При этом растет число иностранных студентов, что компенсирует общее сокращение. В целом, белорусские студенты все меньше заинтересованы в местном образовании, а привлекательность западного высшего образования растет, отмечают эксперты. К тому же студенческая виза открывает возможности не только для обучения, но и для путешествий по Европе, говорит визовый консультант Татьяна Радина.
9: Студенческая виза – это виза типа допускает выезжать в государство Шенгенского договора термином до 90 дней в полугодии без дополнительных виз. То, о чем я говорила, дорогие друзья, ваш ребенок может обучаться в Польше, путешествовать по странам Европы, которые состоят в Шенгенской зоне. Боже, какие масштабы! Ну разве это не прекрасно? Такой шанс выпадает раз в жизнь. И я советую быть смелее, отправлять своих детей учиться за границу. И самим ребятам хочу сказать, чтобы они не стеснялись и не боялись открывать для себя границы и возможности. Пока вы молоды, вы еще можете.
6: В Польше сейчас учатся более 10 тысяч студентов из Беларуси. Это на четверть больше, чем 2 года назад. Белорусы составляют 10% от всех иностранных студентов, которые учатся в Польше. При этом за последний год число белорусских студентов в Польше сократилось. Эксперты связывают это с изменением условий приема иностранных студентов. При этом белорусы со статусом беженца или дополнительной защитой, а также те, кто не может получить документы по политическим причинам, могут подать заявление по специальной процедуре через систему «Сирена». Также отмечается, что польские университеты могут не требовать предоставления заверенных документов, если гражданин Беларуси не может их получить по независящим от него причинам. Окончательное решение в каждом случае принимает непосредственно университет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Депутат Палаты представителей Иван Маркевич о новом законе о аквакультуре.
10: Новый закон об аквакультуре, который будет как регулятором в дальнейшем для решения всех вопросов, связанных с рыбоводством, связанных с аквакультурой. В целом, как внутри, то, что мы будем заниматься выращиванием более усиленно, более расширенно. Также и при имплантировании этих культур. В целом, хочу сказать, что настроение у депутатов хорошее, ведь все-таки аграрный комплекс – это действительно движущая сила нашей безопасности. И то, что в этом году аграрии сработали достойно и в плане выращивания зерновых культур, мы знаем, какой валовый сбор, но еще плюс кукуруза, и в плане экспорта продукции. Уверен, что наши аграрии еще больше получат прав и преимуществ для того, чтобы достойно работать и развивать наше сельское хозяйство.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
11: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей и сбежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
12: Погнали! И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, ну, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню, ты открываешь.
11: Ох, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого, ну, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных, для министров не меньше.
12: Да ладно тебе, перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Ну, красота же. Заказывай, не стесняйся.
11: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей. За осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Беларуси, ну, около 1865 рублей в месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
13: Ой, все началось.
11: Нет, ты послушай, это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
13: Ты че, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, ну, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
11: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, ну, это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато морепродуктов замахнулась. Это что, какой-то, я не знаю, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
13: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин в месте, которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой. Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась, соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
11: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
13: Но это же бред. Атмосфера и меню – это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
11: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня. Посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
13: А вот давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти 3 твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
11: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
13: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще, ну, рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. Еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно. Но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте. Такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. И того, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
11: Да я тебя об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
13: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня – это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжения. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
11: Но это же бред. Абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
13: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
11: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
13: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить? Не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
11: Подожди, подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жиларда, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского. Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
13: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
11: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей, он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
13: Спасал кошелек? Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
11: Ну, чтобы показать свою независимость, Малерна. Феминизм, равенство, все дела.
13: Нет.
12: Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной, чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться, чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило – кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
14: То есть, ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
12: Некоторые да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
14: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
12: Окей. И?
14: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю, так, 210 рублей. Вроде не 1600. Вполне подъемно. Но все равно. Если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
12: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
14: Вот. Именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
12: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча, выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение. Можно топор вешать.
14: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка. Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность, а для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
12: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
14: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
12: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
14: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
12: На, сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Председатель Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров Екатерина Станкевич о том, чем отличается принцип лицензирования от реестровой системы.
15: Чем отличается принцип самого лицензирования от той реестровой системы, к которой мы сейчас переходим? Меньше рисков для перевозчика, потому что когда у тебя лицензия, она одна на всю организацию. То есть если ты совершил какое-то правонарушение, оно связано с водителем с одним автомобилем, но ты как собственник, как перевозчик, ты можешь лишиться всего бизнеса в целом. Реестровая система, она более выборочно относится. То есть тебя могут ограничить в работе одного автомобиля, либо одного водителя на твоем предприятии. То есть давая тебе постоянно шанс исправить ситуацию.
3: Важный сигнал.
6: Дружбе конец. Украина прекратила соглашение с Беларусью об оповещении о ядерных авариях. Кабинет министров Украины 17 сентября прекратил действие соглашения с Беларусью об оперативном оповещении о ядерной аварии и сотрудничестве в сфере радиационной безопасности. Документ был подписан в Киеве в октябре 2001 года. Он предполагал беспрепятственный круглосуточный обмен информацией в случае любых нештатных ситуаций на АЭС, мониторинг радиационного фона и совместное реагирование. Теперь этот юридический мост сожжен. В условиях, когда на белорусской территории работает БелАЭС, а геополитическая напряженность на границах достигла пика, подобный шаг означает полную изоляцию каналов экстренной связи, говорит политолог Антон Буткевич.
16: Это решение Украины – логичный шаг в условиях продолжающейся гибридной и прямой угрозы с севера. Киев больше не доверяет белорусской стороне и не считает возможным сохранять любые двусторонние форматы безопасности, которые зависят от доброй воли Минска. Если, не дай бог, что-то произойдет на той же БелАЭС или на объектах в зоне отчуждения, рассчитывать на оперативный прямой обмен данными между ведомствами двух стран больше не придется.
6: Эксперты называют этот шаг тревожным прецедентом. По их словам, разрыв соглашения об оповещении о ядерных авариях может негативно сказаться на самой Беларуси. Радиация не имеет границ, а Чернобыльская зона и Белорусское Полесье – это единый природный и географический контур, где любые экологические или техногенные риски требуют мгновенной координации, говорит специалист по международному праву и экобезопасности Анастасия Собатюк.
17: Для Беларуси это серьезный репутационный и технологический удар. В первую очередь, это полная непрозрачность на южном участке границы. Раньше существовали международные протоколы взаимодействия. Теперь же Минск лишается прямого канала связи с соседями в критической ситуации. Если возникнет аварийная ситуация, белорусо-украинский участок останется слепой зоной с точки зрения обмена официальными предупреждениями. Информация теперь будет идти через международные организации, что займет драгоценное время в случае ЧП.
6: Официальный Минск пока сдержанно реагирует на этот шаг Киева. Однако эксперты отмечают, что разрушение трансграничных систем безопасности в атомной сфере бьет по стабильности всего европейского региона. Ядерная безопасность никогда не должна становиться заложницей политики, говорит инженер-физик Сергей Мазур.
18: Но мы видим, что происходит обратное. Системы раннего оповещения создавались десятилетиями именно для того, чтобы человечество не повторило ошибок Чернобыля. Когда такие соглашения аннулируются в одностороннем порядке, уровень общей неуверенности и рисков возрастает в разы для обеих сторон. Ошибиться здесь нельзя. Цена ошибки слишком высока.
6: Похоже, что соглашение о ядерном оповещении между Украиной и Беларусью ушло в историю. Теперь МИД Украины должен официально уведомить белорусскую сторону о прекращении его действия. В марте текущего года Украина также прекратила действие ряда международных соглашений с Россией, Беларусью и в рамках СНГ. Все эти действия стали ответом на начало спецоперации России на Украине с территории Беларуси в феврале 2022 года, убеждены эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
19: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам пятерых детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая пятерых и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
4: Спецпосланник президента Дональда Трампа по Беларуси Джон Коул о результатах переговоров с главой государства Александром Лукашенко.
20: Большое удовольствие очередной раз быть в этой стране. Мы сегодня очень долго проводили наши переговоры. Эти переговоры продолжатся. Мы достигли большого прогресса с моей точки зрения, и мы продолжим нашу совместную работу. Стороны также обсудили международные вопросы, вопросы двусторонней повестки дня и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Мы согласовали промежуточный договор, договоренность. В качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек. Соединенные Штаты, в свою очередь, снимут санкции с двух белорусских компаний.
21: «Лакокраска» и «Беллесбумпром».
20: Обе стороны продолжат работу по решению остающихся вопросов. Когда все вопросы будут разрешены и обеими сторонами согласованы, будут дополнительные освобождения лиц и дополнительное снятие санкций с белорусских компаний. Мы продолжим наши переговоры. Это все было очень плодотворным. И, как обычно, я благодарю Беларусь и благодарю президента Лукашенко очень сильно.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
22: Почему белорусские каналы убрали с Ютуба? Заблокированы 3 радиостанции и повторно СТВ.
23: Полностью удалены с платформы каналы «Радио Столица», Первого канала белорусского радио и «Радио Культура». Также заблокирован канал СТВ.
22: В качестве причины YouTube указал нарушение правил международной платформы и сообщил, что ограничения введены, цитирую, «для защиты сообщества». Напомню, ранее с платформы исчезли белорусские госканалы «Белта» и «ОНТ». В ответ Минск пригрозил полностью заблокировать в стране хостинг YouTube. Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмант говорила об этом еще 4 года назад.
24: Если они такое сделают, они могут попрощаться, так сказать, с Белоруссией навсегда.
22: Что именно могут сделать власти, объясняет медиаэксперт Сергей Ковалев.
25: На сам YouTube Беларусь повлиять не может. У государства просто нет таких рычагов давления на международную платформу. Единственный реальный инструмент – это ограничение или полная блокировка доступа внутри страны. И тогда пострадает не YouTube, а белорусские пользователи. Люди потеряют доступ к контенту, образовательным материалам и своим каналам. По сути, это будет повторение российского сценария, где заблокировали YouTube, Instagram, а сейчас добрались и до Telegram.
22: На вопрос, видят ли белорусы какую-то отечественную альтернативу YouTube, люди отвечают так.
26: Альтернативы, есть, но они не идеальны.
27: Но в любом случае придумают что-то новое, может быть, лучше, новшество.
28: У нас пока альтернатива такая как бы есть, но, наверное, будет все-таки хуже.
27: Дорогу нашим айтишникам плюс.
22: Российским Рутюбом и ВКонтакте опрошенные пользоваться тоже не спешат.
0: Да, пользуются, это кошмар. Постоянная реклама, вы же сами знаете прекрасно, но невозможно этого, невыносимо.
1: Ютуб как-то приятнее, что ли, немножко. Все равно так вот привычно.
2: Ютуб, он прям уже для пользователя, ну, гораздо удобнее, 100%.
0: Ну, если Рутуб когда-то сделают, да, я тоже давно обещаю его сделать нормальным человеческим контентом, но почему-то не получается, либо не хотят, либо, я не знаю.
22: Эксперты отмечают, что YouTube сейчас – это не просто видеохостинг, а крупнейшая платформа с миллиардами пользователей и колоссальным объемом образовательного, развлекательного и профессионального контента. Аналогов ей нет ни в Беларуси, ни в России, ни в одной другой стране мира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
6: В поезде Полоцк-Молодечно пассажира ударили ножом. Нападавшего разыскивают. О нападении, которое произошло в поезде Полоцк-Молодечно, стало известно от очевидцев. Мужчина средних лет нанес другому пассажиру глубокое ножевое ранение в область груди, а затем вышел из поезда на станции Загатье и скрылся. Между самим нападением и остановкой прошло некоторое время. По словам очевидца, на станцию приехала скорая, которая находилась там около получаса. О состоянии пострадавшего пока ничего не известно, как и о задержании подозреваемого. Мужчину, предположительно совершившего нападение, разыскивают. Официальной информации об этом происшествии пока нет. В Рогачевском районе 6 коров сбежали из сарая и отравились удобрениями. ЧП произошло на ферме под Рогачевым. Животные сломали гнилую створку ворот, завязанную веревкой, и вырвались из сарая. На территории фермы коровы нашли остатки минеральных удобрений, открыто хранившихся прямо на земле. В результате 6 коров погибли от типонии рубца и отравления фосфором. Прокуратура установила халатность со стороны исполнительного директора, сторожа и зоотехника. По решению суда с двух виновных работников и управляющей организации взыскано более 24,5 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба. В «Березе» показали сценку о польской оккупации Беларуси. Постановка вызвала жаркие споры. Одни задаются вопросом, насколько уместно сегодня говорить об оккупации в таком контексте. Другие напоминают о событиях 1939 года и предлагают не забывать, что происходило с Беларусью и Польшей после вступления Красной армии. А кто-то увидел в постановке и вовсе исторический парадокс. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Директор Института социологии Национальной академии наук Николай Мысливец о том, на что ориентирована белорусская молодежь.
5: Современная белорусская молодежь, она тоже ориентирована на то, чтобы много работать и много зарабатывать. Есть определенная часть тех, кто ориентирован на то, чтобы больше иметь свободного времени и не так много времени посвящать работе. Вот разница в таком распределении, она фиксируется между самой молодой категорией респондентов и между респондентами более взрослыми. Это достаточно объяснимо, достаточно закономерно. Одно из объяснений в том, что как раз-таки те поколения, старшие поколения, они для нынешней молодежи, тех, кто ходит в школу, ходят на занятия в университет, они уже создали достаточно комфортные стартовые условия. Поэтому определенная такая вот свобода в плане работать или не работать, она сказывается на таких настроениях. Но белорусы традиционно ориентированы на то, чтобы работать, на то, чтобы приносить пользу и себе, и, конечно же, чтобы думать о благе своей семьи, ну и работать на государство.
3: Важный сигнал.
6: Бензин уходит союзному государству. Из-за топливного кризиса Россия в 23 раза увеличила закупки бензина в Беларуси. Самим хватит? Россия закупает беспрецедентные объемы топлива в Беларуси, чтобы справиться с бензиновым кризисом, охватившим регионы и крупные города после украинских ударов по НПЗ. Сообщается, что в первом полугодии на российский рынок поступило 866 тысяч тонн бензина с двух белорусских НПЗ. Это в 23 раза больше, чем за тот же период годом ранее. Поставки дистоплива стали больше в 5,5 раз и достигли 570 тысяч тонн. Рекордным по импорту из Беларуси стал июль, когда из-за налетов беспилотников выпуск топлива останавливали 8 российских НПЗ, а объемы нефтепереработки падали ниже 4 миллионов баррелей в сутки. Впервые более чем за 20 лет, отмечает агентство.
17: В июле Россия закупила 212 тысяч тонн белорусского бензина, 162 тысячи тонн дизеля и более 13 тысяч тонн авиакеросина. В августе поставки незначительно снизились: 201 тысяча тонн бензина, 153 тысячи тонн дистоплива и более 9

0: признательны.
1: На российском рынке сохраняется нехватка предложения. На этом фоне покупатели все чаще обращаются к белорусскому топливу, несмотря на более высокую цену. Но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку топлива. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои. Однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Арнштейн.
2: Есть такое мнение, что сейчас Беларусь поставляет 45 тысяч тонн в месяц, будет поставлять, может поставлять 300 тысяч тонн. Это действительно в 7 раз больше нынешнего уровня. Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, ну, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
1: При этом для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, в ближайшее время бензин в Беларуси может подорожать до 28%. Причина проста. Его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там, отмечают эксперты. Они предупреждают, что если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Депутат Палаты представителей Елена Пархимчик о новациях, вошедших в обновленный закон о ветеринарной деятельности.
5: Сегодня мы готовы представить те новации, которые вошли в проект. Уточнена терминология. Введен новый понятийный аппарат. Разъясняются такие термины, как профилактика, диагностика, лечение болезней животных, эвтаназия, хирургические манипуляции, не связанные с лечением. Два очень важных понятия нашли свое место в проекте, такие как правила надлежащей клинической практики в ветеринарии и правила надлежащей аптечной практики в ветеринарии. Это те новации, которые, в общем-то, ждало все ветеринарное сообщество. Правилами надлежащей клинической практики уточняются и четко регламентируются те условия, в которых должны проходить манипуляции в отношении животных или лечение, диагностика, профилактические мероприятия. Будут предъявляться общие требования к материально-технической базе ветеринарных клиник и лечебниц. Будут предъявляться требования к квалификации и переподготовки специалистов, которые осуществляют ветеринарную деятельность. Это позволит исключить осуществление ветеринарной помощи животным в ненадлежащих условиях, к сожалению, которые в настоящее время имеют место быть.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то

0: космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
1: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
0: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила $1850. А местами, ну, доходит и до 2200.
1: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
0: Со свежим ремонтом, да.
1: Да-да, такую, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
0: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
1: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
0: Ого, эта треть рынка просто испарилась.
1: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
0: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
1: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
0: Ну, логично, да.
1: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
0: Типа, куда эти деньги девать?
2: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас, крайне затруднен.
0: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
2: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, вынужденного инвестирования.
0: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
2: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
0: Точно.
2: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
0: И цены там тоже скакнули.
2: Взлетели на 15-23% всего забот.
0: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
2: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
0: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
2: Бывало, да.
0: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
2: Давай посчитаем.
0: Допустим, она стоит $80 000. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – $16 000. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
2: Никакой же.
0: 2740 рублей. Каждый месяц. На протяжении 20 лет.
2: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
0: Ага.
3: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, ну максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5 500 рублей в месяц.
0: А для стандартной двушки за 115 тысяч долларов платеж уходит вообще под 4000 рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8 тысяч. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
3: В ход идут просто экстремальные решения. Привлекают доходы созаемщика. Писывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
0: Ого, всей семьей впрягаются.
3: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
0: Это когда сначала гасишь только проценты?
3: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за эту однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
0: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. Да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
3: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
0: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в 230-280 долларов в месяц, плюс коммуналка.
3: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
0: 50 долларов. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
1: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
0: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
1: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
0: И это не блеф, да.
1: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
0: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
1: О, это извечный спор.
0: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
1: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
0: Почему?
1: Если не учитывать полную стоимость владения.
0: А, ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы. Все это взлетело до 450-650 долларов на каждый квадратный метр.
1: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев, и все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще несуществующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
0: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
1: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка.
0: Которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
1: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
0: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
1: Ну да.
0: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах 900-1200 долларов. для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
2: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
0: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
2: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
0: Логистика.
2: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички – это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
0: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
2: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
0: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
2: Немало.
0: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
2: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
0: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
2: Себестоимость строительства – это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
0: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
2: И регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
0: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
2: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
0: А остальные 65% – это подушка безопасности?
2: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
0: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
2: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
0: Неузаконенные перепланировки.
2: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
0: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
2: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
0: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами, но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
1: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
0: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупателя снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
5: Он подписал, Дональд Трамп одобрил закон об адских санкциях против России и Ирана. Документ, который покойный сенатор Линдси Грэм продвигал больше года, теперь вступил в силу. Закон дает президенту США право вводить пошлины до 100% против 5 крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также против стран, которые помогают России обходить энергосанкции. То есть удар может идти не только непосредственно по Москве. Под давление могут попасть те, кто сотрудничает с Россией и покупает у нее энергоресурсы. Это прежде всего крупные покупатели вроде Китая и Индии. Что теперь изменится для российской нефти, объясняет экономист Виталий Кравцов.
6: Самая опасная для России часть этого закона – вторичные меры. Если крупный покупатель понимает, что российская нефть может создать проблемы уже для его собственного экспорта, он начинает считать риски. Он может сократить закупки, потребовать дополнительную скидку или искать другого поставщика. Поэтому давление идет прежде всего на нефтяные доходы России.
5: Но нефтью дело не заканчивается. Закон предусматривает ограничения против российского политического и военного руководства, банков, энергетических и оборонных предприятий. Отдельный блок касается теневого флота и судов, которые помогают России экспортировать энергоресурсы в обход действующих ограничений. Большинство ключевых мер администрация должна запустить не позднее, чем через 30 дней после вступления закона в силу. Насколько сложно России будет обходить ограничения против теневого флота, объясняет эксперт по энергетическим рынкам Олег Мерещаков.
7: Теневой флот существует именно для того, чтобы обходить ограничения. Поэтому одних санкций против отдельных танкеров недостаточно. Эффект становится серьезнее, когда одновременно возникают проблемы со страхованием, портами, расчетами, обслуживанием судов и покупателями нефти. Тогда каждый следующий рейс становится сложнее и дороже.
5: Но есть одна очень важная деталь. Конгресс не включил огромную санкционную машину одной кнопкой. Он дал эту кнопку Дональду Трампу. Именно президент получил широкие полномочия определять, против каких стран применять вторичные пошлины. Более того, закон позволяет ему приостанавливать часть ограничений, если Белый дом обоснует это интересами национальной безопасности. Именно поэтому часть демократов голосовала против документа. Они опасались, что Трамп получает еще один мощный инструмент для торгового давление на другие страны, объясняет американист Роман Агеев.
8: Подпись означает, что юридический инструмент уже существует. Но между наличием инструмента и его максимальным применением есть большая разница. Теперь нужно смотреть, какие именно меры Белый дом введет, против каких стран и будет ли использовать все возможности, которые предоставил Конгресс.
5: Есть в законе еще одна важная часть. По требованию Трампа в него включили еще и Иран. Действие американских санкций против Тегерана продлевается до 2031 года. Так что адские санкции больше не законопроект и не угроза на будущее. Подпись Трампа уже стоит. Но для России теперь начинается более важный этап. В течение ближайшего месяца станет понятно, насколько широко Белый дом применит полученные полномочия против банков, энергетики и теневого флота. И решится ли использовать 100% пошлины против крупнейших покупателей российских энергоресурсов.
4: Радиосигнал. Подробно о важном.
9: научимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали! 1.
10: Эк.
9: 2.
10: До.
9: 3.
10: Тин.
9: 4.
10: Чар.
9: 5.
10: Пач.
9: 6.
10: Че.
9: 7.
10: Сат.
9: 8.
10: Ат.
9: 9.
10: Но.
9: 10.
10: Дас.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
11: Важный сигнал.
12: Беларусь сообщают профильные СМИ со ссылкой на собственные источники в оборонной сфере. Согласно этой информации, расширение преимущественно охватит Карелию, Санкт-Петербург, Ленинградскую и Новгородскую области, входящие в Северо-Западный федеральный округ, а также Московскую и Смоленскую области Центрального федерального округа. По словам экспертов, выбор регионов обусловлен не только уровнем развития медицинской инфраструктуры, но и географическим расположением.
13: В новом направлении.
12: Расширение медицинской инфраструктуры для военных – типичный индикатор ожидаемого увеличения интенсивности боевых действий и косвенным индикатором подготовки к мобилизации, считает военный эксперт Александр Низовцев. По его словам, масштабное развертывание полевых госпиталей и создание запасов крови для переливания было и накануне специальной военной операции на Украине.
14: Вспоминая все ниточки обострения ситуации, интересной становится географическая концентрация новых госпиталей, приходящихся на северо-западную Россию: Санкт-Петербург, Ленинградская область, Новгородская область и Карелия, регионы у Балтийского моря, а также Смоленская и Московская области. Напомню важный факт. Перед началом специальной военной операции на Украине Россия совершала абсолютно идентичные действия в смежных областях.
12: В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в случае нападения с территории Беларуси на одну из стран Альянса туда будут немедленно отправлены силы быстрого реагирования.
15: Наш Альянс сегодня настолько силен, что если Россия решит что-то предпринять, она знает. Наш ответ будет разрушительным. У нас есть планы, у нас есть силы быстрого реагирования, которые смогут немедленно быть направлены в случае нападения.
12: Для нападения на страны Балтии Россия может использовать Беларусь, учитывая ее очень удобное географическое расположение, полагают эксперты. По их словам, согласно новой концепции, белорусская армия фактически становится частью армии России с центром управления в Москве. А значит, вскоре Беларусь может вступить в военные действия на стороне России со всеми вытекающими последствиями, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на Радиосигнал.
16: Врачей днем с огнем не сыщешь. Массовый отток медработников из государственных клиник к частникам заметил даже Лукашенко. Президент поручил обратить внимание на миграцию работников здравоохранения из государственных медучреждений к частным. Ему представили проект закона об изменении законов по вопросам лицензирования, который, среди прочего, предлагает изменить требования для медработников в частном секторе здравоохранения. Например, увеличить стаж работы с 3 до 7 лет в госучреждении, сделать обязательным наличие не менее первой категории, в том числе для средних медработников. Александр Лукашенко предложил пристальнее посмотреть на здравоохранение государственное и частное. В комментариях под новостью люди жалуются, что попасть на прием к узкому специалисту в государственной поликлинике невозможно. Чтобы попасть к травматологу, жительница Мозыря приехала к городской поликлинике в 4:30 утра.
17: Доброй раницы! Извините за вид. Вот еще чичи не разлупились, потому что 4:30. Мозырская городская поликлиника. Я приехала занять очередь к травматологу. Я 7-я. Да, вам не послышалось. Я 7-я. Вот за мной пришла женщина 8-я и 9-я. Мы сегодня будем все вместе встречать рассвет возле поликлиники.
16: При этом люди продолжали приходить встречать рассвет возле поликлиники. Автор видео утверждает, что делает так уже не первый раз, иначе попасть к травматологу невозможно. То же самое касается и других узких специалистов. Чтобы записаться на прием, жители Мозыря приходят за несколько часов до открытия поликлиники.
17: Сказать, что нам очень весело, это не сказать ничего.

0: Вы так полюбили нашу поликлинику. Мы сюда ходим радостно. Я хожу сюда уже на протяжении 8 месяцев. То я была с операцией, потом муж, теперь опять мы. Я вас прошу, пожалуйста, уважаемое министерство, выделите нам травматолога. Сколько люди будет вот это все. Вот человек пришел, 10-й. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Пришел 10-й человек, за меня держится.
1: Уже 10-й?
0: Вы 10-й, вы не расстраивайтесь. Вам будет скоро весело, скоро за вами займут.
2: Пока женщина записывала короткое видео, в очереди к травматологу стало уже 11 человек. Это при том, что на часах еще не было 5 утра.
0: Не, ну правда, ну это же... Мы просто кричим СОС. Дайте нам травматолога. Дайте, пожалуйста. Сейчас уже будет 50-100 человек на прием. Ну как? Вот, пожалуйста, 11 человек пришел. 11 человек пришел. Мы вместе будем встречать. Поставьте нам тут лавочки, столы. Шалаши мы скоро здесь будем разбивать, чтобы нам попасть к травматологу. Поэтому... Мы, конечно, очень рады, что у нас сплоченный коллектив, но мы хотели бы второго травматолога в город Мозырь. Пожалуйста, услышьте нас. Дайте нам, пожалуйста, второго травматолога. Мы вас очень просим.
2: Видео собрало около 1000 комментариев. Пользователи делятся, что в их городах такая же ситуация. По словам экспертов, в стране наблюдается дефицит врачей, которые уезжают в том числе в страны Западной и Восточной Европы, где зарплаты в разы выше. Как следствие, в Беларуси снижается качество и доступность медицинских услуг. На это жалуются и люди на улицах.
3: Ну, например, когда аллергия, к аллергологу нельзя записаться. Пока запишешься к терапевту, дойдешь до аллерголога, все прошло.
4: Записаться к врачу стало очень сложно. Через неделю где-то будет примерно. Вы попадете к врачу. А к специалистам вообще можно не говорить. Я вот к ревматологу записывался только платно.
2: Проблему с дефицитом врачей и медсестер в Беларуси не удается решить уже не первый год. В общереспубликанской базе вакансий государственной службы занятости на начало сентября насчитывается почти 3500 предложений для врачей. Кроме того, нужно еще около 4000 медсестер. Кроме нехватки медиков, которые по финансовым соображениям уезжают работать в страны Западной и Восточной Европы, в Беларуси наблюдаются перебои с поставками лекарств, технологий и оборудования, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
5: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о том, хватит ли белорусским вооруженным силам войск связи в военное время.
7: Главное не как раз вот тут не числом воевать надо, а умением. Вы видите, что на вооружении. И, естественно, такие средства связи, которые у нас сегодня имеются, позволяют нам иметь меньшее количество людей, если уж говорить о численности. Но дело даже не в численности. Дело в навыках и в средствах этой связи. Вот то, что мы увидели сегодня, это самое-самое передовое, то, что нужно. И я уже говорил там на совещании, что в свое время, несколько лет назад, мной была поставлена задача. Мы должны иметь от станции до космической связи все свое. Сегодня мы имеем это, но еще в недостаточном количестве. Нам надо больше. И по результатам сегодняшнего вот нашего разговора и практических занятий примем решение, в какие сроки мы оснастим в целом вооруженные силы, не только армию, все вооруженные силы, кто в погонах и кто оружие носит, современными средствами связи. От этой станции, которая есть вот у каждого адъютанта президента, чтобы это было все свое. Мы это умеем делать. Будем считать, я с опаской это говорю, что задача, поставленная мною о том, чтобы мы производили свое, самое современное и нужное, чтобы мы имели. Будем считать, что мы это имеем. Но надо в большем количестве. Нам надо напрягаться, чтобы в этом и в будущем году оснастить военных самыми современными видами связи. Мы их научились делать. Это главный итог.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Официально. Удары России по Украине обеспечивались через ретрансляторы в Беларуси. Новые санкции не за горами.
8: Мы видим, что Беларусь не прекращает поддерживать страну-террористку, поскольку даже эти воздушные удары, которые касались Ровненской, Волынской и Львовской областей, все это также обеспечивалось фактически с территории Беларуси, поскольку воздушные средства, которые запускала Россия, они подпитывались сигналом также через ретрансляторы, которые находились именно на территории этой страны.
1: Об этом заявил пресс-офицер Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко. Он также отметил, что Украина пока не фиксирует наращивание ударных группировок в Беларуси на границе с Украиной. Но в целом угроза сохраняется.
8: В целом угроза со стороны Беларуси, она по-прежнему сохраняется. И не только такими демонстративными действиями, даже военными и так далее. Но Беларусь опять же обеспечивает возможность для России наносить удары по нашей территории.
1: Скандальная история с ретрансляторами впервые появилась в прессе в июне. Тогда Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить ретрансляторы для российских дронов, предупредив, что в противном случае Украина уничтожит их сама. Через несколько дней Зеленский заявил, что ретрансляторы выключены.
9: Багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. Значить, за наявною інформацією, яку мені доповідав головком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх? Чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
1: За отключение ретрансляторов российское Z-сообщество даже обвинило Лукашенко в сговоре с Зеленским. Вот что об этом писал военкор Котинок.
10: А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам, жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил. Ретрансляторы снял и удары отменили.
1: На прошлой неделе начальник ГУР Украины Иващенко заявил, что ретрансляторы в Беларуси возобновили свою работу. Военные аналитики предполагают, что Кремль смог надавить на Александра Лукашенко в этом вопросе. В Киеве предупреждают, что ответ за такие решения будет жестким и решительным. А в Евросоюзе уже готовят новые ограничения для Минска. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
6: Депутат Палаты представителей Иван Маркевич о новом законе о аквакультуре.
11: Новый закон об аквакультуре, который будет как регулятором в дальнейшем для решения всех вопросов, связанных с рыбоводством, связанных с аквакультурой. В целом, как внутри, то, что мы будем заниматься выращиванием более усиленно, более расширенно. Также и при имплантировании этих культур. В целом, хочу сказать, что настроение у депутатов хорошее, ведь все-таки аграрный комплекс – это действительно движущая сила нашей безопасности. И то, что в этом году аграрии сработали достойно и в плане выращивания зерновых культур, мы знаем, какой валовый сбор, но еще плюс кукуруза, и в плане экспорта продукции. Уверен, что наши аграрии еще больше получат прав и преимуществ для того, чтобы достойно работать и развивать наше сельское хозяйство.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. крепости союзного государства.
12: Такого еще не было. Рекордная финансовая дыра. Президент и министр финансов подтвердили дефицит бюджета на уровне почти 5 триллионов рублей. В следующем году бюджет снова будет сведен с дефицитом, сообщил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. По его словам, предварительная оценка дефицита составляет 2% ВВП. Это почти вдвое больше, чем было заложено в трехлетний закон о бюджете. Исходя из прогноза Минэкономразвития, по размеру российской экономики дыра в казне в следующем году составит почти 5 триллионов рублей. Точные цифры станут известны до конца месяца, когда проект трехлетнего бюджета должен быть внесен в Думу. За время СВО это самый большой дефицит на этапе подготовки бюджетов, отмечает экономист Александр Кравцов.
13: В последние 4 года максимальный дефицит закладывался на этот год около 4 триллионов рублей, а по отношению к ВВП на 2023 2%. В реальности же каждый раз получалось значительно больше из-за постоянно растущих расходов на войну. В этом году на нее планировалось потратить примерно 30% бюджета, но летом Кремль принял решение увеличить военные расходы на 40%.
12: Власти оказались перед трудным выбором – сокращать расходы или рискнуть фондом национального благосостояния. В нем почти 20 лет накапливали доходы от нефтяной ренты, но за время специальной военной операции ресурсы фонда сократились почти втрое. То есть сейчас фонд национального благосостояния фактически пустой, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
14: И он уже никак не страхует от экономических потрясений. Это уже, считайте, его нет. Завтра все придут в ФНБ, и уже никакой подушки для бюджета этот фонд не представляет. Просто будут еще больше печатать. Десятки триллионов рублей за годы войны напечатаны просто. И это фантики, которые наводняют экономику, которые приводят к дисбалансам и в банковской сфере, и по всем фронтам, и разгоняют гиперинфляцию уже. А еще при этом валятся отрасли одна за одной. Угольная, металлургия, лес, алмазы. То есть по всем отраслям идет падение. Все отрасли начнут приходить за деньгами в Минфин. Вот тогда печатный станок уже будет просто не остановить.
12: Из фонда национального благосостояния уже потратили большую часть средств, которые накапливались годами и всегда выполняли роль резервной государственной заначки для финансирования дефицита бюджета и поддержки экономики. Главная причина такого плачевного состояния кубышки – специальная военная операция, говорит экономист Валентин Кудряшов.
15: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
12: Закон о бюджете этого года предусматривает дефицит 3,8 триллиона рублей или 1,6% ВВП. Но президент и министр финансов признали, что уложиться в этот лимит не получится. За первые 8 месяцев дефицит составил около 6 триллионов рублей или 2,5% ВВП. По итогам года аналитики Газпромбанка ожидают дефицит до 7,5 триллионов рублей, а Центр макроэкономических исследований Сбербанка прогнозирует 7,3 триллиона. Его прогноз на следующий год – 7 триллионов рублей. Это почти в полтора раза больше того дефицита, который назвал президент, отмечают эксперты. Они предупреждают, что денег в стране становится все меньше, а траты на СВО постоянно растут, поэтому скоро может начаться самое сложное.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
16: Это приговор отечественному образованию. В Польше учатся более 10 тысяч белорусов. Какие вузы выбирают чаще всего? В польских вузах на конец прошлого года обучались 10 710 студентов из Беларуси. Больше всего белорусов было в Варшавском университете – 490 человек. В пятерку самых популярных также вошли университет Марии Кюрии Складовской в Люблине, университет Адама Мицкевича в Познани, Польско-японская академия компьютерных технологий и Ягеллонский университет в Кракове. Еще как минимум 566 белорусских студентов учились в медицинских вузах Польши, а 54 белорусских ученых и исследователей работали в местных академических учреждениях. Тенденция такова, что с каждым годом все больше выпускников школ стремятся продолжить учебу именно в европейских странах, говорит эксперт в сфере образования и науки Андрей Лаврухин.
17: Это более безопасно и перспективно в плане самореализации и возможности получения качественного образования. Но я понимаю и тех родителей, которые в силу финансовых причин или других обстоятельств, затрудняющих поступление детей в школы западных стран, европейских стран, отдают своих детей на обучение в Российскую Федерацию.
16: Сейчас белорусы занимают второе место среди иностранных студентов в польских вузах после украинцев. Те, кто уже учится в Польше, говорят, что образование там качественное и доступное. Поступить в европейский вуз также не составит большого труда, причем не только в частные, но и в государственные, рассказал студент Роман Малашевич. Говорит, что для этого ему даже не пришлось специально ехать в Польшу для сдачи экзаменов. Все тесты есть в электронном виде, после чего университет сам пришлет все необходимые документы.
18: Касается государственных университетов, в данном случае университет принимает у вас экзамены для поступления онлайн, то есть, чтобы поступить, вы просто должны сдать экзамены онлайн, после чего сам университет уже высылает все необходимые документы для получения студенческой визы, которая позволяет покрыть расходы на проезд, на жилье и на возвращение иностранца обратно в страну пребывания.
16: В Беларуси число молодежи в вузах продолжает снижаться примерно на 5% ежегодно. При этом растет число иностранных студентов, что компенсирует общее сокращение. В целом белорусские студенты все меньше заинтересованы в местном образовании, а привлекательность западного высшего образования растет, отмечают эксперты. К тому же студенческая виза открывает возможности не только для обучения, но и для путешествий по Европе, говорит визовый консультант Татьяна Радина.
19: Студенческая виза – это виза типа допускает выезжать в государство Шенгенского договора термином до 90 дней в полугодии без дополнительных виз. То, о чем я говорила, дорогие друзья, ваш ребенок может обучаться в Польше, путешествовать по странам Европы, которые состоят в Шенгенской зоне. Боже, какие масштабы! Ну разве это не прекрасно? Такой шанс выпадает раз в жизнь. И я советую быть смелее, отправлять своих детей учиться за границу. И самим ребятам хочу сказать, чтобы они не стеснялись и не боялись открывать для себя границы и возможности. Пока вы молоды, вы еще можете.
16: В Польше сейчас учатся более 10 тысяч студентов из Беларуси. Это на четверть больше, чем два года назад. Белорусы составляют 10% от всех иностранных студентов, которые учатся в Польше. При этом за последний год число белорусских студентов в Польше сократилось. Эксперты связывают это с изменением условий приема иностранных студентов. При этом белорусы со статусом беженца или дополнительной защитой, а также те, кто не может получить документы по политическим причинам, могут подать заявление по специальной процедуре через систему «Сирена». Также отмечается, что польские университеты могут не требовать предоставления заверенных документов, если гражданин Беларуси не может их получить по независящим от него причинам. Окончательное решение в каждом случае принимает непосредственно университет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
20: Служить рано или поздно будут все. Резервистов в Москве начнут отправлять в отряды по отстрелу беспилотников. Специальные отряды перехватчиков дронов решили создать Минобороны для московского региона. Предполагается, что этим займутся резервисты. Для этого они будут использовать высокоскоростные FPV-дроны-перехватчики. Готовить резервистов сбивать летающие беспилотники будут инструкторы, говорится в сообщении Минобороны. С одной стороны, инициатива хорошая, объясняют военные аналитики. А с другой, это угроза для резервистов оказаться в зоне СВО после подписания контракта. Эта новость вызвала очередную волну негодования среди мужчин.
0: Если вы смотрите это видео, значит, мы уже в самолете и улетаем из России. Потому что здесь стало слишком небезопасно.
21: Я вынужден был увезти свою семью из России для того, чтобы мои дети жили в безопасности. Для того, чтобы над их головами не летали ракеты, беспилотники, чтобы моих сыновей не забрали на войну.
22: Блин, реально люди бегут из страны. Я это только сейчас заметил. То есть, как бы я это знал, что люди переезжают, там и много квартир продал людей, которые срочно переезжают или уже переехали.
20: На увеличение потока уехавших из страны повлияли и слухи о возможной новой мобилизации осенью, говорят военные адвокаты. Кроме того, в последнее время россиянам массово рассылают повестки, якобы для уточнения данных.
23: Мне 38 лет. Сегодня открываю госуслуги, смотрю уведомления. Открываю. Пожалуйста, придите в военкомат до такого-такого числа. Если не придете, вам будут санкции.
24: Ну что, я сходил в военкомат. Была у меня повесточка. Ничего не расписывается, не вклеивает никакую красную бумажку. Я ухожу. Я не служил. Вторая группа категории запаса. Но передо мной был мужик один. И он такой выходит и заходит в другой кабинет. И такой выходит и говорит: блин, мне вот вклеили эту бумажку красную, ну все, типа жопа.
20: Красная бумажка – это предписание, которое вклеили в билет, и в случае мобилизации первыми пойдут служить. Вообще, за неявку по повестке грозит административные штрафы и ограничения в правах. Через 20 дней могут запретить регистрировать бизнес, оформлять недвижимость, автомобили, управлять машиной и получать кредиты. Кроме того, повестка автоматически закрывает выезд из страны. На фоне таких событий новая волна мобилизации после думских выборов уже не выглядит так фантастически, говорят военные юристы. Тем более, что на фронт сейчас остро нужны люди. На Донецком направлении после контратаки ВСУ потери выросли на треть, отмечает военный эксперт Александр Ковалев.
25: Поэтому я думаю, что в ближайшей перспективе просто неотвратимым является всеобщая мобилизация в России, чтобы пополнить этот нехватающий людской ресурс. И если в России не будет проведена всеобщая мобилизация, она попросту в 2027 году начнет не двигаться дальше вперед ползучими темпами улитки, но все же ползучими темпами в Донецкой области, а вынуждена уже будет терять позиции.
20: Официально вторую волну мобилизации власти отрицают.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
16: Бензин уходит союзному государству. Из-за топливного кризиса Россия в 23 раза увеличила закупки бензина в Беларуси. Самим хватит? Россия закупает беспрецедентные объемы топлива в Беларуси, чтобы справиться с бензиновым кризисом, охватившим регионы и крупные города после украинских ударов по НПЗ. Сообщается, что в первом полугодии на российский рынок поступило 866 тысяч тонн бензина с двух белорусских НПЗ. Это в 23 раза больше, чем за тот же период годом ранее. Поставки дистоплива стали больше в 5,5 раз и достигли 570 тысяч тонн. Рекордным по импорту из Беларуси стал июль, когда из-за налетов беспилотников выпуск топлива останавливали 8 российских НПЗ, а объемы нефтепереработки падали ниже 4 миллионов баррелей в сутки. Впервые более чем за 20 лет, отмечает агентство.
26: В июле Россия закупила 212 тысяч тонн белорусского бензина, 162 тысячи тонн дизеля и более 13 тысяч тонн авиакеросина. В августе поставки незначительно снизились: 201 тысяча тонн бензина, 153 тысячи тонн дистоплива и более 9,5 тысяч тонн авиатоплива.
16: После ударов по нефтеперерабатывающим заводам в России производство бензина в стране рухнуло на миллионы тонн. Как следствие, потребители недополучают более 20% месячного объема. В российских регионах серьезные проблемы с поставками. На фоне дефицита топлива Россия ввела запрет на его вывоз и увеличила закупки топлива в Беларуси. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Минск чутко реагирует на растущие потребности российской стороны.
2: Поставки топлива идут и идут на максимум. В данном случае белорусские друзья чутко реагируют на растущие потребности, за что мы им признательны.
16: На российском рынке сохраняется нехватка предложения. На этом фоне покупатели все чаще обращаются к белорусскому топливу, несмотря на более высокую цену. Но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку топлива. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои. Однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Арнштейн.
3: Есть такое мнение, что сейчас Беларусь поставляет 45 тысяч тонн в месяц, может поставлять 300 тысяч тонн. Это действительно в 7 раз больше нынешнего уровня. Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
16: При этом для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, в ближайшее время бензин в Беларуси может подорожать до 28%. Причина проста. Его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там, отмечают эксперты. Они предупреждают, что если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о развитии системы связи вооруженных сил Республики Беларусь.
4: Как известно, мы собрались, чтобы обсудить вопрос развития системы связи наших вооруженных сил, не только армии. Актуальнейший вопрос базового обеспечения военной безопасности страны. Только что министр обороны сказал главные слова. Раньше, цитирую, вы и мечтать не могли о том, что имеете в этой, какая система у нас сейчас связи и средства связи. Ну, это хорошая характеристика. Ну, давайте посмотрим, что на самом деле. Еще раз хочу напомнить, что несколько лет назад, понимая, что у нас связь не соответствует тому уровню вооруженных конфликтов, которые происходят в мире. Мы это понимали, посещали и Оршу, Барановича там и так далее, предприятия, которые занимались производством средств связи. Была поставлена задача перед руководителем военно-промышленного комплекса нашего оснастить армию современными средствами связи. Вот сегодня посмотрим, как выполнена эта задача. Предупреждаю, все должно быть честно, объективно. Ну и я не вижу, зачем не объективно со стороны наших вооруженных сил, прежде всего армии. Вам воевать и использовать те средства связи, которые генерал Пантус вам поставит на вооружение. Поэтому я доверяю вам, но тем не менее предупреждаю, чтобы мы объективно рассмотрели этот вопрос. Не может быть никакого сопротивления, обороны, наступления, не может быть войны без связи. Нет связи, нет управления войсками, погиб.
5: Радиосигнал. Подробно о важном.
1: Новости союзного государства.
20: Сколько стоит СВО? Владимир Путин поручил заложить бюджет 2027 расходы на продолжение спецоперации. 2,5 миллиарда рублей в час, примерно 59 миллиардов в день. Именно столько в среднем бюджет тратил на армию и производство.

0: Это на 30% больше, чем за тот же период прошлого года. А по сравнению с 2021 годом военные расходы выросли больше, чем в 5 раз, объясняет экономист Владимир Ларин.
1: 2,5 миллиарда рублей в час хорошо показывают масштаб расходов. Но важно понимать, что речь идет не только непосредственно о боевых действиях. В эту оценку входят военные закупки, производство вооружений и другие связанные расходы. Для бюджета главное другое. Если эта статья остается приоритетной и продолжает расти, пространство для остальных расходов неизбежно становится меньше.
0: Причем первоначальные планы на этот год уже пришлось пересматривать. В бюджете на 2026 год по статье «Национальная оборона» было заложено 12,9 триллиона рублей. Уже тогда профильные эксперты прогнозировали, что фактические военные расходы могут оказаться на 4-5 триллионов выше первоначального плана. В итоге так и вышло, поэтому теперь нужно верстать следующий бюджет, исходя из новых реалий. Владимир Путин говорит, что дефицит в следующем году составит около 2% ВВП. Это примерно 5 триллионов рублей. При этом бюджет рассчитывают, исходя из достаточно осторожной цены нефти в $50 за баррель. Сейчас нефть стоит дороже, но помогает ли это бюджету России, объясняет финансовый аналитик Евгений Мальцев.
2: Высокая цена нефти действительно дает бюджету дополнительный доход и позволяет легче финансировать большие расходы. Но проблема в том, что военные траты тоже значительно выросли. Поэтому дорогая нефть не превращается просто в свободные деньги. Значительная часть дополнительного дохода уже нужна для покрытия тех обязательств, которые государство на себя взяло.
0: То есть, если оборона, президент уже объявил безусловным приоритетом, экономить придется в других местах. Что это может означать для обычного бюджета, объясняет экономический обозреватель Алексей Доронин.
3: Бюджет всегда является выбором между приоритетами. Если военные расходы защищены политическим решением, сокращать приходится более гибкие статьи – инвестиционные программы, инфраструктуру, различные субсидии или переносить часть расходов на следующие годы. При этом формальные социальные обязательства, например, пенсии, государство может продолжать выполнять.
0: Так что ответ на вопрос, сколько России стоит СВО, уже измеряется не только триллионами. Также все заметнее становится другое. Чтобы военные расходы оставались неприкосновенными, ужимать приходится то, что не относится к СВО.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Начальник отдела по агитации и пропаганде госавтоинспекции Мингорисполкома Артем Нехай рекомендует проверять документы перед поездкой.
6: Проверить же дату окончания действия удостоверения можно на его лицевой стороне в соответствующей графе. Еще одним важным документом является договор страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. И более распространенным при этом является договор внутреннего страхования. Он прекращает свое действие при истечении срока страхования, указанного на лицевой стороне, а также при неуплате в установленный срок второй части страхового взноса. В этом случае водитель может быть привлечен к ответственности в виде штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин. При этом, если он станет участником дорожно-транспортного происшествия, сумма штрафа увеличится и составит от 5 до 10 базовых величин. Дополнительно на водителя будет наложена обязанность по возмещению ущерба, причиненного в результате такого происшествия.
4: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
7: Сиаха.
4: Синий.
7: Нила.
4: Коричневый.
7: Бура.
4: Зеленый.
7: Сабз.
4: Оранжевый.
7: Наранджи.
4: Фиолетовый.
7: Джамуни.
4: Красный.
7: Сурх.
4: Белый.
7: Сафед.
4: Желтый.
7: Пила.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
8: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том,

0: что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусские заводы получают заказы, но все чаще не находят людей, которые должны эти заказы выполнять. Почему квалифицированные специалисты уходят, соответствуют ли зарплаты тяжелому труду и что скрывается за сухим словом «аутстаффинг»? Об этом сегодняшний выпуск.
2: Знаешь, вот когда начинаешь разбирать эту ситуацию, первая мысль – ну как так?
1: В смысле масштаба.
2: Да, именно. Заявка на 53 человека. Всего лишь. Для огромного промышленного комплекса в городе, где население около 200 тысяч человек.
1: Угу.
2: Это же звучит совершенно не как какой-то системный коллапс. Скорее, как обычная текучка кадров в рамках одного, ну, максимум двух цехов.
1: Согласна.
2: Разве крупный завод не может просто вывесить вакансии и закрыть эти позиции за пару недель? Зачем этот уровень министерства?
1: Вот в этом-то и парадокс ситуации. Обычные рыночные механизмы здесь давно дали сбой. Завод же не просит выделить бюджет на повышение зарплат, чтобы, ну, скажем, переманить людей с соседних строек. Он просит применить командно-административный ресурс. Буквально найти этих рабочих на других предприятиях системы Минпрома и оформить их перевод.
2: Через тот самый аутстаффинг, да?
1: Да-да. Причем официальная причина звучит максимально громко. Им необходимо выполнить стратегическую задачу. Там речь шла про экспорт сельскохозяйственной техники в страны дальней дуги.
2: Слушай, я бы хотел остановиться на самом термине «аутстаффинг». В классическом мировом бизнесе аренда персонала – это же абсолютно понятный и прозрачный инструмент.
1: Ну да, для пиковых нагрузок.
2: 100%? У компании появляется резкий, но кратковременный пик. Например, предновогодний сезон на логистическом складе. Наняли дополнительную смену через агентство, закрыли пик – и все. Через 2 месяца все спокойно расходятся.
1: Угу.
2: Но то, что происходит на государственных заводах в Беларуси, работает вообще по другой логике.
1: Разница фундаментальная. В данном случае модный термин из менеджмента используется просто для маскировки хронической болезни.
2: То есть это не разовая акция?
1: Абсолютно нет. Завод брал людей в аренду еще весной того же года. Но к августу кадровый дефицит не просто не исчез. Количество открытых вакансий только возросло.
2: Ничего себе!
1: Это не сезонный пик. Это постоянная дыра в штатном расписании. И отношение к работнику здесь, ну, как к складской детали. Поступил приказ, перебросили в другой цех.
3: А вот это магическое словосочетание «стратегическая задача», оно же используется специально, чтобы исключить любые отказы на местах.
1: Именно. Экспортный контракт конкретного завода внезапно превращается в гражданскую обязанность рабочих с совершенно других предприятий.
3: Давай представим эту переброску чисто физически. Ведь заявленные профессии маляр, сварщик, машинист крана – это же не офисные сотрудники.
1: Да, им не просто логин от почты поменять.
3: Это работы повышенной опасности. Мне это напоминает, знаешь, как взять чужую машину и сразу выехать на оживленную скоростную трассу.
1: О, отличное сравнение.
3: Вроде бы управлять ты умеешь, права у тебя есть, но габариты совершенно другие, педаль тормоза реагирует иначе.
1: Да, и слепые зоны совершенно не там, где ты привык.
3: Только добавь к этому, что в случае со станком или многотонным мостовым краном у тебя нет подушки безопасности.
1: Угу. Смена цеха означает новое оборудование. Совершенно другие, незнакомые маршруты движения тяжелых погрузчиков.
3: И другая вентиляция, наверное.
1: 100%. Иная система вытяжки. Это критически важно для маляра. Он же ежедневно работает с токсичными растворителями, с аэрозолями.
3: А сварщик сталкивается с непривычным оборудованием, где температурные режимы могут отличаться.
1: Да, машинист крана поднимает нестандартные грузы. Он просто физически не чувствует баланс нового оборудования так же хорошо, как свое старое.
3: И тут возникает очень серьезный юридический нюанс. Как в такой системе распределяется ответственность, если, не дай бог, происходит травма?
1: Начинается классическое размывание ответственности и перекладывание вины.
3: То есть формальный наниматель кивает на фактического?
1: Именно так. Есть твой родной завод, где лежит твоя трудовая книжка. И есть чужой завод, мастера которого выдают тебе ежедневный наряд.
3: Ага.
1: Если рабочий получает травму, например, из-за того, что ему не провели нормальный инструктаж, обе стороны будут пытаться доказать, что они тут ни при чем.
3: Тогда возникает жесткий вопрос. Почему квалифицированные рабочие вообще ставят подпись под приказом о таком переводе? Они же видят риски. Согласие на командировку или перевод ведь должно быть добровольным по закону?
1: Ключевое слово «по закону». На бумаге оно всегда добровольное. В отделе кадров лежат идеально заполненные заявления.
3: А в реальности?
1: А в реальности вступает в дело административное давление. Мастеру не нужно открыто угрожать увольнением. Достаточно вызвать человека в кабинет один на один.
3: И обрисовать перспективы?
1: Да, сказать. Смотри, у нас сейчас проседает экспорт. Со следующего месяца цех переходит на четырехдневку. Или вообще грозят оформить простой.
3: То есть будешь сидеть на голом тарифе и копейки считать?
4: Вот именно. А потом добавляют, в Бобруйске сейчас есть объемы, сможешь заработать. Не хочешь? Ну, твое дело. Но когда в конце года будем делить премии, мы все вспомним.
3: Понятно. То есть право сказать твердое «нет» без финансовых последствий фактически отсутствует.
1: Совершенно верно.
3: Ну хорошо, а может быть люди все-таки соглашаются из-за огромных денег?
4: Давай посмотрим на цифры.
3: Если открыть вакансии лета 2026 года на том же Бобруйско-Агромаше, цифры выглядят визуально очень даже неплохо для региона. Малярам предлагали от 2700 рублей.
1: Угу.
3: Слесарям и сварщикам где-то от 2500 до 2800. Токарям поменьше от 1700 до 2400.
4: Да, такие цифры фигурировали.
3: Почему бы не поехать, если завод предлагает выше среднего? Неужели рабочие стали слишком требовательными?
4: Давай разобьем этот аргумент. Эти 2700 рублей – это классическая зарплатная иллюзия.
3: В смысле, это сумма до вычета налогов?
4: Во-первых, да. Это грязными. На руки человек получит значительно меньше. Но главная проблема даже не в налогах, а в механизме начисления.
3: Сдельная оплата?
4: Именно, сдельная. Плюс система премирования. Чтобы рабочий реально увидел верхнюю границу, те самые 2800, он должен работать просто на износ.
3: То есть это не базовая ставка за спокойные 8 часов?
4: Вообще нет. Это постоянные ночные смены. Это бесконечные вызовы в выходные дни. Это жесткое требование перевыполнять норму выработки.
3: Получается, эта красивая цифра просто маскирует тот факт, что человек работает за двоих. За себя и за того самого недостающего коллегу.
4: 100%. И самое неприятное, доход тотально привязан к выполнению плана всем заводам.
3: А то есть, если отдел продаж не смог реализовать технику?
4: Да. Ты можешь идеально красить детали каждый день, пахать в две смены, но если тракторы остались стоять на складе и у завода нет оборотных средств...
3: И руководство моментально режет премию.
4: И твоя зарплата падает с 2700 до базового тарифа, на который даже коммуналку оплатить сложно.
3: Жесть. Рабочие продают свое здоровье, а расплачиваются за управленческие ошибки первым.
4: Да. При этом частный бизнес или работа вахты предлагают квалифицированному токарю те же деньги.
3: Но при меньшей физической нагрузке?
4: Да, и с гораздо большей предсказуемостью. Без риска внезапно уехать в принудительную командировку спасать чужой план.
3: Слушай, если государственные заводы так проигрывают конкуренцию, куда физически деваются люди?
4: Это выводит нас на уровень демографического кризиса. Статистика тут просто неумолима.
3: Что там по цифрам?
4: Только за 2025 год население страны сократилось более чем на 53 тысячи человек.
3: Ничего себе! Минус 53 тысячи за год.
4: Даже Могилевская область потеряла свыше 9 тысяч. Сам Бобруйск недосчитался примерно 1600 жителей.
3: А масштаб эмиграции?
4: Колоссальный. По данным на 2024 год, за пределами страны находилось около 790 тысяч граждан.
3: Угу.
4: И уезжают ведь самые мобильные и квалифицированные.
3: Тут возникает серьезный контраргумент.
4: Какой?
3: Если посмотреть на официальные цифры безработицы, в первом квартале 2026 года она составила всего 2,3%.
4: Да, исторический минимум.
3: Но так любой экономист скажет, что это признак отличной работы экономики. Разве это не значит, что все при деле?
4: В этом и заключается парадокс. В нормальных условиях это был бы успех. А сейчас низкая безработица означает, что у заводов вообще нет резерва.
3: То есть за забором очередь не стоит?
4: В том-то и дело. Им физически не из кого выбирать на рынке. Это игра с нулевой суммой. Чтобы закрыть вакансию маляра, нужно переманить его с другого предприятия.
3: А текучка кадров какая?
4: Просто пугающая. Смотри, за 2025 год принято на работу около 754 тысяч.
3: Ага.
4: А уволено примерно 769 тысяч. Чистая потеря 15 тысяч.
3: То есть сотни тысяч людей постоянно меняют работу?
1: Да. Государства пытаются бороться за тело работника, распределение, рейды, комиссии всякие. А квалифицированный слесарь просто голосует ногами.
3: Уходит в частный сектор или вообще уезжает.
1: Именно. И чтобы доказать, что Бобруйск – это не какое-то локальное исключение, давай посмотрим на флагманы промышленности, на столицу.
3: МАЗ.
1: Да, Минский автомобильный завод – гигант с совершенно другими бюджетами. В январе 2026 года он точно так же просит министерство прислать ему 397 работников.
3: Почти 400 человек в столице?
1: Да, по 28 специальностям. В том числе им не хватало 166 слесарей механосборочных работ.
3: Обалдеть.
1: При этом независимый подсчет в Общереспубликанском банке весной показал, что у МАЗа висела 1871 вакансия.
3: Слушай, может быть, это проблема неумелого планирования конкретных HR-ов? Но не умеют люди выстраивать рекрутинг на этих двух заводах.
1: Я думала об этом, но нет. Это столкновение двух логик. Административная система требует выполнения плана, полностью игнорируя реальность.
3: План важнее всего.
1: Возникает абсолютный абсурд. Представь, на одном заводе холдинга людей просят выйти в сверхурочное, пахать в выходные. А на другом заводе в этот же самый день людей отправляют в отпуск за свой счет, потому что нет деталей для сборки.
3: Это как пытаться выжать из лимона сок, когда там осталась только сухая корка.
1: Отличная метафора. Система переносит людей вслед за планом, вместо того, чтобы план подстраивать под мощности.
3: И это окончательно разрушает доверие к государственному нанимателю.
1: 100%.
3: Возникает вопрос, почему эта система вообще отказывается меняться? Почему проще перебрасывать людей, писать бумажки, а не улучшить условия в цехах?
1: Отменить или скорректировать план – значит взять ответственность на себя.
3: Признать, что ты не справился?
1: Да. А ни один директор не хочет портить себе карьеру. Гораздо безопаснее давить на мастеров в цехах и перебрасывать недостающих рабочих из других мест.
3: Но ведь молодые поколения не ведутся на эти советские мифы о престиже завода.
1: Абсолютно не ведутся. Они смотрят на чистоту цеха, на отношение мастера к людям, на карьерные перспективы.
3: Слушай, ну почему коллектив просто не откажется от работы в таких условиях? Почему не возмутится?
1: А как? Независимые профсоюзы полностью ликвидированы.
3: Все активисты уволены.
1: Да. Рабочий остается один на один с директором завода. Он максимально уязвим.
3: А государственные профсоюзы просто путевки распределяют.
1: Вот именно.
3: Часто говорят, мол, привлечение мигрантов спасет ситуацию.
1: Ой, это вообще иллюзия. Иностранцы приезжают, быстро видят реальные условия и уезжают дальше. Либо остаются и травмируются из-за спешки и языкового барьера.
3: То есть кадровый голод – это итог сознательных управленческих решений.
1: 100%. Не природная катастрофа, а результат того, что производственный план поставили выше человека.
3: История Бобруйска-Громаша показывает. Кадровый дефицит на государственных предприятиях уже невозможно объяснить случайной нехваткой нескольких специалистов. Заводы годами теряют работников из-за зарплат, условий труда, отношений руководства и отсутствия уверенности в завтрашнем дне. Пока предприятия получают планы и заказы, издержки перекладывают на людей, которых пытаются временно перебрасывать туда, где возникла очередная дыра. В выигрыше остается руководство, способное отчитаться о выполненном задании, а рабочие расплачиваются неудобствами, рисками и отсутствием права влиять на решение. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
5: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать, первое, официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке. Отчисление в ФСЗН. Шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
6: Радиосигнал 666 АМ.
7: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
8: Почему белорусские каналы убрали с Ютуба? Заблокированы 3 радиостанции и повторно СТВ.
9: Полностью удалены с платформы каналы «Радио Столица», Первого канала Белорусского радио и «Радио Культура». Также заблокирован канал СТВ.
8: В качестве причины YouTube указал нарушение правил международной платформы и сообщил, что ограничения введены, цитирую, «для защиты сообщества». Напомню, ранее с платформы исчезли белорусские госканалы «Белта» и «ОНТ». В ответ Минск пригрозил полностью заблокировать в стране хостинг YouTube. Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмант говорила об этом еще 4 года назад.
10: Если они такое сделают, они могут попрощаться, так сказать, с Беларусью навсегда.
8: Что именно могут сделать власти, объясняет медиаэксперт Сергей Ковалев.
11: На сам YouTube Беларусь повлиять не может. У государства просто нет таких рычагов давления на международную платформу. Единственный реальный инструмент – это ограничение или полная блокировка доступа внутри страны. И тогда пострадает не YouTube, а белорусские пользователи. Люди потеряют доступ к контенту, образовательным материалам и своим каналам. По сути, это будет повторение российского сценария, где заблокировали YouTube, Instagram, а сейчас добрались и до Telegram.
8: На вопрос, видят ли белорусы какую-то отечественную альтернативу YouTube, люди отвечают так.
12: Альтернативы, есть, но они не идеальны. Но в любом случае придумают что-то новое, может быть, лучше, новшество.
13: У нас пока альтернатива такая как бы есть, но, наверное, будет все-таки хуже.
12: Дорогу нашим айтишникам плюс.
8: Российским Рутюбом и ВКонтакте опрошенные пользоваться тоже не спешат.
14: Да, пользуюсь, это кошмар. Постоянно реклама, мы же сами знаете прекрасно, невозможно этого, невыносимо.
12: Ютуб как-то приятнее, что ли, немножко. Все равно так вот привычно.
15: Ютуб, он прям уже для пользователя
12: Ну, гораздо удобнее, 100%.
14: Ну, если Рутуб когда-то сделают, Давиду тоже давно обещают его сделать нормальным человеческим контентом, но почему-то не получается. Либо не хотят, либо, я не знаю.
8: Эксперты отмечают, что YouTube сейчас – это не просто видеохостинг, а крупнейшая платформа с миллиардами пользователей и колоссальным объемом образовательного, развлекательного и профессионального контента. Аналогов ей нет ни в Беларуси, ни в России, ни в одной другой стране мира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
8: Ни дня без скандала с понаехавшими. Пара из России устроила разборки в супермаркете Минска. На этот раз все хуже некуда.
15: Стало очевидцем, как пара туристов из России не смогла разобраться с кассой самообслуживания и начала шумно требовать к себе повышенного внимания. После того, как персонал помог им справиться с техникой, женщина успокоила своего ворчащего спутника фразой, которая звучала просто как плевок в лицо. «Андрей, молча кивай и будь терпилой, ты же в Беларуси. Вот так и пускай к себе гостей из союзного государства, братский народец».
8: Белорусы в комментариях вспомнили и регулярные нарушения ПДД машинами на российских номерах в Бресте и Минске. И очереди в торговых центрах огромные, когда россияне приезжают пополнить свои запасы одежды брендов, которые после начала спецоперации на Украине ушли из Российской Федерации. А минчанка Полина рассказала, как уже не один раз видела попытки расплатиться российскими рублями.
16: База русских приехать в Беларусь и попытаться оплатить русскими рублями. Таких случаев очень много, и это выглядит как будто какое-то издевательство, когда вы едете в Беларусь и пытаетесь расплатиться русскими рублями. Но мне кажется, даже самый такой вот человек знает, что в другой стране другая валюта. И поверьте, это вообще не смешно, особенно когда человек работает в общепите, и вы приходите, такой уже третий человек, да, кто пытается расплатиться русскими рублями. Забыла добавить, что бывали такие кадры, короче, которые писали в комментариях. Ну, белорусские рубли – это фейк. Единственные рубли настоящие – это русские. Прикиньте, ребят, у нас еще есть свои законы, и у нас есть свой президент.
8: А минчанин Валерий и вовсе стал свидетелем мордобоя, который приезжие устроили после того, как у них не приняли российские рубли.
17: Русские пытались рассчитаться российскими рублями, тролли скандал, еще там, блядь, чуть ли чуваку в лицо не плюнули за то, что он деньги не взял. Я думаю, ну, единичный случай, ну, такое бывает. Даже сейчас стоял, в элементе забирал свой заказ, и на сцене кассе, эти великие, говорят, а русскими рассчитаться можно, мне это возмущает крайне.
8: Парень уверен, что если и дальше оставлять такое поведение без внимания и должного отпора, то ситуация будет только ухудшаться.
17: Прикольный бот есть в Телеграме. Я очень много езжу и вижу, когда наши соседи приезжают, в смысле по стране соседи приезжают и становятся там на тротуарах, на парковках для инвалидов, да ну вот это все прочее, то, что, блин, Белоруссия позволить не может, потому что, белорусы культурные, нас воспитали культурно, мы культурная нация. Есть чат, бот, в Телеграме нашего белорусского ГАИ. Все, что нужно, это просто сделал фоточку, написал время, место и отправил в этот чат-бот. Все, собрался и уехал. Это обращение они не могут пропустить мимо, потому что это типа чат-бот официальный МВД Республики Беларусь. И я вам рекомендую этим пользоваться. Потому что, если мы сейчас пропустим вот эту культуру в нашу страну, то мы сюда не выгоним, блядь.
8: Тем временем сами россияне признаются, что серьезно рассматривают эмиграцию в Беларусь. Якобы последней каплей стало 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас опять активно ходят слухи о всеобщей мобилизации. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, то, что налеты дронов стали чуть ли не ежедневной реальностью, и желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым. непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
18: СВО нужна свежая кровь. Срочники массово жалуются на принуждение к подписанию контрактов с Минобороны.
19: Подпиши, потом расторгнешь. Это просто документы на альтернативную службу. А иногда еще проще не подпишешь, поедешь в штурм.
18: Срочники все чаще обращаются к военным адвокатам и рассказывают, что их заставляют переходить на контракт. По данным юристов, больше всего жалоб было в августе. Как совсем юных парней заставляют подписывать контракт, объясняет военный юрист Андрей Фомин.
20: Контракт предполагает добровольное волеизъявление. Но в армии существует очевидная зависимость военнослужащего от командования. Поэтому давление может выглядеть по-разному. Это не обязательно физическое принуждение. Человека могут вводить в заблуждение относительно документа, обещать, что контракт легко расторгнуть или угрожать дисциплинарными и другими последствиями.
18: И судя по обращениям срочников, способов получить нужную подпись действительно много. Кому-то предлагают контракт под видом некой альтернативной службы, другим дают на подпись документы, не объясняя толком, что именно они подписывают. Кому-то обещают, что контракт потом можно будет расторгнуть. А если уговор не работает, по словам обратившихся, появляется угроза уголовным делом, гауптвахтой или отправкой в штурмовое подразделение. Почему именно срочники становятся удобной аудиторией для такого набора, рассказывает бывший военнослужащий Николай Веденин.
21: Срочник уже находится внутри военной системы. Его не нужно искать через рекламу, уговаривать прийти в военкомат или ехать за ним в другой регион. Он находится в части и подчиняется командирам. Молодому человеку бывает очень сложно понять, где приказ, который он обязан выполнить, а где предложение, от которого он имеет право отказаться.
18: Есть и совсем тяжелые истории. Правозащитники рассказывали как минимум о двух случаях, когда, по их данным, вербовщики начали добиваться подписания контракта после того, как срочники узнали о смерти близких. То есть в момент, когда молодые люди находились в подавленном состоянии, рассказывает юрист Роман Ельцов.
22: Самая большая проблема начинается после того, как подпись уже появилась на бумаге. Дальше человеку приходится доказывать, что его обманули или принудили. Поэтому важно сохранять переписку, документы, имена свидетелей и любые подтверждения того, при каких обстоятельствах был подписан контракт.
18: По словам эксперта, добровольцев еще нужно найти и привести в военкомат, а срочник уже в форме, уже в части, уже подчиняется командованию. Если данные правозащитников отражают реальную практику, то для части таких солдат путь от срочной службы до контракта сегодня может занимать всего одну подпись. А доказывать потом, насколько добровольно она была поставлена, приходится уже самому военнослужащему.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
23: Вице-премьер правительства Николай Снапков о единой позиции Беларуси и Китайской Народной Республики на международной арене.
24: Позиции наших стран на международной арене традиционно едины. В их основе формирования справедливого международного порядка. Строительство сообщества единой судьбы человечества глубоко соответствует идеологии развития нашего государства. Беларусь последовательно и с пониманием придерживается принципа одного Китая. И с глубоким пониманием поддерживает китайскую сторону по всем принципиальным вопросам. Высоко ценим взаимную последовательную поддержку Беларуси со стороны Китайской Народной Республики. На нынешнем этапе нашего совместного развития основная задача – это перевести накопленный мощный политический капитал в конкретные проекты, инвестиции и совместное экономическое развитие. Рады приветствовать расширение контактов с Народным политическим консультативным советом Китая как с белорусским обществом, как с политическими организациями, как в рамках межпарламентского взаимодействия, так и в рамках практического сотрудничества. Опыт двухсторонних отношений показывает, что народная дипломатия является мощным импульсом в расширении понимания между странами и усиления взаимодействия между людьми.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Беларусь в зоне риска. В больницах на северо-западе России срочно резервируют 20 тысяч койко-мест для солдат армии России. Но этого мало. К чему готовится Москва? Этой осенью Россия планирует привлечь для нужд военных дополнительно от 16 до 20 тысяч мест в гражданских больницах, преимущественно в Северо-Западном федеральном округе, вблизи стран Балтии. Об этом сообщают профильные СМИ со ссылкой на собственные источники в оборонной сфере. Согласно этой информации, расширение преимущественно охватит Карелию, Санкт-Петербург, Ленинградскую и Новгородскую области, входящие в Северо-Западный федеральный округ, а также Московскую и Смоленскую области Центрального федерального округа. По словам экспертов, выбор регионов обусловлен не только уровнем развития медицинской инфраструктуры, но и географическим расположением. Раненых обычно доставляют в ближайшие и наиболее доступные медицинские учреждения, поэтому расположение определенных регионов может указывать на вероятное направление боевых действий, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
1: Информацию о лечении военнослужащих в России максимально засекречивают еще с 2014 года, поскольку она позволяет оценить намерения государства. Перевод больниц в западных регионах на обслуживание военных может стать четким сигналом подготовки к боевым действиям на новом направлении.
0: Расширение медицинской инфраструктуры для военных – типичный индикатор ожидаемого увеличения интенсивности боевых действий и косвенным индикатором подготовки к мобилизации, считает военный эксперт Александр Низовцев. По его словам, масштабное развертывание полевых госпиталей и создание запасов крови для переливания было и накануне специальной военной операции на Украине.
2: Вспоминая все ниточки обострения ситуации, интересной становится географическая концентрация новых госпиталей, приходящихся на северо-западную Россию: Санкт-Петербург, Ленинградская область, Новгородская область и Карелия, регионы у Балтийского моря, а также Смоленская и Московская области. Напомню важный факт. Перед началом специальной военной операции на Украине Россия совершала абсолютно идентичные действия в смежных областях.
0: В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в случае нападения с территории Беларуси на одну из стран Альянса туда будут немедленно отправлены силы быстрого реагирования.
3: Наш альянс сегодня настолько силен, что если Россия решит что-то предпринять, она знает. Наш ответ будет разрушительным. У нас есть планы, у нас есть силы быстрого реагирования, которые смогут немедленно быть направлены в случае нападения.
0: Для нападения на страны Балтии Россия может использовать Беларусь, учитывая ее очень удобное географическое расположение, полагают эксперты. По их словам, согласно новой концепции, белорусская армия фактически становится частью армии России с центром управления в Москве. А значит, вскоре Беларусь может вступить в военные действия на стороне России со всеми вытекающими последствиями, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
4: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
25: Пир.
4: Вторник.
25: Мангал.
4: Среда.
25: Будх.
4: Четверг.
25: Джумерат.
4: Пятница.
25: Джума.
4: Суббота.
25: Хафта.
4: Воскресенье.
25: Итвар.
7: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
23: Начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Александр Раковщик о готовности всего жилого фонда Минска к приему тепла.
5: Первое жилье, подготовка, значит, выполнены все работы по ремонту кровли, стыков, остеклению, по ремонту балконов. Сделана работа по прочистке всех трубопроводов внутри жилья. Сейчас заполняется система химоочищенной водой. И получено, что самое главное, 100% паспортов готовности. Значит, как по жилью, которое у ЖКХ, так и по ТСам и ЖСПК. То есть жилье на сегодняшний день к приему тепла готово. Также была проведена большая работа энергетиками, подставщиками тепла. Произведен ремонт всех котельных, ТЭЦ, трубопроводов. И сейчас продолжается еще работа по перекладке сетей. Всего коммунсетями будет переложено 55 километров, и Минскэнерго будет переложено 87 километров. Также в этом году впервые мы производим целенаправленно замену запорной арматуры, чтобы в случае аварии можно было отключать поэтапно жилые дома. И заканчивается замена электрощитков в жилье, двухлетняя программа, что также исключит аварийные ситуации.
7: Новости регионов на радиосигнал.
0: Трагедия в Островецком районе. Мужчина сгорел в кабине трактора. Смертельный пожар произошел на поле возле деревни Гурники. Местный житель заметил дым и увидел, что на поле горит сельскохозяйственный трактор. Прибывшие службы спасти человека не успели. Огонь полностью уничтожил кабину и повредил колеса. Внутри трактора нашли сильно обгоревшее тело мужчины. По предварительной версии, пожар вспыхнул из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования. На Брестщине судили работников сельхозпредприятий. В Брестской области вынесли приговоры двум аграриям, получившим откаты за приоритет при закупках. Директор филиала в Барановичском районе с 2023 по 2026 год получил свыше 57 тысяч рублей от поставщика кормовых добавок. Суд приговорил его к 6 годам и 7 месяцам колонии. А главный агроном в Брестском районе получил почти 15 тысяч рублей от продавца оборудования. Ему суд дал 4 года лишения свободы. Обоих взяли под стражу в зале суда. В Березинском районе двухлетний ребенок отравился ядовитыми ягодами ландыша. Малыш попал в реанимацию с острым отравлением. Его экстренно доставили в районную больницу прямо с прогулки. Медики оперативно провели промывание желудка. Сейчас угрозы для жизни ребенка нет. Проверкой по факту ЧП уже занимаются правоохранительные органы. Медики напоминают, что ландыш – смертельно ядовитое растение. Его яркие осенние ягоды привлекают детей, но содержат сильные сердечные гликозиды. Родители призывают быть предельно внимательными на прогулках и не оставлять малышей без присмотра. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Важный сигнал.
8: Это официально. Удары России по Украине обеспечивались через ретрансляторы в Белоруссии. Новые санкции не за горами.
6: Мы видим, что Беларусь не прекращает поддерживать страну-террористку, поскольку даже эти воздушные удары, которые касались Ровненской, Волынской и Львовской областей, все это также обеспечивалось фактически с территории Беларуси, поскольку воздушные средства, которые запускала Россия, они подпитывались сигналом также через ретрансляторы, которые находились именно на территории этой страны.
8: Об этом заявил пресс-офицер Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко. Он также отметил, что Украина пока не фиксирует наращивание ударных группировок в Беларуси на границе с Украиной. Но в целом угроза сохраняется.
6: В целом угроза со стороны Беларуси, она по-прежнему сохраняется. И не только такими демонстративными действиями, даже военными и так далее. Но Беларусь опять же обеспечивает возможность для России наносить удары по нашей территории.
8: Скандальная история с ретрансляторами впервые появилась в прессе в июне. Тогда Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить ретрансляторы для российских дронов, предупредив, что в противном случае Украина уничтожит их сама. Через несколько дней Зеленский заявил, что ретрансляторы выключены.
9: багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. За наявною інформацією, яку мені доповідав головко, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
8: За отключение ретрансляторов российское Z-сообщество даже обвинило Лукашенко в сговоре с Зеленским. Вот что об этом писал военкор Котенок.
10: А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам, жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил. Ретрансляторы снял и удары отменили.
8: На прошлой неделе начальник ГУР Украины Иващенко заявил, что ретрансляторы в Беларуси возобновили свою работу. Военные аналитики предполагают, что Кремль смог надавить на Александра Лукашенко в этом вопросе. В Киеве предупреждают, что ответ за такие решения будет жестким и решительным, а в Евросоюзе уже готовят новые ограничения для Минска. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
11: Таких планов нет. Дмитрий Песков снова заявил, что мобилизации не будет. Это уже 18-й раз с начала лета. Планов призвать в армию 300 тысяч человек до конца года у властей нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал материал Bloomberg о готовящейся в России скрытой мобилизации.
12: Обсуждений таких не ведется.
13: Ну и она не нужна, да? Ну, хватает контрактников?
12: Поток желающих заключить контракт, их количество большое. Их большое, действительно, все больше и больше людей идут на то, чтобы заключать контракты. Вы видите экономические меры, которые способствуют активизации этого проекта, этого процесса. Вот. И поэтому я каких-либо дискуссий относительно мобилизации я не слышал.
11: Это уже 18-е подобное заявление властей. По подсчетам журналистов, начиная с 1 июня, как минимум 17 раз отвергали возможность скорой мобилизации. А в сентябре Владимир Путин выступил с таким опровержением дважды за 3 дня. Поводом для регулярных опровержений стали сообщения о том, что после сентябрьских выборов в Госдуму может начаться новый набор людей для отправки на СВО. О том, что в кулуарах продолжаются разговоры о новом этапе мобилизации, сообщают разные СМИ со ссылкой на собственные источники, работающие с администрацией президента и силовым блоком. Согласно этой информации, на фоне острой нехватки новобранцев в армии военное командование рассматривает радикальные меры пополнения фронтовых частей, в том числе через новую волну мобилизации. Один из источников, близкий к внутриполитическому блоку администрации президента, полагает, что ее могут объявить в октябре. Но окончательное решение еще не принято.
14: Причина, на мой взгляд, в том, что все идет не совсем так, как планировалось, и причастные к процессу люди начали креативить.
11: Ранее в СМИ появилась информация о том, что в России возникли трудности с набором контрактников. В Москве, например, поток новобранцев обвалился на треть. На этом фоне в обществе нарастает уровень мобилизационного страха, отмечают социологи. По их словам, обеспокоенность граждан можно понять, ведь ранее власти отрицали и частичную мобилизацию, которую в итоге объявили осенью 2022 года. Ситуация может повториться, только на этот раз мобилизация будет скрытой, говорит глава проекта «Гражданин. Армия. Право» Сергей Клевенко.
15: Вот большое подозрение, что люди будут получать повестки на сборы, а их будут убеждать или как-то обманывать и заключать с ними контракт на военную службу и уже направлять войска. Такая скрытая мобилизация возможна.
11: По мнению военных экспертов, без мобилизации армия России не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине. По отдельной информации, решение о мобилизации может быть принято в конце октября.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
23: Президент Александр Лукашенко рассказал о том, какие войска Беларуси не нужны.
16: Опыт современных конфликтов вооруженных показывает, что важнейшая роль отводится управлению войсками. Если мы не можем управлять войсками, такие войска нам не нужны. Там, где система выдерживает удары, там, где командиры, руководители всех уровней власти и армии, вооруженных сил управляют боем и системой в целом. От этого зависит итог конфликта любого. Примерами за примерами ходить не надо далеко. Возьмите Ближний Восток, Иран. Выдержали удар 1000 ракет и бомб. Миллиарды, 100 миллиардов называется цифра, думаю, значительно больше Соединенные Штаты Америки потратили на то, чтобы решить вопрос в свою пользу. Но результатов не добились. Система управления продемонстрировала устойчивость, насколько это возможно, не перестала работать, и управление было обеспечено.
7: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
0: Дружбе конец. Украина прекратила соглашение с Беларусью об оповещении о ядерных авариях. Кабинет министров Украины 17 сентября прекратил действие соглашения с Беларусью об оперативном оповещении о ядерной аварии и сотрудничестве в сфере радиационной безопасности. Документ был подписан в Киеве в октябре 2001 года. Он предполагал беспрепятственный круглосуточный обмен информацией в случае любых нештатных ситуаций на АЭС, мониторинг радиационного фона и совместное реагирование. Теперь этот юридический мост сожжен. В условиях, когда на белорусской территории работает БелАЭС, а геополитическая напряженность на границах достигла пика, подобный шаг означает полную изоляцию каналов экстренной связи, говорит политолог Антон Буткевич.
1: Это решение Украины – логичный шаг в условиях продолжающейся гибридной и прямой угрозы с севера. Киев больше не доверяет белорусской стороне и не считает возможным сохранять любые двусторонние форматы безопасности, которые зависят от доброй воли Минска. Если, не дай бог, что-то произойдет на той же БелАЭС или на объектах в зоне отчуждения, рассчитывать на оперативный прямой обмен данными между ведомствами двух стран больше не придется.
0: Эксперты называют этот шаг тревожным прецедентом. По их словам, разрыв соглашения об оповещении о ядерных авариях может негативно сказаться на самой Беларуси. Радиация не имеет границ, а Чернобыльская зона и Белорусское Полесье – это единый природный и географический контур, где любые экологические или техногенные риски требуют мгновенной координации, говорит специалист по международному праву и экобезопасности Анастасия Собатюк.
17: Для Беларуси это серьезный репутационный и технологический удар. В первую очередь, это полная непрозрачность на южном участке границы. Раньше существовали международные протоколы взаимодействия. Теперь же Минск лишается прямого канала связи с соседями в критической ситуации. Если возникнет аварийная ситуация, белорусо-украинский участок останется слепой зоной с точки зрения обмена официальными предупреждениями. Информация теперь будет идти через международные организации, что займет драгоценное время в случае ЧП.
0: Официальный Минск пока сдержанно реагирует на этот шаг Киева. Однако эксперты отмечают, что разрушение трансграничных систем безопасности в атомной сфере бьет по стабильности всего европейского региона. Ядерная безопасность никогда не должна становиться заложницей политики, говорит инженер-физик Сергей Мазур.
18: Но мы видим, что происходит обратное. Системы раннего оповещения создавались десятилетиями именно для того, чтобы человечество не повторило ошибок Чернобыля. Когда такие соглашения аннулируются в одностороннем порядке, уровень общей неуверенности и рисков возрастает в разы для обеих сторон. Ошибиться здесь нельзя. Цена ошибки слишком высока.
0: Похоже, что соглашение о ядерном оповещении между Украиной и Белоруссией ушло в историю. Теперь МИД Украины должен официально уведомить белорусскую сторону о прекращении его действия. В марте текущего года Украина также прекратила действие ряда международных соглашений с Россией, Белоруссией и в рамках СНГ. Все эти действия стали ответом на начало спецоперации России на Украине с территории Беларуси в феврале 2022 года, убеждены эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
23: Президент Александр Лукашенко о том, хватит ли белорусским вооруженным силам войск связи в военное время.
19: Главное не как раз вот тут не числом воевать надо, а умением. Вы видите, что на вооружении. И, естественно, такие средства связи, которые у нас сегодня имеются, позволяют нам иметь меньшее количество людей, если уж говорить о численности. Но дело даже не в численности. Дело в навыках и в средствах этой связи. Вот то, что мы увидели сегодня, это самое-самое передовое, то, что нужно. Я уже говорил там на совещании, что в свое время, несколько лет назад, мною была поставлена задача. Мы должны иметь от станции до космической связи все свое. Сегодня мы имеем это, но еще в недостаточном количестве. Нам надо больше. И по результатам сегодняшнего вот нашего разговора и практических занятий примем решение, в какие сроки мы оснастим в целом вооруженные силы, не только армию, все вооруженные силы, кто в погонах и кто оружие носит, современными средствами связи. От этой станции, которая есть вот у каждого адъютанта президента, чтобы это было все свое. Мы это умеем делать. Будем считать, я с опаской это говорю, что задача, поставленная мною о том, чтобы мы производили свое, самое современное и нужное, чтобы мы имели. Будем считать, что мы это имеем. Но надо в большем количестве. Нам надо напрягаться, чтобы в этом и в будущем году оснастить военных самыми современными видами связи. Мы их научились делать. Это главный итог.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
11: Таких планов нет. Дмитрий Песков снова заявил, что мобилизации не будет. Это уже 18-й раз с начала лета. Планов призвать в армию 300 тысяч человек до конца года у властей нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал материал Bloomberg о готовящейся в России скрытой мобилизации.
12: Обсуждений таких не ведется.
13: Ну и она не нужна, да? Ну, хватает контрактников?
12: Поток желающих закрутить контракт, их количество большое. Их большое, действительно, все больше и больше людей идут на то, чтобы заключать контракты. Вы видите экономические меры, которые способствуют активизации этого проекта, этого процесса. Вот. И поэтому я каких-либо дискуссий относительно мобилизации я не слышал.
11: Это уже 18-е подобное заявление властей. По подсчетам журналистов, начиная с 1 июня, как минимум 17 раз отвергали возможность скорой мобилизации. А в сентябре Владимир Путин выступил с таким опровержением дважды за 3 дня. Поводом для регулярных опровержений стали сообщения о том, что после сентябрьских выборов в Госдуму может начаться новый набор людей для отправки на СССР.

0: Ранее в СМИ появилась информация о том, что в России возникли трудности с набором контрактников. В Москве, например, поток новобранцев обвалился на треть. На этом фоне в обществе нарастает уровень мобилизационного страха, отмечают социологи. По их словам, обеспокоенность граждан можно понять, ведь ранее власти отрицали и частичную мобилизацию, которую в итоге объявили осенью 2022 года. Ситуация может повториться, только на этот раз мобилизация будет скрытой, говорит глава проекта «Гражданин. Армия. Право» Сергей Клевенко.
1: Вот большое подозрение, что люди будут получать повестки на сборы, а их будут убеждать или как-то обманывать и заключать с ними контракт на военную службу и уже направлять войска. Такая скрытая мобилизация возможна.
0: По мнению военных экспертов, без мобилизации армия России не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине. По отдельной информации, решение о мобилизации может быть принято в конце октября.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
3: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
4: Гяра.
3: 12.
4: Бара.
3: 13.
4: Тера.
3: 14.
4: Чодаха.
3: 15.
4: Пандраха.
3: 16.
4: Солаха.
3: 17.
4: Сатраха.
3: 18.
4: Атара.
3: 19.
4: Унис.
3: 20.
4: Бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусские заводы поставляют российским производителям оружия, шасси, оптику, электронику и оборудование для запуска ракет. Москва получает детали, необходимые для продолжения войны, а белорусам эту работу объясняют выгодными заказами и сохранением рабочих мест. Разберемся, какие предприятия оказались внутри российской военной системы, кто зарабатывает на этих поставках и почему временная загрузка заводов может дорого обойтись всей стране.
7: И знаю, тут важно сразу обозначить масштаб того, что вообще происходит. Если собрать и проанализировать все данные с февраля 2022 года по август 2025, минимальная подтвержденная стоимость вот этих поставок из Беларуси российским производителям вооружений составила 1,2 миллиарда долларов.
8: Ого.
7: Да. И это, не пара контрактов на какие-то там запчасти. В эту цепочку сейчас встроено 58 белорусских предприятий и 41 российский покупатель.
8: Слушай, цифры в 1,2 миллиарда звучит, конечно, громко, но...
7: Но?
8: Но давай посмотрим на это немного с другой стороны. Макроэкономически. Бюджет российской военной машины исчисляется сотнями миллиардов. На этом фоне миллиард с небольшим это не такие уж колоссальные деньги. Может, это просто обычная торговля, базовыми деталями?
7: В смысле?
8: Заводы же десятилетиями продавали металл, крепеж, какую-то простую электронику. Гражданский сектор ведь никто не отменял, правильно?
7: Понимаю, о чем ты. Но дело тут вообще не в номинальной сумме на фоне всего российского бюджета. Дело в критической значимости конкретных поставок. И вот это гражданское объяснение, оно полностью ломается в тот момент, когда мы начинаем смотреть на структуру этих денег. Из этого 1,2 миллиарда, львиная доля, это 1,17 миллиарда, приходится всего на 11 организаций.
8: Ага.
7: И их работу напрямую координируют белорусские Госкомвоенпром. То есть это как бы вообще не хаотичная рыночная торговля гайками и болтами, это целенаправленная системная интеграция.
8: Получается, это не просто инициатива директоров отдельных заводов, которые, решили подзаработать на экспорте.
7: Абсолютно верно. Это выстроенная государственная линия. И самое главное тут, кому именно идут эти поставки?
8: Покупатели.
7: Да. Когда сложнейшее многоосное шасси отгружается производителю реактивных систем залпового огня, таких как «Смерч», согласись, глупо называть это машиной для стройки.
8: Ну да, на стройке.

0: руку такое не берут.
1: Вот именно. По документам это может быть оформлено как абсолютно обычный договор поставки. Но специфика заказчика определяет все.
0: Тогда давай разберем эту специфику, раз уж мы говорим, что это прям критически важные технологии. Почему российскому военно-промышленному комплексу проще закупать это в Беларуси, чем сделать самим? У них же гигантская ресурсная база, заводы, инженеры.
1: Ответ кроется в слове «время». Ну и в инженерной сложности, конечно. Возьмем тот же МЗКТ, Минский завод колесных тягачей. Они поставляют платформы для комплексов «Ураган-1М», «Искандер-МЭ», зенитных систем С-400.
0: Угу.
1: Ракету-то собрать можно, но она абсолютно бесполезна, если ее нельзя скрытно и, главное, быстро перебросить по бездорожью, а потом развернуть на каком-нибудь нестабильном грунте.
0: То есть главная проблема чисто в колесах. Казалось бы, взял большую ракету, поставил на большой грузовик и поехал.
1: Если ты поставишь баллистическую ракету на обычный грузовик, он просто перевернется на первом же повороте.
0: Значит, чтобы создать такую платформу с нуля, нужны десятилетия проб и ошибок.
1: Десятилетия и миллиарды на конструкторские разработки. Россия, конечно, пытается создать свои аналоги, это понятно. Но сейчас в условиях острой нехватки времени им гораздо проще и эффективнее использовать уже готовые мощности соседа.
0: Которые специализировались на этом еще со времен Советского Союза.
1: Именно.
0: Это как с производством смартфонов.
1: В смысле?
0: Ну смотри, бренд может быть там американским или китайским, но процессор или оптику для камеры они все равно покупают у тех, кто делает это лучше всего в мире. Сами белорусские заводы как бы не нажимают на спусковой крючок.
1: Да.
0: Но они предоставляют базовую мобильность для этого оружия.
1: И есть еще один пример такой вот высокотехнологичной интеграции – это ОКБ ТСП.
0: Чем они занимаются?
1: Это предприятие поставляло оборудование для запуска гиперзвуковых ракет «Циркон» и крылатых ракет «Оникс», а заказчиком выступает российское НПО «Машиностроение».
0: Подожди, пусковое оборудование для гиперзвука – это же уже совсем другой уровень. Эти ракеты сейчас у всех на слуху, они же активно применяются.
1: Да, все так. Сам пусковой агрегат, конечно, не несет взрывчатки, но именно его электроника и гидравлика обеспечивают правильный угол старта,
0: ага,
1: нужную стартовую скорость и вообще синхронизацию всех систем ракеты с носителем перед пуском. Как видишь, цепочка создания оружия сейчас разбита на множество этапов.
0: Слушай, и это ведь создает такую очень удобную психологическую и юридическую ширму. Завод в Минске делает платформу. Какое-то предприятие в Вологде ставит на нее прицел. Кто-то где-нибудь в Сибири льет броню. Формально никто не создает оружие целиком, кроме финального конвейера.
1: Да, это абсолютно классическая структура военно-промышленного комплекса. Такое распределение производства не только удешевляет процесс, оно еще и сильно размывает ответственность.
0: Угу.
1: Но тут вот что важно. Если государственные гиганты, вроде МЗКТ или того же Пеленга, они всегда были частью оборонки, то куда интереснее посмотреть на нижний уровень этой сети.
0: Ты имеешь в виду те самые 58 предприятий, среди которых куча мелких частников?
1: Да-да. В этих цепочках поставок участвует масса небольших частных компаний и посредников. И они работают вполне себе гражданскими вывесками.
0: Можешь пример привести?
1: Ну вот, например, есть фирма Brake Hydraulics. Они поставляют детали производителю бронетранспортеров.
0: Тут я, наверное, выступлю в роли адвоката дьявола.
1: Давай.
0: Концепция так называемого двойного назначения – это очень скользкая вещь. Ну, согласись, подшипники, гидравлические насосы, какие-то микросхемы – это все объективно нужно для ремонта обычного сельскохозяйственного трактора.
1: Так.
0: Как владелец частного заводика может знать, куда в итоге поставят его насос? Заказчик пришел, оплатил партию, забрал товар. Все, бизнес.
1: Я поняла твою мысль. В мирное время этот аргумент работал бы безупречно.
0: Но сейчас не мирное время.
1: Именно. Понимаешь, подшипник или гидравлика для трактора работают в условиях предсказуемых, монотонных нагрузок.
0: Угу.
1: А когда ты производишь деталь для боевой машины пехоты, заказчик требует совсем других допусков. Нужны совершенно другие сплавы.
0: Которые выдерживают взрывы?
1: Да, которые способны выдержать резкие перепады температур, ударные нагрузки от тех же взрывов, экстремальное давление.
0: То есть по чертежам и техническому заданию любой технолог на заводе сразу понимает, что эта деталь пойдет явно не на комбайн.
1: Любой грамотный инженер точно понимает разницу. Плюс, если ты годами отгружаешь товар напрямую заводу, который специализируется исключительно на производстве бронетехники...
0: Ну да, тут уже сложно притвориться.
1: Да, ссылаться на неведение становится просто невозможным. Но слушай, давай перейдем к экономическому аспекту.
0: Давай.
1: Если такое гигантское количество предприятий, но от гигантов до частного бизнеса обеспечены миллиардными заказами, логично было бы предположить, что промышленность должна переживать бурный рост, так?
0: Ну да. Кстати, официальная риторика властей как раз на этом и строится. Заказы идут, станки крутятся, рабочие места сохранены. А значит, экономика выигрывает.
1: Но вот цифры рисуют парадоксальную картину. На этих предприятиях трудится почти 38 тысяч человек. Заводы работают в несколько смен, чуть ли не круглосуточно.
0: И что с ростом?
1: Общий фон белорусской промышленности фактически топчется на месте. За период с января по июль 26 года рост составил всего 0,1%.
0: Подожди-ка, 0,1%. Если вливаются такие миллиарды долларов, почему рост на уровне статистической погрешности? Куда вообще уходят эти деньги?
1: А деньги уходят на амортизацию, на поддержание текущего процесса, причем без каких-либо инвестиций в будущее.
0: То есть просто проедаются?
1: По сути, да. Военный заказ просто выжимает ресурсы старого оборудования. Когда станок работает в 3 смены, он изнашивается в 3 раза быстрее.
0: Логично.
1: Выходит, что это чисто экстенсивный рост. Заводы просто сжигают свой внутренний ресурс ради того, чтобы выполнить краткосрочные контракты.
0: Так, ну что насчет обычных людей? Директор-то отчитывается о загрузке, а рабочие стабильно получают зарплаты, премии. Для какого-нибудь моногорода, где такой завод – это вообще единственный способ заработать, контракты выглядят как спасение. Разве нет?
1: Зарплаты действительно выплачиваются, это правда. Но если посмотреть с экономической и социальной точки зрения, возникает ситуация жесткой безальтернативности.
0: Как это?
1: Давай посмотрим, как вообще формируется эта зависимость. В 2020 году независимые профсоюзы в стране были ликвидированы. Доступ на многие западные рынки закрылся из-за санкций.
0: Угу.
1: И работник в моногороде поставлен в условия, где у него просто нет голоса и нет выбора.
0: Понятно. То есть он не может сказать, знаете, я не хочу делать детали для ракет, давайте лучше производить гражданские грузовики, потому что его просто уволят.
1: Да, а другой работы в радиусе 100 километров просто нет.
0: Жуткая ситуация.
1: Поэтому люди идут к станку не потому, что они там как-то поддерживают геополитические цели заказчика, а просто потому, что им нужно банально кормить семьи. Их финансовая уязвимость используется для обеспечения работы вот этого военного конвейера. Экономика предприятия привязана к одному внешнему клиенту.
0: А работник намертво привязан к предприятию.
1: Да.
0: И эта схема выглядит стабильной, ну, только до тех пор, пока есть этот самый внешний спрос.
1: Точно.
0: Что плавно подводит нас к цене этой стабильности. Какие вообще долгосрочные последствия заложены в такую модель?
1: Ну, первое последствие уже активно работает. Это санкционный бумеранг. Тот же МЗКАТ, Пелинг, ОКБ-ТСП отрезаны от легальных технологий.
0: Угу.
1: А любой современный станок требует обновлений программного обеспечения, измерительных приборов, регулярного обслуживания. Заводы больше не могут купить это напрямую у производителей.
0: Значит, они вынуждены выстраивать серые схемы. Закупать все через третьи страны.
1: Да, через посредников в Азии и той же России. Я видела данные, уже зафиксирован обратный поток подсанкционных товаров на сотни тысяч долларов.
0: Ого.
1: Эти детали и софт возвращаются на белорусские заводы просто для обеспечения их работы. Но каждая фирма-прокладка в Азии забирает свой процент. Логистика становится в разы сложнее, риски выше.
0: И себестоимость производства взлетает до небес.
1: Именно. И она съедает ту самую прибыль, о которой все так красиво отчитываются.
0: Но слушай, есть ведь и более фундаментальная проблема, как мне кажется. Россия вообще не скрывает свои стратегии на импортозамещение в оборонной сфере. Зачем им в долгосрочной перспективе зависеть от соседей, если можно производить все у себя?
1: И вот в этом заключается главная стратегическая ловушка для белорусских заводов. Сейчас Россия закупает белорусские шасси или оптику просто потому, что это экономит им время в условиях дефицита. Но процесс создания собственных аналогов идет непрерывно.
0: То есть, как только российские инженеры доведут до ума собственную тяжелую платформу, ну, сопоставимую с тягачами МЗКТ...
1: Они просто перестанут размещать заказы в Беларуси. Моментально.
0: Жесть.
1: Как только Москва обеспечит свои потребности внутренним производством, все контракты будут разорваны. И здесь кроется ответ на вопрос, зачем вообще Россия так активно втягивает чужие предприятия.
0: Зачем?
1: Это позволяет им выжать абсолютный максимум из накопленных там технологий. Переложить часть санкционных и логистических издержек на партнера.
0: А готовое оружие забрать себе?
1: Вот именно.
0: Знаешь, звучит так, словно целые сектора промышленности используются просто как одноразовый инструмент. Внешне вроде бы суверенитет сохраняется, работают белорусские директора, но экономически эти предприятия превращаются во временный цех чужого ВПК.
1: И когда надобность в этом цехе отпадет, все последствия обрушатся именно на белорусскую сторону.
0: Угу.
1: К моменту осторожности заказов у заводов не будет ни современных гражданских разработок, ни выхода на мировые рынки. У них даже обновленного оборудования не будет, потому что все старое тупо износилось при работе в три смены на оборонку.
0: А быстро перепрофилировать огромное предприятие на выпуск гражданской продукции, ну, это задача на долгие годы. И она требует гигантских инвестиций.
1: Да.
0: А откуда их взять, если западные рынки закрыты, а казна после разрыва российских контрактов будет пуста?
1: Взять их будет просто неоткуда. И тогда резкий спад производства, массовые увольнения и тяжелейшие социальные проблемы в тех самых моногородах
0: лягут на плечи самих работников.
1: Абсолютно верно. Это реальная цена такой вот глубокой интеграции под нужды внешнего военного заказчика.
0: Слушай, знаешь, здесь у меня возникает еще один, более глобальный вопрос, о котором, ну, мало кто задумывается в текущей суматохе. Конфликт рано или поздно заканчивается. Если Россия за это время успешно скопирует белорусские технологии, ту же оптику от Пеленга или уникальные независимые подвески от МЗКТ,
1: так,
0: и запустит их в массовое производство у себя, то после войны белорусские заводы не просто потеряют своего главного российского клиента, они получат мощнейшего конкурента на глобальном рынке вооружений.
1: Ого, а ведь и правда.
0: Россия начнет экспортировать эти уже скопированные системы в Африку, в Азию, на Ближний Восток. И бывший партнер, который выжил из белорусских заводов все соки, просто выбьет их с международных рынков их же собственными технологиями, занижая цену за счет масштаба.
1: Слушай, это очень точное и страшное замечание. Утрата интеллектуального лидерства и вот этой эксклюзивности на рынке – это реально билет в один конец для высокотехнологичного производства.
0: Да уж. Ну что, пора подводить итоги. Российские военные заказы действительно могут сегодня давать белорусским заводам работу и деньги. Но вместе с ними приходят санкции, потери других рынков и все более опасная зависимость от Москвы. Россия получает оружие и использует белорусские предприятия, пока они ей нужны. А возможные сокращения и закрытие производств потом станут проблемой работников и их семей. Обычные белорусы не выбирали эту войну, но именно им придется платить за участие страны в российской военной системе. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Андрей Картун о положительных тенденциях в борьбе с кибермошенничеством.
4: Уже два месяца работают новые требования к банкам в части кибермошенничества. Напомню, что каждый банк уже сейчас должен иметь так называемую антифрод-систему, заточенную под наши требования. Как раз-таки все заметили, что уже в мобильный банкинг попасть без подтверждения геолокации нельзя. Видим уже первые результаты в части того, что количество инцидентов снизилось значительно. Если брать, например, прошлый год, в среднем в прошлом году количество инцидентов в месяц было там 1500-1600 по выводу средствам и так далее, то сейчас у нас в августе зафиксировано было около 1000 инцидентов, меньше даже, чем в июле. Фактически снижение там почти на 50% по количеству инцидентов, но и по суммам еще большее количество снижения, больше там почти под 60%. Если в прошлом году, например, у нас в месяц было больше 5 миллионов, это сумма ущерба в месяц, то сейчас эта цифра в два раза, фактически 2,5 миллиона. Ну, традиционно, понятно, не меняется цифра, даже она еще увеличивается, 92%, а то и больше всех нарушений или всех выводов средств связаны с социальной инженерией. В целом количество инцидентов и суммы ущерба снижаются.
2: Важный сигнал.
5: Это приговор отечественному образованию. В Польше учатся более 10 тысяч белорусов. Какие вузы выбирают чаще всего? В польских вузах на конец прошлого года обучались 10 710 студентов из Беларуси. Больше всего белорусов было в Варшавском университете – 490 человек. В пятерку самых популярных также вошли университет Марии Кюрии Складовской в Люблине, университет Адама Мицкевича в Познани, Польско-японская академия компьютерных технологий и Ягеллонский университет в Кракове. Еще как минимум 566 белорусских студентов учились в медицинских вузах Польши, а 54 белорусских ученых и исследователя работали в местных академических учреждениях. Тенденция такова, что с каждым годом все больше выпускников школ стремятся продолжить учебу именно в европейских странах, говорит эксперт в сфере образования и науки Андрей Лаврухин.
6: Это более безопасно и перспективно в плане самореализации и возможности получения качественного образования. Но я понимаю и тех родителей, которые в силу финансовых причин или других обстоятельств, затрудняющих поступление детей в школы западных стран, европейских стран, отдают своих детей на обучение в Российскую Федерацию.
5: Сейчас белорусы занимают второе место среди иностранных студентов в польских вузах после украинцев. Те, кто уже учится в Польше, говорят, что образование там качественное и доступное. Поступить в европейский вуз также не составит большого труда, причем не только в частные, но и в государственные, рассказал студент Роман Малашевич. Говорит, что для этого ему даже не пришлось специально ехать в Польшу для сдачи экзаменов. Все тесты есть в электронном виде, после чего университет сам пришлет все необходимые документы.
7: Касается государственных университетов, в данном случае университет принимает у вас экзамены для поступления онлайн, то есть, чтобы поступить, вы просто должны сдать экзамены онлайн, после чего сам университет уже высылает все необходимые документы для получения студенческой визы, которая позволяет покрыть расходы на проезд, на жилье и на возвращение иностранца обратно в страну пребывания.
5: В Беларуси число молодежи в вузах продолжает снижаться примерно на 5% ежегодно. При этом растет число иностранных студентов, что компенсирует общее сокращение. В целом белорусские студенты все меньше заинтересованы в местном образовании, а привлекательность западного высшего образования растет, отмечают эксперты. К тому же студенческая виза открывает возможности не только для обучения, но и для путешествий по Европе, говорит визовый консультант Татьяна Радина.
8: Студенческая виза – это виза типа допускает выезжать в государство Шенгенского договора термином до 90 дней в полугодии без дополнительных виз. То, о чем я говорила, дорогие друзья, ваш ребенок может обучаться в Польше, путешествовать по странам Европы, которые состоят в Шенгенской зоне. Боже, какие масштабы! Ну разве это не прекрасно? Такой шанс выпадает раз в жизни. И я советую быть смелее, отправлять своих детей учиться за границу. И самим ребятам хочу сказать, чтобы они не стеснялись и не боялись открывать для себя границы и возможности. Пока вы молоды, вы еще можете.
5: В Польше сейчас учатся более 10 тысяч студентов из Беларуси. Это на четверть больше, чем два года назад. Белорусы составляют 10% от всех иностранных студентов, которые учатся в Польше. При этом за последний год число белорусских студентов в Польше сократилось. Эксперты связывают это с изменением условий приема иностранных студентов. При этом белорусы со статусом беженца или дополнительной защитой, а также те, кто не может получить документы по политическим причинам, могут подать заявление по специальной процедуре через систему «Сирена». Также отмечается, что польские университеты могут не требовать предоставления заверенных документов, если гражданин Беларуси не может их получить по независящим от него причинам. Окончательное решение в каждом случае принимает непосредственно университет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Депутат Палаты представителей Иван Маркевич о новом законе о аквакультуре.
9: Новый закон об аквакультуре, который будет как регулятором в дальнейшем для решения всех вопросов, связанных с рыбоводством, связанных с аквакультурой. В целом, как внутри, то, что мы будем заниматься выращиванием более усиленно, более расширенно. Также и при импонтировании этих культур. В целом, хочу сказать, что настроение у депутатов хорошее, ведь все-таки аграрный комплекс – это действительно движущая сила нашей безопасности. И то, что в этом году аграрии сработали достойно и в плане выращивания зерновых культур, мы знаем, какой валовый сбор, но еще плюс кукуруза, и в плане экспорта продукции. Уверен, что наши аграрии еще больше получат прав и преимуществ для того, чтобы достойно работать и развивать наше сельское хозяйство.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
10: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей и сбежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
11: Погнали! И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, ну, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню, ты открываешь.
10: Ох, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого, ну, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных, для министров не меньше.
11: Да ладно тебе, перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Ну, красота же. Заказывай, не стесняйся.
10: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей. За осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Беларуси, ну, около 1865 рублей в месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
12: Ой, все началось.
10: Нет, ты послушай, это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
12: Ты че, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, ну, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
10: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, ну это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато, море продуктов замахнулась. Это что, какой-то, я не знаю, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
12: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин в месте, которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой. Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась, соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
10: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
12: Но это же бред. Атмосфера и меню — это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
10: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня. Посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
12: А вот давай. Давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти 3 твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
10: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
12: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще, ну, рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. Еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно. Но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте. Такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. И того, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
10: Да я тебя об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
12: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня – это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжения. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
10: Но это же бред. Абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
12: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
10: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
12: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить, не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
10: Подожди, подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жиларда, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского. Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
12: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
10: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей, он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
12: Спасал кошелек? Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
10: Ну, чтобы показать свою независимость, Малерна. Феминизм, равенство, все дела.
12: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной. Чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться. Чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило. Кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
13: То есть, ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
12: Некоторые – да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
13: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
12: Окей. И?
13: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю. Так, 210 рублей. Вроде не 1600. Вполне подъемно. Но все равно. Если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
12: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
13: Вот. Именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
12: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча, выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение. Можно топор вешать.
13: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все.
10: Это же настоящая проверка. Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность, а для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
11: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
10: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
11: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
10: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
11: На сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Председатель Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров Екатерина Станкевич о том, чем отличается принцип лицензирования от реестровой системы.
14: Чем отличается принцип самого лицензирования от той реестровой системы, к которой мы сейчас переходим? Меньше рисков для перевозчика, потому что когда у тебя лицензия, она одна на всю организацию. То есть если ты совершил какое-то правонарушение, оно связано с водителем с одним автомобилем, но ты как собственник, как перевозчик, ты можешь лишиться всего бизнеса в целом. Реестровая система, она более выборочно относится. То есть тебя могут ограничить в работе одного автомобиля, либо одного водителя на твоем предприятии. То есть давая тебе постоянно шанс исправить ситуацию.
2: Важный сигнал.
5: Дружбе конец. Украина прекратила соглашение с Беларусью об оповещении о ядерных авариях. Кабинет министров Украины 17 сентября прекратил действие соглашения с Беларусью об оперативном оповещении о ядерной аварии и сотрудничестве в сфере радиационной безопасности. Документ был подписан в Киеве в октябре 2001 года. Он предполагал беспрепятственный круглосуточный обмен информацией в случае любых нештатных ситуаций на АЭС, мониторинг радиационного фона и совместное реагирование. Теперь этот юридический мост сожжен. В условиях, когда на белорусской территории работает БелАЭС, а геополитическая напряженность на границах достигла пика, подобный шаг означает полную изоляцию каналов экстренной связи, говорит политолог Антон Буткевич.
15: Это решение Украины – логичный шаг в условиях продолжающейся гибридной и прямой угрозы с севера. Киев больше не доверяет белорусской стороне и не считает возможным сохранять любые двусторонние форматы безопасности, которые зависят от доброй воли Минска. Если, не дай бог, что-то произойдет на той же БелАЭС или на объектах в зоне отчуждения, рассчитывать на оперативный прямой обмен данными между ведомствами двух стран больше не придется.
5: Эксперты называют этот шаг тревожным прецедентом. По их словам, разрыв соглашения об оповещении о ядерных авариях может негативно сказаться на самой Беларуси. Радиация не имеет границ, а Чернобыльская зона и Белорусское Полесье – это единый природный и географический контур, где любые экологические или техногенные риски требуют мгновенной координации, говорит специалист по международному праву и экобезопасности Анастасия Собатюк.
16: Для Беларуси это серьезный репутационный и технологический удар. В первую очередь, это полная непрозрачность на южном участке границы. Раньше существовали международные протоколы взаимодействия. Теперь же Минск лишается прямого канала связи с соседями в критической ситуации. Если возникнет аварийная ситуация, белорусо-украинский участок останется слепой зоной с точки зрения обмена официальными предупреждениями. Информация теперь будет идти через международные организации, что займет драгоценное время в случае ЧП.
5: Официальный Минск пока сдержанно реагирует на этот шаг Киева. Однако эксперты отмечают, что разрушение трансграничных систем безопасности в атомной сфере бьет по стабильности всего европейского региона. Ядерная безопасность никогда не должна становиться заложницей политики, говорит инженер-физик Сергей Мазур.
17: Но мы видим, что происходит обратное. Системы раннего оповещения создавались десятилетиями именно для того, чтобы человечество не повторило ошибок Чернобыля. Когда такие соглашения аннулируются в одностороннем порядке, уровень общей неуверенности и рисков возрастает в разы для обеих сторон. Ошибиться здесь нельзя. Цена ошибки слишком высока.
5: Похоже, что соглашение о ядерном оповещении между Украиной и Белоруссией ушло в историю. Теперь МИД Украины должен официально уведомить белорусскую сторону о прекращении его действия. В марте текущего года Украина также прекратила действие ряда международных соглашений с Россией, Белоруссией и в рамках СНГ. Все эти действия стали ответом на начало спецоперации России на Украине с территории Беларуси в феврале 2022 года, убеждены эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
18: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам пятерых детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая пятерых и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
3: Спецпосланник президента Дональда Трампа по Беларуси Джон Коул о результатах переговоров с главой государства Александром Лукашенко.
19: Большое удовольствие очередной раз быть в этой стране. Мы сегодня очень долго проводили наши переговоры. Эти переговоры продолжатся. Мы достигли большого прогресса с моей точки зрения, и мы продолжим нашу совместную работу. Стороны также обсудили международные вопросы, вопросы двусторонней повестки дня и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Мы согласовали промежуточный договор, договоренность. В качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек. Соединенные Штаты, в свою очередь, снимут санкции с двух белорусских компаний.
20: «Лакокраска» и «Беллесбумпром».
19: Обе стороны продолжат работу по решению остающихся вопросов. Когда все вопросы будут разрешены и обеими сторонами согласованы, будут дополнительные освобождения лиц и дополнительное снятие санкций с белорусских компаний. Мы продолжим наши переговоры. Это все было очень плодотворным. И, как обычно, я благодарю Беларусь и благодарю президента Лукашенко очень сильно.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Почему белорусские каналы убрали с Ютуба? Заблокированы 3 радиостанции и повторно СТВ.
21: Полностью удалены с платформы каналы «Радио Столица», Первого канала белорусского радио и «Радио Культура». Также заблокирован канал СТВ.
1: В качестве причины YouTube указал нарушение правил международной платформы и сообщил, что ограничения введены, цитирую, «для защиты сообщества». Напомню, ранее с платформы исчезли белорусские госканалы «Белта» и «ОНТ». В ответ Минск пригрозил полностью заблокировать в стране хостинг YouTube. Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмант говорила об этом еще 4 года назад.
22: Если они такое сделают, они могут попрощаться, так сказать, с Белоруссией навсегда.
1: Что именно могут сделать власти, объясняет медиаэксперт Сергей Ковалев.
23: На сам YouTube Беларусь повлиять не может. У государства просто нет таких рычагов давления на международную платформу. Единственный реальный инструмент – это ограничение или полная блокировка доступа внутри страны. И тогда пострадает не YouTube, а белорусские пользователи. Люди потеряют доступ к контенту, образовательным материалам и своим каналам. По сути, это будет повторение российского сценария, где заблокировали YouTube, Instagram, а сейчас добрались и до Telegram.
1: На вопрос, видят ли белорусы какую-то отечественную альтернативу YouTube, люди отвечают так.
24: Альтернативы, есть, но они не идеальные. Но в любом случае придумают что-то новое, может быть, лучше, новшество.
25: У нас пока альтернатива такая как бы есть, но, наверное, будет все-таки хуже.
24: Дорогу нашим айтишникам плюс.
1: Российским Рутюбом и ВКонтакте опрошенные пользоваться тоже не спешат.
26: Да, пользуюсь, это кошмар. Постоянно реклама, вы же сами знаете прекрасно, невозможно этого, невыносимо.
24: Ютуб как-то приятнее, что ли, немножко. Все равно так вот привычно.
27: Ютуб, он прям уже для пользователя, гораздо удобнее, 100%.
26: Если Рутуб когда-то сделают, да Виду тоже давно обещают его сделать нормальным человеческим контентом, но почему-то не получается, либо не хотят, либо, я не знаю.
1: Эксперты отмечают, что YouTube сейчас – это не просто видеохостинг, а крупнейшая платформа с миллиардами пользователей и колоссальным объемом образовательного, развлекательного и профессионального контента. Аналогов ей нет ни в Беларуси, ни в России, ни в одной другой стране мира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. А больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
5: В поезде Полоцк-Молодечно пассажира ударили ножом. Нападавшего разыскивают. О нападении, которое произошло в поезде Полоцк-Молодечно, стало известно от очевидцев. Мужчина средних лет нанес другому пассажиру глубокое ножевое ранение в область груди, а затем вышел из поезда на станции Загатье и скрылся. Между самим нападением и остановкой прошло некоторое время. По словам очевидца, на станцию приехала скорая, которая находилась там около получаса. О состоянии пострадавшего пока ничего не известно, как и о задержании подозреваемого. Мужчину, предположительно совершившего нападение, разыскивают. Официальной информации об этом происшествии пока нет. В Рогачевском районе 6 коров сбежали из сарая и отравились удобрениями. ЧП произошло на ферме под Рогачевым. Животные сломали гнилую створку ворот, завязанную веревкой, и вырвались из сарая. На территории фермы коровы нашли остатки минеральных удобрений, открыто хранившихся прямо на земле. В результате 6 коров погибли от типонии рубца и отравления фосфором. Прокуратура установила халатность со стороны исполнительного директора, сторожа и зоотехника. По решению суда с двух виновных работников и управляющей организации взыскано более 24,5 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба. В «Березе» показали сценку о польской оккупации Беларуси. Постановка вызвала жаркие споры. Одни задаются вопросом, насколько уместно сегодня говорить об оккупации в таком контексте. Другие напоминают о событиях 1939 года и предлагают не забывать, что происходило с Беларусью и Польшей после вступления Красной Армии. А кто-то увидел в постановке и вовсе исторический парадокс. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Директор Института социологии Национальной академии наук Николай Мысливец о том, на что ориентирована белорусская молодежь.
0: Современная белорусская молодежь, она тоже ориентирована на то, чтобы много работать и много зарабатывать. Есть определенная часть тех, кто ориентирован на то, чтобы больше иметь свободного времени и не так много времени посвящать работе. Вот разница в таком распределении, она фиксируется между самой молодой категорией респондентов и между респондентами более взрослыми. Это достаточно объяснимо, достаточно закономерно. Одно из объяснений в том, что как раз-таки те поколения старше, поколения, они для нынешней молодежи, тех, кто ходит в школу, ходят на занятия в университет, они уже создали достаточно комфортные стартовые условия. Поэтому определенная такая вот свобода в плане работать или не работать, она сказывается на таких настроениях. Но белорусы традиционно ориентированы на то, чтобы работать, на то, чтобы приносить пользу и себе, и, конечно же, чтобы думать о благе своей семьи, ну и работать на государство.
2: Важный сигнал.
5: Бензин уходит союзному государству. Из-за топливного кризиса Россия в 23 раза увеличила закупки бензина в Беларуси. Самим хватит? Россия закупает беспрецедентные объемы топлива в Беларуси, чтобы справиться с бензиновым кризисом, охватившим регионы и крупные города после украинских ударов по НПЗ. Сообщается, что в первом полугодии на российский рынок поступило 866 тысяч тонн бензина с двух белорусских НПЗ. Это в 23 раза больше, чем за тот же период годом ранее. Поставки дистоплива стали больше в 5,5 раз и достигли 570 тысяч тонн. Рекордным по импорту из Беларуси стал июль, когда из-за налетов беспилотников выпуск топлива останавливали 8 российских НПЗ, а объемы нефтепереработки падали ниже 4 миллионов баррелей в сутки. Впервые более чем за 20 лет, отмечает агентство.
16: В июле Россия закупила 212 тысяч тонн белорусского бензина, 162 тысячи тонн дизеля и более 13 тысяч тонн авиакеросина. В августе поставки незначительно снизились, 201 тысяча тонн бензина, 153 тысячи тонн дистоплива и более 9,5 тысяч тонн авиатоплива.
5: После ударов по нефтеперерабатывающим заводам в России производство бензина в стране рухнуло на миллионы тонн. Как следствие, потребители недополучают более 20% месячного объема. В российских регионах серьезные проблемы с поставками. На фоне дефицита топлива Россия ввела запрет на его вывоз и увеличила закупки топлива в Беларуси. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Минск чутко реагирует на растущие потребности российской стороны.
4: Поставки топлива идут и идут на максимум. В данном случае белорусские друзья чутко реагируют на растущие потребности, за что мы им признательны.
5: На российском рынке сохраняется нехватка предложения. На этом фоне покупатели все чаще обращаются к белорусскому топливу, несмотря на более высокую цену. Но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку топлива. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои. Однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Арнштейн.
6: Есть такое мнение, что сейчас Беларусь поставляет 45 тысяч тонн в месяц, будет поставлять, может поставлять 300 тысяч тонн. Это действительно в 7 раз больше нынешнего уровня. Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, ну, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
5: При этом для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, в ближайшее время бензин в Беларуси может подорожать до 28%. Причина проста. Его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там, отмечают эксперты. Они предупреждают, что если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов.

0: готовы представить те новации, которые вошли в проект. Уточнена терминология, введен новый понятийный аппарат. Разъясняются такие термины, как профилактика, диагностика, лечение болезней животных, эвтаназия, хирургические манипуляции, не связанные с лечением. Два очень важных понятия нашли свое место в проекте, такие как правила надлежащей клинической практики в ветеринарии и правила надлежащей аптечной практики в ветеринарии. Это те новации, которые, в общем-то, ждало все ветеринарное сообщество. Правилами надлежащей клинической практики уточняются и четко регламентируются те условия, в которых должны проходить манипуляции в отношении животных или лечение, диагностика, профилактические мероприятия. Будут предъявляться общие требования к материально-технической базе ветеринарных клиник и лечебниц. Будут предъявляться требования к квалификации и переподготовки специалистов, которые осуществляют ветеринарную деятельность. Это позволит исключить осуществление ветеринарной помощи животным в ненадлежащих условиях, к сожалению, которые в настоящее время имеют место быть.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
3: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
2: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила $1850. А местами, ну, доходит и до 2200.
3: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
2: Со свежим ремонтом, да.
3: Да-да, такую, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
2: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
3: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
2: Ого, эта треть рынка просто испарилась.
3: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
2: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
3: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
2: Ну, логично, да.
3: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
2: Типа, куда эти деньги девать?
3: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас, крайне затруднен.
2: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
3: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем спачкать.

0: денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, ну, вынужденного инвестирования.
1: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
0: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
1: Точно.
0: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
1: И цены там тоже скакнули.
0: Взлетели на 15-23% всего забот.
1: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
0: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
1: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
0: Бывало, да.
1: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
0: Давай посчитаем.
1: Допустим, она стоит 80 тысяч долларов. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – 16 тысяч долларов. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
0: Никакой же.
1: 2740 рублей каждый месяц на протяжении 20 лет.
0: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
1: Ага.
0: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, ну максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5500 рублей в месяц.
1: А для стандартной двушки за 115 тысяч долларов платеж уходит вообще под 4000 рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8000. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
0: В ход идут просто экстремальные решения. Привлекают доходы со заемщика. Писывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
1: Ого, всей семьей впрягаются.
0: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
1: Это когда сначала гасишь только проценты?
0: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за эту однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
1: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. М-да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
0: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
1: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в 230-280 долларов в месяц, плюс коммуналка.
0: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
1: 50 долларов. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
0: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
1: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
0: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
1: И это не блеф, да.
0: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
1: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
0: О, это извечный спор.
1: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
0: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
1: Почему?
0: Если не учитывать полную стоимость владения.
1: Ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы – все это взлетело до 450-650 долларов на каждый квадратный метр.
0: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев, и все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще не существующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
1: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
0: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка.
1: Которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
0: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
1: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
0: Ну да.
1: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах 900-1200 долларов. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
0: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
1: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
0: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
1: Логистика.
0: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички – это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
1: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
0: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
1: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
0: Немало.
1: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
0: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
1: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
0: Себестоимость строительства – это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
1: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
0: И регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
1: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный, рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
0: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
1: А остальные 65% – это подушка безопасности?
0: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
1: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
0: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
1: Неузаконенные перепланировки.
0: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
1: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
0: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
1: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
0: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
1: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупателя снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Он подписал, Дональд Трамп одобрил закон об адских санкциях против России и Ирана. Документ, который покойный сенатор Линдси Грэм продвигал больше года, теперь вступил в силу. Закон дает президенту США право вводить пошлины до 100% против 5 крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также против стран, которые помогают России обходить энергосанкции. То есть удар может идти не только непосредственно по Москве. Под давление могут попасть те, кто сотрудничает с Россией и покупает у нее энергоресурсы. Это прежде всего крупные покупатели вроде Китая и Индии. Что теперь изменится для российской нефти, объясняет экономист Виталий Кравцов.
4: Самая опасная для России часть этого закона – вторичные меры. Если крупный покупатель понимает, что российская нефть может создать проблемы уже для его собственного экспорта, он начинает считать риски. Он может сократить закупки, потребовать дополнительную скидку или искать другого поставщика. Поэтому давление идет прежде всего на нефтяные доходы России.
3: Но нефтью дело не заканчивается. Закон предусматривает ограничения против российского политического и военного руководства, банков, энергетических и оборонных предприятий. Отдельный блок касается теневого флота и судов, которые помогают России экспортировать энергоресурсы в обход действующих ограничений. Большинство ключевых мер администрация должна запустить не позднее, чем через 30 дней после вступления закона в силу. Насколько сложно России будет обходить ограничения против теневого флота, объясняет эксперт по энергетическим рынкам Олег Мерещаков.
5: Теневой флот существует именно для того, чтобы обходить ограничения. Поэтому одних санкций против отдельных танкеров недостаточно. Эффект становится серьезнее, когда одновременно возникают проблемы со страхованием, портами, расчетами, обслуживанием судов и покупателями нефти. Тогда каждый следующий рейс становится сложнее и дороже.
3: Но есть одна очень важная деталь. Конгресс не включил огромную санкционную машину одной кнопкой. Он дал эту кнопку Дональду Трампу. Именно президент получил широкие полномочия определять, против каких стран применять вторичные пошлины. Более того, закон позволяет ему приостанавливать часть ограничений, если Белый дом обоснует это интересами национальной безопасности. Именно поэтому часть демократов голосовала против документа. Они опасались, что Трамп получает еще один мощный инструмент для торгового давления на другие страны, объясняет американист Роман Агеев.
6: Подпись означает, что юридический инструмент уже существует. Но между наличием инструмента и его максимальным применением есть большая разница. Теперь нужно смотреть, какие именно меры Белый дом введет, против каких стран и будет ли использовать все возможности, которые предоставил Конгресс.
3: Есть в законе еще одна важная часть. По требованию Трампа в него включили еще и Иран. Действие американских санкций против Тегерана продлевается до 2031 года. Так что адские санкции больше не законопроект и не угроза на будущее. Подпись Трампа уже стоит. Но для России теперь начинается более важный этап. В течение ближайшего месяца станет понятно, насколько широко Белый дом применит полученные полномочия против банков, энергетики и теневого флота и решится ли использовать 100% пошлины против крупнейших покупателей российских энергоресурсов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
7: Эк.
2: 2.
7: До.
2: 3.
7: Тин.
2: 4.
7: Чар.
2: 5.
7: Пач.
2: 6.
7: Че.
2: 7.
7: Сат.
2: 8.
7: Ат.
2: 9.
7: Но.
2: 10.
7: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
8: Важный сигнал.
9: Беларусь в зоне риска. В больницах на северо-западе России срочно резервируют 20 тысяч койко-мест для солдат армии России. Но этого мало. К чему готовится Москва? Этой осенью Россия планирует привлечь для нужд военных дополнительно от 16 до 20 тысяч мест в гражданских больницах, преимущественно в Северо-Западном федеральном округе, вблизи стран Балтии. Об этом сообщают профильные СМИ со ссылкой на собственные источники в оборонной сфере. Согласно этой информации, расширение преимущественно охватит Карелию, Санкт-Петербург, Ленинградскую и Новгородскую области, входящие в Северо-Западный федеральный округ, а также Московскую и Смоленскую области Центрального федерального округа. По словам экспертов, выбор регионов обусловлен не только уровнем развития медицинской инфраструктуры, но и географическим расположением. Раненых обычно доставляют в ближайшие и наиболее доступные медицинские учреждения, поэтому расположение определенных регионов может указывать на вероятное направление боевых действий, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
10: Информацию о лечении военнослужащих в России максимально засекречивают еще с 2014 года, поскольку она позволяет оценить намерения государства. Перевод больниц в западных регионах на обслуживание военных может стать четким сигналом подготовки к боевым действиям на новом направлении.
9: Расширение медицинской инфраструктуры для военных – типичный индикатор ожидаемого увеличения интенсивности боевых действий и косвенным индикатором подготовки к мобилизации, считает военный эксперт Александр Низовцев. По его словам, масштабное развертывание полевых госпиталей и создание запасов крови для переливания было и накануне специальной военной операции на Украине.
11: Вспоминая все ниточки обострения ситуации, интересной становится географическая концентрация новых госпиталей, приходящихся на северо-западную Россию – Санкт-Петербург, Ленинградская область, Новгородская область и Карелия – регионы у Балтийского моря, а также Смоленская и Московская области. Напомню важный факт. Перед началом специальной военной операции на Украине Россия совершала абсолютно идентичные действия в смежных областях.
9: В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в случае нападения с территории Беларуси на одну из стран Альянса туда будут немедленно отправлены силы быстрого реагирования.
12: Наш альянс сегодня настолько силен, что если Россия решит что-то предпринять, она знает. Наш ответ будет разрушительным. У нас есть планы, у нас есть силы быстрого реагирования, которые смогут немедленно быть направлены в случае нападения.
9: Для нападения на страны Балтии Россия может использовать Беларусь, учитывая ее очень удобное географическое расположение, полагают эксперты. По их словам, согласно новой концепции, белорусская армия фактически становится частью армии России с центром управления в Москве. А значит, вскоре Беларусь может вступить в военные действия на стороне России со всеми вытекающими последствиями, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на Радиосигнал.
13: Врачей днем с огнем не сыщешь. Массовый отток медработников из государственных клиник к частникам заметил даже Лукашенко. Президент поручил обратить внимание на миграцию работников здравоохранения из государственных медучреждений к частным. Ему представили проект закона об изменении законов по вопросам лицензирования, который, среди прочего, предлагает изменить требования для медработников в частном секторе здравоохранения. Например, увеличить стаж работы с 3 до 7 лет в госучреждении, сделать обязательным наличие не менее первой категории, в том числе для средних медработников. Александр Лукашенко предложил пристальнее посмотреть на здравоохранение государственное и частное. В комментариях под новостью люди жалуются, что попасть на прием к узкому специалисту в государственной поликлинике невозможно. Чтобы попасть к травматологу, жительница Мозыря приехала к городской поликлинике в 4:30 утра.
14: Доброй раницы! Извините за вид. В очище чичи не разлупились, потому что 4:30. Мозырская городская поликлиника. Я приехала занять очередь к травматологу. Я 7-я. Да, вам не послышалось. Я 7-я. Вот за мной пришла женщина 8-я и 9-я. Мы сегодня будем все вместе встречать рассвет возле поликлиники.
13: При этом люди продолжали приходить встречать рассвет возле поликлиники. Автор видео утверждает, что делает так уже не первый раз. Иначе попасть к травматологу невозможно. То же самое касается и других узких специалистов. Чтобы записаться на прием, жители Мозыря приходят за несколько часов до открытия поликлиники.
14: Сказать, что нам очень весело, это не сказать ничего. Мы так полюбили нашу поликлинику, мы сюда ходим радостно. Я хожу сюда уже на протяжении 8 месяцев. То я была с операцией, потом муж, теперь опять мы. Я вас прошу, пожалуйста, уважаемое министерство, выделите нам травматолога. Сколько люди будет вот это все. Вот человек пришел, 10-й. Здравствуйте. Здравствуйте. Пришел 10-й человек, за меня держится.
15: Уже 10-й?
14: Вы 10-й, вы не расстраивайтесь. Вам будет скоро весело, скоро за вами займут.
13: Пока женщина записывала короткое видео, в очереди к травматологу стало уже 11 человек. Это при том, что на часах еще не было 5 утра.
14: Не, ну правда, ну это же мы просто...

0: человек пришел. 11-й человек пришел. Мы вместе будем встречать. Поставьте нам тут лавочки, столы. Шалаши мы скоро здесь будем разбивать, чтобы нам попасть к травматологу. Поэтому мы, конечно, очень рады, что у нас сплоченный коллектив, но мы хотели бы второго травматолога в город Мозырь. Пожалуйста, услышьте нас. Дайте нам, пожалуйста, второго травматолога. Мы вас очень просим.
1: Видео собрало около 1000 комментариев. Пользователи делятся, что в их городах такая же ситуация. По словам экспертов, в стране наблюдается дефицит врачей, которые уезжают в том числе в страны Западной и Восточной Европы, где зарплаты в разы выше. Как следствие, в Беларуси снижается качество и доступность медицинских услуг. На это жалуются и люди на улицах.
2: Ну, например, когда аллергия, к аллергологу нельзя записаться. Пока запишешься к терапевту, дойдешь до аллерголога, все прошло.
3: Записаться к врачу стало очень сложно. Через неделю где-то будет примерно. Вы попадете к врачу. А к специалистам вообще можно не говорить. Я вот к ревматологу записывался, только платно.
1: Проблему с дефицитом врачей и медсестер в Беларуси не удается решить уже не первый год. В общереспубликанской базе вакансий Государственной службы занятости на начало сентября насчитывается почти 3500 предложений для врачей. Кроме того, нужно еще около 4000 медсестер. Кроме нехватки медиков, которые по финансовым соображениям уезжают работать в страны Западной и Восточной Европы, в Беларуси наблюдаются перебои с поставками лекарств, технологий и оборудования, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о том, хватит ли белорусским вооруженным силам войск связи в военное время.
6: Главное не как раз вот тут не числом воевать надо, а умением. Вы видите, что на вооружении. И, естественно, такие средства связи, которые у нас сегодня имеются, позволяют нам иметь меньшее количество людей, если уж говорить о численности. Но дело даже не в численности. Дело в навыках и в средствах этой связи. Вот то, что мы увидели сегодня, это самое-самое передовое, то, что нужно. Я уже говорил там на совещании, что в свое время, несколько лет назад, мной была поставлена задача. Мы должны иметь от станции до космической связи все свое. Сегодня мы имеем это, но еще в недостаточном количестве. Нам надо больше. И по результатам сегодняшнего вот нашего разговора и практических занятий примем решение, в какие сроки мы оснастим в целом вооруженные силы, не только армию, все вооруженные силы, кто в погонах и кто оружие носит, современными средствами связи. От этой станции, которая есть вот у каждого адъютанта президента, чтобы это было все свое. Мы это умеем делать. Будем считать, я с опаской это говорю, что задача, поставленная мною о том, чтобы мы производили свое, самое современное и нужное, чтобы мы имели. Будем считать, что мы это имеем. Но надо в большем количестве. Нам надо напрягаться, чтобы в этом и в будущем году оснастить военных самыми современными видами связи. Мы их научились делать. Это главный итог.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Это официально. Удары России по Украине обеспечивались через ретрансляторы в Беларуси. Новые санкции не за горами.
8: Мы видим, что Беларусь не прекращает поддерживать страну-террористку, поскольку даже эти воздушные удары, которые касались Ровненской, Волынской и Львовской областей, все это также обеспечивалось фактически с территории Беларуси, поскольку воздушные средства, которые запускала Россия, они подпитывались сигналом также через ретрансляторы, которые находились именно на территории этой страны.
7: Об этом заявил пресс-офицер Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко. Он также отметил, что Украина пока не фиксирует наращивание ударных группировок в Беларуси на границе с Украиной. Но в целом угроза сохраняется.
8: В целом угроза со стороны Беларуси, она по-прежнему сохраняется. И не только такими демонстративными действиями, даже военными и так далее. Но Беларусь опять же обеспечивает возможность для России наносить удары по нашей территории.
7: Скандальная история с ретрансляторами впервые появилась в прессе в июне. Тогда Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить ретрансляторы для российских дронов, предупредив, что в противном случае Украина уничтожит их сама. Через несколько дней Зеленский заявил, что ретрансляторы выключены.
9: Багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. За наявною інформацією, яку мені доповідав головком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх? Чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють.
7: За отключение ретрансляторов российское Z-сообщество даже обвинило Лукашенко в сговоре с Зеленским. Вот что об этом писал военкор Котинок.
10: А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам, жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил. Ретрансляторы снял и удары отменили.
7: На прошлой неделе начальник ГУР Украины Иващенко заявил, что ретрансляторы в Беларуси возобновили свою работу. Военные аналитики предполагают, что Кремль смог надавить на Александра Лукашенко в этом вопросе. В Киеве предупреждают, что ответ за такие решения будет жестким и решительным. А в Евросоюзе уже готовят новые ограничения для Минска. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Депутат Палаты представителей Иван Маркевич о новом законе о аквакультуре.
11: Новый закон об аквакультуре, который будет как регулятором в дальнейшем для решения всех вопросов, связанных с рыбоводством, связанных с аквакультурой. В целом, как внутри, то, что мы будем заниматься выращиванием более усиленно, более расширенно. Также и при имплантировании этих культур. В целом, хочу сказать, что настроение у депутатов хорошее, ведь все-таки аграрный комплекс – это действительно движущая сила нашей безопасности. И то, что в этом году аграрии сработали достойно и в плане выращивания зерновых культур, мы знаем, какой валовый сбор, но еще плюс кукуруза, и в плане экспорта продукции. Уверен, что наши аграрии еще больше получат прав и преимуществ для того, чтобы достойно работать и развивать наше сельское хозяйство.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
12: Такого еще не было. Рекордная финансовая дыра. Президент и министр финансов подтвердили дефицит бюджета на уровне почти 5 триллионов рублей. В следующем году бюджет снова будет сведен с дефицитом, сообщил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. По его словам, предварительная оценка дефицита составляет 2% ВВП. Это почти вдвое больше, чем было заложено в трехлетний закон о бюджете. Исходя из прогноза Минэкономразвития, по размеру российской экономики дыра в казне в следующем году составит почти 5 триллионов рублей. Точные цифры станут известны до конца месяца, когда проект трехлетнего бюджета должен быть внесен в Думу. За время СВО это самый большой дефицит на этапе подготовки бюджетов, отмечает экономист Александр Кравцов.
13: В последние 4 года максимальный дефицит закладывался на этот год около 4 триллионов рублей, а по отношению к ВВП на 2023 2%. В реальности же каждый раз получалось значительно больше из-за постоянно растущих расходов на войну. В этом году на нее планировалось потратить примерно 30% бюджета, но летом Кремль принял решение увеличить военные расходы на 40%.
12: Власти оказались перед трудным выбором – сокращать расходы или рискнуть фондом национального благосостояния. В нем почти 20 лет накапливали доходы от нефтяной ренты, но за время специальной военной операции ресурсы фонда сократились почти втрое. То есть сейчас фонд национального благосостояния фактически пустой, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
14: И он уже никак не страхует от экономических потрясений. Это уже, считайте, его нет. Завтра все придут в ФНБ, и ну, уже никакой подушки для бюджета этот фонд не представляет. Ну, просто будут еще больше печатать. Десятки триллионов рублей за годы войны напечатаны просто. И это фантики, которые наводняют экономику, которые приводят к дисбалансам в банковской сфере и по всем фронтам, и разгоняют гиперинфляцию уже. А еще при этом валятся отрасли одна за одной. Угольная, металлургия, лес, алмазы. Ну, то есть по всем отраслям идет падение. Все отрасли начнут приходить за деньгами в Минфин. Вот тогда печатный станок уже будет просто не остановить.
12: Из фонда национального благосостояния уже потратили большую часть средств, которые накапливались годами и всегда выполняли роль резервной государственной заначки для финансирования дефицита бюджета и поддержки экономики. Главная причина такого плачевного состояния кубышки – специальная военная операция, говорит экономист Валентин Кудряшов.
15: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают, не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
12: Закон о бюджете этого года предусматривает дефицит 3,8 триллиона рублей или 1,6% ВВП. Но президент и министр финансов признали, что уложиться в этот лимит не получится. За первые 8 месяцев дефицит составил около 6 триллионов рублей или 2,5% ВВП. По итогам года аналитики Газпромбанка ожидают дефицит до 7,5 триллионов рублей, а Центр макроэкономических исследований Сбербанка прогнозирует 7,3 триллиона. Его прогноз на следующий год – 7 триллионов рублей. Это почти в полтора раза больше того дефицита, который назвал президент, отмечают эксперты. Они предупреждают, что денег в стране становится все меньше, а траты на СВО постоянно растут, поэтому скоро может начаться самое сложное.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
16: Это приговор отечественному образованию. В Польше учатся более 10 тысяч белорусов. Какие вузы выбирают чаще всего? В польских вузах на конец прошлого года обучались 10 710 студентов из Беларуси. Больше всего белорусов было в Варшавском университете – 490 человек. В пятерку самых популярных также вошли университет Марии Кюрии-Складовской в Люблине, университет Адама Мицкевича в Познани, Польско-японская академия компьютерных технологий и Ягеллонский университет в Кракове. Еще как минимум 566 белорусских студентов учились в медицинских вузах Польши, а 54 белорусских ученых и исследователей работали в местных академических учреждениях. Тенденция такова, что с каждым годом все больше выпускников школ стремятся продолжить учебу именно в европейских странах, говорит эксперт в сфере образования и науки Андрей Лаврухин.
17: это более безопасно и перспективно в плане самореализации и возможности получения качественного образования. Но я понимаю и тех родителей, которые в силу финансовых причин или других обстоятельств, затрудняющих поступление детей в школы западных стран, европейских стран, отдают своих детей на обучение в Российскую Федерацию.
16: Сейчас белорусы занимают второе место среди иностранных студентов в польских вузах после украинцев. Те, кто уже учится в Польше, говорят, что образование там качественное и доступное. Поступить в европейский вуз также не составит большого труда. Причем не только в частные, но и в государственные, рассказал студент Роман Малашевич. Говорит, что для этого ему даже не пришлось специально ехать в Польшу для сдачи экзаменов. Все тесты есть в электронном виде, после чего университет сам пришлет все необходимые документы.
18: Касается государственных университетов, в данном случае университет принимает у вас экзамены для поступления онлайн, то есть, чтобы поступить, вы просто должны сдать экзамены онлайн, после чего сам университет уже высылает все необходимые документы для получения студенческой визы, которая позволяет покрыть расходы на проезд, на жилье и на возвращение иностранца обратно в страну пребывания.
16: В Беларуси число молодежи в вузах продолжает снижаться примерно на 5% ежегодно. При этом растет число иностранных студентов, что компенсирует общее сокращение. В целом, белорусские студенты все меньше заинтересованы в местном образовании, а привлекательность западного высшего образования растет, отмечают эксперты. К тому же студенческая виза открывает возможности не только для обучения, но и для путешествий по Европе, говорит визовый консультант Татьяна Радина.
19: Студенческая виза – это виза типа допускает выезжать в государство Шенгенского договора термином до 90 дней в полугодии без дополнительных виз. То, о чем я говорила, дорогие друзья, ваш ребенок может обучаться в Польше, путешествовать по странам Европы, которые состоят в Шенгенской зоне. Боже, какие масштабы! Ну разве это не прекрасно? Такой шанс выпадает раз в жизнь. И я советую быть смелее, отправлять своих детей учиться за границу. И самим ребятам хочу сказать, чтобы они не стеснялись и не боялись открывать для себя границы и возможности. Пока вы молоды, вы еще можете.
16: В Польше сейчас учатся более 10 тысяч студентов из Беларуси. Это на четверть больше, чем 2 года назад. Белорусы составляют 10% от всех иностранных студентов, которые учатся в Польше. При этом за последний год число белорусских студентов в Польше сократилось. Эксперты связывают это с изменением условий приема иностранных студентов. При этом белорусы со статусом беженца или дополнительной защитой, а также те, кто не может получить документы по политическим причинам, могут подать заявление по специальной процедуре через систему «Сирена». Также отмечается, что польские университеты могут не требовать предоставления заверенных документов, если гражданин Беларуси не может их получить по независящим от него причинам. Окончательное решение в каждом случае принимает непосредственно университет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
21: Служить рано или поздно будут все. Резервистов в Москве начнут отправлять в отряды по отстрелу беспилотников. Специальные отряды перехватчиков дронов решили создать Минобороны для московского региона. Предполагается, что этим займутся резервисты. Для этого они будут использовать высокоскоростные FPV-дроны-перехватчики. Готовить резервистов, сбивать летающие беспилотники будут инструкторы, говорится в сообщении Минобороны. С одной стороны, инициатива хорошая, объясняют военные аналитики. А с другой, это угроза для резервистов оказаться в зоне СВО после подписания контракта. Эта новость вызвала очередную волну негодования среди мужчин.
22: Если вы смотрите это видео, значит, мы уже в самолете и улетаем из России. Потому что здесь стало слишком небезопасно.
23: Я вынужден был увезти свою семью из России для того, чтобы мои дети жили в безопасности. Для того, чтобы над их головами не летали ракеты, беспилотники. Чтобы моих сыновей не забрали на войну.
24: Блин, реально люди бегут из страны. И я это только сейчас заметил. Ну, то есть, как бы я это знал, что люди переезжают, там, и много квартир продал людей, которые срочно переезжают или уже переехали.
21: На увеличение потока уехавших из страны повлияли и слухи о возможной новой мобилизации осенью, говорят военные адвокаты. Кроме того, в последнее время россиянам массово рассылают повестки, якобы для уточнения данных.
0: Мне 38 лет. Сегодня открываю госуслуги, смотрю уведомления. Открываю. Пожалуйста, придите в военкомат до такого-такого числа. Если не придете, вам будут санкции.
1: Ну что, я сходил в военкомат. Была у меня повесточка. Ничего не расписывается, не вклеивает никакую красную бумажку. Я ухожу. Я не служил. Вторая группа категорий запаса. Но передо мной был мужик один. И он такой выходит и заходит в другой кабинет. И такой выходит и говорит, блин, мне вот вклеили эту бумажку красную. Ну все, типа жопа.
21: Красная бумажка – это предписание, которое вклеили в билет, и в случае мобилизации первыми пойдут служить. Вообще за неявку по повестке грозит административные штрафы и ограничения в правах. Через 20 дней могут запретить регистрировать бизнес, оформлять недвижимость, автомобили, управлять машиной и получать кредиты. Кроме того, повестка автоматически закрывает выезд из страны. На фоне таких событий новая волна мобилизации после думских выборов уже не выглядит так фантастически, говорят военные юристы. Тем более, что на фронт сейчас остро нужны люди. На Донецком направлении после контратаки ВСУ потери выросли на треть, отмечает военный эксперт Александр Ковалев.
2: Поэтому я думаю, что в ближайшей перспективе просто неотвратимым является всеобщая мобилизация в России, чтобы пополнить этот нехватающий людской ресурс. Если в России не будет проведена всеобщая мобилизация, она попросту в 2027 году начнет не двигаться дальше вперед ползучими темпами улитки, но все же ползучими темпами в Донецкой области, а вынуждена уже будет терять позиции.
21: Официально вторую волну мобилизации власти отрицают.
20: Радиосигнал. Подробно о важном.
3: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
6: Мосаме сарма.
3: Лето.
6: Мосаме гарма.
3: Весна.
6: Бахар.
3: Осень.
6: Хизан.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
8: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
16: Бензин уходит союзному государству. Из-за топливного кризиса Россия в 23 раза увеличила закупки бензина в Беларуси. Самим хватит? Россия закупает беспрецедентные объемы топлива в Беларуси, чтобы справиться с бензиновым кризисом, охватившим регионы и крупные города после украинских ударов по НПЗ. Сообщается, что в первом полугодии на российский рынок поступило 866 тысяч тонн бензина с двух белорусских НПЗ. Это в 23 раза больше, чем за тот же период годом ранее. Поставки дистоплива стали больше в 5,5 раз и достигли 570 тысяч тонн. Рекордным по импорту из Беларуси стал июль, когда из-за налетов беспилотников выпуск топлива останавливали 8 российских НПЗ, а объемы нефтепереработки падали ниже 4 миллионов баррелей в сутки. Впервые более чем за 20 лет, отмечает агентство.
5: В июле Россия закупила 212 тысяч тонн белорусского бензина, 162 тысячи тонн дизеля и более 13 тысяч тонн авиакеросина. В августе поставки незначительно снизились: 201 тысяча тонн бензина, 153 тысячи тонн дистоплива и более 9,5 тысяч тонн авиатоплива.
16: После ударов по нефтеперерабатывающим заводам в России производство бензина в стране рухнуло на миллионы тонн. Как следствие, потребители недополучают более 20% месячного объема. В российских регионах серьезные проблемы с поставками. На фоне дефицита топлива Россия ввела запрет на его вывоз и увеличила закупки топлива в Беларуси. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Минск чутко реагирует на растущие потребности российской стороны.
7: Поставки топлива идут и идут на максимум. В данном случае белорусские друзья чутко реагируют на растущие потребности, за что мы им признательны.
16: На российском рынке сохраняется нехватка предложения. На этом фоне покупатели все чаще обращаются к белорусскому топливу, несмотря на более высокую цену. Но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку топлива. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои. Однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Арнштейн.
9: Есть такое мнение, что сейчас Белоруссия поставляет 45 тысяч тонн в месяц, будет поставлять, может поставлять 300 тысяч тонн. Это действительно в 7 раз больше нынешнего уровня. Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, ну, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
16: При этом для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, в ближайшее время бензин в Беларуси может подорожать до 28%. Причина проста. Его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там, отмечают эксперты. Они предупреждают, что если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко о развитии системы связи вооруженных сил Республики Беларусь.
11: Как известно, мы собрались, чтобы обсудить вопрос развития системы связи наших вооруженных сил, не только армии. Актуальнейший вопрос – базовый в обеспечении военной безопасности страны. Только что министр обороны сказал главные слова. Раньше, цитирую, вы и мечтать не могли о том, что имеете в этой, какая система у вас сейчас связи и средства связи. Ну, это хорошая характеристика, но давайте посмотрим, что на самом деле. Еще раз хочу напомнить, что несколько лет назад, понимая, что у нас связь не соответствует тому уровню вооруженных конфликтов, которые происходят в мире. Мы это понимали, посещали и Оршу, Барановича там и так далее, предприятия, которые занимались производством средств связи. Была поставлена задача перед руководителем военно-промышленного комплекса нашего оснастить армию современными средствами связи. Вот сегодня посмотрим, как выполнена эта задача. Предупреждаю, все должно быть честно, объективно, Ну и я не вижу, зачем мне объективно со стороны наших вооруженных сил, прежде всего, армии. Вам воевать и использовать те средства связи, которые генерал Панту снова поставит на вооружение. Поэтому я доверяю вам, но тем не менее предупреждаю, чтобы мы объективно рассмотрели этот вопрос. Не может быть никакого сопротивления, обороны, наступления, не может быть войны без связи. Нет связи, нет управления войсками, погиб.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
21: Сколько стоит СВО, Владимир Путин поручил заложить бюджет 2027 расходы на продолжение спецоперации. 2,5 миллиарда рублей в час, примерно 59 миллиардов в день. Именно столько в среднем бюджет тратил на армию и производство оружия в первой половине 2026 года. И, судя по всему, экономить в 27-м планов нет. Владимир Путин поручил правительству при подготовке нового бюджета сохранить расходы на оборону среди безусловных приоритетов. Вместе с ними он назвал социальные обязательства государства и безопасность граждан. Сколько в целом обходится бюджету России СВО? По расчетам экономиста Яниса Клюги, на основе данных Минфина России, только за первые 6 месяцев этого года военные расходы достигли 10 триллионов 687 миллиардов рублей. Это на 30% больше, чем за тот же период прошлого года. А по сравнению с 2021 годом военные расходы выросли больше, чем в 5 раз, объясняет

0: Эксперты прогнозировали, что фактические военные расходы могут оказаться на 4-5 триллионов выше первоначального плана. В итоге так и вышло, поэтому теперь нужно верстать следующий бюджет, исходя из новых реалий. Владимир Путин говорит, что дефицит в следующем году составит около 2% ВВП. Это примерно 5 триллионов рублей. При этом бюджет рассчитывают, исходя из достаточно осторожной цены нефти в $50 за баррель. Сейчас нефть стоит дороже, но помогает ли это бюджету России, объясняет финансовый аналитик Евгений Мальцев.
1: Высокая цена нефти действительно дает бюджету дополнительный доход и позволяет легче финансировать большие расходы. Но проблема в том, что военные траты тоже значительно выросли. Поэтому дорогая нефть не превращается просто в свободные деньги. Значительная часть дополнительного дохода уже нужна для покрытия тех обязательств, которые государство на себя взяло.
0: То есть, если оборона, президент уже объявил безусловным приоритетом, экономить придется в других местах. Что это может означать для обычного бюджета, объясняет экономический обозреватель Алексей Доронин.
2: Бюджет всегда является выбором между приоритетами. Если военные расходы защищены политическим решением, сокращать приходится более гибкие статьи, инвестиционные программы, инфраструктуру, различные субсидии или переносить часть расходов на следующие годы. При этом формальные социальные обязательства, например, пенсии, государство может продолжать выполнять.
0: Так что ответ на вопрос, сколько Россия стоит СВО, уже измеряется не только триллионами. Также все заметнее становится другое. Чтобы военные расходы оставались неприкосновенными, ужимать приходится то, что не относится к СВО.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Начальник отдела по агитации и пропаганде госавтоинспекции Мингорисполкома Артем Нехай рекомендует проверять документы перед поездкой.
5: Проверить же дату окончания действия удостоверения можно на его лицевой стороне в соответствующей графе. Еще одним важным документом является договор страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. И более распространенным при этом является договор внутреннего страхования. Он прекращает свое действие при истечении срока страхования, указанного на лицевой стороне, а также при неуплате в установленный срок второй части страхового взноса. В этом случае водитель может быть привлечен к ответственности в виде штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин. При этом, если он станет участником дорожно-транспортного происшествия, сумма штрафа увеличится и составит от 5 до 10 базовых величин. Дополнительно на водителя будет наложена обязанность по возмещению ущерба, причиненного в результате такого происшествия.
3: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
6: Сиаха.
3: Синий.
6: Нила.
3: Коричневый.
6: Бура.
3: Зеленый.
6: Сабз.
3: Оранжевый.
6: Наранджи.
3: Фиолетовый.
6: Джамуни.
3: Красный.
6: Сурх.
3: Белый.
6: Сафед.
3: Желтый.
6: Пила.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
7: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусские заводы получают заказы, но все чаще не находят людей, которые должны эти заказы выполнять. Почему квалифицированные специалисты уходят, соответствуют ли зарплаты тяжелому труду и что скрывается за сухим словом «аутстаффинг»? Об этом сегодняшний выпуск.
9: Знаешь, вот когда начинаешь разбирать эту ситуацию, первая мысль – ну как так?
8: В смысле масштаба.
9: Да, именно. Заявка на 53 человека. Всего лишь. Для огромного промышленного комплекса в городе, где население около 200 тысяч человек.
8: Угу.
9: Это же звучит совершенно не как какой-то системный коллапс. Скорее, как обычная текучка кадров в рамках одного, ну, максимум двух цехов.
8: Согласна.

0: Разве крупный завод не может просто вывесить вакансии и закрыть эти позиции за пару недель? Зачем этот уровень министерства?
1: Вот в этом-то и парадокс ситуации. Обычные рыночные механизмы здесь давно дали сбой. Завод же не просит выделить бюджет на повышение зарплат, чтобы, ну, скажем, переманить людей с соседних строек. Он просит применить командно-административный ресурс. Буквально найти этих рабочих на других предприятиях системы Минпрома и оформить их перевод.
0: Через тот самый аутстаффинг, да?
1: Да-да. Причем официальная причина звучит максимально громко. Им необходимо выполнить стратегическую задачу. Там речь шла про экспорт сельскохозяйственной техники в страны дальней дуги.
0: Слушай, я бы хотел остановиться на самом термине «аутстаффинг». В классическом мировом бизнесе аренда персонала – это же абсолютно понятный и прозрачный инструмент.
1: Ну да, для пиковых нагрузок.
0: 100%? У компании появляется резкий, но кратковременный пик. Например, предновогодний сезон на логистическом складе. Наняли дополнительную смену через агентство, закрыли пик – и все. Через 2 месяца все спокойно расходятся.
1: Угу.
0: Но то, что происходит на государственных заводах в Беларуси, работает вообще по другой логике.
1: Разница фундаментальная. В данном случае модный термин из менеджмента используется просто для маскировки хронической болезни.
0: То есть это не разовая акция?
1: Абсолютно нет. Завод брал людей в аренду еще весной того же года. Но к августу кадровый дефицит не просто не исчез. Количество открытых вакансий только возросло.
0: Ничего себе!
1: Это не сезонный пик. Это постоянная дыра в штатном расписании. И отношение к работнику здесь, ну, как к складской детали. Поступил приказ, перебросили в другой цех.
2: А вот это магическое словосочетание «стратегическая задача», оно же используется специально, чтобы исключить любые отказы на местах.
1: Именно. Экспортный контракт конкретного завода внезапно превращается в гражданскую обязанность рабочих с совершенно других предприятий.
2: Давай представим эту переброску чисто физически. Ведь заявленные профессии маляр, сварщик, машинист крана – это же не офисные сотрудники.
1: Да, им не просто логин от почты поменять.
2: Это работы повышенной опасности. Мне это напоминает, знаешь, как взять чужую машину и сразу выехать на оживленную скоростную трассу.
1: О, отличное сравнение.
2: Вроде бы управлять ты умеешь, права у тебя есть, но габариты совершенно другие, педаль тормоза реагирует иначе.
1: Да, и слепые зоны совершенно не там, где ты привык.
2: Только добавь к этому, что в случае со станком или многотонным мостовым краном у тебя нет подушки безопасности.
1: Угу. Смена цеха означает новое оборудование. Совершенно другие незнакомые маршруты движения тяжелых погрузчиков.
2: И другая вентиляция, наверное.
1: 100%. Иная система вытяжки. Это критически важно для маляра. Он же ежедневно работает с токсичными растворителями, с аэрозолями.
2: А сварщик сталкивается с непривычным оборудованием, где температурные режимы могут отличаться.
1: Да, машинист крана поднимает нестандартные грузы. Он просто физически не чувствует баланс нового оборудования так же хорошо, как свое старое.
2: И тут возникает очень серьезный юридический нюанс. Как в такой системе распределяется ответственность, если, не дай бог, происходит травма?
1: Начинается классическое размывание ответственности и перекладывание вины.
2: То есть формальный наниматель кивает на фактического?
1: Именно так. Есть твой родной завод, где лежит твоя трудовая книжка. И есть чужой завод, мастера которого выдают тебе ежедневный наряд.
2: Ага.
1: Если рабочий получает травму, например, из-за того, что ему не провели нормальный инструктаж, обе стороны будут пытаться доказать, что они тут ни при чем.
2: Тогда возникает жесткий вопрос. Почему квалифицированные рабочие вообще ставят подпись под приказом о таком переводе? Они же видят риски. Согласие на командировку или перевод ведь должно быть добровольным по закону?
1: Ключевое слово «по закону». На бумаге оно всегда добровольное. В отделе кадров лежат идеально заполненные заявления.
2: А в реальности?
1: А в реальности вступает в дело административное давление. Мастеру не нужно открыто угрожать увольнением. Достаточно вызвать человека в кабинет один на один.
2: И обрисовать перспективы?
1: Да. Сказать. Смотри, у нас сейчас проседает экспорт. Со следующего месяца цех переходит на 4-дневку. Или вообще грозят оформить простой.
2: То есть будешь сидеть на голом тарифе и копейки считать?
1: Вот именно. А потом добавляют. В Бобруйске сейчас есть объем и сможешь заработать. Не хочешь? Ну, твое дело. Но когда в конце года будем делить премии, мы все вспомним.
2: понятно. То есть право сказать твердое «нет» без финансовых последствий фактически отсутствует.
1: Совершенно верно.
2: Ну хорошо, а может быть, люди все-таки соглашаются из-за огромных денег?
1: Давай посмотрим на цифры.
2: Если открыть вакансии лета 2026 года на том же Бобруйско-Агромаше, цифры выглядят визуально очень даже неплохо для региона. Малярам предлагали от 2700 рублей.
1: Угу.
2: Слесарям и сварщикам где-то от 2500 до 2800. Токарям поменьше от 1700 до 2400.
1: Да, такие цифры фигурировали.
2: Почему бы не поехать, если завод предлагает выше среднего? Неужели рабочие стали слишком требовательными?
1: Давай разобьем этот аргумент. Эти 2700 рублей – это классическая зарплатная иллюзия.
2: В смысле, это сумма до вычета налогов?
1: Во-первых, да. Это грязными. На руки человек получит значительно меньше. Но главная проблема даже не в налогах, а в механизме начисления.
2: Сдельная оплата?
1: Именно, сдельная. Плюс система премирования. Чтобы рабочий реально увидел верхнюю границу, те самые 2800, он должен работать просто на износ.
2: То есть это не базовая ставка за спокойные 8 часов?
1: Вообще нет. Это постоянные ночные смены. Это бесконечные вызовы в выходные дни. Это жесткое требование перевыполнять норму выработки.
2: Получается, эта красивая цифра просто маскирует тот факт, что человек работает за двоих. За себя и за того самого недостающего коллегу.
1: 100%. И самое неприятное, доход тотально привязан к выполнению плана всем заводам.
2: А то есть, если отдел продаж не смог реализовать технику?
1: Да. Ты можешь идеально красить детали каждый день, пахать в две смены, но если тракторы остались стоять на складе и у завода нет оборотных средств...
2: И руководство моментально режет премию.
1: И твоя зарплата падает с 2700 до базового тарифа, на который даже коммуналку оплатить сложно.
2: Жесть. Рабочие продают свое здоровье, а расплачиваются за управленческие ошибки первым.
1: Да. При этом частный бизнес или работа вахты предлагают квалифицированному токарю те же деньги.
2: Но при меньшей физической нагрузке?
1: Да, и с гораздо большей предсказуемостью. Без риска внезапно уехать в принудительную командировку, спасать чужой план.
2: Слушай, если государственные заводы так проигрывают конкуренцию, куда физически деваются люди?
1: Это выводит нас на уровень демографического кризиса. Статистика тут просто неумолима.
2: Что там по цифрам?
1: Только за 2025 год население страны сократилось более чем на 53 тысячи человек.
2: Ничего себе! Минус 53 тысячи за год.
1: Та же Могилевская область потеряла свыше 9 тысяч. Сам Бобруйск недосчитался примерно 1600 жителей.
2: А масштаб эмиграции?
1: Колоссальный. По данным на 2024 год, за пределами страны находилось около 790 тысяч граждан.
2: Угу.
1: И уезжают ведь самые мобильные и квалифицированные.
2: Тут возникает серьезный контраргумент.
1: Какой?
2: Если посмотреть на официальные цифры безработицы, в первом квартале 2026 года она составила всего 2,3%.
1: Да, исторический минимум.
2: Но так любой экономист скажет, что это признак отличной работы экономики. Разве это не значит, что все пределы?
1: В этом и заключается парадокс. В нормальных условиях это был бы успех. А сейчас низкая безработица означает, что у заводов вообще нет резерва.
2: То есть за забором очередь не стоит?
1: В том-то и дело. Им физически не из кого выбирать на рынке. Это игра с нулевой суммой. Чтобы закрыть вакансию маляра, нужно переманить его с другого предприятия.
2: А текучка кадров какая?
1: Просто пугающая. Смотри, за 2025 год принято на работу около 754 тысяч.
2: Ага.
1: А уволено примерно 769 тысяч. Чистая потеря 15 тысяч.
2: То есть сотни тысяч людей постоянно меняют работу?
1: Да. Государство пытается бороться за тело работника, распределение, рейды, комиссии всякие. А квалифицированный слесарь просто голосует ногами.
2: Уходит в частный сектор или вообще уезжает?
1: Именно. И чтобы доказать, что Бобруйск – это не какое-то локальное исключение, давай посмотрим на флагманы промышленности, на столицу.
2: МАЗ.
1: Да, Минский автомобильный завод – гигант с совершенно другими бюджетами. В январе 2026 года он точно так же просит министерство прислать ему 397 работников.
2: Почти 400 человек в столице?
1: Да, по 28 специальностям. В том числе им не хватало 166 слесарей механосборочных работ.
2: Обалдеть.
1: При этом независимый подсчет в Общереспубликанском банке весной показал, что у МАЗа висела 1871 вакансия.
2: Слушай, может быть, это проблема неумелого планирования конкретных HR-ов? Но не умеют люди выстраивать рекрутинг на этих двух заводах?
1: Я думала об этом, но нет. Это столкновение двух логик. Административная система требует выполнения плана, полностью игнорируя реальность.
2: План важнее всего.
1: Возникает абсолютный абсурд. Представь, на одном заводе холдинга людей просят выйти в сверхурочное, пахать в выходные. А на другом заводе в этот же самый день людей отправляют в отпуск за свой счет, потому что нет деталей для сборки.
2: Это как пытаться выжать из лимона сок, когда там осталась только сухая корка.
1: Отличная метафора. Система переносит людей вслед за планом, вместо того, чтобы план подстраивать под мощности.
2: И это окончательно разрушает доверие к государственному нанимателю.
1: 100%.
2: Возникает вопрос, почему эта система вообще отказывается меняться? Почему проще перебрасывать людей, писать бумажки, а не улучшить условия в цехах?
1: Отменить или скорректировать план – значит взять ответственность на себя.
2: Признать, что ты не справился?
1: Да. А ни один директор не хочет портить себе карьеру. Гораздо безопаснее давить на мастеров в цехах и перебрасывать недостающих рабочих из других мест.
2: Но ведь молодые поколения не ведутся на эти советские мифы о престиже завода.
1: Абсолютно не ведутся. Они смотрят на чистоту цеха, на отношение мастера к людям, на карьерные перспективы.
2: Слушай, ну почему коллектив просто не откажется от работы в таких условиях? Почему не возмутиться?
1: А как? Независимые профсоюзы полностью ликвидированы.
2: Все активисты уволены.
1: Да. Рабочий остается один на один с директором завода. Он максимально уязвим.
2: А государственные профсоюзы просто путевки распределяют.
1: Вот именно.
2: Часто говорят, мол, привлечение мигрантов спасет ситуацию.
1: Ой, это вообще иллюзия. Иностранцы приезжают, быстро видят реальные условия и уезжают дальше. Либо остаются и травмируются из-за спешки и языкового барьера.
2: То есть кадровый голод – это итог сознательных управленческих решений.
1: 100%. Не природная катастрофа, а результат того, что производственный план поставили выше человека.
2: История «Бобруйска Громаша» показывает. Кадровый дефицит на государственных предприятиях уже невозможно объяснить случайной нехваткой нескольких специалистов. Заводы годами теряют работников из-за зарплат, условий труда, отношений руководства и отсутствия уверенности в завтрашнем дне. Пока предприятия получают планы и заказы, издержки перекладывают на людей, которых пытаются временно перебрасывать туда, где возникла очередная дыра. В выигрыше остается руководство, способное отчитаться о выполненном задании, а рабочие расплачиваются неудобствами, рисками и отсутствием права влиять на решение. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать, первое, официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке? Отчисление в ФСЗН. Шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
5: Радиосигнал 666 АМ.
6: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Почему белорусские каналы убрали с Ютуба? Заблокированы 3 радиостанции и повторно СТВ.
8: Полностью удалены с платформы каналы «Радио Столица», Первого канала Белорусского радио и «Радио Культура». Также заблокирован канал СТВ.
7: В качестве причины YouTube указал нарушение правил международной платформы и сообщил, что ограничения введены, цитирую, «для защиты сообщества». Напомню, ранее с платформы исчезли белорусские госканалы «Белта» и «ОНТ». В ответ Минск пригрозил полностью заблокировать в стране хостинг YouTube. Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмант говорила об этом еще 4 года назад.
9: Если они такое сделают, они могут попрощаться, так сказать, с Белоруссией навсегда.
7: Что именно могут сделать власти, объясняет медиаэксперт Сергей Ковалев.
10: На сам YouTube Беларусь повлиять не может. У государства просто нет таких рычагов давления на международную платформу. Единственный реальный инструмент – это ограничение или полная блокировка доступа внутри страны. И тогда пострадает не YouTube, а белорусские пользователи. Люди потеряют доступ к контенту, образовательным материалам и своим каналам. По сути, это будет повторение российского сценария, где заблокировали YouTube, Instagram, а сейчас добрались и до Telegram.
7: На вопрос, видят ли белорусы какую-то отечественную альтернативу YouTube, люди отвечают так.
11: Альтернативы, есть, но они не идеальны.
12: Но в любом случае придумают что-то новое, может быть, лучше, новшество.
13: У нас пока альтернатива такая как бы есть, но, наверное, будет все-таки хуже.
12: Дорогу нашим айтишникам плюс.
7: Российским Рутюбом и ВКонтакте опрошенные пользоваться тоже не спешат.
14: Да, пользуюсь, это кошмар. Постоянно реклама, вы же сами знаете прекрасно, невозможно этого, невыносимо.
15: Ютуб как-то приятнее, что ли, немножко. Все равно так вот привычно.
16: Ютуб, он прям уже для пользователя, гораздо удобнее, 100%.
14: Если Рутуб когда-то сделают, да Виду тоже давно обещают его сделать нормальным человеческим контентом, но почему-то не получается, либо не хотят, либо, я не знаю.
7: Эксперты отмечают, что YouTube сейчас – это не просто видеохостинг, а крупнейшая платформа с миллиардами пользователей и колоссальным объемом образовательного, развлекательного и профессионального контента. Аналогов ей нет ни в Беларуси, ни в России, ни в одной другой стране мира. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
7: Ни дня без скандала с понаехавшими. Пара из России устроила разборки в супермаркете Минска. На этот раз все хуже некуда.
17: Стало очевидцем, как пара туристов из России не смогла разобраться с кассой самообслуживания и начала шумно требовать к себе повышенного внимания. После того, как персонал помог им справиться с техникой, женщина успокоила своего ворчащего спутника фразой, которая звучала просто как плевок в лицо. «Андрей, молча кивай и будь терпилой, ты же в Беларуси. Вот так и пускай к себе гостей из союзного государства, братский народец».
7: Белорусы в комментариях вспомнили и регулярные нарушения ПДД машинами на российских номерах в Бресте и Минске. И очереди в торговых центрах огромные, когда россияне приезжают пополнить свои запасы одежды брендов, которые после начала спецоперации на Украине ушли из Российской Федерации. А минчанка Полина рассказала, как уже не один раз видела попытки расплатиться российскими рублями.
18: База русских приехать в Беларусь и попытаться оплатить русскими рублями. Таких случаев очень много, и это выглядит как будто какое-то издевательство, когда вы едете в Беларусь и пытаетесь расплатиться русскими рублями. Но мне кажется, даже самый такой вот человек знает, что в другой стране другая валюта. И поверьте, это вообще не смешно, особенно когда человек работает в общепите, и вы приходите, такой уже третий человек, да, кто пытается расплатиться русскими рублями. Забыла добавить, что бывали такие кадры, которые писали в комментариях, ну, белорусские рубли – это фейк, единственные рубли настоящие – это русские. Прикиньте, ребят, у нас еще есть свои законы, и у нас есть свой президент.
7: А минчанин Валерий и вовсе стал свидетелем мордобоя, который приезжие устроили после того, как у них не приняли российские рубли.
19: Русские пытались рассчитаться российскими рублями, устроили скандал, еще там, блядь, чуть ли чуваку в лицо не принули за то, что он деньги не взял. Я думаю, ну, единичный случай, ну, такое бывает. Даже сейчас стоял, миллиметр, забирал свой заказ, и на соседней кассе, эти великие, говорят, а русскими рассчитаться можно, меня это возмущает крайне.
7: Парень уверен, что если и дальше оставлять такое поведение без внимания и должного отпора, то ситуация будет только ухудшаться.
19: Прикольный бот есть в Телеграме. Я очень много езжу и вижу, когда наши соседи приезжают, в смысле по стране соседи приезжают и становятся там на тротуарах, на парковках для инвалидов, да ну вот это все прочее, то, что, блин, белорусы позволить не может, потому что белорусы культурные. Нас воспитали культурно, мы культурная нация. Есть чат, бот, в Телеграме нашего белорусского ГАИ. Все, что нужно, это просто сделал фоточку, написал время, место и отправил в этот чат-бот. Все, собрался и уехал. Это обращение они не могут пропустить мимо, потому что это типа чат-бот официальный МВД Республики Беларусь. И вам рекомендую этим пользоваться. Потому что, если мы сейчас пропустим вот эту культуру в нашу страну, то мы отсюда не выгоним.
7: Тем временем сами россияне признаются, что серьезно рассматривают эмиграцию в Беларусь. Якобы последней каплей стало 20 февраля, когда Владимир Путин подписал закон об ограничении мобильного интернета. Позже стало известно, что в России вслед за соцсетью Instagram и платформой YouTube готовят блокировку Telegram. Сейчас опять активно ходят слухи о всеобщей мобилизации. Добавьте к этому санкционное давление, проблемы в экономике, то, что налеты дронов стали чуть ли не ежедневной реальностью, и желание искать удачу на новом месте становится практически непреодолимым, признаются российские релоканты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
20: СВО нужна свежая кровь. Срочники массово жалуются на принуждение к подписанию контрактов с Минобороны.
21: Подпиши, потом расторгнешь. Это просто документы на альтернативную службу. А иногда еще проще не подпишешь, поедешь в штурм.
20: Срочники все чаще обращаются к военным адвокатам и рассказывают, что их заставляют переходить на контракт. По данным юристов, больше всего жалоб было в августе. Как совсем юных парней заставляют подписывать контракт, объясняет военный юрист Андрей Фомин.
22: Контракт предполагает добровольное волеизъявление. Но в армии существует очевидная зависимость военнослужащего от командования. Поэтому давление может выглядеть по-разному. Это не обязательно физическое принуждение. Человека могут вводить в заблуждение относительно документа, обещать, что контракт легко расторгнуть или угрожать дисциплинарными и другими последствиями.
20: И судя по обращениям срочников, способов получить нужную подпись действительно много. Кому-то предлагают контракт под видом некой альтернативной службы, другим дают на подпись документы, не объясняя толком, что именно они подписывают. Кому-то обещают, что контракт потом можно будет расторгнуть. А если уговор не работает, по словам обратившихся, появляется угроза уголовным делом, гауптвахтой или отправка в штурмовое подразделение. Почему именно срочники становятся удобной аудиторией для такого набора, рассказывает бывший военнослужащий Николай Веденин.
23: Срочник уже находится внутри военной системы. Его не нужно искать через рекламу, уговаривать прийти в военкомат или ехать за ним в другой регион. Он находится в части и подчиняется командирам. Молодому человеку бывает очень сложно понять, где приказ, который он обязан выполнить, а где предложение, от которого он имеет право отказаться.
20: Есть и совсем тяжелые истории. Правозащитники рассказывали как минимум о двух случаях, когда, по их данным, вербовщики начали добиваться подписания контракта после того, как срочники узнали о смерти близких. То есть в момент, когда молодые люди находились в подавленном состоянии, рассказывает юрист Роман Ельцов.
24: Самая большая проблема начинается после того, как подпись уже появилась на бумаге. Дальше человеку приходится доказывать, что его обманули или принудили. Поэтому важно сохранять переписку, документы, имена свидетелей и любые подтверждения того, при каких обстоятельствах был подписан контракт.
20: По словам эксперта, добровольцев еще нужно найти и привести в военкомат, а срочник уже в форме, уже в части, уже подчиняется командованию. Если данные правозащитников отражают реальную практику, то для части таких солдат путь от срочной службы до контракта сегодня может занимать всего одну подпись. А доказывать потом, насколько добровольно она была поставлена, приходится уже самому военнослужащему.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
25: Вице-премьер правительства Николай Снапков о единой позиции Беларуси и Китайской Народной Республики на международной арене.
26: Позиции наших стран на международной арене традиционно едины. В их основе формирования справедливого международного порядка. Строительство сообщества единой судьбы человечества глубоко соответствует идеологии развития нашего государства. Беларусь последовательно и с пониманием придерживается принципа одного Китая. И с глубоким пониманием поддерживает китайскую сторону по всем принципиальным вопросам. Высоко ценим взаимную последовательную поддержку Беларуси со стороны Китайской Народной Республики. На нынешнем этапе нашего совместного развития основная задача – это перевести накопленный мощный политический капитал в конкретные проекты, инвестиции и совместное экономическое развитие. Рады приветствовать расширение контактов с Народным политическим консультативным советом Китая, как с белорусским обществом, как с политическими организациями, как в рамках межпарламентского взаимодействия, так и в рамках практического сотрудничества. Опыт двухсторонних отношений показывает, что народная дипломатия является мощным импульсом в расширении понимания между странами и усиление взаимодействия между людьми.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный Сигнал.
0: Беларусь в зоне риска. В больницах на северо-западе России срочно резервируют 20 тысяч койко-мест для солдат армии России. Но этого мало. К чему готовится Москва? Этой осенью Россия планирует привлечь для нужд военных дополнительно от 16 до 20 тысяч мест в гражданских больницах, преимущественно в Северо-Западном федеральном округе, вблизи стран Балтии. Об этом сообщают профильные СМИ со ссылкой на собственные источники в оборонной сфере. Согласно этой информации, расширение преимущественно охватит Карелию, Санкт-Петербург, Ленинградскую и Новгородскую области, входящие в Северо-Западный федеральный округ, а также Московскую и Смоленскую области Центрального федерального округа. По словам экспертов, выбор регионов обусловлен не только уровнем развития медицинской инфраструктуры, но и географическим расположением. Раненых обычно доставляют в ближайшие и наиболее доступные медицинские учреждения, поэтому расположение определенных регионов может указывать на вероятное направление боевых действий, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
1: Информацию о лечении военнослужащих в России максимально засекречивают еще с 2014 года, поскольку она позволяет оценить намерения государства. Перевод больниц в западных регионах на обслуживание военных может стать четким сигналом подготовки к боевым действиям на новом направлении.
0: Расширение медицинской инфраструктуры для военных – типичный индикатор ожидаемого увеличения интенсивности боевых действий и косвенным индикатором подготовки к мобилизации, считает военный эксперт Александр Низовцев. По его словам, масштабное развертывание полевых госпиталей и создание запасов крови для переливания было и накануне специальной военной операции на Украине.
2: Вспоминая все ниточки обострения ситуации, интересной становится географическая концентрация новых госпиталей, приходящихся на северо-западную Россию: Санкт-Петербург, Ленинградская область, Новгородская область и Карелия, регионы у Балтийского моря, а также Смоленская и Московская области. Напомню важный факт. Перед началом специальной военной операции на Украине Россия совершала абсолютно идентичные действия в смежных областях.
0: В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в случае нападения с территории Беларуси на одну из стран Альянса туда будут немедленно отправлены силы быстрого реагирования.
3: Наш альянс сегодня настолько силен, что если Россия решит что-то предпринять, она знает. Наш ответ будет разрушительным. У нас есть планы, у нас есть силы быстрого реагирования, которые смогут немедленно быть направлены в случае нападения.
0: Для нападения на страны Балтии Россия может использовать Беларусь, учитывая ее очень удобное географическое расположение, полагают эксперты. По их словам, согласно новой концепции, белорусская армия фактически становится частью армии России с центром управления в Москве. А значит, вскоре Беларусь может вступить в военные действия на стороне России со всеми вытекающими последствиями, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
4: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
8: Пир.
4: Вторник.
8: Мангал.
4: Среда.
8: Будх.
4: Четверг.
8: Джумерат.
4: Пятница.
8: Джума.
4: Суббота.
8: Хафта.
4: Воскресенье.
8: Итвар.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Из первых уст.
25: Начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Александр Раковщик о готовности всего жилого фонда Минска к приему тепла.
9: Первое жилье, подготовка, значит, выполнены все работы по ремонту кровли, стыков, остеклению, по ремонту балконов. Сделана работа по прочистке всех трубопроводов внутри жилья. Сейчас заполняется система химоочищенной водой. И получено, что самое главное, 100% паспортов готовности. Значит, как по жилью, которое у ЖКХ, так и по ТСам и ЖСПК. То есть жилье на сегодняшний день к приему тепла готово. Также была проведена большая работа энергетиками, подставщиками тепла. Произведен ремонт всех котельных, ТЭЦ, трубопроводов. И сейчас продолжается еще работа по перекладке сетей. Всего коммунсетями будет переложено 55 километров, и Минскэнерго будет переложено 87 километров. Также в этом году впервые мы производим целенаправленно замену запорной арматуры, чтобы в случае аварии можно было отключать поэтапно жилые дома. И заканчивается замена электрощитков в жилье, двухлетняя программа, что также исключит аварийные ситуации.
5: Новости регионов на радиосигнал.
0: Трагедия в Островецком районе. Мужчина сгорел в кабине трактора. Смертельный пожар произошел на поле возле деревни Гурники. Местный житель заметил дым и увидел, что на поле горит сельскохозяйственный трактор. Прибывшие службы спасти человека не успели. Огонь полностью уничтожил кабину и повредил колеса. Внутри трактора нашли сильно обгоревшее тело мужчины. По предварительной версии, пожар вспыхнул из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования. На Брестщине судили работников сельхозпредприятий. В Брестской области вынесли приговоры двум аграриям, получившим откаты за приоритет при закупках. Директор филиала в Барановичском районе с 2023 по 2026 год получил свыше 57 тысяч рублей от поставщика кормовых добавок. Суд приговорил его к 6 годам и 7 месяцам колонии. А главный агроном в Брестском районе получил почти 15 тысяч рублей от продавца оборудования. Ему суд дал 4 года лишения свободы. Обоих взяли под стражу в зале суда. В Березинском районе двухлетний ребенок отравился ядовитыми ягодами ландыша. Малыш попал в реанимацию с острым отравлением. Его экстренно доставили в районную больницу прямо с прогулки. Медики оперативно провели промывание желудка. Сейчас угрозы для жизни ребенка нет. Проверкой по факту ЧП уже занимаются правоохранительные органы. Медики напоминают, что ландыш – смертельно ядовитое растение. Его яркие осенние ягоды привлекают детей, но содержат сильные сердечные гликозиды. Родители призывают быть предельными. Отдельно внимательными на прогулках и не оставлять малышей без присмотра. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Важный сигнал.
7: Это официально. Удары России по Украине обеспечивались через ретрансляторы в Беларуси. Новые санкции не за горами.
10: Мы видим, что Беларусь не прекращает поддерживать страну-террористку, поскольку даже эти воздушные удары, которые касались Ровненской, Волынской и Львовской областей, все это также обеспечивалось фактически с территории Беларуси, поскольку воздушные средства, которые запускала Россия, они подпитывались сигналом также через ретрансляторы, которые находились именно на территории этой страны.
7: Об этом заявил пресс-офицер Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко. Он также отметил, что Украина пока не фиксирует наращивание ударных группировок в Беларуси на границе с Украиной, но в целом угроза сохраняется.
10: В целом угроза со стороны Беларуси, она по-прежнему сохраняется. И не только такими демонстративными действиями, даже военными и так далее. Но Беларусь опять же обеспечивает возможность для России наносить удары по нашей территории.
7: Скандальная история с ретрансляторами впервые появилась в прессе в июне. Тогда Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю для того, чтобы отключить ретрансляторы для российских дронов, предупредив, что в противном случае Украина уничтожит их сама. Через несколько дней Зеленский заявил, что ретрансляторы выключены.
11: Багато дуже питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. Значить, за наявною інформацією, яку мені доповідав головком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх? Чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт що ретранслятори на сьогодні не працюють.
7: За отключение ретрансляторов российское Z-сообщество даже обвинило Лукашенко в сговоре с Зеленским. Вот что об этом писал военкор Котенок.
12: А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам, жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил. Ретрансляторы снял и удары отменили.
7: На прошлой неделе начальник ГУР Украины Иващенко заявил, что ретрансляторы в Беларуси возобновили свою работу. Военные аналитики предполагают, что Кремль смог надавить на Александра Лукашенко в этом вопросе. В Киеве предупреждают, что ответ за такие решения будет жестким и решительным, а в Евросоюзе уже готовят новые ограничения для Минска. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
13: Таких планов нет. Дмитрий Песков снова заявил, что мобилизации не будет. Это уже 18-й раз с начала лета. Планов призвать в армию 300 тысяч человек до конца года у властей нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал материал Bloomberg о готовящейся в России скрытой мобилизации.
14: Обсуждений таких не ведется.
15: Ну и она не нужна, да? Ну, хватает
14: контрактников? Поток желающих закрутить контракт, их количество большое. Их большое, действительно, все больше и больше людей идут на то, чтобы заключать контракты. Вы видите экономические меры, которые способствуют активизации этого проекта, этого процесса. Вот. И поэтому я каких-либо дискуссий относительно мобилизации я не слышал.
13: Это уже 18-е подобное заявление властей. По подсчетам журналистов, начиная с 1 июня, как минимум 17 раз отвергали возможность скорой мобилизации. А в сентябре Владимир Путин выступил с таким опровержением дважды за 3 дня. Поводом для регулярных опровержений стали сообщения о том, что после сентябрьских выборов в Госдуму может начаться новый набор людей для отправки на СВО. О том, что в кулуарах продолжаются разговоры о новом этапе мобилизации, сообщают разные СМИ со ссылкой на собственные источники, работающие с администрацией президента и силовым блоком. Согласно этой информации, на фоне острой нехватки новобранцев в армии военное командование рассматривает радикальные меры пополнения фронтовых частей, в том числе через новую волну мобилизации. Один из источников, близкий к внутриполитическому блоку администрации президента, полагает, что ее могут объявить в октябре. Но окончательное решение еще не принято.
16: Причина, на мой взгляд, в том, что все идет не совсем так, как планировалось, и причастные к процессу люди начали креативить.
13: Ранее в СМИ появилась информация о том, что в России возникли трудности с набором контрактников. В Москве, например, поток новобранцев обвалился на треть. На этом фоне в обществе нарастает уровень мобилизационного страха, отмечают социологи. По их словам, обеспокоенность граждан можно понять, ведь ранее власти отрицали и частичную мобилизацию, которую в итоге объявили осенью 2022 года. Ситуация может повториться, только на этот раз мобилизация будет скрытой, говорит глава проекта «Гражданин армия права» Сергей Клевенко.
17: Вот большое подозрение, что люди будут получать повестки на сборы, а их будут убеждать или как-то обманывать и заключать с ними контракт на военную службу и уже направлять войска. Такая скрытая мобилизация возможна.
13: По мнению военных экспертов, без мобилизации армия России не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине. По отдельной информации, решение о мобилизации может быть принято в конце октября.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
25: Президент Александр Лукашенко рассказал о том, какие войска Беларуси не нужны.
18: опыт современных конфликтов вооруженных показывает, что важнейшая роль отводится управлению войсками. И если мы не можем управлять войсками, такие войска нам не нужны. Там, где система выдерживает удары, там, где командиры, руководители всех уровней власти и армии, вооруженных сил управляют боем и системой в целом. От этого зависит итог конфликта любого. Примерами за примерами ходить не надо далеко. Возьмите Ближний Восток, Иран. Выдержали удар 1000 ракет и бомб. Миллиарды, 100 миллиардов называется цифра, думаю, значительно больше Соединенные Штаты Америки потратили на то, чтобы решить вопрос в свою пользу. Но результатов не добились. Система управления продемонстрировала устойчивость, насколько это возможно, не перестала работать, и управление было обеспечено.
6: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
0: Дружбе конец. Украина прекратила соглашение с Беларусью об оповещении о ядерных авариях. Кабинет министров Украины 17 сентября прекратил действие соглашения с Беларусью об оперативном оповещении о ядерной аварии и сотрудничестве в сфере радиационной безопасности. Документ был подписан в Киеве в октябре 2001 года. Он предполагал беспрепятственный круглосуточный обмен информацией в случае любых нештатных ситуаций на АЭС, мониторинг радиационного фона и совместное реагирование. Теперь этот юридический мост сожжен. В условиях, когда на белорусской территории работает БелАЭС, а геополитическая напряженность на границах достигла пика, подобный шаг означает полную изоляцию каналов экстренной связи, говорит политолог Антон Буткевич.
1: Это решение Украины – логичный шаг в условиях продолжающейся гибридной и прямой угрозы с севера. Киев больше не доверяет белорусской стороне и не считает возможным сохранять любые двусторонние форматы безопасности, которые зависят от доброй воли Минска. Если, не дай бог, что-то произойдет на той же БелАЭС или на объектах в зоне отчуждения, рассчитывать на оперативный прямой обмен данными между ведомствами двух стран больше не придется.
0: Эксперты называют этот шаг тревожным прецедентом. По их словам, разрыв соглашения об оповещении о ядерных авариях может негативно сказаться на самой Беларуси. Радиация не имеет границ, а Чернобыльская зона и Белорусское Полесье – это единый природный и географический контур, где любые экологические или техногенные риски требуют мгновенной координации, говорит специалист по международному праву и экобезопасности Анастасия Собатюк.
19: Для Беларуси это серьезный репутационный и технологический удар. В первую очередь, это полная непрозрачность на южном участке границы. Раньше существовали международные протоколы взаимодействия. Теперь же Минск лишается прямого канала связи с соседями в критической ситуации. Если возникнет аварийная ситуация, белорусо-украинский участок останется слепой зоной с точки зрения обмена официальными предупреждениями. Информация теперь будет идти через международные организации, что займет драгоценное время в случае ЧП.
0: Официальный Минск пока сдержанно реагирует на этот шаг Киева. Однако эксперты отмечают, что разрушение трансграничных систем безопасности в атомной сфере бьет по стабильности всего европейского региона. Ядерная безопасность никогда не должна становиться заложницей политики, говорит инженер-физик Сергей Мазур.
2: Но мы видим, что происходит обратное. Системы раннего оповещения создавались десятилетиями именно для того, чтобы человечество не повторило ошибок Чернобыля. Когда такие соглашения аннулируются в одностороннем порядке, уровень общей неуверенности и рисков возрастает в разы для обеих сторон. Ошибиться здесь нельзя. Цена ошибки слишком высока.
0: Похоже, что соглашение о ядерном оповещении